0: долговой нагрузки. Предполагается перенести сроки погашения регионами задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 года. Госдума должна рассмотреть документ во всех трех чтениях в течение 60 дней. В зоне специальной военной операции сразу три населенных пункта перешли под контроль российских вооруженных сил. На Харьковском направлении зачищено село Шабельное. В Сумской области бойцы группировки войск «Север» выбили противника из Толстодубова. В Запорожье освобождена Егоровка. Бойцы группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и теробороны. Бои прошли в ряде регионов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях группировки на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
1: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушовка, Березовка, Осиново, Изюмская Харьковской области, Волчий Яр, Пришип и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, боевая бронированная машина «Хамби» производства США, 13 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».
0: По украинским тылам за минувшие сутки были выпущены десятки высокоточных средств поражения. Как рассказали в Минобороны, поражены объекты критической и телеком-инфраструктуры, а также склады, где боевики хранили дальнобойные БПЛА. МАГАТЭ согласовывает с Россией и Украиной локальные прекращения огня, необходимые для ремонта поврежденных линий электроснабжения Запорожской АЭС. Об этом рассказал в интервью РИА Новости гендиректор агентства Рафаэль Гросси. С начала конфликта Запорожская АЭС неоднократно полностью теряла внешнее электроснабжение. Линии, связывающие станцию с энергосистемой, регулярно отключались или получали повреждения, из-за чего для проведения ремонтных работ требовалось обеспечить безопасный доступ специалистов к поврежденным участкам. Состояние здоровья раненого пилота рейса авиакомпании Fly Dubai гражданина Индии оценивается как стабильное. Об этом сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии. Он госпитализирован и получает необходимую медицинскую помощь. Мачхар был командиром экипажа на рейсе из Дубая в Тель-Авив, во время которого второй пилот нанес ему ножевое ранение, из-за чего была совершена экстренная посадка в аэропорту Саудовской Аравии. Сообщается, что все пассажиры находятся в безопасности. Одна из приоритетных версий. Это попытка самоубийства одного из пилотов, которая могла иметь террористический мотив. Он мог планировать врезаться в один из небоскребов в Израиле, сообщает Телеграф. Также сообщается, что правоохранители проверяют всю имеющуюся по данному случаю информацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего второго президентского срока пожертвовал собственную годовую зарплату на ремонт Белого дома. Он добавил, что вся сумма составляет $550 000, отметив, что аналогичное пожертвование он сделал и во время своего первого президентского срока. После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме. Добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы. Чтобы построить новый бальный зал, президент частично снес восточное крыло. По словам американского лидера, проект также включает в себя бомбоубежище, современный госпиталь и медицинские учреждения, сверхсекретные военные объекты и пуленепробиваемое остекление. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Международного олимпийского комитета Кирси Ковентри пожелала организаторам международного форума «Россия. Спортивная держава» успеха в его проведении. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации и председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Форум «Россия. Спортивная держава» пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства спорта страны. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Условия участия российских команд Европейская конфедерация волейбола определит позднее. Спортивный арбитражный суд все еще не получил апелляцию на решение Международного союза конькобежцев отозвать нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КАС. Ранее стало известно о том, что спортивный арбитражный суд уже получил апелляцию от фигуриста Марка Кондратюка на решение отозвать нейтральный статус и от выступающих в танцах на льду Александра Степанова и Ивана Букина на отказ в его выдаче. Скандал футбольной сборной Португалии. Нападающий Криштиану Роналду покинул тренировку национальной команды после заявления главного тренера Жоржа Жезуша на пресс-конференции об отсутствии между ними конфликта, сообщает Абола. Ранее информировалось о том, что Роналду и Жезуш провели встречу в отеле в Мальме и уладили конфликт. Криштиану остался недоволен тем, что не вышел на поле в победном матче Лиги наций против Норвегии. С тех пор он тренировался отдельно от команды. Россияне, нападающий Миннесота Кирилл Капризов и вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков сезона в Национальной хоккейной лиге по версии американского журнала Forbes. Капризов занял 5-е место с доходом 19 400 000 долларов, Шестеркин стал 9-м с доходом в 16 миллионов долларов. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, сегодня 1 октября в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 8, облачный небольшой дождь в Южно-Сахалинске, теплее до плюс 15 и кратковременные осадки. В Екатеринбурге 15-17, тепла, возможно, небольшой дождь, в Иркутске всего плюс 8 и без осадков. В Петрозаводске до плюс 12, в Оренбурге воздух прогреется до 22 градусов, в Самаре плюс 15 без осадков, в Ростове-на-Дону плюс 20, кратковременный дождь, во Владикавказе 12-14, тепла, облачно, ливни. В Санкт-Петербурге и Москве переменная облачность без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, в столице плюс 12 градусов. Атмосферное давление превысит норму. Сейчас в Москве плюс 7 и без осадков.
4: Радио России. Просвещение.
5: Животных с Иваном Затевахиным.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Илья Гамаранов, а значит, мы будем говорить о насекомых. Вообще, насекомых огромное количество на нашей планете, их значительно больше, чем видов млекопитающих. И я думаю, что и по биомассе они намного-намного превосходят привычных нам животных, в том числе крупных, по общей биомассе. Так это, Илья? Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Определенно так. Насекомых очень много. Я думаю, даже одних муравьев сильно больше по биомассе, чем всех остальных животных.
6: Ну да.
7: Насекомых сегодня описано где-то 1 100 000 видов, но мы знаем, что на самом деле, скорее всего, их сильно больше, потому что если мы посмотрим на то, как идут описания и по количеству новых видов, то, в общем, тенденция скорее идет на увеличение количества описываемых видов, нежели чем на снижение. И предполагают, что может быть где-то 3 миллиона видов, на самом деле, насекомых на нашей планете живет. И это сильно больше, чем всех других живых существ вместе взятых даже. То есть даже если туда и растения, и вирусы, и бактерии добавить, то их все равно всех остальных будет сильно меньше, чем количество видов насекомых. И такое вот эволюционное преимущество, наверное, у насекомых получилось прежде всего из-за того, что они научились летать, и, наверное, из-за того, что они вышли на сушу.
6: Ну, на сушу вышли и наши предки, а летать умеют и птицы, и, как известно, млекопитающие некоторые, да, и я уж не говорю там про белок-летяг, вот, ну и рукокрылые всевозможные, в общем, много кто летает, планирует. Да и летает, пользуясь машущим полетом. Тем не менее, насекомых значительно больше, и можно сказать, что это планета насекомых у нас на самом деле. Да, мы говорим, что млекопитающие там господствующее положение занимают, но в основании этой пирамиды находится насекомый. Вот, но это, кстати, да, ну если вы про полет заговорили, давайте про полет. Насекомые в любом случае были первыми животными, которые вышли на сушу. Сначала вышли, а потом освоили полет.
7: Да, ну, во-первых, вышли на сушу. Это было важно сделать довольно рано. И насекомые действительно сегодня по всем современным исследованиям это никто иные, как раки. То есть они имели когда-то общего предка с современными ракообразными, но потом, соответственно, райки остались в воде, а насекомые вышли на сушу, и тело чуть-чуть поменялось, соответственно, у них стало чуть меньше ног. Но опять же, 6 ног оказывается на размере насекомого очень оптимальная система, потому что насекомое в любой момент стоит на 3 ногах, а 3 точки опоры — это, наверное, такая, в общем, оптимальная система, самая устойчивая. Но насекомые действительно стали такими разнообразными, потому что первыми научились летать, и главное, что они еще и научились есть любой тип пищи. Это связано, опять же, с ротовым аппаратом насекомых. Он сильно у них видоизменяется, и если изначально насекомые были, скорее всего, с грызущим ротовым аппаратом, то сегодня мы, конечно, можем найти насекомых, и которые питаются нектаром, которые пьют кровь, которые, в общем, едят любой абсолютно доступный им ресурс. Некоторые насекомые питаются нефтью, то есть едят ту пищу, которую в целом есть вообще никто бы другой не стал.
6: Нельзя.
7: Да.
6: Не может. Илья, вы сказали, что насекомые происходят от членистоногих, конкретно раков.
7: От ракообразных, да.
6: От ракообразных. То есть это как бы получается, что есть две ветки, что ли, да, членистоногих, которые освоили сушу. Есть же еще и пауки, которые тоже от раков произошли, или они произошли от каких-то крабов?
7: Вот, судя по современным данным, пауки отделились сильно раньше, то есть у них когда-то был общий предок вместе с еще многоножками, и вот общий предок дал отдельные веточки, одна на пауков, другая, собственно, на многоножек, на кивсяков и там губоногих еще, это наши скостянки или скалопендры, вот, а другая ветвь, где был общий предок, это появились ракообразные и насекомые, то есть вот они сейчас самые ближайшие предки друг к другу.
6: Очень интересно.
7: Вот, надо сказать, что еще есть самая дальняя группа, это анихофоры, совсем необычные существа, такие вельветовые черви, так называемые, очень странно выглядящие, тропические существа, их долго считали родственниками многоножек, но сегодня вот их считают такой сестринской группой ко всем остальным членистоногим.
6: Просто космическая жизнь какая-то совершенно другая, параллельная той, к которой мы привыкли. Итак, насекомые. Какие-то раки, да, начали выходить на сушу. Ну, собственно говоря, мы видим зачастую, да, ракообразных, которые выходят на сушу.
7: Да.
6: Да? Или раков мы конкретно.
7: Ну, мы и раков видим, и ракообразных, мы видим макрит, которые, в принципе, вообще живут исключительно на суше. Но ракообразные ограничены прежде всего своим дыханием, потому что ракообразные дышат жабрами. Соответственно, жабры работают только там, где высокая влажность. Насекомые в этом плане чуть-чуть преуспели, соответственно, у них изменилось дыхание. Тут тоже непонятно, как этот процесс произошел, но, тем не менее, насекомые – трахейно дышащие животные, и, соответственно, они, в принципе, вообще не должны возвращаться во влажную среду для того, чтобы жить. И первые насекомые действительно были бескрылыми, они больше напоминали макрит, и если мы будем говорить о насекомых, которые сегодня выглядят так же, это всякие щетинохвостки, это небольшие насекомые, которых можно увидеть чаще всего в ванной. Они выглядят как такая серебряная капелька или капелька ртути. Они очень быстро бегают, и крыльев у них никаких нету, и, похоже, они очень на макрит внешне. Соответственно, тело очень сильно сегментировано, никаких крыльев нету, вот, ну и ведет такой же образ жизни, соответственно, около камней где-то в природе живут, около водоемов, в общем, где сыро, влажно, и где есть большое количество разных разлагающихся субстратов, которыми они, собственно, и питаются. И вот так, скорее всего, выглядели и предки насекомых, на самом деле, по разным данным, по отпечаткам, опять же, которые до нас дошли, мы видим таких существ и в предыдущей геологической эпохе, но потом наблюдается, на самом деле, очень большой провал, который, в общем, наверное, можно сказать, одна из таких больших загадок зоологии, потому что мы точно не знаем, когда и как насекомые научились летать, потому что мы не видим переходных форм. Как так получилось, что, в общем, ископаемые формы не дошли до нас, потому что насекомые вообще довольно плохо превращаются в окаменелости, да, фоссилизируются из-за особенностей их размера и того, что хитин плохо сохраняется.
6: Янтарь нужен для этого, да?
7: Янтарь, да. Ну, янтарных насекомых, конечно, уже сильно больше, но янтарь сильно более поздний.
6: Ну, конечно, если смола, значит, должны быть хвойные деревья. прежде всего. Они появились далеко не сразу.
7: Да, ну и в общем насекомые действительно научились летать, и мы видим все-таки некоторые находки древних летающих насекомых. Это такие очень существа, похожие на стрекоз, но, конечно, не являющиеся стрекозами. Они называются делицшалы. Жили они 250 миллионов лет назад, 350 миллионов лет назад. Их находили прежде всего в шахтах при добыче угля. Соответственно, это было начало 20 века, конец 19 века. Собственно, нашли впервые этих насекомых, нашли отпечатки их крыльев, и выясняется, что эти насекомые были шестикрылыми. Сегодня мы не видим с вами ни одного шестикрылого насекомого, и скорее насекомые пошли, наоборот, по пути того, что крыла должно остаться два, и, наверное, это самое оптимальное количество крыльев для полета.
6: И вот эта стрекоза гигантская, пресловутая, да, которая метр?
7: На самом деле была не метр.
6: Ну, где-то. Вот. У нее было шесть крыльев.
7: Есть разные данные, в основном, конечно, это куски находят, поэтому размер экстраполируют, пытаются понять, какого она была размера, но, скорее всего, где-то порядка 70 сантиметров, да, и они были шестикрылыми. Четыре крыла были абсолютно нормальные, больших, а два передних крыла были очень маленькие. И, скорее всего, они не участвовали никак в полете, но это нам такую делает зацепочку о том, как появились, собственно, откуда вообще появились крылья. Ну и, скорее всего, крылья у этих делицшал появились для того, чтобы питаться семенами растений. Соответственно, они питались семенами кордаитов. Это, собственно, растения, которые были основными в каменноугольном периоде. Они заползали наверх, находили подобие семян и высасывали несозревшие семя, потому что мы находим в отпечатках эти семена с отверстиями, точно соответствующие ротовому аппарату этих делицшал.
6: А крылья-то при чем?
7: Вот, и они поднимались наверх на деревья, соответственно, и, видимо, в какой-то момент они начали планировать. То есть
6: порхать.
7: Вообще они даже не порхали, да, скорее всего, прыгали с дерева на дерево, и, соответственно, вот эти вот пластинки, которые фактически стали потом крыльями, помогали им более оптимально достигать новых семян на соседних деревьях. И сегодня также делают некоторые муравьи в тропических лесах. Муравьи тоже прыгают с дерева на дерево, расставляют лапы для того, чтобы не опускаться на землю, опять же, в поисках семян. В тропическом лесу иногда даже бывает муравьиный дождь, когда, собственно, муравьи переходят с одного дерева на другое. Ну и не все из них, понятно, хорошо допрыгивают с одного дерева на другое. И вот есть предположение, что крылья действительно начали расти просто как пластинки. То есть почему-то в какой-то момент у предков насекомых тело начало уплощаться и стали появляться пластинки. Но долго был основной вопрос. Если так происходит, то откуда же там берется сустав? То есть крыло же должно двигаться, соответственно, должны быть какие-то структуры, которые помогут ему махать. И тут, соответственно, основная сегодня теория – это данные нашего ученого Росницына, одного из самых известных палеоэнтомологов. Он считает, что крылья у насекомых появились из двух частей одновременно. Во-первых, это действительно выросты тела, то есть на боках груди начали расти пластинки, но с другой стороны были жабры, то есть у предков насекомых были жабры, которые достались им от ракообразных. А у ракообразных жабры находятся в основании ног.
6: Наружу.
7: Да, и вот эти вот жаберные лепестки, поскольку на суше, в общем, они оказываются абсолютно бесполезными, они, скорее всего, стали действительно превращаться во вторую часть крыла. И в какой-то момент пластинка сверху и жабры снизу срослись, и образовалось подвижное крыло. И в поддержку этой же гипотезы говорит нам то, что у крыле есть развитое жилкование, соответственно, и внутри крыла течет гемолимфа. То есть фактически есть сосуды, которые, вероятнее всего, перекочевали туда из жабр ракообразных.
6: А скажите, а как они координируют вообще вот
7: полет?
6: Это? Да. Сейчас у стрекоз, ну, условно, да, мы берем вот такой наиболее яркого представителя летающих насекомых. Сколько крыльев? Четыре, да, две пары?
7: Четыре, да.
6: И они асинхронно как бы двигаются, да, вот, вот эти пары.
7: Да, у стрекоз полет, наверное, ну, сегодня самый такой древний, самый архаичный, потому что все другие насекомые летают несколько иначе. У стрекоз мускулатура напрямую подходит к крылу, и фактически каждое крыло координируется логичной нервной системой. У других насекомых полет немножечко другой. У них крыло управляется не напрямую мускулатурой, а управляется через систему пластиночек, и, соответственно, насекомое сжимает и разжимает грудь. И, соответственно, это сжатие передается на специальные такие хитиновые пластиночки, которые, в свою очередь, приводят в движение крыло. И у других, у всех насекомых работают крылья вместе, слаженно.
6: То есть как велосипед получается, да, такая,
7: да,
6: конструкция?
7: Да, похожая система, и при этом вот у бабочек, бабочки тоже четырехкрылые, но у них переднее и заднее крыло сцепляются вместе, у них есть специальные крючочки, и в итоге система превращается в двукрылое. Если мы посмотрим на других насекомых, например, на жуков, то мы увидим, что передние крылья вообще превратились в надкрылья и в полете никак не участвуют, а задние крылья летательные. Ну и самые лучшие летуны среди насекомых – это мухи и комары. Они обладают самым маневренным полетом и самым быстрым полетом, ну, относительно размера тела, конечно. И мы видим, что они полностью двукрылые. То есть они фактически вообще отказались от второй пары крыльев, потому что, видимо, для оптимального маневренного полета действительно два крыла оказывается достаточно. А вторая пара крыльев, у них задняя, превратилась в жужжильца. Это специальный орган, который стабилизирует их во время полета и убирает турбулентные потоки, которые могут разрушить так или иначе крыло. Вот. Поэтому насекомые сегодня от шестикрылости перешли все-таки больше к двукрылости, но мы это видим и на самом деле и по всему остальному телу насекомых. Они идут в итоге по слиянию сегментов, то есть если мы посмотрим на ракообразных или на многоножек, то у них тело очень сильно сегментировано, а насекомые стараются соединить сегменты в одно что-то целое. Ну, допустим, у мух грудь уже разделить на передний, средний и задний грудь вообще уже никак не получится, там все срослось очень сильно.
6: То есть монстры из фильмов ужасов, так сказать, в эволюционном будущем у насекомых, да, когда они соединят тело, научатся извлекать достаточное количество кислорода из воздуха и, соответственно, укрупняться, и вот получится персонаж какого-нибудь блокбастера.
7: Ну, наверное, если бы сегодня жили крупные насекомые, такие как тот же Меганевропсис или Делитшал и многие другие, то, конечно, мы бы, наверное, так хорошо с вами не жили, потому что все-таки это насекомые крупные. Если мы даже представим наших стрекоз, которые, если они станут такими большими, то они хищники, и, соответственно, с такими крупными хищниками, с таким маневренным полетом жить довольно сложно. Но тут важно сказать, что насекомые, будучи большими, шли по-другому, пути стали очень маленькими. И сегодня, например, мы можем увидеть мельчайших насекомых, есть так называемые группы микронасекомых, размер которых сопоставим с размером одноклеточных существ. То есть какая-нибудь амеба или инфузория туфелька по размеру такая же, как самый маленький жук или самая маленькая оса. И вот это, наверное, такой эволюционный, более прогрессивный путь у насекомых, потому что, когда насекомые осваивали воздушную среду, конкурентов не было, не было хищников, никто на них фактически там не нападал, и они могли себе позволить стать крупными. Но, в общем, времена изменились, и сегодня действительно есть и птицы, и млекопитающие, а вот самые небольшие ниши под камнями, под корягами, туда никто не добирается. И вот эти вот маленькие насекомые, в принципе, себя там чувствуют очень хорошо, плюс они живут внутри грибов, и собственно, они обладают тоже очень странным полетом и странным строением крыла, потому что, когда ты такой маленький, ты не можешь себе позволить иметь крыло в виде огромной пластинки. Она фактически просто не уместится на твоем теле, тебе ее будет некуда спрятать, сложить под надкрылье, если в случае жуков. Но, опять же, тебе не хватит мышц для того, чтобы поднять это крыло, да, преодолеть сопротивление воздуха. Поэтому у этих жучков или ос крылья превращаются в перышки. Жуки так и называются, жуки-перокрылки. И их крыло напоминает отдельное перо. То есть есть центральная часть и от нее отходящие нити. И вот очень долго был вопрос вообще, как они летают, потому что, казалось бы, через эти волоски на крыльях должен воздух проходить, и, соответственно, жук вообще не должен был бы летать на таком размере. Но потом, это 22-й год исследования наших ученых российских, у нас самая крупная группа по изучению микронасекомых на биофаке МГУ, и, собственно, поймали живых жучков, построили специальную установку из 4 камер, которые снимали в замедленном режиме полета этого жучка, и оказалось, что он делает взмахи крыльями не так, как все насекомые, не вверх-вниз или не по восьмерке, а он делает движения, очень похожие на греблю веслами на лодке. Соответственно, он крыльями схлопывает сзади за своей спиной, чтобы развести их в потоке воздуха.
6: Как пловец дельфином.
7: Да, Да-да-да. Вот как раз он как пловец. И когда, в общем, стали смотреть на физику воздуха, как ведет себя воздух на его размере, в общем, оказалось, что на его размере воздух больше похож на очень вязкую субстанцию, такую, как глицерин, допустим, или масло. И поэтому жучок фактически не летает в воздухе, а плавает. И на его размере это оказывается очень эффективно, потому что скорость полета, в принципе, у него сопоставима с крупными насекомыми, и если бы он был такого же размера. И вот это такое прогрессивное крыло у насекомых, прогрессивная ветвь, я бы сказал так.
6: То есть он вершина эволюции полета, вот этот вот микрожучок, или все-таки муха, или комар?
7: Я думаю, что вот они, каждый на своей нише, то есть комар и муха, они такие чемпионы по полету на своем размере, потому что все-таки муха и комар – это довольно крупное насекомое, да, хотя бы видно вооруженным глазом, но этот чемпион по полету в своей нише, в таком маленьком размере, и мне кажется, что других существ такого размера мы в других группах не отыщем.
6: Ну, то есть он размером меньше булавочной головки, да,
7: получается? Меньше булавочной головки, да. Размер где-то 0,5, а у некоторых даже 0,2 миллиметра, то есть 0,2 или половина миллиметра.
6: Ой, а как они называются, еще раз скажите, пожалуйста.
7: Жуки-перокрылки.
6: Перокрылки, от слова перо.
7: Да.
6: Вот запомните, уважаемые радиослушатели, я вот предсказываю, что мировой кинематограф без этих жуков не обойдется. Вот жизнь микромира, жуки, полеты, резко уменьшившийся человек, который летает на этих жуках, которые на самом деле не машут, а плывут баттерфляем или брасом в вязкой жидкости, которую для их размера представляет воздух. Я правильно описал все?
7: Да, да, именно так.
6: Вот. Замечательно. Значит, интересная такая тенденция получается, что насекомые уменьшаются в размерах, и это их такая эволюционная адаптация. Но когда ты так уменьшился в размерах, очень легко стать жертвой малейшего дуновения ветерка. Вот ты живешь спокойненько в своем грибе, выполз на поверхность, подул ветер, и тебя уже от родины унесло куда-то неизвестно куда. Вот. И с этим же как-то тоже надо справляться, и жить как-то с этим.
7: Проблема такая точно есть. И, например, мы знаем, что насекомые, которые живут на островах, где сильный ветер, они часто вообще отказываются полностью от полета и вообще утрачивают крылья. Вторично бескрылые, так называемые насекомые. Ну, на самом деле, вторично бескрылыми корректнее называть, конечно, блох вшей, которые живут среди шерсти, и фактически крылья им, наоборот, мешают. Да? То есть, соответственно, летать там некуда, а ползать среди шерсти с крыльями тоже оказывается очень неудобно. Но некоторые островные мухи и комары тоже полностью отказываются от полета, и есть комар Бельджика Антарктика, например, который живет в Антарктиде. Этот комар достаточно крупный, но при этом он не летает, потому что в условиях Антарктиды, в условиях сильного ветра, в общем, летать бессмысленно, да и особо некуда, потому что он живет внутри гнезд птиц и питается в основном экскрементами этих птиц. Другие насекомые отказываются от полета в условиях сильного ветра, и если погода очень ветреная, то, например, комаров в лесу или в поле мы с вами не увидим. Они пережидают вот эти вот неподходящие условия, находясь где-нибудь на травинках, да, ожидая, когда, собственно, окажутся подходящие условия для полета. И на самом деле у комаров очень много ограничений. Их не бывает в туман, потому что мелкие капельки тоже оказываются для них очень большой проблемой, и облетать их тоже никак не удается. Комары могут летать только, например, в сильный дождь, потому что сильный дождь, они научились справляться, они влетают в капельку и падают вместе с каплей какое-то время, а потом вырываются из нее и при этом испытывают очень сильные перегрузки. Но вот такая вот история с падением вместе с капелькой позволяет им сохранять способность к полету. Ну а крупным насекомым ветер, в принципе, не сильно мешает. Если мы будем смотреть на жуков каких-то или, опять же, стрекоз, то они в условиях ветра замечательно летают, и их силы хватает, чтобы преодолевать воздушные потоки. Ну или иногда они летают в воздушных потоках. Это тоже, в общем, оказывается такой стратегией. Можно лететь не против ветра, а иногда можно лететь по движению ветра.
6: Но я имел в виду самых маленьких насекомых, самых крохотулек.
7: А самые маленькие... Я думаю, что, во-первых, на тех местах, где они живут, такого ветра сильного и не бывает. Ну, а если будет мощный ветер, то, конечно, он их снесет. Тут они никак противостоять ему не смогут. И я думаю, что многие из них, так, например, я думаю, расселялись. Мы знаем, что, в общем, некоторые виды насекомых заносят на острова с помощью ветра. Так что, возможно, и с маленькими происходит точно так же.
6: Илья, а вот в заключение нашей программы такой детский вопрос. Почему мотыльки и прочие насекомые летят на лампочку, на свет? Или это миф?
7: Это не миф, это действительно работает история, но работает не со всеми насекомыми. Мы, например, знаем, что не всех насекомых привлекает свет, и с комарами многие эксперименты не подтверждают того, что они летят именно на свет, они летят чаще всего на тепло. Другие же насекомые действительно могут лететь на свет, и основная версия – это то, что они использовали всю свою жизнь как ориентир Луну. Луна видна издалека всегда хорошо, и, собственно, когда насекомые летели на Луну, это был показатель того, что ты рано или поздно вылетишь на открытое пространство. А насекомые, в общем, многие скорее предпочитают жить на открытых пространствах, на полях, где много цветов, не знаю, растений или крупных животных, которые могут служить тоже пищей, если мы говорим о кровососущих насекомых. И фактически они всегда использовали Луну как ориентир. Но потом появился человек, появилось много очень ярких источников, которые светят для насекомого чаще ярче, чем Луна, и, соответственно, они выбирают их и летят на свет в надежде, опять же, вылететь на открытое пространство. Но к Луне никогда нельзя долететь, и поэтому насекомые могли использовать ее как ориентир. А к источнику света можно долететь, они долетают к лампам, и дальше они начинают, собственно, терять контроль. Да, они фактически сбиваются с маршрута, и они не понимают, куда дальше лететь, и они начинают кружить вокруг источника света, будучи
6: дезориентированы.
7: Дезориентированы, да. Собственно, древний эволюционный инстинкт сыграл с ними сейчас дурную шутку, и действительно бывают истории, когда массовые миграции многих бабочек оказываются сбитыми, то есть бабочки оказываются во время миграции дезориентированы, и, например, оказываются на стадионах, где идут футбольные матчи, потому что там свет оказывается очень-очень яркий, и их дезориентированные бабочки, часть погибает, часть оседает в траве и ждут, когда свет выключится, да, и они как-то придут в себя. Вот, ну,
6: футбол – зло, вы хотите.
7: Хочу сказать, что появление человека, в общем, очень сильно сказалось на многих насекомых, и, к сожалению, действительно, они пока не смогли адаптироваться к большому количеству ярких источников света и к фонарям, прежде всего, которые светят часто с ультрафиолетовым спектром, который, собственно, и важен для насекомых.
6: Ну, это проблема экологическая, цветовое загрязнение, есть такая штука, не хотелось бы на грустной ноте заканчивать, но проблема есть, и мы о ней говорим. Спасибо вам большое, Илья. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я говорил с Ильей Гамырановым, научным сотрудником Сколтеха, зоологом. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
5: О животных с Иваном Затевахиным.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Имя и время.
3: Их было два брата. Вместе они смогли совершить очень многое. Строили заводы, жилые дома, больницы для рабочих, храмы. На дворе стоял 18 век, и благотворительность тогда не носила массового характера. Разбогатев, братья разошлись. Что за кошка между ними пробежала и что стало причиной их размолвки, доподлинно неизвестно. Вероятно, огромные доходы и разные характеры. Про младшего Ивана известно немного, а вот про старшего Андрея страшные слухи по всей Руси ходили. Колдун, многоженец, масон, чуть ли не кровопийца, главарь целой армии вооруженных головорезов, сам государь ему не управа, да еще и фальшивомонетчик. Так или иначе, но братьев по праву можно считать одними из создателей стали литейной промышленности нашего Отечества. В России заслуги их очевидны и неоспоримы. Недаром в городе Выксе, которого без них просто не было бы, братьям поставили бронзовый памятник. Кстати, бюсты им тоже установили. Нельзя сказать, что их судьбы не оставили следа в отечественной культуре. Братьев все-таки описал Мельников-Печерский в своей известной книге «В лесах». Ну а популярный романист XIX века граф Соляс де Турнемир сделал их главными героями своего остросюжетного исторического романа «Владимирские мономахи». Ну, конечно, нас больше интересует старший из братьев, Фигура одиозная и породившая немало мифов, бытующих по сию пору. Имя – Андрей Родионович Баташов. Время – точная дата рождения неизвестна, только год 1724, а ушел из жизни 19 декабря 1799. Память об Андрее Баташове хранят не только такие промышленные города, как Тула, Гусь-Железный, Выкса, но и Москва. Здесь братья построили несколько фундаментальных зданий, в том числе огромную больницу. Ее часто называют Ялский дворец. А младший брат Иван дожил до 90 лет и ничем свою репутацию не запятнал. А вот старший поговаривают, что штамповал фальшивые монеты, умерщвлял в своих тайных подземных мастерских всех, кто помогал ему в этом преступном промысле, держал и пытал в подземельях пленников, а все его недруги таинственным образом умирали или куда-то исчезали. Колдун, знам дело. Кто-то из исследователей даже называл его русским Дракулой. Но вот что удивительно, богатейший промышленник Российской империи, у которого денег было, куры не клюют, а золотом все подвалы забиты, не оставил потомкам ни копейки. Куда все подевалось, непонятно. Кладоискатели вон до сих пор ищут. Мой собеседник – журналист нашего Радио России Анатолий Круглов.
8: Есть еще такая легенда, что глубоко в подвалах его усадьбы трудилось 300 человек, деревенских мастеров, которые
3: скованные цепями
8: штамповали вот эти вот фальшивые копейки и рубли. И в какой-то момент, когда прибыли проверяющие, он приказал завалить входы в этот подвал и то ли затопил его, то ли взорвал. Ну, в общем, все эти 300 человек погибли.
3: Анатолий,
8: ничего не найдено,
3: не могу не вставить маленькую ремарочку, но в это же самое время, в 18 веке, именно так, прикованный цепями, трудился в цехах отец русского фарфора, товарищ Михаила Васильевича Ломоносова по фамилии Виноградов. Но он, правда, в то время уже сдружился с водкой, но его так держали прикованными цепями, чтобы не убежал и не разгласил секретов. Так что время-то действительно было суровое, могло быть такое.
8: Могло быть. Ты знаешь, вот мне кажется, что вот Баташов, при том, что фамилия наверняка вот не у многих на слуху, вот если так присмотреться, это такая очень-очень интересная и таинственная личность, одна, может быть, из самых интересных и таинственных личностей в русской истории, о которой очень мало известно. При этом очень много слухов. С одной стороны, а с другой стороны, он действительно превратил вот этот крошечный совершенно поселок в очень-очень богатый регион. При этом он там действительно был царь и бог. Так как вот этот поселок Гусь-Железный находится практически на границе Рязанской и Владимирской областей, когда приезжали проверяющие, допустим, из Рязанской области, они могли действовать только на территории своей области.
3: Полномочий нет.
8: Полномочий, да, юриспруденция. У них была только на территории, допустим, Рязанской области. Он в этот момент сваливал на территорию Владимирской и, значит, говорит, барин на территории Владимирска. А они туда уже как бы не могли. А когда приезжали из Владимирской области, он наоборот. Барин на территории Рязанской области уехал по делам.
3: Не достанешь.
8: Да, и не достанешь.
3: Вот что значит бюрократия до 17 века.
8: При нем была построена плотина. Там просто было совершенно уникальное инженерное сооружение. Она, к сожалению, не сохранилась. И возник вот этот вот Гусевский пруд. Причем благодаря системе шлюзов через него во время паводка не круглый год, но во время паводка могли корабли из Оки и в Оку
3: заходить,
8: да. То есть настолько это было уникальное инженерное сооружение.
3: Ну, кстати, ходили слухи. Вот у меня почему-то такая аллюзия сразу возникает, Яков Брюс, да, потому что про Баташова точно так же ходили слухи, что он чернокнижник, что он колдун.
8: Масон!
3: Да? Ну, масон-то понятно.
8: Даже вроде как есть такое-то свидетельство, что в подвале усадьбы, которая сейчас стоит, но в очень удручающем состоянии. Там когда-то был детский санаторий, сейчас она практически заброшена. Там глубоко в подвале был ледник, Раньше холодильников не было, объясню нашим слушателям, да?
9: Городским слушателям.
8: Да, люди зимой брали лед, клали
9: снег, его снег утаптывали
8: поглубже в подвал, да, и он несколько лет мог так храниться. Там вот в этот подвал, там вот действительно в какой-то момент решили растопить вот этот вот лед этого ледника, топили его 2 года, ну это по легенде, нашли за ним потайную дверь
9: так.
8: с длинным коридором. Прошли, там еще одна дверь, а там, значит, шапка, какие-то стол на 3 львиных лапах, и какие-то, значит, символика масонская, и что-то там для проведения
9: тайных ничего не обрядов. Сохранил. Неужто в сам Касимов ход вел, а? Ведь ходили такие случаи.
8: Далековато, далековато. Все-таки до Касимова от Гуся 20 километров, я не думаю, что в то время могли так... Это надо метрополитен там прокладывать. Ну, кстати, если мы возвращаемся вот к зданию Троицкой церкви...
9: Да, но не он же построил.
8: При нем. Он, кстати, не дожил до...
9: Подожди, а мне почему-то казалось, где-то я читал, что сын построил как раз благодарность Богу за то, что наследство именно ему обломилось.
8: Нет, нет, нет, нет, нет. При сыне был достроен. Немного
9: 40 лет строился.
8: Да, немного да. не дожил Андрей Баташов. Но, ты знаешь, ну, это моя теория. Угу. Вот мне кажется, что самые крупные вот такие вот частные храмы были построены теми, у кого совесть как-то вот требовала, какого-то искупления, и вот в это выливалось.
9: Нечиста была.
8: Да, нечиста. Неизвестно, кто был архитектором этого храма. Ходят слухи с одной стороны, что это сам Баженов был. Если кто не знает...
9: Ну, тоже масон, это, наверное, из той же лозы.
8: Знаменитый, да, совершенно знаменитейший архитектор, автор, например, дом Пашкова в Москве.
9: Царицына.
8: Да, Царицына. Вот. Ну, в принципе, как бы вполне мог, судя по вот тому архитектурному размаху, с которым
9: но
8: построен...
9: Там, Анатолий, там же, кстати, вот что еще интересно, там такие яркие элементы готики особенно.
8: Да, псевдоготики.
9: Псевдоготики, да.
8: Угу. Что тоже удивительно. Кстати, между прочим, вот я не знаю, может быть, это совпадение, может быть и нет, буквально в нескольких километрах от Гуся Железного находится деревня Баженова.
9: Угу.
8: Совпадение? Вполне возможно.
9: Может и совпадение, а может и подарили архитектору Баженова за блестяще выполненный заказ деревеньку другую в тех краях, кто же знает. Удивительно другое. Зачем в небольшом поселке было возводить такой огромный храм, сопоставимый по величине с Исаакиевским собором? Приход-то небольшой, а заезжего люда, почитай, не было вовсе. Впрочем, это далеко не единственная загадка таинственного промышленника Баташова. Так что мы еще не раз будем возвращаться к его любопытнейшей фигуре.
4: Имя и время. Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
10: В детском доме одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одну выписано».
4: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Без шума и масок. Без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
11: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
4: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
12: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
11: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
13: Ну, я стараюсь.
11: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
14: Меня заставили.
12: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
4: «От всей души» в новом сезоне с Вадимом Тихомировым. По субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
15: Здравствуйте, дорогие друзья! Помните самогон из табуретки или табуретовку, о которой Остап Бендер рассказывает американцу в романе «Золотой теленок»? По Остапу Бендеру самогон может быть, кавычки открываются, какой угодно. Картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. В интернете пишут, что это всего лишь литературная шутка, что это метафора такая опасного продукта, который можно получить из совершенно неподходящего сырья. Но на самом деле это никакая не шутка и никакая не метафора. Самогон из табуретки – это чистая правда. Все мы знаем, что пищевой спирт делают из картофеля или зерна, богатых крахмалом. Этот крахмал с помощью ферментов превращают в сахара. Получившееся сладкое сусло отдают на откуп микроорганизмам, дрожжам, и те мастерски перерабатывают сахара в этиловый спирт. Остается только отогнать его из получившейся браги. Процесс этот хорошо известен и прекрасно отлажен за сотни лет. Впервые дистиллированный спирт из зерна с помощью перегонного куба изготовили 10 октября 1503 года монахи одного из монастырей Московского Кремля. Со временем такие производства, их называли винокурнями, а спирт хлебным вином, распространились по всей стране. Однако использовать пищевой этиловый спирт для технических целей – это, с точки зрения обывателя, настоящее варварство. А между тем, потребность в таком спирте постоянно росла по мере развития промышленности и науки. Спирт нужен был как исходный продукт для промышленного химического синтеза, как растворитель, как обезжириватель поверхностей на разных производствах, как компонент бытовой и автохимии, наконец. Ну, в общем, много где. Вот тогда на свет и появился технический этиловый спирт, который начали гнать из табуретки, точнее, из древесины, а еще точнее, из целлюлозы, которая всегда есть в растительном сырье. Сырьем служат отходы деревообрабатывающей промышленности. Опилки, щепки, вот все такое. А можно использовать и солому, а можно и кукурузные кочерышки. В них тоже есть целлюлоза. Вот всю эту красоту варят с добавкой серной кислоты. Она играет роль катализатора, который помогает расщепить целлюлозу и превратить ее в сахара. Этот процесс называется гидролизом целлюлозы. А дальше все так же, как и при производстве пищевого спирта. Получившиеся сахара скармливают дрожжам, и те с успехом продуцируют этиловый спирт, который отгоняют из финального раствора. Получается такой же этиловый спирт, как из картошки или зерна, только есть одно неприятное отличие. В гидролизном спирте из древесины содержатся побочные продукты, в том числе ядовитый метанол, поэтому в пищевую отрасль он не поступает, а идет только на технические нужды. Впрочем, вот помните песню Владимира Высоцкого «Милицейский протокол»? Она появилась на свет в 1971 году.
13: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок?
15: Автор, конечно, иронизирует, пытается спихнуть ответственность за последствия пьянства на водку из опилок, но делали ли водку из технического спирта? Думаю, что нет. Сегодня гидролизный технический спирт на производство водки, конечно, не идет. Да, собственно, и нет его у нас в таких количествах. Первые гидролизные заводы в нашей стране построили в 1930-х годах. И это была в чистом виде борьба за технологический суверенитет. Дело в том, что наша страна нуждалась в собственном каучуке для шин, уплотнителей, изоляции, ну и всякое такое. Тогда натуральный каучук мы могли только купить за рубежом. Но, во-первых, это было дорого. А во-вторых, это была зависимость от импорта. И чтобы от нее избавиться, нам нужно было наладить свое производство каучука. Не натурального, конечно, а синтетического. Благо, к тому времени Сергей Васильевич Лебедев, блистательный знаменитый химик-органик, первым в мире придумал, как делать синтетический каучук. Причем лабораторными экспериментами он не ограничился. и разработал промышленный способ. Это была очень красивая технология. В одну стадию пары спирта над катализатором превращались в дивинил, который затем полимеризовался, и все, синтетический каучук у нас в руках. Отличный процесс. Опытный завод мгновенно построили в Ленинграде в 1930 году и получили первую партию синтетического каучука. Исходным сырьем служил спирт из картофеля. А в 1932 году началось полноценное промышленное производство. Первый в мире завод синтетического каучука открыли в Ярославле. Почему там? А потому что Ярославская губерния тогда была одним из крупнейших производителей картофеля в стране. И вот почему вдруг я вспомнила про спирт и обо всем этом вам рассказываю? А потому что тема в очередной раз стала чрезвычайно актуальной. Причина – дефицит моторного топлива и рост цен на нефть, из-за которого дорожает бензин. И сегодня вновь заговорили об альтернативе, о биоэтаноле, то есть о спирте из растительного сырья. Но вот заливать спирт в бензобак – вы серьезно? Нет, конечно, чистый спирт заливать нельзя, потому что для этого надо переделывать двигатель. У этилового спирта очень высокое октановое число – 100-105. Поэтому этанолом можно лишь разбавлять бензин. А есть ли замена? Ну, конечно, есть. Замена этилового спирта – это бутиловый спирт. Он отличается от этилового тем, что в его углеродной цепи 4 атома углерода, а не 2, как у этилового. Октановое число бутанола ниже, чем у этанола, и очень близко к бензину. Значит, бензиновый двигатель для работы даже на чистом бутаноле не надо изменять. Достаточно отрегулировать. В отличие от этанола, бутанол самовольно не поглощает водяные пары, то есть сам себя не разбавляет. Поэтому для его перевозки не нужны герметичные цистерны. Вообще этот спирт вполне можно перекачивать по трубопроводам и разливать с помощью обычных бензозаправочных колонок. Бутанол в 3-4 раза ядовитее этанола. Однако выпить его по ошибке невозможно, потому что он невероятно омерзительно пахнет. И это то, что нужно. Риск, что кто-то зачерпнет из бака прозрачную, отвратительно пахнущую жидкость, бутиловый спирт, и выпьет, равна нулю. И здесь у меня есть для вас отличная новость. Технология производства бутилового спирта из древесины у нас в России разработана, запатентована и даже опробована на заводе в Тулуне. Сырьем для производства служат отходы лесозаготовки и деревопереработки. А это тонкие кривые куски ствола, это пни, сучья. А вообще-то, вот это все перечисленное, это 60% от срубленного дерева. Вообще технология получилась уникальная. Ученые из ГосНИИ синтез белка вывели специальный штамм кластридий. Это такие микроорганизмы, которые перерабатывают сахара, полученные из целлюлозы, в бутанол. Инженеры-технологи придумали, как извлечь всю смолу из древесины, ведь на производство бутанола шли отходы сосен и елей. И для этого они придумали и спроектировали компактный ультразвуковой экстрактор, который ускорил процесс экстракции смолы из древесины в 1000 раз. Один завод в Тулуне мог бы обеспечить моторным топливом всю Иркутскую область. Эх, жаль, что Владимир Александрович Хматаев ушел из жизни в 2023 году. Уж он бы точно оценил момент и включился бы в решение проблемы. У нас в России много, действительно много уникальных технологий, которые лежат на полках и ждут своего часа.
4: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
14: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
16: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
17: Не обижай.
16: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
18: Yes, yes, track 29!
19: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска.
20: Радио России теперь в национальном мессенджере Max. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
21: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
19: Радио России. К 130-летию постановки спектакля «Чайка» в Малом театре из архива «Радио России».

0: эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
1: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
2: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поручил избранным губернаторам проявлять особую чуткость к каждой детали в поддержке ветеранов СВО. В зоне спецоперации сразу 3 населенных пункта перешли под контроль российских вооруженных сил, сообщили в Минобороны. Около 120 тысяч призывников планируется направить на службу этой осенью. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вся страна проходит сейчас через очень сложный, ответственный путь развития и укрепления своей государственности. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с новоизбранными главами регионов. Однако, по его словам, жители приграничья проходят через особый период. При этом они проявляют мужество и героизм. Президент России особо подчеркнул, что страна перед ними в долгу.
2: На Белгородчине, ну и других приграничных территориях люди находятся под особым давлением. И мы перед ними в долгу. Надо все делать для того, чтобы оказать помощь и конкретным людям, семьям, бизнесу, возрождать утраченную или поврежденную инфраструктуру. Это большая очень работа. И правительство Российской Федерации будет ориентировано на то, чтобы решать эти задачи вместе с вами.
1: Владимир Путин также поручил избранным губернаторам проявлять особую чуткость к каждой детали в поддержке ветеранов СВО. В зоне спецоперации сразу 3 населенных пункта перешли под контроль российских вооруженных сил. В Резниковском котле, это харьковское направление от ВСУ, зачищено село Шабельное. В Сумской области бойцы группировки войск «Север» выбили противника из Толстодубова, расширив буферную зону в приграничье, а в Запорожье освобождена Егоровка, которая находится на восточном фланге Ореховского сектора фронта. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе решительных наступательных действий в кольце окружений освобожден населенный пункт Шабельная Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили более 30 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за освобождение населенного пункта Приколотная Харьковской области. В Сумской области в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Толстодубово. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 340 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 25 автомобилей.
1: По украинским тылам за минувшие сутки были выпущены десятки высокоточных средств поражения. Как рассказали Минобороны, поражены объекты критической и телеком-инфраструктуры, а также склады, где боевики хранили дальнобойные беспилотники. Дежурные средства ПВО с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами 123 украинских беспилотных летательных аппарата. Около 120 тысяч призывников планируется направить на службу вооруженные силы России нынешней осенью. Отправка в войска начнется 10 октября, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. Он уточнил, что в отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним в местностях эта процедура будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря. Жители сельской местности и те, кто участвует в посевных и уборочных работах, начнут отправляться в армию 15 октября. Как отметил Бурдин,

0: списке около 80% граждан, которые подлежат отправке в армию, уже призваны. Этого удалось достичь за счет круглогодичных мероприятий по медосвидетельствованию и психологическому отбору. Всего, уточнил генерал, в рамках реализации президентского указа в 2026 году необходимо призвать на военную службу и направить в войска 261 тысячу человек. В Москве прошел новый раунд российско-иранских консультаций по реализации двустороннего соглашения о кибербезопасности. Как сообщает агентство ИРНА, делегации возглавили генеральный директор по вопросам мира и безопасности иранского МИДа и начальник управления информационной безопасности российского внешнеполитического ведомства. Стороны сфокусировались на обсуждении совместных проектов и защите критической инфраструктуры обеих стран от кибератак. Также обсуждалась борьба с киберпреступностью, подготовка специалистов для реагирования на инциденты и развитие кооперации в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта. Гидрометцентр прогнозирует, что предстоящий отопительный сезон в России будет теплее обычного. На большей части территории страны температура с октября по март ожидается около или выше средних многолетних значений. Однако синоптики предупреждают о высокой вероятности резких колебаний погоды, которые могут спровоцировать опасные метеорологические явления в большинстве регионов. Исключением станет лишь Дальний Восток. Там зима обещает быть более суровой, чем в прошлом году. Ведущие сотрудники гидрометцентра Марина Макарова отметила, что такие контрасты требуют особой готовности коммунальных служб и населения к возможным погодным аномалиям. Несмотря на общий тренд на потепление, жителям восточных территорий стоит готовиться к более сильным морозам и снегопадам. Ну а сегодня в московский регион пришли ночные заморозки и туман. Как сообщили в гидрометцентре, в Москве будет от 3 до 5 градусов тепла, а по области плюс 2,7. Следующие три ночи в Подмосковье, возможно, похолодает до минус 3. Кроме того, из-за тумана в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 9 утра. Сближение Земли с Сатурном, прохождение Марса через звездное скопление Ясли, а также метеорные потоки Дракониды и Ориониды смогут наблюдать жители Земли в нынешнем октябре. Об этом рассказал инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета. По его словам, 4 октября Земля максимально приблизится к Сатурну. Расстояние между планетами составит 1,25 миллиарда километров. Вблизи противостояния Сатурна наиболее заметными становятся его кольца и спутники. Для наблюдения колец потребуется оптический инструмент. Планета будет восходить на востоке вечером, а около часа ночи окажется в южной части неба на высоте до 35 градусов над горизонтом. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд определят позднее. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций. Исполнительный комитет Российского футбольного союза переизбрал Максима Митрофанова на должность генерального секретаря организации. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Срок полномочий до 4 октября 2030 года включительно. Напомню, Митрофанову 44 года. Он занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза с октября 2022 года. Нападающий Александр Соболев стал лучшим футболистом «Зенита» в сентябре по итогам голосования болельщиков. В прошлом месяце Соболев выходил в старте во всех четырех матчах «Зенита», забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу. Главный тренер Галатасарая Окан Бурук планирует перестроить игру команды в атаке после паузы на матче сборных и изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова, пишет «Фанатик». Бурук рассматривает возможность использования Батракова в роли десятки перед двумя опорниками. Цель состоит в том, чтобы эффективнее использовать креативность, качество передачи и угрозу воротам со стороны российского футболиста. В завершении шахматы в среду был опубликован новый рейтинг ФИДЕ. У мужчин Ян Непомнящий 21-й, Дмитрий Андрейкин 25-й, лидирует норвежец Магнус Карлсон. У женщин лидером рейтинга остается китаянка Хоу Ифань. Россиянка Александра Горячкина с 7-й строчки переместилась на 5-ю, Полина Шувалова 10-я, Екатерина Лагно 11-я. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, сегодня 1 октября в Хабаровске до плюс 12 градусов, днем пройдет кратковременный дождь, в Сургуте 14-16, тепла, в Красноярске воздух прогреется до плюс 7, будет облачно и пройдет небольшой дождь, в Калининграде до плюс 20, в Нижнем Новгороде 10-12 градусов тепла, в Туле и Воронеже до плюс 16, без осадков, в Волгограде потеплеет до плюс 19, осадков не ожидается, в Севастополе пройдет кратковременный дождь, плюс 11-13 градусов, в Санкт-Петербурге и Москве переменная облачность без осадков. В городе на Неве днем до плюс 15. Переменный слабый ветер. Атмосферное давление составит 780 миллиметров ртутного столба. В столице днем будет чуть прохладнее, до плюс 12. Ветер северный. Атмосферное давление будет падать, но все равно останется выше нормы 763 миллиметра ртутного столба. Сейчас в столице плюс 7 без осадков.
2: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
3: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
4: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
1: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
2: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
0: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
1: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
3: Обжорство?
1: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
3: Но практически да, то же самое.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
1: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников сегодня с вами. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, оставляйте свои мнения, комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там много всего интересного. В последнем сообщении идет прямая трансляция. Под ней также можно свой комментарий оставить. Скачивайте и устанавливайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Его можно скачать абсолютно бесплатно, установить и пользоваться всеми его функциями. Ну а самые актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Заходите, читайте.
1: Сегодня день, что называется, богатый на события. События исторические, события крайне важные, драматичные, трагичные. Потихонечку будем их обсуждать с вами. Ну вот с чего начнем. 30 сентября в России... День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Эта памятная дата была установлена федеральным законом в 23-м году, ну а произошло все это в сентябре, 30 сентября 2022 года.
4: В связи с этим Владимир Путин сегодня в ходе довольно обширные свои программы публичные на сегодняшний день обратил на эту дату особое внимание. Давайте послушаем фрагмент выступления президента.
5: Ровно 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России. Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны, с Днем Воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость, за подвиг ополченцев 2014 года. Героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа. Мечта наших братьев и сестер, соотечественников, воплотивших в жизнь буквально в бою свою мечту. В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким. Воссоединиться с Россией, со своим народом.
1: Эти слова президент произнес в ходе своего выступления в зале Государственной Думы. Дело в том, что сегодня состоялось первое пленарное заседание Государственной Думы после сентябрьских выборов. 9-й созыв Госдумы.
4: Что сказал президент? Несколько тезисов из его выступления мы сейчас озвучим. Во-первых, он прокомментировал итоги выборов. Говорит, что вновь подтвердили итоги выборов прочность политической многопартийной системы России и единство народа. Кроме того, несколько, ну, скажем так, тезисов, несколько напутствий депутатам на то, какими темами лучше бы заняться в ближайшее время. Российская финансовая система, говорит президент, и экономика чувствуют себя уверенно. Главное – не совершать ошибок. Россия должна обеспечить долгосрочный рост экономики и запустить новый инвестиционный цикл. Подготовленный правительством проект бюджета предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства. Кстати, бюджет – это то, чем Государственная Дума займется, как говорили раньше, с колес. Потому что вот только что прошли выборы. Сегодня первое заседание Госдумы 9-го созыва, а бюджет уже вот-вот нужно будет начинать над ним работу. Ну, еще несколько заявлений касательно, ну, вот как раз выбора жителей Донбасса и Новороссии. Он сказал, президент, что этот выбор был предельно ясным, четким и законным. Сплоченность российского общества — это верный залог того, что мы добьемся всех целей, обеспечим безопасность и суверенитет России на поколение вперед. Ну, а участники и ветераны специальной военной операции, которые впервые были избраны в Государственную Думу, усилят депутатский корпус. Они доказали на поле боя свою безусловную преданность Родине.
1: Вот этот фрагмент выступления тоже предлагаю сейчас послушать.
3: Символично, что в день воссоединения к работе Государственной Думы впервые приступают депутаты от наших четырех исторических регионов. Сегодня они в этом зале вместе с нами. Давайте поприветствуем наших, ваших коллег и их избирателей, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор и вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать никому.
1: Наш народ не сломить, это правда. Несмотря на то, что происходит, происходит каждый день в наших приграничных регионах. Вот сегодня трагедия произошла в Брянской области. Там достаточно серьезный, плотный обстрел был со стороны ВСУ. И в результате в городе Трубчевск были ранены 12 человек, среди которых 9 студентов Трубчевского политехнического техникума. И семеро из них несовершеннолетние. Как сообщал губернатор Брянской области Егор Ковальчук, один подросток находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается, естественно, медицинская помощь. Подробности, ну, наверное, пока еще детали не раскрываются. По предварительным данным, удар был по автоцистерне, которая находилась у молочного комбината. И в результате там пострадали как раз мирные жители, и в том числе студенты техника автомеханического. Туда, судя по всему, прилетели осколки.
4: Вообще, конечно, это удручает, потому что это не первая атака по студентам, в принципе, Луганск, да, вспоминаем.
1: Старобельск.
4: Совсем Старобельск, да, в ЛНР. Совсем недавнее происшествие, тоже и жертвы, и пострадавшие. Тогда говорилось о том, что это целенаправленная атака. В данном случае тоже пострадали студенты. И это, конечно, наводит на мысли о том, что Украина и Запад начинают войну против гражданского населения.
1: Ну, не то чтобы они ее начинают, они ее, мне кажется, активно ведут уже не один год. Ну, вот очередное подтверждение, да? Сейчас, как все мы знаем, идут учения НАТО в Северном море. Вот накануне у берегов Шотландии что отрабатывали? Отрабатывали захват условного судна с российским гражданским экипажем. То есть готовят военных к тому, чтобы нападать на гражданские суда страны НАТО.
4: Мы обсудим эту тему с нашим экспертом, военный эксперт Института права и национальной безопасности Иран Хикс. Александр Степанов с нами на связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, приветствую уважаемую аудиторию.
1: Ну, такой сегодня непростой день, да, и вот эти вот новости вчерашние о том, что тренировались военные НАТО нападать на российские гражданские суда, оно как-то вот, ну, даже уже не то, чтобы удивляет. А, ну что, это норма жизни? Теперь вот, ну, как бы для них, для всех это абсолютно нормально.
4: Как нам на это реагировать?
6: Ну, смотрите, во-первых, эти учения — это не первое проявление. Мы видели уже практическую реализацию подобных действий. И недавно Великобритания в Ла-Манше арестовала якобы судно, принадлежащее к теневому флоту.
4: И Франция
6: до
4: тоже арестовала.
6: Франция у Сицилии, да, точно такими же действиями руководствовалась и опять же арестовала судно. И они, в принципе, ввели, да, вот эту терминологию, некий теневой флот. Что значит теневой флот? Есть гражданский морской флот, который решает задачи торговых коммуникаций, и все это, в принципе, находится в легальном поле. Понятно, что они руководствуются некими санкционными ограничениями, которые сами реализуют и ввели, опять же, в практику преступную де-факто санкционную политику. И сейчас этим инструментом распоряжается для блокирования морских торговых коммуникаций. Подобные учения, кстати, ну вот этот Exercise Warrior, да, вроде так они называются, Strike Warrior. Они же и проводились, да, и на Балтике, активнейшим образом отрабатывались схожие сюжеты. И недавно мы знаем, что было арестовано на Шпицбергене наше научно-исследовательское судно, капитан Молчанов. То есть это уже системная работа по воздействию на наш гражданский флот, в том числе научно-исследовательский. Это уже более серьезное направление, нежели просто торговый флот. Поэтому это системная практика, и НАТО де-факто использует инструментарий пиратского воздействия на абсолютно частную собственность, абсолютно незаконно, в разрез норм международного морского права. Де-факто формируется уже практика применения вооруженных сил в отношении незащищенных гражданских объектов,
1: то есть
6: что
1: теперь
6: требует соответствующей реакции.
1: То есть теперь мировое сообщество официально заявляет: господа, пиратство — это законно. Если мы хотим быть пиратами, то это вполне... То есть мы возвращаемся в какие там... Ну, это уже позднее Средневековье, да, раннее Возрождение, когда действительно пираты были на службе у... там, одни у Испании, другие у Франции, третьи у Англии, да, и когда они там... Если французские пираты захватывали англичан, то это они вот Франции принесли победу таким образом, хотя фактически были пиратами. То есть мы туда переносимся, обратно в это время?
6: Да, ну, я, во-первых, все-таки был бы аккуратен с формулировками. Не мировое сообщество, и, как мы понимаем, мировое большинство к этому отношения не имеет. Это тот западный военизированный кластер, который сейчас пытается сохранить свою гегемонию, свой тотальный контроль, в том числе над морскими коммуникациями, реализует эту пиратскую политику, которую изначально он-то и придумал. Давайте вспомним голландскую Ост-Индскую компанию, британскую Ост-Индскую компанию. Все эти направления по завоеванию новых территорий военным инструментом, по блокированию конкурентных морских коммуникаций, это все их задумка. И когда де-факто под прикрытием британцев короны действовали пираты, тот же Дрейк, и в Карибской зоне, и перехватывали торговый флот Испании, Португалии. Все это уже было когда-то в истории. Но на сегодняшний день надо понимать, что и ситуация поменялась, и инструментарии противодействия присутствуют. Поэтому вполне обоснованно, рефлексируя на подобные угрозы, обеспечивать не просто сопровождение нашего дружественного флота, но и нейтрализовывать угрозу. И я думаю, что когда в следующий раз десант с некого вертолета попытается приземлиться на некий танкер, было бы неплохо, если бы частная военная компания могла использовать ПЗРК, допустим, и не допустить подобного действия и нахождения спецназа на частной собственности. Вполне обоснованно и оправданно. Необходимо выработать практику применения подобного инструмента защиты собственности и, конечно же, все это в публичном пространстве изложить с точки зрения юридического обоснования защиты, в том числе наших торговых международных коммуникаций.
4: Интересно, кстати, а в международном праве и в морском праве что-то говорится вообще об этом? Не является ли это противоправным деянием?
6: Ну, Мне кажется, тут есть определенная лакуна в законодательстве международном. Никто не ожидал, что в 21 веке вернуться к инструментарию прежних пиратов и де-факто абсолютно якобы легитимный оборонный международный альянс будет заниматься непрофильной деятельностью, не вопросами реальной безопасности, а вопросом конкурентной борьбы на экономических морских коммуникациях. Поэтому, вероятно, нужно вносить изменения, вероятно, надо пытаться и с точки зрения норм международного права регулировать, но на самом деле это не рабочий инструмент, ведь никто сейчас не будет прислушиваться к юридическим инструментам. Все уже давно руководствуются в рамках политики, в рамках реал-политик опорой на реальную силу. Поэтому только силой на силу и только защитой через физические инструментарии воздействия, мне кажется, можно как-то переломить эту ситуацию.
4: Алексей
6: довольно порочную.
4: А вот смотрите, у нас есть еще одна ситуация, когда, в общем, Запад грозит некую морскую или воздушную блокаду Калининградской области организовать. И вот здесь генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о том, что она использует весь свой арсенал, включая ядерное оружие, если НАТО эту самую блокаду в каком-то виде попытается устроить. Вот такие предупреждения, они работают? Это уже относится, там, я не знаю, к праву сильного или еще нет?
6: Ну, знаете, это все равно риторика пока документальная. Понятно, что не то, что формируется некая умозрительная угроза, а де-факто развернута та военная инфраструктура, и, мне кажется, мы и в студии это обсуждали, де-факто вокруг Калининграда созданы те силы сконцентрированы, которые вполне могут обеспечить как воздушную, так и военно-морскую блокаду. Поэтому эта угроза вполне реалистична. 5 бригад вокруг, новые созданы командные центры Прибалтики под эгидой той же Германии. Проводится на регулярной основе военно-морское патрулирование, которому уже придали полицейский характер, и военно-воздушное патрулирование. То есть мы видим, что идет накопление соответствующих сил и средств. И в том числе, конечно же, высокоточного оружия. Сейчас очень активно размещается в зоне Балтики противокорабельная система дальнобойная. Ну и понятно, когда закупает некая Эстония «Хаймерс», это тоже становится очевидным направлением, против кого будет использоваться подобная дальнобойная высокоточная система. Поэтому, конечно же, реагирование. А надо внимательно, на самом деле, нашим оппонентам почитать основу политики в сфере стратегического сдерживания, ядерного сдерживания, ее еще называют нашей ядерной доктриной, где указано, что в случае возникновения критической угрозы территориальной целостности нашего государства будут включены все инструментарии, в том числе стратегического уровня сдерживания. Поэтому они пытаются пробивать провокациями наши последующие шаги, решения, вытягивать нас на новый уровень конфронтации, но, видимо, до конца не оценивают пагубность возможных последствий в случае реальной работы нашей ядерной
1: доктрины.
6: Ну вот я
1: вот как раз хотел процитировать Марка Рютте, да, что он ответил на это. Он отметил, во-первых, что НАТО является оборонительным альянсом, подчеркнул, что не воспринимает предупреждение о возможном применении ядерного оружия всерьез. Вот. И в своем письменном ответе НАТО указало, что ни одно из его учений или мероприятий не представляет угрозы для территории России.
4: Александр Юрьевич, 30 секунд у нас осталось.
1: Прокомментируйте.
6: Недооценка стратегических последствий последующей эскалации суицидальна не только для НАТО, но и для всей Европы. Есть внешние операторы данной эскалации. К сожалению, мы идем к очень серьезному прямому противостоянию.
1: Поняли.
4: Спасибо вам большое. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов был с нами на связи.
1: Ну, не закончился на этом список тем, которые мы хотели бы обсудить. Еще одно событие и тоже упоминание России в странном контексте обсудим через несколько минут.
0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
7: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок – работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Сегодня, может быть, даже вы уже слышали эту новость, произошел инцидент на борту самолета авиакомпании Fly Dubai, который летел в Тель-Авив. Из Дубая он направлялся. Этот самолет, этот борт передал сигнал 7500, что означает, что судно подвергается захвату. Это вот, ну, есть у них там такие сигналы, да, они это понимают. Около 9:30 связь с самолетом после этого пропала, и постепенно начали восстанавливать картину, что же там происходило на борту. Выяснилось, что второй пилот напал с ножом на капитана судна и потом попытался увести самолет в пике с тем, чтобы его, ну, погубить, чтобы он разбился.
4: Совершить теракт, иными словами, замыслил второй пилот. Израильский ресурс один из написал о том, что повздорившими пилотами были русские и украинцы.
1: Сначала появилась такая информация.
4: Да, и это, естественно, привлекло внимание как западных СМИ, так и российских СМИ, но с течением времени начали раскрываться детали. Во-первых, то, что гражданами России и Украины пилоты не были. Один из них, пострадавший, на которого напали, был из Индии. Работал у Fly Dubai первым пилотом, капитаном, а второй был представитель Омана, насколько я понимаю. И вот между ними произошла эта ссора. Появилась информация о том, что на этом борту летели русский, украинец, пилоты, как гражданские лица, и они помогли, значит, каким-то образом эту драку между действующим экипажем ликвидировать, взяли на себя управление и посадили безопасно самолет. Потом, значит, эта информация не подтвердилась. Сообщали о том, что не было граждан России на борту этого воздушного судна. Но факт того, что вот судно, ну, самолет был уведен в пике, потом его выровняли и таки посадили на территории Саудовской Аравии, он, конечно же, нашел свое подтверждение. Вот такая, я так... не знаю, причудливая, можно было бы назвать, если бы не было такой страшной истории, но вот неоднозначная, скажем так, произошла.
1: Ну, слава богу, никто из пассажиров не пострадал. Там пока до сих пор не подтверждена информация о том, что погиб капитан судна. Ну, сообщало, были и такие сообщения, что он в результате вот этих вот ножевых ранений скончался еще на борту. Потом были вроде бы сообщения, что он доставлен в больницу. Пока вот информации достоверной по каждому пункту нет. Но мы вот как такой момент хотели бы обсудить. А в принципе, создание международных экипажей, насколько это популярно, насколько это реально? Ведь действительно могут оказаться в одном экипаже люди, ну, например, с разными политическими взглядами. Сплачиваются ли эти экипажи? Или это случайный выбор? Вот сегодня летит этот и этот, а завтра они могут, не то что завтра, а вообще никогда могут больше не встретиться. Они будут все время летать с какими-то другими партнерами. Как вообще сейчас с безопасностью полетов обстоит именно с этой точки зрения? К нам присоединяется пилот первого класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов. Андрей Александрович, здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот эта ситуация, ну, наверняка вы изучили все ее детали, во всяком случае, те, которые в открытом доступе находились. Как вам она видится?
10: Мне видится это похожая ситуация, как с 2015 году разбившийся самолет Джоман Винкс, который летел из Барселоны в Дюссельдорф. Когда второй пилот направил в горы, в Альпах разбились они. Тогда он был психически нездоров, этот пилот, и посещал психологов, психиатров.
1: Но там у него подтвержденная депрессия была вроде бы.
10: Да, да, да, угу. да. Вот мне видится эта ситуация, что это покушение на теракт со стороны второго пилота. Видимо, рейс в Израиль, на борту находятся евреи, они же, знаете, как это, какой-то, ну, или смертник, или что, решил убить людей вместе с собой. Ну, иначе я никак не могу это объяснить. Вначале была информация, действительно, что подрались второй пилот с командиром, и эта ситуация по-другому виделась. Потому что бывали случаи, когда в экипаже была ссора, и чуть ли не до драки доходило. Ну, до поножовщины, конечно, это впервые такое. Если это до поножовщины дошло, и если уже командир выскакивает из кабины за помощью, да, то тут уже понятно, что ну, мне видится, что это покушение на теракт.
1: Ну, собственно, о том, что это теракт, уже израильские спецслужбы тоже заявили, они это классифицировали, да. Но вот какой вопрос, но они друг друга вообще, что ли, не знали, капитан и второй пилот? Они вообще никогда
10: вместе
1: не летали?
10: Я всегда выступал за то, чтобы была закрепленная система экипажей, как это было в Советском Союзе. У нас была закрепленная система, и было такое понятие «слетанность экипажа». То есть командир, второй пилот, штурман, бортинженер, все летали всегда в закрепленном составе. Сейчас, конечно, это сложно закрепить каждому командиру второго пилота. Ну, можно закрепить троих, четверых, пятерых вторых пилотов, например. С тем, с кем, кого ты знаешь, с кем тебе приятно работать. А порой бывает, вот в свое время я там, когда приходил на подготовку к полету, да, то я мог пилота второго видеть первый раз в жизни.
1: То вот есть мы это, с ним знакомились. Это нормальная история, да?
10: Да, это считалось, ну, как бы, вот считается в двухчленном экипаже, что каждый должен выполнять свою работу, выполнять технологию, и нет необходимости закреплять за командиром вторых пилотов. Но на самом деле, мне видится, что это неправильно. Правильнее было бы, когда у тебя, знаете, вот иногда второй пилот попадается, и у тебя внутреннее напряжение. То есть, ну, люди разные, вы там раздражаете друг друга, там, может быть, в жизни как-то столкнулись там с какими-то неприятных моментами, да? Поэтому это бывало такое, что вот ждешь, когда этот день закончится, чтобы уже разойтись по домам там и больше его не видеть.
4: Александр,
10: вот, поэтому, да, поэтому вот я за закрепленную систему в экипаже.
4: У меня два еще вопроса таких технического характера. А что, пилотов не осматривают при входе на борт воздушного судна? Я имею в виду, откуда нож на борту оказался, это первый мой вопрос. А второй, ну вот смотрите, да, мы, там есть такая 3D-реконструкция этого полета, где видно, как самолет в штопор уходит, да, и в этот момент пассажиры обезвреживают, ну там в кабине или в салоне вот этого разбушевавшегося второго пилота. Как это физически можно сделать, когда самолет в это время радикально снижается, скажем так?
10: Но сложно сказать, эта расшифровка покажет, как он снижался и по какой причине. Может быть, они выключили автопилот, а может, он продолжал на автопилоте, просто сбили высоту, и он начал занимать ту высоту, которую задал ему пилот. Поэтому эта расшифровка только может показать, по какой причине он стал снижаться. Либо автопилот отключили преднамеренно, либо поменяли высоту, и он стал снижаться сам. Но судя по тому, как он резко снижался, самолет, как резко снижался, я думаю, что все-таки автопилот был отключен.
1: Понятно.
10: То есть была задача воткнуть самолет в землю. Ну, судя по... Аж мы же видим по кадрам, что хвостовое оперение даже от нагрузки от такой, да, от набегающего потока, там отвалился руль направления. Вот, это, ну, говорит о том, что это была очень высокая скорость набегающего потока. То есть они там вышли за все эти, за все ограничения.
4: А люди-то как смогли в этой ситуации? Ну, вот пишут, что на борту были еще пилоты, но летели как гражданские лица. Как они смогли действовать-то в таких условиях?
10: Ой, вы знаете, жить захочешь, начнешь действовать хладнокровно и быстро. У меня же тоже был такой случай, когда два истребителя поднялись, сопровождали нас, когда мы садились в Женеву, тоже попытка захвата самолета была. И я сам пережил эту ситуацию. Это в 2006 году. Вот, и как раз мы летели в Женеву, и также вот пассажир начал ломиться в кабину, и мы запросили посадку в Праге, стали снижаться в Праге, и тоже два истребителя натовских были подняты по тревоге, и нас сопровождали до самой посадки. За это нам, кстати, дали отличников Аэрофлота, экипажу.
1: А про нож, как оказался нож у него, не проверяют экипаж?
10: Нет, проверяют, экипажи проверяют, но просто лояльно относятся, так как все-таки, экипаж считается, что никто ни на кого нападать не будет, это раз. Во-вторых, складной маленький ножичек могли просто даже и не заметить. А в-третьих, по всем правилам, если ножик 4 сантиметра, не больше 4 сантиметров лезвия, то его можно совершенно легально проносить даже пассажирам.
1: Не, что вы, маникюрные ножницы отбирают у женщин.
10: Ну, в этот раз я летел, у меня тоже маленький ножичек у меня был, я летел на отдых, они меня отобрали, так сказали, что до 4 сантиметров лезвия можно спокойно провозить.
1: Ну и последний вопрос, вот пока тоже это не подтвержденная информация, пока об этом заявило только одно информационное агентство Израиля, оно сообщило, что вот те самые пилоты, которые... по счастью, оказались пассажирами на этом самолете, и которые помогали обезвреживать разбуянившегося этого второго пилота, и которые посадили самолет, что они были один гражданин России, а второй гражданин Украины. Якобы они, такая команда собралась. Как вы к этому относитесь?
4: Может ли такое быть?
1: Может ли любой пилот, он, может быть, никогда вот этим самолетом не управлял, он все время на другой модели летал, может ли он посадить борт?
10: Ну, если жить захочешь, то посадишь, конечно. В принципе, принцип работы кабины любого самолета, он особо не отличается. Отличается сама кабина, отличается расположение приборов, а сама технология пилотирования, да, ну, есть прибор скорости, есть прибор высоты, да, есть штурвал, есть газ, тормоз, там, все
1: Скорость, высоту чувствуем, полосу видим, в общем, посадить можно.
10: Ну, да, то есть пилот, который захочет спастись и спасти пассажиров, он быстро там адаптируется и посадит самолет. Пусть перегрузкой, пусть там с какими-то нарушениями, выйдет за пределы каких-то там ограничений, но посадить.
1: Ну вот и последнее, это не то чтобы вопрос, знаете, мы вот между собой рассуждали на эту тему, и вас тоже просим ваше мнение высказать. Вот как вы думаете, первая информация появилась, ЧП, на каком-то борту, в каком-то самолете. Потом драка пилотов. И первое, что появляется в информационном пространстве зарубежных СМИ, это там русский и украинец находятся, они подрались. Это первое, что приходит в голову. Почему так?
10: Потому что ваши коллеги, им нужна сенсация. И любая сенсация, а ваши коллеги, они везде одинаковые, что в Израиле, что в Америке, что в Европе, что в России. И поэтому вот погоня за сенсацией начинает выдумывать вот эти небылицы всякие, по тому же принципу, как вот когда разбился азербайджанский самолет, специально отправили, чтобы он там в море утонул. Ну, глупости. Поэтому
1: могли же придумать, например, индийцы, пакистанец. Кто у нас еще там сейчас находится в конфронтации? Еще какие-то страны? Нет. Украинцы и россияне.
10: Потому что в информационном пространстве сейчас все забито вот именно вот этой ситуацией между Россией и Украиной. Поэтому это очень удобно подтянуть за уши и показать это всему миру. Вот посмотрите, вот видите, чтобы побольше набрать там этих лайков там, или я не знаю как.
4: Спасибо вам большое, Андрей Александрович, за то, что все так подробно объяснили, как это работает. Пилот первого класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов был с нами на связи. Действительно, вот эта вот реакция СМИ, тут израильских, наверное, прежде всего, да, которые первыми про это написали, она несколько удивляет. Не было проверенной информации, кто эти люди, кто пилоты, кто эти люди, которые летели и помогли посадить самолет. Обязательно нужно писать русский и украинец, да? Потому что вот сейчас такой конфликт, и это, естественно, привлекает внимание. За этой историей сегодня весь мир следил, а началось все с того, что русские и украинцы. Оказалось, все совсем не так.
0: Те самые пластинки, те самые сказки.
11: Кто это? с вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый колобок».
12: Какой такой колобок?
0: «Веселый колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
13: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
14: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
4: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников в студии. Переходим к следующей теме. Украинские формирования блокированы армией России на северо-востоке Харьковской области и в Доброполье в Донецкой Народной Республике прекратили бессмысленные попытки прорваться из окружения. Так говорят военные эксперты. Что мы здесь имеем? Несколько котлов, ну, простыми словами, да, я скажу, в которые попали ВСУшники. Наши военные, соответственно, эти котлы успешно организовали для них. И вот сейчас сообщается о том, что прервали они, прекратили попытки прорваться из этих самых котлов, из этого самого окружения. Попробуем все это обсудить и вообще проговорить то, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения с нашим коллегой, военный корреспондент ВГТРК Сергей Зенин с нами на связи. Сергей, приветствуем вас.
15: Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте,
15: Данил, Сергей. Добрый вечер, Людмила. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, насколько мы понимаем, крупных котлов сейчас на линии боевого соприкосновения три. И самый крупный из них в Харьковской области, верно?
15: Да, совершенно верно. Но, вы знаете, вот очень важный момент. Нужно понимать, что такое котел сейчас. Если мы говорим о классическом котле, то есть физическое там окружение войсками противника, то это не совсем та история. Это не Вторая мировая, не Великая Отечественная, это совершенно другая ситуация. В данном случае достаточно отрезать противника полностью от логистики. Безусловно, конечно же, создавая ему очень некомфортные условия внутри этого так называемого котла. Потому что чем меньше, ну, естественно, поставляется продуктов, боеприпасов, воды той же самой, тем меньше шансов у противника предпринимать какие-то активные действия. Поэтому мы говорим вот о таких котлах, а ни в коем случае не о том, что вот наши части там чуть ли не в прямой видимости друг от друга замыкают весь вот этот фронт вокруг того же Доброполья, да, и контролируют, что ни одна мышь не проскочит. Нет, не совсем так. Мы контролируем все с воздуха, с помощью БПЛА. И делаем это очень успешно.
4: То есть получается, что...
15: Что касается...
4: Да. То есть получается, да, что да, сейчас вот эти ВСУшники, которые, ну, я не знаю, это можно сказать, что они тогда в котле, или это все-таки уже неправильно получается, они сейчас просто отрезаны от снабжения, от связи, так?
15: Так это и есть котел, буквально. Потому что, ну, они находятся там. А через какое-то время у них закончатся продукты питания, ладно, там есть разные животные, вроде, в том числе и домашние, как бы это ни прискорбно было, да. Потом у них закончится вода, что, конечно, тоже большая проблема. Источники воды там есть не везде. Самое главное, что у них закончатся боеприпасы. И тогда, ну тогда что? Тогда какие перспективы? Либо сдаваться, либо умирать. Ну, наверное, умирать будет глупо. Я так понимаю, что в основном сейчас армия, вооруженные силы Украины состоят в основном из тех людей, которые пытаются там ногами, руками затолкать в эти бусики и отвезти на передовую. Я думаю, что эти люди долго сопротивляться не будут. Хотя, конечно, нельзя спрашивать со счетов, что все-таки это славяне, а славяне люди упертые.
1: Это понятно, да. Вот, собственно, еще о чем хочется поговорить. Хочется вас попросить описать, собственно, ситуацию в этих, Ну, котлах можно все-таки этот термин употреблять, да? То есть Харьковский,
15: да, конечно,
1: он самый большой по территории, насколько мы понимаем. Если там действительно ВСУ больше не оказывают сопротивления, не пытаются выходить, какова судьба этого котла? Означает ли это, что в ближайшее время эта территория полностью будет занята нашими войсками?
15: Ну, мы говорим сейчас вот прежде всего, наверное, о Доброполье, которое можно даже сказать, что физически окружено. Сейчас задача для наших войск состоит расколоть этот город на части для того, чтобы удобнее было проводить зачистку. Параллельно ведется работа, как я вот вам уже сказал, по нарушению, системному нарушению украинской логистики. То есть это не только связь управления, а это и поставки войскам. Мы давим на передовые позиции, авиация наносит тяжелейшие удары для противника по тылам. Соответственно, не только поставки сокращаются, но и возможности этих поставок, потому что разрушается тыловая инфраструктура. Понятно, что в условиях современных боевых действий есть какие-то обходные, запланированные заранее варианты поставок, но и за ними тоже ведется постоянный контроль нашей разведки, наших систем БПЛА и, естественно, нашей авиации. Поэтому ситуация в Доброполье, ну, прямо скажем, она очень нехорошая для противника. Я бы, конечно же, не спешил с оценкой каких-то конкретных дат или каких-то там чисел, когда это все закончится, но перспективы, ну, как бы однозначные. Доброполье, можно сказать, что будет освобождено. Mm-hmm. Это нам серьезно открывает возможности к выходу, ну, тыловые районы пока только, Славянско-Краматорская агломерация. Ну и там, в общем, украинскому руководству, украинскому командованию, я уж не знаю, кто у них там руководит, то ли там непосредственно этот глава государства, то ли там военные на местах, кто там, так сказать, проводит циркулем на карте, куда перемещаться украинским войскам. Но им теперь приходится выбирать между тем, чтобы удерживать какие-то конкретные городские узлы или, в принципе, держать весь фронт, линию фронта. А линия фронта у них сыпется. Потому что вот это удачное наступление на Доброполье заставляет их подтянуть резервы. Значит, они оголяют другие точки. В частности, там Волчанск, в частности, Орехов, где тоже такие же примерно котлы. Ну, Доброполье, так сказать, показательный момент. Дальше нам откроется дорога на Славянск, и, дай бог, мы двинемся в этом направлении так же быстро. Тут очень важно не сбавлять темпа. Это принципиально важный момент.
4: Вы видите, Сергей, что Украина уже пытается отвлечь внимание от фронта, ну, отвлечь различными способами. Мы тут уже обсуждали и то, что они там про Алешки, да, пытаются на Западе рассказывать.
15: Слушайте, ну вот, я прошу прощения. Да-да-да. Сразу вас перебью. Вот, что касается Алешек, Олешек, это в Херсонской области, это форменное безобразие, потому что если мы пытаемся и создаем котлы для военных, то они пытаются подобные же вещи организовать для мирных граждан. Эти многострадальные Алешки уже не один год там просто целенаправленно уничтожают мирных жителей. Дроны охотятся за велосипедистами, за какими-то несчастными женщинами, которые выходят просто от дома дойти до магазина, чтобы купить хлеба. То есть то, что там творится в Олешках, это форменное безобразие и геноцид. Но вот сейчас они якобы утверждают, что мы там Олешки в какой-то там котел взяли. Нет, Олешки мы пытаемся освободить мирных жителей. А они создают максимально невозможные и некомфортные для них условия. Ну, что значит некомфортные? Людей убивают. Просто мирное население убивают. Это, ну, я не знаю. Это, наверное, так выглядит современная война. Максимум цинизма.
4: Это к вопросу об отвлечении внимания. Я просто туда же хотел Брянск, да, сегодняшний отнести. Ну, по мирным жителям тоже удар. До этого, мы помним, был Луганск чуть позже. Еще я видел такую историю, что вот это не русские нас в котел берут, это мы их в котел берем. И вот так это они подают для западной прессы. Вот это идет отвлечение внимания.
15: Ну, конечно, ну, послушайте, у них каждый раз же какая-то пиар-акция. Они там за 40 дней хотели Россию поставить на колени, значит, началось это в июле, закончилось в августе, и закончилось это тем, что мы начали серьезно отвечать. Вот, и получилось то, что получилось. Ответ на классический в последнее время украинский вопрос, а нам за что? Ну, вот, вот за то, что Брянск, за то, что Белгород, за то, что Курск в свое время... За то, что Ростов, ну и дальше будем там перечислять, пальцы загибать. И за то, что вот несчастные Олежки, Алешки, люди там гибнут, и мы должны их защитить.
4: Спасибо вам большое, Сергей.
1: Спасибо большое,
4: военный
1: Сергей.
4: Корреспондент ВГТРК Сергей Зенин был с нами на связи. Обсуждали ситуацию, которая сейчас складывается на фронте. Как сообщают военные эксперты, украинские формирования блокированы российской армией в Харьковской области, в Доброполье, в ДНР. Прекратили бессмысленные попытки прорваться из окружения. Мы это все обсуждали подробно и продолжим следить о том, как вооруженные силы России выполняют задачи, поставленные президентом.

0: наше время. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Коллекции.
1: Я вот собираю автографы, какие-то старые афиши, фотографии.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
6: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
7: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. О животных. С Иваном Затевахиным. В ближайшем выпуске. Моржи. Часть вторая.
8: Они ныряют, в поисках выкапывают клыками моллюсков, которые сидят на довольно большой глубине.
0: Гость программы – биолог Анатолий Кочнев. О животных. В воскресенье в 12.10 по Москве и по времени Владивостока. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
9: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
10: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин выступил на заседании Госдумы нового созыва и призвал депутатов к осознанию огромной ответственности перед избирателями. В среду правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. В проекте заложены средства на компенсацию гражданам по советским вкладам. В зоне спецоперации сразу 3 населенных пункта перешли под контроль российских вооруженных сил, сообщили в Минобороны. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин выступил на заседании Госдумы нового созыва и призвал депутатов к осознанию огромной ответственности перед избирателями. Глава государства подчеркнул, что Россия должна и будет полностью выполнять социальные обязательства перед гражданами.
2: Вы представляете их жителей, многонациональный народ России, в высшем представительном органе страны, в Государственной Думе. И в фокусе вашего внимания всегда должна быть задача повышения уровня и качества жизни наших граждан. Это занятость, здравоохранение, образование, экология и культура. Все, что важно для человека. Ведь именно запросы, исполнение, точнее, запросов общества, наказов избирателей определяют эффективность власти, включая и законодательные органы. При этом ваша миссия, вы это, конечно, знаете, не только в принятии законов. Долг каждого депутата держать постоянную связь с избирателями, знать, что происходит на земле, знать нужды людей, быстро на них реагировать, добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов, то есть быть действительно народными представителями.
1: Президент выразил надежду на консолидированную работу новых народных избранников. По его словам, вся Государственная Дума – это единомышленники и соратники в главном – к стремлению к успеху, безопасности, процветанию Отечества. Выступая ранее в Госдуме на первом пленарном заседании 9-го созыва, Владимир Путин также заявил, что закон о бюджете должен быть сбалансированным. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами. В среду правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ключевые приоритеты включают выполнение социальных обязательств, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам СВО и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей. На нацпроекты технологического лидерства и развития инфраструктуры предусмотрено 6,5 триллионов рублей. В проекте также заложены средства на компенсацию гражданам по советским вкладам. В 2027 году на эти цели направят почти 1 миллиард рублей, а в последующие 2 года сумма вырастет до 1 миллиарда 900 миллионов ежегодно. Деньги пойдут на выплаты владельцам сбережений в Сберегательном банке СССР, страховых организациях того времени, а также на выкуп государственных казначейских обязательств и сертификатов. Эта статья расходов предусмотрена законом о восстановлении и защите сбережений граждан и относится к погашению государственного внутреннего долга, отмечается в документе. Госдума должна рассмотреть документ во всех 3 чтениях в течение 60 дней. В зоне спецоперации сразу 3 населенных пункта перешли под контроль российских вооруженных сил. На Харьковском направлении зачищенное село Шабильное. В Сумской области бойцы группировки войск «Север» выбили противника из Толстодубова. В Запорожье освобождена Егоровка. Бойцы группировки войск «Днепр» за сутки поразили формирование 2 механизированных горно-штурмовой бригады штурмового полка ВСУ. Подробнее о действии группировки рассказал начальник пресс-центра Андрей Клинов.
3: Подразделение группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формирования.

0: Ваня, двух механизированных горных штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районе Орехово, Преображенки и Юлиевки. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих и 7 автомобилей.
1: Между тем, в ТАСС, основываясь на данных Минобороны, подсчитали, что за прошедший сентябрь российская армия взяла под полный контроль 52 населенных пункта, более половины из них в Харьковской области. Выпускники, сдавшие ЕГЭ по обществознанию в 2026 году, массово искали в заданиях с кратким ответом ровно 3 правильных варианта. При этом они игнорировали инструкцию, что их может быть от 2 до 4. Об этом говорится в методических рекомендациях Федерального института педагогических измерений по итогам анализа типичных ошибок. В демоверсии было прямо указано, что число правильных ответов не фиксируется, но школьники упорно искали 3 варианта. Там, где ответов было 4, пропускали нужные позиции, а где 2, отмечали неверные суждения. Всего ЕГЭ по обществознанию написали 263 тысячи человек, около 40% участников. Средний балл составил почти 55, минимальный порог не преодолел примерно 21% экзаменуемых. Жители Земли смогут наблюдать сближение Земли с Сатурном, прохождение Марса через звездное скопление Ясли, а также метеорные потоки Дракониды и Орониды этой осенью в октябре. Об этом рассказали ТАСС в учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета. 4 октября Земля максимально приблизится к Сатурну, более заметными станут его кольца и спутники. Для наблюдения за кольцами потребуется оптический инструмент. В ночь с 4 на 5 октября Луна окажется рядом с Марсом и послужит хорошим ориентиром для поиска планеты. Наблюдать Марс можно будет в северо-восточной части неба, низко над горизонтом после полуночи. Кроме того, в ночь с 8 на 9 октября жители Земли смогут увидеть метеорный поток Дракониды. В этом году условия для наблюдений будут благоприятными. Луна окажется на небе рядом с Солнцем и не будет мешать своим светом. Еще один метеорный поток Ориониды ожидается в ночь с 21 на 22 октября. Наблюдать его лучше в предрассветные часы, советуют специалисты. У меня же на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри пожелала организаторам международного форума «Россия – спортивная держава» успеха в его проведении. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации и председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Форум «Россия – спортивная держава» пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства спорта страны. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Условия участия российских команд Европейская конфедерация волейбола определит позднее. Спортивный арбитражный суд все еще не получил апелляцию на решение Международного союза конькобежцев отозвать нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КАС. Ранее стало известно о том, что спортивный арбитражный суд уже получил апелляцию от фигуриста Марка Кондратюка на решение отозвать нейтральный статус и от выступающих в танцах на льду Александра Степанова и Ивана Букина на отказ в его выдаче. Скандал футбольной сборной Португалии. Нападающий Криштиану Роналду покинул тренировку национальной команды после заявления главного тренера Жоржа Жезуша на пресс-конференции об отсутствии между ними конфликта, сообщает Абола. Ранее информировалось о том, что Роналду и Жезуш провели встречу в отеле в Мальме и уладили конфликт. Криштиану остался недоволен тем, что не вышел на поле в победном матче Лиги наций против Норвегии. С тех пор он тренировался отдельно от команды. Россияне, нападающий Миннесота Кирилл Капризов и вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков сезона в Национальной хоккейной лиге по версии американского журнала Forbes. Капризов занял 5-е место с доходом 19 миллионов 400 тысяч долларов, Шестеркин стал 9-м с доходом в 16 миллионов долларов. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин.
3: Погода.
1: этом Центр Фобос. Сегодня, 1 октября, в Магадане до плюс 4 градусов, переменной облачности и без осадков. В Челябинске воздух прогреется до плюс 20, но возможен небольшой дождь. В Омске 14-16, тепла, без осадков. В Мурманске до плюс 8, осадков не ожидается. Сухо и в Вологде там до плюс 10 градусов. В Уфе 15 со знаком плюс, вечером небольшой дождь. В Казани 11-13, тепла, кратковременные дожди. В Краснодаре до плюс 20, в Сочи до 21 градуса. В Санкт-Петербурге и Москве переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, в столице чуть прохладнее, до 12 тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление будет не выше нормы и составит 763 миллиметра ртутного столба. Сейчас в столице плюс 6.
3: Жизнь в ритме рока.
4: Когда я медленно понимал, что какие ноты сыграл Ричи Блэкмор, с ним я мучился больше всех.
5: Сложный гитарист.
4: Для тех времен сложно, для сегодняшнего дня, наверное, это уже смешно будет звучать, потому что есть много виртуозов, которые играют так, что там вообще непонятно, какие ноты. Надо табы расписывать и прочее.
3: Лидер и гитарист группы «Артерия» Сергей Терентьев. В программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, отправляйте ваши мнения, комментарии, вопросы для наших экспертов. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России мы там также называемся. Там много всего интересного. Там интересные и такие эмоциональные вырезки из эфиров. Просто новости. И, естественно, есть прямая трансляция, под которой можно оставить тоже вопрос, мнение или комментарий. Заходите. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Там очень много функций, в том числе функция отправить сообщение. Например, функция послушать архивные записи. Все это там есть, поэтому скачивайте, устанавливайте. Ну, а самые актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
9: Переходим к теме обсуждения. Программа по защите Каспийского моря на 26-27 годы согласована 5 прикаспийскими странами: Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном. Эта программа включает в себя, ну, самые разные события, мероприятия, в том числе эко-мониторинг, обмен информацией и предотвращение загрязнения Каспия. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга. природы. И мы решили обсудить, а насколько действительно остро стоит проблема экологии в Каспийском море, что сейчас угрожает морю, и угрожает ли что-то, и какие меры должны быть предприняты, и хватит ли тех мер, которые в этой программе прописаны для того, чтобы это море спасти.
10: С нами на связи доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геолого-разведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Рукавицын. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
10: Расскажите, пожалуйста, Вадим Вячеславович, насколько вообще остро экологическая проблема стоит в Каспийском регионе? В последнее время в связи с катастрофами такими техногенными наше внимание все больше к Черному морю было приковано, mm-hmm. да? Ну, вспоминаем танкеры, про которые очень много говорили и с которыми очень много сделано было. Ну, а как-то Каспий несколько на второй план отошел. Какова ситуация там?
5: Ну, в целом, Каспийское море загрязняется. Загрязняется, но главным образом из-за выноса реками загрязняющих веществ. То есть в сами реки, в частности, в Волгу, сливаются с городов, обычно из хозяйственных сооружений определенных загрязняющих вещества, которые, ну, сооружения, они не все закончены, не все работают хорошо, поэтому много загрязнено, соответственно, вынос идет непосредственно в Каспийское море. Такие ситуации есть и в отдельных где-то городах. Поэтому такой довольно серьезной проблемой является загрязнение биогенными элементами моря, которое постепенно происходит все больше и больше. Второй проблемой, которую тоже можно учесть, это загрязнение нефтепродуктами от нефтяных платформ, но в отличие от выноса реками, загрязнение нефтепродуктами мониторится намного серьезнее, поскольку это нефтяные платформы, там есть и спутниковый мониторинг, вокруг каждой платформы есть свой экологический мониторинг, поэтому эта ситуация более контролируема, а в ситуации с загрязнением от рек она намного сложнее с точки зрения даже принцип предотвращения и контроля поступления загрязняющих веществ.
9: Ну да, ну потому что, ну, например, да, Волга впадает в Каспийское море, как мы все помним, как бы чего не вышло. Так вот, Волга достаточно серьезная артерия, да, там сотни километров. И понятно, что чтобы в Каспий не попала загрязненная вода, Волгу нужно начинать чистить, вот начиная с истока, верно?
5: Да,
9: и так, так ведь со всеми другими реками. А вот эта вот программа, которую подписали 5 стран, предусматривает в том числе и эко-контроль на протяжении всего течения тех рек, которые впадают в Каспийское море, или только на входе, что называется?
5: Ну, она предусматривает главным образом мониторинг, поскольку со своей стороны каждая страна будет делать все по-своему. Главное еще штука в том, что в каждой стране есть свои методы контроля и даже свои нормативные документы по определенным, допустим, определенным концентрациям. Поэтому даже сойтись в том, что такое загрязнение, то есть когда оно наступает, получается не везде. Поэтому главное это то, что сошлись в том, что в принципе нужно следить с загрязнением и контролировать то, что происходит. И в том месте, если вдруг мы заметили что-то, тогда разрабатывать конкретные мероприятия. То есть это некая декларативная такая вот программа, которая включает шаги, но главным образом нацеленная на контроль загрязнения. Да.
10: Я так понимаю, что, в общем, вокруг Каспия это все страны, это страны, которые занимаются нефтедобычей. И поэтому, конечно, вот отсюда вот эта вторая проблема и важность ее, она здесь более-менее актуальна. Правильно я понимаю?
5: Да, конечно. Ну, просто опять-таки, так мы говорим про нефтедобычу, в целом все промпредприятия, в том числе нефтедобывающие, они изначально предусматривают довольно серьезные экологические исследования при установке этого предприятия и при контроле его работы. И на каждой платформе есть эколог, который постоянно следит за работой платформы. Поэтому хотя бы с этой точки зрения мы имеем больше контрольной ситуации, нежели с загрязнением от рек. Но хотя, безусловно, действительно нужно смотреть за тем, насколько хорошо работает платформа, есть ли нефтяные пятна, и вовремя их устранить. Это 100%.
10: А удается вообще странам договориться? Вот договорились мониторить, а есть ли какой-то случай загрязнения со стороны другой страны, то есть какая-то процедура, там, я не знаю, условно говоря, там, навскидку, Азербайджан говорит Казахстану, вы загрязняете, можете почистить, и Казахстан чистит. Или как это работает? Или у меня какой-то упрощенный взгляд на эти вещи?
5: Ну, у нас в любом случае каждая отдельная страна должна проводить свою оценку в рамках своих территориальных вод. Есть некие общие трансграничные стандарты по загрязнению. Насчет того, как каждая страна будет помогать, здесь я точно сейчас вам не подскажу, насколько они совместно будут участвовать. То есть у нас море в целом как-то поделено по территориальным границам, и каждый отвечает, по сути, за свои платформы. Вот. Но мы хотя бы имеем сейчас некие общие трансграничные экологические стандарты, которые позволяют в целом понимать, иметь некое общее представление о загрязнении.
10: Просто мы же развиваем наш Каспий в том числе и как туристический кластер в последнее время. И нам бы, конечно, хотелось, чтобы и другие страны, в общем, не загрязняли Каспийское море, потому что здесь не только промышленность работает, но и туризм тоже присутствует. А вот остальные страны, они насколько серьезно соотносят эти вещи? Вот промышленность, вот туризм. Одному, как ну, безотходное производство сложно, наверное, в промышленности организовать. Они, конечно, какие-то продукты выбрасывают, в том числе в море, а рекреационным всяким различным предприятиям это невыгодно. Есть понимание вот на этой волне?
5: В плане того, насколько рекреация, кажется, не важна, но, конечно, в Азербайджане она развита хорошо, в плане рекреации на Каспийском море там 100%. Про там Туркменистан и Иран, честно, не скажу, насколько там сильно развита рекреационная структура. Но, опять-таки, так хотя бы есть общее понимание о том, где грязно и что значит грязно, уже сейчас можно будет в этом случае порабатывать какие-то общие решения по тому, чтобы море снова не загрязнялось.
10: Все к чему спрашиваю? Да. К тому, что проблемы могут возникнуть, да?
5: Да.
10: И сложности определенные наверняка со временем появятся. Есть потенциал к, скажем так, мирному разрешению этих самых сложностей?
5: Потенциал есть, но сейчас вот появляются какие-то новые проекты по созданию площадок для каспийских государств, для того, чтобы они договаривались о создании общей концепции. Вот я, по крайней мере, недавно слышал такую идею на форум новых идей для нового времени, вот так он назывался, и там была заявлена такая программа по созданию площадки взаимодействия каспийских государств именно для выработки каких-то политических решений по взаимодействию. То есть это еще огромное непроханное поле именно с точки зрения политических взаимодействий по тому, кто когда, как чистит, кто когда куда приходит. То есть это действительно довольно сложная задача с точки зрения налаживания контакта.
9: Ну, во всяком случае, первый шаг сделан, это, конечно, очень важно. Спасибо большое, доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геолого-разведочного университета имени Сергея Орджоникидзе. Вадима Рукавицын был с нами. Ну, а я что хотела бы еще добавить? Вот, ну, допустим, какая-то страна, там, ну, произошел сброс, и страна сделала вид, что это не они. Но зато есть еще другие четыре страны, которые теперь заинтересованы. Теперь вряд ли удастся спрятать.
10: Придут, наверное, в конечном итоге к тому, что будет какая-нибудь единая служба спасения Каспийского моря. Да? Раз, и патруль выезжает ликвидировать, кто там что-то...
9: Ну, или хотя бы фиксировать, да, что тоже немаловажно.
11: Ваше время.
9: Ну и совсем другая новость. На Алтае начали тестировать систему искусственного интеллекта, которая по видеокамерам будет теперь вычислять должников. Ну и тех, конечно, должников, которые едут на автомобилях, понятно.
10: Комплекс называется программно-аппаратный комплекс «Гарпун».
9: Хорошее название,
10: интересное,
9: мне кажется,
10: да. Комплекс позволяет, это сообщение пресс-службы компании, которая разработала, комплекс позволяет автоматически сверять номера автомобилей с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД и за доли секунды выявлять нарушителей, в том числе неплательщиков алиментов, автоштрафов, тех, кто имеет задолженность по жилищно-коммунальным услугам. Как это будет работать и насколько этой системе можно доверять? Сейчас спросим у ведущего аналитика Mobile Research Group, главного редактора mobilereview.com Эльдар Муртазин с нами на связи. Эльдар Викторович, рад вас слышать.
12: Да, взаимно.
9: Здравствуйте, Эльдар Викторович. Ну, искусственный интеллект проникает во все сферы неумолимо. Теперь вот, пожалуйста, алиментщиков тоже будут видеть, что называется, буквально в движении, ловить их. Насколько это эффективно Насколько себя хорошо зарекомендовала эта система, как вы считаете, и насколько минимизированы ошибки?
12: Конкретно эта система пока не работает, но любая подобная система, которая обладает компьютерным зрением, распознаванием, например, номерных знаков, она должна работать в разных условиях, чтобы свести к минимуму, например, в плохую погоду, туман. Распознавание должно быть точным. То есть сегодня точность распознавания она достигает 99.2%. То есть это практически тотальное отсутствие ошибок. Исходя из этого, я думаю, что здесь до внедрения системы проходили тесты, которые должны были показать плюс-минус вот такие результаты. Поэтому, да, она будет надежной, и ноу-хау здесь только одно, что в единую систему сводится проверка по разным базам, и важно понимать, что система сама не принимает никаких решений, это просто наблюдатель. Решения принимают люди, которые стоят за системой, то есть это поиск конкретной машины, выписывание штрафов, вот все это на стороне тех людей, которые работают в тех или иных службах, ну, например, судебные приставы, они смогут подъехать там к должнику, зная, где его машина запаркована или где он был. То есть это поиск людей.
10: Эльдар Викторович, а вот вы знаете, у нас сразу такое, ну, как сказать, такая ассоциация или такой опыт в голову нам пришел, когда можно было там заклеить какой-то бумажкой половину цифры, и система уже не срабатывала. Вот в данном случае, когда речь идет об искусственном интеллекте, он как такие ухищрения, ну, не самые сложные, конечно, но тем не менее, автомобилистов, он как-то их может преодолеть, сам дополнить, додумать или сверить там с чем-то с другим? Есть какая-то такая возможность? Или его тоже можно обмануть?
12: Да, конечно, если вы заклеиваете номер, но, условно говоря, закрашиваете его, то система при прочих равных, скорее всего, его не считает. Есть система, которая компьютерного зрения умеет достраивать, они стоят дорого. Я сомневаюсь, что она будет использоваться по одной простой причине. У нас по правилам дорожного движения номерной знак должен ясно читаться. Это нарушение. Соответственно, человек, который движется в потоке или по улице с неисправными, назовем это так, номерными знаками, ну, он привлекает намного больше внимания, чем если у него просто даже грязный номерной знак чуть-чуть.
9: Знаете, почему? К чему вообще вопрос? Вот по поводу достраивания, да, и раз уж подключен искусственный интеллект, я из своего опыта пример приведу. Однажды мне прилетел штраф за превышение скоростного режима там, на дороге в Москве. И, значит, текст был написан, названа марка моего автомобиля, имя, фамилия моя, да, номер моей машины. Но, а на фотографии марка была, ну, раза в три дороже, чем та машина, на которой езжу я. Нет, это, конечно, мне польстило, безусловно, но это точно машина не моя. И если бы это увидел человек, он бы сразу понял, да, ну, есть вот там, грубо говоря, ну, не знаю там что.
10: Легковушка и джип.
9: Легковушка и джип, да. Вот у меня легковушка, а был сфотографирован джип. И искусственный интеллект сразу бы понял, ну, эту женщину как бы не хотелось, но штрафовать все-таки не стоит.
12: Вы знаете, это проблема даже не самой системы распознавания, это проблема работы базы данных, когда ее актуализируют на месте, происходит именно сбой совмещения данных. То есть разные таблички, если просто описывать. Таблица с фотографией неправильно была соотнесена с таблицей номерных знаков и прочих вещей. Вот, например, сейчас недавно был сбой, когда люди получали квитанции в нарушениях, где просто не была приложена фотография. Ну, то есть, фактически, номер машины, ваша фамилия, время, фотография отсутствует. Ну, ровно такой же сбой. Они разнообразны, они случаются, и как раз-таки обратная связь и предполагает, что вы можете обратиться и обжаловать. Вот самое главное в этих системах, обратная связь, чтобы не сидел один человек там условно на всю Москву и принимал жалобы, а реагировали быстро, и, например, модуль того же искусственного интеллекта обрабатывал, что если вы говорите, что фотография не совпадает с вашей машиной, он это мог проверить автоматически и снять там нарушение.
10: Ильдар Викторович, еще один вопрос, это вопрос безопасности. То есть, понятное дело, что здесь, видимо, искусственному интеллекту дадут доступ к базам службы судебных приставов, ГИБДД, должников по ЖКХ, это я не знаю, что управляющие компании должны информацию такое, предоставить. Да. Вот это соотнести, насколько вообще просто будет, и насколько мы можем быть уверены, что искусственный интеллект это дальше куда-нибудь, кому-нибудь не отправит, в своих целях, в конце концов, не использует этот же интеллект?
12: Конкретно про эту систему я не знаю, как она работает, но архитектура безопасности, она предусматривает так называемые токены, токенизация. То есть, по сути, если раньше, например, какой-нибудь лейтенант милиции тогда имел доступ полностью к базе и ручками, глазами искал ту информацию, мог зацепить те данные, которые были не для него и не нужны в рамках того дела, которое он расследовал, то сейчас информация выдается порционно. То есть идет поиск по конкретному номеру, и посмотреть все остальное невозможно.
10: Все более понятно. Того, Эльдар Викторович, время, к сожалению, у нас заканчивается. Заболтались мы с вами. Интересная тема. Спасибо большое. Ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор mobilereview.com Эльдар Муртазин был с нами на связи.
13: В центре внимания специальная военная операция.
14: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает. Зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
13: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
10: Наш спортивный обозреватель Виталий Павлов присоединился к нам в студии. Виталий, привет.
15: Привет.
10: Очень интересная.
9: Да, глубокая тема, я бы сказала. Неожиданно глубокая тема, да. Помните такое произведение Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича»? Читали? А вот теперь, между прочим...
15: Его читает вся Бразилия.
9: Вся Бразилия взахлёб вообще.
10: В общем, как Лев Толстой стал популярен в Бразилии? Виталий, расскажи, пожалуйста.
15: Да, на самом деле, очень простая история. Футболист есть, Густаво Скарпа, 32-летний, выступает за Атлетико Минейро. Доводилось комментировать его матчи не единожды. Футболист достаточно высокого уровня, и выяснилось, что он очень любит литературу. И читает самые разные произведения от Орвала, Кафки и тому прочих авторов, вплоть до Льва Толстого. Ну и, соответственно, вот это произведение он как раз до этого, как он объяснял, он выкладывал в соцсети у себя такое краткое содержание каждой там книги, которую он прочитает. Там биография Стива Джобса, условно говоря, и так далее. И это не собирало какого-то большого количества просмотров. Потом он решил немножко изменить формат, и он решил не просто делать пересказ собственный, да, того, что он прочитал, а высказывать мнение насчет прочитанных книг. И оказалось, что в Бразилии это невероятный ажиотаж вызывает, подобный формат. И после того, как он рассказал про книгу Льва Толстого, как раз там 700 тысяч просмотров достаточно быстро. После этого все начали сметать с полок, значит, произведения. И, в общем, вот так вся Бразилия полюбила Льва Толстого спустя огромное количество лет, да, после первой публикации.
9: Тут цифры потрясающие. К концу... Да. Сентября ролик посмотрели 700 тысяч раз, да, и продажи на Амазоне этой книжки выросли там тоже в какие-то бешеные разы.
10: В тройку или в десятку, или популярных вошла эта книга в Бразилии.
15: Да, и вот оказывается, да, что на спортсменов есть вот такой спрос, в том числе, когда на них ориентируются не только как на деятелей спорта, но и как на тех людей, ну, на которых можно и в других сферах жизни, в общем, брать ориентир и смотреть на то, что они читают, что они смотрят и так далее. Но мне кажется, это абсолютно простая мысль в этом, ну, банальная, казалось бы, что известный человек, он, в общем, может привлекать внимание к абсолютно неожиданным вещам, казалось бы, где футболисты и где литература, казалось бы, нам. Но оказывается, что вот есть действительно читающие, и те люди, которые безумно любят литературу, наверняка среди футболистов есть огромное количество тех, кто слушает и музыку, и мог бы музыку как-то продвигать в этом отношении, да?
10: Не знаю, поэтому... смотрю на российских футболистов и сомневаюсь, что их руки могут взять книгу.
15: Ну, зря сомневаешься, на самом деле, потому что есть ряд футболистов, кто достаточно, ну, много читают, и Федор Смолов, опять-таки, да, Федор Михайлович не просто же так, он любил, да, как раз почитать там и Достоевского и так далее. Ну, и есть примеры, например, из баскетбола, я точно знаю, что капитан московского ЦСКА Семен Антонов, он невероятный книголюб, много читает, зачастую, правда, в разгар сезона, он честно признавался, что летом он все-таки проводит время с семьей, когда вот отдых, да, от баскетбола, а когда выезды с командой, он постоянно с книгой везде, во все переезды он берет с собой какую-то литературу, но при этом он честно признавался, что он пытался там каких-то молодых игроков подсаживать на литературу или партнеров, ну, в общем, очень забавно, говорит, летели когда на сборы в Турцию, в общем, дал почитать Агату Кристи, партнеру по команде, тот так положил закладочку, возвращались обратно, а закладка все на том же месте. Вот, поэтому, ну, конечно, это не про всех спортсменов чтение, не про всех спортсменов там театр и музыка, но, тем не менее, есть ряд, мне кажется, спортсменов, которым это действительно интересно, которые способны вот такой просветительской стороной тоже отмечаться и, в общем, развивать общество.
9: Я вот о чем подумала. Это же, ну, понятно, что это имиджевая история, да? Вот он теперь, вот этот футболист бразильский, теперь о нем думают как о таком интеллигенте, среди прочего. То есть мало того, что талантливый футболист, он еще и вот такой вот, значит, замечательный.
15: Люди хотят... Понимаете, да. Есть же еще образ у бразильских футболистов зачастую, что они все из фавел, что они вот всех вот этих подворотен, буквально, да, они там играли босиком и так далее, но это стереотип. Это стереотип. Мы прекрасно понимаем, что в Бразилии, ну, действительно, огромное количество фавел до сих пор. И многие оттуда пытаются вырваться. Но Густаво Скарпа не только физически вырвался, но еще и ментально, получается, да?
9: Да. И вот я о чем подумала. Тут он, ну, может быть, он действительно любит литературу и художественную литературу,
15: знаешь,
9: и классику,
15: вот,
9: или
15: вот
9: Толстому
15: в чем я не могу заподозрить спортсменов, это в том, что они будут обманывать вот с помощью литературы или еще чего-то, потому что то, что им не близко, они не будут продвигать. Это не про спортсменов вообще, 100%. Поэтому исключительно ради имиджа, ради пиара так не сработает. Если ему не интересно, он не будет.
9: А вот есть у нас такие спортсмены, которые своим примером могут заразить молодежь и заставить читать того же Льва Толстого? Вот есть такие?
15: Мне навскидку вот так сложно сказать, потому что я попробовал, да, поискать, кто у нас действительно там выкладывал бы какие-нибудь посты в соцсети на этот счет. Ну, понятно, есть ребята, которые много смотрят фильмов, например, и ведут каналы в разных соцсетях, где они там что-то посмотрели. Смотрели и так далее. В этом плане есть там ряд футболистов, которые, ну, действительно смотрят много кинематографа и действительно разбираются в нем достаточно на высоком уровне. Кто-то, может быть, даже и не из общего проката смотрит кино. Это похвально, в том числе на иностранных языках и так далее. Это все действительно супер. А вот именно про чтение, ну вот у меня на ум приходит только Семен Антонов из баскетбола, который мог бы, наверное, действительно такой разбор делать книг и посвящать действительно людей в литературу.
9: Я еще про авторитет. Я вот про это. То есть есть ли настолько авторитетные у нас персонажи в спорте, что они могут заразить, чем бы то ни было, там, прочтением книг, просмотром фильмов?
15: Ты знаешь, ну, мы же говорим о чем? Если они действительно этим заинтересованы, на 100% заинтересованных в этом, я не могу тебе назвать. Кто с точки зрения имиджа мог бы этим заниматься? Ну, понятно, что таких там не один и не два человека, а около сотни, наверное, да, топ-спортсменов в нашей стране, кто мог бы действительно вот такой просветительской деятельностью заняться.
9: Ну и заразить. Ну вот мне кажется, что если бы Овечкин начал бы вдруг читать художественную литературу...
10: Пока он только индейку рекламирует.
9: Ну, к сожалению, да. Но тем не менее, вот если бы он... То есть его авторитет столь велик, что он бы за собой повел.
15: Велик, велик.
9: А вот кто еще?
10: Ну, я не знаю, хоккеисты. Мне почему-то сразу, ну, Третьяк, да, приходит в голову. Он мог бы, наверное, что-то...
15: Ну, Третьяк все-таки уже, давайте будем честны, уже в возрасте.
9: Да.
15: Плюс он президент Федерации хоккея России, но это все-таки немножко другой образ, другой имидж. Угу. Это нужен, наверное, там, либо действующий спортсмен, либо только завершивший карьеру. И в этом отношении, мне кажется, там, теннисисты, вот они как раз в этом плане могут.
10: Я сейчас понял, извини, пожалуйста, Виталий, что перебиваю, что мне доводилось с некоторыми спортсменами говорить на нехарактерные для них темы. Ну, например, вот кто бы мог подумать, что Николай Валуев занимается проблемами безнадзорных животных, да? И причем, когда с ним об этом разговариваешь, он действительно погружает тебя в эту проблему.
9: Заражает.
10: И знает, что там внутри этой сферы происходит. И я, когда с ним общался, ну, как когда ты идешь на встречу с Валуевым, ну, ты понимаешь примерно, кто перед тобой явится. А тут раз и...
15: Нет,
10: да, совсем о другом. Или,
15: это,
10: например...
15: опять стереотипное наше мышление. Николай Валуев очень интеллигентный, образованный человек, очень начитанный как раз, и в этом плане он тоже мог бы быть в таком просветительском образе, да, использован, если бы он еще там в каком-то виде продолжал карьеру, но просто уже достаточно давно он завершил, и понятно, что там условно нашему поколению понятно, кто такой Николай Валуев. Современным детям, конечно, объяснить, кто такой Николай Валуев, как и Александр Карелин, великие спортсмены абсолютно, но объяснить тяжело. И в этом смысле, там, наверное, перед ними ярче Александр Овечкин, да, или там Александр Головин из сборной России по футболу. Но вот, к сожалению, Саша, насколько я знаю, он может Dota 2 продвигать или Counter-Strike, но вот, честно говоря, чтения не знаю. Вот, поэтому тут все индивидуально в этом отношении. Как пиар, как ход, наверное, можно кого-то, не заставить, а вот, обязать, да, этим заниматься. Я знаю, что вот в Казахстане такую историю предпринимали, да, просветительство, футболисты, и их, можно сказать, обязали в этом принимать участие, что вот там читаем вместе там с футболистами, условно, сборной. Наверное, у нас тоже можно было бы такое сделать.
9: Ну, это было
15: сделать.
9: Бы круто, мне кажется.
15: Ну, как акция, наверное, да. Какая-то...
9: Некая социальная миссия, что... да, дополнительная.
15: Да, не сказать, что она должна быть продолжительной, там, на протяжении какого-то количества лет, а вот краткосрочная акция, наверное, так работает. А тем, кто не заинтересован в этом, сложно их заставить вот так в долгу этим заниматься, я уверен.
9: Я еще боюсь, что наши маркетологи, они же что скажут? Ну, раз спортсмен, значит, должен книжки про спорт
10: мяч.
9: Обязательно. Нет,
10: да,
9: нет, если уж все-таки. Ну, что-то такое про спорт, да? А смерть Ивана Ильича. Ну, так-то, вот на секундочку.
10: Я, кстати, тут посмотрел, но ведь он, как Виталий сказал, свое мнение высказывал об этом произведении. Я думаю, что же он там такого высказал, что заинтересовало бразильцев? А я не знаю, вот он назвал произведение потрясающим, пишет, и также сказал, что русская литература емкая, тяжелая и наполненная множеством смыслов. Не знаю, ну, сложновато. Меня бы это, наверное, не очень сильно привлекло, особенно если бы я был, проживал где-нибудь в фавеллах, например.
9: Не бразилец ты.
10: Ну, не бразилец я, да, но вот...
15: Нет, ну, понятно, давай будем честны, не те, кто проживают в фавеллах, покупают российскую классическую просмотров. Литературу. А смотреть за соцсетями футболиста могут, в общем, из любой точки мира, да, мы же тоже это прекрасно понимаем. Другой вопрос, что начали покупать, я думаю, что, ну, покупают все-таки в крупных городах Бразилии, да, в других, наверное, и быть не может.
10: А Густаво Скарпа насколько вообще популярный футболист в масштабах страны?
15: Ты знаешь, он играл в Англии, выступал за сборную, но совсем недолго, и играет не за самый популярный клуб, за Атлетико Минейро. Ну, не сказать, что он суперзвезда, да, это даже, условно говоря, не Халк, который играл в «Зените», да, сейчас он является одноклубником, как раз являлся одноклубником Густаво Скарпы, сейчас он перешел в другую команду, ну, в общем, даже не главная звезда в своем клубе Густаво Скарпа, поэтому тут надо понимать, что он как раз, наверное, берет соцсетями, а не выступлением на поле.
10: Ну, для многих же, не только спортсменов, но и актеров, например, русская литература в свое время стала открытием.
15: Так. Да, да, да. И мне тут... кажется, что тут как раз впору говорить о том, что у нас просто невероятная литература наша. И она, ну, действительно вовлекает людей по всему миру, и это наше достояние, это не может не радовать, и в том числе спортсмены со всего мира готовы читать нашу литературу, это безумно приятно, как мне кажется, что мы являемся потомками таких великих людей.
10: Да. Безусловно. Спасибо большое, спасибо. Виталий. Виталий Павлов, наш спортивный обозреватель, был с нами в студию. А в студии обсуждали мы феномен, который произошел в футбольном и литературном мире, когда обзор одного из футболистов на повесть Льва Толстого спровоцировал ажиотаж и бум покупок Толстого в Бразилии.
16: Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
17: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
18: Есть только миг между прошлым и будущим.
16: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
20: Словарь русских говоров Забайкалья.
19: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
16: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
21: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
22: Здравствуйте.
21: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
22: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
21: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
22: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
21: И какие цилиндры перестают работать первыми?
22: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысли о близости не вызывают отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
21: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
22: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
21: Получается, это еще и потеря уверенности?
22: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
21: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
22: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
21: Пожалуй, нет.
22: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
21: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
22: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
21: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
22: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
21: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
22: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
21: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
22: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
21: Три, а не один?
22: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
21: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
22: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
21: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
0: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
21: А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
22: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
21: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
22: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. как часы.
21: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
22: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
21: Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию.
22: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
21: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
22: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
21: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
22: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70. Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные и анонимные. Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
21: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
22: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
21: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ организовали подземный город в Запорожской Егоровке. Бойцы рассказали подробности освобождения села. Около 120 тысяч молодых людей этой осенью отправятся исполнять свой воинский долг. Центробанк не позволит россиянам бесконечно падать в долговую яму. Подробности далее. Стали известны подробности освобождения Егоровки в Запорожье. Противник подготовился к обороне заранее. ВСУ оборудовали здесь укрепленные позиции, огневые точки и укрытия. Опорные пункты разместили в жилой застройке. Между отдельными позициями проложили ходы, которые позволяли перемещаться под землей. В результате боя за Егоровку боевики потеряли до роты живой силы. Об этом сообщили в Минобороны. Освобождение Егоровки позволит прорвать очередной рубеж обороны ВСУ, расширить зону контроля в Запорожье и создать условия для дальнейшего продвижения, рассказали в ведомстве. Владимир Путин сегодня выступит на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году он проходит в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости. Заседание клуба проходит с 28 сентября по 1 октября. Его тема – ответственность за будущее, пределы возможного или возможности беспредела. Глава государства с 2004 года ежегодно встречается с валдайцами, выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам. В работе клуба за годы его существования приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 84 стран мира. Около 120 тысяч молодых людей этой осенью отправятся исполнять свой воинский долг. С 10 октября призывники отправятся к местам несения службы. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. По его словам, в армию призвано уже около 80% граждан. Хороших результатов удалось достичь благодаря круглогодичному призыву и связанным с ним мероприятиям, уточнил генерал-полковник. Бурдинский вновь успокоил матерей. Призывники не будут проходить службу в зоне СВО. Воинские ряды для выполнения задач специальной военной операции комплектуются только теми, кто заключил контракт на прохождение военной службы. Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Ранее документ прошел обсуждение в правительстве. Приоритетными направлениями главного финансового документа станут социальные обязательства, включая поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения, образование, помощь участникам СВО и их близким, а также оборона и безопасность страны. Согласно проекту, бюджет будет дефицитным, но сбалансированным. Средний размер пенсии по старости к концу года вплотную приблизится к 30 тысячам рублей. Страховые пенсии проиндексируют 2x с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%. Прожиточный минимум и МРОТ в следующем году увеличится на 6,8% до 20 тысяч с лишним и почти 29 тысяч соответственно. На календаре 1 октября и с сегодняшнего дня вступает в силу ряд законодательных инициатив. Одними из главных новшеств стали изменения в схеме семейной ипотеки. Теперь выдача кредитов станет адресной и дифференцированной. Максимальный срок погашения уменьшится до 15 лет. Условия будут зависеть от региона и состава семьи, от 4 до 12% годовых для московского и петербургского регионов и от 2 до 10% для остальных субъектов. Самый низкий процент предусмотрен для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора. Между тем, эксперты прогнозируют сокращение числа потенциальных покупателей жилья. По их расчетам, новые условия кредитования повысят ежемесячный платеж по кредиту для семьи с одним ребенком примерно на 45%, а для заемщиков с двумя детьми вес ипотеки повысится на треть. А Центробанк тем временем не позволит россиянам бесконечно падать в долговую яму. На это рассчитан законопроект о требованиях к микрозаймам, который вступает в силу с сегодняшнего дня. Отныне микрофинансовым организациям запретят давать своим клиентам больше 2 займов, если совокупная нагрузка платежей превысит 200% годовых. Информацию о наличии действующих кредитов организации должны будут запрашивать в Бюро кредитных историй. Как пояснили в Центробанке, такое ограничение исключит ситуации, когда для погашения старого долга человека оформляет множество новых займов. По данным регулятора, в первом полугодии этого года 2 и более кредита в микрофинансовых организациях имели около 1/3 действующих клиентов. Обычный сантехник стал героем впечатляющей истории с попыткой захвата самолета Fly Dubai. Израильтянин Яниф работает очистителем канализационных засоров. В день полета он принял решение взять ситуацию в свои руки и

0: пытаться спасти пассажиров на борту. Об этом рассказал американскому телеканалу Fox News израильский премьер Бенямин Нетаньяху. В разговоре с ним Яниф уточнил, что не имеет ни малейшего опыта управления самолетами. Нетаньяху назвал поступок земляка героическим. По его убеждению, Яниву удалось предотвратить еще одно 11 сентября. Ну а более подробную информацию о чудесном спасении пассажиров рассказал Дональд Трамп, который ранее поговорил на эту тему с Нетаньяху. Со слов главы Белого дома, сантехник увлекся просмотром передачи расследования авиакатастроф и кое-что полезное взял себе на заметку. Парень отбросил нападавшего пилота и сам взял управление штурвалом падающего с немыслимой скоростью самолета. Напомню, борт Дубай-Тель-Авив минувшим днем аварийно приземлился в Саудовской Аравии. Причиной инцидента стала драка двух пилотов с целью захвата самолета. Пострадавший член экипажа родом из Индии, он находится на лечении в больнице. Нападавший пилот из Омана, задержанный, дает показания. Назван возраст, когда организм начинает стареть. Первые признаки возрастных изменений организма могут проявиться уже в 25-30 лет. Об этом рассказал РИА Новости завкафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета Алексей Умрюхин. Однако изменения, которые традиционно связывают с увяданием организма, обычно дают о себе знать после 45 лет. По его словам, более ощутимое снижение функции организма начинается в возрасте старше 50 лет. При этом большое влияние на скорость развития изменений оказывает образ жизни, двигательная активность и психоэмоциональная сфера. Сегодня, напомним, в России отмечают День пожилых людей. Температурные качели ожидаются в столичном регионе. После первых заморозков в Москву снова вернется аномальное тепло. Но обо всем подробнее расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
1: В центральной России вероятность осадков сохранится небольшой, но это не значит, что регион минует арктическое вторжение. К субботе в мегаполисе похолодает до плюс 9, а в ночь на воскресенье даже ударят заморозки до минус 2. Но для бабьего лета это хороший симптом. Из-за похолодания антициклон усилится, и в условиях солнечной погоды уже в начале новой недели в регион вернется аномальное тепло.
0: К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит новости спорта.
2: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд определят позднее. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций. Исполнительный комитет Российского футбольного союза переизбрал Максима Митрофанова на должность генерального секретаря организации. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Срок полномочий до 4 октября 2030 года включительно. Напомню, Митрофанову 44 года. Он занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза с октября 2022 года. Нападающий Александр Соболев стал лучшим футболистом «Зенита» в сентябре по итогам голосования болельщиков. В прошлом месяце Соболев выходил в старте во всех четырех матчах «Зенита», забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу. Главный тренер Галатасарая Окан Бурук планирует перестроить игру команды в атаке после паузы на матче сборных и изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова, пишет «Фанатик». Бурук рассматривает возможность использования Батракова в роли десятки перед двумя опорниками. Цель состоит в том, чтобы эффективнее использовать креативность, качество передачи и угрозу воротам со стороны российского футболиста. В завершении шахматы в среду был опубликован новый рейтинг ФИДЕ. У мужчин Ян Непомнящий 21-й, Дмитрий Андрейкин 25-й, лидирует норвежец Магнус Карлсон. У женщин лидером рейтинга остается китаянка Хоу Ифань. Россиянка Александра Горячкина с 7-й строчки переместилась на 5-ю, Полина Шувалова 10-я, Екатерина Лагно 11-я. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском плюс 7-9, небольшие дожди. В Магадане от 3 до 5 тепла. В Челябинске 18-20, возможен небольшой дождь. В Сургуте и Омске 14-16 градусов. В Иркутске и Мурманске от 7 до 9 тепла. В Великом Новгороде 13-15 и без осадков. В Калининграде 18-20 градусов. В Оренбурге от 20 до 22 градусов. В Туле и Воронеже сегодня 14-16. В Ставрополе 12-14 и ливни. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Температура воздуха днем составит 14-16 градусов. В Москве облачно, днем 11-13. Сейчас в столице 6 градусов, ветер северный. Атмосферное давление высокое, 763 миллиметра ртутного столба.
3: Шорнита Сыктывкар, Бурасов, Талун Ерым Тылыч Этиедлун. Говорит Сыктывкар. Доброе утро. Сегодня 1 октября, четверг. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь, на северо-востоке умеренный. Ветер северо-западный 7-12, на крайнем севере порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 3 плюс 8 градусов. 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 5 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5-7 градусов, а атмосферное давление начнет расти.

0: Вести Комигор.
1: Студия Максим Канов. Корамка в зене вильтерьяс. Тая величан вой челядес школа эсэн одланы мата кыкшо ветымын туед. Налан кушта эс куим шурс гагар километр. Во панчам шан джонталама дас шижим юкан шосе километр. Уржесэн одыма дас муниципалитетын. Кан шура юкжедыма, лошадыма подаветланин. Место эвса кудьеса вуджедыма кык ямыздас миллион шай тотсыг. Сыктынса пальчиктын куим лаан уржеса эштадыны. Школа эсэ мунан туя сбурмадам выла, комилан кудьеш таво турьедыма соттыт шок вайтымын миллион сая шайт. Чёрч детсад ясэ вочинен яс. Коми республикаса ань яслан, котыр пасис ащес юбилей бур вочмасчем яслан история ыжит форуман, кыпыт чукарчилам ытылтис ытмуном лыш ветеран ясэс, общественник ясэс да том енбеа войтырас, медам вочны учлы кывкарты да лышадны вочи вылабала яс. Коми ань яслан, котыр таямиян регионца медваш ытмуном республикалан чёрч я, сие же шурс ыкмышо кы жете двоон чужам. Тая кадан артмис вучны зэвджит туй, йона вешчис ань яслан олан ног да обществован тычэндун, но юалам яс да мог яс колесны пышти сэшэм ясэн же.
2: На первой конференции, которая проходила в Усть-Сорске, 67 делегатов, их вопросы были младенчество, детство, ликвидация неграмотности. Разве когда-нибудь вопросы материнства и детства будут второстепенными? Никогда. Эта тема до сих пор остается одной из главных деятельностей нашего Союза.
1: Форум Нуадан Луна, ащес чужан лун пасис пыдди пуктана гыщче республика Савечкадлан котыра пырыш Наталья Хозяинова. Подругая щань медбур кожинан цилылуи рыщьеса аняслан котырщань эзыщ пас.
3: Мы ездим с Союзом женщин Республики Коми по нашим городам и районам с лекцией, посвященной здоровью женщин. Встречи так и называются, о своем, о женском. Посвящены они именно женской онкологии, ее профилактике, лечению. Мы ездим вместе с врачами и с теми женщинами, которым удалось излечиться от онкологии, и они делятся своим опытом.
1: Район ясы социальный десант, я стор я военная операция с обычастан, гытыр я с дамам яслы отцыг, уна челядящий ме яслы отцыг, уна могыш сымын некамын. Республика сакутырын некамын шурс вочмасчищ ань, ная ужаланы и кар ясын, и ичет пошелок ясын, быдлан торяланы мелылунын да мукады скылымын. Кывзам емденеш Елена Бирюковас.
4: Помощь, проводы на 1 сентября детей в школу. Обязательно участие в общезначимых районных мероприятиях. Это Герасимовская ярмарка. Они активные участники и создатели подворий от поселений. С началом проведения СВО наши женщины плетут сети. Эти женщины села Усть-Вым, поселка Илья-Шор.
1: Бы дво, котыр ытара пачкала ытмынына пыры, унжик ань да том ныв. А сичка ло кодлы воджа нодны тая колонада тычана ескост удж.
5: Я постоянно помогаю в Сагдовкарской детской больнице, центру временного содержания женщин и детей, которые кризисного центра, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Ну и вообще периодически обращаются женщины, и по мере возможности вместе с другими членами Союза женщин мы оказываем помощь.
1: Балая Союзлан вель ужидыш, пыртны федерация чупада вэль учтас яс, оцаны томмам яслы да челядящие меяслы, пачкадны республика тыветлам, сбыльмадны культура да искусствован вэль проект яс. Республика садет сад ясын талон ужала нёль да джин шур сая педагог, кызвыныс воспитатель яс. Бырящи сымын нёль мужичей, шылада как вечкадлыш да выньер сымадыш веладыш яс. Став воспитателищ дас ыкмыс прочентыс ужаланы шикт садет сад ясын. Джин шис не уна эчаджик таршам педагоглан был истыдым лун яс. Мукадыс шар образование специалист яс. Кык коймад юканыслы комын вид ветымын нёль арыс, томыс эча. Быд воспитатель выла комин шаркодя артма как ямыс зон посне, медунанны в када зонка ущинца группа ясын, медача интаса детсад ясын. Вэль вочань школа ясын косины пыртны искусственный вежер да юртым ясын лёг суомы швичищем кужей курс яс. Талун я технология с черти тыдым лун яс пондасны щетны витыт чань да сэтиэт классы челядлы. Нейросеть урок яс вэлэ турьедасны да сижим час и сымын даже юртан безопасности. Вэль велычем яс шуома котыртны вежан на сэтчид. Мед воч заводитасны республикаса да сэти школаан. Сыктывкар, Воркута, Ущинск да Ухтаун, Бульгарца Налимов нимамыдад номера да куландин шикца школа ясын. Кванториум ясын да IT-куб ясын. Ын якады таршым занятия ясы свыфты колонаш. Педагог ясы даштасны торьян. Ыкмышы шижимдасы шунжик учитель. Мыла рут тури да мукат гежат лебач эновты пырша уланын яс. Таво гожым орнитолог яс чукартесны эссымын таршым майшадлана пасид яс. Ученый яс туялесны вырваса дас районын. Кучам кывкартыдвычесны тадмалы Селена Золотарева.
6: Сыктывка отлчань воркота дорса щойда заказника. Читава гожем орнитология судитис на ужавна дасая с экспедиция. Медва чукартис на пасидес шоч лыба час черти. Эткомен торчуемадис.
7: Установили, что у нас ряд птиц опять продолжает продвигаться на север. Вот выпь большая в настоящее время отмечена даже практически в устьевой части Нерицы. Это около самой Печоры. Ранее было известно в районе Донды. Получается, что этот вид расширил свой ареал более чем на 500 километров.
6: Ем помкая си майша, чем лыщей до заказника, воркута он чинислы пискулька джоджек, жит куч да вою варш яслен. Орнитологи ощайтен наяс майша для морд. Техника восна и чина ру, тури, лыд, щиндор да тон тыдорен.
7: В первую очередь аэролодки, которые создают огромный шум, проникая до самых верховьев рек. Они создают мощный фактор беспокойства, очень негативно влияет на фауну, даже зверей. Например, крахалей уменьшается в несколько раз. Редкие охраняемые виды начинают покидать эти места.
6: Тава экспедиция слан кыпкарда ясыши отен ло орнитологи слан вазем эткамынлан пашкадны торьен виджанам мута съезд, вазем саны ученые стырбура подула на сэща выстасна вырва виджан министерство.
1: Ты кузен от Вольтер Яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь, на северо-востоке умеренный. Ветер северо-западный 7-12, на крайнем севере порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 3 плюс 8 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 5 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5-7 градусов, а атмосферное давление начнет расти.

0: Эфирин Миян Кат.
1: Чолом студиян Галина Ведерникова. Он я ломен мой пурджик выйдет чаму, как вы ясыч бочь там термин ясен. Чук это ты саджен и психолог яслен чорнин дауджен. Талон мой кутам варовитны адаптация лыч. Вуджет на каком и вылэ, ты я мортлен вир яй, либо сылен пучка саула мыслен, вершим я здоровый лалым. Суверсай сакувичке адаптация. Сыпандами психология кучинал кавек же сылмысруту вылен, специалист я свыйдет чену бокыч бочь там термин ясен. Талон мишорни там психолога Настасья Анатольевна Кошлецкад. Тодам сиес радиопередача с черти. Кортуд медес мортвы жерн некам иншупадан. Мими чок и долго гогарвай, но тодам бытче чужам чань. И кучите тодам лунес, тотче буден ланолам была. И буд савой терлан культура была. Колес был величан волан медвече тылыч. Бытче водже колес парны талына шорниса. Куди первый класс мунышес веледна школа дора. На бать маманчины, мы и бурынчик, и четмортланчик удлуны совсбур. А сеща доверчки яслен сиджа ула тачам кадес, кор кола сиджа вилав на овны, мы кака друган верчес. Сол колес на шентяб медо челун яс, ка галой свилечищен, на мыла кытай оспур сей нимко дяштай верчем вуснаяс. Анастасия Анатольевна вичтала.
2: Бурнун тияны станыдлы. Мечай тамы, кагаска, озоку тапарыш мон школа, ме думай тамы, се нормаль. Вот представите, олынын, вылынын, некодес дон явлы. Шоиштын, рокты, садьяд, ишань. Кузышан, воспитательте, ишань. Да и ужиштан, котралыштан. Подготовительная группа, андет уже шокоджик, но некодес мурден это челяться. И вот тачым райской олымыз друг помаще. И кагас муна... Школа. А школаен. Буд вошко вилентене дон ялене. Кучте пукалан, кучте лудишан, кужан он те гишне, кучте на дартме. Вошты нен теш портфельте, да еще и лунтуртене дон ялене, да еще горта доктан. И вдруг тоже заводите на ювашне. Баб яс, мам яс, бать яс, уджиджик вок яс, чой яс. Но, кучне школаад. Мы не кучам не отметка получтен, пятерка това и не, да, щек и дабу портфелье кучамка, або поддержка кагасли, а будет бог шань дон ялем, даже гортад. Кучне сие каган, только на вылын, и утих лунан ставы сие помощис. И миян ле куче мам батле, кола или гашка даже специалист, если код яс уджала на челятика, кола сие кацы, кор кагас, садик шанис вуджа, медведя класса не ужадышны. И прамой школа ясен, бур места ясен, оз юна челяться туртны, горца уджан. Оз юршитны дитюкса сразу с щекот, с щекот рамка яса. Кучка кола не бжедышны сей каца, кага слыш. Гортас не нам лаю вашны, мы ты на двал урок вылын. Кага ас, оз вермы виштаны, медведя классен, пошаговая озор мы вичтали, мы появили. Озор це як конспект гіжний, да? Ми пи учителі вичтали. Сі я вам сапачка де манкувзіс. Аспочка, сьола маз бочтис, юрва маз бочтис. І слабок. Ні нам лагулі сі спіріялне. Тетрадка ясна, держк позже віджедлене, ошкиштне. Ми ти надвод кучам міча палочка, ясі дартма маач, кучам ма, кужаннен. Акуратна я гіжне. І держа сетен колонали, зевуна палочка ясна гіжалне, гіжаласне цифра ясна, да. І коло озшуну, вот кучам ти надартма ма міштем. А сі рядшіс, бур'єне міча мічасе, і підкедлене, о, кучам ти нататен міча дартма ма гіжне буква ате. Та я мені міча й накажече. Ставшис. И все видят нас, буква влада, и шуас. А миним? Вот та я, например, кажете. И селен, джорджал на кутас, шелам. Оскол сия ушибкаяса, постоянно налепиткадлене. А мука даже сакует ведлуда, шунута, аджанка. Мен верште йозлен, се шинным дон, будлаш, корешна кушанка ушибка, кодлышка, да индине. И еще эти торы мои зеважны. Мидим, кагаса зевьона не... Туртны сразу уж ясна. Первый я тылы сейчас, ну, сентябрь шуам. Ни на мэнсэ ща не туртны сылы шоламсэ. Кушам как кружок я, щек и английский мы кащу я на сразу первая класс чань. Ни на мла. Вот сентябрьсэ, кола бошне, бурноксанка, бошне, мамыс лоутпуск, имен мамыс, сетен же кола воджук, бошне школа шин. Продленка я спока, бошне, шинь япшань. Да и оскол мечай так агаслы. Кагаслы, даже какую мурок или нёль урок. Горта слог тазда, дитюкай вода ужне. Мукадыс, урок шани спластен куйлене, джорджен. Нинам ла видны сейш. Модаре, кола пижама на еше кужомской небыди, каспаштенна да и медна и ужешта, зитяй. На ланце все, что может перестройка. Вот чижи марес нас, артмас, и сижнен по возрасту вещи ставась юрва мад. А то ты еще и школа. И дерть на ланце, и все, что ты ставься, вен, все чупаться. И мука челядис лан заводить чатачам сопротивление. Оско синему на школа. На самом деле, все абу даже школа анделы. Кагаск, бурда, истерита, гортас. Мука челядис даже оскоси на водну ужне. Сывесна мы тогда на моясе в нас на ясе звучит садьма дасна и кола баранам школа амунна. Сеча меджалла. Значит, кола сила отцалны, гогарван мыслен юрвам искает, мыслен чувство яс искает. Кола сила шувалны. Ми гогарва мы там унджин. Дед, садик бурат. Ведь тогда на школа, се уджи дудж. Ми это на гогарва. Та я бы кухни, но мите, кад стався вермам, мите не доцала, мите не садьменда, давай кулуйте, талун ручанис лошадам. И мича уши одна куча, кулуй саптечны, портфель сапока уцал, не жена мича отечны. Виджедлены действительно мысли кола, необны зев, удобный пенал, не уже кухни дик портфель, медом вылосила, ну удобно, медом вылосила мича, медцелы кажечес. Бедным селасы скажет честь, кучам селан карандаш яс, кучам ручка яс, и хотя бы кучам горадость медвела кагаслан. Сеешь мы селан, сешам статус появит честь, мы все же вуль статус, ты же школьника другловен. Сижи марасин, кагаслан заводит че, за уджит обида, если мамы или папы заводит она, вывте ее на шутит на школа елыш, или сылан выль роль елыш. Но мы сыща, ты сыща школьник нын, мы на таджи мечтам о ком-то течем. Вот тачам то ряса кола джика джубарит, на медам не намазывал. То есть оскол, сылы сей зевна дойма, сей даже кола кэ оскол гору мы сылы сей неприятны. За джоляна. Но сылы лова кучка делева. Мы, ну вот, мы сыща обаль, мы сыща прамый школьник, да? Мене мамы кашува, мы име джоляна, мы мене выломка школа двочна, мы мене выломка лана садика кольчины, вот олана, вот сашам шувам ясы. Ковидлу, да, сашам торта шуну часто. А кола модара, виджедна, мы как гасля нартма. И сылы пыр се шувал. Гашка тачам тор ясчис, тачам джоляни кыв ясчис, и четик Шаня видит лас ясыш. И завещи так уже кага смеян вела ласлону школьник нас. Сылыш, куч бы бара, да, не ушибкайся, кажалны. А мы сыла на артма. Вот это талон, ачит садьмын, вот кучом-то. Виджет, мен так оставы с артма, с мимунам. И он и я челяд для намешой диктор, ми кажал важенен, оз гогорова на кад. Все общие мен учат проблема. Сылыш на мой будлан будильник яс, электронные часы и... Кога сос гогорво. Вот видишь, да, например, вот окмас час, 7 минут. Электронный час, и он петка для ма. А кумын колема, например, убедеч, дасках часыч. И кога сос сразу гогорво мой, окмас чанис, дасках каджис. Час, если он не лет пае, так уж менлась. Я мен поколение, лен сестав, син воджин. Все бытие пирог, лен кусочек, мы все сразу кажала. И мы аджам сие, час, и се. И мен пучка сын, мен даже став верьяйна, мы гогорвам, и мен, вот, колема, еша коим час. И мы все саджам однога. Кага оскуш, видишь, на циферблата часы?
3: Оскуш, мы нам как надо соскуш.
2: Вот, кола веледны.
3: Она по часы с бутляным шуны.
2: А кучка аджина кувьяс, мы кола, мы все модного кага заводит и видишь. Все же сэчам древний символ, мы кады смуна по кругу, все сэчам важный восприятие времени, все даже архетипеска то видишь, да, амбаража, все же шонды и слан мунамас. Кучес, да, все кадыслан кучес, все цис сечам нун важен, важен чань миян вирын, а миян он и ачилясь из озгу горвоны, кумынут урок смуна. А класса скаушала часы, но и видит лас на часы лас. И отжиг сечам повны, мы, тай мы урок с некуралем, ее с помощью сечане. Ну, то есть, тай зевуджит на самом деле проблема, и я бы куш первоклассник яслен, ну и подросток яслен, и озгу горвоны, тай часис ей. Если к тебе им тачам проблема, то або на шорся, не кураба шор вилална.
3: Ну вот, знаешь, он мы бедленным часами ша, а кусок электричества бурац батарея, куча ты тут мала над. А механические часы завити та не баравучала. Не думайте, мы ее не видичены. Все озвещи пурнали ловоцек, на лени не москав думает, не москав сен соттыны, чинтыны, юкны, им свыла тоже калькулятор, я с телефоном. Вещи с челяди сланы сбыли, швыла, чем до России, холом выла свечетласись.
2: Он говорит, тут все куджи, да. Мы, например, огурово, мы к огаджи шин в один час, и мы ради это именно циферблата часы. Мы нам кивали, то электронный, но мы сейчас пукты циферблат все, мы нам было туда, куда стрелка османа. Кумун мы нам кулемана. Теперь мы на джили куджи, ну, любой тор. И куджи это исправить, на кологор, да, туда она и не, куда нибудь кагас ворса, или куда нибудь еще ян, куда нибудь ланы, куда нибудь виджидласы, куркаши, мы нам аджис начали аджис. И кутенка обую на вылун, Ергдорин, а шин у нас, как гаслан, шин весь таз, значит, улын кутенка. Уктана мича, часы, стрелка ясен, и медем буд, минут, сетен вылыги же мои, мешся, чем детская часы ясен, сэшем за позже. Ну, та я утик, та чем мы нам виджеть лас, мы даже та чем тор, ну, кучем разница, да, часы. Ну, вот, влияет за вина. Он и я челядлен, школа с мунами сие, або шунка интересный вультор. Кучитен докота, кутентен муйка вультор вишталасне, мы учители слову масвиче демен, синта пачка демен кувзанда, став шолемна, ятчан мусе шита. А он и сечам вуны с кагаслен буре. Ятчины сесе, то дам лунускад. Сывас на мой сыму датор кагасадже, асла соломанон. Ну и гаджет я сече же бош там, телевизор яс. Была антурис машина, зев шумной, карынула, особенно зев шумной. И как гаслен нервная система, сащик, о, звермы. Артма, шо тебе быть текен? Паднат муна. Все думают, господи, еша на мыка, мене татче шу ясны, он юра, еша на мыка, куда сты мене мечтальны. Еша на мыка, мене кома свочны.
3: А вот психофизика, это зверши, кучу мыли шурство сая.
2: Конечно, а вершис, вот информационный поток с вершис, и ми ого выдерживает. Ми же ого вермы, лунтур шойны. Ми ян лакола кадмец, и сталось переваритесь за бура. Куча ка воды, куча кола, башка течешь, куча кола, питешь тыс. А информация дик же сиджи. Водин куджи волы. Ми ян не нам извел, да, ни кучам интернет не нам, никуда ж не нам... Тор я он бошт. Мунан школа, информация боштан. Сеща мунан гуляет не. Или секция лакучека, лужан вот мне волокотрала. И им кад, курсы ставь с юрат, кучека коле. Сеща мунан гурцов, что вычек мозеша сесть каштештан, да и все, и дай тюрмас. И кучка вела вода бурджака. С вас на моими уди там вела чугелнася информация сейчас. А он и кагук я смеян. Экраны видят, да не лунтер ясен. И куча он не шесть этен учитель. Куча он не шесть этен окружающий мир. Картинка ясен, координат, то, экранен, став окружающий мир. Все уджет бедами, думай, там я, он и я поколение, лен, та экран ясен, цел с нами десятельно, как габучкас, не на мостор. Все есть уже мукаце, реально, он восаде, дитюк ясес, восаде нен информация сейчас. Школа с мунтадж, кунам из вещма, с юрис, цел с нами тело ес, как ясен, уже шо, мене бе турмас, интоксикация, не помина, мне бе уже все, мене бе не на мостор. А учитель я дитюк я старая чина кучка интересная чека вещталны. Та я став понда сеше учитель роли на вещис. Будь кола кучка челяться будь и развлекательны. Меден видит лас на учитель вела. На же вела лас на компьютерный играя сеше, например, да. На лакола стимул реакция. А мой учитель сеже абу клоун. Слен мод роль. Ведь это мой информационный поток понда. Вот меня та я стала се заводить чис. Мы челяди соз выдерживает.
3: Оламачик вытер бураки помнитене. Кучем раду на молесна школа корка, кучем готовили тут мавна мийки вультер, де яско дімитка дьорташне. Огнінши урок помашем юлич, корчилять, із тирмашне янса чину та мидискад, а нурящем бирен барачу корчів лисне, медемоту мийки вичне. Збор, репетиція, курт, важка була чукартне, концерташне. Де урок костясен, вели тища зежи коліна на яса скиршіс, Кучемка ворсам яс пыркотырт лысны, вешек спорт занятия яс. Мила тача мыту ялуны сбырыс, мила уналы абокот абочны вильтудом лун яс.
2: И сиен же и взросла яс, да, вот мишорин там школьник ясилы, да, налы дерт гожем бурен заводит на велочи на зевщок, да, кола первый я толышся хотя бы, не сычем ее на это сконтролирует, на, видом, на дженникан вела ласна. И гашка еще ему титормин, мы здесь тоже кажали, чем ён же какага слудище гожем нас, чем кокнит же силы заводит на велочи на сентябрин. Даже как абу школьная программа куча. Интересно, вот библиотека, как гадка, ответила на позже. Сымуна, вот Карен Мен. Сымуна, зев Митчак, библиотека. Будь шиктына библиотека. Ветлен, Боштен книга, Митча книга. И Лудди, как гадка. Даже Осколуна. Вот Мурца, Луддиштен. И у Кагаслан уже кухнинджик. Кушенка интересное задание я с позже Боштена. Не обязательно школьная программа, куча гожа мудвелечина. И четика. Талун, уже когда настольно играешь ворсоштны. Кучка игровая, мыка луддины. Мыка ворсок, мост, да. Будлунка мурца, даже мыка вочешна учебной кушонка дела. Кага аслан, не кушон кризис озло. Мысли о баранын школамун. Вот видно, куйлана, куем толыш. И не ведь тедлана, мы лова миян. Кок яскад, да ки яскад.
3: Толыш мстинин он вор.
2: Толыш мстинин щекай, да. А мозг зачем же? Целый тоже кола муенка занимайчины.
3: На волем киверштелен си дживер масне лоне, тачем ще кудлом ясис. Кор си е митаке, кад оласке, ще скучен ке помка весна. Силу ще кът биргачене шуам, бара уджавне. Либе мудно ген лошед нолам се, джикачке вирще сила ноламес.
4: На ветверштелен тачем с верма жалоне. Можем отпуска петес. А котка зевдур вишис, гашка во. Изверме учрула ветлене. И во целен полем. А кучи ме му научрула. Ме огнен справи, че сен стави се вещема. Тачам се зеву налан ме вот виче таз го грда. Зеву гежет льозлен, тачам стрес се сабо. Кор не, кучам какат кола сборен му на научрула. Мы во тешке кола медем. Изверме тачам мед нервы се стачук ще мортеслен. И мед вот еджи квилалис. Сия учка жила, скода сели кола быть вечне. Мы же ставлен, бычам, сиес мы быть. Мы кот дури сабо кота, мы кот дури со кота, на туда мы тай скола вечне, косиан котен.
2: Ерми, я же версти олабнен, да, мы огоевермей. Шуны, ой, меним душ, мама, я че двоеч, да? Ужасным нен мам я, значит, да, сленым быть вечне. Си, да, уже проблема, кор, уже ткат кола сборща, кола бор, петь не учивала. Все чем же примерно, да, куча первоклассник лен, вот олен вылен, куча косиен, все же болечные выла, все ли декретен, вот куча веримен, кумен каден чечен, все же олен вылен. А он, вот и кат кола кышла, когда на кола локны, ты выла тоже вичедене, ты не дон ялене, ты не дучта дон ялене, и ты аж ты заводит анаджина модного чайтне, а вот мы джиктьёй тайне, мы катайне том ясис, от я гогрво не став сам, и тайне ог. Или модаре. Она, ой, куча мне стал, что там взросла ешь, да страшно ешь. А мне джик на кага, куча мне тайтан справить че, да? Буд возросла, насла, сушка проблема. Кола асли четны, куча мне кад, вот буфер, да, шуам, буфер, это чем безопасный кад. Шуам, кук вежон, или тулы, еще вот уджула петем борен. Мы те асли, чуктан, лона йоен. Вот прям действительно. Будьте, ну, йо-йо вата я тата нолу шта, пока, ну, пока видите шта, наблюдаете шта, и гашка мыка гогорва. То есть щетны аслен, легальные, сия катса, чоктыны аслен, ошибайчины. Мукадриса гашка убадыри куча коветлены прогуляйчины, потому что, ну, кузня сразу-то вела ланда. Свободно я олам ворон бара заводитны. Уджал. Или мортысленка отпуска свой шуам дурджик. Ну, кучка сейчас совпадет. Такую им толыч, например, выносила на отпуск. И все думают, господи, как мы, наверное, уже чукар мы. Когда сменим кола вылечь, он остался вечно. И все думают, мы что-то данные думают. Можно все знать заводить сейчас. Тут раз учатся бергедны. Да, подкальтны, подкальтны, все учатся. А у мужа манен. Все нам все думают, думают, думают. Значит, целый тоже кола первого я вижу онся. Аслы сбочны, вуль задание я с ними мне вочны, а надженникан по шагам все стався разгребает, и мы с ланчу кармама. Все же, например, даже кучека отпуска коммуна, он горд от локтан, даже уджил одна отпет, а горд один стався с чукармама. Сирка чукармама, бус чукармама, нять чукармама, все стався тоже стався кола убарды. Все то же самое. Главное, вот аж ты не повжи для нас, я уджит, кучека страшный, накопление юлиш. Или мы меняем сачам иллюзия. Мы вот станус, ой, умная ж. Мы станус от кужища ж. А меняем вот лова щека на борща вотчине. Кормя отнаным, кормя кутенка гортен, мы оговерим и ящным с оценивает. Коркучек мы вешкалам, ездора, только секи, ездора с миром ящным с нормальной виджетной самооценка, а смеян арт мы корми ящным сравнивает, а мукодыскад. олла дур декретен кормам я спукалене. Особе вот кук. Тудан. Да, кук декретен.
4: Квайтво.
2: Да, вот квайтво, вот мячим квайтво пукала декретен. Ми думайте, куч нам яму надо юзеска чорнит на кота. Воле, все чем чувство, все чем мов, мы ми вещи к ним асилы свищтальны саугар, мы не то, что мы кавуджалны. А юзера локтан, и куч качес. Вот и ктор, моттор, койматтор. И век же я мужу лад морт, коды ты не мика индас, мика и бурторшу вас. И кучка буштаны, а чис кучка раз и ставил сартма. А вот миян на митча юна, значит, мешает на миян жасланным мов пьясным. И тата на отика мов за важной, корми кутанка отпуску наш. Или дур, дур, больничный домой, да, кола век, лон ёскад. Медволан миян гогар ёз. Инака чорнит на общайчине, и мика вультор. Век мика вультор вочне, вуль книга луддине, вуль киновиджедне, вуль туй ясты карку жаветтедлене, мен миян век волна, мика, миян, миян, юр вемным занят.
4: Тогда я заскодес вот чародовичмысне и налага боката улепетне, а сейчас душнины кровати счетчине, и наявящик первый волосный подруга, он и подруга созволены, и морте социально изолированы, и челядит ле душу дас, ногчинеса. Зев бурмый корват морт сбылищни нос вермуджавны, оскусье, съелен пенчия, и вот все коли от нас. И у нас в Бурме тачем программы СМС. Сыктывкара, например, им, да, Слепочеветлене Народного университета, им социальные шурин езда, могут достать Будлун ветлене, им шамбат кандулищ, а пенсионер, если кученка путевка отчетлене, а будет донан, а вот все программы были, факультет ес, вот комин вид факультет были, и православие, психология, кувьяс, история, туристов свали. Но все стало с Дон Бочтек. Век же сен морте сабы утка, да? Даже гасилен челяги сабы или мата са йорт ясес, сене да сен кыхжен коуменен имеш. Главное седнерне Анастасия Анатольевна, мед морте се свивут нас. Они дед мен вот, что не за бурмы дистанционно учалан. А мы чай там и все, мы кодыр из лоши кола на пыр дистанционно. Мы думаем, это обуже буройны, як Атланта, это же пас. Рыгит гашка мен оставным из квартира вообще дасны. Продукта оского не обнываясны, да? Врачит город от волос. Буджалан дистанционно на мына щаты. Дико джоршичине асланым пончом я.
2: И вот ты сэшам буркушуванын, мой мортис не должен лонуют нас. И та я вот буд, да, возрастилась. Все же вот, бочь там первоклассниксы, да, медводя класса мунусься. Сие должен гогорванным, уся будут нас. Мы все все страшные. Ситуация, может быть, из поужеда, мы все школа вультор ставим, и все должен чувствовать, но мы мамы с кутенка обою на наулен. Да, все убитлены начали школа, но мамы все сбывают, да, сели учат мамы, да, получится, да, котка им взрослая, кода сыборща видят, да, кода отца ласили портфель течу у картны, и все вилла лазы бура, если кисели ним поддержка. Дик же сиди, да, сутикат класслен, да, по тоже адаптация, по цивесному, на заводите на гугорваному и кучонка пом, регидлова, да, на я матыще на кучонка, все чем уже чупать дора, и на я сей выпускный, сей, да, экзамен, я сей ЕГЭ, я сото не сдайте, на я озывью на полон, зевзевью на полон,
4: а мам бать кучи полоны.
2: И мам бать полоны. А полом сакай мурца убаратешне, ну и даже к экзамен того сдайте. Но мы не сеща, олам и салим помощать. Мод воз дайте, да, он у меня
4: не возможно. Или мод для буранка,
2: да. Конечно, конечно. Позже я даже окмусат класс бурен, аттестат бурен, кучека колледжа ветлене, сеща бара сдайте на экзамен.
4: Ну, колледжа зы буран.
2: Конечно, турс вариант на самом деле. И все варианты, если касли, петкали, не касли, вещтальны, вот мы, вот, давай пукшам, думаю, что там. Ну, вот верма словно мы, вот Лёка сдает на экзамен. Ну, даже не то, чтобы он сдает, да, а ну, бал, если слово, на чуть-чуть, и чечекаешь. Ну, видели нам, давай, думаю, что там, та, чем он, или, как сказать, из Москва поступает, не. Ну, вот, где же с Лёка? Ну, а мы, Лёка, смея тоже, за Бурезгау. Позже и таче поступить, не люб Кирова, видлене, да, и все ты на конкурсе суджет.
4: Зато горд от мамы
2: да, не рулады. Да, дед. И адаптация свечи дан, да, и буржука на коле, а с горд гагарит, как коле кагад. И кагас, лика таче шуалны, мы метыкад, ты он лот над, метыкад, му нам, виджет нам, ставься давай, реши там, да, ты реши там начит, куча косян му нам, му на начит, мы шелым чертиме до обязательно вылы, но если что, метыкад. И артма мы верстим, мортасли тоже, да, тоже колом, и ты обот над. Да, те муна нуджувале вуль места агашке, но те аботна куратор вермаслоны или начальник, он лишь век же позже юваслене. Артномый адаптация ювала мы сие проблема с зеки заводиче, кор мордас думайте мы сие с кшубутесне. Мы сие сканьпи моз вапие, шубутесне и сие должен начисто тен мика выплывайтне. А им какотка динад, ухниджик и пройдитне, любая адаптация.
4: На зебура Анастасия, мечайте мы имен, водина лошорни, мортлонолом елыш, сылен мупья сылыш, юзка дхита дья сылыш, вучлань, корам тиянес, вучи шорнитне.

Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: Вести Комигор.
1: Студия Максим Канов. Корамков за Невельтерьяс. Тая величан вой, челядес школа эсэн одланы мата кыкшо ветымын туед. Налын кушта эс куим шурс гагар километр. Во панчамшан джонталыма дас шижим юкан, шосая километр. Уржессэн одыма дас муниципалитетын. Кын шура юждыма, лычыдыма подаветланин. Места эвса кудьясы вуджыдыма кык ямыздас миллион шай тотсыг. Сыктынса пальчиктын куимлаан уржессэ эштадыны. Школа эсэ мунан туяс бурмадам была, комилан кудьеш таво торьедыма соттыт шок вайтымын миллион сая шайт. Чёрч детсад ясы вочинен яс. Коми республикаса ань яслан котыр пас яс анщес юбилей бур вочмасчам яслан история ыжит форуман, кыпыт чукарчилам ытылтыс ытмуном лыш ветеран ясыз, общественник ясыз да том енбеа войтырыз, медам вочны уржлы кывкарты да лышадны вочи вылабала яс. Коми ань яслан котыр таямиян регионца медваш ытмуном республикалан чёрч я, сие же шурс ыкмышо кы житет воон чужам. Тая кадан артмис вужны зэвджит туй, йона вешчис ань яслан олан ног да обществован тычандун, но юалым яс да мог яс колесны пышти сэшим ясам же.
2: На первой конференции, которая проходила в Усть-Сысорске, 67 делегатов, их вопросы были младенчество, детство, ликвидация неграмотности. Разве когда-нибудь вопросы материнства и детства будут второстепенными? Никогда. Эта тема до сих пор остается одной из главных деятельностей нашего Союза.
1: Форум Нуадан Луна, а сейчас чужан Лун пасис пыди пуктана гыщча республика совечка длан котыра пырыш Наталья Хозяинова. Подругая щань медбур кожинан целуи расшьеса аняслан котырщань эзыч пас.
3: Мы ездим с Союзом женщин Республики Коми по нашим городам и районам с лекцией, посвященной здоровью женщин. Встречи так и называются, о своем, о женском. Посвящены они именно женской онкологии, ее профилактике, лечению. Мы ездим вместе с врачами и с теми женщинами, которым удалось излечиться от онкологии, и они делятся своим опытом.
1: Район яса социальный десант яс, торья военная операция сабы частан, гытыр яс дамам яслы отцыг, уна челядящий меяслы отцыг, уна могыш сымын некамын. Республика сакутырын некамын шурс вочмасчищ ань, ная ужаланы и кар ясын, и ичет пошелок ясын, быдлан торьяланы мелылунын да мукады скылымын. Кывзам емденеш Елена Бирюковас.
4: Помощь, проводы на 1 сентября детей в школу. Обязательное участие в общезначимых районных мероприятий. Это Герасимовская ярмарка. Они активные участники и создатели подворий от поселений. С началом проведения СВО наши женщины плетут сети. Эти женщины села Усть-Вым, поселка Илья-Шор.
1: Бы дво котыр ытара пачкала ытмынына пыры, унжик ань да том ныв. А сичка ло кодлы вожа нодны тая колонада тычана ескост урж.
5: Я постоянно помогаю в Сабдувкарской детской больнице, центру временного содержания женщин и детей, которые кризисного центра, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Ну и вообще периодически обращаются женщины, и по мере возможности вместе с другими членами Союза женщин мы оказываем помощь.
1: Балая союзлан вель ужидыш, пыртная федерация чупада вель учтас яс, оцавны том мам яслы да челядящие меяслы, пачкадны республикаты ветлам, сбульмадны культура да искусствован вель проект яс. Республика садет сад ясын, талон ужала нёль да джин шур сая педагог, кызвыныс воспитатель яс. Бырящи сымын нёль мужичей, шылада как вечкадлыш да выньер сымадыш веладыш яс. Став воспитателищ дас ыкмыс прочентыс ужаланы шик садет сад ясын. Джин шис не уна эчаджик таршам педагоглан былы стыдым лун яс. Мукадыс шар образование специалист яс. Кык коймад юканыслы комын вид ветымын нёль арыс, томыс эча. Быд воспитатель выла комин шаркодя артма как ямыс зон посне, медунан нывкада зонка ущинца группа ясын, медача интаса детсад ясын. Выль вочань школа ясын, косины пыртны искусственный вежер да юртым ясын лёг суомы швидчащем кужей курс яс. Талун я технология счерти тыдым лун яс пондасны щетны витатчань да сэтиэт классы челядлы. Нейросеть урок яс выла турьедасны да сижим час и сымын даже юртан безопасности. Выль велычем яссы шуома котыртны вежан на сэтчид. Мед воч заводитасны республикаса да сэти школаан. Сыктывкар, Воркута, Ущинск да Ухтаын, выльгарца Налимов немамы дад номера да кулан дин шлица школа ясын. Кванториум ясын да IT-куб ясын. Ын якады таршым занятия ясы свыфты колонаш. Педагог ясы даштасны торьян. Ыкмышы шижимдасы шунжик учитель. Мыла рут тури да мукат гежат лебач эновты пырша уланын яс. Таво гожым орнитолог яс чукартесны эссымын таршым майшыдлана пасид яс. Ученый яс туялесны вырваса дас районын. Кучам кывкарты двачасны тадмалы Селена Золотарева.
6: Сыктывкат лчань воркота дорса щойда заказника. Читава гожем орнитология судитесна ужавна да саяс экспедиция. Медва чукартесна пасидес шоч лыба час черти. Эткамен торчуема дис.
7: Установлено, что у нас ряд птиц опять продолжает продвигаться на север. Вот выпь большая в настоящее время отмечена даже практически в устьевой части Нерицы. Это около самой Печоры. Ранее было известно в районе Донды. Получается, что этот вид расширил свой ареал более чем на 500 километров.
6: Ем помкая си майша, чем лыщей до заказника, воркута он чинислы пискулька джоджек, жит куч да вою варш яслен. Орнитологи ощайтен наяс майша для морд. Техника восна и чина рут, тури лыд, щиндор да тон тыдорын.
7: В первую очередь аэролодки, которые создают огромный шум, проникая до самых верховьев рек. Они создают мощный фактор беспокойства, очень негативно влияет на фауну, даже зверей. Например, крахалей уменьшается в несколько раз. Редкие охраняемые виды начинают покидать эти места.
6: Тава экспедиция слан кыпкарда ясуще отен ло орнитологи слан вызем эткамынлан пашкадны торген виджанам мута съезд, вызем саны ученые астырбура подула, насыща выстасна вырва виджан министерство.
1: Ты кем занят в Ультарьяс?
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь, на северо-востоке умеренный. Ветер северо-западный 7-12, на крайнем севере порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 3 плюс 8 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 5 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5-7 градусов, а атмосферное давление начнет расти.

0: Реклама.
1: Все оптика, все включено. Очки от 2490 рублей. Линзы, оправа, работа мастера. Никаких доплат. Хорошее зрение недорого. Очки от 2490 рублей. Все включено. Все оптика. Подробности акции на сайте всеоптика.рф. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Подробности далее. Расчет гаубицы «Гиацинт Б» группировки войск «Центр» уничтожил под Добропольем группу украинской пехоты. Об этом сообщили в Минобороны. Дроноводы во время разведки обнаружили живую силу противника, которая пыталась отступить с передовых позиций. Пехотинцы противника использовали естественное укрытие. Командование приняло решение нанести огневой удар. Артиллеристы выдвинулись на огневую позицию и открыли огонь на поражение. Владимира Путина ждут сегодня с речью на международном дискуссионном клубе «Валдай». В этом году он проходит в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости. Заседание клуба началось еще 28 сентября и завершится сегодня. Его тема – ответственность за будущее, пределы возможного или возможности беспредела. Глава государства с 2004 года ежегодно встречается с валдайцами, выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам. В работе клуба за годы его существования приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 84 стран мира. Госдума приступит к рассмотрению проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Ранее документ прошел обсуждение в правительстве. Согласно документу, бюджет будет дефицитным, но сбалансированным. Доходы в следующем году превысят 43 триллиона рублей, а расходы составят 48,8 триллиона. Как и прежде, выполнение социальных обязательств станет приоритетной составляющей бюджета. В частности, расходы на здравоохранение в следующем году составят более 7 триллионов рублей. На детский бюджет в ближайшие три года потратят более 10 триллионов рублей. Он включает в том числе перерасчет детских пособий, а также маткапитала. К слову, последний повысится на уровне годовой инфляции. Отдельная статья расходов предусмотрена на финансирование образовательной инфраструктуры. Более 200 миллиардов рублей выделят на капитальный ремонт школ и еще 73 миллиарда на строительство и ремонт детских садов. А в России может измениться способ получения пенсии. Для этого достаточно будет иметь под рукой телефон. Соответствующие рекомендации разработал Минтруд. Согласно документу, выплаты можно будет получать в отделениях Почты России по цифровому удостоверению МАКС. Сейчас, напомню, для этого требуется паспорт. Как пояснил парламентской газете замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов, телефон уже давно перестал быть простым средством связи. С одним лишь QR-кодом в мессенджере МАКС можно будет получать пенсии в отделениях Почты России. Стоит заметить, что цифровой способ получения услуги уже не новый и используется, к примеру, для льготного посещения музеев. О сроках нововведения ведомстве не уточнили. Уголовное дело возбуждено по факту аварии с пассажирским автобусом в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УМВД. Напомню, ДТП произошло минувшим утром на федеральной трассе Чита-Иркутск в районе поселка Дровяная. Водитель автобуса сообщением Улан-Удэ Чита-Агинская выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с большегрузом. По данным Минздрава Забайкалья, в аварии пострадали 8 человек, из них 6 были госпитализированы. Европейская конфедерация волейбола допустила наших волейболистов к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола на своем сайте. Решение было принято административным советом после рассмотрения допуска наших команд Международной федерации волейбола. При этом конкретные условия реализации и соответствующие организационные механизмы будут разработаны позднее, говорится в сообщении спортивной конфедерации. Первым крупным турниром, где российские сборные смогут принять участие, станет Лига наций следующего сезона. Ближайший чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин и женщин запланированы на 2028 год. Напомню, российские сборные были отстранены от международных соревнований в 2022 году. Состояние здоровья капитана самолетов Fly Dubai Смита Мачхара стабильное. Об этом сообщило в соцсети X посольство Индии в Саудовской Аравии. В настоящее время пилот находится в больнице города Табук и получает необходимую медицинскую помощь, отметило посольство. Напомню, утром в среду самолет Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия и через какое-то время экстренно приземлился в Табуке. В компании подтвердили, что на борту произошла драка между пилотами. Как утверждали СМИ, один из летчиков ранил второго ножом и пытался разбить самолет. Террорист задержан и находится под следствием. По последней информации, борт спас один из пассажиров, израильтянин, который не имеет опыта вождения самолетов и работает обычным сантехником. Палаточный городок растет в центре Мадрида. Число желающих таким вот образом выразить протест высоким ценам в стране на жилье перевалило за 1000, передает РИА Новости. Массовые протесты в испанской столице начались после того, как власти выселили из арендуемой квартиры 87-летнюю женщину, которая большую часть жизни проживала в ней. Под давлением общественности испанским властям все же пришлось пойти на уступки. Правительство одобрило 2 декрета с мерами по защите арендаторов, которые включают защиту от неправомерных выселений и автоматическое продление договоров аренды.
И вернемся в Россию. Отопление.

0: И в Москве начнут включать с сегодняшнего дня. Об этом накануне написал мэр Сергей Собянин в мессенджере «Макс». В первую очередь тепло придет в детские сады, школы и больницы. Затем в жилые дома, офисные здания и промышленные предприятия. Работы по подготовке к сезону были завершены в срок. Все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. Подготовлены аварийные бригады и необходимая техника, добавил градоначальник. Синоптики закрыли пляжный сезон на юге страны. В Евпатории, Геленджике и в Ейске вода остыла до 17 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. В Феодосии и Анапе температура пока еще 19 градусов. Теплее всего вода в Ялте, Алуште, Туапсе и Сочи 21-22 градуса. Синоптик отметила, что в октябре температура в регионе будет соответствовать норме. Похолодание до 11-17 градусов прогнозируется уже в выходные. После этого воздух немного прогреется, но купаться все же будет прохладно.
1: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» обыграл «Сибирь» 3-1 в континентальной хоккейной лиге. Клуб из Ярославля возглавил сводную таблицу регулярного чемпионата. Лидер «Востока» «Металлург» потерпел поражение от «Шанхайских драконов» 1-4. «Сочи» был сильнее «Салавата Юлаева» 6-3. «Спартак» проиграл «Трактору» 2-4. «Акбарс» взял верх над «Барысом» 4-1. «Автомобилист» победил «Ладу» 3-1. Евгений Малкин вышел на 36-е место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Российский форвард отличился за Питтсбург в матче против Филадельфии. Теперь на счету Малкина 534 гола в карьере. В этой же игре точным броском также отметился партнер россиянина по клубу Егор Чинахов. Нападающий Вашингтона Александр Овечкин занял третье место в рейтинге лучших первых номеров драфта Национальной хоккейной лиги за всю историю. Россиянина, напомню, выбрал Вашингтон в 2004 году. Овечкин уступил в этом рейтинге по версии НХЛ только Марио Лемье и Сидни Кросби. Обоих выбрал Питтсбург. Лемье на драфте 1984 года, а Кросби в 2005 году. Исполком Российского футбольного союза обсудил создание рейтинга клубов, который может использоваться при жеребьевке групп Кубка страны. Инициативу представил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Предполагается, что использование рейтинга будет стимулировать команды добиваться высоких результатов в каждом розыгрыше турнира. «Ахмат» обыграл представителя второго по значимости дивизиона футбольного чемпионата Турции «Батман Петралспор» 2-1 в товарищеском матче. В составе грозненцев отличились «Сидыбе» и «Касентура». Это были новости спорта.
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на Радио России.
1: Погода.
0: В Магадане сегодня от 3 до 5 тепла, без осадков. В Владивостоке 14-16 градусов. В Екатеринбурге 15-17, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске от 13 до 15 градусов. В Вологде плюс 8-10. В Сыктывкаре от 3 до 5 тепла, кратковременные осадки. В Калининграде плюс 18-20. В Пензе 13-15 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха днем составит 14-16. В Москве облачно, днем 11-13. Сейчас в столице 6 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление высокое, 763 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь, на северо-востоке умеренный. Ветер северо-западный 7-12, на крайнем севере порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 3 плюс 8 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 5 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5-7 градусов, а атмосферное давление начнет расти.

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Воркутинка Зинаида Амельяненко удостоена звания «Мать-героиня». Об этом на своей странице сообщил глава Коми. Вместе с супругом она воспитывает 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Самому старшему уже 30 лет, самый младший учится в начальной школе. Зинаида Амельяненко не только любящая мама и жена, она дарит тепло и поддержку другим, работает медсестрой в воркутинской больнице скорой медицинской помощи. Жительница заполярного города стала второй многодетной мамой в нашей республике, удостоенной такой высокой награды. В июле президент своим указом присвоил звание «Мать-героиня» Юлии Аршинцевой из Ембы. В Сыктывкаре накануне перестали курсировать сезонные автобусы номер 124 и 127. Для большинства дачников конец сезона наступил неожиданно, без предупреждения. А тем временем у местных жителей еще не убран на грядках урожай. В теплицах дозревают помидоры. В погребах не заложены запасы на зиму. Жители Морова обратились в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми и в Коми Автотранс и получили отказ. «Руки не опустили», – написали письмо главе региона и мэру города, рассказала активистка Ирина Човбан.
2: Мы, активные жители местечка Морова Сыктывдинского района, открыто обращаемся к мэру нашего города Мартышину Максиму Юрьевичу и главе Республики Коми Галштейн Ростиславу Эрнстовичу с огромной просьбой продлить дачный маршрут 124 и 127 хотя бы до 31 октября. Новость о том, что дачные маршруты будут курсировать до 30 сентября, стала для нас, дачников, неожиданностью, так как в прошлом году дачные маршруты действовали до 17 октября. В официальных источниках информация о прекращении дачных маршрутов не было. Мы оказались очень ограничены во времени для того, чтобы обратиться во всевозможные инстанции. Тем не менее, за несколько дней нами было собрано более 200 подписей, и мы успели подать заявление в Министерство транспорта 28 сентября. Но наше заявление будет рассмотрено только в течение 30 дней. Мы очень просим найти возможность вернуть людям дачные маршруты до 31 октября. В столь сложное для России время дачники, пожилые люди, дети лишаются возможности еще побыть на воздухе, оздоровиться, спокойно завершить дачный сезон. Ведь для нас это не прихоть, а образ жизни. И защите, пожалуйста, возможность дофинансирования дачных маршрутов 127 и 124. Не отбирайте у нас, пожалуйста, веру в завтрашний день.
1: На родине народного писателя Коми Геннадия Юшкова гостей встречают радушно, с песнями и шаньгами с картошкой. Именно здесь, в здании Часовской библиотеки, которой в этом году исполняется 120 лет, заработал детский культурно-просветительский центр. Такие в рамках национального проекта «Семья» сегодня открываются по всей стране. Слово министру культуры и архивного дела Республики Коми Марине Бурмистровой.
3: Здесь будет открыта студия мультипликации, будет открыта студия бисероплетения, во многих других центрах открыты монтажные студии, творческие, режиссерские, звукозаписи, да, и другие, те, которые сейчас популярны у детей и молодежи, которые помогают им не только, в том числе, когда ребенок придет за книгой, открыть в себе и научиться новому навыку современному, который понадобится им в дальнейшей современной жизни.
1: Творческие мастер-классы, кинопоказы, квизы, литературно-исторические игры и экологические путешествия. В детском центре всесторонне будут изучать историю и культуру родного края и, конечно же, читать всей семьей, в том числе и сотни новых книг, приобретенных в рамках нацпроекта. На другие темы. В здоровом теле здоровый дух, которым можно поделиться с теми, кто нуждается. В Республиканском центре крови завершают акцию для спортсменов. Здесь особенно рады тем, кто решил стать донором первый раз. На днях пришли участники Федерации зимнего плавания Коми. Те, кто следит за своим здоровьем, желанные гости, делится заместитель главного врача Наталья Соколова.
4: Спортсмены – это здоровье, спортсмены – это правильный стиль жизни, это активная жизненная позиция, это все то, что нужно для донорства крови.
1: Рушан Рамазанов впервые сел в кресло донора. Около 10 лет уже в Федерации. Решил заниматься зимним плаванием из-за частых вирусных инфекций. Теперь о болезнях не вспоминает. Хочет, чтобы и другие стали здоровее.
5: Я очень много слышал, конечно, о донорстве. У меня очень много знакомых, кто сдавали кровь. Некоторые являются почетными донорами. Вот решил тоже попробовать. Конечно, мне уже больше 40 лет, но, как говорится, начинать никогда не поздно.
1: Выпускники интерната имени Католикова провели субботник в межадрском хозяйстве детского дома с уважением к народному учителю и добрыми воспоминаниями о нем. Задачей было посадить новые саженцы и провести санитарную чистку кедровника, который заложен десятилетия назад. Воспоминаниями поделилась выпускница детского дома Ирина Гаврилова.
6: На совете бригадиров было озвучено задание сделать их высадку. Значит, мальчики для нас выкапывали лунки, а мы сажали деревья. В засушливое время, когда дождей было мало, мы ходили, поливали их. Некоторые деревья были слабенькие, и они не прижились. Поэтому где-то через год примерно нам привезли новую партию деревьев. И сейчас у нас огромный кедровник.
1: Для учащихся агрошколы-интерната кедры были и объектом исследования. Со своими работами ребята участвовали в различных всероссийских конференциях и были призерами. Про самого Сан Саныча выпускники говорят, что об этом легендарном человеке можно говорить вечно, не хватит и целого дня. И важно, чтобы нынешнее поколение хранило то, что было сделано с таким трудом. Тогда будет чем восторгаться, где жить, отдыхать и трудиться. Сегодня, 1 октября, в Сыктывкаре состоится фестиваль «Активное долголетие». В День пожилого человека Дом развития культуры и искусства Сыктывкара по улице Кирова, 21, превратится в центр притяжения для старшего поколения. В 14 часов здесь пройдет мероприятие, цель которого – продемонстрировать многообразие возможностей для активной и здоровой жизни в любом возрасте. Гостей ждет насыщенная программа на нескольких тематических пространствах, а также разнообразные активности – от игр и мастер-классов до угощений пловом и консультирования по вопросам пенсионного и социального обеспечения. Вход свободный. Сегодня же на официальном сайте Воркутинского музейно-выставочного центра откроется выставка Музея Победы «Никто не забыт. Сохранение памяти о советских военнопленных», посвященная одной из самых трагических, но наименее освещенных страниц истории Великой Отечественной войны – судьбам советских узников. Подробнее о проекте рассказывает заведующая отделом информационного центра Музея Победы Юлия Григорьева.
7: Мультимедийный выставочный проект будет демонстрироваться в рамках работы Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. В экспозиции представлено более 100 копий фотографий и документов, рассказывающих о нахождении советских военнопленных в концлагерях. Выставка раскрывает жестокую политику в отношении пленных красноармейцев, систему лагерей вермахта, тяжелейшие условия содержания, а также знакомит с аналогией событий и историями отдельных военнопленных. Стоит отметить, что по данным Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, в годы войны в плен попало более 4,5 миллионов советских военнослужащих. Из них погибло около 2,5 миллиона человек, что составило более 54% от общего числа.
1: Все желающие могут посмотреть экспозицию до 30 ноября.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
1: Сыктывкарская школа номер 9 – серебряный призер всероссийского финала президентских состязаний по летним видам спорта. Соревнования проходили в Сочи, в детском центре «Орленок», где в течение 20 дней за победу боролись сильнейшие школьные команды со всей страны. 67 из них были соперниками наших ребят, учеников 7 А-класса. Результат сыктывкарцев – вторые в теоретическом конкурсе и в подвижных играх, и второе место в общекомандном зачете. Всероссийский финал президентских состязаний по летним видам спорта – это главные школьные соревнования страны. Команды со всей страны ведут борьбу за кубок в спортивных и творческих дисциплинах, а заодно участвуют в образовательной программе. Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России. Комигор. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь, на северо-востоке умеренный. Ветер северо-западный 7-12, на крайнем севере порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 3 плюс 8 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 5 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. температура воздуха плюс 5-7 градусов, а атмосферное давление начнет расти.

0: Музыкальный календарь.
1: Музыкальные события сегодняшнего и ближайших дней в веках, а также те, кто к ним причастен, снова в поле внимания. А с ними Вячеслав Тарабукин. Здравствуйте. На этой неделе, 29 сентября, в именинниках Ирина Грибулина, российская эстрадная певица, композитор, поэт. Ее песни есть в репертуаре Иосифа Кобзона, аж более 30, Валерия Леонтьева, Людмила Гурченко, Анны Вески, Валерия Абазинского, Валентины Толкуновой, Александра Маршала и других известных исполнителей. Ну да и сама поет недурственно.

0: включи свои веснушки. Все четыре киловатта. А Сережка, Сережка, отвечает со скамейки.
1: Да девчонка без веснушек.

0: хватало для сюжета.
1: Также 29 сентября, но далеко уже 1935 года, родился Джерри Ли Льюис, американский певец, один из ведущих исполнителей рок-н-ролла 50-х. Родился в бедной семье, играть на пианино Льюис начал в раннем возрасте вместе со своими двоюродными братьями. Именно в те годы Льюис получил прозвище «Убийца». Будучи пианистом и не имея возможности отходить от инструмента, Льюис направлял всю свою ураганную энергию в игру, часто дополняя ее ударами по клавишам ногами и головой. Но однажды и буквально чуть не убил своего бас-гитариста, балуясь пистолетом и не проверив, заряжен ли он. И все-таки в 1986 году, когда был создан зал славы рок-н-ролла, Джерри Ли Льюис стал одним из 10 первых его членов.

Продолжаем бег во времени. 2 октября чествует Гордона Самнера. Но однажды его стали называть коротко «Стинг». Британский рок-певец и музыкант, звезда мирового масштаба, пару треков которого знает любой слушатель радио. В переводе с английского «Sting» – «Жало». Прозвище к нему приклеилось то ли за его любимую на репетициях черно-желтую футболку, то ли за его упрямый характер. Бабушка Гордона привила ему любовь к чтению. Она дала мальчику остров сокровищ. После этого книги были неразлучными спутниками подростка. В 1987 году Sting записал альбом «Nothing Lies a Song». Название было навеяно строчкой из 130-го сонета Шекспира.

1953 год подарил в этот день музыкальному миру Игоря Романова, рок-музыканта, композитора, аранжировщика. Игорь – участник групп «Россияне», «Апрель», которая стала землянами, где он получил свои наибольшие опыты и известность, благодаря в том числе хиту «Путь домой».

1964 год, 3 октября. День рождения вокалиста, гитариста, композитора, поэта, аранжировщика, звукорежиссера и продюсера российской рок-группы Агата Кристи Вадима Самойлова. Он учился в музыкальной школе, но затем закончил радиотехнический факультет по специальности конструирования и производства радиоаппаратуры. Впрочем, и там музицировал. Сначала самодеятельность, фестивали, следом студийные работы, гастроли и вот уже опыты продюсирования. Не только с Агатой Кристи, но их «Черная луна», безусловно, в истории российского рока 90-х.

Среди первых октябристов и Кевин Скотт Ричардсон, американский музыкант, певец, участник группы Backstreet Boys, то есть в переводе «Парни из задворок». Незамеченные достойным образом у себя на родине в начале 1996 года, по итогам турне в Европе, парни стали лучшей иностранной группой года в Германии. Это стало заразным в этом же году по всей Евразии. Признаны одними из самых успешных начинающих артистов в мире. Их best альбом, одноименный Backstreet Boys.

Твист – одно из стойких, буквально утвердившихся упражнений на мировом танцполе в 60-е годы прошлого столетия. 3 октября 1941 года родился его популяризатор Чабби Чакер. Американский певец и автор песен. Поворотным моментом в карьере певца стала запись в 1960 году кавер-версии песни Хэнка Балларда «The Twist». Вскоре сингл стал настоящим хитом и 19 сентября 1960 года достиг первой строчки рейтингов журнала Billboard. Вскоре перебрался через железный занавес. В те годы и к нам танцевали все.

Из знаменательных событий этих дней октября. 1945 год. В возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз на ярмарке в Алабаме. За песенку «Старая овечка» он получил $5. К пению Элвис пришел вполне естественным путем в местном детском церковном хоре. Сам выучил основные аккорды на гитаре, слушая блюзы и старинные духовные песнопения. После школы Элвис работал водителем грузовика, а вечерами занимался на курсах, чтобы получить специальность электрика. Но карьера Элвиса Пресли неожиданно повернулась в другую сторону. Благодаря однажды решению записать в любительской студии поздравление ко дню рождения матери. И тут его заметили. Наверное, трудно было не заметить.

0: Очередной музыкальный вояж во времени организовал для вас в микрофоне Вячеслав Тарабукин, за пультом режиссера Роман Козлов. Ударим по струнам прошлого снова через неделю. До встречи.
1: Музыкальный календарь.
2: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
3: Вести Комигор.
4: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Воркутинка Зинаида Амельяненко удостоена звания «Мать-героиня». Об этом на своей странице сообщил глава Коми. Вместе с супругом она воспитывает 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Самому старшему уже 30 лет, самый младший учится в начальной школе. Зинаида Амельяненко не только любящая мама и жена, она дарит тепло и поддержку другим, работает медсестрой в воркутинской больнице скорой медицинской помощи. Жительница заполярного города стала второй многодетной мамой в нашей республике, удостоенной такой высокой награды. В июле президент своим указом присвоил звание «Мать-героиня» Юлии Аршинцевой из Ембы. В Сыктывкаре накануне перестали курсировать сезонные автобусы номер 124 и 127. Для большинства дачников конец сезона наступил неожиданно, без предупреждения. А тем временем у местных жителей еще не убран на грядках урожай, в теплицах дозревают помидоры, в погребах не заложены запасы на зиму. Жители Морова обратились в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми и в Коми Автотранс и получили отказ. «Руки не опустили», – написали письмо главе региона и мэру города, рассказала активистка Ирина Човбан.
5: Мы, активные жители местечка Морова Сыктывдинского района, открыто обращаемся к мэру нашего города Мартышину Максиму Юрьевичу и главе Республики Коми Голштейн Ростиславу Эрнстовичу с огромной просьбой продлить дачный маршрут 124 и 127 хотя бы до 31 октября. Новость о том, что дачные маршруты будут курсировать до 30 сентября, стала для нас, дачников, неожиданностью, так как в прошлом году дачные маршруты действовали до 17 октября. В официальных источниках информация о прекращении дачных маршрутов не было. Мы оказались очень ограничены во времени для того, чтобы обратиться во всевозможные инстанции. Тем не менее, за несколько дней нами было собрано более 200 подписей, и мы успели подать заявление в Министерство транспорта 28 сентября. Но наше заявление будет рассмотрено только в течение 30 дней. Мы очень просим найти возможность вернуть людям дачные маршруты до 31 октября. В столь сложное для России время дачники, пожилые люди, дети лишаются возможности еще побыть на воздухе, оздоровиться, спокойно завершить дачный сезон. Ведь для нас это не прихоть, а образ жизни. И защите, пожалуйста, возможность дофинансирования дачных маршрутов 127 и 124. Не отбирайте у нас, пожалуйста, веру в завтрашний день.
4: На родине народного писателя Коми Геннадия Юшкова гостей встречают радушно, с песнями и шаньгами с картошкой. Именно здесь, в здании Часовской библиотеки, которой в этом году исполняется 120 лет, заработал детский культурно-просветительский центр. Такие в рамках национального проекта «Семья» сегодня открываются по всей стране. Слово министру культуры и архивного дела Республики Коми Марине Бурмистровой.
6: Здесь будет открыта студия мультипликации, будет открыта студия бисероплетения, во многих других центрах открыты монтажные студии, творческие, режиссерские, звукозаписи, да, и другие, те, которые сейчас популярны у детей и молодежи, которые помогают им не только, в том числе, когда человек придет, ребенок придет за книгой, открыть в себе и научиться новому навыку современному, который понадобится им в дальнейшей современной жизни.
4: Творческие мастер-классы, кинопоказы, квизы, литературно-исторические игры и экологические путешествия. В детском центре всесторонне будут изучать историю и культуру родного края. И, конечно же, читать всей семьей. В том числе и сотни новых книг, приобретенных в рамках нацпроекта. На другие темы. В здоровом теле здоровый дух, которым можно поделиться с теми, кто нуждается. В Республиканском центре крови завершают акцию для спортсменов. Здесь особенно рады тем, кто решил стать донором первый раз. На днях пришли участники Федерации зимнего плавания КОМИ. Те, кто следит за своим здоровьем, желанные гости, делится заместитель главного врача Наталья Соколова.
7: Спортсмены – это здоровье, спортсмены – это правильный стиль жизни, это активная жизненная позиция, это все то, что нужно для донорства крови.
4: Рушан Рамазанов впервые сел в кресло донора. Около 10 лет уже в Федерации. Решил заниматься зимним плаванием из-за частых вирусных инфекций. Теперь о болезнях не вспоминает. Хочет, чтобы и другие стали здоровее.
8: Я очень много слышал, конечно, о донорстве. У меня очень много знакомых, кто сдавали кровь. Некоторые являются почетными донорами. Вот решил тоже попробовать. Конечно, мне уже больше 40 лет, но, как говорится, начинать никогда не поздно.
4: Выпускники интерната имени Католикова провели субботник в межадерском хозяйстве детского дома с уважением к народному учителю и добрыми воспоминаниями о нем. Задачей было посадить новые саженцы и провести санитарную чистку кедровника, который заложен десятилетия назад. Воспоминаниями поделилась выпускница детского дома Ирина Гаврилова.
9: На совете бригадиров было озвучено задание сделать их высадку. Значит, мальчики для нас выкапывали лунки, а мы сажали деревья. В засушливое время, когда дождей было мало, мы ходили, поливали их. Некоторые деревья были слабенькие, и они не прижились. Поэтому где-то через год примерно нам привезли новую партию деревьев. И сейчас у нас огромный кедровник.
4: Для учащихся агрошколы-интерната кедры были и объектом исследования. Со своими работами ребята участвовали в различных всероссийских конференциях и были призерами. Про самого Сан Саныча выпускники говорят, что об этом легендарном человеке можно говорить вечно, не хватит и целого дня. И важно, чтобы нынешнее поколение хранило то, что было сделано с таким трудом. Тогда будет чем восторгаться, где жить, отдыхать и трудиться. Сегодня, 1 октября, в Сыктывкаре состоится фестиваль «Активное долголетие». В День пожилого человека Дом развития культуры и искусства Сыктывкара по улице Кирова, 21, превратится в центр притяжения для старшего поколения. В 14 часов здесь пройдет мероприятие, цель которого – продемонстрировать многообразие возможностей для активной и здоровой жизни в любом возрасте. Гостей ждет насыщенная программа на нескольких тематических пространствах, а также разнообразные активности – от игр и мастер-классов до угощений пловом и консультирования по вопросам пенсионного и социального обеспечения. Вход свободный. Сегодня же на официальном сайте Воркутинского музейно-выставочного центра откроется выставка «Музея Победы. Никто не забыт. Сохранение памяти о советских военнопленных», посвященная одной из самых трагических, но наименее освещенных страниц истории Великой Отечественной войны – судьбам советских узников. Подробнее о проекте рассказывает заведующая отделом информационного центра «Музея Победы» Юлия Григорьева.
10: Мультимедийный выставочный проект будет демонстрироваться в рамках работы Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. В экспозиции представлено более 100 копий фотографий и документов, рассказывающих о нахождении советских военнопленных в концлагерях. Выставка раскрывает жестокую политику в отношении пленных красноармейцев, систему лагерей вермахта, тяжелейшие условия содержания, а также знакомит с аналогией событий и историями отдельных военнопленных. Стоит отметить, что по данным Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, в годы войны в плен попало более 4,5 миллионов советских военнослужащих. Из них погибло около 2,5 миллиона человек, что составило более 54% от общего числа.
4: Все желающие могут посмотреть экспозицию до 30 ноября.
11: Радио России. Комигор. Спорт.
4: Сыктывкарская школа номер 9 – серебряный призер всероссийского финала президентских состязаний по летним видам спорта. Соревнования проходили в Сочи, в детском центре «Орленок», где в течение 20 дней за победу боролись сильнейшие школьные команды со всей страны. 67 из них были соперниками наших ребят, учеников 7 А-класса. Результат сыктывкарцев – вторые в теоретическом конкурсе и в подвижных играх, и второе место в общекомандном зачете. Всероссийский финал президентских состязаний по летним видам спорта – это главные школьные соревнования страны. Команды со всей страны ведут борьбу за кубок в спортивных и творческих дисциплинах, а заодно участвуют в образовательной программе. Вы слушали новости.
11: Вести
12: Коми-Гор.
11: Радио России Коми-Гор. Погода.
13: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь, на северо-востоке умеренный. Ветер северо-западный 7-12, на крайнем севере порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 3 плюс 8 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 5 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5-7 градусов, а атмосферное давление начнет расти.

0: Реклама.
1: Все оптика, все включено. Очки от 2490 рублей. Линзы, оправа, работа мастера. Никаких доплат. Хорошее зрение недорого. Очки от 2490 рублей. Все включено. Все оптика. Подробности акции на сайте всеоптика.рф. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске российские военные отбили атаку ВСУ в Запорожье. МВД намерено ставить электросамокаты на учет по аналогии с машинами. В Европе связали упадок промышленности.

0: командир отделения 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным «Леон».
1: Парни собрались с духом и начали окружать как бы противника. Он не ожидал, что так быстро их в кольцо их возьмут. Начинаем сначала с одной стороны противника отстреливать, потом с другой, чтобы он не мог поднять голову. Если он не хочет выходить из опорника, мы берем ТМ-ку, просто кладем ее, все взрываем и закапываем этот опорник вместе с противником.
0: По словам военного, ВСУ оставили на позициях в Егоровке пулеметы, винтовки, автоматы производства стран НАТО. И напомню об освобождении населенного пункта Егоровка, Минобороны сообщила минувшим днем. Прожиточный минимум повысится почти на 7% в следующем году. В итоге его размер составит чуть больше 20 тысяч рублей. Кроме того, настолько же поднимут МРОТ. В будущем году минимальный размер оплаты труда повысится почти до 29 тысяч рублей. Соответствующие цифры заложены в бюджет на ближайшую трехлетку, которую обсудят депутаты Госдумы. В пояснении к законопроекту уточняется, что вслед за базовым повышением данной величины повысятся размеры пособий и прочих социальных выплат. Пенсии с этого месяца поднимут некоторым категориям граждан. К их числу относятся военные, полиция, пожарные и таможенники. В прошлом году повышение составило 7,6%, а вот сколько будет в этом, пока неизвестно, но не меньше обозначенных 4%, уточняет парламентская газета со ссылкой на проект правительства. Изменения коснутся в том числе военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, военных пенсионеров, сотрудников Росгвардии со специальными званиями, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также Федеральной противопожарной службы. Почти 120 тысяч молодых людей этой осенью отправятся к местам несения службы. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. По его словам, в армию призвано уже около 80% граждан. Высоких результатов удалось достичь благодаря круглогодичному призыву, уточнил генерал-полковник. Бурдинский вновь напомнил, что призывники не будут проходить службу в зоне СВО. Для выполнения задач специальной военной операции российскую армию комплектуют только теми, кто заключил контракт на прохождение военной службы. Ситуация на топливном рынке стабилизируется до конца текущего года. После этого устойчивый рост цен продолжит замедлиться. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года, который разработал Центробанк. В Банке России уточнили, что рост цен на топливо стал одним из факторов, повлиявших на инфляционные показатели. При этом регулятор ожидает, что после восстановления производственных возможностей влияние этого фактора будет постепенно снижаться. Согласно данным Росстата, на 21 сентября бензин подорожал более чем на 21% с начала года. МВД намерена ставить электросамокаты на учет по аналогии с машинами. О перспективах ужесточения контроля за СИМами накануне говорили на совещании в Совете Федерации. Один из приглашенных экспертов, представитель ГИБДД Виктор Стельмах, пояснил, каким образом будет работать эта схема. Владельцы электросамокатов запишутся через госуслуги, придут, сфотографируются, получат СТС-ку и таким образом станут на учет. Правила движения для них разработают после разделения между понятиями средства индивидуальной мобильности и мопеды. И напомню, на том же совещании представитель Следственного комитета предложил выдавать права на управление СИМ только с 16 лет. Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования республики. Поздравительная телеграмма продублирована на сайте Кремля. Глава России отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между странами. Государство планомерно реализует крупные совместные проекты, координирует усилия в международных делах в интересах построения более справедливого, многополярного миропорядка, отметил Путин в телеграмме. Российский лидер выразил уверенность, что предстоящая встреча глав двух государств на саммите АТС в Шэньчжэне послужит дальнейшему укреплению партнерства и стратегического взаимодействия. В Европе связали упадок промышленности с отсутствием российского газа. Об этом напрямую заявил президент Франции Эммануэль Макрон на минувшем экономическом форуме в Мадриде. По словам лидера Пятой Республики, отказ Европы от российского топлива лишил ее промышленность одного из ключевых факторов конкурентоспособности. Доступное топливо, отметил французский лидер, обеспечивало энергией Центральную Европу, которая оставалась производственным ядром континента и поддерживала другие сектора экономики. В этих условиях Макрон призвал создать единый энергетический рынок в Европе и договориться о более справедливом распределении финансовой нагрузки крупных энергетических проектов. Он также предложил ориентироваться на низкоуглеводородную энергию. Источником такой энергии, напомню, являются солнце и ветер. Москвичам рекомендовали сегодня использовать метро для поездок в связи с локальными перекрытиями движения в центре города. Об этом сообщил столичный департамент транспорта. Поездки на метро сэкономят время и позволят не менять планы, говорится в сообщении. Тех, кто не имеет возможности отказаться от автомобиля, призвали планировать маршрут заранее и закладывать.

0: вкладывать больше времени на дорогу. Температурные качели ожидаются в столичном регионе. После первых заморозков в Москву снова вернется аномальное тепло. Обо всем подробнее расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
1: В центральной России вероятность осадков сохранится небольшой, но это не значит, что регион минует арктическое вторжение. К субботе в мегаполисе похолодает до плюс 9, а в ночь на воскресенье даже ударят заморозки до минус 2. Но для бабьего лета это хороший симптом. Из-за похолодания антициклон усилится, и в условиях солнечной погоды уже в начале новой недели в регион вернется аномальное тепло.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Исполком Российского футбольного союза обсудил создание рейтинга клубов, который может использоваться при жеребьевке групп Кубка страны. Инициативу представил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Предполагается, что использование рейтинга будет стимулировать команды добиваться высоких результатов в каждом розыгрыше турнира. Ахмат обыграл представителя второго по значимости дивизиона футбольного чемпионата Турции Батман Петралспор 2-1 в товарищеском матче. В составе грозненцев отличились Сидибе и Касентура. Автодор уступил Уралмашу 75-80 в баскетбольной единой лиге ВТБ. Клуб из Екатеринбурга вышел в лидеры турнирной таблицы. Уникс разгромил Динамо из Владивостока 117-75. Для дальневосточников этот матч стал дебютным в единой лиге. Локомотив обыграл Сибирь 3-1 в континентальной хоккейной лиге. Клуб из Ярославля возглавил сводную таблицу регулярного чемпионата. Лидер Востока «Металлург» потерпел поражение от шанхайских драконов 1-4. Сочи был сильнее Салавата-Юлаева 6-3. «Спартак» проиграл «Трактору» 2-4. «Акбарс» взял верх над «Барысом» 4-1. «Автомобилист» победил «Ладу» 3-1. Евгений Малкин вышел на 36-е место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Российский форвард сегодня отличился за Питтсбург в матче против Филадельфии. Теперь на счету Малкина 534 гола в карьере. В этой же игре точным броском также отметился партнер Малкина по клубу Егор Чинахов. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
0: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16 градусов, ожидается кратковременный дождь. В Хабаровске 11-13 и дождливо. В Челябинске возможен небольшой дождь, температура воздуха там 18-20. В Тюмени без осадков 17-19 градусов. В Казани 11-13, местами дожди. В Нижнем Новгороде 10-12 градусов. В Краснодаре 18-20, кратковременные осадки. В Ялте дожди и 18-20. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха днем составит 14-16 градусов. В Москве облачно, днем 11-13. Сейчас в столице 9 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление высокое, 759 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Что, Алексашка, захотел еще с нами прогуляться?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
1: Ну что, тронули?
2: Пойдемте.
0: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
3: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
0: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
4: Дима! Подожди!
1: Ты что орешь?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
7: Это волшебство технологий.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
9: Передаем сигналы точного времени.
10: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. На эфирных часах 8 часов 12 минут и 26 секунд. Четверг, на календаре 1 октября, второй месяц осени. Вот начинается, ну а завтра последний рабочий день на этой неделе, так что будем готовиться. Павел Сурков, Татьяна Голованова все это утро вместе с вами.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал «Радио России». Конечно же, следить за нами на национальной платформе «Макса». Все последние новости и события на сайте вести.ру.
10: Ну и сейчас поговорим о рынке зерна. Вчера стало известно о том, что правительству поручили организовать закупку зерна у аграриев в государственный резерв. Такое решение принял президент России Владимир Путин. Решение принято на фоне сложностей с реализацией урожая из ограниченной работы южных портов. Крайне важное, наверное, решение, об этом говорят многие эксперты, это решение позволит снять излишки зерна с рынка и поддержать аграриев. Вопрос в том, сколько закупить в госфонд, когда и по каким ценам.
11: Ну, о том, собственно, что означает это решение для российской экономики и для российского аграрного рынка, аграрного сектора, давайте узнаем у аналитика, доктора экономических наук и профессора Леонида Холда. Он с нами на связи. Леонид Иванович, здравствуйте.
12: Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Павел.
11: В чем актуальность этого решения? Почему оно принимается именно сейчас? И что это значит вообще для аграрного сектора нашей страны?
12: Ну, смотрите, в чем проблема. Проблема в том, что Россия производит значительно больше зерна, чем потребляет. Вот экспортный потенциал – это не просто красивое название и предмет для гордости. Это то, что мы просто обязаны убрать с рынка и обязаны вывести за рубеж, иначе на рынке будет перепроизводство, ну, по-русски, просто затоваривание соответствующими последствиями в виде падения цен, невозможности реализации и так далее. Азово-Черноморский коридор экспортный, в общем-то, был основным, он обеспечивал порядка 80% всего зернового экспорта, он существенно заблокирован. Работает сейчас, ну, не на полную мощность, два порта в Новороссийском узле и Туапсе. Ну, где-то там они прокачивают, может быть, год из вот этих 80%, процентов 10-15 вот, в сегодняшней мощности. Остальное нужно куда-то девать. Значит, в принципе, что в таком случае делают? В таком случае каким-то образом зерно нужно, по импортному говоря, тезаурировать. То есть арестовать, то есть убрать с рынка. Значит, как можно это сделать? Можно сделать закупки государственные. И есть интервенционный фонд. И там, кстати говоря, известная цифра была уже названа. Это порядка 3 миллионов тонн может быть таким образом закуплено. Спор идет по цене. Аграрии хотят повыше. Правительство, естественно, исходя из тех денег, которые есть, повыше, не повыше. Это вот такая философская категория. Повыше не хочет. Вот. Это активизация внутренних закупок для различных нужд, то есть перенесение на более ближние даты закупки там, для животноводов, для мукомолов там, и так далее. И это спешный поиск альтернативных логистических коридоров, которые, кстати говоря, за последние месяцы существенно выросли. Но, правда, вот все это вместе еще пока не позволяет растащить тот объем, который вываливается на, в Южном федеральном округе и в Северокавказском федеральном округе на рынок. Поэтому еще нужно работать.
10: Леонид Иванович, а почему экспорт зерна из России замедлился, и как сильно этот избыток действительно давит на рынок?
12: Замедлился он по известным причинам. Порты были атакованы, корабли, которые возили зерно, были атакованы, что серьезно затруднило и транспортировку, и главное отгрузки. Отгрузка зерна – это не просто вот порт, судно и грузовик с зерном. Это целая там портовая инфраструктура, которая была, в частности, в ряде портов ведущих повреждена. Большие-большие элеваторы там со всякими транспортировочными линиями, очистками и так далее. Вот, это здесь понятно, что произошло. Значит, что касается избытка, он давит на рынок очень сильно. Дело все в том, что вот этой отгрузки больше всего, да, зависит, конечно, весь АПК Российской Федерации, но больше всего зависит предприятие Южного федерального округа и именно главного производителя зерна в стране Ростова и Краснодара. Там, кстати говоря, в Ростове и Краснодаре даже было объявлено чрезвычайное положение в связи вот с этим кризисом. Значит, повлияло, плохо повлияло. Цены рухнули, и сейчас по сообщениям с мест, и в прессе я смотрю, место там где-то 12-13 тысяч рублей за тонну, которые были, или там 15 необходимых аграриям для хорошей такой сочной рентабельности, зерно торгуется так, в спотовом варианте и очень небольших количествах по 5, по 6. Это значительно ниже себестоимости. Ну, ниже себестоимости – это рыночный сигнал, к чему вы сами понимаете, что зерно невыгодно, и, в общем, с ним связываться тяжело. А у аграриев сейчас идет посевная, озимые сеются, и озимые – это 70% той же самой пшеницы и ячменя будущего урожая. И нужно рассчитываться по кредитам за все те работы, которые были до уборки и с уборкой вместе, и плюс ко всему посевная. Вот, собственно, последствия.
10: Вы знаете, очень многие слушатели сейчас зададутся вопросом, ну хорошо, если мы через юг не можем загрузить, значит, пшеницу в другие страны, а почему мы не можем это сделать со стороны Азии? Там все-таки из-за Ормузского пролива, из-за прогнозов ООН очень нужна наша пшеница. Мы один из крупнейших поставщиков мира в этом плане. Почему мы не можем отправить по железной дороге, например, и там загрузить с Владивостока, там тоже есть порт?
12: Смотрите, зерно в мире в дефиците. Сегодня исчезновение с рынка или уменьшение на рынке присутствия российского зерна – это кризис. Цены на мировом рынке выросли очень-очень резко, процентов на 40. Это означает, что отсечение от стола произошло для многих миллионов человек на земле, которые и так не очень хорошо ели. Вот, поэтому зерно нужно. И альтернативные коридоры различные, они используются и увеличиваются. Но тут два вопроса. Первая цена. Вот смотрите, чтобы перевезти на Дальний Восток по железной дороге, другого варианта же нет, это нужно загрузить, разгрузить и везти. Железная дорога и так нагружена. Зерновозов, я думаю, на 30 миллионов тонн одномоментно не найдешь. То есть это организационно проблематично, и самое главное с точки зрения калькуляции. Но этот канал используется для тех потребителей, которые там есть, и где цены позволяют это съесть, такую цену. Значит, используется даже, вот я читал, Северный морской путь, туда из Ставрополя через Мурманск отправлено, по-моему, 300 тысяч тонн для того, чтобы быть погруженными на корабль и по Северному морскому пути для дальневосточных потребителей быть доставленным. Значит, используются балтийские порты, используются ленинградские, санкт-петербургские порты. Там тоже ряд портов, но проблема в том, что их отгрузочные мощности они не столь большие, как, например, Новороссийский узел. Новороссийский узел один в прошлом году, через него ушло 21 миллион тонн. А там мощности, ну, миллион тонн, там, полтора миллиона тонн. Это же зависит от самого порта, от его размера.
10: Как-то скромно выглядит, вы знаете, как за страну обидно, за наших аграриев. Они могли воспользоваться этой ситуацией и неплохо заработать на внешних рынках, а получается, что портовая инфраструктура не успевает за реальностью.
12: Да нет, она успевала и успевает, но она была по понятным и географическим и торговым причинам сосредоточена на Черном море, потому что наши потребители в основном это выход через Черное море, дальше Средиземное, там Суэцкий канал и снабжение Африки, Египта, Турции и так далее. Мы так торговали. Это такая обычная география, вот как торгуешь, так торгуешь. Другие порты тоже есть. Мы торгуем и начали увеличивать поставки через Каспийское море. Ну и не сбрасывайте со счетов то, что в Среднюю Азию у нас поток железнодорожный, в общем-то, в Казахстан не идет, там свое зерно есть, но идет зерно в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Там поток есть, и он большой довольно-таки. Он не уменьшается. Вот, поэтому с альтернативными маршрутами как развивать? Они есть. Но, к сожалению, быстро это сделать сложно.
11: Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите о том, что сейчас, благодаря уже готовности портов принять все необходимые грузы, да, соответственно, весь логистический путь, он понятен. А вот с точки зрения тогда цен по обеспечению этого логистического пути, мы понимаем, что он будет дорожать для конечного потребителя.
10: И вообще, а где хранить зерно?
11: И где хранить зерно,
10: купить,
11: да.
10: Это не проблема, а хранить-то его в чем?
12: Ну, с точки зрения цен, конечно, при каждой отгрузке все это дело калькулируется. Здесь, я так понимаю, мы пользуемся тем, что на мировом рынке цены выросли. Если бы они не выросли, конечно, отгрузка масштабная, такая замещающая, через север там, или через Дальний Восток, или там через Каспий там нормально торговля, как шла, так и идет, она проблематична, тем более через Северный морской путь. Но если торгуется, значит, пока у нас цена вмещается. Хотя это существенно дороже, чем торговать из Черного моря. Почему? Ну, потому что там же производство, считайте, там 100 километров до производителя, до порта довез, отгрузил, и самый короткий путь до потребителей. Это такой естественно и выгодный, естественно, логистический путь. Поэтому с этой точки зрения, да, там с ценами пока мы проходим, ну и пока на рынке дефицит, в общем, цены будут высокими. Значит, что касается хранения. С хранением, да, есть проблемы. Почему? Потому что часть зерна, и так уже просто получилось исторически, она уходила прямо начинает собирать в июле, в августе, в сентябре, вот то, что мы уже прошли, уже должно было быть отгружено там 10 миллионов. Значит, отгружено вместо этого в 3 раза меньше. Соответственно, этот хвост куда-то надо девать. На него расчета особого не было. Но Минсельхоз, насколько я знаю, он индивидуализирует мощности хранения. Там я вообще, в принципе, за одну из мер поддержки предусмотрел бы льготное хранение. То есть такое вот не покупать зерно у кого-то, кто не хочет продавать по дешевке, а просто брать на хранение. Такие возможности можно изыскать.
10: Вот, кстати, интересная идея. А что касается потребителей, у нас появляются тут вопросы от слушателей. Они интересуются, ну хорошо, если зерно подешевело внутри страны, если пшеница подешевела внутри страны, хлеб-то подешевеет внутри страны.
12: Ну, тут вряд ли. Почему? Потому что, понимаете, в хлебе зерна, вот долгие споры всегда ведутся, кто хлеб дорожает, производители зерна или мукомолы и все прочее. Так вот, зерно в хлебе составляло в лучшие времена 20%, не больше. И у хлебопеков есть напряжение с инфляцией издержек, там же у них тоже все дорожает. Я думаю, что просто это удешевление зерна для них позволит, ну, минимум сдержать немножко рост цен на хлеб.
10: Вот вы сейчас нас удивили, да, потому что мы думали, что пшеница, она...
11: Пшеница-то там
10: это мука,
11: должна
10: мука,
11: быть.
10: Это хлеб.
12: Ну и потом, понимаете, мы все заинтересованы в том, чтобы и мукомолы, и животноводы, ну, не пользовались тяжелой ситуацией в аграриях, не скупали за бесценок. Почему? Потому что, ну, тогда будут проблемы с воспроизводством зерна. И дешевое зерно сегодня обернется очень дорогим послезавтра, если вообще имеющимся.
11: Понятно, то есть, а вот это плечо, да, вот, о котором мы говорим, да, ценовое, когда действительно мы, может быть, ощутим, ну, хоть какие-то изменения по ценам, или этого ожидать все-таки не приходится, просто они останутся и стабилизируются, цены ничего не подорожают?
12: Я думаю, что в условиях инфляции, в общем, надеяться на то, что вот такое вот временное удешевление резкое зерна, сейчас начнут действовать меры, оно опять будет подниматься в цене, хотя бы до уровня себестоимости. Потому что с народно-хозяйственной точки зрения, вы знаете, я бы не желал бы удешевления за счет покупки зерна в аграрии по 5000 рублей. Ну, просто я понимаю, что в следующем году зерна не будет.
10: Ну а в целом про сельское хозяйство, если говорить, зерно позволит, не знаю, нарастить животноводческий комплекс. Ну то есть, когда одна сфера помогает другой сфере.
12: Ну это да. Ну с точки зрения животноводства в этом году, в общем, ну как обычно, там есть свои проблемы, но никак это на животноводство не повлияло, кроме того, что сейчас у животноводов есть возможность купить зерно подешевле. У них птицеводов это 60% затрат. И цены на птицу, все жалуются, что они растут. Но я хочу напомнить, что они года полтора вообще стояли на месте. Вот. И с учетом инфляции, если выкинуть из цен, то свинина, например, и птица не только не растут в цене, они вообще снижаются, если выкинуть инфляцию за, там, за тройку лет. Вот. Что касается самого зерноводства, в этом году очень неплохой урожай, кстати говоря. Вот если не эти неприятности, то был бы, в общем, гарантированно получен хороший доход с соответствующими дальнейшими там последствиями хорошими для села. Плодоводы неплохо поработали в этом году, поэтому в сельском хозяйстве ситуация, в принципе, не самая плохая, вернее, совсем неплохая. Вот не считая вот этой вот затоварки рынка, который случился по независимым от села причинам.
10: Да, но тем не менее, во всем мире проблема с удобрением, грозят нехваткой продовольствия. У нас, как я понимаю, с продовольственной безопасностью все очень даже хорошо, даже с излишком. Тем не менее, а что касается удобрений, удобрения у нас все свои, или мы тоже пострадали из-за перекрытия Ормузского пролива?
12: Нет, нет, нет. Наоборот, цены в мире выросли. Собственно, они выросли и на наши удобрения. Российская Федерация один из крупнейших поставщиков удобрений на мировой рынок, и они в спросе. Аграрии наши, в общем, получали их в этом году. Проблем, если у тебя деньги есть, естественно, проблем с удобрениями не было. А вот в мире, да, отсутствие удобрений вовремя весной, например, азотных, привело к тому, что общий мировой урожай, помимо вот этой черноморской проблемы, в общем, не самый хороший. Да плюс европейцев еще добавьте. Там была засуха сильнейшая, и они недопроизвели зерно, и, собственно, на мировой рынок меньше их зерна поступает. А они тоже крупные поставщики. Таким образом, как-то вот в мире ситуация совсем нехорошая с продовольственной безопасностью. Что касается нашей безопасности, у нас зерна уже намолотили в два раза больше от потребности, от внутреннего потребления. В принципе, речь идет о том, чтобы вот куда-то деть или хотя бы дезаврировать вот 40%, 50% произведенного зерна, обеспечивая его отгрузки постепенные за рубеж. Ну, оно в переизбытке, оно есть. Вот. Что касается мяса и так далее, оно производится сегодня по потребностям. В общем, там, с точки зрения безопасности вопросов нет.
11: Понятно. Таким образом, все-таки мы можем оценивать ситуацию на аграрном рынке, ну, не как оптимистичную, но, по крайней мере, как стабильную. Мы видим, что имеют место механизмы, которые
10: должны поддержать
11: наших аграриев. Но и опять же, то, что касается импортозамещения именно в части удобрений, мы готовы. И к зиме мы готовы, и к зимнему периоду тоже. Аграрная отрасль умеет смотреть вперед. Спасибо большое. Аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук, профессор Леонид Иванович Холод был с нами на связи. Говорили о поручении президента организовать закупку зерна у аграриев в государственный резерв. Это решение было принято на фоне той ситуации, которая сложилась с реализацией урожая из-за ограничения работы южных портов. Мне кажется, что мы достаточно полно описали эту ситуацию. И
10: 140 миллионов тонн с учетом новых регионов. Это урожай зерна в России по итогам 2006 года, ну, по крайней мере, по многим прогнозам.
11: Продолжим через минуту.
2: 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрителей ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергиенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+. 9 октября в концертном зале «Москва» отмечаем день рождения «Люмисфера» масштабным концертом. «Битлз», «Куин», «Майкл Джексон» и «Билли Айлиш» в звучании симфонического оркестра. Мировые хиты. Концерт, который объединит поколения. Подробности на люмисфера.шоу. 6+.
9: Сигналы точного времени.
11: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, на календаре четверг, 1 октября, 8 часов 31 минута и 16 секунд. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром вместе с вами обсуждаем самые последние новости и события.
10: Да, новости, которые касаются всех нас, без исключения, неважно, работаем мы, учимся мы, на пенсии ли мы. А правительство внесло в Государственную Думу проект бюджета на 27-29 годы, подписал его премьер-министр Михаил Мишустин. Если коротко, экономика, по прогнозам, будет расти в 27 году на 1,4%, а к 2029 темпы должны разогнаться почти до 2,5%. При этом бюджет сразу планирует на следующий год с дефицитом. В 27 году расходы будут заметно больше доходов. Расход почти 49 триллионов рублей, доходы около 43. А разница 5,5 триллиона рублей. А дальше траты тоже будут расти. В 28 до 51 практически триллионов, в 29 до 54 триллионов. А самое важное для большинства из нас — это социальные расходы. Власти прямо говорят, главная задача — выполнить все обязательства перед людьми. А, то есть пенсии, пособия, поддержка семей, помощь участникам СВО, их близким – это в приоритете. Плюс оборона, безопасность и крупные национальные проекты, инфраструктура и технологии. А про пенсии. В 27 году их поднимут дважды. С 1 февраля на 6,8%. Это по уровню инфляции за 26 год. А потом с 1 апреля добавят еще 3,3%. А в итоге к концу года средняя пенсия по старости должна дойти до 29 904 рублей. И это не просто цифра, для многих семей это реальный ежемесячный доход. Продолжат платить и другие важные выплаты, единое пособие, материнский капитал, его тоже проиндексируют по фактической инфляции. Если останется, еще останется, точнее, ежегодная семейная выплата, это когда людям с двумя и более детьми возвращают часть уплаченного НДФЛ, и вырастут максимальные суммы пособий по больничным, по беременным, и родом, по уходу за ребенком. А на эти выплаты в 27 году планируют потратить 1 600 000 000 000 рублей. Ну вот, кстати, еще важные новости про МРОД. Два важных показателя, от которых зависят многие выплаты, это прожиточный минимум и МРОД. А в 27 году оба вырастут также на инфляцию на 6,8%. Прожиточный минимум составит 20 227 рублей на человека, а значит, подрастут и пособия, которые считают от этой планки. А МРОД, минимальный размер оплаты труда, тоже станет выше, 28 935 рублей. Для тех, кто получает зарплату на уровне минималки, это ощутимая прибавка. А на медицину в 27 году выделят больше 7 триллионов, из них почти 2 триллиона из федерального бюджета, еще 5 через фонд ОМС. Это больше, чем в прошлом году, а значит, упор делают на развитие отрасли, на закупку соответствующего современного оборудования, на ремонт и на доступность услуг. Школы и детсады, в образовании ставка также на инфраструктуру, более 100 миллиардов рублей пойдет на стройки, ремонты, а цель — построить 150 новых школ к 2020 2030 году. Ну и на капитальный ремонт школ выделят 200 миллиардов рублей, на детские сады 73,5 миллиарда. А это новые здания, и в том числе и ремонт старых.
11: Ну и важно подчеркнуть, что еще внесен проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и там на все три года запланирован профицит бюджета социального фонда, который в 2027 году составит порядка 31 миллиарда рублей. В 2028 году увеличится до 210 миллиардов, а в 2029 до 356 миллиардов рублей. И как пояснили, соответственно, чиновники, в проекте бюджета учтена именно индексация пенсий и социальных пособий, о чем вот мы говорили.
10: Ну, вообще бюджет делают так, чтобы поддержать людей здесь и сейчас, да, это пенсии, пособия, минимальный размер оплаты труда, и одновременно вкладываться в будущее. Это дороги, это технологии, это школы, которые я уже упоминала. А теперь этот проект будут обсуждать в Госдуме, и параметры могут меняться как в меньшую, так и в большую сторону, но общий вектор понятен. Социальная опора плюс развитие.
11: И это действительно так, потому что настоящее развитие возможно именно тогда, когда осуществляется вся необходимая социальная поддержка, в том числе тем слоям населения, которые в этой поддержке нуждаются на регулярной основе. И именно эти изменения, они и касаются бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, да и вообще федерального бюджета в целом.
10: Ну и национальным проектам также уделят особое внимание. 561 миллиард рублей будет направлен на реализацию проекта «Продолжительная и активная жизнь», о котором мы неоднократно уже говорили в эфире. В том числе эти деньги пойдут на мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и программы лекарственного обеспечения.
11: Ну и, собственно говоря, что происходит в социальной сфере, какие нас ждут изменения, какие нас ждут преобразования, что самое важное произошло и происходит здесь. Об этом подготовила обзор наша коллега Мария Абрашкина специально для нашей программы и для всех слушателей Радио России. Давайте сейчас его послушаем.
13: Социальный блок с Марией Абрашкиной. Просто о важном.
14: Октябрь в России начнется не только с нового календарного листка, но и с целого набора изменений, которые могут отразиться на семейном бюджете, ипотеке, микрозаймах и даже на покупках в интернете. Причем часть нововведений заметит практически каждый. Например, изменятся тарифы на коммунальные услуги. А для семей, которые собираются брать ипотеку, с 1 октября начнут действовать новые условия программы «Семейная ипотека». Есть изменения и для тех, кто пользуется микрофинансовыми организациями, а также для продавцов и покупателей на маркетплейсах. Давайте разберемся спокойно и без сложных юридических формулировок, что именно меняется и кого это касается. ЖКХ. С 1 октября вырастут тарифы. Первое изменение, которое многие увидят непосредственно в квитанции. С 1 октября в России пройдет основной этап индексации тарифов на коммунальные услуги. Повышение перенесли с июля на октябрь. При этом цифра будет различаться от региона к региону. Например, для Москвы средний индекс установлен на уровне 15%. Для Московской области 12,8%. Для Санкт-Петербурга 14,6%. В некоторых регионах повышение будет еще выше. Но здесь важно понимать, это не означает, что абсолютно каждая строка в платежке автоматически увеличится ровно на указанный процент. Итоговая сумма зависит от конкретных тарифов, объема потребления, нормативов и состава коммунальных услуг. Поэтому сравнивать лучше не только общую сумму в квитанции, но и отдельные строки – воду, электричество, отопление, газ и другие услуги. Что делать потребителю? Во-первых, не удивляться новой сумме в октябрьской квитанции. Во-вторых, проверить показания счетчиков и убедиться, что они переданы корректно. И, наконец, если сумма выросла заметно сильнее ожидаемого, стоит посмотреть, какая именно услуга подорожала. Это поможет отличить обычную индексацию от возможной ошибки в начислениях. Семейная ипотека станет зависеть от количества детей. С 1 октября меняются условия программы «Семейная ипотека». Теперь ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей в семье и от региона. То есть единой ставки для всех участников программы больше не будет. Новые правила относятся к кредитам, которые будут выданы с 1 октября 2026 года. Например, в большинстве регионов семьи с 5 и более детьми смогут получить кредит по ставке 2% годовых. С 4 двумя детьми по 4%, с тремя по 6%. Для семей с двумя детьми ставка составит 8%, а с одним ребенком до 7 лет – 10%. Максимальная сумма кредита также будет различаться. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей условия другие. Там ставки будут находиться в диапазоне от 4 до 12%, в зависимости от числа детей. Что это значит на практике? Если семья только собирается оформлять семейную ипотеку, после 1 октября необходимо внимательно смотреть именно на свои условия, количество детей, возраст младшего ребенка, регион и размер кредита. При этом речь идет о новых договорах, а не о том, что уже оформленная ипотека вдруг будет пересчитана по новым правилам. Еще один важный момент. Максимальный срок субсидирования льготного кредита устанавливается до 15 лет. Микрозаймы. Третий дорогой заем получить будет нельзя. С 1 октября вводятся новые ограничения для микрофинансовых организаций. Если у человека уже есть два непогашенных займа с полной стоимостью кредита больше 200% годовых, МФО не сможет выдать ему третий заем с такой же высокой полной стоимостью. Это одна из мер, направленных на борьбу с чрезмерной закредитованностью. То есть логика здесь достаточно простая. Если человек уже взял два дорогих микрозайма и еще не рассчитался с ними, оформить третий аналогичный заем ему не дадут. При этом это пока не полный запрет на получение любых микрозаймов. Ограничение касается именно займов с высокой полной стоимостью кредита. Банк России также сообщил, что более жесткие правила начнут действовать с апреля 2027 года. Для обычного человека главное смотреть не только на рекламную цифру вроде «займ за несколько минут», но и на полную стоимость кредита. Она показывает реальную цену заемных денег. И если человек регулярно закрывает один микрозайм другим, новые ограничения могут стать поводом остановиться и пересчитать всю долговую нагрузку. Здесь уже речь не столько о новых правилах, сколько о финансовой безопасности семьи. Колбаса и другие мясные продукты. Расширяется маркировка. С 1 октября расширяется перечень мясной продукции, которую необходимо маркировать. Производители и другие участники оборота должны наносить на товар средства идентификации и передавать сведения о нем в систему «Честный знак». В перечень попадают, в частности, отдельные виды вареных, жареных и копченых колбас. Маркировка нужна для того, чтобы товар можно было проследить на разных этапах – от производства и до продажи. В системе появляется информация о конкретной продукции, а у государства появляется дополнительный инструмент для контроля ее оборота. Для покупателя это не означает, что с 1 октября в магазине придется делать что-то новое. Главная работа ложится на производителей, поставщиков и продавцов, а потребитель получает возможность использовать маркировку как дополнительный источник информации о товаре. Консервы тоже попадают под новые правила честного знака. С 1 октября участники оборота маркированных консервов должны передавать в систему «Честный знак» сведения об их обороте и выводе из оборота. Это касается, в частности, продажи такой продукции в рознице. Речь идет о достаточно большом перечне консервированной продукции – мясной, овощной, фруктовой, грибной и ягодной. Для бизнеса это означает дополнительные операции с цифровой маркировкой и передачу информации в государственную систему. Для покупателей непосредственно указ, скорее всего, ничего революционного не произойдет. Но постепенно все больше привычных товаров оказывается внутри системы прослеживаемости. Маркетплейсы. Новые правила для продавцов и площадок. С 1 октября начинает действовать закон о платформенной экономике. Он устанавливает правила взаимодействия между маркетплейсами, продавцами, владельцами пунктов выдачи заказов и покупателями. В частности, появятся новые требования к договорам, карточкам товаров, скидкам и рассмотрению жалоб. Для покупателя это означает, что отношения с крупными онлайн-площадками становятся более подробно урегулированными. Для самих маркетплейсов и продавцов появляется больше обязанностей. Например, платформы должны проверять определенные сведения о продавцах и товарах, а также соблюдать установленные правила взаимодействия с партнерами. За отдельные нарушения предусмотрена административная ответственность. Есть отдельные изменения для самозанятых, которые получают заказы через цифровые платформы. С 1 октября для ряда отраслей вводится критерий систематической работы с одним заказчиком – более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Если такой лимит превышен, платформа должна ограничить дальнейшее взаимодействие именно между этим заказчиком и исполнителем. Цель нормы – не допускать ситуации, когда обычные трудовые отношения фактически маскируются под работу самозанятого. Вот такие изменения вступают в силу этой осенью и могут напрямую или косвенно отразиться на повседневной жизни. Где-то речь идет о деньгах и семейном бюджете, где-то о новых правилах и социальных гарантиях. Но мы продолжаем наш эфир, впереди еще больше полезной информации, интересных историй и тем, которые помогают разобраться в том, что происходит вокруг нас. Оставайтесь с нами.
13: Социальный блок с Марией Абрашкиной. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
15: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
13: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
16: На правах рекламы.
17: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
18: Здравствуйте, здравствуйте.
17: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
18: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
17: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
18: Но я с удовольствием на них отвечу.
17: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
18: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
17: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
18: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам «Доктор Хорошев» для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
17: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
18: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
17: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»? А,
18: да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20, 8-800-533-30-20. 30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения «Бальзаме Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30 20. 30, 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и два флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
17: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону и где лучше цена на него?»
18: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит два флакона бальзама в подарок.
17: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
18: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат два флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 3020.
17: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
18: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
17: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
18: До свидания, будьте здоровы.
9: Радио России. Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
19: В детском доме одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одну выписано».
9: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока.
20: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
9: «Слушаем».
20: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
22: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России наносят удары по логистическим и коммуникационным центрам. Ряд нововведений вступает в силу с сегодняшнего дня. Меры защиты от медведей-людоедов разрабатывают российские власти. Подробности далее. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам. В Киеве беспилотники нанесли удары по транспортно-логистическому центру «Рента-логистик», в котором собирали безэкипажные катера. Вдобавок, в Одессе и области разгромлен дата-центр «Хостинг Юкрейн», который обрабатывал разведывательную информацию в интересах ВСУ. В порту Черноморск поражено морское судно типа «Сухогруз» с военным имуществом и грузом двойного назначения. Около 4,5 триллионов рублей будет потрачено на дорожную инфраструктуру в ближайшие 3 года. Соответствующие цифры содержатся в трехлетнем бюджете.

0: 8-9%. В Московской и Ленинградской областях коммуналка станет дороже в пределах 13-15%. В Союзе потребители оправдывают постепенное удорожание тарифов и связывают это с модернизацией энергетической системы, строительством новых проектов и повышением энергопотребления в городах. Новые требования с сегодняшнего дня заработают и в банковской среде. Кредиты станет сложнее взять. Это касается главным образом закредитованных россиян. В частности, Центробанк вводит ограничения по условиям выдачи кредитов. Клиентам, у которых долговая нагрузка по совокупным кредитам превышает половину доходов, запретят оформлять новые займы. К рискованным кредитам регулятор также отнес нецелевые суды под залог жилья и авто. На такие займы в банках будет установлен определенный лимит. Горячую линию откроют для призывников. Она заработает по всей стране с 13 октября. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Разъяснение по вопросам осеннего призыва можно будет получить по нескольким номерам, в частности, позвонив по телефону 8-495-498-96-96, 8-495-498-96-96. Представитель Генштаба напомнил, что отправка военнообязанных к месту службы проходит два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Омска к 17 годам колонии строгого режима за госизмену в виде шпионажа в пользу украинских спецслужб. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, предатель передавал данные для организации теракта с применением беспилотников. По данным следствия, мужчина передавал представителям украинских спецслужб информацию о нефтегазовых объектах. Также были доказаны факты призывов в интернете к террористической деятельности на стратегически важных предприятиях Омска. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Меры защиты от медведей-людоедов разрабатывают в срочном порядке российские власти. Регионам хотят позволить оперативно принимать меры по регулированию популяции хищников. Об этом говорили накануне на оперативном совещании у вице-премьера Дмитрия Патрушева. Нашествие медведей в российских регионах уже превратилось в настоящее бедствие. От встреч с агрессивными животными погибли уже 22 человека.
1: В частности, в трехдневный срок необходимо сформировать перечень субъектов, которым требуются дополнительные средства для регулирования численности этого хищника. Кроме того, со стороны правительства России подготавливаются изменения в нормативную базу, которые позволят субъектам оперативно принимать решения в отношении регулирования популяции медведей. По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом России, выросла более чем в два раза. И сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей.
0: Карта нападения медведя на человека растянулась от Камчатского края до Новгородской области. Лидером по числу пострадавших и погибших от хищника стал Красноярский край, на который приходится 7 жителей. Иркутская и Томская области также вошли в трагическую статистику. Изменить ситуацию позволит упрощение правил охоты на бурого медведя. Например, сейчас количество лицензий жестко ограничено квотами на каждый регион. Пассажиров рейса «Fly Dubai» в Израиле встречали песнями и флагами. Об этом передает РИА Новости. Встречать людей приехал сам премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Политик сравнит случившееся с попыткой теракта 11 сентября, который, к счастью, удалось предотвратить. Нетаньяху поговорил с израильтянином по имени Янев, который помог обезвредить нападавшего с ножом на коллегу пилота. Между тем, до сих пор остается загадкой, кто в действительности посадил самолет. Сами пассажиры по прилету утверждали, что борт посадили двое находившихся в запасе пилотов. Нетаньяху же утверждает, что пилотирование падающего самолета взял в управление Янев, который работает простым сантехником. Но что касается судьбы нападавшего, то им оказался гражданин Омана. Сейчас его экстрадируют на родину для дальнейшего расследования. Пострадавший командир борта с ранениями находится в одной из клиник Саудовской Аравии. Гражданина Индии на родине ждут как героя. И вернемся в Россию. Отопление в Москве начнут включать с сегодняшнего дня. Об этом накануне написал мэр Сергей Собянин в мессенджере «Макс». В первую очередь тепло придет в детские сады, школы и больницы. Затем жилые дома, офисные здания и промышленные предприятия. Работы по подготовке к сезону были завершены в срок. Все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. Подготовлены аварийные бригады и необходимая техника, добавил градоначальник. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
2: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Исполком Российского футбольного союза обсудил создание рейтинга клубов, который может использоваться при

0: жеребьевке группа Кубка страны. Инициативу представил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Предполагается, что использование рейтинга будет стимулировать команды добиваться высоких результатов в каждом розыгрыше турнира. Защитник футбольного «Зенита» Роман Вега дебютировал за сборную Аргентины. Он провел на поле весь товарищеский матч против Боливии. Вега результативными действиями не отметился. Аргентинцы победили 4-0. Ахмат обыграл представителя второго по значимости дивизиона футбольного чемпионата Турции Батман Петралспор 2-1 в товарищеском матче. В составе грозненцев отличились Сидебе и Касентура. «Локомотив» обыграл «Сибирь» 3-1 в континентальной хоккейной лиге. Клуб из Ярославля возглавил сводную таблицу регулярного чемпионата. Лидер «Востока» «Металлург» потерпел поражение от «Шанхайских драконов» 1-4. «Сочи» был сильнее «Салавата Юлаева» 6-3. «Спартак» проиграл «Трактору» 2-4. «Акбарс» взял верх над «Барысом» 4-1. «Автомобилист» победил «Ладу» 3-1. Евгений Малкин вышел на 36-е место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Российский форвард отличился сегодня за Питтсбург в матче против Филадельфии. Теперь на счету Малкина 534 гола в карьере. В этой же игре точным броском также отметился нападающий Питтсбурга Егор Ченахов. Шайбу на свой счет сегодня записал и Артемий Панарин из Лос-Анджелеса. Это были новости спорта.
1: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: Погода.
4: В Петропавловске-Камчатском сегодня небольшой дождь и плюс 7-9. В Хабаровске 11-13, кратковременные дожди. Во Владивостоке 14-16 градусов. В Тюмени 17-19. В Новосибирске 11-13. В Сыктывкаре плюс 3-5, кратковременные осадки. В Уфе сегодня 14-16, вечером пройдет небольшой дождь. В Нижнем Новгороде 10-12 градусов, в Волгограде от 17 до 19. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, воздух прогреется до 14-16 градусов. В Москве облачно, днем всего 11-13. Сейчас в столице 10 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление высокое, 763 миллиметра ртутного столба.

0: 130-летию постановки спектакля «Чайка» в Малом театре из архива «Радио России».
1: Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль. Не следует писать пьес.
0: Программа «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
6: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
9: Передаем сигналы точного времени.
10: 9:12:20 точное московское время. Это сигналы точного времени. Самое утреннее шоу на Радио России. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Ну, а все это утро вместе с вами Павел Сурков, Татьяна Голованова.
11: Да, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе «Макс». Все последние новости и события на сайте вести.ру. И, как всегда, в четверг мы разговариваем про проблемы, про вопросы, которые волнуют нас всех, потому что они касаются нашего психологического здоровья, стабильности. И сегодня вот о чем хочется поговорить. Очень часто мы видим людей, которые такие внешне энергичные, очень бодрые.
10: Очень активные. Очень,
11: это я сейчас про себя, да. Вот ты показываешь всем, какой ты молодец, как ты все успеваешь, как ты постоянно бодр, ты постоянно вроде бы даже кажется, что в хорошем настроении. А на самом деле это маска. На самом деле вот эта внешняя активность скрывает внутреннюю усталость и, возможно, даже выгорание, которое... ты таким образом пытаешься некоторым образом оттенить.
10: Ну, особенно после сильного стресса человек может внезапно начать суетиться, демонстрировать такой прям оптимизм, а это не признак особой силы. Это как раз-таки тревожный сигнал, с которым лучше сходить к психологу. Вот и мы сейчас отправимся.
11: Да, я, кстати, замечаю за собой такое. Может быть, мне тоже прийти на консультацию, что иногда, когда я очень устаю, мне кажется, что как это, истинный самурай не должен показывать, что у тебя на душе, ты должен быть бодрым, веселым, и глаза твои должны условно гореть. Вопрос в том, каким огнем.
10: Ну, вообще, психика после стресса, она запускает защитный механизм, и человек старается быть более занятым, более активным, старается позитивно мыслить, чтобы заглушить болезненные переживания.
11: Может быть, в этом и суть, но пусть об этом поговорит профессионал. С нами на связи, как всегда, клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Ну вот что нам делать с этой внешней энергичностью? Действительно ли это хороший способ скрыть, сбежать, спрятаться от усталости, от какого-то стресса, побежать сразу в деятельность, в какую-то, в активность? Или, может быть, надо себя поберечь?
12: Ну, действительно, после стрессового события, то есть события, которые выходят за рамки обыденной жизни и требуют каких-то новых действий и решений, организм мобилизуется и, в общем-то, настраивает нас на период борьбы или бегства. Ну, в общем-то, это оба таких энергозатратных процесса. Соответственно, организм нам энергию эту подбрасывает, чтобы справляться с проблемой. И мы мобилизованы до какого-то момента, решаем эту проблему, и, собственно, это даже хорошо и нормально, если мы эту энергию тратим на решение проблемы, а после ее решения возвращаемся в свое нормальное функционирование и продолжаем, в общем-то, спокойно жить по своим планам, правилам, без вот таких вот излишних вспышек. Необъяснимой, скажем так, активности. Но действительно, вот эта активность, она не исключает того, что человек признает, что это проблема, и что она может быть болезненная, и что какое-то страдание происходит внутреннее. Просто иногда действительно откладывать действия нельзя, нужно решать здесь и сейчас. И вот, ну, организм для этого нам придумал такой вот всплеск энергии для в моменте, скажем так. Повторюсь, это не исключает того, что человек осознает проблематику. Но иногда что бывает? Действительно какое-то сложное событие, такие парадоксальные реакции, вместо того, чтобы понимать, что это нас расстраивает, вот такая маниакальная реакция, человек смеется, человек действительно много деятельности какой-то производит, но чаще всего это такая суетливая деятельность, хотя иногда может какие-то и завалы столетней давности разгрести, включая там и в домашних делах, и в рабочих, потому что вот этот прилив энергии, данный стрессовым событием, вот используется в таком ключе. Тоже не такой определенный способ справиться, который обычно формируется достаточно рано, когда на историю какую-то негативную в детстве, там машинка сломалась или коленка разбилась, родители говорили, что расстраиваться нельзя, переживать нельзя, давая ноги в руки, пошли там что-то делать. Ну и вот так заминали, да, само вот это эмоциональное переживание. Но с виду, возможно, это выглядит и вполне... Ну, по крайней мере, человеку часто кажется, что вполне адекватно. Ну, нормальному человеку вряд ли покажется адекватным на, ну, не знаю, там, потерю близкого друга, реагировать там смехом или какими-то шутками. Мы понимаем, естественно, что это защитный механизм. Ну, такой, скажем так, такое бывает. Мы не можем человека за это осуждать. Так вот он справляется, но не вполне адекватный. Почему? Потому что в какой-то момент наступит истощение. Мы к этому готовы, как близкие люди, если у нас есть в окружении такой человек, как психологи, если мы работаем в зоне каких-то таких стрессовых ситуаций, то мы не можем там его отговаривать, что-то не делать, призывать успокоиться, потому что человек так справляется, такая защитная реакция. Другому он, может быть, сейчас не может. Но мы должны быть готовы, что в какой-то момент... произойдет, естественно, снижение активности вплоть до полного такого, ну, до полной остановки этой активности, ну, истощения, потому что невозможно постоянно функционировать вот в такой маниакальной гиперактивной зоне. Это с одной стороны, если придет истощение и накатит вот эти вот отложенные куда-то переживания, связанные с вот неприятным событием, ну, тогда мы их проработаем, послушаем, поплачем, нормализуем, стабилизируем. Это вот одна такая, один исход, наверное, более благоприятный. Ну, потому что, повторюсь, иногда после события надо что-то реально делать. Вот. И у тебя нет времени переживать, потому что, ну, от этого зависит, там, может быть, даже и жизнь иногда, или какое-то там, ну, решение этой проблемы. Но что бывает чаще, ну, тоже не чаще, но в половине других случаев, что... Человек, который вот так вот привык свои эмоции подавлять, либо он их находится не в связи своим с эмоциональным миром, у него есть такая черта, она уже достаточно стабильная, да, мы называем это алекситимия, то есть когда человек не может свои чувства обозначить, понять вообще, что он чувствует, что это и есть чувство, естественно, что-то с ними делать, выразить это, я вообще молчу, то есть у него тогда, в общем-то, формируется и может все это приводить к тому, что вся чувственная сфера у нас уходит в телесную зону, ну, в тело, то есть соматические проявления. И если это такая хроническая история, ну, то есть такая тактика не на одно стрессовое событие, а вот, повторюсь, вот все время так было, ну, так закрепился такая реакция, то, конечно, очень многое уходит в тело, очень много переживаний остаются скрытыми, но не значит, что их нету. Они есть, они подтачивают изнутри, вот так вот невидимо обрушают там какой-то внутренний каркас, и часто приводит к маскированной депрессии. То есть на фасаде у нас может быть вполне себе активный человек. То есть у нас два, да, типа, один такой маниакально-депрессивный, мы сейчас не берем заболевания в прямом смысле слова по МКБ, мы берем скорее как такую симптоматику, как это выглядит. Активно-пассивный, назовем, хорошо, не маниакально-депрессивный. Такие периоды, циклы. Вот он активный, носится, все сделал, кучу всего, ну, уже по жизни, независимо от каких-то, может, стрессовых событий. А потом период опустошенности, сниженное настроение, невозможность получить удовольствие. Это вот один такой цикл, а другой тип, вот это такой человек, который, ну, обыкновенный, опять же, на фасаде улыбка, часто такая, знаете, одинаковая, вот, каких-то нет, наоборот, может быть, колебаний сильных, но, то есть, со стойким лицом встречает все невзгоды, но имеет ряд соматических проявлений. И чаще всего какие у нас, да, зоны страдают? Это может быть... И как мы поймем? То есть у него постоянно какие-то жалобы. То у него что-то болит, то он не может спать, то у него какое-то давление, то непонятная голова болит. То есть это может быть кардиологическая маска, перебои в сердечном ритме, чувство нехватки воздуха. Вот, и, ну, следующее это вот гастроэнтерологический, какая-то подташнивает, то, простите, диарея, то наоборот, какое-то вздутие, вот тяжесть в желудке, может быть, неврологическое, это мигрени, боль в ушах, ой, шум в ушах, какое-то онемение конечностей. Вот недавно, кстати, сейчас такой был случай, там после лекарства какого-то, раз у человека ноги отнялись, но не могут они отняться, да, скорее всего, вот такой психосоматический компонент, ну, здесь больше стероидный такой был, но тем не менее. Потом кожные истории, какой-то зуд, какие-то там высыпания непонятные, ни с чем связаны. Естественно, эндокринные, да, это колебания веса, там сбои циклов у женщины. В общем, вот и человек идет с этим к врачу, как мы понимаем, да, что это, возможно, вот то, о чем я рассказываю, маскированная депрессия. Ходит по всем врачам, и обязательно нужно пойти к врачу. Это мы призываем. То есть психолог первое начинает сходить к врачу, да, но... А если это нереальная болезнь, то человек ходит по врачам, мучает этих врачей, там все проходят анализы какие-то по 50 раз, УЗИ там делает, и ничего не находит, да, то есть мы имеем какие функциональные расстройства. Человек реально их чувствует, но нету никаких оснований для того, чтобы они возникали. Мы тогда подразумеваем, ну, это дальше-то продолжает истощать. Давление-то оно у нас по-настоящему поднимается, да? Желудок по-настоящему раздражается, кожа по-настоящему имеет высыпание. Поэтому все это может переходить в хронические формы, уже в такие органические всякие заболевания. И мы имеем такую вот уже больного человека, которого уже надо лечить, а в основе, оказывается, все равно лежат какая-то душевная боль, с которой невозможно столкнуться. Вот она у нас через тело рвется, потому что человек больной, мы знаем, у него есть особые привилегии. Человека больного обижать нельзя, человека больного нагружать нельзя, человек больной может лежать и болеть. Да? То есть вот так мы потихонечку от здорового, активного вот этой маски активного товарища переходим просто в такого пассивного больного. А я больной. И вот в клиниках соматических, да, вот кардиологических иногда встречаешь людей, они очень активны, очень. Они никогда себе не позволяли отдыхать. Никогда себе не позволяли переживать. И на вопрос вот такой, знаете, это не шутка, ты спрашиваешь, может быть, вы устали? Они не понимают вопроса, понимаете, что значит устал. Да? То есть для них вот даже такое, я бы сказала, нейтральное, даже это не эмоция, а состояние кажется уже признаком слабости. И потом, к сожалению, да, они заболевают, и когда уже с ними глубже общаешься, они прям могут открыто сказать, что я хоть сейчас отдохну немножко, потому что только болезнь позволяет человеку отдохнуть, дает ему санкционированный отдых. Хорошо это? Ну, мне кажется, наверное, не очень. Наверное, лучше решать свои эмоциональные проблемы, ну, то есть разбираться со своими негативными, ну, как человеку кажется, что они негативные, неправильные чувства. Неправильных чувств не бывает, они просто возникают, и все, как ответ на внешние какие-то реальности. Ну, конечно, разбираться в моменте, да, или в каком-то недолгом моменте, или возвращаться к этому. Но думать, что все, что тебе раздражает, не нравится, расстраивает, куда-то испарится, если ты не будешь типа об этом думать, или будешь что-то в этот момент делать, чтобы не думать, это ошибка. Ничто никуда не исчезает. Оно все накапливается, к сожалению, во внутреннем мире, и может рвануть в самый неподходящий момент, и может очень сильно рвануть. И либо тихо истощать, либо вот в каком-то таком уже крайнем варианте быть. Когда уже еще человек же к телу своему может не прислушиваться. То есть мы сейчас про таких ипохондричных я рассказала, которые ой, болит, ой, там что-то онемело, ой, там что-то там, да. А если мы возьмем такой мужской отрицающий тип, так он еще и тело отрицает. А уже попадает, к сожалению, к врачу, когда, ну, и к врачу, и к психологу, когда уже прям надо, когда уже орган истощен и требует иногда, ну, даже без преувеличения, замены. А такое тоже может быть. Поэтому чудесно, если у вас есть энергия бороться с какими-то проблемами, то есть это здорово, организм для этого все сделал и придумал. Но нужно понимать, что должно быть и время, чтобы со своим эмоциональным миром тоже побыть, тоже иногда поплакать, тоже иногда признать, ну, собственную слабость или бессилие решения каких-то проблем, потому что всесилие, оно, конечно, так подозрительно выглядит со стороны. Есть, да, то, что мы не можем поменять. Вот с этим тоже нужно внутри это как-то уложить, чтобы каждый раз не сталкиваться с разочарованием в себе. А я оказался не такой сильный. Ну, вот так тоже бывает. Ты сильный, но в какой-то определенной степени. А вот, и, наверное, тоже сила самых сильных признать в том, что у тебя есть какие-то слабости, уязвимые места. Ну, вот так вот. Для этого тоже нужно иметь на силу. Поэтому проблему решаем, безусловно, руки не опускаем, но понимаем, что организму нужно восстановиться и нужен период, когда такой подпитывающий, чтобы всегда, ну, быть более, быть, кстати, на коне готовым, да, и не доводить до каких-то хронических состояний.
10: Да, важно дать себе или близкому человеку право, ну, просто выдохнуть, просто отдохнуть, может быть, даже ничего не делать за целый день и при этом не ругать себя, как мы обычно любим.
12: Ну, безусловно, потому что есть люди, которые не могут остановиться, потому что тогда они начнут думать о том, о чем думать не хочется. Вот. То есть это не так просто. Одни не могут остановиться, потому что себя ругают как бы за что-то, но чаще всего причина, конечно, лежит в том, что какие-то мысли всплывают болезненные. Но нужно найти все силы с этими мыслями поработать, потому что они не исчезнут как бы, ну, никуда, потому что они в нас уже вшиты, скажем так, и живут внутри. Мне, конечно, отдыхать и позволить себе чувствовать усталость и восстанавливаться.
11: Вот, это самое важное. Да, мы должны прислушиваться к себе, и если устали, то немного передохнуть, а затем с новыми силами приняться за работу. Кстати, мы сейчас тоже буквально минуточку передохнем, но не прервем наш эфир, потому что мы встретимся буквально через минуту и продолжим обсуждение актуальных психологических вопросов.
13: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
9: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
14: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
15: Вы свели с ума всех нас. Браво!
16: Возьми мою любовь!
17: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая.
18: Такой бархатный, такой богатый голос.
19: 100 баллов! Вау! Супер!
9: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
0: Сигналы точного времени.
11: На календаре четверг, 1 октября, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
10: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Также присоединяйтесь к нам. Национальный мессенджер Макс и в Телеграме канал «Радио Россия». Читаем ваши комментарии. Ну а с нами на связи клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Рада ее еще раз поприветствовать. Но сейчас хочется обсудить, знаете, у Манула Тимофея в московском зоопарке успешно проходит зажировка. Он уже набрал полтора килограмма. Да, каждую осень у него зажировка. А потом разжировка. Мне кажется, что мое тотемное животное — это Манул. Манул Тимофея из московского зоопарка. Потому что осенью очень сильно тянет на сладкое. Вот ты опять называешь это зажировкой.
11: Да, наверное... Но с другой стороны, как же мы себе можем поднять настроение в хмурые осенние дни? Кажется, вот когда теперь следующий отпуск, когда же тепло? Вот...
10: Когда снова солнце будет до вечера.
11: Да-да-да, когда опять же темнеть начинает все раньше и раньше. В общем, раньше ты в 5 утра на эфир просыпаешься, а уже светло, а сейчас темно за окном. Ну, в общем, не до радостей, кажется.
10: До сладостей.
11: Да, вот мы и накидываемся на эти самые сладости. Что это такое? Что с этим делать? Ведь не хочется проходить зажировку, извините. Хочется выглядеть хорошо даже зимой. Хоть сезон купания несколько отодвинулся. Как же быть? Как же нам справиться с собой и не накидываться на эти пирожные, конфеты, тортики и прочее, прочее, прочее? Мы очень надеемся, что доктор психологических наук Мария Киселева поможет нам с этим разобраться. Помогите, Мария, пожалуйста.
12: Если бы у меня была волшебная палочка, я бы, конечно, сейчас махнула и загадала, чтобы все смогли контролировать свои аппетиты и действительно получать и силы, и удовольствие от пищи, но без таких, скажем, лишних калорий. Но реальность такова, что наш организм во время перестройки, подготовки к долгому достаточно периоду, такой темному, холодному, и при этом от нас требуется работа, график, режим, конечно, хочет себя, с одной стороны, и на физиологическом уровне порадовать, и на психологическом. Недостаток там сокращение светового дня, недостаток, дефицит витамина D, конечно, также влияет на наши нейромедиаторы, на настроение, на чувство удовольствия. И, естественно, что... Как не естественно, но, в общем-то, сладкая еда, она повышает уровень серотонина. В общем, понятно, да, почему тянет. Нарушение режима сна туда же относится. Ну, что значит нарушение? Недосып. Одно дело, мы там высыпались во время отпуска, теперь, в общем-то, у нас... каждодневный подъем ранний, поздно мы ложимся, потому что куча дел. Тоже как возместить сладеньким, да, как бы организм говорит, давай энергию сюда, давай повышай как уровень всего полезного. Ну и, безусловно, вот эти психологические факторы, которые связаны с возвращением к рутине, вот эти рабочие дедлайны, детские, неуспеваемости в школе и в институтах уже сейчас, да, родители за всем следят. Кстати, очень большой стрессовый фактор, который только зимой возникает. Вот с родителями разговариваешь, летом все чудесно. Прекрасные дети, любимые, активные, веселые. Как начинается школа, да, дети как бы переходят в категорию балбесов, лодырей и, в общем-то, таких источников недовольства. А опять же, чем, да, можно даже какую-то такую... разочарование в себе хроническое зимнее иметь, связанное только вот с такой школьной детской активностью. Вот. Ну и конечно же, что мы двигаемся меньше зимой. Ну и зимой, и осенью, потому что и погода не позволяет, дожди, слякоть сейчас начнется, холодно. Сейчас, кстати, и в домах прохладно, тоже хочется чего-то такого энергетического съесть. Поэтому, да, вот мы начинаем согреваться тем, что есть под рукой чай с печенюшками, вот, потому что там сварить себе какой-то прям уж овощной супчик, ну, что-то как-то уже на это и еще и на это уже мотивации и сил не хватает. Но что делать, если мы хотим не превратиться в нашего котика красивого, для кого-то, может, это приемлемо, и ради бога, значит, для них не проблема. А кто не хочет, ну что, придется включать, уходить от такого инстинктивного поведения животного, включать в себе человека рационального и уметь ставить, так скажем, долгосрочные цели, умение получать удовольствие в долгосрочной перспективе и анализировать, в общем-то, то, что происходит со мной здесь и сейчас. Ну, чтобы вот всего этого избежать, соответственно, нам нужно наладить в ту проблемную зону, которую я перечислила. То есть больше находиться на свежем воздухе, хоть солнце и меньше, но оно есть даже в пасмурный день. Сон – очень важная часть, потому что, когда идет недосып, меняется баланс гормонов, связанных с насыщением, и кушать хочется постоянно. То есть, ну, в принципе, это то, что в нашем контроле точно. Если погоду мы изменить не можем, то сон отрегулировать, ну, вот, значит, надо этим заняться. Поставить это как задачу. То есть хороший сон – это тоже работа. Когда она выполнена правильно, то и результат лучше всей нашей жизни. И в рабочем моменте, и, в общем-то, в нашем, конечно же, здоровье. А определить, если мы дальше идем, какие все-таки стрессоры, то есть такие триггерные ситуации запускают вот это чувство голода и желание заесть. Вот, что это связано? Повторюсь, часто это школьная история, да, с детьми что-то связанное. А может быть, на работе, может быть, общение с каким-то человеком из окружения. То есть у всех есть свои, ну, есть какая-то хроническая история, кстати, тоже очень, тоже надо ее определить вообще, насколько вам нравится такая жизнь. Если она не нравится, ну, как, единственный способ – это как-то себя радовать хоть как-то, да, самым простым способом скушать что-то сладкое там или вкусное. Еще жирное и соленое мы сюда не добавили, оно тоже, знаете ли, способствует зажировке, и, в общем-то, есть люди, которым именно это доставляет, да, больше даже удовольствия. Но не приносит, естественно, это пользы для здоровья. Поэтому что за ситуации? Вот. И, ну, работать с этими ситуациями. Если это школьная там обеспокоенность, надо понять, это действительно проблема какая-то, или родитель себе ее, ну, усугубляет там как-то, ну, вы знаете, иногда вот к оценкам относится просто как к какому-то конец света. Получил двойку, кошмар, не сделал домашнее задание, все, что теперь будет? Да ничего не будет, а это такой этап, как бы пока мы учимся вполне себе рабочие и нормальные. То есть мы должны, если для нас это проблема, конечно же, внутри проработать. Почему такая значимость высокая, почему меня это беспокоит. Ну и понять, что если действительно проблемы есть, ребенок не справляется, как можно их решить? Что нервничать-то и сладкое лопать, если, ну, ребенок не может там освоить уравнение какое-то. Ну, не может он вот так вот. Значит, помочь. В школе обычно дополнительные занятия там есть, да, и так далее. Ну, уж если не получается, кого-то нанять там, да, чтобы помогали. Найти в окружении такого человека. Поэтому вот это анализируем. На работе то же самое. Токсичные коллеги. Ну, не надо с ними кофе пить, там, да, после которого хочется съесть там полторта. Лучше вот выйти на улицу, там, прогуляться. Семейная какая-то история. Какие-то, может быть, там, недомолвки в решении семейных проблем. Ну, тогда легче один раз сесть, как говорится, поругаться, поконфликтовать, но прийти к какому-то выводу, чем хронически замалчивать, ходить там с поджатыми губами, как бы, да, и с конфетой за щекой. Поэтому вот такой анализ всего происходящего, да, нужно, всего происходящего раздражающего, конечно, проводить. Ну и каждый раз спрашивать себя, когда мы открываем холодильник, я действительно голоден или мне там одиноко, грустно, тоскливо, тревожно. Вот это такой тест. И действительно есть такой термин даже, ну как такой пищевой шум или пищевой зуд, да, когда вот, ну как вот чешется, да, комариный укус, так же и в голове чешется желание вот такое прям, пока не съешь что-то, не проходит этот зуд. И чаще всего он психогенный, безусловно. Поэтому как его можно перебить? Какой-то другой деятельностью, спортивной. Как бы эта лень не становилась через,
10: да,
12: три недели.
10: Да, и чаще встречаться с друзьями, чаще радоваться жизни. Спасибо, Мария. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, была с нами на связи. Но врачи говорят, что лучшая основа дня – 2 или 3 полноценных приема пищи, в которых есть все – и белок, и овощи, и фрукты. Ну, а если хочется сладкого, еще 2 кусочка шоколада никому не повредили.
11: Действительно так. Главное – сохраняйте бодрость духа и хорошее настроение. Ну, а мы вам в этом всегда способствуем. Татьяна Главанова и Павел Сурков были этим утром вместе с вами. Всего вам самого доброго, удачи и процветания.
10: Всем хорошего дня и берегите себя.

0: Совет дня. Проснись здоровым.
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
2: Пока человек спит, мозг не переходит в режим ожидания. Он переписывает память, меняет работу гормональных систем и регулирует иммунитет. Одна из самых интересных функций сна связана с очисткой мозга. Между клетками образуются продукты обмена веществ. В их удалении участвует глимфатическая система. Спинномозговая жидкость помогает выводить вещества из тканей мозга. Исследования показали, что работа этой системы тесно связана со сном. Одновременно мозг разбирается с информацией, накопленной за день. Новое воспоминание сначала существует в нестабильной форме. Во время сна нейронные сети повторно активируют недавний опыт и закрепляют его. Поэтому качественный сон важен для сохранения полученных за день знаний. Этот процесс называют консолидацией памяти. Во время сна меняется также работа иммунной системы. Регулируется производство сигнальных молекул, активность иммунных клеток и формирование иммунологической памяти. Хронический недосып негативно сказывается на иммунном ответе и повышает активность воспалительных процессов. Сон управляет и гормональным расписанием. В первые часы ночи особенно активно выделяется гормон роста, участвующий в восстановлении тканей и обмене веществ. Недостаток сна затрагивает даже систему контроля аппетита и обмен глюкозы. После нескольких ночей недосыпа может снижаться чувствительность тканей к инсулину, а высококалорийная пища становится привлекательнее. Мы воспринимаем сон как отсутствие активности главным образом потому, что сами в этот момент почти ничего не замечаем. Для организма же ночь – это отдельный режим работы, без которого дневной режим постепенно начинает давать сбои.
1: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!
0: Совет дня. Радио России.
3: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона» как без руля. 12+. 9 октября в концертном зале «Москва» отмечаем день рождения «Люмисфера» масштабным концертом. «Битлз», «Куин», «Майкл Джексон» и «Билли Айлиш» в звучании симфонического оркестра. Мировые хиты. Концерт, который объединит поколения. Подробности на lumisfera.show. 6+.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
6: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
5: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
6: Да, именно это я и хочу сказать.
5: Скажите, вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
6: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60. 800-777-60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8-800-777-60-60. Наши реквизиты. ООО «Prodex», ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
6: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
5: И что же происходит во время этой процедуры?
6: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
6: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
5: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
6: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
5: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
6: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 777-60-60, 8-800-777-60-60.
5: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России разносят логистические центры Украины. Пособие при рождении ребенка увеличат дважды в будущем году. И детям-мигрантам с нарушениями по здоровью упростят тестирование по русскому языку. Подробности далее. 330 украинских дронов уничтожили в России за сутки средства ПВО. Об этом сообщает Минобороны. Беспилотники перехватили над 13 регионами, включая столичный. Тем временем вооруженные силы России продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам. В Киеве беспилотники нанесли удары по транспортно-логистическому центру «Рента-логистик», в котором собирали безэкипажные катера. Вдобавок в Одессе и области разгромлен дата-центр «Хостинг Юкрейн», который обрабатывал разведывательную информацию в интересах ВСУ. В порту Черноморск поражено морское судно типа «Сухогруз» с военным имуществом и грузом двойного назначения. Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов сухопутных войск с профессиональным праздником. Президент отметил, что традиции их предшественников помогают военным решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции и на других стратегических направлениях, говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. Путин выразил уверенность, что военные и впредь будут демонстрировать высокий уровень подготовки, верность присяге и долгу, а также надежно стоять на страже национальных интересов и безопасности страны. И сегодня же Владимир Путин выступит на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году он проходит в Подмосковье. Встреча с валдайцами проходит ежегодно.

0: относится к России в части диалога по торговле, такое мнение высказал в интервью «Россия-24» глава Минэкономразвития Максим Решетников. Однако представители европейских стран на встрече не демонстрируют делового подхода и не готовы к предметному диалогу.
1: Если говорить о европейских странах, делового подхода как не было, так и нет. Ну, насколько я знаю, на других треках никто с практической точки зрения ничего не обсуждает и не готов. И многие мои коллеги говорят, что такое ощущение, что коллеги профессионально не готовы. То есть они готовы говорить только политическими лозунгами, но на цифрах, на конкретных расчетах, на плюсах-минусах никто говорить не готов. Американская сторона, в общем, в целом более практична. Конечно, наши основные партнеры известны, и они здесь очень активны. Мы с ними активно взаимодействуем, и по большинству позиций наши подходы полностью совпадают.
0: По словам российского министра, американская сторона ведет себя более практично, а с ключевыми партнерами России подходы по основным вопросам полностью совпадают. С сегодняшнего дня вступает в силу ряд законодательных инициатив. Одними из главных новшеств стали изменения в схеме семейной ипотеки. Теперь выдача кредитов станет адресной и дифференцированной. Максимальный срок погашения уменьшится до 15 лет. Условия будут зависеть от региона и состава семьи, от 4 до 12% годовых для московского и петербургского регионов и от 2 до 10% для остальных субъектов. Самый низкий процент предусмотрен для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора. Между тем, эксперты прогнозируют сокращение числа потенциальных покупателей жилья. По их расчетам, новые условия кредитования повысят ежемесячный платеж по кредиту для семьи с одним ребенком примерно на 45%, а для заемщиков с двумя детьми вес ипотеки повысится на треть. Пособие при рождении ребенка увеличат дважды в будущем году. Соответствующие планы содержатся в проекте федерального трехлетнего бюджета, который поступил на рассмотрение в Госдуму. 1 января размер пособия увеличится почти на 28 500 рублей. Следующее повышение почти на 2000 произойдет в феврале. Таким образом, размер пособия превысит 30 тысяч рублей. Детям-мигрантам с нарушениями по здоровью хотят разрешить проходить облегченное тестирование по русскому языку. О соответствующей законодательной инициативе рассказала накануне в ходе заседания член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Альбина Кириллова, сообщает «Парламентская газета». Инициатива затронет изменения в статью 78 Федерального закона об образовании. Согласно документу, Минпросвещения дадут полномочия разрабатывать тестирование для данной категории граждан, которого будет достаточно для освоения программы начального, основного и среднего общего образования. Данные поправки в закон направлены на защиту инклюзивного образования и позволят обеспечить право на образование для наиболее уязвимой категории детей, уточнили в Сенате. Налоговую дисциплину хотят повысить за счет ужесточения штрафов. Таким образом, правительство пытается воздействовать на злостных нарушителей налогового законодательства. В частности, за непредоставление документов по налоговому контролю штраф могут повысить с нынешних 200 до 560 рублей за каждый документ. За непредоставление сведений о налогоплательщике по запросу налогового органа организации и ИП будут платить 25 тысяч рублей вместо 10 тысяч, а физлица – 2,5 тысячи рублей вместо 1000. Соответствующие поправки в законодательство содержатся в проекте постановления. О сроках утверждения документа не уточняется. Назван возраст, когда организм начинает стареть. Первые признаки возрастных изменений могут проявиться уже в 25-30 лет, рассказал РИА Новости завкафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета Алексей Умрюхин. Однако изменения, которые традиционно связывают с увяданием организма, обычно дают о себе знать уже после 45 лет. При этом большое влияние на скорость развития изменений оказывает образ жизни, двигательная активность и психоэмоциональная сфера. И сегодня, напомним, в России отмечают День пожилых людей. Несмотря на дожди, в столичном регионе сохранится теплая для этого времени года погода. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится юго-восточной периферией скандинавского антициклона, поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер северный 4,9 метра в секунду, максимальная температура воздуха плюс 12-14 градусов. Показания барометров стабильны, 763 миллиметра ртутного столба. Старое бабье лето с постепенным похолоданием продолжится до конца недели, ну и на следующей неделе уже наступит дождливая осень, но благодаря западного восточного переноса воздушных масс сохранится довольно теплая погода.
3: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» обыграл «Сибирь» 3-1 в континентальной хоккейной лиге. Клуб из Ярославля возглавил сводную таблицу регулярного чемпионата. А лидер «Востока» «Металлург» потерпел поражение.

0: от шанхайских драконов 1-4. Сочи был сильнее Салавата Юлаева 6-3. Спартак проиграл трактору 2-4. Акбарс взял верх над Барысом 4-1. Автомобилист победил Ладу 3-1. Евгений Малкин вышел на 36-е место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Российский форвард отличился сегодня за Питтсбург в матче против Филадельфии. И теперь на счету Малкина 534 гола в карьере. В этой же игре точным броском также отметился нападающий Питтсбурга Егор Ченахов. Шайбу на свой счет сегодня записал и Артемий Панарин из Лос-Анджелеса. Нападающий Вашингтона Александр Овечкин занял третье место в рейтинге лучших первых номеров драфта Национальной хоккейной лиги за всю историю. Россиянина выбрал Вашингтон, напомню, в 2004 году. Овечкин уступил в этом рейтинге по версии НХЛ только Марио Лемье и Сидни Кросби. Обоих выбрал Питтсбург, Лемье на драфте 1984 года, Кросби в 2005. «Автодор» уступил «Уралмашу» 75-80 в баскетбольной единой лиге ВТБ. Клуб из Екатеринбурга вышел в лидеры турнирной таблицы. «Уникс» разгромил «Динамо» из Владивостока 117-75. Для дальневосточников этот матч стал дебютным в единой лиге. Защитник футбольного «Зенита» Роман Вега дебютировал за сборную Аргентины. Он провел на поле весь товарищеский матч против Боливии. Это были новости спорта.
1: Погода. В Южно-Сахалинске сегодня 14-16 градусов. Пройдет кратковременный дождь. В Магадане плюс 3-5 без осадков. В Екатеринбурге возможен небольшой дождь. Температура составит 15-17 градусов. В Вологде плюс 8-10. В Петрозаводске 11-13 градусов. В Архангельске небольшой дождь и плюс 9-11. В Кирове плюс 8-10, в Самаре 14-16 градусов, в Волгограде от 17 до 19. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 14-16, в Москве облачно, днем всего 11-13. Сейчас в столице 11 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление высокое, 764 миллиметра ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Его пронзительный голос не перепутаешь ни с чем. Он заполняет сразу все пространство. И о чем бы он ни говорил, о животных, о тайных подземельях или о Сергее Хоттабыче, в сердце возникает дрожь, а в душе волнение. Это и есть талант. Талант быть пронзительным, думающим и настоящим. Я всей души в нашей студии приветствую актера, режиссера, педагога, заслуженного артиста России Павла Любимцева.
2: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте.
1: Ну, прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что папа всех уверял, что при всех равных условиях из вас мог получиться бы законченный бандит?
2: Да, папа именно так говорил. Если бы у тебя были чуть похуже наклонности, то из тебя мог бы выйти законченный бандит, потому что ты всегда делал только то, что ты хотел. На это мама говорила, да, бандит мог бы получиться, если бы я тобой всерьез не занималась. Так что родители по этому поводу немножко по-разному, значит, высказывались. Вот, но действительно делал то, что хотел. Это правда.
1: То есть вы были трудноуправляемым ребенком?
2: Нет, я был ребенком законопослушным, вполне дисциплинированным. Так сказать, я не был шалуном, конечно, не был хулиганом, но достаточно на меня посмотреть, чтобы понять, что это не так. Вот. Но какие-то вот устремления определенные у меня были. Причем они сначала не касались театра, а касались другого. Ну, например, я с раннего детства, как уверяли понимающие люди, хорошо рисовал.
1: Так.
2: И друзья моих родителей, художники, говорили, он своеобразно рисует, только его не учите, а то вы ребенка испортите. Ну, родители их послушались, учить меня не стали, но через какое-то время интерес к этому у меня исчез. Я и сейчас что-то люблю чирикать на бумаге, но это абсолютно такое дилетантское, и, в общем, рисовальщика из меня не получилось. Ну, кроме того, всегда очень интересовался животными.
1: Это мы знаем,
2: да. Это, конечно, очень любил ходить в зоопарк. Вот много книжек читал о животных и даже записался в кружок юных биологов зоопарка. Есть такой Кюбс, он до сих пор существует. А потом тоже как-то понял, что...
1: А почему вы ушли оттуда?
2: Как-то понял, что препарировать лягушек не хочу.
1: Ой, так интересно.
2: Вот почему-то нет. Смотреть на лягушек, да, читать о них, да, а препарировать как-то не хочется. И это тоже, наверное, классу к седьмому. В общем, ушло. В школе был гуманитарным ребенком. Хорошо учился по литературе, по истории. Этим интересовался. А театр возник, когда я был, наверное, в классе в восьмом, в девятом. То есть давайте посчитаем. С 64-го, ну, немножко даже раньше, то есть году в 70-м.
1: Ты же вас водил в театр?
2: В театр меня водили родители, и мама, и папа.
1: Но отдельно?
2: Да, в особенности папа. Дело в том, что в 69-м году мои родители расстались, и мама была не против того, чтобы с папой я общался, но не хотела, чтобы я бывал в его новой семье. Поэтому мы с ним встречались на каких-то нейтральных территориях. А что такое нейтральные территории? Вот мы в театр ходили. И благодаря моему папе, который доставал билеты, тогда в Москве был театральный бум, попасть в театр было очень сложно. Вот благодаря моему папе я посмотрел очень много всего.
1: Павел Евгеньевич, я правильно понимаю, что именно развод послужил причиной вашей любви к театру?
2: Ну, не совсем это так. Я думаю, что это было параллельно, но благодаря тому, что с папой я встречался...
1: В театре?
2: Да. Ну, как сказать, где-то надо было встречаться на нейтральной территории, значит, вот возникли походы в театр. С мамой я тоже в театр ходил, но меньше. А с папой ходил много. И посмотрел чрезвычайно много замечательных спектаклей, выдающихся артистов, превосходных режиссеров. У меня в этом смысле эрудиция именно театрала очень большая.
1: Но мы еще об этом поговорим.
2: Да, прекрасно.
1: Скажите, это правда, что в детстве вас лечила от головной боли сама Елена Фабиановна Гнесина, основательница Гнесинского училища?
2: Да, и института тоже.
1: Да.
2: Был у меня такой случай. Вообще, ну, у меня в детстве были несколько встреч с великими старцами.
1: Так.
2: Вот. Значит, что касается Елены Фабиановны Гнесиной. Ну, мой папа гнесинец и воспитывался в школе Гнесиных. Елена Фабиановна к ним очень тепло относилась. К маме тоже относилась хорошо, но мама приехала в Москву после войны и поступила в Гнесинский институт. А папа, собственно, с молодых ногтей воспитывался в Гнесинской музыкальной школе. Вот. И как-то в Гнесинском концертном зале вот этот круглый зал, который выходит на улицу Ржевский переулок, он назывался улица Полиашвили долгое время в советское время. А сейчас он называется опять Ржевский, то ли большой или малый Ржевский. Ну, неважно. Вот этот круглый зал, где стоит сейчас памятник Елене Фабиановне, там показывали кино. И моя бабушка, папина мама, со мною вместе пошла на фильм «Бэмби» Уолта Диснея. И мы его там смотрели, в этом, значит, концертном зале. В прокате почему-то этот фильм тогда не шел, хотя «Бэмби» шел в советском прокате. Вот. И это было такое очень яркое впечатление. Мне было, наверное, лет 6-7, ну, что-то в этом роде. Разболелась голова у меня. А Елена Фабиановна Гнесина, она жила прямо в институте. У нее там была квартира.
1: О.
2: И бабушка, поскольку она Елену Фабиановну хорошо знала, она меня, значит, завела в ее квартиру и попросила у Елены Фабиановны таблетку анальгина. И Елена Фабиановна, значит, вот таблетку анальгина мне дала. Она была уже в кресле. У нее был такой халат, отороченный чернобурой лисой.
1: Ого!
2: Да. Но домашний, достаточно скромный. Ничего такого особенно роскошного в этом не было. Это я так рассказываю пышно. Вот. И она на меня с интересом посмотрела. Вот сын Жени Либермана. Очень даже интересно. Угу. Вот. Так что вот такая встреча с Еленой Фабиановной у меня была. Ну, помимо Елены Фабиановны была встреча с Генрихом Густавовичем Нейгаузен.
1: Ого.
2: Потому что один раз мои родители, которые оба были его учениками, пошли к нему поздравить его с днем рождения. Это день рождения у него в день космонавтики, 12 апреля. Вот. Он жил на Садовом кольце недалеко от Курского вокзала. Там такой большой дом, где Маршак жил. И вот там же жил Нейгауз. И вот это было воскресенье. Они пошли поздравить Генриха Густавовича, взяли меня с собой. А потом я хотел идти в зоопарк. И они собирались со мной идти в зоопарк. Родители тоже мне было лет 6. И я прекрасно его помню. Он мне казался таким величественным. Я не понял, что он маленького роста. Нейгауз был маленького роста. Он сидел в таком кресле. Кресло стояло почему-то посреди комнаты, не у стены. И он как-то тоже со мной беседовал. Я ему даже что-то рисовал, каких-то страусов. И потом супруга Генриха Густавовича позвонила маме и сказала, что, вы знаете, у Генриха Густавовича стоял этот рисунок Павлика на пюпитре, на рояле весь день. И всем, кто приходили в гости, он его показывал и говорил, вот у меня сегодня был мальчик маленький, который так хорошо рисует. Вот такая была встреча.
1: Да, Павел Евгеньевич, хорошо.
2: Так что у меня были мгновения, которые я плохо помню, но знаю, что они были.
1: Это правда, что по окончании Щукинского училища в благодарность за отличную помощь в организации образовательного процесса ректор наградил вас ценным подарком.
2: Да, только это не ректор. Это был не ректор, это, значит, однокурсники мне скинулись и купили джинсы.
1: Греческие?
2: Да, именно греческие. Они были такие довольно тоже скромные. Я потом добросовестно в них ходил и сносил их, что называется, до тырок. Вы вообще хорошо знаете мою биографию, видимо, читали мою книжку.
1: Дело и в этом. А почему подарили джинсы? Что, у вас не было своих джинсов?
2: Нет, джинсов не было. Но тогда, знаете, в 78-м году джинсы – это все-таки был предмет какой-то роскоши. А это просто моей однокурснице Ляле Строевой папа привез из-за границы какой-то подарок, который что-то не подошел, куда-то, чего-то. Угу. Короче говоря, или джинсы были привезены не ей, а кому-то еще, но они не подошли. В общем, короче говоря, джинсы эти однокурсники скинулись и мне подарили на выпускном вечере.
1: Да вы были модный такое... парень.
2: Ну, нет, вот уж чего не было, так это не было.
1: Хорошо.
2: Совсем не было.
1: Да. И это правда, что ваша первая театральная работа была роль тимуровца в спектакле «Завтра в бой».
2: Бой, да, была такая работа, тоже показательная. Это я был еще студентом на третьем курсе. Юрий Ефимович Жигульский, который был в то время художественным руководителем и главным режиссером московского ТЮЗа. Юрий Ефимович ставил спектакль, который написали Тимур Гайдар и с кем-то он был в соавторстве. Вот по мотивам Тимура и его команды. И ему нужны были молодые ребята в качестве тимуровцев. Он сам выпускник Щукинского училища, Жигульский. И он и нас туда позвал. У нас там было человека 3-4.
1: Нет, а почему вы срывали аплодисменты?
2: Сейчас я вам расскажу. У меня была роль такая небольшая. Текста было мало, но было написано, что этот тимуровец, его звали по пьесе Лёва. Придумано было, что он в очках и что он заикается. Но заикание – это роскошная возможность сильно увеличить роль. Потому что если начинаешь это использовать, то роль сразу становится сильно больше. Но я тогда понял, что как сказать, характерности много не бывает. То есть я надел тюбетейку, я взял велосипед, я выбегал на сцену с велосипедом, у меня была какая-то картошка в авоське. В общем, короче говоря, я максимум туда всего напихал в эту роль, и поэтому имел успех. И благодаря заиканию, вот, да, ну и я как-то удачно играл, удачно. Вот была удачная роль. А спектакль был такой программный, я бы сказал, для тюза. Там были заняты ведущие артисты театра, и взрослые, и молодые. Вот, и я, ну, я многих могу назвать.
3: Ну да.
2: Вот, но когда дело подошло уже к распределению, и кто-то спросил у Жигульского, а вот Пашу Либермана вы возьмете в театр или нет? Он сказал, нет, я не могу позволить себе роскошь взять молодого актера, который мало будет занят в репертуаре. Потому что он понимал, что для меня ролей мало, что я такой типаж, такой какой-то слишком специфичный, и поэтому он меня в театр не взял. Мы сохранили добрые отношения, я даже потом еще что-то приезжал из Ленинграда, где я работал, и что-то такое играл, когда была экстренная необходимость, но вот в тюз меня тогда не взяли, несмотря на то, что была, в общем, удачная роль.
3: Павел Евгеньевич, а вообще профессия актера — это трагическая роль?
2: Я вам скажу так. Профессия актера – это пестрая роль. Жизнь актеров, она пестрая, она зависимая, она материально довольно трудная. Артисты, как правило, очень скромно зарабатывают. Легенды о том, что актеры гребут деньги лопатой – это абсолютная чушь. То есть есть отдельные высокооплачиваемые артисты, но их очень немного. Собственно, так всюду. Профессия зависимая, профессия, ну, как сказать, ну, пестрая, пестрая, но не скучная.
3: Это вот я с вами согласен.
2: Это важно. И в этом смысле, когда там знакомые мои актеры про детей говорят, только через мой труп он станет артистом или она станет артисткой, я говорю, напрасно вы так думаете, потому что в офис ходить каждый день, это может быть спокойнее, но неинтересно. А актерская профессия что-то в себе содержит занятное. Я, например, никогда не жалею, что я окончил театральный институт, хотя, положа руку на сердце, я вам могу сказать, что сугубо актерских способностей именно к драматическому театру у меня не так много.
3: Не врите.
2: У меня нет, я не вру, я говорю правду. У меня способностей вот к чтецкому делу большие. Вы начали с того, что похвалили, как я рассказываю.
3: Да.
2: Ну вот это другое. Это не одно и то же.
3: Слушайте, а скажите мне, мы немножко перескакиваем. Вот вы пришли работать в Московскую филармонию. И первый ваш такой спектакль, моноспектакль, это был «Конёк-горбунок».
2: Да, «Конёк-горбунок». Но «Конёк-горбунок» — это была для меня работа не случайная. У них был «Конёк-горбунок», которого читал такой артист из Малого театра Константин Светлов. Но он был пожилой человек, и он по состоянию здоровья, ему это было уже не так легко ездить в школу.
3: А сказка озорная же еще.
2: Прекрасная, да. Совершенно гениальное произведение. И я довольно быстро, я бы думаю, что месяца за полтора, я сделал композицию, выучил, подготовил, и 30 апреля 82 года, я даже помню дату, я сдавал худсовету чтецкого отдела «Конёк-горбунок», и меня очень хорошо приняли.
3: Павел Евгеньевич, я знаю, что у вас хороший литературный слух. Скажите мне, а вот эта версия о том, что сказку «Конёк-горбунок» написал Пушкин, а не Ершов, как вы думаете, она имеет место быть?
2: Никакого основания эта версия под собою не имеет. Могу вам сразу доказательно попытаться подтвердить, каким образом это есть. Ну, во-первых, исследователи творчества Ершова отмечают, что в его сказке очень много специфически сибирских оборотов. Он же родом из Тобольска.
3: Да.
2: Которых Пушкин знать не может. Это безусловно. Кроме того, в «Коньке-горбунке» есть, ну, говоря попросту, ляпы, которых у Пушкина не может быть. Ну, например, почему месяц Месяцович, царь-девица, мать, месяц мужское, мужского рода слово,
3: да.
2: И в русском языке есть слово «луна». Почему месяц Месяцович, мать? Ответить на этот вопрос невозможно. Это именно, так сказать, недосмотр Ершова, потому что месяц, скорее, отец, а если мать, то луна. Или та девица, говорят, ездит в красном полушубке, в золотой, ребята, шлюпке и серебряным веслом числом самолично правит в нем. В шлюпке, то в ней. Если в шлюпе, то в нем. Можно сказать и так. А если в шлюпке, то в ней. Значит, если в шлюпке и самолично правит в нем, сразу ерунда. Это то, чего у Пушкина быть не может ни при каких обстоятельствах.
3: Все, Павел Евгеньевич.
2: Не будем обижать Ершова.
3: Да.
2: За всю жизнь человек написал одно гениальное произведение, и то у него пытаются отобрать. Ну что ж такое?
3: Безобразие.
2: Я за него очень переживаю.
3: Итак, Павел Евгеньевич Любимцев, вернемся к началу вашей творческой карьеры. Значит, Ленинград, 78-й год, театр «Комедия». Да? А где вы жили?
2: О, это тоже интересная история. Я снимал комнату. У меня смешно было. Я в театр комедии... Тогда Петр Наумович Фоменко, он имел возможность взять молодых артистов и взял их аж шестерых. Много.
3: Это много?
2: Да, много мест было. И нас в театре очень хорошо приняли. Леночка Капица была выпускница школы-студии МХАТ. Витя Сухоруков, тот самый.
3: Да.
2: И Сережа Кузнецов были выпускниками ГИТИСа. А я, Марина Ливанова и Ильяс Хасанов, мы трое были счастливы. Щукинцы. Значит, как молодым специалистам всем просили жилье. Меня вызвал директор. Был такой очень интеллигентный, обходительный человек, которого звали Евгений Фанасьевич Лешков. Он мне сказал: знаете, Паша, вам вообще-то надо выписываться из Москвы и прописываться в Ленинграде.
3: Ну, все правда, да.
2: Но на вашем месте я бы этого не сделал никогда, потому что вы единственный москвич из тех, кого мы взяли в театр, и вы теряете, приобретая ленинградскую прописку.
3: Да, московскую
2: Поэтому
3: прописку.
2: Вот не надо выписываться из Москвы. Ага. И я добросовестно не выписывался. Я был прописан в Москве. В отделе кадров мои документы прятали от всех комиссий, потому что это было совершенно противозаконно. Дальше ушел Фоменко, и сменился директор. И новый директор меня вызвал и сказал: а как вы работаете в театре? Почему вы не прописаны? Я говорю: вот такая вот история. И этот новый директор, тоже помню, как его зовут, Юрий Николаевич Губанов, он сказал: так вам надо прописываться, но сейчас вы уже должны это сделать сами, потому что вы уже не молодой специалист, мы уже не можем просить для вас жилье. И как-то так я подумал, что вот и Петра Наумовича нет в театре, и я не прописан в Ленинграде, а прописан в Москве, и дай-ка я уйду и вернусь в Москву.
3: Правда.
2: Таким образом вот это все и произошло. Я снимал комнату. Комната была похожая на гроб. Это буквально как в «Преступлении и наказании» у Раскольникова. Комната была похожая на гроб.
3: Ага.
2: Она была длинная, почти без мебели, на окраине, то есть это совсем была не окраина. Это был проспект Карла Маркса, или сейчас он опять называется Сампсоньевский проспект на Петроградской стороне. Вот. И за ним еще районы Гражданки новые. Но вот этот дух окраинный там, конечно, был. Значит, адрес был такой: Земледельческая, улица, дом 1, квартира 8. Там была коммунальная квартира, где я снимал вот эту комнатушечку. 3,5 года. И потом оттуда вот уехал и вернулся домой.
3: А вы один снимали ее? Или с кем-нибудь?
2: Я ее снимал один, но у меня был квартирант, ныне всемирно знаменитый режиссер Сергей Урсуляк.
3: Да ладно?
2: Да, потому что мы были приятелями по Щукинскому институту. Он был на курс моложе меня. У нас были добрые отношения, хотя близкими друзьями мы не были. Но когда он попал в театр Аркадия Исааковича Райкина, то он, что называется, просто пришел ко мне и остался на 2 года. Вот так оно и произошло. И мы эти 2 года провели в тесном общении, по ночам мы беседовали про все на свете. Именно там он мне впервые признался в том, что он хочет быть кинорежиссером, читал какие-то свои первые сценарии. Я кое-что помню до сих пор, но просто если я начну об этом рассказывать,
3: ну, да,
2: мы, что называется, передачу остановим.
3: Ох-ох-ох-ох-ох. Я так понимаю, что потом город Ленинград стал городом Петроградом, Петербургом, а вы тоже в этом городе поменяли фамилию. А скажите мне, а вот после этого что-то изменилось в вашей судьбе?
2: Любимцев это придумал Фоменко, за что я ему на всю жизнь благодарен. Значит, я пришел к нему в кабинет и сказал: Петр Иванович, я, наверное, хочу взять псевдоним, потому что Либерман как-то очень одиозно звучит. А он сказал: да, вы знаете, если вашу фамилию перевести, Майн Либер Павел Евгеньевич, получится Любимов. Но Любимовых много, и почти все они бывшие либерманы. Поэтому давайте возьмем фамилию Любимцев. Такой фамилии нет, и для комика она хорошая. Правда, Сергей Симонович Дрейден вас будет дразнить, Любимцев, публики, но вы на него не обижайтесь. Вот.
3: Слушайте,
2: такой был
3: разговор. А такая фамилия прям как будто бы из пьесы Островского.
2: Ну да, Любимцев, Счастливцев, Несчастливцев.
3: А вы любили этого драматурга?
2: Обожаю. Ну, лучше Островского драматурга нет на свете. Не хуже Шекспир, а лучше никого нет. Самые театральные драматурги, самые досконально знающие театр – это Шекспир и Островский. Так мне кажется.
3: Скажите мне, а почему вас Плучик не взял себе в театр сатиры?
2: Не знаю, почему не взял.
3: Вы же его актер.
2: Ну, вот, понимаете, когда я заканчивал училище, я думал, ну, театр сатиры – это какие-то заоблачные выси, но туда меня, конечно, не возьмут. А, значит, вот театр комедии ленинградский, акимовский, вот туда может быть. И туда-то я и попал. Так что вообще есть не случайные случайности. Что касается Плучика, я, когда вернулся в Москву, у меня был показ в театр сатиры, но это был такой позор, которого я не забуду никогда, потому что Валентин Николаевич Плучик меня прервал на первом слове. Буквально. Спасибо большое, достаточно. То есть он с первого взгляда, я ему не понравился и его никак не заинтересовал. Но судьба развернула меня неожиданно к театру сатиры потом, потому что еще при Александре Анатольевиче Ширвинте я поставил там спектакль «Ночь ошибок» Оливера Гольдсмита, который идет уже 10 лет и который сыграли уже больше 200 раз.
3: Так.
2: А в сравнительно недавнее время, вот в 25-м году, Евгений Владимирович Герасимов меня пригласил поставить комедию «Мольера Скупой», которую я поставил, и она, премьера состоялась 5 апреля. И вот сейчас спектакль идет. Я пару дней назад даже был на спектакле, вот и его в какой-то очередной раз смотрел. Так что театр сатиры совершенно неожиданным образом вернул мне то, что никак не захотел дать Валентин Николаевич Плучик.
3: Должок. А что вас радует?
2: Что меня радует?
3: Да.
2: Радует, когда что-то получается. Вот знаете, растянешь это слово – получается. Вот когда получается, тогда хорошо, приятно.
3: А когда вы читаете «Старика Хоттабыча», вы хотите тоже дернуть старика за бороду?
2: Нет. Нет, нет, я ни про что про такое я не думаю. «Старик Хоттабыч» – это программа, которую я читаю с оркестром. Вот там очень хорошая музыка Ипполитова Иванова. Вот восточные мотивы, очень занятные, малоизвестная музыка, очень красивая. Вот. А что касается сказки Лагина, она, конечно, очень обаятельная в своей основе, хотя там очень многое устарело, потому что она...
3: Советская.
2: Он ее написал еще до войны, потом он ее еще переписал. Писал в начале 60-х годов. Но, конечно, она очень советская. Сегодняшнему ребенку трудно объяснить, почему Волька Костыльков не хочет богатства. Почему Волька Костыльков не хочет быть богатым. Это не так просто объяснить. Вот. Но вот изначальная посылка «Волшебник, который попадает в современную жизнь», это чрезвычайно обаятельно и написано очень талантливо и трогательно, и забавно. Все это мне в этой книжке очень нравится.
3: Павел Евгеньевич, вот я вас слушаю и понимаю, что вы очень умный человек. А скажите мне, актер должен быть умным?
2: Вообще-то актер должен иметь хорошую голову. Другое дело, что это, дело не в начитанности. Потому что начитанность у актера, она своеобразная. То есть артист знает хорошо то, что он любит. Вот, предположим, артист любит стихи Пастернака, и он их хорошо знает.
3: И читает.
2: Да, а другие стихи он, может быть, и не читал, и ничего страшного в этом нету. То есть я имею в виду не интеллект и эрудицию в таком, масштабном виде, но здравый смысл, умение работать, организовать себя, терпение, трудолюбие, серьезное отношение к жизни и к себе. Это как раз и есть хорошая голова. Это то, что артисту очень нужно. Я, как вам сказать, в талантливых дураков не верю. Наверное, это бывает, но думаю, что полезнее, когда артист человек с головой.
3: Павел Евгеньевич Любимцев, у нас осталась одна минута. А скажите что-то нашим слушателям.
2: Дорогие слушатели, спасибо вам за то, что вы нас слушаете. Я вам желаю добра. Я вам желаю покоя. Я вам желаю светлых чувств по отношению к окружающей действительности, а не наоборот. Вот этого я вам желаю искренне. И здоровья тоже.
3: Это был Павел Евгеньевич Любимцев. Я благодарю вас за этот откровенный разговор. Вы очень светлый человек. Здоровья, хороших учеников и больших ролей.
2: Спасибо большое. Спасибо.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Николай Мамулашвили. Последние годы в Москве проходит уже ставший традиционным парад ретро-автомобилей, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Автомобили, как правило, проходят колонной по Садовому кольцу и завершают парад на Поклонной горе. Сказать, что пробег зрелище красочное, не сказать ничего. Такого количества «Волг», «Москвичей», «Зимов», «Чаек» и «Побед» в одном месте сложно где-либо увидеть. Впрочем, давайте обо всем по порядку. Я с удовольствием хочу представить организатора и руководителя этого пробега, который называется «Круг Победы», коллекционера внушительного собрания автомотостарины Игоря Лакшина. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Николай.
1: Как вообще родилась идея пробега «Круг Победы»? Что послужило толчком к его созданию? Ну и в чем главная цель и миссия, что ли, этого мероприятия? Что вы хотите донести до зрителей и участников?
2: Вы знаете, однозначно на этот вопрос ответить сложно, потому что когда-то давно я приобрел свой первый автомобиль «Волга» ГАЗ-24, и мне стало понятно, что таких людей, как я, достаточно много. Они все разрознены, потому что на тот период времени у нас довольно долго такая история была, как автоэкзотика. Но она была летом и касалась больше тюнинга автомобилей, нежели старины и каких-то историй, связанных с нашим прошлым. Ну и пришла в голову такая идея создать что-то свое такое прям родное-родное. Ну и получилось так, что ко дню Великой Победы 11 лет назад мы арендовали одну из площадок, где собрались неравнодушные на тот период времени люди, которые владеют старыми машинами. И мы прокатились. Меня это, к сожалению, с одной стороны и расстроило, а с другой стороны сподвигло к тому, что надо все брать в свои руки. И вот так потихоньку за 10 лет мы раскачали 15-20 автомобилей, до 432 автомобиля в этом году было и 5000 человек, людей, которые пришли нас посмотреть. Мы собрали огромное количество автобусов. Владельцы автобусов — это еще в хорошем плане люди более сумасшедшие, чем владельцы ретро-автомобилей. Фанатичного признания автобуса аутентичного. Вот в Питере прошел ретро-парад, там огромное количество машин, которые на 100%, а порой даже где-то превосходит историю с заводской частью. Ну, например, там, не знаю, взять ранний «Карус». Люди спорят, как должно быть кресло пассажира справа стоит или слева, расстояние какое между ними должно быть. То есть до таких мелочей. Самое интересное в том, что это не просто пришел и посмотрел, на этом еще можно прокатиться. Представляете, вот мы были детьми, какое было самое интересное и любимое место, например, в «Карусе» — «Гармошка».
1: Там, где «Гармошка»,
2: наверное. Там, где на этом колесе покататься, потому что он поворачивает, там ездишь. А я, например, любил ЛиАЗ-600. 77-й, потому что он был теплый, когда из Дворца пионеров ехал, вот сзади стоишь.
1: Двигатель, да.
2: Двигатель посередине, и прыгаешь еще на кочках на всех, ты подлетал сзади, все вот там все было. Вот радость какая была, да, или сколько-то, я помню, ходил в школу, и после 91-го года троллейбус, который был поврежден в ходе действия, да, вот этих, он стоял на Тверской, где сейчас музей.
1: Музей, да.
2: Да, вот там стоял.
1: Долго там стоялся.
2: Да, к сожалению, кого-то утащили, вот была бы сейчас такая возможность, мы бы его с удовольствием прикупили, но не судьба. Вот эта вся история, она нас подвигла уже возвращаясь к тому, что есть. Понимаете, что сделать что-то в городе, который живет своей огромной жизнью, сделать что-то, что даст возможность и проехать, и полюбоваться, и согласовать. Это огромный труд, который не виден, а результат — это счастливые лица людей. И на самом деле, знаете, как вот Великая Отечественная война, которая закончилась, она по окончании, парад же не стал сразу в Москве. Первый парад, по-моему, если мне не ошибает память, может посмотреть, по-моему, 65-й год, да?
1: Ну, сначала был парад Победы, тот знаменитый,
2: да.
1: А потом была большая пауза.
2: Большая пауза. В 1995 году парад в честь Дня Победы проходил на Кутузовском проспекте, где были сооружены трибуны, на которых тогда президент России Борис Николаевич Ельцин вместе с Клинтоном смотрели парад Победы. Самолеты, танки, техника и ретро-техника проезжали там. Ведь единственный раз в современной истории, когда парад не проводился на Красной площади.
1: А из каких соображений?
2: Я так думаю, что была демонстрация воздушных судов определенного типа, и они очень низко летели над Кутузовским проспектом, поскольку там нет ограничений никаких с точки зрения освещения, разделительной полосы, то вот возможность демонстрации в тот период времени была выбрана эта площадка. Я думаю, что в этом была история, плюс вся техника в демонстрационном плане выстроилась от въезда на МКАД практически, и вот шла в таком порядке очень красиво. То есть это было вот на тот период времени очень ярким событием. Почему мы это делаем? Ну, знаете, вот у страны нет будущего, если у нее нет прошлого. К сожалению, история, она не имеет никакой слагательной части. Она имеет только «что было». И что было, это нужно ценить, в это окунаться и идти дальше. Вот если то, чем мы занимаемся, имеет право давать людям и молодым, и уже в возрасте ощущать себя так, чтобы и тем, и другим не было стыдно, и помнить то, что было, ну, наверное, мы делаем все правильно. Вот так я могу сказать. Вся эта история, она не про политику, да, она не про какие-то вещи, связанные с... Это делать ради какой-то цели, нет. Наверное, здесь просто про то, что должен каждый человек помнить это про душу и про сердце. Да, и вот вещи, которые нас радуют всех, это почему это принимает большое количество людей? Потому что вызывает большой интерес, вызывает воспоминания у кого-то детства, у кого-то прошлого, у кого-то ведь ветеранов уже осталось по пальцам, можно пересчитать, потому что возрастом 90 и плюс и так далее. Плюс дети войны, которые все это видели. И дань поколениям таким способом возможно выразить. Ну вот это вот мое видение.
1: Как и по какому принципу подбираются автомобили и участники? Есть ли какие-то параметры или ограничения?
2: Вот в этом году был очень жесткий отбор. Приоритет тем, где автомобили выглядят идеально, всегда автомобиль начищен. Как только аутентичность автомобиля нарушается, он перестает быть интересным в двух смыслах. В финансовой составляющей и с точки зрения его внешних данных. Вот возьмем там Волжский автозавод, да, вот очень можно взять «Жигули», которые там с рессорами, которые заставляют плакать, там, вверх или вниз, и в стоке машина, которая там с пробегом 200 километров, вот у этой машины все шансы, большой ценник перейти к новому владельцу, грубо говоря. Потому что те, кто собирают эти коллекции, они ценят аутентичность. Ну, впрочем, так же, как и я.
1: Как готовится пробег? Сколько времени уходит примерно на подготовку одного такого пробега? И какие самые сложные организационные моменты приходится вам решать?
2: Ну, вот смотрите, если честно, то с ноября месяца мы готовимся к этому мероприятию. Огромное количество структур городских, в первую очередь, потому что жизнь города имеет большое значение. Любое перекрытие или любая история, связанная с проездом большого количества транспорта, она связана с жизнедеятельностью города, поэтому не хочется одним делать праздник, другим доставлять неудобства. Поэтому здесь все должно быть скомпоновано. Но мы знаем, что на период 8, 9, 10 мая в городе и так есть ограничения. И город в этом плане нам помогает в части того, что комиссия, которая создается, она определяет порядок, время, место и так далее. Плюс отдельное спасибо управлению ГИБДД города Москвы за оказание содействия. Также Федеральной службе охраны, которая нам тоже помогает в этом вопросе. Также ГУВД города Москвы, которое обеспечивает охрану общественного порядка, и территориальным подразделением Росгвардии, которое обеспечивает на местах охрану общественного порядка также.
1: А маршрут, как вы выбираете, вот улицы, по которым идут машины?
2: Ну вот на сегодняшний момент времени Садовое кольцо у нас не в приоритете, это набережные города. Вот в этом году мы ехали достаточно по живописным местам, от Симоновской набережной до Фрунзенской. Яркие все моменты, начиная от проезда Кремля по тому же маршруту, что и военная техника. В том году нам разрешили заехать на Васильевский спуск, и мы с него спускались. Было очень эффектно, красиво.
1: Ну, еще бы, да, красиво, на самом деле.
2: Да, но вот это все связано с безопасностью на сегодняшний день, поэтому мы с пониманием относимся к тому, что есть. Но, опять же, понимаете, колонны из 430 машин в этом году, это парализует все, что можно. Ну, поэтому хотелось бы, конечно, в следующем году попросить Департамент транспорта города Москвы о содействии в проведении мероприятия в части частичного ограничения, потому что вот красота машин в большом количестве, она, конечно, радость нам точно составит, а вот жителям города тоже будет. Ну, вот те вещи, которые всегда нужно сочетать. Радость от проезда одних и жизнь других людей, которые не всегда могут разделять наши интересы.
1: Давайте сегодня завершим на этом. Напомню, что у нас в гостях был Игорь Лакшин, известный коллекционер автомотостарины, организатор ежегодного автопробега, который называется «Круг Победы», посвященного нашей победе в Великой Отечественной войне. Игорь, спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Думаю, мы продолжим разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо вам.
2: Николай, спасибо. Радиослушателям всем спасибо большое за внимание.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
0: Коллекционер.
3: 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+. 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: ООО «Здрава Лайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. ИНН 971-534-1005. Телефон горячей линии 8-800-301-1212. Представляет специализированный пищевой продукт «Пищевое масло сосны». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня с нашей гостью Аллой Михайловной Осетиной мы поговорим о самом важном – об укреплении здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы иммунитета, о сохранении силы молодости и о полезных пищевых привычках. Алла Михайловна, я знаю, у вас есть некий очень эффективный продукт. Что же это?
6: Да, добрый день, дорогие друзья. Это пищевое масло сосны. Продукт с потрясающими свойствами. Он недавно появился на российском рынке, и аналогов ему просто нет. Много веков хвойные использовались для оздоровления людей и приготовления разных снадобий. И сегодня мы с вами можем снова получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов этого дерева.
5: Расскажите нам, в чем ценность масла сосны?
6: Ну, во-первых, укрепление иммунитета. Это раз. Сегодня, когда еще не отступил ковид, а впереди сезон простуд, масло сосны, ну, просто незаменимый помощник. Поддержка сердечно-сосудистой системы – это два. И еще полезно для суставов, нервной системы, источник питания для мозга. Сосна как будто специально создана для укрепления здоровья. Ну, не зря же дух дерева сосны называется сохна. Это значит силу и бодрость дающая. А масляный экстракт сохраняет все ее свойства, ну, практически на 100%.
5: Ну, звучит потрясающе. А вот какие у масла особые компоненты?
6: Ну, это каротин, ударная доза витамина С, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценнейших микро- и макроэлементов, антиоксиданты, которые известны омолаживающим эффектом, и мощные природные фитонциды. Что важно, все элементы, говоря языком диетологов, находятся в биодоступной форме. Дорогие радиослушатели, записывайте телефон на бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12, 8 800 301 12 12. Звоните по этому номеру и заказывайте масло сосны. И внимание! Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, при покупке 6 флаконов масла, еще 6 получаете в подарок.
5: Масло, вот оно имеет много ценных свойств. А вот какое наиболее яркое?
6: А, вы знаете, сосна известна фитонцидами и их антибактериальным и противовирусным действием. Вспомните, в Советском Союзе санатории строили в сосновых барах. И это отнюдь не случайно. Именно за счет действия фитонцидов люди, гулявшие среди сосен и елей, оздоравливались. Сегодня для нас эти свойства, ну, просто незаменимы.
5: Согласен. А вот какой вкус у масла? Как его использовать в питании?
6: О, это особо приятный момент. Ну, во-первых, необходимо различать пищевое масло сосны и эфирное, которое продается в аптеках. Это совершенно разные вещи. Наше масло – именно пищевой продукт, предназначенный для питания. Оно густое, насыщенное янтарного цвета, а аромат – ну, вспомните свежесть хвойного леса. Как только вы откроете бутылочку масла, вы уже не сможете отказаться от возможности попробовать его. Вас ждет вкус бархатистый, одновременно терпкий и мягкий. При этом его можно и нужно использовать наружно. Например, смазывать носовые ходы для профилактики, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение или сухость.
5: Ну, то есть получается очень разноплановый продукт.
6: Да, и все полезные вещества, их называют нутриенты, составляют единую систему и действуют на организм комплексно.
5: Ну, думаю, что сегодня пожилые люди и даже дети очень нуждаются в такой поддержке. Можно ли рекомендовать им масло?
6: Да, естественно. Пищевое масло сосны полезно абсолютно всем. И особенно часто болеющим детям, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями суставов. Здоровым людям нужно принимать его, когда наступает период стрессов, повышенной нагрузки. По сути, оно нужно каждый день. Как нужно обычное питание. Вот, возвращаясь, кстати, к пожилым людям, в определенном возрасте недомогания начинают, ну, как говорится, сыпаться одно за другим. И помощь требуется нашему организму сразу. И тут пищевое масло сосны, где нутриенты собраны самой матушкой природой, ну вот просто оптимальный для нас продукт. Друзья, натуральное масло сосны можно приобрести прямо сейчас. Звоните по телефону бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И если вы дозвоните в течение 20 минут, то при покупке 6 флаконов масла еще 6 вы получаете в подарок. 6 покупаете, еще 6 мы вам дарим. Спеши. Количество таких комплектов ограничено.
5: А вот в каких случаях масло будет особенно полезно?
6: Ну вот смотрите, кроме упомянутых уже сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки иммунитета, оно помогает людям с бронхолегочными заболеваниями. Это что называется профильная работа сосны. С заболеваниями лор-органов ощутимо поддержит тех, кто страдает бронхитами, грипп, ангина, кашель, ну и так далее.
5: Ну вот, кстати, вы говорили про антиоксиданты.
6: Да, антиоксидантами масло по-настоящему богато. Расскажу вкратце, как они работают. В процессе обмена в организме образуются свободные радикалы. Они запускают процессы окисления. Когда обмен находится в балансе, окислительными процессами он подавляет инфекции. Если же в обменной системе дисбаланс, окисление становится провокатором широкого спектра заболеваний. Знаете такое выражение? Где тонко, там и рвется. Вот. Слабые места сдаются патологическому процессу первыми. Но организм человека мудр. Он применяет средства, которые нейтрализуют такие реакции. Одно из них – антиоксиданты. Они связывают и выводят ненужные свободные радикалы. То есть предупреждают развитие болезни. Если организм уже болеет, они становятся орудием иммунной системы, которое она использует для борьбы с патологией.
5: А вот в каких именно направлениях работают антиоксиданты?
6: Ой, вы знаете, перечень довольно длинный. Благодаря работе антиоксидантов у нас появляются силы и энергия. Вот что важно. И чем мы старше, тем ценнее для нас эти ресурсы. Сосуды, сердце, зрение, суставы. Вот все это, с чем работают антиоксиданты.
5: Можно еще вот про суставы? Вообще очень актуальный вопрос.
6: Да, я бы сказала, один из самых актуальных, к сожалению. Тут масло сосны станет вам добрым помощником. Кроме приема внутрь, очень хороший эффект дает нанесение на страдающую область местно. Смазываем маслом и массируем область суставов. Друзья, у вас наверняка есть свои вопросы про пищевое масло сосны. По телефону горячей линии 8 800 301 12 12 вы сможете получить все ответы. Звоните по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. Знакомьтесь с этим уникальным продуктом и приобретайте его для себя и своих близких. И помните про отличную возможность. Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, к заказу из 6 флаконов еще 6 мы отправим в подарок.
5: Чудесное масло. И, как вы сказали, на нашем рынке оно уникально.
6: Да, мы на сегодняшний день единственные, кто производит его в России. И купить его можно только у нас. Вы знаете, мы более 15 лет изучаем масла и технологии их производства. Когда мы стали погружаться в историю и результаты применения сосны в народных рецептах, в терапии, познакомились с исследованиями, которые которые проводились в 19-20 веке, мы поняли, что этот продукт нужно вернуть людям. И именно в масляной форме, так как вся польза сохраняется наилучшим образом. Нужно, чтобы в каждом доме, на каждом столе оно стояло, чтобы оздоравливались дети и взрослые. Ведь это же так просто. Пара столовых ложек в утреннюю кашу, и организм накормлен. Замечу, что наше масло абсолютно натуральное, нерафинированное.
5: Давайте кратко расскажем о продукте для тех, кто присоединился только что.
6: Да, давайте. Друзья, мы говорим о пищевом масле сосны. Не эфирном, а именно пищевом. Оно богато витаминами, микро- и макроэлементами, фитонцидами, антиоксидантами. Является хорошим помощником для организма. Замедляет процессы старения. Поддерживает бронхолегочную, нервную и сердечно-сосудистую систему. Заботится о суставах. Дает силы жить и улучшает качество жизни. Смело добавляйте в пищу масло сосны. Оно содержит все, что требуется вашему организму. Прямо сейчас позвоните на горячую линию 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Здесь можно задать вопросы и оформить заказ. Приобрести масло сосны можно только у нас. Больше вы нигде его не купите.
5: Вы знаете, Алла Михайловна, вот мне кажется, что масло полезно не только тем, у кого есть вопросы с сердцем, но и тем, кто придерживается диеты и имеет лишний вес.
6: О, про диеты это особая история. Люди меняют образ питания навсегда или временно, чтобы скорректировать вес, показатели здоровья, отказываются от ряда продуктов. Вместе с отказом, ну, от, скажем так, вредной части продуктов, происходит отказ и от полезной части. Организм перестает получать питательные элементы, которые раньше поступали в достаточном количестве. В результате мы получаем дефицит. И видим, как страдает кожа, волосы, ногти, настроение, ухудшается самочувствие в
5: целом. Ну да, то есть мы как бы оздоравливаемся, но без особой радости.
6: Да, можно и так сказать. В общем, если вы убрали что-то из своего питания, калорийное, но качественное, найдите ему замену. И масло сосны в этом отношении оптимальное решение. Натуральное, нерафинированное, ценное по составу и уже готовое к употреблению. Продукт с невероятным потенциалом. Друзья, не забудьте, все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Телефон бесплатной горячей линии. Звоните.
5: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Напомню, что мы обсуждали новый уникальный продукт – пищевое масло сосны. Продукт с вековой историей, эффект которого на себе проверили сотни поколений. Сегодня этот потрясающий продукт можно приобрести и для себя. Бесплатная горячая линия 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Операторы ответят на ваши вопросы и помогут оформить заказ. Все, кто дозвонится в течение 20 минут при покупке 6 флаконов масла сосны, еще 6 получат в подарок. Спешите, количество комплектов ограничено. А мы с вами прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и отличного настроения.
3: Радио России.
7: 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
8: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
9: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
10: Вы свели с ума всех нас. Браво!
11: Возьми мою любовь!
12: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая.
13: Такой бархатный, такой богатый голос.
14: 100 баллов? Вау! Супер!
8: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
15: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске освобожденная Егоровка открыла пути наступления на запорожском направлении. Контрафакта на маркетплейсах станет меньше. И власти Таиланда предупредили о распространении опасного вируса. Подробности далее. Российские войска после освобождения Егоровки в Запорожской области развивают успех в направлении населенного пункта Омельник. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Тем временем бойцы группировки «Восток» раскрыли детали освобождения Егоровки. На подступах враг устроил бетонные укрепления в несколько этажей. Мотострелки штурмовали село с нескольких сторон. Об этом рассказал командир отделения 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Леон».
2: Парни собрались с духом и начали окружать как бы противника. Он не ожидал, что так быстро их в кольцо их возьмут. Начинаем сначала с одной стороны противника отстреливать, потом с другой, чтобы он не мог поднять голову. Если он не хочет выходить из опорника, мы берем ТМ-ку, просто кладем ее, все взрываем и закапываем этот опорник вместе с противником.
1: По словам военного, ВСУ оставили на позициях в Егоровке пулеметы, винтовки, автоматы производства стран НАТО. И напомню об освобождении населенного пункта Егоровка, Минобороны сообщила минувшим днем. Отслуживших год в армии призывников вовремя вернут домой. Осенью уволят тех ребят, срок службы которых истекает до зимы. В этом заверили в Генштабе Вооруженных сил. Там напомнили о двух периодах круглогодичного призыва. Первый проходит с 1 апреля по 15 июля. Вторая волна проводится в срок с 1 октября по 31 декабря. В Генштабе вновь успокоили родителей и призывников. На СВО отправляют только тех военных, кто добровольно заключил с государством военный контракт. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил сухопутные войска с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что сегодня в условиях современных вызовов и угроз военнослужащие демонстрируют мужество, отвагу и взаимовыручку, эффективно решают ответственные задачи, направленные на укрепление военной безопасности России. Министр выразил уверенность, что личный состав и впредь будет следовать лучшим традициям предшественников.

0: и повысятся размеры пособий и прочих социальных выплат. Контрафакта на маркетплейсах станет меньше. С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила продажи товаров, которые призваны сделать более прозрачную онлайн-продажу. Об этом сообщает РИА Новости. Перед тем, как попасть на витрину, карточка товара должна пройти серьезную проверку. К продаже допустят только те товары, которые прошли через госсистемы контроля, включая честный знак. Таким образом, в продаже исчезнут левые БАДы, лекарства и другая подозрительная продукция. Еще одно новшество дает больше прав продавцам. Без их согласия маркетплейсы не смогут снижать цену товара. В конечном счете это может сказаться на отсутствии привычных нам скидок. Эхо 90-х вновь отозвалось в криминальных новостях. В России задержали еще троих членов банды Басаева и Хаттаба. Их участие в нападении на силовиков доказано по материалам следствия силовых структур. Подозреваемых задержали по месту жительства в Ингушетии, Татарстане и Башкирии. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
1: Следственным комитетом России при содействии МВД и ФСБ задержаны еще три фигуранта уголовных дел о вооруженных нападениях в Шелковском и Веденском районах Чеченской Республики в 1999 и 2000 годах. По данным следствия, в составе бандформирования под общим руководством Басаева и Хаттаба они участвовали в нападениях на сотрудников сводного отряда милиции Пермской области и военнослужащих Министерства обороны России у станицы Червленой и вблизи села Джани-Ведено. В ходе этих нападений были убиты 58 и ранены 130 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
0: Добавлю, фигуранты уголовного дела находятся под стражей и ожидают решения суда. 18 лет тюрьмы тем временем дали агенту СБУ за госизмену. 38-летний житель Симферополя сотрудничал с украинскими спецслужбами и выполнял их поручения на территории республики. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. По данным следствия, мужчина снимал здание военного госпиталя и объекты одной из воинских частей, а потом передавал фотографии и видеозаписи украинской разведки. Дипломатическим скандалом завершились переговоры между США и Ираном на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от иранской делегации покинуть Штаты после того, как переговоры зашли в тупик. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. Спустя некоторое время после встречи иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи отправилась в аэропорт и вылетела рейсом до Катарской Дохи. Власти Таиланда предупредили о распространении опасного вируса. Речь идет о так называемой крысиной лихорадке, всплеск которой стал следствием наводнений в стране. По данным Минздрава Таиланда, вирус легко подхватить в затопленных участках. Он передается через ранки, ссадины, а также слизистые оболочки глаз и рта. В числе основных симптомов врачи называют повышение температуры, головную и мышечную боли, а также покраснение глаз. В таком случае следует немедленно обратиться к медикам и как можно раньше получить лечение антибиотиками. Дональд Трамп приказал сократить популяцию комаров в Вашингтоне на 90%. Соответствующий указ получили члены правительства. За два года необходимо снизить популяцию азиатских тигровых комаров, желтолихорадочных и других инвазивных видов, говорится в документе. Кроме того, Трамп поручил сократить популяцию клещей в американской столице на 50%. И причем сделать это нужно не химическими методами, а биотехнологиями. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды.
2: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Бывший главный тренер сборной России ЦСКА «Рубины» и «Крыльев Советов» Леонид Слуцкий отказался возглавить футбольный «Локомотив». Как сообщает чемпионат, несколько недель назад занять пост главного тренера специалисту предлагал генеральный директор москвичей Борис Ротенберг. После 9 туров премьер-лиги «Локомотив» набрал 7 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Исполком Российского футбольного союза обсудил создание рейтинга клубов, который может использоваться при жеребьевке групп в Кубке страны. Инициативу представил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Предполагается, что использование рейтинга будет стимулировать команды добиваться высоких результатов в каждом розыгрыше турнира. Защитник футбольного «Зенита» Роман Вега дебютировал за сборную Аргентины. Он провел на поле весь товарищеский матч против Боливии. Вега результативными действиями не отметился. Аргентинцы победили 4-0. Роман Сафиулин пробился во второй круг теннисного турнира в Пекине. Россиянин в стартовом раунде победил в двух сетах 7-ю ракетку мира итальянца Флавио Каболли. Евгений Малкин вышел на

0: 36-е место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Российский форвард отличился сегодня за Питтсбург в матче против Филадельфии. Теперь на счету Малкина 534 гола в карьере. В этой же игре точным броском также отметился нападающий Питтсбурга Егор Ченахов. Шайбу на свой счет сегодня записал и Артемий Панарин из Лос-Анджелеса. Это были новости спорта.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
5: Погода.
6: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16 градусов, облачно, временами дожди. В Екатеринбурге 15-17, возможен небольшой дождь. В Вологде 8-10, без осадков, в Великом Новгороде 13-15 градусов. В Калининграде от 18 до 20 тепла, в Казани сегодня 11-13, ожидается дождь. В Ростове-на-Дону 19-21, пройдут осадки. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха днем составит 14-16 градусов. В Москве облачно, днем всего 11-13. Сейчас в столице 12 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление высокое и составляет 759 миллиметров ртутного столба.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
3: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
4: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
5: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Слушаем.
8: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Архангельска, Алушты, Магнитогорска, Норильска, Рязани, Фрязино, Грозного и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых. И в ближайшие два часа, как обычно, мы будем говорить с вами на самые актуальные и важные темы. Конечно, общаемся с экспертами, специалисты присоединяются к нам в прямом эфире. Не забывайте, что программы сохраняются на платформе «Смотрим». Также доступны онлайн-вещания с помощью приложения «Радио России». Заходите на сайт вести.ру и не забывайте присоединяться к нашим социальным сетям, к мессенджеру «Макс» в том числе. О чем будем говорить в первом информационном часе? Оценки за поведение теперь ставят в 11 школах Новосибирска. На развитие туристической инфраструктуры в регионах до конца года направят около 5 миллиардов рублей. И в 140 центрах московского долголетия пройдет праздничная акция «Семейный вечер долголетия». На эти и другие темы говорим уже через несколько секунд.
0: Слушаем.
8: Ну и давайте начнем с ситуации на топливном рынке. Вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в регионах. Он подчеркнул необходимость оперативного принятия мер по устранению дефицитов и стабилизации цен. Более подробно на эту тему говорим сейчас. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков с нами на связи. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ну, давайте разберем, что происходит. Ситуация неоднородна, понятно, что она неоднородна. Какие-то ограничения продлены больше, чем планировалось, да, на экспорт топлива. Но конкретно, вот как бы вы описали ситуацию на данный момент на топливном рынке?
9: Ну, по-прежнему сохраняется сложная ситуация, она очень динамичная, потому что часть НПЗ возвращаются из ремонтов, но, к сожалению, часть, наоборот, уходит в ремонт, и мы видим, попытки Украины ударить по российским НПЗ, они продолжаются, поэтому пока ситуация полностью не стабилизируется. Хотя позитивные эффекты есть, в частности, в бензине, потому что у нас сокращается объем потребления бензина, это всегда происходит во всем северном полушарии, не только в России. Зимой потребление бензина меньше. То есть сейчас закончился отпускной сезон, и длительных поездок стало меньше. Соответственно, общий объем потребления тоже сокращается, и это фактор, который стабилизирует рынок. Но при этом объем предложения, он нестабилен. То есть в этом плане как бы есть изменения постоянно, и приходится правительству с компаниями перекидывать постоянно нефтепродукты из одного региона в другой, чтобы не допустить нигде какого-то сильного дефицита. Но, к сожалению, в части регионов по-прежнему есть и очереди, и перебои с поставками. Там не все, может быть, не вся номенклатура бензинов есть там одновременно на заправках. Вот. Но, тем не менее, в общем-то, меры предпринимаются для стабилизации. А по дизелю ситуация лучше, потому что, в принципе, в России гораздо больше дизеля производим, чем бензина. Поэтому, как правило, он везде есть. И действительно, правительство продлило до конца октября запрет на экспорт. У нас вывозится он только в небольших объемах в страны, с кем у нас есть межправительственные соглашения. Но там объемы незначительные, вот, поэтому основной объем дизеля заперт на внутреннем рынке для того, чтобы гарантированно обеспечить именно внутренних потребителей. И это, прежде всего, необходимо сельскому хозяйству, потому что и в сентябре, и в октябре на сельское хозяйство по-прежнему потребляет много дизеля, проходит и уборочные кампании, там посевная зимых и прочие сельхозработы, поэтому как раз-таки вот этот срок и дан до конца октября запрет на экспорт, чтобы гарантированно сельскому хозяйству достаточно было топлива. И оно не росло в цене из-за какого-то там дефицита и так далее. Поэтому все, что можно для внутреннего рынка, правительство делает. Но с ноября, скорее всего, будет разрешен экспорт дизеля, потому что, ну, его, наверное, слишком много станет, потому что потребление внутреннее сократится. Мы будем надеяться, что и производство увеличится к тому моменту. Но, как правило, дизель у нас с избытком производится.
8: Игорь Валерьевич, а вот еще момент, на который вице-премьер Новак обратил внимание. В Федеральной антимонопольной службе подчеркивали, что продолжают проверки товаропроводящих цепочек и меры по предотвращению необоснованного роста цен на топливо. То есть еще в разных регионах мы видим, да, что есть необоснованные цены на топливо, несмотря на субсидии в отдельные регионы.
9: Да, то есть мы видели, что первая волна мер, которую правительство оказывало на рынок еще летом, это были меры для насыщения по объему. То есть неважно, сколько стоит, главное, чтобы объем был бензина, дизеля и так далее. А потом вот новая волна была мер, которая воздействует именно на цену, потому что действительно у нас некая такая уникальная ситуация сложилась, что на заправках вертикально интегрированных компаний цены, ну, в целом прежние, там они растут, но, как обычно, там примерно в уровне инфляции. А вот на заправках независимых игроков у них цены зачастую чуть не в два раза выше, чем на заправках Винтов. И как раз правительство, антимонопольная служба в частности, она исследует, почему это произошло. Вот это непосредственно заправки подняли ценники для того, чтобы там сверхприбыль получить или нет. И, как правило, заправки-то сами уже на оптовом рынке покупают дорогое топливо. И хотя бы в ноль, чтобы сработать, поднимают ценники у себя. И вот теперь задача антимонопольной службы выяснить, в каком звене этой цепочки и растет цена. С одной стороны, логично, да, дефицит, там топлива не хватает, цена выросла, вроде закон рынка. Но с другой стороны, а кто конкретно вот поднимает цены, чтобы озолотиться на этом дефиците? Вот это как раз и выясняет сейчас правительство, вот, для того, чтобы работать. Мы видим, что подписываются соглашения между антимонопольной службой и, например, независимыми АЗС. Я думаю, что в них как раз определен максимальный уровень маржинальности, то есть сколько, какую надбавку максимально может поставить заправка. Вот, и подписав, условно говоря, вот со всей цепочкой такие соглашения, можно будет приблизиться к старой ситуации, когда у нас на всех заправках примерно одинаковая цена, и понизить цены у независимых заправок до уровня вертикально интегрированных компаний. Вот я думаю, что задача максимум правительства в этом заключается.
8: Еще говорилось о том, что необходимо дополнительно проанализировать топливоснабжение отдельных регионов, в частности Омской и Томской областей, а также усилить работу по контролю за ценообразованием, но об этом мы уже сказали. Но вот ситуация неоднородна, да, в частности вот о Томской и Омской областях отдельно было сказано.
9: Да, тут действительно вот мы видим, что и с лета постоянно вот идет такая работа по перекидыванию объемов с одного региона на другой. Да. Но особенно как бы здесь так удивляет, можно сказать, ситуация в Омской области, потому что там находится крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод. Вот. И я думаю, что вот с этим во многом и связано, что надо оптимизировать логистику, почему там топливо уходит, условно говоря, в другие регионы, а там возникает локальный дефицит. Ну и, соответственно, попытаться с компаниями вместе составить какую-то схему, чтобы, условно говоря, не надо было оттягивать в центральную Россию, вот, в западные регионы топливо из Сибири. Вот. Вот как сделать так, чтобы не надо было везти на большое расстояние, потому что это тоже, в общем-то, является фактором удорожания топлива. Ну, вот, если тебе там из Сибири везут, условно говоря, на северо-запад страны, то, конечно, и себестоимость его вырастет, и это будет аргументом, почему там ценники тоже и на заправку Винков, и независимых АЗС растут. Поэтому пытаются, конечно, правительство здесь с компаниями согласовать там, и, по сути, принудить их и там как-то скоординировать, чтобы они обменные операции проводили между компаниями. Одна здесь отдаст топливо другой, а другая там в другом регионе им отдаст. Ну, вот, то есть, чтобы максимальная координация была ради экономической эффективности и скорости доставок топлива на АЗС.
8: Ну и аграрии сейчас, как я понимаю, топливом обеспечены, да, вот в этот сезон сбора урожая?
9: Ну, по крайней мере, да, здесь никаких тревожных сигналов не было. У них там есть свои специфические проблемы как бы с вывозом самой продукции на мировой рынок. Но вот хотя бы в обеспечении топливом правительство сделало все, чтобы аграрии не испытывали в этом сегменте проблем. Ну, вот, поэтому жалоб не на ценники, там особые условия покупок, как правило, есть, не на наличие топлива, в общем-то, нет. То есть дизельного топлива достаточно, опять же, потому что мы в обычный год, когда нет неплановых ремонтов, производим дизельного топлива в два раза больше, чем потребляем. Но для сравнения, бензин, там 90% от произведенного шло всегда на внутренний рынок. А вот с дизелем 50% достаточно было. Поэтому я думаю, что заперев топливо на внутреннем рынке, даже некий определенный переизбыток формируется, и часть нефтяных компаний даже лишний дизель отправляет в систему хранения, в топливные базы. Вот. Поэтому я думаю, что октября будет достаточно в плане запрета на экспорт, и в ноябре все-таки уже можно будет вывозить на внешний рынок, потому что иначе надо будет просто сокращать уже управленческим решением нефтепереработку и производство дизеля.
8: Спасибо большое, Игорь Валерьевич. Напоминаю, Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России, был с нами на связи.
0: Слушаем.
8: Давайте такую образовательную тему поднимем, но она не совсем напрямую связана конкретно с образованием, скорее с воспитанием и с поведением детей в школах. Как вы знаете, поведение школьников было принято решение оценивать как образцовое допустимое или недопустимое. Решение принималось еще ранее в апреле, весной 2026 года. Трехуровневая такая система оценивание поведения учащихся признано наиболее успешной по результатам эксперимента по введению оценки за поведение в школе. Ну и, собственно, апробация этой модели пройдет и проходит уже с 1 сентября текущего года. Давайте в общем эту ситуацию для начала обсудим, а потом перейдем к конкретной школе в Новосибирске, потому что, ну вот, нам хочется, знаете, как на примерах это все разобрать и посмотреть, потому что, вот если говорить конкретно про Новосибирск, власти этого региона увеличили до 11 число новосибирских школ, ученикам которых выставляются оценки за поведение. Буквально несколько дней назад на пресс-конференции об этом сообщила заместитель министра образования Новосибирской области Ольга Недосып. Ну и отметила, что добавилось в последний момент. Это 11-я школа, изначально их было 10. С нами на связи ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев. Алексей Владимирович, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
8: Как уже этот эксперимент стартовал? Ну, скорее это так, не эксперимент назовем, а возвращение к традициям прошлого.
10: Ну да, стартовал. Конечно, оценки давать еще рано, как это, в общем-то, сработает. Все-таки тема воспитания, она такая долгосрочная и имеет результаты. Но то, что мы технически вернулись к системе оценки поведения, это, конечно, очень полезная вещь, потому что, ну, поведение наряду с прилежанием и успеваемостью – это три кита, на которых, в общем-то, держится и держалось всегда образование. Поэтому то, что его вернули, это хорошо.
8: Угу. Как это все-таки вводится в школах? Насколько это проблематично? Или просто добавляет определенных обязанностей учителям?
10: Ну, конечно, добавляет определенной суеты. Это очевидно, что какие-то новые вопросы, которые, в общем-то, возникают, они всегда, особенно по первости, требуют определенных усилий. Но я думаю, что, в общем-то, это не такой вот большой по там объему бумаг или каких-то отчетов, ну, да, вопрос. Это все-таки такая составляющая часть и того, в общем-то, воспитательного процесса, который и так ведется, но просто он немножко формализован будет в этой части.
11: А вот скажите, как вам кажется, как это будет воспринято самими учениками? Потому что, ну, в младшей школе, может, это еще не совсем заметно, да? Или когда говорят ученику, вот, мы тебе там двойку или единицу за поведение поставим, веди себя хорошо, да, и в дневник тебе эту оценку там влепят. А старшие классы или средние там старшие классы, может быть, как-то даже на это и не будут реагировать? Или наоборот?
10: Ну, знаете, очень по-разному все бывает, потому что есть ребята, которые, ну, в общем-то, такие перфекционисты, которым важно иметь по всем направлениям хорошие результаты. Вот. А есть, конечно, те, кто априори выступают как антагонисты любого проявления школьной жизни. Вот. Здесь нельзя вывести какой-то общий знаменатель и сказать, что вот они все там захотят или все будут против. То есть здесь очень дифференцировано все-таки и поведение, и вещь такая очень личная. Поэтому не будем обобщать, будем все-таки как раз настраивать педагогов на то, что все дети разные. И вот здесь главное нам не сделать какого-то ошибочного шага, чтобы прям вот всех пытаться устандартить в одном флаконе. Вот так.
11: Хорошо, спасибо вам большое. Напоминаю, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев был с нами на связи. Да, давайте эту тему мы еще продолжим. И вот раз уж говорили про Новосибирскую область и конкретно школы Новосибирской области, то вот предлагаю как раз поговорить с директором одной из таких школ, директор средней образовательной школы номер 202 в Новосибирске, Светлана Душтакова. Светлана Константиновна, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Как у вас уже вводится или ввели уже вы вот эти оценки за поведение?
12: В городе Новосибирске определены 11 школ, которые будут участвовать в апробации оценки поведения. Школы взяты очень разнообразно, они должны находиться в разных социальных условиях, с разным контингентом учащихся, с разным опытом работы педагогического коллектива. Поэтому вот для того, чтобы мы могли потом транслировать наш опыт, Министерство образования Новосибирской области и определило эти 11 школ. Мы начали работать с этим проектом с марта, когда мы провели первую встречу с учителями, мы познакомились с методическими рекомендациями. А с 1 сентября мы вошли в эту апробацию, и вчера, 30 сентября, мы первый раз выставили оценки поведения учащимся со 2 по 8 класс.
11: Ага, так, вчера выставили, интересно. Ну и отличных оценок или пятерок много?
12: Там существует шкала, когда оценка ставится образцовое поведение, допустимое и недопустимое. Угу. Поэтому это не бальная оценка, а оценка скорее такая характеризующая. Ну, я могу так сказать, что по первым впечатлениям где-то приблизительно процентов 60 детей имеют образцовое поведение. Остальная часть детей имеют допустимое поведение. И на всю школу, а в школе у меня учатся 1500 детей, у нас только у 4 учащихся оказалось поведение недопустимое.
11: Большая у вас школа, Светлана Константиновна, да. Но смотрите, раз уж вы говорите о том, что есть образцовое поведение и допустимое, то, наверное, есть смысл подтягивать до образцового поведения вот те оставшиеся там 40% детей, да? Это задача уже...
12: А это и есть самая главная задача. Ведь, понимаете, мы же не сравниваем ребенка с другим ребенком.
11: Конечно.
12: Ребенок только в своей собственной динамике. Вот в сентябре он получил поведение допустимое, и с ним проговаривается. Вот по таким критериям ты мог бы еще чуть-чуть постараться, и у тебя получится образцовое. Мы очень надеемся, что вот наблюдая эту динамику, мы уже к концу октября получим более высокий результат. Эта штука очень мотивирующая. И абсолютное большинство детей... они настолько трепетно к этому относятся. Это нам сначала казалось, что они махнут рукой и скажут, ну какая разница, какая у меня там.
11: А ничего подобного, для них это стимул. Спасибо большое, Светлана Константиновна. Завершаем разговор. Светлана Душтакова, директор средней общеобразовательной школы номер 202 в Новосибирске, была с нами на связи.
0: Радио России.
13: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте zalzaryadye.Москва. 6+.
0: Слушаем.
11: Вниманию аллергиков и тех, кто страдает от пыльцы, в частности, на березу. Знаете, как сейчас вообще об этом, может быть, рановато думать, а вот как только начинается потепление и приходит апрель, особенно май, очень многие страдают. Я в их числе. Может быть, у меня не такая сильная аллергия, но, тем не менее, уже несколько лет подряд вот я страдаю от этой цветущей березоньки нашей родной. И вот новость, которую сейчас хочу с вами обсудить, ну и, собственно, со специалистом, то, что Минздрав России зарегистрировал вакцину против аллергии на пыльцу березы Аллергарда. Мы об этом уже говорили, когда она проходила апробацию и так далее. Ну вот сейчас говорят, что с 2027 года она будет доступна. Она это, в смысле, это вакцина. Давайте эту тему более подробно обсудим. С нами на связи кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, заведующий по иммунологии и аллергологии Георгий Викулов. Георгий Христович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
11: Ну вот скажите, пожалуйста, чем так уникальна эта вакцина, ну и, собственно, когда мы можем ее уже применять?
14: Ну, во-первых, это первая, по сути, в мире рекомбинантная аллерговакцина. То есть ранее использовались другие технологии для создание лечебных аллергенов, разработано в Институте иммунологии ФМБА России. Принципиальное отличие заключается в том, что в состав, соответственно, вакцины входит рекомбинантная такая технология, и в отличие от классических препаратов для аллерген-специфической иммунотерапии, ну, то есть для этого метода лечения, который производится из экстрактов, соответственно, пыльцы. Вот этот новый препарат Аллергарда создан на основе специально сконструированных белков, да, которые являются иммунодоминантными, ну, наиболее значимыми так. для развития переключения иммунного ответа и, как итог этого, уменьшение чувствительности к аллергену или достижение вообще нечувствительности.
11: Как влияет на организм? Можно ли сказать, что вот ввели эту вакцину, и там на следующий день у человека аллергия как рукой сняло?
14: Нет, конечно. Требуйте невозможного, но оставайтесь реалистом.
11: Так, давайте расскажем.
14: Старейших университетов планеты. То есть, как бы, желать и хотеть можно много чего, но так не бывает. Организм — это не кнопка, где нажали, и тут же все изменилось. В организме очень много процессов происходит, несколько тысяч процессов одномоментно, и они друг с другом еще и взаимодействуют. Тем более, что иммунная система – сложно организованная система, многоуровневая организация. Соответственно, для того, чтобы развился новый ответ на причинно-значимые аллергены, который нередко имеет генетическую основу, да, для повышенной чувствительности, так называемые ИГЕ-зависимые реакции, когда образуются антитела к аллергенам, для того, чтобы этот механизм перенастроился и прекратился или уменьшился соответственно, выброс этих антител, наработка их, и, соответственно, меньше были проявления или исчезли проявления аллергии. Для этого требуется время. Соответственно, вот эта аллерговакцинация – это, по сути, тренировка иммунной системы, создание, соответственно, когда аллерген вводится в постепенно возрастающих концентрациях. И, конечно, это неоднократные введения, если мы говорим о...
11: Ну, там вообще семь, да, вот таких нужно раз, или как, семь инъекций, наверное, да, правильно сказать, сделать?
14: От 3 до 5 подкожных инъекций, это минимальный курс.
11: Так.
14: Но в целом, точнее, это вот полный курс, который основной, порядка 5 инъекций требуется. Предыдущие, соответственно, поколение лечебных аллергенов, там требовалось не менее там, 30 введений.
11: Да.
14: В некоторых случаях большее число этих введений в зависимости от интенсивности проявлений и ответа на терапию. То есть здесь получается, что быстрее будет происходить за счет именно, в том числе, уникальной технологии, которая позволяет быстрее сформировать и блокирующие антитела, и уменьшение существующих противоаллергических антител, их титра, и, как итог, уменьшение чувствительности к причинам аллергенам или исчезновение, как я уже сказал, подавление симптомов и, главное, еще уменьшение потребности в симптоматических средствах.
11: Да, это тоже важно. Георгий Христович, ну, может быть, просто некоторые люди недооценивают уровень проблемы или сложности, говорят, да, аллергия. Это, видимо, те, кто не сталкивался с этим, потому что у меня есть знакомые, которые вот реально отправляют своих детей или сами стараются уехать на 2-3 месяца из Москвы или из других регионов, потому что, ну, просто невозможно, и ничего не помогает, да, и вот когда...
14: Именно так, это называется эффект элиминации, когда... Так. Сменяют климатический пояс или вообще уезжают в тот регион, где нет пыльцы. Но у нас пыльца березы от Калининграда до Якутска встречается. И поэтому здесь не так легко от нее избавиться. Соответственно, нужно куда-то вообще совсем далеко уезжать или в субтропический климат, где отсутствуют березы. Да? Зимой ее нет, но речь идет именно о весеннем и раннем летнем периоде. Ну и, соответственно, здесь очень важно подчеркнуть, что соответственно, скорость развития терапевтического эффекта, она будет быстрее достигать при назначении, ну, опять же, нового препарата. Береза у нас составляет в центральной полосе России до 50% всего пыльцевого, соответственно, объема пыльцы, особенно весной. А если мы в цифры переведем, сколько у нас в стране аллергиков, ну, там, если перевести в абсолютные значения, от 12 до 15 миллионов людей имеют аллергический ринит или сочетание с конъюнктивитом.
11: Это
14: огромное число людей. И каждый пятый человек с аллергическим ринитом потенциально может стать астматиком в будущем, если заболевание будет эволюционировать. Поэтому, так как во всем мире растет число аллергических заболеваний, Россия не отстает в этом направлении, тем более, что у нас есть добрые и такие известные традиции в отношении аллергологических разработок. И в России еще в советское время были созданы, соответственно, лечебные аллергены, которые, то есть, не уступающие по эффективности зарубежным аналогам. Вообще метод вот этой аллергеноспецифической иммунотерапии применяется с 60-х годов в нашей стране, а в мире этому методу уже почти 100 лет. Это считается одним из самых эффективных методов лечения истинной аллергии.
11: Очень интересно, Георгий Христович. Спасибо вам большое. Георгий Викулов, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, заведующий по иммунологии и аллергологии, был с нами на связи.
0: Слушаем.
11: О туризме давайте поговорим. В 2026 году российское правительство направит около 5 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Ну, стоит отметить, что это уже не впервые, еще с 2024 года. По поручению президента так происходит поддержка некоторых направлений, в частности, на строительство туристической инфраструктуры и вот небольших таких отелей в регионах направляют эти средства. Ну, собственно, собственно, получат предприниматели, которые реализуют проекты по строительству модульных гостиниц и других объектов для размещения гостей. Как это поможет развитию туризма, давайте поговорим со специалистом. Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин с нами на связи. Юрий Александрович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
11: Да, ну вот эти средства, если так, простите, таким словом, распределить или размазать по всей стране, да, на что они могут пойти, на что их может хватить, как это поддержит туристическую сферу?
15: Ну, развитие номерного фонда, которого хронически не хватает, это один из приоритетов национального проекта.
11: Так.
15: А то, что выделяются вот 4,8 миллиарда в этом году, и в прошлом, и позапрошлом порядка 5 выделялось, средства как раз идут из нацпроекта. Вот. В задачах стоит там 347 новых гостиниц, 78 тысяч номеров, это капитальных. А здесь речь идет о быстровозводимых, некапитальных, и если в начале там порядка 19 субъектов участвовали в этой программе, то сейчас уже половина субъектов, причем если мы посмотрим на географию, более-менее станет понятно, где они пригодятся. Это Северный Кавказ, прежде всего, в этом году Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чеченская Республика, рядом сюда ближе Адыгея, дальше Тыва, Камчатка, Хабаровский край, кстати, вот на Дальневосточном форуме во Владивостоке Владимир Владимирович Путин сказал, каждый десятый инвестпроект связан с туризмом. Угу. В том числе и вот такие малые дела. Скажу коротко о параметрах, но быстровозводимые. Само за себя говорит,
11: так,
15: не надо много тратить на фундамент, можно погружать в экологическую среду. Субсидия – это софинансирование. Предприниматели подают заявки в субъект, ну, то есть свои исполнительные органы, и до 50% стоимости могут компенсировать. Но не более 1,5 миллиона за номер. В среднем номер 2,5, ну, до 3 миллионов это уж.
11: Вы имеете в виду конкретно один, сделать, да, этот номер?
15: Да, полностью под ключ, но, скажу, быстровозводимый. Это модуль, понятно, это готовые блоки, их может быть 5, 10, 15, но не менее 50 номеров. Гостиница круглогодичная. Это не, так сказать, те кемпинги, глэмпинги, которые могут только сезонно работать. Поэтому есть определенные требования, они выполняются, вводятся в эксплуатацию там до года. Окупаемость у них выше. Ну, и, конечно, надо понимать, это не 4-5 звезд, конечно, это более бюджетные, но они, этот сегмент тоже востребован. Вот, поэтому этот, вот, скажем, сектор малой, средней вместимости, он достаточно набирает обороты.
11: Юрий Александрович, а вот вы говорите востребован, да, это отдых выходного дня, это какие-то такие непродолжительные поездки, то есть что это, какого это формата?
15: Везде отеля? По-разному, но, допустим, юг России, 3-4 дня, ну, соответственно, ночи, потому что зачастую и местное население пользуется. То же самое вот центральный округ, 40% это не гости, скажем, из дальних субъектов, а местное население. Поэтому в среднем пребывание, конечно, меньше, чем в здравнице или в отеле в серьезном, где 10-14 дней обычно бывает. Но этого хватает, погружение, вот мы говорили об аллергии, да, там, в сосновый лес или куда, даже не на 2-3 месяца, а на 3-4 дня, оно все-таки дает такой импульс позитивный. Но и самое главное, это среда другая, это малое, среднее предпринимательство. У них есть и еще другие программы, где можно подпитать, скажем, средства для реализации этих проектов. Но самое главное, окупаемость у них вот видимая, не за горизонтом 15-20 лет, вот, а достаточно быстро. Но еще такой фактор, они быстро возводятся, и в случае необходимости они также могут разбираться и переноситься, переводиться.
11: Вот это, кстати, интересно. Да,
15: уже освоили, даже в Подмосковье есть у нас производство. Вот, поэтому...
11: Спасибо вам большое, Юрий Александрович. Интересная тема такая. Мы обсудили в эфире Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма. Был с нами на связи. Да, востребован этот отдых выходного дня. Сейчас на минуту мы прервемся и к московским темам перейдем. Не переключайтесь.
0: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
16: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
18: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
17: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
19: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
20: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
19: Но цифры действительно пугают.
20: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
19: Но почему это происходит?
20: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
19: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
20: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
19: А разве это не так?
20: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать.
19: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
21: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция. Эволюция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
19: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
21: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
19: А вот что насчет технологии производства?
21: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
19: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
21: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
21: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
19: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России.
3: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+. 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+.
4: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
22: Невероятно! Вы зарядили всех нас!
23: Вы свели с ума всех нас! Браво!
24: Возьми мою любовь!
25: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая!
26: Такой бархатный, такой богатый голос!
27: 100 баллов! Вау! Супер!
4: Новый сезон! Ну-ка все вместе! Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: вооруженные силы России разнесли очередную логистическую инфраструктуру на Украине. Коммунальные услуги стали дороже с сегодняшнего дня. Израиль выяснит наличие иранского следа в попытке захвата самолета FlyDubai. Подробности далее. Вооруженные силы России ударили по логистической и коммуникационной инфраструктуре Украины. В Киеве беспилотники нанесли удары по транспортно-логистическому центру «Рента-Логистик», в котором собирали безэкипажные катера. Вдобавок, в Одессе и области разгромлен дата-центр «Хостинг Юкрейн», который обрабатывал разведывательную информацию в интересах ВСУ. В порту Черноморск поражено морское судно типа «Сухогруз» с военным имуществом и грузом двойного назначения. Освобождение населенного пункта от условного противника отработали военные в рамках учений ОДКБ. На данном этапе совместные силы действовали в рамках операции «Взаимодействие 2026». Действие происходило на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. Как сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ, штурмовики с нескольких направлений окружили населенный пункт и при поддержке ударных FPV-дронов поэтапно захватили позиции условного противника. Напомню, учения сил спецназа КСОР ОДКБ проходят при участии контингента войск Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Почти 1 820 000 000 000 рублей выделят на поддержку здравоохранения в ближайшие 3 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на период с 2027 по 2029 годы. Финансирование будет увеличиваться постепенно от года к году с 1 800 000 000 в будущем году до более чем 2 000 000 000 в 2029. Тем временем максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан в следующем году составит свыше 95 500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда. Там напомнили, что в текущем году максимальная сумма пособия составляет 83 тысячи рублей. Пополнить кошелек через терминалы станет проще. С сегодняшнего дня внести наличные на свою карту можно будет через банкоматы сторонних кредитных организаций. Сделать это можно с использованием системы быстрых платежей. При этом подключение остается на усмотрение кредитных организаций. Соответствующее указание Банка России вступило в силу. Общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение дня и 200 тысяч рублей в течение месяца. Комиссию каждый банк устанавливает по своему усмотрению. Коммунальные услуги стали дороже с сегодняшнего дня. Тарифы поднимут в границах от 8 до 22% в зависимости от региона и состояния инфраструктуры. Меньше всего нагрузку на кошелек почувствуют жители Хакасии, Чукотки, Кировской, Сахалинской и Томской областей, в которых тарифы

0: объектов. В регионе с 29 сентября действует режим повышенной готовности. Тем временем власти разрабатывают федеральные меры защиты от медведя-людоедов. Регионам хотят позволить оперативно регулировать популяцию хищников, попросту отстреливать. Об этом говорили накануне на оперативном совещании у вице-премьера Дмитрия Патрушева.
1: В частности, в трехдневный срок необходимо сформировать перечень субъектов, которым требуются дополнительные средства для регулирования численности этого хищника. Кроме того, со стороны правительства России подготавливаются изменения в нормативную базу, которые позволят субъектам оперативно принимать решения в отношении регулирования популяции медведей.
2: По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом России, выросла более чем в два раза. И сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей.
0: Добавлю, нашествие медведей в российских регионах уже превратилось в настоящее бедствие. От встреч с агрессивными животными погибли уже 22 человека. В Европе связали упадок промышленности с отсутствием российского газа. Об этом напрямую заявил президент Франции Эммануэль Макрон на минувшем экономическом форуме в Мадриде. По словам лидера Пятой Республики, отказ Европы от российского топлива лишил ее промышленность одного из ключевых факторов конкурентоспособности. Доступное топливо, отметил французский лидер, обеспечивало энергией Центральную Европу, которая оставалась производственным ядром континента и поддерживала другие сектора экономики. Израиль выяснит наличие иранского следа в попытке захвата самолета FlyDubai. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News. Политик убежден, что теракт совершил человек, который сильно ненавидит израильтян.
3: Пилота сейчас допрашивают в Саудовской Аравии. Это гражданин Омана, его скоро доставят в Дубай. Там расследование продолжится. Мы присоединимся к допросу и выясним, что именно произошло.
0: Премьер Нетаньяху наряду со своими соотечественниками сегодня встречал в аэропорту пассажиров рейса FlyDubai. Политик пообщался с израильтянином по имени Яниф, который помог обезвредить нападавшего с ножом на коллегу пилота. Между тем, до сих пор остается загадкой, кто в действительности посадил самолет. Сами пассажиры по прилету утверждали, что борт посадили двое находившихся в запасе пилотов. По версии Нетаньяху, пилотирование падающего самолета взял Яниф, который работал простым сантехником. Тем временем, пострадавший командир борта с ранениями находится в одной из клиник Саудовской Аравии. Гражданина Индии на родине ждут как героя. Столетних людей сосчитали в Москве. В российской столице проживает почти 1400 жителей в возрасте 100 лет. Еще 65 тысяч москвичей перешагнули отметку в 90 лет. Такую статистику в День пожилых людей РИА Новости предоставили в столичном департаменте труда и соцзащиты населения. Как сообщала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова ранее, средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице уже превысила планку 80 лет, и город готов предложить москвичам еще 10-15 лет здоровой жизни. Но я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские спортсмены выступят на Европейских играх в следующем году с флагом и гимном, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Европейские игры пройдут в Стамбуле с 16 по 27 июня 2027 года. Роман Сафиуллин обыграл седьмую ракетку мира на старте турнира в Пекине. Российский теннисист, занимающий 84-е место в мировом рейтинге со счетом 6-3, 6-2, победил итальянца Флавио Каболли. Сафиуллин впервые с 2023 года обыграл игрока из топ-10. Тогда это был Карлос Алькарас. Российские пловцы впервые после возвращения на международную арену вышли на соревнования в экипировке с национальной символикой. Россияне выступают на этапе Кубка мира по плаванию в Баку. На старт они выходят в плавательных шапочках с флагом Российской Федерации. На товарищеский матч сборных России и Намибии по футболу, который пройдет 3 октября в Екатеринбурге, продано более 31 тысячи билетов. Матч пройдет на Екатеринбург-арене. Ранее Российский футбольный союз и власти Свердловской области договорились об увеличении коммерческой вместимости стадиона до максимальной – 32 638 человек. Между ЦСКА и Монако Александр Головин выбрал Монако. ЦСКА в любом случае очень многое мне дал. Большие люди в ЦСКА мне помогли. Но в Монако я больше времени провел, поэтому пускай будет так, сказал полузащитник с 2018 года, выступающий за Манегасков. До перехода в чемпионат Франции Головин 7 лет выступал за московский ЦСКА. Сандер Шварц признан лучшим тренером сентября в российской премьер-лиге. «Динамо», которое возглавляет немец, в прошлом месяце выиграло 3 матча из 3, обыграв дома «Спартак» и «Оренбург» и разгромив на выезде

0: постов. Шварц победил и в голосовании экспертов, и болельщиков. А континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков сентября. Лучшим вратарем месяца стал Семен Визовой уфимского Салавата Юлаева. Лучшим защитником признан Джейк Масси из казахстанского Барыса. Андрей Белозеров из нижнекамского Нефтехимика лучший нападающий месяца, а Егор Соловьев из шанхайских Драконов лучший новичок. С вами был Юра Геворкян. Погода.
1: И о погоде на завтра, 2 октября. В Петропавловске-Камчатском 8-10 градусов, пасмурно, местами сильный дождь. В Магадане 5-7 со знаком плюс. В Екатеринбурге 6-8 градусов и дождливо. В Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 11-13, временами дожди. В Архангельске от 8 до 10 градусов, без осадков. В Сыктывкаре завтра плюс 3-5, облачно. В Самаре и Нижнем Новгороде плюс 7-9, в Нальчике и Владикавказе 10-12 градусов, ожидается сильный дождь. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, температура воздуха днем составит 14-16, в Москве облачно, воздух прогреется до 13 градусов. Сейчас в столице 12 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление высокое.

0: И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Коллекции.
1: Я вот собираю автографы, какие-то старые афиши, фотографии.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Слушаем.
4: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире «Радио России». Приветствую жителей Находки, Кемерово, Донецка, Магадана, Чебоксар, Кирова, Джанкоя, Кургана, Сыктывкара, Галича и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Кутузова. Во втором часе продолжим общение со специалистами, с экспертами. Все это в прямом эфире. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте об этом. Также следите за нами в приложении «Радио России». Заходите на сайт вести.ру, присоединяйтесь к нашим социальным сетям. Все как обычно, друзья. Какие темы будем обсуждать во втором информационном часе? По итогам прошлого года совокупный доход самозанятых россиян превысил 3 триллиона рублей. Самая многочисленная группа среди российских геймеров – игроки старше 45 лет. И московский зоопарк готовится к зиме. Об этом и многом другом говорим со специалистами, ну а начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем!
4: Давайте поговорим о безопасности, безопасности связи, в том числе и защиты от мошенников. Минцифры продолжает непрерывную работу над защитой граждан от кибермошенников. Уже принят ряд мер, которые доказали свою эффективность, ну а сейчас для общественного обсуждения размещен третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками. На госуслугах планируется создать единую платформу согласий, где гражданин сможет увидеть согласие на обработку персональных данных, которые он ранее давал онлайн и офлайн. Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы. Конечно, нужно понимать, насколько мы защищены сейчас, потому что мы все пользуемся услугами связи. Нам всем хочется, чтобы эти меры были безопасны. Нам всем хочется понимать, каким образом и куда идут наши данные. Ну и, конечно же, хочется вот этой вот комплексной защиты. Может ли это происходить только через госуслуги? Или какие-то дополнительные другие меры подключаются сюда? Это, конечно, тоже нужно понимать. В рамках ГИС-антифрод будет создана база тех, кто предоставляет мошенникам свои абонентские номера и учетные данные в различных информационных системах. Это позволит выявлять и блокировать мошеннические схемы и повысит безопасность цифровых сервисов. Но еще важно понимать, как происходит контроль за распространителями сим-карт. Цепочки посредников между оператором связи и гражданином уходят в прошлое. Теперь это уже Ну, что называется, анахронизм такой. Распространять сим-карты смогут только прямые дилеры, то есть компании, у которых есть агентский договор с оператором. И дилером может быть только юрлицо. Физлица и ИП больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов. Ну, собственно, операторы связи смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом. И абонент должен будет внести средства на лицевой счет и таким образом при платеже идентифицироваться. Это тоже некоторое нововведение, о котором нужно помнить. Мера направлена на борьбу с мошенничеством через предоплаченные сим-карты и станет дополнительным инструментом для идентификации реального пользователя услуг связи. С нами на связи доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского университета МИЭТ Александр Шарамок. Александр Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ой, Александр Владимирович, что-то связь какая-то очень плохая. Вы там не на громкой связи случайно? Давайте на обычный вид связи перейдем, чтобы мы лучше и наши слушатели тоже вас хорошо слышали. Да, слышно нас, Александр Владимирович? Давайте, может, еще раз попробуем, Александр Владимирович, перезвонить, потому что вопрос безопасности, вопрос безопасной связи очень важен. И, конечно, мы говорим сейчас о новых мерах, которые на общественное обсуждение, третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. И это комплексный подход. Как я уже выше говорил, конечно, есть разные меры. Вообще, первый пакет, вот если так, предыстория. Первый пакет был принят еще в 2025 году, в декабре того же года правительство внесло в Госдуму второй, в него вошли около 20 инициатив, он вступил в силу с 1 июля текущего года. Ну а Минцифры подчеркивает, что проект не только ограничит инструментарий мошенников, но и призван повысить уровень доверия граждан к цифровым сервисам, как государственным, так и коммерческим. Но мы все уже как-то так свыклись с тем, что мы пользуемся и очень успешно пользуемся госуслугами, и это вообще фактически у нас такой инструмент. Но вот не забывайте, кстати, что цифровой ID можно теперь завести и в мессенджере Max, да, то есть это подтягивает, если так по-простому говорить, все ваши данные с госуслуг, и если необходимо предоставить документы быстро и оперативно, предположим, при заселении в отель, или, например, вы можете в цифровом виде таким образом предъявлять водительское удостоверение. Это все можно сделать с помощью цифрового ID, который уже доступен в мессенджере Max. Давайте пробуем, да, связаться. Александр Владимирович есть у нас на связи. Александр Владимирович, вы с нами?
5: Да, я с вами. Прошу прощения за плохую связь, но это, видимо, от меня не зависящие обстоятельства.
4: Так вот, третий пакет, да, что здесь важно понимать?
5: Ну, он достаточно обширный, то есть это начиная от регулирования продажи сим-карт и заканчивая регулирование работы провайдеров вычислительных услуг. Соответственно, наверное, для простых граждан, для нас наиболее интересно будет вопросы, связанные с регулированием продажи сим-карт. Ну, вполне ожидаемый шаг со стороны государства, регулятора. На сегодняшний момент продажа этих сим-карт идет абсолютно бесконтрольно, и, соответственно, ну, изначально мы столкнулись с проблемами, что вот таким образом проданные сим-карты и телефонные номера, которые к ним привязаны, используются в различных мошеннических схемах. Ну, сейчас это стало еще хуже, то есть это связано там, в том числе с атаками беспилотников, на которых они также использовались. Поэтому вот регулирование со стороны государства, оно давно требовалось, и мне кажется, даже несколько запоздало именно вот в этом направлении.
4: Значит, база данных ГИС «Антифрод», там будет сформирована эта база данных. Как это помогает в борьбе с мошенниками?
5: Ну, это, наверное, наиболее такой спорный вопрос в данном документе. По идее, эта база должна нужна для операторов, то есть при продаже сим-карт, при предоставлении каких-то услуг, они должны будут сравнивать предоставленные данные от клиента с находящейся в этой базе данных и, соответственно, принимать какие-то решения о предоставлении услуг, продаже там, или не продаже. Вот. Возникает вопрос, каким образом это будет попадать туда, информация, и, соответственно, собственно, как добропорядочный гражданин, если он по каким-то причинам туда попал, как он сможет
4: выйти оттуда,
5: на то, чтобы да, выйти. То есть, ну, вот пример, например, из моей личной практики, при приобретении телефонного номера сим-карты оператор дополнительно на меня зарегистрировал еще два номера.
4: Ну как?
5: Соответственно, мне необходимо было через госуслуги подавать заявку на то, чтобы заблокировать эти номера и расторгнуть договор с оператором. Но вот в этот период, собственно, что происходило с этими номерами, ну, мне достаточно сложно представить. И вполне может быть, что они могли бы быть вот как-то использованы. В этом случае информация обо мне попала в такую базу данных, и как вот дальше действовать, это большой вопрос.
4: Да, ну и здесь еще тоже про рассылки важно сказать, что теперь это могут осуществлять только операторы связи. Ну хорошо, а как же вот эти рекламные рассылки, когда вы где-то в магазине там в каком-то оставляете свои данные, и потом вас просто забрасывают этими рекламными сообщениями?
5: Ну, насколько я вот в этом вопросе сведущ, сейчас вот возникает серьезная проблема взаимодействия банков с операторами связи в связи с такими предложениями от регулятора. Например, ну, банковские услуги активно нам до нас доносятся именно через телефонные звонки, через рассылки и так далее. Ну и в этом случае та организация, которая хочет осуществить такую рассылку, она должна будет заключать договор с оператором связи. И, собственно, уже на основании этого договора оператор связи будет проводить подобные рассылки. Мне кажется, с точки зрения простого гражданина ничего и не изменится, ну, скажем так, не усложнит его жизнь, а может быть, наоборот, только упростит. А вот организации, которые вынуждены, и у них есть необходимость проводить такие рассылки, но они как-то будут выстраивать свое взаимодействие с операторами связи.
4: Спасибо большое, Александр Владимирович. Напоминаю, доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского университета МИЭТ Александр Шарамок был с нами на связи. О финансах далее расскажет мой коллега Алексей Гвоздев.
6: Здравствуйте. За неделю в России инфляция выросла на 0,12%. Ровно настолько же подорожали продукты, товары на 0,06%, услуги на 0,17%. Рост цен на бензин замедлился до нуля, а на дизельное топливо цены снизились на 0,6%. И годовая инфляция в России ускорилась до 6,26%. Советник председателя Центробанка России Кирилл Тримасов рассказал, на что обращает внимание совет директоров регулятора, когда принимает решение поднимать, опускать или оставить без движения ключевую ставку. Так, годовая инфляция показывает, как изменились цены за последние 12 месяцев. Но для ЦБ важно понимать, и с какой скоростью они растут сейчас. Поэтому регулятор отдельно анализирует текущую инфляцию, месячный рост цен с поправкой на сезонность. Если пересчитать эти темпы в годовом выражении, то в июне-июле показатель превышал 11%, а в августе замедлился до 7%, рассказал Тримасов. Еще один ориентир – это устойчивая инфляция, без всплесков и потрясений. Именно к этому и стремится Центробанк – привести рост цен в следующем году к 4%, и чтобы этот рост был устойчивым и не скачкообразным. Кстати, некоторыми аналитиками подмечено, что в октябре ЦБ редко делает уступки и снижает ставку, а вот в декабре может. Банкиры проанализировали, во что инвестируют состоятельные клиенты. Оказалось, что 43% выбирают облигации как альтернативу банковским вкладам. Облигации – это долговые бумаги компании или государства, когда те обязуются вернуть долг с процентами. Еще четверть респондентов предпочитает недвижимость. Каждый десятый выбирает фонды денежного рынка. Почти столько же акций. У каждого третьего состоятельного клиента, одного из крупнейших российских банков, классические вклады занимают более 70% инвестиционного портфеля. Почти половина из них добавили денег на свои депозиты по сравнению с прошлогодними значениями. Около трети оставили свои депозиты без изменений. Интересно, что советы финансовых гуру вроде Роберта Киосаки, который написал книгу «Богатый папа, бедный папа», или инвестора-миллиардера Рэя Далио, часто не работают для людей со средним доходом, потому что их стратегии рассчитаны на совершенно другой масштаб капитала и экономические реалии. Например, советы бросить работу и инвестировать в себя или в стартапы чаще приведут к потере последних сбережений, а установка идти навстречу боли в личных финансах только оправдывает риск и игру на бирже вместо создания подушки безопасности. При скромных заработках накопление идет с другой скоростью, чем у миллиардеров, и покупка ценных бумаг на кредитные деньги – это риск, а стратегия покупать недвижимость на последние деньги для пассивного дохода – это путь к долговой яме. С другой стороны, психологические установки, которые еще называют менталитетом неудачника, тоже мешают разбогатеть. Это когда человек тратит силы и время на экономию и поиск скидок, когда другие направляют ту же энергию на поиск способов приумножения дохода и создания новых источников прибыли. Люди с низким доходом часто вообще не инвестируют, боятся потерять последние деньги и перекладывают ответственность за свой финансовый статус на государство, кризис, начальство, родителей или судьбу. А если человек уверен, что от него ничего не зависит, он и не попытается хоть что-то сделать.
4: Институт самозанятых стал полноценным элементом экономики. В прошлом году их совокупный доход превысил 3 триллиона рублей, а сумма начисленных налогов достигла 136 миллиардов. Но достаточно ли налоговых успехов для устойчивого развития этого сектора? И вообще, как он развивается и какие перспективы у этого направления? Директор Ассоциации налоговых консультантов, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Высшей школы экономики Владимир Саськов с нами на связи. Владимир Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: Владимир Александрович, ну здесь еще понятно, хочется понять, я думаю, и самим самозанятым, а как, например, копить на пенсию, что делать в случае болезни, ну и так далее.
7: Но здесь самозанятый может обратиться в социальный фонд, заключить с ними договор, и, собственно, это как личное страхование, свое пенсионное страхование, отчислять часть дохода на свой пенсионный счет, это будет его пенсия.
4: Угу. А с точки зрения вообще налоговой базы, насколько выгоден и интересен этот режим? Потому что я помню, на первых порах там предоставлялись даже такие специальные льготы, и самозанятый человек, который, например, работает с физлицом или с юрлицом, у них очень низкие налоги были, там 4%, 6%. Примерно на этом же уровне сейчас и сохранилось?
7: Во-первых, в самом начале, как только человек впервые регистрируется самозанятым, у него, ему предоставляется вычет.
4: Да.
7: Это раз. Второе, ставки, вы справедливо сказали, при работе с физическими лицами, при получении дохода от физических лиц, ставка 4%, при взаимодействии с юридическими лицами 6%. Вот. И здесь, естественно, с физиками, выгодно работать. Если говорить физик, оказывающий услуги юридическому лицу, то здесь ставка 6%, она по большому счету сопоставима со ставкой на УСН для индивидуального предпринимателя, к примеру. Для небольшого сопоставимых объемов. Но у индивидуального предпринимателя дополнительно есть еще и, страховые отчисления и небольшие там накопления пенсий. Поэтому режим крайне удобен в рамках взаимодействия физик-физик, но при взаимодействии физическое лицо, то есть самозанятое юридическое лицо, то здесь с экономической точки зрения и с точки зрения разумности будущего управления своими финансами, я бы, конечно, рассмотрел скорее индивидуальный предприниматель на УСН.
4: Владимир Александрович, но здесь еще важно понимать порог дохода, 2 400 000 в год можно максимально заработать в этом режиме самозанятого. В каком случае тогда нужно переходить на другую систему, когда доходы уже подросли, или вот когда вы говорите, что нужно там и отчисления больше, или, может быть, уровень отчислений, нужен другой совсем?
7: Когда этот режим запускался, 2 400, это 200 тысяч рублей в месяц, да. Это была очень даже неплохая цифра для физического лица. На сегодня, безусловно, инфляционные процессы это нивелировали, экономику физического лица по сравнению с тем, с началом старта. И на сегодня, это предпринимательство Ну, очень микро-микро-микро-бизнес. Именно уже со всеми микро. Это уже пошло как раз вот так, кустарное производство. Это вот репетиторские услуги, это как раз, ну...
4: То есть помощь, скорее, своей основной, может быть, где-то даже деятельности. Владимир Александрович, спасибо большое. Правильно. Вынуждены прямо завершать нашу беседу. Директор Ассоциации налоговых консультантов, эксперт Института налогового менеджмента экономики недвижимости Высшей школы экономики Владимир Саськов был с нами на связи.
0: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
8: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время» каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
4: Давайте про гейм-индустрию поговорим. Геймеров действительно стало больше, и это подтверждают исследования. Согласно данным аналитиков, самой многочисленной группой среди игроков в России стали люди в возрасте старше 45 лет, численность которых достигла, внимание, 43 миллионов человек. Вы представляете, огромное какое число? Для сравнения, количество пользователей младше 24 лет составляет 12, ну, чуть более чем 12,5 миллиона человек. Также отмечается рост аудитории в возрастной категории от 25 до 44 лет. С 2019 года она увеличилась почти вдвое и достигла 33 миллионов человек. С нами на связи заместитель генерального директора по стратегическому развитию агентства креативных индустрий Москвы Анастасия Рыбкина. Анастасия Сергеевна, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Андрей.
4: Чем объясняется такой вот масштабный охват? Означает ли это, что гейминг, да, и вот игры компьютерные, там, на телефоне, перестали быть отдельной какой-то субкультурой и стали массовой повседневной практикой?
10: Хочется отметить, что видеоигры в России вообще перестали быть просто увлечением какой-то отдельной субкультуры. Это, на самом деле, видно и без исследований. Вот достаточно нам с вами зайти в вагон метро или в автобус и посмотреть, сколько людей играют. Всех возрастов. И как раз-таки вот сейчас мы изучили отрасль в период с 19 по 25 год, и сейчас цифры подтверждают, что играют почти все.
4: Чем объясняется, на ваш взгляд, или по данным исследований, такой сдвиг в возрастной структуре геймеров в сторону все-таки увеличения возраста? Почему взрослая аудитория, если по-простому, стала главной для индустрии?
10: Безусловно, вот мы на самом деле в нашем исследовании развенчиваем несколько стереотипов. Вот один из таких стереотипов, что игры — это, скажем так, направление для подростков. Но вот как раз-таки сейчас, действительно, как вы отметили, самая большая возрастная группа у нас — это как раз люди старше 45 лет, их больше 43 миллионов. И почему же так вышло? Аудитория взрослеет вместе с индустрией. Те, кто начал играть в 90-е, 2000-е. Вы помните, наверное, как у нас появлялись компьютеры персональные дома, и какая-то была радость, или консоль, например, приставка. И вот те, кто как раз начинали играть в 90-е, в 2000-е, они же не перестают играть. У них появляются семьи и собственные деньги, и привычка остается. Но это первый момент. А второй момент, что играть-то технически стало намного проще, ведь сегодня более 60 миллионов россиян играют на смартфоне. Вот. Это больше, чем на компьютере или на консоли. Поэтому хочется отметить, что как раз-таки доступность видигов с технической точки зрения стала, в общем-то, одним из таких важных направлений того, что видеоиграми сейчас увлекаются почти все.
4: Знаете, но опять-таки видеоигры видеоиграм рознь, да? Мы как-то с экспертами в программе авторской «Мое дело в цифре» говорили о том, во что играют многие люди. Ну, это, знаете, вот эти какие-то тетрис там на телефоне, шахматы, кружочки там переставлять, стрелялки какие-то простейшие. Это тоже видеоигры, это тоже индустрия, да, но это же не какие-то вот прям сложные игры, ходы там и все остальное, что требует действительно стационарного компьютера, каких-то консолей и все остальное.
10: Да, да, безусловно. Конечно же, если мы говорим о направлениях, о жанровых предпочтениях видеоигр, то у нас в России традиционно лидируют шутеры, в них играет больше 17 миллионов человек. Дальше там идут приключения, королевская битва и стратегии. Но, безусловно, безусловно, одним из важных, таким и самых массовых направлений являются казуальные игры. Те самые три в ряд, собери три в ряд, в которые мы видим с вами играем, наверное, большую часть людей, которые, например, в метро по дороге на работу.
4: Угу. Еще важный такой момент. Женщины-геймеры, да, их стало больше. Это, конечно, тоже удивительное такое направление. И как это влияет на индустрию в целом?
10: Ну, вот здесь, да, хочется отметить, что второй стереотип, который мы развенчали в нашем исследовании, это то, что игры — это мужское занятие. Uh-huh. Сегодня мужчины и женщины действительно играют поровну, по 46 миллионов человек. И хочется отметить, что 6 лет назад женщин было 20,5 миллионов, то есть меньше трети аудитории. И как раз-таки вот увеличение доли женщин, количество женщин, играющих в видеоигры, создает целые новые направления. Видеоигры для женщин, которые, кстати говоря, становятся очень популярны в Азии. И как раз-таки в рамках нашей программы «Московский видеоигровой экспорт» мы показывали игры столичных студий на Tokyo Game Show, где мы видели огромный запрос, и в том числе на такие игры.
4: Слушайте, да, интересно. Но а траты-то россиян как выросли на игры?
10: Траты. Ну, траты, конечно, на россиян у нас, они стабильно остаются высокими, и траты всех, скажем так, половина всех трат россиян сегодня приходится на персональный компьютер, это почти 92 миллиарда рублей, то есть более 180 миллиардов рублей у меня сейчас россияне тратят на приобретение видеоигр, то есть приобретение, покупка, подписка и все, что с этим связано. Поэтому траты у нас стабильно растут.
4: Угу. Спасибо большое. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию агентства креативных индустрий Москвы Анастасия Рыбкина была с нами на связи.
3: Слушаем.
4: Осенью отношения между партнерами могут становиться более напряженными, предупреждают психологи. Сокращение светового дня, пасмурная погода, сырость и накопившаяся усталость способны отражаться не только на общем самочувствии, но и на эмоциональном состоянии человека. На этом фоне партнеры могут становиться раздражительнее, чаще реагировать на слова друг друга негативно и с меньшей готовностью идти на компромисс. Вот у меня всегда возникает вопрос в таком случае. Это нам так предлагают такой вариант развития событий, или это на самом деле так происходит? А давайте мы у профессионалов спросим. Социальный психолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наиля Бирарова с нами на связи. Наиля Арнольдовна, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Андрей, дорогие слушатели, добрый день.
4: Вот я бы очень хотел разобраться в этой теме, потому что, знаете как, иногда желаемое за действительное выдают, а иногда действительно погода может каким-то образом влиять. Но можно ли говорить о массовой тенденции таких явлений?
11: Можно говорить, потому что дело даже не в погоде, а дело в состоянии людей и в том, что начинается новый учебный сезон. Осень – это же не только осенняя хандра, это не только изменяющийся гормональный фон, это еще и наш новый запускающийся цикл. То есть мы все помним, взрослые, что 1 сентября – это начало учебного года, и как будто бы у нас начинается внутри новый запуск. И это больше ответственности, больше какой-то внутренней такой гипер ожидаемости от себя, что я должен делать что-то сверх того, что я делал до этого. И, конечно, возникают сверхтребования к партнеру. И тут немножко у самого на себя не хватает сил и ресурсов. Ну и вроде как ты ждешь этой поддержки от партнера, а у него такое же состояние, такая же немножко осенняя апатия, осенняя хандра. Да, это действительно имеет место.
4: Угу. Что с этим делать?
11: Ну, безусловно, вообще я всегда за то, чтобы люди разговаривали, чтобы не отмалчивались, не обижались, не наказывали друг друга вот этим пресловутым молчанием и проговаривали свои состояния, эмоции, потому что другой человек должен понимать, что это связано не с тем, что он сделал что-то не так, не с его делами, не с его эмоциями, поступками, а это связано просто с состоянием партнера, чтобы он не принимал это на свой счет, и когда они разговаривают или дискутируют, чтобы это был не конфликт, а это был диалог двух взрослых, зрелых людей без перехода на личности. Тогда, конечно, очень все хорошо получится. Главное тут решить, как из этого состояния выходить обоим. Ну, я бы предложила какие-то дофаминовые действия. Это то, что мы делаем по-новому вдвоем. То есть подумать, как бы мы могли оба провести хорошо досуг. Может быть, например, за там, последний месяц мы не были оба в кино, или мы не ходили в театр. Мы можем просто вдвоем порисовать. Мы можем сделать что-то творческое, что наполнит нас энергией обоих, но это мы будем ассоциировать друг с другом. Не каждый сам по себе, а эмоции, которые у меня возникнут, состояние наполнения, я буду проводить аналогию с тем, кто рядом со мной этим занимался.
4: Приготовить вместе какую-то еду, которую раньше не готовили,
11: вообще,
4: да?
11: Вообще великолепно. А потом вместе ее съесть, вот это прям вообще, правда, топ из топов.
4: Угу. Хорошо. Знаете, тут главное, вот сейчас в моменте мы об этом говорим, люди себе где-то галочку поставили, а день внес свои коррективы, вечером опять раздраженные, пришли домой, и у меня такая картина в голове. Нужно какой-то огромный плакат где-нибудь на холодильнике или на шкафу повесить, чтобы видеть, да, что подождите, вначале выдохните, поговорите спокойно, а потом уже там, не знаю, обсуждайте какие-то рабочие или, не знаю, личные вопросы.
11: Мне вообще очень нравятся эти якори. Андрей, эта идея говорит о том, что люди осознанные и взрослые, они понимают, что если вдруг возникает какой-то эмоциональный фон, с которым они не справляются, у них есть на что опереться. То есть в этом тоже очень такое большое взрослое мышление человека. В этом есть ответственность каждого самого за себя, что он не будет переносить сейчас свое состояние. Вот мне плохо, давай ты с этим как-нибудь разберись, потому что я сам не справляюсь. Это прям вот очень классный способ, если люди, которые особенно десятилетиями в паре готовы пойти на такие вот правила, ну, мне кажется, пара выйдет в очень такой красивый, красивый, большой, высокий уровень.
4: И диалог, конечно, о чем вы говорили выше. Спасибо вам большое. Давайте беречь друг друга, беречь нервы друг друга, что важно, потому что говорят, что нервные клетки, конечно, восстанавливаются, но зачем лишний раз их вот убивать, теребить, да? Давайте лучше позитива какого-то добавим. Социальный психолог, действительно член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наиля Бирарова была с нами на связи. Далее у нас рубрика «Кино по четвергам». Слово передаю Михаилу Предтеченскому. И затем еще московские новости. Не переключайтесь.
12: Кино по четвергам.
13: Здравствуйте, Михаил Предтеченский о премьерах недели.
14: Комедия.
13: «Ты одна, ты такая». Этот всем известный хит Дмитрия Маликова на сей раз прозвучит в честь царевны Несмеяны. Как-то менеджер по продажам Ерема и его младшая сестренка, поехав на дачу, отправились в лес по грибы, заблудились и попали в волшебное 39-е царство. Единственный путь домой – рассмешить хмурую царевну Несмеяну. А такая она, как выяснилось впоследствии, от того, что никак не может найти настоящую любовь. Главные роли в сказочной комедии для всей семьи царевна Несмеяна – сегодня она выходит на экраны, сыграли Слава Копейкин и Анастасия Красовская.
14: Драма.
13: Дочь Андрона Кончаловского, Наталья, названная так в честь бабушки, поэтессы и переводчицы, выпускает сегодня на экраны свою третью режиссерскую работу. Определить жанр ленты без оглядки довольно трудно. Это и драма, и комедия, и детектив. Критики, а премьера фильма состоялась на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, пишут, что молодой режиссер решила смешать знаменитое роуд-муви «Тельма и Луиза» с криминальными комедиями братьев Коэн. Старшеклассницу Женю булят в школе, а у 23-летней Сони не ладится личная жизнь. А связывает их общее преступление, от чего они и пускаются в бега. В главных ролях Анна Пересильд и Дарья Алыпова.
14: Триллер.
13: 120 лет назад шведский писатель Хьялмар Сёдерберг опубликовал роман под названием «Доктор Глаз». Книга о страсти стокгольмского врача к его очаровательной пациентке Хельге, жене священнослужителя, вызвала в свое время настоящий скандал. Этот эпистолярный роман был трижды экранизирован в Швеции и Дании. И вот четвертая попытка. Действие принесли в наше время. «Доктор Глаз» работает в суперсовременном медицинском центре, а Хельгу киношники превратили в модельера. В главных ролях в шведском триллере «Доктор Глаз», сегодня он выходит в России, Исаак Калмрот и Кристиана Сунгрен.
14: Для детей.
13: В 1981 году на телеэкраны вышел чудесный мультик «Мама для мамонтенка» о том, как мамонтенок Пушистик просыпается в ледяной пустыне и хочет разыскать маму. Свои голоса этой ленте подарили замечательные актеры Зиновий Герд, Рина Зеленая, Клара Румянова. И вот через 45 лет по мотиву «Мама для мамонтенка» сняли новый анимационный фильм, на сей раз для кинотеатров. Вместе со своим другом, птенцом Тупиком, читающим рэп, мамонтенок отправляется на поиски мамы в далекую и загадочную Африку. Озвучили музыкальный фильм «Приключения мамонтенка» в поисках мамы Вадим Галыгин, певица Пелагея, Нилетто, Александр Рева и даже Филипп Киркоров. Приятного просмотра и счастливо!
15: Кино по четвергам. Слушаем. Жизнь в ритме рока.
16: Когда я медленно понимал, что какие ноты сыграл Ричи Блэкмор, с ним я мучился больше всех.
17: Сложный гитарист.
16: Для тех времен сложно, для сегодняшнего дня, наверное, это уже смешно будет звучать, потому что есть много виртуозов, которые играют так, что там вообще непонятно, какие ноты. Надо табы расписывать и прочее.
15: Лидер и гитарист группы «Артерия» Сергей Терентьев. В программе «Восьмая нота» в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
18: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь? Возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Александровной Солнцевой. Добрый день, Нина Александровна.
19: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении. Появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. Чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снимают симптомы.
18: Нина Александровна, к чему может привести развитие артроза?
19: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
18: Но в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
19: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене суставов. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью. На самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мази, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
18: Действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
19: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
18: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
19: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из этих факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. А одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Первым 100 дозвонившимся подарок от компании «Продекс» при заказе аппарата «Аврора». Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора». Особенно выгодно, ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует социальная акция. Персональная скидка всем пенсионерам – 10 тысяч рублей. Доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товаров и подарков ограничено. 8 800 777 83 22. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
18: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
19: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат. А дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными. Хоть сейчас марафон беги, но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой, и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
18: Уважаемые радиослушатели! Напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует персональная социальная скидка для всех пенсионеров 10 тысяч рублей. И доставка по всей России бесплатна. Звоните номер 8 800 777 83 22. Нина Александровна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
19: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует социальная скидка 10 тысяч рублей для всех пенсионеров, дозвонившихся по номеру 8 800 777 83 22. Первые 100 радиослушателей, оформившие заказ на аппарат «Аврора», могут стать обладателями особого подарка от компании «Продакс». И доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товаров и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
18: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
19: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия. Ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки. Ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии – точно. А болит ведь постоянно. Но приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Просто в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
18: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Александровну Солнцеву.
19: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких, поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 10 тысяч рублей. Это специальная скидка для всех пенсионеров, позвонивших по номеру 8 800 777 83 22. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. И напоминаю про подарок. Первые 100 дозвонившихся радиослушателей получат подарок от компании «Продакс» при заказе аппарата «Аврора». Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Номер 8 800 777 83 22.
18: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио России. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
17: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
20: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
17: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
20: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
17: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
20: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям. В рамках программы «Все в сад».
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
21: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
22: Словарь русских говоров Забайкалья.
21: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
23: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске 3 населенных пункта перешли под контроль российской армии. В Кремле рассказали о письме руководству НАТО с предупреждением о ядерном ударе за Калининград. И красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах. Подробности далее. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Несерное, Рубленное и Высокое Яруга в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны. Российские войска продолжают наступление в городе Доброполье в ДНР. Бои ведутся в северной, северо-западной, центральной и восточной частях. За сутки военные заняли 93 здания, уничтожено свыше 30 боевиков. Также русская армия продолжает бои за освобождение Приколотного в Харьковской области. Одновременно противник несет потери в районах Нефедовки, Николаевки и Хатнево. За сутки средства ПВО сбили 7 авиабомб и 650 беспилотников ВСУ. Владимир Путин сегодня сделает очень важное заявление на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава государства традиционно выступает на этом заседании, и речь Путина ждут во всем мире. Кроме этого, Песков разъяснил журналистам характер посыла НАТО по поводу ядерного ответа в случае изоляции Калининграда. Письмо носит предупреждающий характер и не является конфронтацией.
2: Упомянутое письмо и публикации, наверное, не стоит воспринимать как конфронтационное заявление. Скорее, давайте вспомним мюнхенскую речь Путина, которую тоже все восприняли, в большинстве восприняли на Западе как конфронтационную речь, но она таковой не была. Наоборот, Путин открыто говорил о желании взаимодействия, говорил об открытости России для диалога, но отмечал те противоречия растущие и те предпосылки конфронтации, которые он видит. И все, о чем говорил президент, оказалось правдой. Также и в этом случае Калининград является самый западный регион России. И, собственно, там идет речь о том, что Россия, безусловно, будет в соответствии со своим законодательством обеспечивать безопасность этого региона.
1: Песков уточнил, что это заявление было сделано на фоне продолжающегося процесса достаточно стремительной милитаризации Европы и европейских государств, которые втянуты в украинский конфликт. Пособие при рождении ребенка увеличат дважды в будущем году. Соответствующие планы содержатся в проекте федерального трехлетнего бюджета, который поступил на рассмотрение в Госдуму. 1 января размер пособия увеличится почти до 28,5 тысяч рублей. Следующее повышение почти на 2 тысячи рублей произойдет в феврале. Таким образом, размер пособия превысит 30 тысяч рублей. В России может измениться способ получения пенсии. Для этого достаточно будет иметь под рукой телефон. Соответствующие рекомендации разработал Минтруд. Согласно документу, выплаты можно будет получать в отделениях Почты России по цифровому удостоверению МАКС. Сейчас, напомню, для этого требуется паспорт. Как пояснил парламентской газете замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов, телефон уже давно перестал быть простым средством связи. С одним лишь QR-кодом в мессенджере МАКС можно будет получать пенсии в отделениях Почты России и

0: Рассчитан законопроект о требованиях к микрозаймам, который вступает в силу с сегодняшнего дня. Отныне микрофинансовым организациям запретят давать своим клиентам больше двух займов, если совокупная нагрузка платежей превышает 200% годовых. Информацию о наличии действующих кредитов организации должны будут запрашивать в бюро кредитных историй. Как пояснили в Центробанке, такое ограничение исключит ситуации, когда для погашения старого долга человек оформляет множество новых займов. По данным регулятора, в первом полугодии два и более кредитов в микрофинансовых организациях имели около трети действующих клиентов. Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования республики. Поздравительная телеграмма продублирована на сайте Кремля. Глава России отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между странами. Государство планомерно реализует крупные совместные проекты, координирует усилия в международных делах в интересах построения более справедливого многополярного миропорядка, отметил Путин в телеграмме. Российский лидер выразил уверенность, что предстоящая встреча глав двух государств на саммите АТЭС в Шэньчжэне послужит дальнейшему укреплению партнерства и стратегического взаимодействия. Еще один чиновник задержан по коррупционному делу о строительстве оборонительных сооружений в приграничье. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он не назвал фамилию фигуранта, уточнив лишь, что задержанный является сотрудником Минобороны. Хинштейн выразил удовлетворение ходом расследования и выразил надежду, что наказание получат все. Никто из злоумышленников не сможет уйти от ответственности за содеянное. Легкомоторный самолет сел на автотрассу в Ульяновской области. Нештатная посадка произошла вблизи поселка Корсун. Самолет повреждения не получил, пострадавших в результате ЧП нет. В настоящий момент прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов. В свою очередь губернатор области Алексей Русских сообщил, что на территории региона действует режим «беспилотная опасность». Власти Таиланда предупредили о распространении опасного вируса. Речь идет о так называемой крысиной лихорадке, всплеск которой стал следствием наводнений в стране. По данным Минздрава Таиланда, вирус легко подхватить в затопленных участках. Он передается через ранки, ссадины, а также слизистые оболочки глаз и рта. В числе основных симптомов врачи называют повышение температуры, головную и мышечную боли, а также покраснение глаз. В таком случае следует немедленно обратиться к медикам и как можно раньше получить лечение антибиотиками. И я напомню, что новые подробности и всю оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские спортсмены выступят на Европейских играх в следующем году с флагом и гимном, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Европейские игры пройдут в Стамбуле с 16 по 27 июня 2027 года. Российские пловцы впервые после возвращения на международную арену вышли на соревнования в экипировке с национальной символикой. Россияне выступают на этапе Кубка мира по плаванию в Баку. На старт они выходят в плавательных шапочках с флагом Российской Федерации. Роман Сафиуллин обыграл седьмую ракетку мира на старте турнира в Пекине. Российский теннисист, занимающий 84-е место в мировом рейтинге, со счетом 6-3-6-2 победил итальянца Флавио Каболли. Сафиуллин впервые с 2023-го обыграл игрока из топ-10. Тогда это был Карлос Алькарас. На товарищеский матч сборных России и Намибии по футболу, который пройдет 3 октября в Екатеринбурге, продано более 31 тысячи билетов. Матч пройдет на Екатеринбург-арене. Ранее Российский футбольный союз и власти Свердловской области договорились об увеличении коммерческой вместимости стадиона до максимальной 32 638 человек. Между ЦСКА и Монако Александр Головин выбрал Монако. ЦСКА в любом случае очень многое мне дал. Большие люди в ЦСКА мне помогли, но в Монако я больше времени провел, поэтому пускай будет так, сказал полузащитник, с 2018 года выступающий за Манегасков. До перехода в чемпионат Франции Головин 7 лет выступал за московский ЦСКА. Сандро Шварц признан лучшим тренером сентября в российской премьер-лиге. «Динамо», который возглавляет немец, в прошлом месяце выиграла 3 матча из 3, обыграв дома «Спартак» и «Оренбург» и разгромив на выезде «Ростов». Шварц победил и в голосовании экспертов, и болельщиков. А континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков сентября. Лучшим вратарем месяца стал Семен Визовой из уфимского Салавата Юлаева. Лучшим защитником признан Джейк Масси из казахстанского Барыса. Андрей Белозеров из нижнекамского Нефтехимика лучший нападающий месяца, а Егор Соловьев из шанхайских драконов лучший новичок. С вами был Юра Геворкян. Погода.
0: О погоде на завтра. В Южно-Сахалинске 10-12 градусов, местами сильный дождь. В Хабаровске 11-13, осадки. В Екатеринбурге

В Волге 6-8 градусов, дождливо. В Тюмени 13-15, пройдут небольшие дожди. В Петрозаводске 11-13 градусов. В Великом Новгороде от 15 до 17 градусов. В Оренбурге 9-11, временами дожди. В Ярославле 10-12 со знаком плюс. Такая же температура завтра ожидается и в Туле. В Сочи 18-20. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, температура воздуха днем составит 14-16 градусов. В Москве облачно, воздух прогреется до плюс 13. Сейчас в столице 13 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление высокое, 766 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости в студии Татьяна Мильхер. Начнем с нововведения октября. С 1 октября в России увеличится плата за жилищно-коммунальные услуги. Разброс в регионах составит от 8 до 22%. Дороже теперь обойдется и поездка на железнодорожном транспорте. Цена плацкартных и общих вагонов увеличится на 9,2%. На 4% в октябре будут проиндексированы оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а для тех, кому в сентябре исполнилось 80 лет или была присвоена первая группа инвалидности, вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. Условия семейной ипотеки отныне будут зависеть от числа детей и региона проживания. Максимальный срок кредита ограничат 15 годами. Регулированию подвергнется работа маркетплейсов, где в целях создать безопасную цифровую среду, которая, с одной стороны, повысит доступность товаров, работы и услуг, а с другой – даст толчок развитию предпринимательства. В ближайшие дни в ряде администраций муниципалитетов будут утверждать результаты работ по уточнению границ земельных участков и данных по объектам недвижимости. Адресами комплексной кадастровой работы стали Карткировский, Усть-Вымский, Книжпогостский районы и Инта. По 58 кварталам и большей частью за счет федеральных средств. Итогом станет внесение сведений в ЕГРН более чем по 27 тысячам объектов. Это позволит многим жителям сельских поселений без лишних расходов на межевание оформить право на свои участки. Чтобы полученные результаты не оказались неожиданностью, граждане могут включиться в работу согласительных комиссий и внести свои предложения. Сделать это позже будет возможным только в судебном порядке. Заседания комиссии проходят в местных администрациях. Дату и время можно уточнить на их сайтах, сообщила руководитель управления Росреестра по Коми Елена Величко.
2: Самый разгар проведения комплексных кадастровых работ. Во всех районах у нас уже назначены согласительные комиссии. И, конечно же, правообладателям объектов недвижимости я рекомендую принимать участие, чтобы не было в дальнейшем недовольства по поводу того, каким образом, возможно, изменились границы земельного участка.
1: Комплексные кадастровые работы стартовали в Коми в 2001 году, и на сегодня уже уточнены границы земельных участков и сведения об объектах недвижимости на 60% территории республики. В следующем году работы будут продолжены. В Перми прошел федеральный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». За главный приз в 1 миллион рублей боролись 58 сварщиков из 55 регионов России – от Мурманска до Камчатки. Коми на этом состязании мастеров своего дела представил сварщик Николай Артеев. Он вошел в десятку лучших. Для победы в испытаниях участники должны были продемонстрировать как глубокое знание теории сварочных процессов, так и высокий уровень практических навыков. По чертежам изготовить деталь методом ручной сварки. Результаты работ экспертная комиссия оценивала с применением ультразвуковой и радиографической диагностики. На пути к признанию на уровне всей страны Николай Артеев ранее стал лучшим в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии», опередив 15 соперников. Награду за эту победу мастеру вручила заместитель председателя правительства Республики Коми Наталья Якимова. Новости культуры. На официальном сайте Воркутинского музейно-выставочного центра открылась выставка Музея Победы «Никто не забыт. Сохранение памяти о советских военнопленных», посвященная одной из самых трагических, но наименее освещенных страниц истории Великой Отечественной войны – судьбам советских узников. Подробнее о проекте рассказывает заведующая отделом информационного центра музея Юлия Григорьева.
3: Мультимедийный выставочный проект будет демонстрироваться в рамках работы Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. В экспозиции представлено более 100 копий фотографий документов, рассказывающих о нахождении советских военнопленных в концлагерях. Выставка раскрывает жестокую политику в отношении пленных красноармейцев, систему лагерей вермахта, тяжелейшие условия содержания, а также знакомит с аналогией событий и историями отдельных военнопленных. Стоит отметить, что по данным Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, в годы войны в плен попало более 4,5 миллионов советских военнослужащих. Из них погибло около 2,5 миллиона человек, что составило более 54% от общего числа.
1: Все желающие могут посмотреть экспозицию до 30 ноября. Сегодня, 1 октября, в 18 часов в концертном зале «Сыктывкар» состоится событие, наполненное светлыми эмоциями, яркими голосами, песнями и танцами. Концерт «Музыка счастливой осени». В программе выступления таких известных в городе и республике коллективов, как группа «Балалайка» имени Семена Налимова, ансамбль эстрадного танца «Сполохи», студия эстрадного вокала «Голоса Севера», школа танца «Империя» и многие другие. Подробности в группе сообщества «Концерт». Концертный зал Сыктывкар во ВКонтакте. Эжинский дворец культуры «Бумажников» приглашает граждан золотого возраста на занятия народного хора ветеранов «Поющие сердца». О творческом коллективе рассказывает заведующая культурно-массовым отделом София Савельева.
4: Народный хор ветеранов «Поющие сердца». Первое выступление хора состоялось в ноябре 1984 года. Это были бывшие работники различных производств СЛПК, участники войны и ветераны труда. Всех их объединила любовь к песне. Ветераны – это та категория людей, для которых Родина превыше всего. Поэтому в репертуаре хора так много произведений о России и родном крае. А сколько песен о любви, о верности Отечеству, о героизме людей исполнено за эти годы, даже не сосчитать. За время существования коллектив очень полюбили в районе. И все потому, что каждое произведение в его исполнении звучит с душой и как-то по-своему особенно. Так год от года хор вносит достойный вклад в культурную жизнь, в дело патриотического и эстетического воспитания молодежи и всего населения. Не молчит душа у наших ветеранов, потому что она молодая, полная сил и энергии, потому что она никогда не расстается с песней. И это здорово. И пусть им давно за 60, но душой они молоды и дружбы старой не теряют. Руководитель коллектива Минаева Наталья Владимировна. Концертмейстер Елисеев Виталий Евгеньевич. Ждем вас на занятиях во вторник и четверг с 14:00.
1: Занятия бесплатные. Запись по телефону 63 16 54.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
1: Юная спортсменка из Усинска поборется за медали первенства Европы. Федерация бокса России объявила составы на соревнования среди юношей и девушек 15-16 лет, которые пройдут в Черногорской Будве с 3 по 10 октября. Разыграют по 13 комплектов наград. Выступят около 400 боксеров из 40 стран. Наш регион в составе сборной России представит Дарья Шиляева, воспитанница Усинской спортивной школы. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств «Коми-Информ», «Бизнес-новости Коми», а также собственных корреспондентов. Напоминаем, что выпуски новостей и другие передачи радио «Комигор» вы также можете слушать на нашем сайте komigor.com.
0: Вести «Комигор». Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая с осадками погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 5 градусов, в 12 часов дня плюс 6. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 2 октября, по республике ожидается облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Дождь, мокрый снег, снег. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Ночью местами порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, минус 4 градуса. При прояснении минус 4, минус 9. Днем плюс 1, плюс 6 градусов. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0-2 градуса, днем плюс 4, плюс 6. 3 и 4 октября по республике ожидается умеренно холодная без осадков погода.
5: Эфирин Миян Кат.
6: Видео на радио Кызычес, Тиянкат Виктор Кутькин. Регат ерам телешвитад луна, рэшиян кутам пасьяны веладыш лун. Тая гаже слоэс миян щурсак мащаквайтаман витад водна. Советская социалистическая республика Эснан Союзса медвэлэс сэвэт прижидиум лан индат черти. но пасисны тайлонцы ерым тэлэчлэн быд медваджа воскрешения. Щурсак мащевак мазасвита двоон, Россия Федерация сопрезидент, пукта стая гашцы эти луна, октябр витад луна. Италон, мукат канму эсэн мос, миян республика он пасины став мувуса веладыч лун. Тая луны велач часлоктаны школа, да кожна ланы асланы студи часлы джориджес, да концердырье щиланы щиланкавес. Вае же йолам студент яслыч, кычаная каштыланы школанысы, да пасины талун веладыч лунсы. Медва чёрниташ там Кирушев Елизаркат, куда велача Питерем Сорокин нема сыктав карсаканму университетса, войтаркос соотношения с нырвижен медвача курсын. Сие не важен помыла с кулам дэн со школы, да куда таилыч тэд была с унатор.
5: Менам школа веладыш лунце ми пасхим сыджи, мы ми ветедлым веладыш ясдоры, да считалым съеслы кушамка подарок яс, кушамка цвет яс. Поздравляет им на эсэс тая лун нас.
6: А куда ты над мед радейта на веладыш волыма?
5: Менам мед радейта на веладыш волыма география веладыш, сие веладыш шусны Самарин Степан Иванович. Преподавайте с география, зэв интересная, зэв уникальная сие мянес век водит лыс кушамка экскурсия, и сие зэв унакаце уделяет из сывыла мед мян лыщетный практический навык яс. Мянес я ну адлыс корка вэра, и мян лыпеткэд лыс кыджи кола ориентируючены шонды мушти. Ми егэ пукалэй парта сайен, и людей не был яс. Мянкэ ци мунэс вэры, да петхэдлэс кэджиколы аджины ориентируючены кэджиколы аджины шонды вывты стороны поход, типа, вэлэ мян. И вот ми ветлым сыкэт похода, и вот мянэс яс тачи вот вэлэдэс. Сейш петхэдлэс кэджи мянлэ колы ориентируючи местности вэлэн пуэшерти.
6: А где чайтан кучшиман кола лона веладышлы?
5: Чайтан мы веладышлы кола лона зэв интересная на имеция вермы справильная, донищитная, велочищлы материалсы, урок ясы, да медым сия вермы щетны кушунка практический навык яс. Велочищлы медым просто сия навык яс еще сылы пригодить честны.
6: Где чайтан мыля именно практический навык яс ёнжика кола на велочищлы?
5: Но мы за практический навык я все-таки кутасны больше помогать в жизни, что вам таче. В жизни они пригодятся больше, чем какие-то теоретические навыки.
6: Он учена Анжелика, а че Сыктывкарыч. Велыча Сыктывкар Саканму университетен, медиаобразование да комиков да литература нервичен, коймут курсанин. Но век на озвон ащес медвача велодышце, коды веломасылан и чет школаан. Как в школе вы отмечали День Учителя?
7: Ну, у нас всегда было по одной схеме, естественно, это уроки, которые проводили сами школьники. Я помню, что я проводила уроки сама коми языка, уроки английского языка. Вот, пока учителя отмечали, вот, развлекались, мы брали их обязанности и тоже так, таким образом развлекались, тоже отмечали. Вот я помню такие моменты.
6: Отмечаете ли вы сейчас его в университете?
7: Кого-то бы нет. Пары как пары, то есть никто обычно ничего даже не говорит, друг друга никто не поздравляет. Ну так, если близкий, хороший преподаватель, можно что-то сказать, а так обычно не отмечаем.
6: Кто твой самый любимый учитель?
7: У меня на самом деле много любимых учителей, много наставников, людей, которые меня учили чему-либо. На самом деле почти каждый педагог, который был в моей жизни, чем-то отметился для меня. И, наверное, я могу назвать любимым учителем практически каждого, кто чему-либо меня учил на протяжении жизни.
6: А может ли это привести случай, когда учитель вышел за рамки формальностей и научил тебя чему-то тому, что не входило в его обязанности?
7: Я могу вспомнить, наверное, один такой случай. Вспомню свою ученицу начальных классов, Генриету Васильевну. Она была очень хорошим педагогом, с большим стажем. У нее были тоже какие-то награды, какие-то педагогические. Ну, тогда мы были все детьми, наш класс, никто на это внимания не обращал. И сейчас я вспоминаю, что она действительно была хорошим педагогом. И, отвечая на этот вопрос, прям напрашивается история, как Однажды, уже я была в 6 классе, уже эту преподавательницу мы не видели пару лет. Мы у нее всего возраста последний класс был у нее. Мы с моей мамой гуляли в торговом центре и встретили как раз-таки Генриетту Васильевну впервые за 2 года. Мы с ней немного поговорили о том, о сём. Вот такой произошел разговор. И в конце она посоветовала моей маме отдать меня в какую-то языковую школу. Для меня это было неожиданностью, но это был какой-то такой совет, о котором мы никогда не задумывались, о том, чтобы меня куда-то отдать. У меня были успехи в русском языке, там что-то у меня получалось, но это просто как бы в школе. Чтобы я получала какие-то хорошие оценки там в других языках, такого не было, чтобы я какие-то надежды подавала. Были у меня и тройки, и все на свете. Но моя мама послушала Генриетту Васильевну, так как очень все уважали, все родители, дети, все уважали этого педагога. Со мной тоже она посоветовалась, и меня отдали на курс английского языка. У меня начало получаться сразу же. Вот сразу пошли в школе 5-ки, и все на свете. И я очень загорелась этим. Самое интересное, что тогда на этих языковых курсах была преподавательница, женщина, очень похожая на мою учительницу первую, на Генриетту Васильевну. И вот я в жизни больше таких преподавателей не встречала, с таким характером, с таким умением преподавать. Вот это были вот две такие вот весомые женщины в моей жизни, весомые педагоги, которые на меня как-то повлияли. Это был важный совет для меня от Генриетты Васильевны, такой внезапный, который действительно повлиял на мою жизнь. Она сказала это не потому, что ей нужно было выполнить свою работу или что-то еще, как учитель. Она вот так вот подметила точно. И действительно, у меня начало хорошо получаться все в иностранных языках. Потом я связала свою профессию, свою жизнь, в принципе, с языками. И до сих пор это является одним из моих главных увлечений. Это для меня удивительно, как человек может точно подметить. Это действительно нужно столько лет проработать, настолько хорошо понимать детскую какую-то психологию, сразу подмечать интересы ребенка, в чем у него могло бы хорошо получаться что. И вот так вот этим советом действительно определилась моя дальнейшая судьба. Я связала свою жизнь с языками.
6: Ты сама сейчас учишься на педагогическом направлении, на учителя ком-языка. Основываясь на каком-то своем опыте, возможно, уже имеющейся практике, как ты думаешь, каким должен быть по-настоящему хороший учитель?
7: Мне кажется, по-настоящему хороший учитель, во-первых, должен быть действительно образованным. Я вот это сейчас понимаю. Да, конечно, ты можешь думать, что ты все знаешь, и у тебя все получится. Просто основываясь на том, что тебе нравилось в школе, ты можешь придумать, допустим, свой урок. Нет, на самом деле нужно хорошо знать и педагогику, и психологию, и как правильно работать с детьми. Вот это, наверное, самая такая основа, с которой нужно начинать. Потом уже, да, любовь к детям, интерес, чтобы было интересно учителю общаться, тратить на это свое время, не просто отвести урок и уйти, а проникаться к аудитории, с которой ты работаешь. Просто, мне кажется, нужно педагогу, чтобы ему было не все равно, чтобы он хотел это делать и любил свою работу.
6: Не важен Анжелика спондама учебна школа он. Веладан в пенле коме кывье каналан кывьемос. Ми йоалам сылыщ выль опыт евщес.
7: На самом деле у меня целевой договор заключен. Это интересно, на самом деле, потому что обычно так не делают. Когда есть возможность поступить на бюджет, обычно целевой договор не заключают. Но у меня была и возможность, и, ну, хорошо я проходила по баллам, я бы поступила в любом случае, но я целенаправленно договаривалась, искала способы, как это все сделать, вот, чтобы попасть именно в свою школу, в 24-ю, где я училась, потому что, во-первых, там было, как я и говорила, много педагогов, которые мне нравятся, они действительно были для меня хорошими наставниками, вот, они меня учили, и я бы хотела влиться в их коллектив. И мне хотелось работать в 24-й школе, поэтому я заключила договор. Как я подавала документы в университет, то есть я уже сразу была в конкурсе целевого набора, необычного. То есть все, первый курс, и я уже сразу прикреплена к этой школе.
6: Необычно.
7: Это правда.
6: Потому что ты боялась, что после 5-го курса можешь туда не попасть?
7: Да, у нас же двухпрофильное образование, и я слышала, что ребята учились, например, на учителей коми русского, коми английского. Они могут найти работу по второму профилю, но не могут, допустим, найти уже все места заняты для учителей коми языка. А мне хотелось именно преподавать коми. Вот коми как государственный мне бы хотелось преподавать детям. Поэтому, чтобы точно у меня была работа, я этот договор заключила. На третьем курсе мне написала директор школы, с которой тоже мы хорошо общались. То есть все друг друга знают, учителя, ученики. Вот она мне предложила работу, хочу ли я пойти поработать, и так я и оказалась в школе. Я бы в любом случае там оказалась, на практике, на четвертом, на пятом курсе, но вот уже сейчас начинаю свою педагогическую деятельность.
6: Не страшно ли уже на третьем курсе работать учителем?
7: Конечно, страшно. Перед каждым уроком я до сих пор волнуюсь, бывает, но меня спасает громкий голос учительский, педагогический. Мне постоянно говорят, что вот сразу видно, ты учишься на педагога. Это, наверное, мое основное преимущество, которое мне позволяет держаться, работать, вести, преподавать, давать детям материал. Страшно, но главное этого не показывать и бороться со своим страхом.
6: Насколько должен быть широкий кругозор у учителя?
7: О, кругозор должен быть очень широкий, особенно вообще в любых сферах, ну и, естественно, по вашему предмету, потому что вы ведете одну тему, и любопытный ученик спрашивает совершенно другие вопросы. Они, конечно, тоже касаются темы. Вот этот кругозор нужен, чтобы сходу ответить заинтересованному ученику, и чтобы этот интерес к вашему предмету продолжал гореть дальше. А не так, что ученик спросил, вы его пожурили, сказали, это не по теме вашего урока. А чтобы в любой момент, когда возникает желание про ваш предмет поговорить, чтобы вы смогли поддержать этот диалог. Вот для этого нужен широкий кругозор. Ну, такое бывает, что ты ведёшь свой урок. Вот у меня как было, просто из примера. Шестой класс, тема знакомства. Ну, обычные вопросы, там, как тебя зовут, сколько тебе лет. И ребятам было очень интересно, как будет их имя на коми-языке. Допустим, Кирилл, как там перевести, как Пётр перевести. И у всех вот были горящие глаза. Естественно, это не планировалось в моем уроке. Если бы я знала, что это будет им интересно, наверное, я бы подготовилась к этому. Но они в момент меня спросили, и я понимаю, что таких моментов может быть больше. Именно поэтому нужно развивать свой кругозор, чтобы помогать детям тоже. Это хорошо, когда они интересуются вашим предметом не только по теме, а чем-то еще.
6: Смогла ответить?
7: Да.
6: Что ты можешь пожелать будущим учителям либо тем, кто планирует поступать на педагогическое направление?
7: Я бы пожелала будущим учителям, будущим студентам, педагогам точно знать, понимать, для чего вы это делаете, хотите ли вы этого, не хотите. Хорошо учиться, ходить на все пары, больше принимать участие в работах, которые связаны с практической деятельностью, допустим, составить какие-то уроки, выступления перед аудиторией, перед своими одногруппниками, участвовать в различных тоже педагогических конкурсах, которые возможны, и пробовать себя, вот, чтобы точно понимать, вам это нужно или нет. Конечно, за 4-5 лет обучения нужно основательно подумать, близка ли вам педагогика, нравится ли вам это, потому что все-таки работа с детьми — это ответственно, это действительно взращивание нового поколения, которое может пойти по вашим стопам. Конечно, терпение всем. Главное, большой любви к своей работе, к тому, что вы выбрали.
6: Ануфриева Мария, Иван Куратов, нема педагогика колледжа, нёлит курса студент. Сейчайте мой талон, предмет соколочет на велочи числы кухня. Да петкадлана налас тапсы чужан мунас пример вылын. Таяс Мария Гагарбоес аслас радиите на веладыш отсекан.
8: Ме помалый мукчо шер школа. Мина биология да география веладыш волей семяшкина Любовь Робертовна. С ее кужес интересная да кокня ощутна мия нуркса. Медум став веладыш счастла материала с волей Гагарбоана. Любовь Робертовна, кужес предмет защитна сыч, мы география да биология, ло имена меча радиите на предмете сын. Веладыш пыро цал и свьян, локти сводча веладчиган. Ми участвует им Любовь Робертовна кат конкурс ясын. Веладыш смьян кыджи петкадыл нашими жюри водчин. Любовь Робертовна кет, ми гижи проект. Гальфица гагрыс изяс, да черпасалы изяса живописен. изъяслан черпас ясус шалана география кабинетын. Сиджа сиятыдмен смянас ижваса вырвакын. Пемас яскыр, далыбач яскыр. Сиязы вьона радиэйте коми мусы. А биология да география темаса йите сыкыр. Любовь Роберту Малан урок ясыз мунысны коми край пример ясвылын. Зев уджит атте Любовь Роберту Малан. Мы велады смянас радиэйтынна меньшим коми мунумас.
6: Вочен севет када образованию с вылым мэджик. Ме айщен на кывлы, мы щиктен бура велочины вылыма некор. Ар нас школы сэс отсылам ащсов козлы пуктаны картупель. Ты в нас верум ащ негамон вежа не велочины кэджит луния спонда. А тулас нас нывзон керам ащ съежа картупельцы. Со и став образованиус. Но век же школы он татшим отсак велодома радитны да пыдди пуктаны ушцы. Тал он же щикт со школы эсэн век наобланы асланы с пукта съерьяс. И велочи щас пыр отсаланы налы выдитны съем мусы. Мещорнитыштым пезмак са олычкат. Кыжи съе велочим ощижим да са двоясы пезмак щиктын да аджорым пощелокын.
9: Очень пезмак асланы чака начальная школа. Первый топ по цвете асланы один. Сейчас школа асланы аджорым. Иммунаны сейчас аджорым величины. Автобусом были новыми. Были пятнадцать школа и сабу, были десны. Потому что школьники все сколь, и школьники все абу выгодная школа свежна.
10: Кучен кывен велочин школы.
9: Сарачин это рочен пещерник.
10: А тавач рочков это школа вообще?
9: Школа здесь. И че дика, ты дышли?
10: А ще как было рочен велочин?
9: Есть, мы сразу же велали. Кыжи и на самом деле не вредят, сиджи рочи вылядым.
10: А уроки свели рочиш?
9: Ну, кому предмет я свели, кому еще не там. А рочи предмет я срочен.
10: Математика, что человек кому?
9: Рочен сразу.
10: Сам как предмет?
9: Да, кому язык, то кому литература. Кому я вылю еще не там.
10: А еще когда вели, кому я кывьян лыдичный, кому литература?
9: Тор я набу, сиджи еще не там лыдичан. Буду нас логос.
10: Кычим еще не там, и кучим кывьян лыдим. Сыяторила?
9: Люди лыдитара, а шуа лыдичка мудноган. Ну, я нас лоз.
10: Это на кур медвача школа артмис безмоган.
9: Дик пыло я ясис я, кычи вылез я церковно приходная школа вылма там.
10: А мы к сыевач тогда?
9: А мы так как вылез юлиш, а оптен мы сынули.
10: Кымен детсад важен вылены, как учим еще?
9: Таны детсад из вылы кук. И как нас были заводен, и как нас были куем группа, младшая, средняя и старшая группа. Вот с кучей смотрели купцы дан, мы здесь были кацы помыли.
10: А она челится не была?
9: Она была челядись. Мы чайча здесь были куем и кайтулища, мы чапал снялся. И школа опять-то чижена рассеч.
10: Мыла с этим в очи считаны детсады.
9: А потом мы кайм, когда были батьманы, что ужавны, и как были пукавнися.
10: Чё и вок яс чёрш вожаланы?
9: Чёрш вожаланы, с лосы бэна горжа мады, горжа вкам, не корбаны.
10: А эны, уна мян чередь?
9: Эны, зэвэча, куйш морска чукарманс я унанын, оломес вешчис. Эны, оз яна чередцы бэттыны. Один болу, унчик, конечно, зэ уна вэлэ, язэс. Эны, местные эсэнэ, чунискин чеэской, мэйтя очень болу. Разанэсны козы кыча, козы кара, козы кыча.
10: А мэйла таны, оскасины кольчины?
9: Мэйла, ужу сабу, янгай сабу.
6: Школа он метедмалам ога куш урок темасы, да задача решай тан ног яс. Съедаш ты менес, пачка дмуон олам кежлы. Зев бурмай ставным ламен вылы той индалыш, радий тана вилыдыш. Тиенкад вылы Виктор Кутькин. Став бурса, радио Кывзыщас.
11: В эфире передача цикла «Золотая коллекция». У микрофона редактор Ангелина Хозяинова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Как вы уже догадались, это звучит танец оленеводов из балета «Ягморт» композитора Якова Перепелицы в исполнении когда-то знаменитого трио баянистов города Сыктывкара, лауреатов второго всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах, тогда еще заслуженных артистов Республики Коми Виктора Данилочкина, Валерия Волохова и Вячеслава Майсерика. Работая в Сыктывкарском музыкальном училище педагогами по классу баяна, не оставалось времени для репетиций, несовершенными были и музыкальные инструменты баяны, не устраивал репертуар. В преодолении всех трудностей рождалось исполнительское мастерство, приходила творческая зрелость, вырабатывался свой игровой стиль. В творческом процессе состав ансамбля менялся трижды. Я беседую с одним из участников трио, заслуженным артистом России, художественным руководителем Республиканской филармонии Валерием Андреевичем Волоховым.
1: Валерий Андреевич, как организовалось ваше трио баянистов?
2: Это все началось, когда еще учились мы в училище. Тогда был подъем исполнительства на народных инструментах. Мы играли в разных коллективах, да, но вот когда мы уже были на последнем курсе вуза с Данилочкиным, мы так по своим убеждениям сошлись и сделали коллектив, трио. Занимались мы очень прилично. Я думаю, что тот коллектив, когда мы играли во Владивостоке, был не хуже этого состава. Потому что там мы были студенты, еще молоды были, рисковали многим. А в отношении подготовки к конкурсу, я думаю, что просто была проба что-то сделать хорошее, что-то интересное. Потому что мы играли здесь, оценка была положительная. Надо вспомнить, кстати, вот была в те годы очень большая поддержка органов власти, которые увидели в нас музыкантов. Это и обком партии, и Рима Михайловна Микоэлянц, и Коликов Владимир Константинович, бывший министр культуры, Яков Сергеевич Перепелицы, представитель Союза композиторов, Чистолёв Прометей Иванович. Была ситуация, которая способствовала нашему росту. Вот если без этого внимания, я думаю, чтобы они состоялись. Потому что и баяны, которые делали для нас, мы выбирали из 27 баянов, которые были в те годы еще хорошее качество, выбрали один, потом еще приезжали. Новшества, которые мы разрабатывали, они тоже внедряли. Там одно, которое мы предложили баянной фабрике, сейчас они по всей России идет в отношении левой руки баяна.
0: Кстати, о баяне. Вот как вы смогли заказать и кто вам помог в этом?
2: Ну, ехать на конкурс мы решили, а инструментов, конечно, у нас нет. Мы играли на рубинах, мы тогда называли их нехорошими словами, потому что на них возможно было играть. И обратились к Риме Михайловне Микоэлянц. Это очень обаятельная женщина, которая многое сделала для культуры Коми. И она помогла нам. Вместе с нами была на баянной фабрике, связалась с директором баянной фабрики, и все пошло дело. Вот, мне кажется, благодаря таким людям мы еще живем.
0: После того, как вы приобрели эти инструменты, уже стали лауреатами после конкурса, да? А вы потом ездили на фабрику, показывали свое искусство там?
2: После этого были Дни культуры Республики Коми в Москве. И в рамках этих выступлений мы поехали на баянную фабрику и давали концерт прямо в цеху, где делали баяны. И там сидели мастера, которые делали инструменты. Потом была очень теплая встреча. Там споры были, что-то делать, что-то наделать. Но, мне кажется, вот это была хорошая минута и для исполнителей, и для тех мастеров, которые делали эти баяны.
0: Особо памятным для трио стал октябрь 1979 года, когда они выступали на втором всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах, на котором были представлены лучшие исполнительские силы, солисты многих филармоний, гастрольно-концертных объединений, студенты, аспиранты музыкальных вузов страны. Победить в творческом состязании, где выступали известные исполнители, задача архисложная. И вот победа. Они стали лауреатами и завоевали первую премию. А приехав в Сыктывкар, лауреатский диплом вручили своему педагогу, композитору Якову Сергеевичу Перепелицы. Ведь фантазия на коми народные темы была написана им специально для конкурсного выступления и была признана произведением национального искусства.

0: Ну, время прошло. Сейчас, наверное, только остается сожалеть и вспоминать.
1: Для меня это были лучшие годы моей жизни. Потому что все, что не делается, все к лучшему. А в отношении тех лет было приятно играть во всей России. Мы объехали всю Россию. Было приятно в престижных залах играть. Было страшно играть. Нет, наверное, людей, которые не волнуются. Но мы всегда...
0: Можете собираться?
1: Да, и всегда работать. Это лучшие годы нашей жизни.
0: Да, время летит неимоверно быстро. И уже давно нет того знаменитого трио, но остался в нашей памяти головокружительный успех баянистов и, конечно же, записи из нашего радиофонда. В начале нашей беседы Валерий Андреевич Волохов сказал: «Коллектив бы наш не состоялся, если бы не было огромной поддержки и желания Министерства культуры нашей республики и его руководителей». Сегодня хочется задать вопрос: а будет ли продолжение начатого ими дела? И кто понесет эстафету дальше, развивая добрые традиции? Всего вам доброго, до новых встреч!

0: Вы слушали передачу цикла «Золотая коллекция». С вами была редактор Ангелина Хозяинова, звукорежиссер Роман Козлов.
1: Вести Коми-Гор.
2: Борлун, Юар Яздаштан, редакция, Кураков, Зенавиль Тарьяс, студиан Любов Жангурова. Канму пашта пасъясны Россия дора выль регион яс утуфтан лун. Кучтуца, кук шурс кыш кукадвоен, миян страна, пырысны Донецк да Луганск республика яс, Запорожье да Херсон область яс. Комиен культура кирка ясен, ну адысны талышия мучтас яс. Сич Сыктывкарын, Томоловлан, Республика Сайнебагаинын, Петкачысны күв буралыш яс, проза гежеш яс, Лыдисны чужаныйн радейта, Тышкашыш яслан подвиг яс, Тыждышыш мам гытыр яс елыш гижад яс. Вылы юр пэсан ворса. Сыктывкарынжа Медшыр күк библиотекаын котыртлысны выставка яс. Регион саддас куим гырыш овмачаменын, петкадлысны Донбасс елыш фильм, кыны виштавшы Великой Отечественной война, да Донбассын кук шурц кыш кукадвоша лоум торияс елыш. Россияын панши сарша призыв, ну адасны во помач. Улы войвы всаясыз, Чычымиян республикаюш зон ясыз, армия заводитасны мыдадны тылыш мышти, ноябр мыдад луншань. Ведьмо овмасясын мыршиш ясыз, кук вежан мыштынын. Военкомат Чанькором яс кутасны шетавны чыч каналан могмадым яс портал пыр. Зонмыска кадвыла озлок, пыдди пуктана помка ястак. Штрапыйтасны дас шурц шайт шань, коман шурсач. Эмаши стрыгджык кывкутам яс джескы дына вешкалымач. Коми войтыр ытмунаман юрны дыш яс войтыр шикас министерство отцаган, помалысны республика савешкадлыш яскад аджишлым яс. Шорни из кузвын нас муныс дас коимат коми съездлышт помшом яс быльмадам елыш. Бір япаны дашлам ясыз вылыши ямаш экономикалы. Пас ямамы чорад верка сатуй яс, кар район ясын джойнталаны бурадан. Чина яс юкшисны некымын майшы длантор ян. Койгырт районын выр петкадыган, йона жугаданы кудым карлань той, тыртаны гыгарсы лыптан. А мыждыны озартмы. Коле вырва виджан министерство шань водьмашчам, мед чоржадны закон яса. Мыттор, комиан вешкадлыш яс уджаланы Россия соправительство кад, мед быр воштыны вертолета йитад, кытнын рыспута када. Коймад мог, котыртны печора юбокса шикт ясыш юзасновладла, кола ыджачым. Ашчат веште войтырыс озвермены веттедлэна. Строитчам да коммунально в Москве министрлыш уджвачыш Анастасия Пихнейлыш юашисны вуж войтырлан шылада драма театрлы выль строй балыпта. Шик грездиаса биарунь ужадам, сөч юан ваун могмадам елыш. Витчишаны гижада вучаков яс. Республикаса вирздайтан шырынын котыртлысны спортсмен яслы акция. Волысны тывша варчам куча регионса федерация опырыш яс. Пашкаджыка юартас Максим Каанов.
3: Асия тренировка бұрын тывшаварчым куча федерация пүрішес джиг пыр мыдычыны вирс дайтан шырыны. Медым вайны орчаяслы пыльза. Мукат спортсмен ясмоз шуесны пуктыны бур вожмасчымы ашыс пай. Ад вир пыр колана, а бур оласнога кучышесас шырынын пыр вичышыны.
4: Моя кровь резус фактором отрицательным, антитела подходят именно для изготовления иммуноглобулина. А он очень нужен будущим мамочкам, которые так же, как и я, имеют резус фактор отрицательный и имеют конфликт резусов для того, чтобы ребеночек выжил, для того, чтобы родился здоровым.
5: Спортсмены – это здоровье, правильный стиль жизни, активная жизненная позиция – это все то, что нужно для донорства крови.
3: Рушан Рамазанов, донор кресла Пукшис Медводжаш Федерация НСИ Мата Дас Вонин, шу из пырычыны тывша варчима инфекция сан шакада нёрпалым басна. Они вишем ясилыш озы каштыв, кысе медым и мукад вылыны джунджаш.
6: Я очень много слышал, конечно, о донорстве. У меня очень много знакомых, являются почетными донорами. Вот решил тоже попробовать. Мне уже больше 40 лет, но начинать никогда не поздно.
3: Бэдлун, вирздайтан ширина локтаны, вожмасчеч да крепы двойтыр. Уна налады шоны, мэй кэсэны лоны донор ясан и вожа.
2: Выль вошайн школа ясын кэсэны пыртны, искусственный вежар да юартым ясын лёг суамыш витчишам кужа курс яс. Талун я технология яс шарти тудам лун яс, пондасны шетны витачань да сэти от класса ччелядлы. Нейросеть урок яс вылы, тор ядасны дас чижим час и сымын даже юартан безопасности. Выль велетчам яс, шуама котыртны вежан насутчит. Медведь заводит нас на республика садас эти школаун. Сыктывкар, Воркута, Ущинск, Даухтаун, Вульгарца, Налимовнима, Мудадномера, Куламденщикца школа ясен, Кванториум ясен, да айти куб ясен. Педагог ясен, дащ тасны торьен, окмысча, шижим дас ищунджик учитель. Шикца школа ясен даскак вонын, котыр таланы бика двойч сашан да юзас нимену чаясыш виджан кадет класс яс. Шор могыс, туйдедны челядес урт шикаса, веледны витчишны лёг суамыш. Тачам класс яс воштама дасыкилаан, шумыртама мате кюкша велетчишас. Челядь веттедлены строен, лыйшаны, йонмачаны, веледны рашияса история. Тодмашаны кусачишлен да спасателлен урджан. Велет чем помен, ну в зон ясле, шетаны пожарный кадет, сотта тодом лон боштам илыш кабала. Республикан, ковмы скадыш воч, помавны посни сус пуяс дон бошта гразадан учтас. Окати тыши свелы сымында, мы ставны слои сутчы. Йозлы даумас организация ясле, шеталема мата вид шурс быдмаг. Джинчы сунджык свичмыс йозлы, кузвен нас Сыктывкарын олыш ясле. Организация яс повстен, вочмасчисна школа са выровмас яс. Коментая уже дучса, котырты сдануа дэс сэмы нэки морт, Алексей Ануфриев. Ваес бытам торса, Москва дорса питомникыш. Войтыры саттяла нэсьес, вырва авысна тэждыш, гэгартас мичмэдны дашлыныш. Сус пояс миян яган коли эйча. Пыртама татчас гэрд небага. Коминаука шырынса физиологияс, даштысны спортсменияса стуялан имбор, шуисны координ метран. Сия отцала гыгырвоны, йона амуджама спортсмен и тырмо осылы стычлон. Тая торьем тычана биатлонын да баскетболын. Выдетчын вультарнас пожас им укад юкан ясын. Тайлыш воджа Елена Золотарева.
7: Быти челядли чача, аз бульвастая учдемога эмбур. Биология наука ясен кандидат Игорь Горнов дачный са стыджика ка сэвмады совет кача эмбур. Сиен меретлис на йона амучис на сэвта снолыс шопер яс. Соттат физиолог пуктис вороп яс да почанлун джуждадны сутта са медам нуадна туялам и сулалиган. Талун эмбур саян чекуд атлетикан вожмащищ. Стычлун испоминам йона остырмы паси студент.
8: Вот прям очень-очень сложно. Я не особо понимаю, как забить этот мяч наконец-то в финальную вот эту вот лузу. Ощущаю здесь какие-то проблемы с координацией.
7: А сокоми котырыч биатлонист тест кужес вочна щичем сдукан. Эмбурла мед шармога стуявна стышлунан едчем спорщика с ясен спортсмен ясес. Петкала скодлы кола уна на тренеручины.
9: Мы можем посоветовать тренерскому штабу, да, то есть в дальнейшем обратить внимание на координационные качества для улучшения, соответственно, их результативности. Автомобильные виды спорта, ну, автогонки, да, и так далее. То есть, опять же, для отработки точности движений.
7: Физиология института тренажеры социала спортсмен ясла, но выдечина сиен божа уналаан. Инсульт бырын вынчадны вещищас. Психолог ясла ылыдны ловын падмы маясас. Бур и олама язлы, медымная эчажи кон яшлисны. Ворцыгмаз вынчадча ки кок да юр вемлан едад. Ученый даштым торбала урчата шададны патент сэмын подуала могыш остырмы туялымыз. Табыл комаз гозмэд во.
2: Поводя туялыш яс езадысны, кучам температура яс витчишны комиен октябрьшань мартыч. Чайтыны войвылын локтан воша январыч, лоамука двояс шерти шолныджык. Лунвы в район ясын февралеч водя воясыш осторьяв, а февраль-мартын лоаста вошаюш шолныджык. Улы асы вылын тувсовья медведжа тылыша кюджиджык. Поводя вежлашам кутасны вочасын стычмыдны. Таевылы бырья юар, тыкывзаны двультарьяс.

0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая с осадками погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 5 градусов, в 12 часов дня плюс 6. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 2 октября, по республике ожидается облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Дождь, мокрый снег, снег. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Ночью местами порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, минус 4 градуса. При прояснении минус 4, минус 9. Днем плюс 1, плюс 6 градусов. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0-2 градуса, днем плюс 4, плюс 6. 3 и 4 октября по республике ожидается умеренно холодная без осадков погода.
2: Реклама.
3: Всеоптика. Все включено. Очки от 2490 рублей. Линзы, оправа, работа мастера. Никаких доплат. Хорошее зрение недорого. Очки от 2490 рублей. Все включено. Всеоптика. Подробности акции на сайте всеоптика.рф. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли 3 населенных пункта в Харьковской области. В Кремле прокомментировали заявление о готовности защищать Калининград. Правительство оценит влияние обновленной семейной ипотеки на рынок и может откорректировать ее условия. И теперь подробнее. Предупреждение России о последствиях возможных попыток блокады Калининграда не является конфронтационным заявлением, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Калининград – это неотъемлемая часть России, подчеркнул представитель Кремля. Так Песков прокомментировал сообщение о том, что генсек НАТО Марк Рютте заявил о получении альянсом предупреждения России о возможном ядерном ответе в случае попытки блокады Калининграда. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники по НАТО отрабатывают у российских границ сценарий наступления и блокады Калининградской области. В Кремле сегодня развили эту тему.
5: Эти упомянутое письмо и публикации, наверное, не стоит воспринимать как конфронтационное заявление. Скорее, давайте вспомним мюнхенскую речь Путина, которую тоже все восприняли, в большинстве восприняли на Западе как конфронтационную речь, но она таковой не была. Наоборот, Путин открыто говорил о желании взаимодействия, говорил об открытости России для диалога, но отмечал те противоречия растущие и те предпосылки конфронтации, которые он видит. И все, о чем говорил президент, оказалось правдой. Также и в этом случае Калининград является неотъемлемой частью Российской Федерации. Это наш очень важный, самый западный регион России. И, собственно, там идет речь о том, что Россия, безусловно, будет в соответствии со своим законодательством обеспечивать безопасность этого региона. На фоне чего сделаны эти заявления? На фоне продолжающегося процесса достаточно стремительной милитаризации Европы и европейских государств. Кроме того, подавляющее большинство этих европейских государств принимают непосредственное участие в войне на Украине. Причем со стороны Украины они поставляют и своих военных инструкторов, они поставляют и вооружение, и амуницию, и боеприпасы.
4: Ранее посольство России в Бельгии сообщило, что Москва предупредила НАТО и МИД Бельгии, что действия альянса вокруг Калининградской области и нагнетание обстановки резко повышают риск прямого вооруженного столкновения, и заявила о готовности применить весь имеющийся арсенал для защиты своей территории. Подразделения группировки войск «Север» заняли населенные пункты Нестерное, Рубленое и Высокое Яруга в Харьковской области, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Ведутся бои за взятие населенных пунктов Варваровка, Грачевка, Резниково, Сердобино и Приколотное Харьковской области, говорится в сообщении. Идет уничтожение подразделений украинской армии в районах населенных пунктов Нефедовка, Николаевка и Хатни Харьковской области, также сообщили в министерстве. В зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 250 военнослужащих, уничтожены 3 боевые бронированные машины, орудия полевой артиллерии, 26 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Власти России могут при необходимости доработать механизм семейной ипотеки, условия которой были обновлены с 1 октября, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что

0: Дифференцировано в зависимости от количества детей в семье от 4 до 12% годовых для московского и петербургского регионов и от 2 до 10% для остальных субъектов России. Самый низкий процент предусмотрен для семей с 5 и более детьми, где хотя бы одному ребенку на момент заключения договора не исполнилось 7 лет. Великобритания включила в санкционный список российские арктические СПГ-газовозы Алексей Косыгин, а также Константин Пасьет и Петр Столыпин. Это первые газовозы, построенные в России для проекта «Арктик-СПГ-2». Эти суда могут работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая подлёт толщиной более 2 метров. Каждый газовоз вмещает более 172 тысяч кубометров жирного природного газа и оборудован тремя винтерлевыми колонками, пишет Интерфакс. Длина судна 300 метров, ширина около 39, полная грузоподъемность 81 тысяча тонн. Мощность силовой установки составляет 60 мегаватт. Вакцины от аллергии Аллергарда на первом этапе планируется привить до 60 тысяч пациентов. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Накануне Минздрав России сообщила о регистрации отечественной аллерговакцины для профилактики и терапии аллергического ринокониуктивита. Как сказала Скворцова, страдающих аллергией могут начать прививать уже с конца октября. Вакцина от аллергии на пыльцу березы может также применяться у пациентов с перекрестной пищевой аллергии.
1: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Роман Сафиуллин обыграл 7-ю ракетку мира на старте турнира в Пекине. Российский теннисист, занимающий 84-е место в мировом рейтинге. Со счетом 6-3, 6-2 победил итальянца Флавио Каболли. Сафиуллин впервые с 2023 года обыграл игрока из топ-10, тогда это был Карлос Алькарас. На товарищеский матч сборных России и Намибии по футболу, который пройдет 3 октября в Екатеринбурге, продано более 31 тысячи билетов. Матч пройдет на Екатеринбург-арене. Ранее Российский футбольный союз и власти Свердловской области договорились об увеличении коммерческой вместимости стадиона до максимальной – 32 638 человек. Между ЦСКА и Монако Александр Головин выбрал Монако. ЦСКА в любом случае очень многое мне дал. Большие люди в ЦСКА мне помогли. Но в Монако я больше времени провел, поэтому пускай будет так, сказал полузащитник с 2018 года, выступающий за Манегаско. До перехода в чемпионат Франции Головин 7 лет выступал за московский ЦСКА. А континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков сентября. Лучшим вратарем месяца стал Семен Визовой из уфимского Салавата Юлаева. Лучшим защитником признан Джейк Масси из казахстанского Бориса. Андрей Белозеров из нижнекамского Нефтехимика – лучший нападающий месяца. А Егор Соловьев из шанхайских Драконов – лучший новичок. Никита Гусев может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории Сочи. Ранее сообщалось, что форвард в ближайшее время подпишет контракт с клубом. Отмечается, что Гусев заработает 80 миллионов рублей за неполный сезон в континентальной хоккейной лиге. До него никто в Сочи не получал более 50 миллионов рублей. Гусев может дебютировать за команду уже 3 октября. С вами был Юра Геворкян.
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на Радио России.
0: В пятницу 2 октября в Петропавловске-Камчатском ожидается 8-10 градусов, дождь, местами сильный. В Южно-Сахалинске от 10 до 12 тепла, дождь, местами сильный, на побережье ветер от 18 до 23 метров в секунду. Магадане плюс 5, плюс 7 градусов без осадков, в Хабаровске 11-13, дождь, местами сильный. Во Владивостоке плюс 14, плюс 16, без осадков. В Екатеринбурге 6-8 градусов тепла, дождь. дождь. В Челябинске плюс 8, плюс 10, также дождь. В Тюмени 13-15 градусов, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге без осадков 14-16 градусов. В Москве также дождя не ожидается. Ночью 3-5 градусов тепла, по области местами до минус 1. Днем 11-13. Сейчас в столице плюс 13 градусов.

0: Театр Радио России. Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых. Часть четвертая.
1: Дима, прикинь, ко мне сейчас иностранец подошел. Спрашивал, как ему до метро Смоленская доехать.
2: Объясню?
1: Да, только не знаю, понял ли он. Он от меня с квадратными глазами ушел.
2: Почему?
1: Ну, я его спросил по-английски, а вам надо на Смоленскую голубую или синюю? С учетом, что по-английски и то, и другое блю. И он очень удивился.
2: Да, я представил. Вам на Смоленскую синюю или на Смоленскую синюю?
1: Ну да. Но потом я ему как смог рассказал, что у нас их две. Смоленских этих. И что они на разных ветках метро находятся.
2: Слушай, а я всегда думал, а почему так вообще? Других названий, что ли, не смогли придумать? Или те, кто станции называли, очень Смоленск любили?
1: Не, там другое. Что-то связанное с Великой Отечественной войной. Но я забыл, к сожалению.
2: Давай погуглю. О, нашел. Оказывается, до войны была только одна Смоленская и одна Арбатская. Но во время битвы за Москву бомба попала в метро, точнее, в тоннель между станциями Смоленская и Арбатская. И их пришлось закрыть и построить новую Арбатскую и новую Смоленскую.
1: Кажется, до меня дошло. А те первые станции потом отремонтировали и тоже открыли, да?
2: Точно. А переименовывать их уже не стали.
1: Ну, тут иностранцу не разобраться, конечно. Если что, к чему не знать.
3: Это что это вы тут опять обсуждаете? Кажись, что-то про иноземцев? Я прав? Или совсем уже заржавел и оглох? И мне иноземцы померещились?
2: Нет, Савелий, не померещилось. Мы иностранцы тут как раз обсуждали.
3: А, значит, все-таки про немцев. Ну, видать, что-то я еще слышу. На что-то сгожусь.
1: Не, Савелий, это не немец был. Это, кажется, англичанин. Ну, то есть он ко мне по-английски обратился, и я ему ответил. Может, он не англичанин, конечно, был, а итальянец какой-нибудь или француз.
3: Да, что француз твой, что англичанин, один черт, немец.
2: Не, Савелий, англичане живут в Англии, французы во Франции, а немцы те в Германии. Понял?
3: Так и что ж с того, где они там живут у себя? Раз сейчас они у нас, в России, то значит немцы и есть.
1: Вот это я сейчас не понял. Это как?
3: Да как? Ну они же по-русски-то не бельмеса. Сказать ничего не могут. Мычат только что-то непонятное. Значит не мы, немцы-то.
2: Так это отсюда пошло, что ли? А я-то все удивлялся, почему они немцы, а не германцы? Только это, Савелий, они же не мычали что-то непонятное. Они же на своих языках говорили. А то, что их не понимали, это потому, что языки у нас люди не знали.
3: А зачем нам языки? У нас толмачи были. Переводчики, то бишь. Не мне ж себе мозги сушить и иноземные языки учить.
1: А мы вот в школе учим. Английский и французский. Правда, по-французски я пока не очень. Практики не хватает.
3: Ну, и молодцы. Вам бы больно в немецкой слободе понравилось. Вот ж там было бы с кем вам по-французски да по-аглицки покалякать.
2: Немецкая слобода? А почему немецкая?
3: А это тебе лучше Сергей Бухвостов расскажет. Он образованнее меня. Полезайте ко мне на закорки.
2: Ага,
3: я вас живо до него достану.
1: Так. А что, в этой слободе только иностранцы жили?
3: Ну да, иноземцы. В Москве во времена Алексея Михайловича, батюшка Петра Первого, много иноземцев жило. Только они все были разные. За Москворечье жило много татар. От их поселений пошли названия улиц. Татарский, например, или Толмачевский переулок. В Заряде находилось поселение евреев. А вот на территории нынешнего Басманного района была немецкая слобода.
2: И что, там всегда жили немцы? Ну, которые англичане, там, французы и прочее.
3: А это вот вам пускай Сергей расскажет. Что-то вы меня своими вопросами утомили его. Сергей! Просыпайся! Слышь? Расскажи-ка мальчонкам нашим про немецкую слободу. Всегда она была, али нет?
4: Что? Доброе утро. Который нынче час?
1: Да уж вечер на дворе.
4: Вот ведь заспался я как. Так про что вам рассказать?
3: Про немецкую слободу. Мы сегодня туда путь держим.
4: А, слобода, значит. Ох, там и весело было. Какие фейерверки, какие танцы. Эх, а вино.
3: Тише, тише, Сергей. Тут дети вообще-то.
4: А, ну да, да. А, так что вам рассказать?
1: Всегда ли немецкая слобода была?
4: А, это не всегда. Только при отце Петра Алексей Михайлович появился. Алексей Михайлович в 1652 году подписал указ об отводе земли под строение в немецкой слободе. И построили ее с Покровскими воротами, за земляным городом на берегу реки Яузы. А потом там участки стали раздавать.
2: Как это раздавать? Бесплатно, что ли?
4: Конечно, бесплатно. Каждый житель новой слободы получил от царя бесплатный участок земли. А кому какой участок по размеру дать, это уж зависело от профессии, которой иноземец владел.
1: Да они там, наверное, передрались за эти участки. Как это все решалось?
4: Не передрались. Тем, кто служил у царя, давали самые большие. Медики и аптекари получили участки поменьше. А всем мелким служащим, вдовам и прочим давали совсем малюсенькие.
2: А много народу там жило?
4: Сложно сказать точно. Там же не было такого, что люди жили от рождения до смерти. Кто-то уезжал в свою страну, потом приезжали новые. Наверное, всего дворов 200 было или больше. На каждом дворе по 4-5 человек.
2: Эй, Сашок, ты же у нас по части математики. Сколько это всего выходит?
1: 200 на 5? 1000 иностранцев выходит.
4: Ага. В слободе в основном жили немцы, англичане и голландцы.
2: А дома там были, как и в остальной Москве, такие же?
3: А вот хватит болтать. Давайте сами посмотрим. Тем более мы уже до Бауманской дошли, а тут как раз немецкая слобода и находилась.
4: Берите за руки, я выставляю компас. Приготовились!
2: Вау! Мы в Голландии, что ли? Или в Дании? Я был однажды там с родителями на каникулах. Очень похоже.
3: Не, не Голландия это. Россия, матушка. Немецкая слобода, вот.
1: А смотрите, какие улицы. Как по линеечке начерчены.
4: Так и есть. В Москве улицы все кривые, потому что их прокладывали, как Бог на душу положит, как попало. А немцы строили так, как у них там за границей положено. Равнёхонько, по разметке. Сначала специально отмеряли все, только потом строили.
3: 7 раз отмерь, 1 отрежь. Это прям про них, про немцев.
2: Слушайте, я только сейчас понял. В Москве-то ведь до сих пор полно кривых улиц. Даже в названиях эта кривизна отражается. Вот у меня школа музыкальная, например, на Криворожской улице.
1: А мы чай с родителями ездили покупать в Кривоколенный переулок.
3: Вот-вот, вот-вот. А в немецкой слободе все было начерчено сначала на планах, а потом только построено.
2: А это что за оживленная улица такая?
1: Ты что, не узнал? Это же Бауманская.
3: Эй-эй-эй. Это в ваше время Бауманская, а тут она немецкая. Вон там, видишь, переулки от нее отходят, и все под прямым углом, с немецкой аккуратностью.
4: Да, Савелий, сейчас тут еще нет коровьего брода, но скоро появится. Когда царь Петр своему другу Лефорту дворец подарит, то и вторая большая улица будет. Коровий брод.
1: А чего это такое странное название?
3: А вон, погляди-ка, что ты там видишь?
1: Коровы речку переходят.
3: Вот то-то и оно. Переходят речку вброд, отсюда и название.
2: Сашок, да тут же сейчас наша школа стоит, прямо рядом с Бауманским университетом.
1: Точно. Этот Коровий брод в наше время называется Второй Бауманской.
2: А это что там такое у самой реки?
3: Это? Так водяная мельница же.
5: Тащи мешки.
6: Да куда? Я принес уже 10.
5: А я смолол их все. Жорнов, смотри, как хорошо сегодня крутится.
6: Ну вот, я принес тебе еще 3.
5: Это чьи будут-то?
6: Это от князь Голицына прислали.
1: А там что за фабрика?
4: Это пороховой завод. Дальше бумажная фабрика. А вот это ткацкая. На ней сам мастер Монтабрион работал.
6: Так Ницыня, такая кривая косая тут эти растуды.
7: Мне платье заказали за 20 рублей 15 алтын. Да с галунами. А я с такой ткани и за рубль не продам.
8: Да у нас тут мусье венецейские, амстердамские бархаты гладкие все. Первосортное качество.
2: А эти люди за столиками под деревьями что делают? На пикник похоже.
4: Пикник и есть. Отсюда пикники в Москве и пошли. Любили немцы хорошо поработать, а потом хорошо отдохнуть.
3: А чё же им не отдохнуть-то? Люди они были богатые, жалования получали приличные, спиртные напитки продавали, а они доход приносили.
9: Шири, вы так прекрасны сегодня. Этот наряд из царской парчи вам так к лицу.
10: Да. А ваш шлейф так идет к вашему платью. А для кого это вы наклеили вот эту мушку? Ну, вот у глаза.
9: Неважно. Ой, смотрите, Петр Алексеевич к нам едут.
10: И правда, Петр Алексеевич. Плывут на ботике. Ага, не для него ли это мушка?
9: Пойдемте танцевать.
11: Борис Алексеевич, пристать желаю.
10: А здесь и Голицын, и Гордон, и Лефорт. Ой, все друзья Петра Алексеевича.
9: Вот потому и фейерверки такие сегодня особенные.
2: А это что за домик такой прикольный? Я такого не видел никогда.
4: Это? Да какой же это домик? Это кирха.
2: Чего?
4: Кирха? Церковь, значит. Церкви-то у немцев были не православные, а лютеранские или реформаторские. Пошли вдоль переулка прогуляемся.
2: Я помню эти переулки. В наше время там, конечно, многоэтажки стоят, но все равно они узнаются. Названия у них еще такие странные. Старокирочный и Новокирочный. Я всегда думал, кто этот Кир такой?
4: Да не Кир, а Кирха как раз. От названия Кирхи эти кирочные переулки и пошли.
1: Ого! А цветов-то у немцев сколько! Прям как у нас на даче.
3: Да, немцы очень уж цветы разводить любили, это точно. О! Вот мы и на площадь вышли. Ну, ребята, сейчас мы и Петра увидим. Так и есть. Смотрите по сторонам, не ошибетесь. Самый высокий, самый красивый.
2: Вот же он. А с ним это кто?
4: Да друг его, Лефорт.
5: О какой такой беде загрустили, Майнхерц?
12: Да скучно что-то, брат. Что делать сегодня будем?
5: Пойдемте танцевать, Майхерц.
12: Надоело, не хочу больше.
5: Ну, тогда пойдем, покажу тебе новый танец польский. А еще познакомлю тебя, Майнхерц, с красивой девушкой.
12: А кто она?
5: Дочка торговца вином, Монса. Зовут ее Анна. спрашивала меня про знакомство с тобой.
12: Ну, отчего же не познакомиться?
13: Не желаете ли взглянуть на лебедей, майн херц?
12: Вы сами прекрасны, как лебедь.
4: Да, ребята, после того, как Петр с Анной познакомился, он в немецкую слободу стал чаще наведываться. И Лефорт от него не отходил.
1: И что? Вот просто так за дружбу с Петром теперь целый район Москвы Лефортовским называется?
4: Можно и так сказать, можно и так. Лефорт ведь участвовал в первом походе на Азов. Проявил он там себя не с лучшей стороны. И много солдат под его предводительством погибли. Но Петр и слушать не желал, что Лефорт не справился. И в следующий азовский поход назначил его вторым по рангу командиром.
14: Это Сергей еще мягко сказал. Лично меня всегда этот Лефорт раздражал. Неуч, ничем не лучше других здешних немцев он был. Да еще и пьяница.
4: Но это ты уж слишком резок. Да, у него не было особо прочного образования. Петра учить никакой науки он не мог. Не был мастером никакого дела. Но зато он был человек бывалый. Необыкновенно живой, ловкий, веселый, открытый, симпатичный. Душа общества. Мастер устраивает пиры на славу.
14: Вот-вот, я и говорю, пьяница.
4: Зато именно он уговорил ехать за границу. И Петр Первый не был бы Петром Первым, если бы не поучился за границей.
14: Ну уж нет, Сергей, тут ты не прав.
4: Это ты не прав.
14: Да ты...
1: Тише, тише! Что это вы тут за дуэль двух памятников устроили? Давайте мы сами посмотрим, кто из вас прав.
14: Эх, только я свою силушку показать хотел. Ну, давайте. Перенесемся во дворец Лефорта. Вставайте в круг.
1: Так, да, давайте.
14: Вот мы и на месте. Видите, какой дворец огромный? И окна все светятся.
1: А что это там у них? Праздник какой-то?
4: Да, мы перенеслись в тот день, когда уже взрослый Петр пожаловал дворец своему другу Францу Лефорту и велел пир устроить.
1: Ура! На пиру погуляем!
14: Тут пир был очень своеобразный. Да? Сейчас сами все увидите.
2: Кажется, я уже вижу.
12: А это кто таков? Почему не ест ничего? А ну, подать сюда чашу с вином.
5: Он сказал, что болен. Врачи ему пить запретили.
12: Я же сказал всем есть, пить и веселиться. А кто пить не будет, того накажу.
15: Смотри, смотри, царь-батюшка уже пьет, пьет. Целую чашу выпил.
12: Вот это я понимаю, наш человек. А кто это там в кафтане? Я же приказал быть в европейском платье.
15: А то бояре приехали из Воронежа.
12: Да у них и бороды.
16: А ну подайте мне сюда ножницы!
15: Да что ты, что ты, царь-батюшка, неужто при всем честном народе?
12: Я сказал подать мне ножницы. Сам им рукава и бороды обрежу. Как посмели в таком непотребстве явиться?
5: Майнхерст, да ну их. Может, не знали просто.
12: Должны были знать. Вот так-то лучше будет, а? Ну, теперь ступайте, ешьте и пейте.
15: Да. Давайте пить и веселиться! Да, давайте пить и веселиться!
12: Молодец, дядька, молодец, Никита Зотов. Объявляю тебя, Никита Васильевич, архиепископом пришпурским всея Яузы и кукуя патриарх. Шуточный патриарх пусть осветит своим жезлом торжественный наш праздник во имя Вакха и дворец, выстроенный за наш царский счет. И да начнется здесь всепьянейший собор.
17: Я поднимаю свой жезл и повелеваю каждому выпить по чаше вина.
12: Молодец, Никита. Не зря я тебя патриархом назначил. Пусть все веселятся.
17: Да, слушай, государь, у нас тут
18: себе!
14: Ну вот-вот, а я про что? Вот так вот Лефорт на нашего царя влиял. А я не любил эти заморские развлечения. Песни да пляски их заковыристые.
4: Не, ну пляски-то хороши были. И фейерверки.
2: И долго они так гуляли? До вечера?
14: Куда там? Несколько дней гулянка была, а то и всю неделю.
18: А как же так? Люди ведь так не смогут.
4: А на то у Петра свой указ был особый.
12: Так, Никита, прикажи, чтобы никто домой не уходил. Ага. Повелеваю празднику быть 5 дней.
15: А кто где спать-то будет?
12: Объявим, что для немцев покои в левой половине дворца. Первая смена спит с полуночи до 3 утра. Потом встают и идут танцевать и пить. А следующие ложатся. И так сменяются постоянно.
15: А с нашими русскими-то что?
12: Да то же самое. Только спят они в правой половине дворца.
15: А есть что будем?
12: Распорядись, чтобы столы тоже посменно накрывали. Каждый раз столы полные должны стоять.
15: Слушаюсь, царь батюшка.
14: И вот так и веселились целую неделю.
2: Да так и умереть ведь можно.
14: Вот-вот именно так. Лефорт вот бедный не выдержал. Только отпраздновал новоселье в своем новом дворце, как заболел от пира этого и умер.
18: Заболел?
14: Угу.
4: Пьянство никого до добра не доводит.
2: Ну вот мы и вернулись. Как-то тут скучно. Ни перов, ни фейерверков.
18: Да и вообще, от того времени ничего не осталось.
4: Как-то ничего. Лефортовский дворец остался. Вон он стоит.
2: Это ж дом, где исторический архив.
4: Ну да. Дворец уже не тот, конечно. Что там ваш этот Google про него говорит-то?
2: Сейчас посмотрю. Подождите. После смерти Франца Лефорта дворец приобрел дурную славу. Сначала Петр подарил дворец Меншикову. Тот его перестроил. А потом новый царь Петр II обручился в Лефортовском дворце с Екатериной Долгорукой. Но свадьбу сыграть не успел. Умер от оспы. И с той поры в Лефортовском дворце цари больше не жили. Считали его проклятым.
14: Вот. А все из-за этого Лефорта. Сколько он наших солдатушек погубил-то, а? Вот ему и аукнулось, и даже дворец у него проклятый.
4: Да будет тебе, Савелий, дуться. Сколько веков уж прошло. Пора старые обиды забыть.
14: Ладно. Пойдем вперед по улице, посмотрим, что теперь на месте дома Анны Монс. Небось, небоскреб какой-нибудь отгрохали.
2: Ой, ой, смотрите. Вон там домик.
14: Какой еще домик? Стройку вижу.
18: Да нет же, посреди стройки домик.
4: Ну и глазастые вы, мальчонки. И правда домик. Домик Анны Монс. Как же он уцелел-то?
18: Прямо самой Анны?
14: Глазам не верю. Как из нашего времени вынырнул. Как сейчас помню его. Да, лекарь тут жил. Конечно, это не Монсов был дом, а лекаря немецкого. Петру неудобно было к самому старику Монсу ходить. Вот сюда и ходил. Тут у него с Анной свидания были. Давненько все это было. А домик этот исторический по сей день цел.
0: Вы слушали 4-ю часть радиоспектакля «Путешествие по Москве с Петром Первым». В спектакле заняты артисты: Алексей Блохин, Ваня Бычков, Алексей Фатеев, Марк Попов, Елена Харитонова, Юлия Ванюкова, Максим Филатов, Николай Денисов, Владимир Левашов, Дмитрий Филимонов, Алексей Мясников, Михаил Гульдан, режиссер-постановщик Дмитрий Трухан, композитор Александр Мясников, редактор Жанна Переляева. Продолжение завтра, в это же время. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
19: Говорят, что он из семьи миллионера, что долго шел к успеху и утверждает, что до сих пор чувствует себя 8-летним. Пьер Ришар – невезучий, высокий блондин. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он стал в Советском Союзе такой же приметой эпохи, как обходившиеся в месячную зарплату джинсы или шутки о Брежневе. В 70-е годы фильмы с его участием били все рекорды советского проката. Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд де Фе появился на свет 16 августа 1934 года в окрестностях города Валансьен, в замке своего дедушки, крупного текстильного промышленника, где и провел детство. Родители с сыном особо не интересовались, а вот другой дед был итальянским иммигрантом и, по словам Пьера, натурой артистической.
20: Из мемуаров Пьера Ришара я ничего не знаю, но все скажу. Я бы не был там, где я сейчас, если бы мой дед по материнской линии не сказал моей матери незадолго до своей смерти: «Пьер будет единственным из моих внуков, кто добьется успеха». Мне было в то время лишь 11. Когда мой дедушка это сказал, он не имел в виду, что я в итоге окажусь в театре или кино. Добиться успеха подразумевалось в широком смысле. Но это предсказание помогло мне в моменты, когда я мог бы впасть в отчаяние. Оно придало мне уверенности и терпения.
19: А это ему пригодилось. Все складывалось нелегко. Дед, тот самый, который был богатым буржуа, мечтал, что внук, в отличие от его отца, заядлого игрока в казино, станет наследником бизнеса. Отправил учиться в дорогую католическую школу для мальчиков. Впрочем, нравы там были далеки от религиозного смирения.
20: Из мемуаров Пьера Ришара я ничего не знаю, но все скажу. Помню, что в этой школе все дрались. Учителя били учеников, а ребята друг друга. Я не был особенно сильным, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как быть смешным и стать любимцем самых крутых парней. Я был придворным шутом, чтобы выжить. В моей жизни все хорошее я делал интуитивно, без всякого анализа. В результате я, так сказать, работал над этим комическим даром в годы учебы в школе-интернате с 11 до 14 лет.
19: С грехом пополам отучившись в школе, Пьер снова огорчил деда. Отказался идти в университет на факультет экономики, уехал в Париж поступать на драматические курсы и окончательно разорвал связи с семьей. «Ты никогда не станешь хорошим актером», – предсказывали дед и отец. Того же самого мнения придерживались и преподаватели. Пьер был слишком стеснительным, к тому же заикался. «На сцене вам не место», — говорили ему. В отчаянии он даже чуть было не стал балетным танцовщиком и пробовался в труппу знаменитого французского хореографа Мориса Бежара. То, что он показал на просмотре, было похоже на пародию на балет. Тем не менее маэстро отметил пластичность и музыкальность молодого человека. К славе Пьер Ришар шел медленно, поднимаясь к ней с самого дна профессии. Из кабаре, театров кафе, со сцен мюзик-холлов, эпизодических ролей в кино.
20: Из мемуаров Пьера Ришара я ничего не знаю, но все скажу. «Ты не герой-любовник», – объяснял мне режиссер Ив Робер, которому я многим обязан. «Не играй в чужие игры, ты должен сам придумать своего героя». Вот я и придумал самого себя. Эксцентричного растяпу. Мне было легко играть таких персонажей, поскольку я и в жизни вечно наступаю себе на шнурки и витаю в облаках. В фильме это, конечно, смешно, а в жизни все немножко по-другому. Мне доводилось оставлять паспорт в самолете, водительские права в кафе. В гостиницах я постоянно теряю ключи от своей комнаты. Но это не важно. Я просто спускаюсь, чтобы попросить другой ключ. Я, конечно, не Ален Делон с его ангельской внешностью. У меня было свое тайное оружие. Я покорял женщин тем, что умел их смешить.
19: Его стремительная карьера началась с высокого блондина в черном ботинке. Было ему в то время уже 38. Вообще, роль музыканта Франсуа Перена, которого все принимают за шпиона, должен был играть известный комик Жак Вьерре. Однако в последний момент отказался. И тогда режиссер Ив Робер вспомнил о Ришаре. Он уже участвовал в нескольких его фильмах в небольших ролях. «У меня пошла кровь, меня стукнула волынкой по носу», жалуется Франсуа очаровательной блондинке, которая пытается его соблазнить. «Чем стукнула? Волынкой. Я хотел поиграть, а она дерется. У меня вообще сегодня странный день. Сначала на гастролях кто-то прибил мои ботинки к полу, и я приехал в одном желтом и в одном черном. Потом в тюбик с зубной пастой положили крем для бритья. На концерте лопнула струна, а потом я встретил вас». Фильм вышел в прокат в 1972-м. Во Франции его посмотрело более 3 миллионов зрителей, в Советском Союзе – почти 25. Вследствие популярности комедии имя главного персонажа из «Высокого блондина» Франсуа Перена решили давать героям Ришара и в других фильмах. Всего он сыграл 5 Франсуа Перенов, в частности, в фильме «Невезучие». Это самая успешная лента Ришара в советском прокате – более 30 миллионов зрителей. Его герой – ужасно невезучий актер. А так как неприятности часто притягивают друг к другу, то его, вместе с детективом, его играет Жерар Депардье, отправляют по следу непонятно куда пропавшей дочери миллионера, которая также постоянно попадает в разные переделки.
6: Марки, la dernière fois, on a eu un problème.
19: «Мне вечно не везет», — говорит Франсуа своему напарнику Жану во время взлета самолета. «В аэропорту этим летом сел самолет, а он не взлетел. Всю летную полосу проехал и остановился. Со мной всегда так и во всем. На сей раз, надеюсь, взлетит. А может быть и нет». Когда Пьера Ришара спрашивают о самом любимом фильме с его участием, он неизменно называет ленту «Игрушка». Ее снял в 1981 году режиссер Франсис Вебер.
20: Из интервью Пьера Ришара. Франсис стал однажды свидетелем того, как очень богатая семья выбирала своему карапузу игрушку в детском магазине. И они настолько хотели угодить ребенку, что готовы были на все, даже купить продавца. Так возник сценарий. А когда я прочел его, понял, что должен сыграть в этой кинокартине. Это фильм о беспредельной власти денег, настоящая социальная сатира, которая одновременно очень смешная. Фильм имел большой успех во многих странах. Хотя, с другой стороны, невозможно понять, почему один фильм находит отклик у публики, а другой, несомненно, лучше, оставляет ее равнодушным.
19: «Вы что, смеетесь?» – говорит герой Ришара, очередной Франсуа Перен, на сей раз журналист. «Хотите упаковать меня в ящик в качестве подарка для мальчика? Но нет, что вы!» – успокаивает директор универмага. «Вам будет удобно. Мы постелим мягкую ткань, просверлим дырочки, чтобы вам хорошо дышалось. Вы издеваетесь, это же чушь. Вы увидите, мальчик еще захочет посмотреть, что у меня внутри. Предпочитаете остаться без работы? Ладно, упаковывайте». В последнее время Пьер Ришар основное внимание уделяет своим виноградникам на юге Франции. Выпускает собственное вино, довольно популярное. Несмотря на кинематографическую репутацию недотёпы, в жизни оказался грамотным бизнесменом. Дед-капиталист наверняка за него порадовался бы. У актера 2 детей и 6 внуков. Иногда в свое удовольствие играет в театре, снимается, когда хочет. Издал несколько музыкальных альбомов. Ему уже за 90, но в интервью шутит, что чувствует себя 8-летним.
20: Из интервью Пьера Ришара. «Родные, моя жена, дети говорят, давай праздновать день рождения. Всем нравится, а мне не нравится. Надоели мне дни рождения, не хочу. Когда мне было 40 лет, меня это, конечно, развлекало. А сейчас нет. Меня постоянно спрашивают: Пьер, тебе за 90. Угомонись уже, сколько можно гастролировать. Ты вообще не устал от всего этого? Но поверьте, выступать перед зрителем – это самое большое удовольствие в жизни. Когда люди смеются, я радуюсь. Это позволяет мне жить, чувствовать себя молодым и быть счастливым».

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Главное радио страны.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
0: На правах рекламы.
4: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
5: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
4: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
5: По большому счету, да.
4: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
5: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
4: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
5: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
4: Подождите, это все из-за того, что кишечник плохо работает?
5: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
4: Звучит не слишком приятно.
5: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
4: То есть один процесс цепляет другой?
5: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
4: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
5: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
4: И как же быть? Оставить все как есть?
5: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
4: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
5: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К – Е.
4: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
5: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
4: А такое возможно?
5: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
4: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
5: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью.
6: И сегодня при заказе вы можете получить Сивидал в подарок. Достаточно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
4: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
5: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В, а также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
4: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
5: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей.
6: Сегодня каждый при заказе может получить Сивидал в подарок. Нужно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Я повторю: 8 800 100 ровно 0133 или звоните с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
4: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
5: Первое. Севидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А севидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните.
6: Сегодня все радиослушатели при заказе могут получить севидал в подарок. Для этого просто позвоните 8 800 100 ровно 01 33 или с мобильного на короткий номер *22*03. Звонки по России бесплатные.
4: Это здорово. Спасибо вам большое.
5: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу севидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Севидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Севидал.
4: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
5: Вы совершенно правы. Севидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Севидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Севидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Севидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
4: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель при заказе может получить Севидал в подарок. Просто позвоните по телефону 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные. Живите с легкостью. Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
7: В детском доме одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одну выписано».
0: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, учкам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле констатируют, что Украина за год не стала ближе к переговорам. Российская армия взяла под контроль 3 населенных пункта в Харьковской области. Россия ответила Венгрии высылкой ее дипломатов. И теперь подробнее. Украина за год не стала ближе к переговорам, а Европа продолжает мешать переговорному процессу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Вряд ли мы можем признать, что Украина стала ближе. Украина не стала ближе к переговорам. Европа по-прежнему не стала ближе к переговорам и по-прежнему продолжает мешать возобновлению переговорного процесса. Вот что можно констатировать.
1: Москва слышит заявления о необходимости диалога с Россией, но пока они не влияют на общий европейский мейнстрим. Мейнстрим, также сказал Песков.
2: Мы и до него мы слышали заявления, в которых достаточно робко говорится о необходимости возобновления диалога, несмотря на имеющиеся противоречия и разногласия. Вот проявление такой политической воли на диалог, безусловно, это очень положительное явление. Положительное, мы их отмечаем, тщательно фиксируем. Но, к нашему сожалению, приходится констатировать, что пока вот эти робкие слова, они не воплощаются в реальности и никоим образом пока не могут влиять на общеевропейский мейнстрим такого ярого антироссийского характера и конфронтационного характера.
1: Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Евросоюз должен наладить диалог с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине и предотвратить ядерную эскалацию. Он также призвал европейских лидеров задуматься, к чему может привести эскалация конфликта с Москвой. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Нестерная, Рубленная и Высокая Яруга в Харьковской области, заявили в Минобороны России. Там отметили, что российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили ряд объектов, связанных с ВСУ. Среди них военные аэродромы, объекты энергетической инфраструктуры, места сборки и хранения беспилотников, а также пункты временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. По данным Министерства, удары были нанесены по 148 районам. За сутки в зоне СВО уничтожены 650 украинских беспилотников и 7 управляемых авиабомб. Ранее сегодня Минобороны России сообщало, что в ночь на четверг, 1 октября, российские средства противовоздушной обороны сбили 330 украинских беспилотников над регионами России. Воздушная тревога объявлена в Киеве в 7-й раз с начала суток. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Ранее сообщалось о взрывах в городе, а также о повреждении стратегически важного южного моста через Днепр в Киеве. В красной зоне находятся 7 областей Украины, включая Киевскую. Минобороны России сообщало, что в результате ударов в Киеве был поврежден логистический центр «Рента-логистик», где собирали безэкипажные катера. Вызванный в МИД России временный поверенный в делах Венгрии в России Габор Гергич проинформирован, что в качестве ответной меры группе сотрудников посольства Венгрии в Москве, генконсульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани надлежит покинуть территорию России. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства. В МИДе России отметили, что главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным и откровенно недружественным требованием властей Венгрии от 8 сентября этого года покинуть территорию страны 10 российским дипломатическим сотрудникам. Россия и Белоруссия подпишут меморандум по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета министров союзного государства. Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом. Он подчеркнул, что переход на высокоскоростное движение позволит сократить время следования пассажирских поездов между российской и белорусской столицами с 7 до 3 часов. Премьер-министр выразил уверенность, что многие по достоинству оценят такую возможность.

0: промышленности. Золотая осень без дождей ждет жителей Центральной России, а автомобилисты могут не переживать о смене резины на зимнюю до конца ноября. Своим экспертным мнением поделился ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Золотая осень, особенно в первой половине октября, будет радовать москвичей отсутствием привычной слякоти и сырости, но настораживать нехваткой влаги в почве. За первые две недели на фоне влияния мощного антициклона выпадет не более 10-15% от месячной нормы. Несмотря на то, что сегодня в Москве включили отопление на социально значимых объектах, тем не менее, ввиду теплого прогностического сценария, наступление коммунальной осени, то есть когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток устойчиво становится ниже плюс 8 градусов, будет отложено на вторую половину октября, а выпадение гидрометеоров, то есть осадков, большую часть месяца будет происходить в жидком агрегатном состоянии. Только в конце периода кое-где возможен первый снег, который, впрочем, все равно будет таять. Наступление метеорологической зимы, устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений произойдет не раньше второй половины ноября с формированием устойчивого снежного покрова лишь в декабре. Так что у автомобилистов еще есть в запасе месяц-полтора для эксплуатации летней резины.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юрий Геворкян. Чемпион России по лыжным гонкам Сергей Волков получил нейтральный статус. Также нейтральный статус получили Никита Денисов, Дарья Непряева и Ксения Шорохова. При этом в списке, опубликованном Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда, отсутствует участник Олимпиады 2026 Савелий Коростелев. Российские спортсмены выступят на Европейских играх в следующем году с флагом и гимном, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Европейские игры пройдут в Стамбуле с 16 по 27 июня 2027 года. Никита Гусев может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории Сочи. Ранее сообщалось, что форвард в ближайшее время подпишет контракт с клубом. Отмечается, что Гусев заработает 80 миллионов рублей за неполный сезон в континентальной хоккейной лиге. До него никто в Сочи не получал более 50 миллионов рублей. Шанхайские драконы намерены в этом сезоне выиграть Кубок Гагарина, заявил защитник клуба Тернер Оттенбрайт. «Хочется в конце сезона держать в руках трофей. Вот к чему мы стремимся, и ни на что меньше мы не согласны», — сказал канадский хоккеист. Накануне «Драконы» на своем льду в Санкт-Петербурге со счетом 4-1 победили «Металлург». Магнитогорский клуб после этого поражения уступил лидерство в континентальной хоккейной лиге «Локомотиву». На товарищеский матч сборных России и Намибии по футболу, который пройдет 3 октября в Екатеринбурге, продано более 31 тысячи билетов. Матч пройдет на Екатеринбург-арене. Ранее Российский футбольный союз и власти Свердловской области договорились об увеличении коммерческой вместимости стадиона до максимальной 32 638 человек. Сандро Шварц признан лучшим тренером сентября в российской премьер-лиге. «Динамо», которое возглавляет немец, в прошлом месяце выиграло 3 матча из 3, обыграв дома «Спартак» и «Оренбург» и разгромив на выезде «Ростов». Шварц победил и в голосовании экспертов, и в голосовании болельщиков. С вами был Юра Геворкян.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода. В пятницу 2 октября в Екатеринбурге ожидается плюс 6, плюс 8 градусов дождь. В Челябинске от 8 до 10 тепла дождь. В Тюмени 13-15 градусов небольшой дождь. В Ханты-Мансийске плюс 11, плюс 13 дождь. В Сургуте небольшой дождь, 11-13 градусов. В Омске и Новосибирске без осадков, плюс 15, плюс 17. В Иркутске от 10 до 12 градусов небольшой дождь. В Красноярске 13-15 тепла без осадков. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается, днем 14-16 градусов. В Москве тоже сухо, ночью от 3 до 5 градусов, по области местами до минус 1. Днем плюс 11, плюс 13. Сейчас в столице 14 градусов, ветер северный 2 метра в секунду.

0: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона

0: Сегодня у нас в гостях красавица, обладательница чудесного голоса, редчайшего голоса, драматическая сопрано, ведущая солистка театра «Геликон опера» Елена Михайленко.
1: Здравствуйте.
0: И мы говорим про спектакль «Леди Магнитценского уезда», про тот спектакль, с которого началась творческая жизнь Елены в «Геликоне». Это был первый спектакль, в котором Елена вышла на сцену в нашем театре, и это было достаточно давно. И состоялась эта премьера в Израиле 20 лет назад. И вот с тех пор Лена бессменная исполнительница этой роли, Катерины Измайловой.

0: Леночка, дорогая, давай вспомним, как происходил вот этот первый твой выход на сцену. Ведь ты до этого училась сначала в Магнитогорске, как дирижер хоровик, потом аспирантуру заканчивала в Москве. Но все-таки вот этот первый выход на сцену, каким он был?
1: Мне кажется, в то время я еще вообще не отдавала себе отчет, что такое оперная певица, потому что это все было как-то в мечтах. Но сказать, что этот выход был очень волнительным, это просто, ну, ничего не сказать. Я, мне кажется, не совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии, причем выйти в дебюте, но мной, скорее всего, овладевала вот эта вот жажда работы на оперной сцене, жажда попробовать себя в роли солистки не хора, а именно солистки оперы. И я не боялась. Это был такой трепет, это было волнение, волнение того, чтобы оправдать надежды режиссера, оправдать надежды дирижера, потому что они меня, естественно, видели первый раз и как актрису, и как певицу. Но Владимир Александрович Понькин, вот это я хорошо очень помню, когда он мне после прослушивания на эту партию сам лично аплодировал. И потом, когда пошли разговоры по кулуарам, мне передали его слова. Он сказал, что я до этого времени никогда не слышал, чтобы Катерину Измайлову спели настолько точно.

0: Роль Катерины Измайловой – это одна из сложнейших ролей сопранового репертуара, и артистка не уходит со сцены практически.
1: Да.
0: С самого начала и до финала спектакля, а это практически 4 часа музыки, и при всем этом, конечно, и актерское существование в этом спектакле особенное, потому что «Леди Макбет», «Сценского уезда» и Катерина Измайлова как заглавная роль – это, конечно, сложнейшая психологическая работа артиста и метаморфоза артиста, который должен пройти целый путь за этот спектакль.
1: Абсолютно.
0: От вот этой несчастной, забитой, несвободной купчихи.
1: Не знающей никаких эмоций и чувств, кроме разочарования, кроме какой-то несостоятельности, прийти к тому апогею, когда она чувствует весь накал вот страсти внутренней по отношению к мужчине.
2: Уйди ты ради Бога! Я мужняя жена.
3: Ха-ха! Что-то не видел я, чтоб мужние жены так быстро мне отдавались. Ха-ха! Зиновий-то Борисыч! Ха-ха-ха-ха-ха!

0: Это удивительно, насколько ты моментально, вот я вспоминаю те гастроли в Тель-Авиве. Во-первых, вся труппа за тебя болела. Это было ответственно. И насколько ты была открыта, насколько ты была свободна в этой роли. Давай напомним, что в нашем театре ты поешь все главные партии, вот все, что только можно себе придумать. Это мечта, наверное, любого драматического сопрано. Это Волхова в Садко, Лиза в «Пиковой даме», Амелия в «Балмаскараде», Стефания в «Сибири», Джордано, Розалинда в «Летучей мыши», Турандот в одноименной опере «Пучини», Леонора в «Трубадуре» Верди, Абигаиль в опере «Набукко» Верди, Флория Тоска, Омега. Это какой-то совершенно феерический список. А скажи, пожалуйста, были ли в твоей жизни моменты, когда тебе предлагали спеть что-то то, что ты не хотела?
1: Да, наверное, были, но это не было никак связано с «Геликоном», это были со стороны предложения, и, наверное, я не ощущала, что я могу вот этот материал пропустить через себя. Это вообще обязательно. То есть ты должен понять, вот ты чувствуешь эту роль, ты чувствуешь эту женщину, ты можешь ее трансформировать через себя, но выдать именно тот результат, который хочет видеть режиссер. Вот я, видимо, этого как-то вот не ощущала именно на этапе зачатия вот этого образа. Да, у меня было пару раз, я отказывалась. Правда, я не помню, что это были за оперы. Но они были такие, ну, как бы не из подвала вытащенные и забытые там хом-паро. Нет, конечно. То есть на Западе эти оперы шли, возможно, и сейчас идут. Я, кстати, не пожалела ни разу, потому что я, видимо, была настолько одарена другим репертуаром, настолько щедро, что не было нехватки, что мне спеть, какой образ показать.
0: А начинала свой творческий путь ты в Магнитогорске.
1: Да.
0: Мы земляки с тобой.
1: Да.
0: И Леночка сначала в Магнитогорское музыкальное училище, да, и как дирижер-хоровик.
1: Да.
0: Я тоже первое образование дирижер-хоровик. А я вспомнил наших замечательных педагогов. Ты у Корзинкиной, по-моему, занималась вокалом.
1: Вокалом, да. Валентина Васильевна Корзинкина. Это просто гуру. Я ей, несмотря на то, что она уже ушла в мир иной, царствие ей небесное, но я ей настолько благодарна тем азам, которым она меня пыталась научить, потому что в то время я вообще не понимала, о чем этот педагог говорит. Это вот сейчас, пройдя вот эту школу вокальную, пройдя сцену, пройдя свои ошибки, слыша ухом, что я делала не так, что я делаю так, и я прям вот отчетливо вспоминаю все ее слова, как она мне говорила, взять вот эту ноту, как ее крыть, как не перейти, как работать дыханием, я это до сих пор помню. И сейчас, вот только сейчас, я понимаю, что это значит.
0: Это вот светлая память.
1: Вообще, как бы это ни казалось смешно со стороны, но вот, тем не менее, ты к этому приходишь сквозь опыт. И тяжело.

Дорогие радиослушатели, Магнитогорск – это всегда был город, так его называли, город музыки и металла. Огромный металлургический комбинат, но неимоверное количество творческих коллективов, хоры, оркестры, ансамбли, какие-то самодеятельные, полупрофессиональные, профессиональные –

0: это все благодаря одному человеку, Семену Григорьевичу Эйдинов. Это великий человек, который всю музыкальную культуру Магнитогорска поднял послевоенную и создал музыкальное училище, создал капеллу. И благодаря этому человеку такое количество потрясающих музыкантов сейчас есть в России. Достаточно вспомнить и Чернушенко, достаточно вспомнить Геннадия Ильича Бражника, да. Геннадий Дмитряк, это тоже Магнитогорск. И Александр Никитин, Александр Васильевич. Всегда желаю городу Магнитогорску развивать традиции. Тем более, что город Челябинск назван президентом России культурной столицей России.
1: Красавчик.
0: И 27-й год наверняка будет ознаменован выступлениями огромного количества коллективов. Я очень надеюсь, что и нашему коллективу удастся выступить перед уральской публикой. Вот если вспомнить, чем тебе помогла хоровая музыка для твоей дальнейшей карьеры как певицы?
1: На самом деле дирижерско-хоровой опыт, он очень многое дает музыканту, потому что это первое – умение слышать в коллективе, в ансамбле, умение слышать, что поет твой партнер, причем не один, что поет целая партия в хоровом коллективе, я имею в виду. Во-вторых, развивает гармонический слух. Это просто неоспоримый факт.
0: Ну, недаром же конечно. Такое количество замечательных певцов вышло из хоровой академии Виктор Сергеевич Попов. Достаточно вспомнить нашего замечательного тенора Игоря Морозова.
1: Да.
0: Не дашь соврать.
1: Абсолютно.
0: Когда с ним поешь на сцене,
1: да.
0: Это абсолютное чувство ансамбля.
1: Это человек, который понимает, что он делает, он слышит, что он делает. Для певца это очень важно, что когда у тебя не отключается во время пения мозг, а ты понимаешь, что ты делаешь, какую ты фразу строишь, как ты работаешь вместе с дирижером, с его рукой, с оркестром, с твоим партнером. Там очень много составляющих, которые делают вот этот клубок большой, который по факту потом выкатывается, ну так, грубо говоря, выкатывается общим звуком в зрительский зал.
0: Расскажи вот эту историю удивительную, связанную с Борисом Григорьевичем Тывлиным. Я просто эту историю знаю по рассказам. Он тебя пригласил в аспирантуру в Московскую консерваторию.
1: Да. Это случилось в моем любимом Магнитогорске. Я тогда училась уже в консерватории на 4-м курсе дирижерско-хорового отделения. И к нам на гастроли какой-то фестиваль был. Приехал Тывлин со своим коллективом Московский камерный хор. Они в то время, хор я имею в виду под его руководством, выполняли какие-то совершенно невообразимые вещи для хорового искусства.
0: Они очень много пели современной музыки.
1: Да, во-первых, современная музыка. Во-вторых, это все было поставлено театрально. Это были постоянно какие-то движения, какие-то спиричуэлы, которые именно шли в той манере, в которой исполняться это должно было. То есть это не просто стоял коллектив каким-то мертвым организмом и просто издавал звук. Нет, это было движение, это был полуспектакль, это была буря эмоций.

0: И в ответ на вот их выступление, новаторское, потому что я говорю, до этого в Магнитогорске этого никто не знал. То есть это был такой шок культурный.
1: Я вспоминаю, или это позже уже Александр Васильевич Никитин, видный хоровой деятель Магнитогорска, он стал вывозить в Америку мальчишеские хоры. Хор Соловушка.
0: Это было чуть позже,
1: они
0: это вот прям параллельно.
1: Там соседний барбершоп они уже пели.
0: Да, да, да. Но на большие коллективы, на смешанные коллективы, это тогда еще не распространялось вообще никак. И вот мы как бы в ответ, консерваторский женский хор.
1: А как он тебя в хоре услышал?
0: Вот. И наш руководитель Светлана Михайловна Мирошниченко, вот этого женского хора, консерваторского и училищного, она очень любила тоже такие интересные вещи хоровые. И там обязательно были солисты.
1: И вот
0: я была солисткой, понимаете? То есть я была просто неоспоримой солисткой. Я пела всегда любые произведения, если соло, сопрановое, это была Михайленко. И вот так он меня и услышал. Я пела соло в очередном каком-то там произведении в концерте. После чего он просто подошел ко мне и сказал, он говорит, ты хочешь петь в камерном хоре? Я говорю, конечно. При этом и Светлана Михайловна присутствовала, на что ей тоже, кстати, огромное спасибо, потому что это был 4-й курс, а у меня еще был 5-й курс. То есть я должна была диплом защищать. И они совместили мне эти 2 курса, и я закончила консерваторию не за 5, а за 4 года экстерном.
1: То есть это ты, блин, тебя привез в Москву, получается?
0: Да. И они мне помогли закончить, защитить диплом, выйти на свою дипломную работу со смешанным хором в консерватории. И он мне сказал, если ты хочешь у меня петь в хоре, он говорит, вот тогда я тебя жду. Вообще, я, конечно, могу сказать Господу Богу огромное спасибо за всех педагогов, которые были посланы в мою жизнь. И это без доли лести абсолютно. Потому что эти люди сделали из меня во многом и человека, и мастера.
1: Я тебе желаю, в первую очередь, счастья на сцене, чтобы оно длилось как можно дольше. Ты замечательная певица, красавица. Впереди еще столько работ. Я призываю и прошу наших дорогих радиослушателей выходить на сайт Геликона, и там можно увидеть все спектакли, которые поет Елена. Лена наша любимица в театре, все ее обожают. Все знают, что если поет Лена, это значит качество, это значит высокий класс исполнения. Леночка, спасибо тебе за эту беседу. Я очень надеюсь, что мы еще раз встретимся в этой студии.
0: Спасибо большое, я тоже.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Сергей Селивончик, председатель правления Союза саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности, вице-президент Ассоциации школы безопасности. И хотел поговорить о буллинге, о травле, скажем так, наше слово, о травле в школе, о причинах, признаках, последствиях, как это заметить, как предотвратить прежде всего, и что делать, если уже процесс пошел. Иногда учителя становятся причины буллинга, ну, то есть, условно, они какую-то мелочь заметят или не мелочь, на что-то обратят внимание, все остальные дети подхватят. Такое тоже бывает. Что делать-то? Как это увидеть?
2: Увидеть это можно, в том числе и с помощью самих школьников, и увидеть это важно, потому что если это не увидеть вовремя, то это может иметь самые трагические последствия как для школьников, так и для семьи, ну, да как и раз, для ребенка в целом. Говорить о том, почему вдруг появляется травля и, как сейчас модно называть, буллинг, она была, есть и, скорее всего, будет всегда, потому что так уж устроены подростки, они стремятся самоутвердиться за счет кого-то, часто за счет тех детей, которые каким-то образом отличаются от общей группы. Возможно, здесь какие-то личные конфликты, есть претензии, возможно, успеваемость, внешний вид, родители, семья и так далее. Здесь вопрос не столько в поводе, сколько в самом алгоритме конфликта, который развивается. Да, то есть повод найдется всегда.
1: Алгоритм что есть?
2: Алгоритм есть, конечно, это начинается с каких-то небольших претензий, придирок, и может перерастать в том числе в избиение, возможно, где-то даже в вымогательство, возможно, в бойкоты, да, когда отрезают от общения с остальным классом. И здесь очень велика роль семьи. Очень велика роль семьи в том, чтобы заметить мельчайшие изменения, которые начинают происходить с ребенком. Потому что это не вполне здоровая ситуация, когда школьник созрел к совершению преступления, напал на своих сверстников, а его родители говорят: вроде хороший мальчик. Это говорит о том, что с ребенком в семье, по большому счету, никто не общался. И изменений не заметили, да, потому что ребенок начал ходить в одежде, которая исписана призывами к совершению преступлений, изменился его внешний вид, изменилось поведение, все это отразилось в его социальных сетях, а родители, как говорили, что это хороший мальчик, так, собственно, и до момента совершения преступления говорят, что это хороший мальчик. А по большому счету должно быть так, что родитель заметил изменения, поинтересовался тем, что происходит в жизни ребенка, попытался найти эту информацию в ответах ребенка, даже если он пытается что-то скрыть, все-таки это родители. И если есть достаточно плотный контакт с ребенком, а он должен быть, то все-таки, если сам не смог каким-то образом решить ситуацию, обратиться за квалифицированной помощью, можно обратиться в школу, спросить, какова ситуация, что там у вас происходит. И не обязательно, чтобы об этом знал сам ребенок или одноклассники. То есть родители имеют право прийти в образовательную организацию и поинтересоваться, что там происходит, какой микроклимат в классе, нет ли проблем у ребенка с успеваемостью. И таким образом на раннем этапе предотвратить возможный конфликт, который может закончиться трагедией. У нас, к сожалению, так сложилось, что виноваты в подобных ситуациях руководство образовательной организации и вот этот бедный охранник, который стоит на входе, который сталкивается уже с последствиями развития ситуации, которая могла длиться годами. То есть друг друга обидели, не решили конфликт, не пообщались, не пожали руки и так далее. Ведь есть два варианта развития конфликта. Он может сойти на нет, в том числе иногда дети, которые изначально конфликтовали, дрались
1: лучшими друзьями
2: и так далее, да, становятся действительно лучшими друзьями. Они после школы много лет еще общаются. А есть варианты, когда этот конфликт ничем не закончился, он начинает разрастаться, и неизвестно, чем он закончится. Происходит преступление, а виноват охранник. Хотя есть целая цепочка родителей, образовательная организация, одноклассники, родственники, все, с кем общается человек в социальных сетях. Все это можно было проследить.
1: В последнее время заметил, что они словесно друг друга могут унизить. Но как-то до драки, до рукоприкладства не доходит. В мое время было все немного по-другому. Но зато, может быть, и конфликты заканчивались этим. А здесь это такая вязкая атмосфера, которая постоянно, видимо, как-то гложет, тянет и так далее, и так далее. Я понимаю, что в конце концов сдают нервы у ребенка особенно, если он объект травли.
2: Раньше было проще в том плане, что если конфликт переходил в драку, была близка развязка.
1: Да.
2: На сегодняшний день, с учетом развития различных технологий, в том числе появления мессенджеров, социальных групп,
1: соцсетей,
2: часто конфликт переходит в какую-то латентную фазу, когда ребенок, возможно, даже анонимно начинает что-то писать своему оппоненту, какие-то сообщения, какие-то изображения ему присылать, возможно, угрозы с анонимных аккаунтов и так далее. И вот отсутствие разрешения конфликта как раз является проблемой. Возможно, пусть это с какой-то стороны даже немного жестко, им было бы проще друг друга несколько раз толкнуть. Мы не говорим о каких-то серьезных драках, да. То есть это заметили бы и каким-то образом
1: привели
2: к переговорам. У нас же все-таки есть в образовательных организациях институт медиации. Пусть он на сегодняшний день не настолько развит, но тем не менее он есть. И, возможно, путем переговоров, решения каких-то претензий друг к другу, они пришли бы к общему знаменателю.
1: Дети не выпускают пар и не выпускают информацию во взрослый мир никому.
2: Это отсутствие умения и отсутствие возможности выпускать тот негатив, который у них есть, потому что, видимо, их к этому моменту никто не научил решать разногласия во взаимодействии каким-то цивилизованным путем, выражать свои эмоции, выпускать агрессию. Потому что агрессия, на самом деле, это здоровое проявление. Когда агрессия здоровая, ее можно использовать как силы для каких-то новых достижений. Но если агрессия выходит в виде злости, тогда это заканчивается, к сожалению, трагедией. И если ребенок не занимается спортом, если у него нет никаких увлечений, а он просто в образовательной организации поругался, пришел домой, сидит за компьютером и выкипает, образно говоря, от злобы, не находя себя в чем-то другом, пусть даже в общении с родителями, возможно, он с отцом поехал в парк кататься на велосипеде. Это уже хорошая возможность для того, чтобы и ненужный адреналин выплеснуть, и, возможно, найти какие-то темы общие для разговора и выйти. То, о чем мы говорили,
1: да,
2: необходим контакт с ребенком. Это ли не повод для того, чтобы вести какие-то беседы и узнавать, что происходит в жизни твоего ребенка? И когда этого в жизни ребенка нет, понятно, он пытается найти выход по-другому, иногда, к сожалению, в социально направленных поступках.
1: Кстати, вы не первый, с кем я, естественно, эту тему обсуждаю в нашей программе, и для меня это было удивление на тот момент, когда мне сказали, что прежде всего как раз-таки агрессию дети пробуют на родителях. Если они это не заметили, то школа – это только второй этап, и сверстники. Как и все, дети опробуют на родителях, потому что они всегда пытаются понять вот эти границы дозволенного. Можно, нельзя, а сейчас, а если сейчас, а вот сейчас я еще раз попробую, еще раз. То есть, по большому счету, это родители где-то упустили, ну, по-любому упустили этот, ну, где-то не заметили, но вообще вот надо следить здесь еще плюс всего.
2: Мы всегда говорим о том, что эта история комплексная, и сложно сказать о том, что именно родители. Даже когда мы говорим о безопасности, у нас есть такой термин, как безопасность комплексная. Потому что невозможно обезопасить только от прихода незнакомого человека в образовательную организацию. Угроз на самом деле много, и с развитием нашего общества, с развитием цивилизации угроз становится больше. От совершенно примитивных, да, упал, поцарапался, порезался, заблудился, до угроз, которые связаны с развитием высоких технологий, в том числе информационным воздействием на ребенка.
1: Да и кого называть, ну вот, говоря, что, например, мы говорим там, типа, не доверяй незнакомым людям, но самое интересное, что психологически ребенок, мы просто вежливо здороваемся с людьми, которых не знаем, но живем в одном подъезде. Для ребенка несколько раз поздоровался — это знакомый человек, потому что родители его доверяют, они с ним поздоровались, они с ним общаются. Он это видит, и вот. А мы можем ничего не знать про этого соседа, условно говоря, просто вежливо поздоровались.
2: В азбуке безопасности, так это назовем, для детей маленьких, основными должны быть не критерии насмотренности, видел ты этого человека или не видел, а основным должен быть критерий того, что этот человек делает и что в тебе это вызывает. Если от общения даже со знакомым человеком ребенку становится страшно, некомфортно, это признак того, что тебе об этой ситуации нужно сказать родителям. И если тебе стало очень страшно, очень плохо, нужно проявлять агрессию, нужно кричать, нужно шуметь и привлекать окружающих. Это путь к тому, чтобы маленький ребенок смог спасти себе жизнь и привлечь внимание окружающих.
1: Сергей Селивончик, председатель правления Союза саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности, вице-президент Ассоциации школы безопасности. Спасибо большое, советы были прям классные.
0: Отцы и дети. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: На правах рекламы.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии, Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
5: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
4: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
5: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
4: Как понимаю, они были успешными.
5: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
4: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
5: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
4: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
5: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат «Дюна Око» излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
4: Ну, прямо военная точность.
5: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Око», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Око» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
4: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультация и доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения «Дюна Око»?
5: Используя «Дюна Око» всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
4: А вот есть ли шанс благодаря «Дюна Око» снять очки и контактные линзы без операций?
5: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что «Дюна Око» не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
4: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор «Дюна Око» по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю, 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести Дюноока много, а количество аппаратов ограничено.
5: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюноока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
4: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
5: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюноока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюноока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
4: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
5: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, ну, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюноока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также Дюноока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
4: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
5: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
4: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату Дюноока. Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
3: Радио России. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
6: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
7: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
3: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
8: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
9: Обжорство?
8: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
9: Да, то же самое.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли 3 населенных пункта в Харьковской области. В Кремле прокомментировали заявление о готовности защитить Калининград. Госдума приступает к рассмотрению проекта бюджета на ближайшие 3 года. Миноборнауки сократило количество олимпиад школьников, победы и призерства в которых дают приоритетные поступления в вузы. И теперь подробнее. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Нестерное, Рубленное и Высокое Яруга в Харьковской области, заявили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, говорится в сводке. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад Национальной гвардии в районах 10 населенных пунктов ДНР, отметили в ведомстве. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки «Центр» до 460 военнослужащих. Уничтожены 8 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке. За сутки в зоне СВО уничтожено 650 украинских беспилотников и 7 управляемых авиабомб ВСУ. Общие потери украинских войск свыше 1430 военнослужащих. Страны НАТО, которые соглашаются размещать у себя вблизи границ России ядерное оружие, глубоко заблуждаются. Это не принесет никакой безопасности, а напротив, приведет к эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он заявил о готовности защитить Калининград в случае враждебных действий. По словам Пескова, кроме того, выступление Владимира Путина на Валдае сегодня ждет весь мир. Глава российского государства, помимо пленарной сессии, примет участие в панельной дискуссии.
2: Сегодня будет важный день. Путин примет участие в пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Очень авторитетная площадка, авторитетный клуб, место, где собираются ведущие аналитики, ученые, политологи, которые разбираются в российских делах и, естественно, разбираются в международных делах. И именно они обсуждают самые актуальные темы нынешней насущей повестки дня. Президент традиционно выступит. Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир. И также будет панельная сессия, где примет участие также президент. Модерировать будет по традиции Федор Лукьянов. Очень важное заявление, все будут ожидать вот этого мероприятия.
1: Также представитель Кремля заявил, что Украина за год не стала ближе к переговорам, а Европа продолжает мешать переговорному процессу. Россия ответит быстро и адекватно, если НАТО попробует на практике реализовать угрозу Калининградской области. Об этом заявил помощник главы государства, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Ранее он предупредил, что в случае вступления Варшавы в военные действия против России, польская государственность прекратит свое существование за 2-3 дня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Нью-Йорке обсудили вопрос невыдачи США виз представителям России для работы в ООН, сообщил замминистра иностранных дел России Александр Алимов. Ранее Алимову не выдали визу для поездки на мероприятие в рамках Генассамблеи ООН. Американская сторона не предоставила никаких официальных или неофициальных объяснений причин отказа в выдаче визы, пишет РИА Новости. Госдума сегодня приступает к рассмотрению проекта бюджета на ближайшие 3 года. Основные показатели и приоритеты уже известны, и их определил президент страны. Планируется ускорение экономического роста и достижение всех целей национального развития. Также безусловная задача – выполнение социальных обязательств перед гражданами. О том, какие законопроекты партии будут вносить на рассмотрение в первую очередь, сообщила замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.
3: Это защита наших граждан, прежде всего женщин, от домашнего насилия. Этот законопроект будет нами доработан и внесен в очередной раз на рассмотрение Государственной Думы. Мы эту тему не отпускаем, потому что в современном мире, в здоровой, нормальной стране, женщины не должны страдать от домашнего насилия и не должен быть прав тот, кто сильнее.
1: В первом чтении федеральный бюджет депутаты планируют рассмотреть 29 октября. Состав Госдумы 9 созыва изменился, напомню, практически на 40%. Но приоритеты фракции, как утверждается, не изменились. Самолеты отечественного производства в 2029 году будут

0: России и не менее чем на 50% по сравнению с показателем 2023 года. Ранее правительство ставило цель довести долю отечественных самолетов в авиапарке перевозчиков России до 50% к 2030 году, пишет РИА Новости. Перечень олимпиад школьников, дававших победителям право на приоритетное зачисление в вузы, сокращен более чем на четверть, теперь их 60. Это поможет устранить перекос, возникший в ходе приемной кампании этого года, между выпускниками с 300 баллами и победителями-призерами олимпиад, сообщила советник президента Елена Ямпольская. Ранее Миноборнауки подтвердила перечень олимпиад для школьников на 26-27 учебный год. Согласно документу, в перечень вошли 60 олимпиад различных профилей, каждый из которых присвоен уровень 1, 2 или 3. Олимпиады первого уровня – самые сложные, их задания требуют глубоких знаний и творческого мышления.
1: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская фигуристка Анна Фролова занимает второе место после короткой программы на международном турнире серии «Челленджер» в Батуми. 1,3 балла она уступает Нине Петрыкиной из Эстонии. Аделия Петросян занимает четвертое место. «В тулупе я просто побоялась скрутиться, чтобы не приземлиться на пятую точку», рассказала после своего выступления Петросян, отметив, что не ожидала, что будет так волноваться. Чемпион России по лыжным гонкам Сергей Волков получил нейтральный статус. Также нейтральный статус получили Никита Денисов, Дарья Непряева и Ксения Шорохова. При этом в списке, опубликованном Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда, отсутствует участник Олимпиады 2026 Савелий Коростелев. Всего в списке 19 российских спортсменов, кроме лыжников это сноубордисты, прыгуны на лыжах с трамплина и фристайлист Максим Сенкевич. Андрей Рублев сыграет с Романом Сафиуллиным во втором круге теннисного турнира в Пекине. На старте соревнования Андрей победил Талона Грикспора из Нидерландов со счетом 6-4, 5-7, 7-6. Рублев и Сафиуллин играли друг с другом однажды, победил Роман. Никита Гусев может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории Сочи. Ранее сообщалось, что форвард в ближайшее время подпишет контракт с клубом. Отмечается, что Гусев заработает 80 миллионов рублей за неполный сезон в континентальной хоккейной лиге. До него никто в Сочи не получал более 50 миллионов рублей. Шанхайские драконы намерены в этом сезоне выиграть Кубок Гагарина, заявил защитник клуба Тёрнер Ротенбрайт. Хочется в конце сезона держать в руках трофей, вот к чему мы стремимся. И ни на что меньше мы не согласны, сказал канадский хоккеист. Накануне драконы на своем льду в Санкт-Петербурге со счетом 4-1 победили Металлург. Магнитогорский клуб после этого поражения уступил лидерство в континентальной хоккейной лиге Локомотиву. С вами был Юра Геворкян.
0: В пятницу 2 октября в Иркутске ожидается от 10 до 12 градусов небольшой дождь. В Красноярске плюс 13, плюс 15, без осадков. В Мурманске 9-11 градусов, будет сухо. В Архангельске дождя тоже не ожидается. 8-10 градусов. В Петрозаводске плюс 11, плюс 13, без осадков. В Вологде от 8 до 10 градусов преимущественно без осадков. В Сыктывкаре сухо, 3-5 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге без осадков. Днем 14-16 градусов. В Москве тоже дождя не ожидается. Ночью плюс 3, плюс 5 градусов. По области местами до минус 2. Днем от 11 до 13 тепла. Сейчас в столице плюс 13 градусов.

0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
2: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
3: Это что получается? Не уследил за своим питомцем, и все, выложи 30 тысяч.
0: Задаем острые вопросы,

0: обсуждаем главное – честно, открыто и по существу.
1: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
2: Ну да, а вообще, вот неужели это все серьезно?
0: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
3: Из литературной столицы нашей Родины, города Орла.
4: С северо-западного форпоста России, из Пскова.
5: Оттуда, где шумит сурово брянский лес, из Брянска.
0: Большая страна. Разное время.
6: Действительно так, разное время на своем месте, как и положено нашему каналу, который принят следить за временем в наших регионах и рассказывать о том, как проходит жизнь в нашей стране. Сегодня для вас в московской студии «Радио России» работают Кирилл Гришин и я, Наталья Стребнева.
7: Здравствуйте, 8-925-222-99-92, наш мессенджер. Присоединяйтесь к нам в телеграм-канале, в Макс-канале, а также на наших порталах «Смотрим.ру» и «Вести.ру».
6: Да, как всегда, совершенно разные темы. Постараемся закончить нашу программу наиболее позитивными материалами, фактами и предложим вам несколько вариантов для отдыха или планирования ближайших школьных каникул. Вероятно, меня эта тема очень тревожит, поэтому сегодня уже не первый раз об этом говорю. Ну, а начинаем мы, как всегда, с главных тревог нынешнего дня. И, безусловно, наше внимание и наша дружеская поддержка всегда с нашим приграничьем. За последние сутки вновь из Белгородской области приходили тревожные новости. На самом деле они не прекращают оттуда приходить. С 29 числа каждый день страдают люди. В том числе сегодня тоже от дрона пострадал человек. Все подробности у нашей коллеги. Анна Скрипка, собственно, корреспондент «Российской газеты», на связи с нами. Анна, добрый день. Ну, точнее, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Кирилл. В общем-то, коллеги, вы уже сказали, да, о том, что напряженная жизнь в приграничье остается таковой. И вот, в общем-то, сводка сегодняшнего дня, она такова. К сожалению, к большому горю, один человек погиб в Грайвороне в результате детонации взрывного устройства. Многострадальный Грайворон, многострадальная вообще Грайворонская земля, и вот вся та часть, которая граничит с Сумской областью Украины, продолжает подвергаться атакам противника. Ну, собственно, как и другая часть территории, которая прилегает к государственной границе со стороны Харьковской области, вот свидетельством тому ранение мужчины в Шебекино. Бойцы самообороны доставили его в больницу с множественными осколочными ранениями. Ну, в общем-то, продолжаются эти атаки. Вот не имеет смысла совершенно перечислять все те разрушения и повреждения, которые наносятся социальным объектам, транспорту, предприятиям и самое болезненное – жилью белгородцев. В общем-то, это действительно каждый день вот десятки актов, которые составляют специальные эксперты. И, в общем-то, потом это все влечет за собой, естественно, очень оперативное, быстрое начало восстановительных и ремонтных работ. Но вот сегодня, опять же, сказать хочется не только об этом, но еще и о таких моментах, которые, с одной стороны, позитивные, безусловно, но, с другой стороны, они тоже отражают вот эту напряженную белгородскую реальность. Вот сегодня было сообщение о том, что из федерального бюджета Белгородской области выделено 300 миллионов рублей на оснащение учреждений здравоохранения и в том числе приобретение 4 бронированных карет скорой помощи. И вот последнее, это такая яркая деталь, за минувшую неделю 7 машин скорой помощи подверглись атакам вражеских беспилотников. То есть медики, они уже просто не могут исполнять вот свои обязанности, не могут оказывать помощь людям, потому что за каретами скорой помощи охотятся вражеские дроны. Ну вот, помимо этих 4 бронированных карет скорой помощи, также приобретено оборудование, в том числе передвижные рентгенаппараты, и они доставляются и в одну из районных больниц, и в больницу номер 2 города Белгорода. Опять же, это говорит о чем? Не только о том, что помощь будет более высокотехнологичной, но и о специфике этой помощи. То есть сами медики говорят о том, что травм очень много, и эти травмы, в общем-то,
6: важно вовремя диагностировать врачей, и, конечно же, оказывать помощь.
8: И помочь, да. И Анна, вот это оборудование, безусловно, в помощь.
6: Тому будет способствовать, конечно же. Анна Скрипка, собственно, корреспондент «Российской газеты» из Белгорода, была на связи с нами с последними новостями.
0: Большая страна, разное время.
7: Переносимся в Иркутскую область. Стали известны районы этого региона, где больше всего медведей. Выясняется, что численность этого хищника в регионе превышает 22 тысячи особей.
6: Вот так вот пересчитали. Но на самом деле за последние дни зафиксировано сразу несколько случаев нападения медведя на людей. К сожалению, заканчиваются они, как правило, фатально. Вот, собственно говоря, какое внимание сейчас у властей региона к тем районам, в которых вот по пересчету косолапых оказывается значительно больше, и какие меры принимаются в связи с, собственно говоря, ситуацией, которая давно уже объявлена чрезвычайной. Все подробности у Ольги Топорковой. Оля, здравствуйте.
9: Здравствуйте, коллеги. Ну вот можно нашу ситуацию, наверное, нынешнюю, как-то слегка сравнить со временами коронавируса, когда действовал оперативный штаб, и каждый день публиковались цифры, сколько заболевших, сколько госпитализированных. Вот сегодня каждый день публикуются цифры о том, сколько поступило звонков о выходах медведей к населенным пунктам, сколько в сутки ликвидировано хищных, агрессивных животных. Но вот каждый день поступает в районе 80 сообщений в разных территориях региона, и ликвидируется 12-15 медведей. Это в 5 раз больше, чем это бывает обычно. Ну и вот уже сказали, да, что 22 тысячи медведей насчитали. Очень условно, да, называется эта цифра. Тут есть вопросы у специалистов, но тем не менее есть норма. Например, должно быть около 18 тысяч. Их действительно стало больше, и они выходят к населенным пунктам, причем даже к тем таежным районам, которые славны своими охотниками, где люди, ну, вроде бы как знают, что рядом есть звери, но никогда они не выходили в населенные пункты. Вот один из таких вопиющих случаев произошел в селе Залок Качугского района. Там вообще медведь пришел в школу. А причем это случилось поздно вечером, после 11 часов, и попытался проникнуть в столовую. Да, вот он прям туда шел. И местные жители говорят, что просто чудом, ну, чудом никто не пострадал, потому что, во-первых, в это время вторая смена с местного лесоперерабатывающего завода возвращается домой, а во-вторых, сам сторож, который увидел, обнаружил и забил тревогу, вот он просто чудом не вышел на медведя во время вечернего обхода территории школы. Он увидел, что повреждена труба водосточная, и вот он забил тревогу. Давайте послушаем директора школы села Залок Ларису Заводских.
10: Школа находится в центре села, и со всех сторон дома. Никакой дом не зашел. Он прямо как будто вот целенаправленно шел в школу. Забор сначала один попробовал, не поддался. Потом нашел где-то уязвимое место, снова надавил, и вот прясла эти прям выдавленные. По трубе стал залазить, и оборвался водосточная труба, она не пластиковая была, а металлическая, и вот этот шум отпугнул его, и вот он бежал. Прибежал в ограду к женщине, там прям на окнах следы лап медведя. Даже одно окно попытался выдавить. Здесь вот что-то его оттолкнуло, видимо, учуял запах. У них рядом с домом находится пасека. И он пошел уже туда. К тому времени, когда вот он у нее прогулялся по ограде, у мужчин уже было оружие, они пошли его караулили.
6: Да, Ольга.
9: Ну и после этого инцидента в школе провели родительское собрание, решили детей не переводить на дистант, как сделали это в некоторых других населенных пунктах, например, Нижнелимского округа, где тоже достаточно тревожная ситуация с медведями, а решили забирать школьников на школьном автобусе прямо от домов и привозить их в школу. Школа небольшая, там около 40 детей обучается, так что это можно организовать.
6: Оль, вот с 18 сентября в Иркутской области введен режим повышенной готовности. Что он, какие обязательства наложил и на властей, и какие предостережения, прежде всего, выставлены жителям региона?
9: Ну, жителям вообще запрещен выход в лес, потому что вот у нас погибли 3 человека, и это все были ягодники, грибники, которые, ну, к сожалению, несмотря на то, что эта тема уже звучит где-то с конца июля, что медведи выходят, все равно пошли в лес. Главное не выходить, и действуют ограничения в некоторых территориях, ну, чуть ли не комендантский час, чтобы люди вечером не выходили на улицу.
6: Совершенно оправданно.
9: И во всех территориях работают оперативные группы из числа охотников. Их около 150 по области.
6: Спасибо большое. Из Иркутска с медвежьей статистикой на связи с нами была Оля Топоркова.
0: Большая страна, разное время.
6: Ну, несмотря на то, что джингл прозвучал, наверное, это все-таки важно отметить, что не только нас тревожит новость
7: о нападениях
6: и встречах.
7: Да, потому что накануне у вице-премьера Дмитрия Патрушева на совещании было сказано, что популяция бурых медведей в стране за последние 30 лет удвоилась. Сейчас в стране их более 300 тысяч. Самое главное, регионам выделят деньги на регулирование численности хищника. Это значит, что теперь вот эти 150, в том числе, групп из охотоведов и егерей, в том числе в Иркутской области, будут оснащены в том числе и деньгами на отстрел, к сожалению, да. Ну, вот такая мера на отстрел медведей. Идем далее.
0: Большая страна, разное время.
6: В Кострому перемещаемся. В регионе застройщик осужден за мошенничество при строительстве жилых домов, причем индивидуальных жилых домов. Но, судя по всему, это была целая улица, если не целый поселок. 115 миллионов вменяют ему в вину. Со всеми подробностями Анна Мельникова. Анна.
11: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, слушатели Радио России. Костромичи, которые отдали средства строительной компании, она называется «Стриж», и подписали с ней договор, поверили рекламе. Она обещала дом мечты по цене квартиры от 4 с небольшим миллионов рублей. На странице этой компании в соцсетях до сих пор можно увидеть заманчивое обещание «Вы мечтаете, мы реализуем». А в интернете до сих пор можно увидеть положительные отзывы. Несколько домов с 2020 по 2022 год ООО «Стриж» были возведены. Но с 2022-го фирма не ввела в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья. Костромичи, которые так и не дождались своих домов, в 2024-м стали обращаться в полицию, прокуратуру. В отделе по экономической безопасности полиции стали разбираться в ситуации. Давайте послушаем, что рассказывает старший помощник прокурора Костромской области по взаимодействию со СМИ Марина Спицына.
12: От его деятельности пострадали в основном жители города Костромы. Это и семьи с детьми, это жители среднего возраста. Кто-то отдавал последние свои средства сбережения, кто-то оформлял договор займа, договор ипотеки. Например, один из потерпевших подписал договор подряда сроком на 24 месяца. После того, как составили они смету, оформили все документы со строительной компанией, это общество залило фундамент, и банк, соответственно, ему одобрил ипотеку в сумме более 7 миллионов рублей. При этом сроки выполнения работ, они затягивались. Обустроили фундамент, местами стены, но ни один объект не был возведен. Люди стали писать досудебные претензии. Некоторые граждане обратились в прокуратуру. По материалам проверки нашей было инициировано возбуждение уголовного дела о мошенничестве при строительстве домов. Кто-то обратился в правоохранительные органы. И в последующем все эти уголовные дела были объединены.
11: По версии следствия, 58-летний мужчина, который руководил строительной компанией «Стриж», в течение 3 лет, с 2022 по 2024 год, от имени общества заключал договоры о строительстве индивидуальных жилых домов. Это не отдельный поселок какой-то, это разные дома в Костроме, Костромском, Красносельском районах. 16 семей, в том числе это и семьи с детьми, вкладывали и собственные сбережения, брали деньги в банке, вкладывали материнский капитал, чтобы справить новоселье. Причем речь не идет о домах эконом-класса. Стоимость каждого варьировалась от 5 до 18 миллионов рублей. В счет оплаты стоимости строительства будущего жилья потерпевшие вносили средства в кассу и на банковские счета общества, а гендиректор распоряжался ими по своему усмотрению. Как говорится в приговоре, строить подрядчик не собирался. Выводил крупную сумму со счетов компании на свои собственные счета.
7: А еще
11: приобрел премиальный Кадиллак.
7: Вот именно, да, премиальное авто купил, хотел сказать, с языка сняли. То есть вообще не было изначально намерений, что, собственно, отягощает приговор. А приговор насколько суров, скажите, пожалуйста?
11: Приговор сейчас 5 лет. То, что ему озвучили, он пока не вступил в силу. Вот, а о том, как работала фирма и ее гендиректор, интересные факты рассказывает старший помощник прокурора Костромской области по взаимодействию со СМИ Марина Спицына.
13: Вообще он ранее имел в судимости, тоже за мошенничество еще 20 лет назад, но судимость уже погашена. В 2020 году он решил учредить строительную фирму, несмотря на то, что у него нет специального ни экономического, ни какого-то инженерного строительного образования. Единолично учредил вот это общество «Стриж», строительную компанию, стал набирать персонал. Все работы строительные наемными осуществлялись бригадами и субподрядом. Всеми финансовыми операциями лично распоряжался. Цели сокращения расходов он иногда не заключал с поставщиками и строителями договоры. Часто снимал денежные средства со счетов, передавал им наличкой. Какие именно суммы, он даже сам не помнил, сказал. Он выводил денежные средства со счета компании на подконтрольные ему банковские счета, в том числе на счет своей супруги. Приобрел премиальный автомобиль за счет взаимных зачетов с коммерческой организацией.
11: Всего, по версии следствия, гендиректор строительной компании «Стриж» похитил 115 миллионов рублей. Суд вынес приговор 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф 500 000, и подсудимый был взят под стражу в зале суда.
13: Обвиняемый в суде вину в совершении этих 16 преступлений по факту хищения денежных средств потерпевших при заключении договора подряда на строительство домов не признал. Считает, что его действия следует квалифицировать по другой статье 165 Уголовного кодекса. Это причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения. А вот в части легализации отмывания денежных средств, полученных от клиентов фирмой, и дальнейшей покупкой, продажей автомобиля он вину признал в полном объеме. Суд сохранил арест на квартиру и долю в капитале общества. Пострадавшие включены в реестр требований кредиторов. В настоящее время общество проходит процедуру банкротства. Мы ждем вступления приговора в законную силу. Восстановление прав потерпевших у нас находится на контроле. Будем отслеживать данную ситуацию.
6: Ну что ж, российский суд самый гуманный суд, получается, в мире, да? Ну, арест на квартиру прозвучало, а вот все остальное. За 5 лет 115 миллионов далеко не каждый заработает. Поэтому
7: ну,
6: можно отсидеть, наверное.
7: Действительно, да. Ну и доля в этом самом ООО «Стриж», во-первых, не очень понятно, насколько она велика, но тем не менее, ни в коем случае. Уставный капитал 126 миллионов рублей. Так что, наверное, есть чего возмещать. Будем рассчитывать, что обманутые костромичи получат свои деньги за невозведенные жилые индивидуальные дома.
14: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
0: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
15: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас! вас. Вы свели с ума всех нас. Браво.
16: Возьми мою любовь.
17: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая.
18: Такой бархатный, такой богатый голос.
19: 100 баллов. Вау, супер.
0: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+. Большая страна, разное время.
6: Кирилл Гришин, Наталья Стребнева работают для вас сегодня в московской студии «Радио России». Ну вот что ж, пожалуй, что тревоги ненадолго отложим, завтра вернемся к их порции. А сейчас уже начинаем рассказывать о каких-то положительных и созидательных явлениях, делах и событиях. В Бурятии утвердили региональную программу по спортивной реабилитации ветеранов специальной военной операции. Теперь это системная работа, которая будет проводиться не только на уровне республики, но и в муниципалитетах, говорится в сообщении правительства региона. На связи с нами наш корреспондент Алла Мальцева из Улан-Удэ с последними новостями и подробностями.
7: Алла, здравствуйте.
20: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, вот вы правильно сказали, с принятием региональной программы по реабилитации участников СВО средствами адаптивной физкультуры и спорта эта работа станет системной. Хотя в Бурятии адаптивный спорт активно применяется уже давно и как раз применяется для восстановления здоровья ребят, вернувшихся с передовой. И теперь это не просто инициатива, а программное решение. И вот с запуском программы не только в Улан-Удэ, но и в районах Бурятии начнут открывать центры спортивной реабилитации, начнется подготовка инструкторов, будет закуплен спортивный инвентарь. И вот о том, какие возможности открываются с появлением программы, сегодня рассказал мне Буинто Циринджапов, директор Республиканской спортивно-адаптивной школы Сотлимпийского и Паралимпийского резерва, на базе которой в республике готовят специалистов вот как раз по спортивной реабилитации. Давайте его послушаем.
21: В этой программе заложен метод обучения специалистов. Но мы берем работников, которые имеют специальность физической культуры и спорт, мы их переучиваем на адаптивные виды спорта. Открытие новых ставок инструкторов в районах Республики Бурятия и оборудование залов для занятий реабилитации, абилитации участников СВО. Наша задача совместно с координаторами Фонда защитников Отечества привлечь этих ребят к занятиям. Задача инструктора даже на дом выезжать, потому что многие, бывает, не выходят из дома. В общем, мы будем выезжать в районы, показывать мастер-классы на примере наших ребят. Вот, допустим, у нас Эрдем Батуманкуев проходила реабилитация, абилитация, а сейчас он уже сам является инструктором по реабилитации участников СВО. Здорово же.
20: Действительно здорово. И как раз вот директор спортшколы привел замечательный пример. Эрдем Батуманкуев участвовал в боевых действиях на Запорожском и Угледарском направлениях, был ранен, сейчас вот помогает участникам СВО восстанавливаться после травм и возвращаться к мирной жизни, как это сделал он. И вот на днях он вместе с командой своих товарищей стали победителями всероссийского турнира «Богатырское сердце» по фиджитал-спорту, который проходил в Раменском. А сейчас ветеран СВО представляет Бурятию в конкурсе «Лучший по профессии как тренер по адаптивной физкультуре». То есть у него такая очень интересная, насыщенная жизнь. И вот многие как раз вот смотрят на него и берут пример. И вот, потому что сейчас самое сложное – это вот привлечь ребят к адаптивным занятиям. Ведь многие не представляют, как после тяжелых ранений сделать вот эти вот первые шаги к спорту. Это отмечают и инструкторы, и сами участники СВО. Я хочу сейчас рассказать историю Александра Казунова, когда ветерана пригласили в секцию по волейболу сети, он сначала сильно сомневался в том, что это мощное средство реабилитации. Но игра позволила парню вновь обрести уверенность в своих силах после тяжелых ранений. Сейчас он член сборной Бурятии по волейболу сети. Давайте вот послушаем фрагмент интервью с Александром Казуновым.
22: Команда хорошая собралась. Соревнований сейчас много, ездим везде, в страну смотрим. Я сам тоже долго думал, зачем мне надо, зачем это вообще, ну, что за вид спорта такой. А потом просто вот на одну тренировку на первую пришел и понеслось. Прийти, наверное, в этот спорт самое сложное. Передвигаться сложно, так как на пятой точке все делаешь, надо руками, ногами себе помогать. Тут все такие же пацаны, у всех такие же травмы, все на позитиве. Просто приходите пробовать.
7: Ну и действительно, спорт – лучшая реабилитация для ветеранов СВО, как отметил не так давно президент Владимир Путин.
20: Да, и как раз вот можно сказать, что вот новая программа, она чем еще хороша, что вот и игровые виды адаптивного спорта в нее включили. Там еще есть такие направления, как адаптивная физкультура в зале, спортивная реабилитация и абилитация, и адаптивное плавание. И вот что вот об успехах, если вот говорить, да, за 2 года у нас уже 16 участников СВОД стали кандидатами в мастера спорта, а один стал мастером спорта. И вот регулярно занимаются в секциях 196 ветеранов боевых действий, в том числе 30 человек занимаются не спортивной подготовкой, которые вот хотят побеждать и на сурдолимпийских, и олимпийских играх, и паралимпийских играх.
6: Алла, а территориально у всех уголков районов республики есть эта возможность? Или все-таки для того, чтобы полноценно вот жить такой реабилитационной или спортивной жизнью, нужно все-таки быть ближе к столице?
20: Не везде, конечно, есть, но с появлением программы есть надежда, что выделят помещение, где можно будет вот такой центр создать, где появится инструктор специальный, который, вот услышали, да, будет не только вот в самом зале заниматься с ветеранами СВО, но и приходить на дом. То есть начинать первые шаги вот с того, что человек еще сидит дома, еще он не знает, что дальше, и вообще там много всего, и он лечится, а к нему придет инструктор и начнет вот с маленьких каких-то шагов, и дальше уже до зала доведет, а там, глядишь, и действительно спортсмен вырастет. Это вот такая вот надежда на то, что спорт как раз вот изменит эту жизнь каждого человека, который захочет это сделать.
6: Ну, главное, есть возможности, вариант полноценной жизни, да, при тех условиях, которые сейчас имеются. Ну что ж, благому начинанию, добрый путь, и будем надеяться, что действительно все планы осуществятся, и возможности у Бурятии, в общем-то, для этого будут. Благодарим Аллу Мальцеву, она была на связи с нами, но, да, Кирилл?
7: Да, добавлю, что еще до появления официальной программы, как сообщили региональные власти, уже были направлены на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для ветеранов с травмами и ранениями, полученными в зоне СВО, 15 миллионов рублей. А теперь есть еще и программа региональная. Соответственно, значит, возможностей будет наверняка больше. Ну и надеюсь, что они не только будут поближе к столице, но и там, в малых городах и поселках, как минимум.
0: Большая страна. Разное время.
6: Ну, продолжаем, собственно говоря, и тему не бросаем. Помощь нужна не только ветеранам СВО, ну и тем, кто, собственно, нуждается в собаке-поводыре. Ну, как правило, конечно же, это люди, у которых проблемы со зрением. Из Мариэл новости совершенно замечательного свойства. Владельцы собак-поводырей теперь могут приобрести корм для питомцев с помощью электронного сертификата. Что подобная опция дает и какие возможности по, собственно говоря, по совершенствованию системы обеспечения и помощи людям с ограниченными или особыми возможностями, узнаем у нашего коллеги Константина Микчилов из Йошкар-Олы, с нами на связи. Константин, здравствуйте.
1: Наталья, Кирилл, приветствую. Да, действительно, новость очень приятная, потому что с этого года, с марта месяца, возможно оформление электронного сертификата на приобретение корма для таких вот питомцев. Первый сертификат уже оформлен у нас здесь, в Республике Мариэл. Он точно так же приплюсовывается к той сумме, которая положена вот для незрячих людей, у которых есть собака-поводырь. Значит, сумма на содержание, и теперь вот сумма на непосредственно корм составляет, например, сейчас 124 тысячи ежегодные выплаты. И эту выплату можно оформить через социальный фонд. Значит, право имеют это граждане с первой группы инвалидности по зрению, достигшие, ну, естественно, 18 лет. И вот, и это, ну, вот, полноценная такая вот реабилитация, которая возможно воспользоваться с помощью государственной такой поддержки. Что здесь очень важно? Если кто-то хочет приобрести такую собаку, то, безусловно, есть несколько моментов, которые необходимо соблюсти. Но первое, конечно же, это получение решения через комиссию, благодаря которой, собственно говоря, необходимо получить вот такую, такую бумагу, что действительно этот человек нуждается в собаке-проводнике, есть для этого особенности, поэтому вот с этой, что называется, справкой необходимо обратиться в социальный фонд. Если получено положительное решение, то вместе с этим заключением необходимо подать анкету. Вот в этой анкете человеку необходимо указать подробности, что, собственно, ему необходимо. То есть здесь учитываются, например, место проживания. Это может быть сельская местность, городская, квартира, частный дом и так далее. Это нужно для того, чтобы подготовить собаку для незрячего человека. Соответственно, специалисты начинают обрабатывать этот документ, и дальше уже социальный фонд региональный обращается в центр подготовки таких собак. Он находится у нас в России, в городе Балашиха. И вот что происходит дальше, об этом рассказал управляющий отделением соцфонда по республике Мрео Владимир Орехов. Давайте послушаем его.
2: Там каждое животное проходит стандартную программу с учетом индивидуального положения будущего хозяина, который он указал в анкете. Лучше всего для сложной работы поводыря приспособлены такие породы, как лабрадор ретривер, голден ретривер. Собаки не должны иметь выраженных патологий, заболеваний и последствий каких-то травм. Их в обязательном порядке стерилизуют. После того, как собака прошла подготовку, ее будущего хозяина приглашают в школу. Там он проводит 2 недели, учится взаимодействовать со своим четвероногим помощником, отрабатывает команды, привыкает к новому напарнику, после чего уже получает гражданин собаку.
6: Ну, я только, Константин, не очень поняла. И собака будет подмосковная, да, и в Подмосковье ее подготовят, и потом уже направят вам адресно.
1: Да, здесь смотрите, какой момент. Вот как бы казалось вот нам, ну что обычно, завести собаку или кошку, что здесь такого сложного? Вот здесь, когда я окунулся в эту тему, этот процесс занимает гораздо больше, и он сложнее проходит. Дело в том, что невозможно просто взять взрослую собаку и отдать ее. Собака должна пройти подготовку. Соответственно, незрячий человек совместно с сопровождающим, кстати, расходы на дорогу и проживание, это тоже на себя берет социальный фонд, они приезжают в этот центр и происходит знакомство. Но вот эта собака, с которым было знакомство, она изначально была подготовлена, то есть с самого раннего с рождения она готовится к конкретному человеку. Вот... Здесь еще важный момент, даже когда вот он живет, этот человек там, они вроде бы как, ну, команды, там, характер собаки, характер человека, то есть вот их учат взаимодействовать, они возвращаются домой, и, собственно, уже начинается новый этап.
6: Но Костя, мы знаем, тоже... что вы поговорили как раз с таким человеком, давайте послушаем, чтобы не упустить время, а потом, если останется, мы с вами несколько секунд.
1: Сергей Асланов, местный житель наш, который пользовался, да.
6: Давайте.
3: Первые полгода. Потому что, когда привозят собаку домой, собака не знает, что такое город будущего хозяина. И приходится с помощью друзей и знакомых собаку по всем маршрутам, по которым ходил я, буду ходить. И заниматься пришлось очень много с собакой. У меня был и друг, и помощник, первый пес, немец. Он меня вот первые 3 месяца, даже когда он ходил с тростью, ругался, рычал. Пришлось даже ходить без трости. Он меня водил вообще идеально, без всякой трости белой. Когда у меня появился пес-проводник, я уже не обращался к помощи зрячим.
6: Ну, замечательное дело. Какой интересный механизм подготовки. Не задумываешься, что это настолько непросто. И можно сделать в одном центре во всей стране.
1: Совершенно верно. Сергей, кстати, сейчас ждет нового друга, потому что, ну, к сожалению, не стало его первой собаки. И сейчас в этом центре она просто очень маленькая, ее как раз готовят для того, чтобы в скором времени Сергей уже приехал за ней, и они познакомятся с новым другом.
6: Ну, то есть пока приходится с белой тростью все-таки, да, преодолевать
1: любой сейчас, путь. Сейчас посложнее, да, потому что собаки сейчас у него нет, но в ближайшее время вот уже будет.
6: Ну, мы в этом уверены. Благодарим нашего коллегу. Константин Микчилов из Йошкар-Олы был вот с такими замечательными новостями и рассказов вообще о процессе, как готовят собак в помощь людей с инвалидностью по зрению. Ну, вот интересное дело, да.
7: Подавайте заявление в Социальный фонд России, и далее рассмотрят, а собаку привезут из подмосковной Балашихи, специально обученную.
0: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
4: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
23: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
4: Ну и своим чуть-чуть.
5: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
8: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
10: Потрясающе!
5: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. Все в сад! По воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.
0: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. На правах рекламы.
23: Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно, и возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
24: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
23: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
24: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
23: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
24: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни, лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
23: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестанет выходить на улицу из-за опасений, что в нужный момент туалета не будет поблизости.
24: Так и происходит, к сожалению. Недержание превращается в домашний арест. Но подавленность, одиночество и нарушение сна – это только начало. Бездействие при женском недержании может стать причиной еще более опасных осложнений. Из-за длительного контакта кожи с мочой могут появиться пролежние язвы, растут риски инфекции мочеполовой системы, воспаление мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, почек. А это боли в животе и пояснице, рези и жжения, на которые не обращать внимания уже не получится.
23: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в 2 раза чаще мужчин. Почему так получается?
24: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий. Всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. И мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
23: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
24: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется – тазовое дно? Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию, то есть контролирует мочеиспускание.
23: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
24: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
9: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
24: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит, а это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
9: На что же обратить внимание?
24: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
9: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня.
24: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Стопинор. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте короткий номер с мобильного «#2203». Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
9: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203». Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Стопинор?
24: У него есть глобальное преимущество. Стопинор для женщин содержит запатентованный компонент Drapsor Dry. Благодаря ему действие Стопинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
9: Юлия, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о Стопиноре. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». Звонки по России бесплатные. А мы продолжаем. Юлия, а Стопинор – это натуральный продукт?
24: Да, на 100%. Компонент Drapsor Dry в составе Стопинора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает Стопинору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание. А это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной.
9: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
24: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые 2 недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного звездочка 2203. Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
10: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
11: Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое стопинор.
24: Стопинор Ladies Formula создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И неважно, сколько вам лет, женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
10: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
24: Попробуйте стопинор для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
10: До свидания. И спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте «Стопинор для женщин». Запишите 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.

0: время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли 3 населенных пункта в Харьковской области. США увязывают возобновление с Россией проектов с урегулированием на Украине. Миноборнауки сократило количество олимпиад школьников, которые дают приоритетные поступления в вузы. И теперь подробнее. Российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили ряд объектов, связанных с ВСУ. Среди них военные аэродромы, объекты энергетической инфраструктуры, места сборки, хранения беспилотников, а также пункты временного размещения ВСУ. Удары были нанесены по 148 районам. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Нестерное, Рубленное и Высокое Яруга в Харьковской области, заявили в Минобороны. Российская армия наступает в северной, северо западной, центральной и восточной частях Доброполья в ДНР, также говорится в сводке. За сутки там заняты 93 здания, уничтожено более 30 украинских бойцов. По данным военных, средства ПВО за сутки уничтожили в зоне спецоперации 630 украинских беспилотников и 7 управляемых авиабомб. Общие потери ВСУ свыше 1430 военнослужащих. Владимир Путин дал все необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. Соответствующие структуры очень тщательно их выполняют, сообщил помощник главы государства, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Он заявил, что Россия ответит быстро и адекватно, если Североатлантический альянс попробует на практике реализовать угрозу Калининградской области. Патрушев подчеркнул, что НАТО не оборонительный, а крайне агрессивный блок. США по-прежнему увязывают возобновление экономического сотрудничества с Россией с украинским урегулированием. Москва считает, что можно не дожидаться этого момента и работать для совместной выгоды прямо сейчас, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Контакты на рабочем уровне с американскими представителями продолжаются. Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать экономическую проблематику в том плане, что действительно реализация в самых различных областях экономических проектов, в том числе и крупных, было бы к большой выгоде и России, и Америки. К нашему сожалению, по-прежнему американцы увязывают весь этот процесс, несмотря на очевидную выгоду, увязывают этот процесс с украинским урегулированием. То есть говорят, что сначала урегулирование, потом уже реализация проектов. Мы полагаем, что могли бы и не ждать мы, могли бы работать к собственной выгоде прямо сейчас. Но в данном случае контакты продолжаются, диалог продолжается, и это весьма положительный процесс. Ну и, разумеется, как спецпредставитель президента, конечно же, Дмитриев докладывает главе государства о своих контактах.
1: Также Песков заявил, что у страны НАТО, которые соглашаются размещать у себя вблизи границ России ядерное оружие, глубоко заблуждаются. Это не принесет никакой безопасности, а напротив, приведет к эскалации. Госдума сегодня приступает к рассмотрению проекта бюджета на ближайшие 3 года. Накануне президент страны поручил депутатам обеспечить выполнение всех соцобязательств и призвал избегать популизма. Первое чтение запланировано на 29 октября. Как отметил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, среди ключевых приоритетов бюджета выполнение всех соцобязательств перед гражданами, поддержка участников СВО и их семей, а также обеспечение обороны и безопасности страны. И, конечно, достижение национальных целей развития и технологического суверенитета.
3: Безусловное выполнение всех социальных обязательств, независимо от того, какие еще санкции придумают наши бывшие партнеры, независимо от того, какой будет цена на нефть, все социальные обязательства государства перед людьми, перед гражданами должны быть выполнены. И, естественно, мы вместе все будем проверять сейчас каждую цифру для того, чтобы это обеспечить. Речь идет и о социальной защите наших воинов и членов их семей. Здесь очень важно, что ни на одну минуту их семьи, их близкие, жены, родители, дети не должны почувствовать себя одинокими.
1: Доходы в следующем году запланированы на уровне 43 триллионов рублей. Расходы бюджета около 48 триллионов. Дефицит составит примерно 5,5 триллионов рублей.

0: Реальные денежные доходы планируется увеличить до 1,5%. Минимальный размер оплаты труда россиян в следующем году составит почти 29 тысяч рублей. Прожиточный минимум увеличится до 20 тысяч. Страховые пенсии будут проиндексированы дважды. А размер средней пенсии по старости к концу 2027 года составит без малого 30 тысяч рублей. Результаты Олимпиад не должны подменять сдачу ЕГЭ. Об этом на брифинге заявила советник президента России Елена Ямпольская. Она отметила, что перечень Олимпиад школьников, дававших победителям право на приоритетное зачисление в вузы, уже сокращен более чем на четверть, их стало 60.
1: Количество Олимпиад теперь не 83, оно сокращено более чем на четверть, и теперь их 60, это не может не радовать. Но мне кажется, что необходимо далее предусмотреть какой-то единый формат учета результатов этих Олимпиад при поступлении. Может быть, это некое количество дополнительных баллов, чтобы все-таки данные

0: 0,3 балла она уступает Нине Петрыкиной из Эстонии. Аделия Петросян занимает 4 место. «Мне плохо перед выходом на лед было. Надо еще лет 5 покататься, чтобы к этому привыкнуть. У меня руки и ноги тряслись, я не испытывал этого на российских стартах. Я там более спокойно, сюда приезжаю, у меня тремор начинается», рассказала Фролова после выступления. Петросян также отметила, что очень волновалась перед своим выходом на лед. Чемпион России по лыжным гонкам Сергей Волков получил нейтральный статус. Также нейтральный статус получили Никита Денисов, Дарья Непряева и Ксения Шорохова. При этом в списке, опубликованном Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда, отсутствует участник Олимпиады 2026 Савелий Коростелев. Всего в списке 19 российских спортсменов. Кроме лыжников, это сноубордисты, прыгуны на лыжах с трамплина и фристайлист Максим Сенкевич. Андрей Рублев сыграет с Романом Сафиуллиным во втором круге теннисного турнира в Пекине. На старте соревнований Андрей победил Талона Грикспора из Нидерландов со счетом 6-4, 5-7, 7-6. Рублев и Сафиуллин играли друг с другом однажды, победил Роман. Никита Гусев может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории Сочи. Ранее сообщалось, что форвард в ближайшее время подпишет контракт с клубом. Отмечается, что Гусев заработает почти 80 миллионов рублей за неполный сезон в континентальной хоккейной лиге. До него никто в Сочи не получал более 50 миллионов. На товарищеский матч сборных России и Намибии по футболу, который пройдет 3 октября в Екатеринбурге, продано более 31 тысячи билетов. Матч пройдет на Екатеринбург-арене. Ранее Российский футбольный союз и власти Свердловской области договорились об увеличении коммерческой вместимости стадиона до максимальной 32 638 человек. С вами был Юра Геворкян.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Радио России.
4: В пятницу 2 октября в Великом Новгороде ожидается 15-17 градусов без осадков. В Калининграде от 18 до 20 тепла, дождя не ожидается. В Перми дождь, временами мокрый снег, плюс 4, плюс 6 градусов. В Кирове от 3 до 5 тепла, временами дождь. В Уфе 5-7 градусов, тоже дождь. В Оренбурге временами дождь, 9-11 градусов тепла. В Казани плюс 5, плюс 7 без осадков. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается. Температура днем 14-16 градусов. В Москве также без осадков. Ночью плюс 3, плюс 5 градусов. По области местами до минус 2. Днем от 11 до 13 тепла. Сейчас в столице плюс 13 градусов.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: «Слушаем».
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции.

0: Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
2: С берегов Великой реки Волги, Татарстан, Казань.
3: Из Тюмени, столицы Западной Сибири.
4: Из географического центра страны, города Красноярска.
1: Большая страна. Разное время.
5: Да, добрый день. Продолжаем наш рассказ о жизни регионов. Разное время. Именно для того каждый будний день для вас в эфире по московскому времени с 16 до 18 часов. И сегодня в московской студии для вас работают Кирилл Гришин и Наталья Стребнева.
6: Здравствуйте. Пишите нам. Мы рады каждому сообщению. По обсуждаемым, конечно, прежде всего темам. 8-925-222-99-92. Присоединяйтесь на наших платформах Смотрим.ру и Вести.ру. Ну а сейчас заглянем в Тверь. Там удивительная, конечно, новость. Обновленный городской сад. Огромное количество бесплатных аттракционов, кстати говоря. Первый в России городской сад. Наплыв горожан, разумеется, фиксируется уже далеко не первый день.
5: Ну, каково настроение у тех, кто в очередях стоит и получает бесплатные билеты? Расспросим у нашего коллеги Андрей Собынин. На связи с нами. Андрей, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Действительно, у нас и в будни, ну, особенно в выходные, очереди в городском саду наблюдаются. А если вы просто пройдете мимо, то вы услышите крики тех людей, которые попали на аттракционы и испытывают прилив адреналина. Ну, надо отметить, что это действительно единственный пока случай в России, что бесплатный парк с аттракционами, их 11 штук, надо отметить. И, соответственно, как сейчас это работает, как мы это поняли, соответственно, люди приходят со своими детьми, могут встать в очередь. Один билет, по-моему, действует полчаса, вот когда он истек, он может снова встать в очередь. И поэтому, соответственно, возникает наплыв людей, и есть люди, которые говорят, мы бы уж пришли бы и за денежки, соответственно, но без очередей, а другие говорят, чем вы недовольны, у вас впервые вообще в истории города бесплатные аттракционы. Ну, на самом деле, надо отметить, что это очень большой подарок городу, и у нас еще рядом есть большое новое колесо обозрения, оно, кстати, отдельно поставлено, оно стоит денег, но для жителей Тверской области скидка 50%, то есть 400 рублей. А вот если вы приедете к нам в гости, для вас будет 800 рублей. Вот, но это, кстати, колесо тоже подаренное городу, у нас есть такая группа компании «Удача», она это колесо подарила, и как бы дала в управление городу, и он теперь за счет покупки билетов, вот такая распространенная современная схема, он, соответственно, окупает содержание этого аттракциона. Ну, надо сказать, что вообще в целом обновился горсад, он давно уже просил обновления, уже имел такой, знаете, уже такой, ну, вроде бы его хорошо содержали, но все равно чувствуется, что вот хочется какой-то новизны, чтобы он стал современным. И вот, соответственно, его начали конструкцию совсем недавно, только в начале лета, и за 3 месяца, и за счет вложения около 1 миллиард рублей, который проект реализован на Евразии при поддержке международной системы расчетов А7, соответственно, удалось сделать такой подарок городу Твери. И что очень приятно, что именно тверской архитектор, проект тверского архитектора Никиты Маликова как раз выиграл в конкурсе, и поэтому местный житель, который по этому парку ходил еще маленьким мальчиком и знает все эти дорожки, реализовывает этот проект не какой-то там приглашенный специалист. И давайте как раз Никиту послушаем, он расскажет о том, как он этот проект реализовывал.
8: Моя идея как раз была о том, что горсад привычен все-таки жителям. Он имеет и исторический контекст, и сложившийся контекст, шкодные потоки. И было решено то, что а давайте-ка мы не будем его кардинально менять и переделывать. Мы восстановим центральную аллею, все, что с ней связано. Сделаем площадь под аттракционы на месте Розария и Хозблока, которые стояли. И реконструируем там колесо обозрения, сцену и детскую площадку вернем на прежнее место. Просто мало кто помнит, но до 90-х годов она была именно там, где сейчас находится. Идей изначально это было много, но мы реализовали, наверное, 90% из того, что хотели на данный момент. Там еще сейчас доделывается теплая пергола, это где можно будет есть даже зимой. И там по мелочи реконструируется сцена до конца, потому что там раздевалки, гримерные и все, что с этим связано, будет доделано.
5: Да, Андрей, ждем дальше подробностей, хотя вопросов все больше и больше, да.
7: Да, ну да, он действительно обновился, там убрали все провода под землю, сделали красивое освещение, сделали зоны. Ну и городской сад, учитывая, что он находится прямо в центре Твери, всегда был популярен среди различных сообществ. И поэтому, несмотря на то, что проект реализовывался в очень короткие сроки, как раз группа, которая его реализовывала, во главе с Никитой Маликом, пыталась учесть пожелания всех сообществ, которые как, так или иначе проводили мероприятия в этом саду. И давайте послушаем Никиту, насколько вообще удалось ему все это объединить воедино.
8: Было тысячи пожеланий, причем очень часто противоречащих друг другу. Кто-то хочет Гурсад только там классический парк, как у Путевого дворца сделать, такой вот старый исторический парк. Кто-то, наоборот, хотел, чтобы это были только все аттракционы. Поэтому сказать, что всех удовлетворить мы, конечно, не могли. Нам нужно было найти компромисс между всеми крайними идеями, которые были предложены. Также, соответственно, сообществами, потому что каждое сообщество почему-то претендовало на определенную территорию Гурсада, когда мы говорили, что, ребята, у вас 50 сообществ, но у нас нет 50 территорий, давайте на одну территорию, там, условно, будет 5-7 сообществ. Они начинали сами собой ругаться, что мы не хотим с этим, мы не хотим с этим. Мы говорим, ну вы же сообщество, суть-то активизма именно не в том, чтобы себе что-то занять, а в том, чтобы вам бесплатно дают договориться, как этим пользоваться.
5: А о каких сообществах идет речь? Это что-то, собираются люди по увлечениям или разные поколения встречаются в саду?
7: Ну да, есть люди, которые хотят смотреть там кино, которые показывают там, прям на траве лежать в гамаках и смотреть кино. А есть группы, которые любили танцевать, которые такие тангеры, танцоры, там, которые сальсу, другие танцы танцевали, они танцевали прямо на набережной.
5: И они собирались именно там. Кстати, вот это существенное замечание, что это прямо на берегу Волги городской сад-то расположен, да?
7: Угу. Да, да, прямо на берегу Волги. И они на нижней набережной хотели там танцевать. И они сказали, положите нам специальную плитку, чтобы она была там не скользящая, ну, специальную плитку. Они сказали, к сожалению, соответственно, ответила группа, которая строит этот сад, сказала, что извините, ну вот именно по законодательным нормам мы эту плитку не можем положить. Но давайте мы ваши танцы перенесем в другое место. Но в итоге они долго сопротивлялись, но в итоге теперь действительно в другом месте переводят, проводят свои танцы. Ну, потому что нельзя всем угодить, есть градостроительные нормы, современные, они достаточно жесткие, поэтому надо искать какой-то внутренний компромисс. Ну, плюс еще есть дело привычки, со временем мы привыкнем к новому и скажем, как классно. То есть надо просто время адаптироваться. И надо сказать о том, что группа, которая этот сад реконструировала, и вот это «Оно Евразия», оно, во-первых, 5 лет будет этот парк содержать. Бюджет это не...
6: За это время аттракционы будут бесплатные. Все, кроме колеса обозрения.
7: Да.
6: И у вас есть комментарии, насколько я знаю, Андрей.
7: Да, и главное, что они будут следить дальше за тем, что можно изменить к лучшему, соответственно, в этом пространстве. Давайте послушаем.
8: Идет диагностика, мы сейчас записываем все нюансы, которые там всплывают. Нормальное явление, что год он еще как минимум будет находиться в режиме запуска работы. И с этим все будет происходить. Все сливается, вся информация, там сканеры, если какие-то нарушители есть, от пользователей, жалобы, соцсети, все это обрабатывается, решается, как бы, что мы с этим делаем. Что-то меняем, либо оставляем, либо табличку делаем, либо там меняем принципы обслуживания и прочее.
5: Ну вот вроде как и радостная новость, правда, что реновация, такое слово привычное для уха жителей столицы, дошла и до городского сада в Твери, но тем не менее какая-то оскоминка остается.
6: Есть такое ощущение, но посмотрим, как будет все функционировать, а главное, чтобы...
5: самим жителям Твери,
6: да,
5: это нравилось.
6: Жителям,
5: да,
6: нравилось и не ругались. Живите
5: тверчане,
6: дружно.
5: Тверчане, как сказал правильно наш коллега, тверчанам, чтобы нравилось.
0: Большая страна, разное время.
5: Но вот именно сегодня, 1 октября, в столице Мордовии, в Старанске, стартовал Всероссийский форум «Город для семьи». Вот продолжение темы, которую мы начали в Твери, перемещаемся в столицу Мордовии. Ирина Колесникова с нами на связи. Добрый день, Ира.
9: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги.
6: Большое событие принимает Мордовия. Мордовия принимает большое событие, и, разумеется, мы не остались в стороне, тем более, что все это проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
9: Совершенно верно, коллеги. На мордовской гостеприимной земле сегодня собрались более 1000 человек из 42 субъектов Российской Федерации и 54 городов нашей страны. Впечатляет не

0: показал большую заинтересованность городов. Поступило более 60 заявок. Сегодня были названы города-финалисты. 13 октября в рамках подведения итогов финала конкурса «Семья года» будут названы лучшие из них. Об этом мы узнаем, конечно же, позже. В рамках форума первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталин сказала, что столица Мордовии для проведения форума выбрана, коллеги, не случайно. А вот почему, что вот сегодня в регионе, похвалюсь, конечно же, создаются прекраснейшие условия, при которых рождение очередного малыша не заставляет родителей отказываться от привычных занятий, менять свой образ жизни и уединяться дома с ребенком. Улучшается качество городской среды и инфраструктуры. Мордовия сегодня некая практическая площадка, я бы сказала так, для обмена опытом и, конечно, для выработки новых решений на благо, конечно же, семей с детьми. Поднимались на форуме и вопросы работы принципов семейной центричности в вузах среди студенческих семей. Мы все знаем, что сегодня студенты именно та часть нашего населения, которая, создавая уже семьи, уже начинает думать и выстраивать свое будущее. Это здорово. Еще похвалюсь, вот генеральный директор сегодня присутствовал, корпоративный НКО «Союз российских городов» Андрей Максимов. Он, кстати, восхитился сервисом семейно-городской такси, который с конца прошлого года действует у нас в столице региона.
1: В чем его особенности, Ирина? Что не нужно дополнительно платить за размещение детского кресла или как? Сразу все предусмотрено?
0: Фиксированные тарифы и машины с большой вместимостью. Как оказывается, это большая проблема. Вот в Москве, он привел Москву, конечно же, в пример, что многодетная семья не может воспользоваться данной услугой, потому что или кресел не хватает, или машины маловато.
1: Или тариф вот такой стезе... будет, да. Детский тариф всегда гораздо дороже.
0: Да, конечно. Много-много было выступлений, мнений, даже предложений. Вот, к примеру, директор дивизиона семьи и демографии агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин внес предложение на рассмотрение комиссии Госсовета Российской Федерации о введении льготных парковочных мест для многодетных семей во всех регионах страны. Они действуют, но действуют в единичных таких вот масштабах.
1: Понятно.
0: Ну вот как-то так, коллеги, Всероссийский форум «Город семьи» будет длиться 3 дня. Напомню, что участники будут думать над тем, как сделать городскую среду комфортной и безопасной для семей с детьми и многодетных семей.
1: И как у вас хорошо прозвучала вот семейно-центричная городская не только практика, но и среда. Ирина, спасибо вам огромное. Ирина Колесникова рассказывала нам о том, как сегодня в столице Мордовии открылся Всероссийский форум «Город для семьи».
2: Большая страна, разное время.
3: И еще одна дата, 1 октября, отмечает День пожилого человека. Поздравляем всех мудрых, терпеливых и заботливых.
1: И тех, кто еще есть рядом с нами. Это очень важно в каждой семье, если есть люди серебряного возраста, старшее поколение, дедушки, бабушки, которые очень нужны.
3: Здоровья, тепла и долгих лет желаем всем, всем пожилым людям. И пусть каждый день действительно приносит радость и гордость. А нам гордость за их прожитые годы.
1: Ну да, есть у нас и эксперт, который позволит нам поговорить на эту тему совершенно с прикладного, скажем так, угла зрения о том, насколько интегрированы люди пожилого возраста в нашу жизнь, насколько сами они проявляют инициативу в добрых делах. На связи с нами советник председателя Совета Ассоциации Добро РФ, директор благотворительного фонда с красивым названием «Внуки» Матвей Масальцев. Матвей Андреевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Здравствуйте.
4: Добрый день. С праздником.
3: Спасибо, но мне еще рановато, по крайней мере. А тем не менее, у нас ведь хороший повод поговорить о роли пожилых людей в нашем обществе. Только что мы говорили о демографии, о поддержке семьи в целом, да, а без пожилых людей, мне кажется, наши российские семьи, по крайней мере, но, мягко говоря, не полные, потому что мы все понимаем, где забота, где совет, где мудрость, а где и вот долготерпение, в конце концов.
4: Да, ну, все верно. Без бабушек, без дедушек не только семью сложно представить, вообще, в принципе, наше общество. Это люди, у которых можно получиться мудрости, это люди, которые передают нам наше ДНК и готовы это делать. К сожалению, не все это понимают. И вот, знаете, такое как бы вот двойственная история связана с пожилыми людьми в стране. С одной стороны, есть движение активных пожилых людей,

0: движение серебряных добровольцев. Вот мы как фонд «Внуки» вместе с экосистемой «Добро РФ» делаем большую федеральную программу «Молодой душой», куда приглашаем всех желающих быть востребованными пожилых людей. Сейчас более сотни тысяч по стране объединяет эта программа, а всего из таких вот активных волонтеров по стране там порядка 500 000, то есть много. С другой стороны, есть огромное количество пожилых людей, которые чувствуют себя одинокими или прямо находятся в социальной изоляции, и их миллионы по разным подсчетам. И не только их опыт не востребован, да, о них многих забывают. Вот мы как фонд в этот день, 1 октября, пытаемся вспомнить о том, что есть огромное количество пожилых людей активных и продвигаем их образ. И с другой стороны, что за соседней дверью у вас там в вашем подъезде может жить пожилой человек, которого давно никто не навещает, да, и даже вот вы можете даже о своей бабушке некоторые забывают. И что очень важно на таких людей обращать внимание, и что не так сложно на самом деле изменить ситуацию, сделать какой-то первый шаг, чтобы одинокий человек перестал быть одиноким, достаточно там позвонить, прийти или обратиться в один из, все-таки достаточно большое количество есть фондов, волонтерских организаций, в том числе на платформе «Добро РФ», на огромной платформе, к которой можно присоединиться, чтобы чуть меньше одиночества в нашей стране было.
1: И к вам, к внукам, я имею в виду конкретно фонд, который вы возглавляете, тоже можно обратиться, да, если я сама не испытываю, испытываю скорее желание, но нет возможности у меня уделить времени, допустим, нет, или как-то я не пересекаюсь с точки зрения географии, да, живу далеко от человека, которого я обнаружила вот в таком, как вы говорите, изоляционном, да, состоянии, когда никто не навещает, да, и явно человек, да, нуждается в общении и помощи.
0: Фонд «Внуки», «Старость в радость», если какие-то проблемы там когнитивные, есть фонды «Альцрус», «Деменция нет», которые занимаются, да, специально проблемами, связанными со здоровьем.
1: Это, да, отдельная тема, то есть, да, очень тонкая.
0: Количество большое, да. И на самом деле это, я когда сказал про маленький шаг, правда маленький, вот у нас при фонде «Внуки» есть такая программа, называется «Стабильная поддержка». В нее приходят волонтеры, которые начинают работать с пожилыми людьми, становятся таким другом для пожилого человека. И тратят они на это час в неделю.
2: Да, очень важно и нужно, да. Будем возвращаться, конечно, к этой теме с вашей помощью. Спасибо. Матвей Масальцев, советник председателя Совета Ассоциации «Добро РФ», директор благотворительного фонда «Внуки», был у нас в эфире.
3: «12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрителей ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергиенкова, Денис Савин, икона современного танца Ильдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+. 9 октября в концертном зале «Москва» отмечаем день рождения «Люмисфера» масштабным концертом. «Битлз», «Куин», «Майкл Джексон» и «Билли Айлиш» в звучании симфонического оркестра. Мировые хиты. Концерт, который объединит поколения. Подробности на lumisfera.show. 6+.
1: С Кириллом Гришиным выдохнули, потому что, собственно говоря, совершенно интересная тема у нас началась, и действительно предлагаем вам в очередной раз в определенном уголке России отдохнуть. Ну вот, как я уже проговорила в начале программы, следующая неделя для моего ребенка, по крайней мере, уже становится каникулярной, и куда его деть, куда податься, чем интересным заняться, особенно в осеннюю погоду, скажем так, когда не все регионы нашей страны, собственно говоря, с точки зрения погоды-то будут приятны. Вот я думаю, что в Адыгее на следующей неделе будет очень даже приятно. Расспросим и о погоде, и об особом парке приключений, самом лучшем адвенчер-парке Юга России по признанию экспертов, у нашей коллеги Сусана Хачемизова на связи с нами из Майкопа. Сусана, здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, радиослушатели нашей большой страны.
1: Это что же за экстрим-парк у вас?
4: Экстрим-парк замечательный. Да, вот всех тех, кто хочет испытать подъем адреналина, да, преодолеть свои страхи.
1: Пощекотать
4: может быть, закалить
1: нервы,
4: своих детей. Вот вы сказали, что да, куда поехать с ребенком. Есть в этом парке и скалодромы для детей. Но давайте вот в подробностях я попробую. Словами, может быть, все не передать. Но вот в горной части Республики Адыгея расположен экстрим-парк Мишока. Он находится на юго-западной окраине поселка Каменномостки. Это прям вот конкретное место. Место очень популярное и среди жителей, конечно, среди многочисленных туристов. Кстати, вот поток туристов, по данным операторов, в первом полугодии увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом. Ну и руководство наше, конечно, регулярно мониторит туристические объекты, все экокомплексы, ну и развитие инфраструктуры в целом. Итак, вот комплекс Мишока, он базируется в одноименном ущелье горной реки Мишока, Мишеко. В переводе с адыгейского языка это означает «медвежья долина». Очень много легенд и мифов вы услышите, приехав сюда. По одной из них древний князь вместе со своим маленьким сыном, как-то придя на охоту в это место, потерял его. И когда надежда уже, казалось бы, да, совсем пропала, спустя какое-то время он приходит вновь к этому месту. Ребенок уже выросший вдалеке, в семье медведицы, окрепший, здоровый. Вот такая есть одна версия. Но если говорить о фишках, да, вот этого комплекса развлечений Мишока, это то, что база для аттракционов, она, конечно, не рукотворная, а предоставлена самой природой. Находится среди массивных скальных разломов известнякового хребта Унакось. Глубина более 100 метров, местами доходит до 170, как говорят специалисты. За последние годы этот уникальный природный памятник полностью трансформировался в высокотехнологичный центр развития активного туризма. Вот. И в экстрим-парке Мишока я бы выделила все же вот три сектора, да, это воздушные, наземные и водные. Наибольшим спросом у посетителей, конечно, пользуется высотный воздушный, он и более известен. Это скоростные троллеи или, как их еще называют, да, зиплайны, переправы, натянуты вот непосредственно между противоположными бортами ущелья. Длина более 300 метров. Высота и глубина каньона более 100. Вот, ну, сами представьте себе, насколько это серьезное, да, и как
1: да
4: это
1: уж,
4: все будоражит
1: да
4: сознание.
1: Да, ну и вид, наверное, потрясающе открывает. Знаете, вот нас, Сусанна, заинтересовало такое сочетание, как Via Ferrata. Это вот что за такой металлическая дорога?
4: Да, Via Ferrata — это вот специальная такая как бы спускная трасса получается, это скобы на скальных поверхностях, можно даже человек руками притрагивается, ну и специальный трос. Это, конечно, чем рассказывать, лучше увидеть. Вот есть вот специальные роликовые конструкции, вот, ну, когда пролетаешь над пропастью, они развивают большую скорость. Когда ты переправляешься в одну сторону, вот эту Via Ferrata именно приходится потом пройти, чтобы возвращаться обратно. Но, кстати, вот как говорят, она не везде, да, и в Дагестане такой нет, насколько я знаю, в других регионах нету, где есть экстрим-парки, есть только в Адыгее. Вот специально роликовая конструкция, она позволяет развивать большую скорость почти до 30 километров. Есть, вот если смотреть, да, на ущелье сверху, то, конечно, захватывает дух. Отвесные стены, склоны, они очень красивые, розовато-сероватые, я бы сказала, даже цветные вот такие известняковые породы. Вот, а внизу на дне каньона вот шумят водопады. Кто-то вот такие эпитеты применяет, что это изумрудные водопады.
2: Через которые можно тоже вполне себе при помощи специального снаряжения переправиться. Я про каньонинг хотел бы у вас услышать побольше. Что это и как это выглядит?
4: Ну, каньонинг, вот есть виды, да, этих аттракционов, которые моментами сдерживаются. Каньонинг я сама не испытывала, но это спуски всевозможные. Они очень оборудованы, они безопасные, квалифицированные, так сказать, гиды и инструкторы присутствуют при этом. И вот для радиослушателей я бы еще хотела все-таки обратить внимание, эти места, они сопряжены не только, да, с физическим таким передвижением, как я говорила, с подъемом адреналина, но и с множеством легенд, которые тут же рядом все транслируются. Вот важно отметить, что эта территория признана уникальным природно-археологическим памятником. В скальных гротах и навесах учеными неоднократно обнаруживались стоянки древнего человека, орудия труда из кремня и фрагменты, скорее всего, оборонительных сооружений миота сарматской и скифской эпох. В парке Мешока для любителей контролируемого, да, вот этого вертикального подъема на отвесных скалах оборудованы, вот мы говорили с вами, вот эти трассы Виа Феррата. И по всей длине, ну вот, зафиксированы эти стальные скобы. То есть здесь у многих может возникнуть вопрос, да, что вот вы говорите, что такое каньонинг. Проводится, конечно, конкретный инструктаж для каждого туриста. И вот надо ли готовиться, да, к посещению Мешока
1: ну,
4: специально?
1: Еще бы. Конечно, это нужно.
4: Вопрос, Сусан, который я и задала Мурату Бердегову. Давайте вот послушаем. Это руководитель этого парка, он директор экстрим-парка Мешока. Вот послушаем, что он скажет.
5: Для посещения экстрим-парка Мешока особых навыков или условий не нужно. Парк доступен для многих наших гостей солнечной Адыгеи. Вот здесь есть такие аттракционы, которые не встречаются нигде в других регионах. Система страховочная, она безопасна, она, получается, на протяжении всего маршрута не заканчивается. Люди сопровождаются нашими опытными инструкторами. Особых навыков для прохождения наших экстремальных аттракционов, маршрутов нашим туристам не требуется. Так что всех ждем в гости. Шухайбля.
1: Вот так. Адыгея нас зовет. Сусана Хачемизова была с нами на связи и рассказывала нам о таком замечательном экстрим-парке.
2: Пробежался по ценам. Довольно неплохой сервис. Интригует на множество гостей, на разный кошелек, что называется. В общем, не отказывайте себе в удовольствии. В принципе, так и хочется воскликнуть. Но, тем не менее, все-таки соблюдайте, во-первых, и безопасность, и, в общем, рассчитывайте свои возможности, потому что, я так понимаю, для подготовленных туристов все это удовольствие.
3: Большая страна, разное время.
1: Задумали мы с коллегами рассказать вам о самых значимых памятниках нашей страны. Начинали мы с вами с Магнитогорска, где рассказывали о потрясающем монументе «Тыл фронту». А сейчас решили заглянуть в Северную Осетию, Алани, где прямо из кручи горы Святой Георгий. Что за памятник? И, собственно говоря, сейчас, как он вплетается в нашу жизнь, расспросим у Маргариты Балалаевой. Она на связи с нами. Маргарита, здравствуйте.
6: Да, добрый вечер, коллеги. С удовольствием расскажу про этот памятник, потому что он одним из любимых является не только у осетин, у всех жителей республики, а теперь еще и у многочисленных туристов. Хочу два слова сказать о его авторе. Это Николай Владимирович Ходов, который по призванию был художником, скульптором, а на самом деле он был металлург по профессии, возглавлял очень долго, много лет, крупнейшее, старейшее в Северной Осетии предприятие цветной металлургии, завод «Электроцинк». Но вот, несмотря на это, он стал народным художником России, народным художником Северной Осетии, и его творения, огромные монументы, установлены в разных уголках республики, от Владикавказа до самых дальних ущелий.
1: Но они все вот например, так вплетены, монумент, они все так в ландшафт вплетены, они, Маргарита.
6: Они, некоторые вплетены в ландшафт. Вот тот, о котором мы сегодня будем говорить, монумент Уаштарджи, Святого Георгия, он возвышается над Транскавказской автомагистралью. И такое ощущение, что он просто выпрыгивает из этой скалы.
1: Угу.
6: И, да, из скалы и нависает над дорогой. Вообще этот святой, святой Георгий, это совсем не Георгий Победоносец, как многим кажется, даже здесь в Осетии. Это святой Георгий, покровитель, один из любимейших божеств осетинского народа, является героем нардского эпоса, и является он покровителем путников, воинов и мужчин. Давайте послушаем Николая Ходова, как у него возникла идея создать этот монумент. Потом я дальше расскажу еще о том, как создавался и что сегодня.
1: Давайте самого мастера послушаем, конечно.
7: В 91-м году ставил памятник нашему классику осетинской литературы Костахи Тагурову. И вот, проезжая в Нар, где он родился, при въезде в ущелье есть нависшая скала над дорогой, которая очень колоритная была, она впечатляла. И мне пришло в голову, если продолжить эту скалу в виде всадника, было бы здорово. И вот потребовала сама природа, место, такие размеры, чтобы это все впечатляло. Когда запертые в скалах осетины выезжали на плоскость, там они молились Богу перед тем, как выйти вот в это опасное, так сказать, путешествие. Получилось так, что до недавнего времени это был самый крупный конный монумент в мире.
1: Так, ну и осталось это первенство, или теперь уже есть...
6: Да, теперь я расскажу о том, как технически осуществлялась установка этой огромной статуи святого Георгия в виде...
2: У нас около минутки, Маргарита.
6: Ну хорошо, я быстренько. Изготавливалась она на территории завода, естественно, потом частями на вертолете доставлялась к месту установки. Чтобы надежно закрепить монумент на скале, потребовалось более 20 металлических балок. Они уходят прямо вглубь скалы, так что опасаться, что всадник упадет вам на голову, не стоит. Высота монумента 16 метров от живота коня и 43 метра высота над дорогой. Кстати, это место не просто монумент и не просто памятник, а святое место. И именно там должен был стоять этот монумент. Вот уже Николай Ходов сам сказал о том, что, проезжая под этой скалой, мужчины ходили с лошадей, молились, просили счастливой дороги, бросали деньги, туда было специальное место. А в конце года жители ближайшего села эти деньги забирали и устраивали пир в честь святого Георгия. Ну, а сегодня уже не только горцы, но и многочисленные туристы останавливаются в этом месте, чтобы полюбоваться этим памятником, сделать эффектные фотографии.
1: Спасибо большое. Маргарита Балаева была на связи с нами. Говорили мы о святом Георгии, но не о Георгии Победоносце. Теперь мы будем в этом тоже разбираться.
3: Радио России. 130-летию постановки спектакля «Чайка» в Малом театре из архива «Радио России».
8: Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль. Не следует писать пьес.
3: Программа «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
10: Помните про Илью Муромца? Он не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
11: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
12: Быстрее, выше, сильнее. И это радио России Пермь.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
1: Кирилл Гришин, Наталья Стребнева. Еще чуть-чуть с вами в этой студии, а потом передадим микрофоны и бразды правления эфиром нашим коллегам. Остался последний сюжет, но не менее замечательный. Но прежде чем к нему подобраться, поздороваемся с нашей коллегой из Мурманска, Марией Пашенковой, корреспондент «Комсомольской правды» на связи с нами. Мария.
13: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мария, и прежде чем расспросить вас о ближайших торжествах, связанных с вашим замечательным городом, хочу с вас прямо в прямом эфире взять слово. Вот только что мы разговаривали о величественном монументе из Северной Осетии. Святому Георгию он посвящен, у Астерджи, ну как-то иначе немножко он на осетинском произносится, но тем не менее. И знаем, что у вас тоже в Мурманске есть потрясающий комплекс с защитником Советского Заполярья. Алёшей называют монумент. Подготовите нам материал о нем как-нибудь?
13: Да, конечно. Тем более, что у него сейчас большие интересные процессы происходят на его территории, поэтому обязательно расскажем,
1: ну
13: вот, обещаю, в прямом эфире.
1: Процессы случайно не коснулись вашего дня города, который вот буквально вчера начался и до 4 октября будет отмечаться?
13: Ну, конечно, коснулись, потому что многие туристы, которые сейчас приехали к 110-летию Мурманска, хотели бы увидеть Алёшу, но можно пока полюбоваться только издалека. Но это не повод сильно расстраиваться, потому что у нас очень много интересного к 110-летию нашего любимого города. Город молодой, всего чуть больше века, потому что последний город, основанный в Российской империи. Но очень много празднованию подготовлено. Кстати, праздновать начали еще 30 сентября, а кульминация придется на 4 октября. И, наверное, прежде чем я расскажу о программе, которая, правда, интересная, может, кто-то еще успеет к нам приехать, мы поговорили с почетным гражданином Мурманска Владимиром Горячкиным, бывшим мэром, если можно так говорить про советские еще времена, который рассказал, что на самом деле Мурманск может несколько раз в году отмечать день рождения. Давайте узнаем, почему.
14: Ну вот мы отмечаем 110-летие города. Ну, понятно, что отмечаем 4 октября, якобы в этот день заложен город. Ну, если посмотреть на в архив, залезть там, окажется, что у нас город-то начался не 4 октября, а весной уже строители были, финские строители, они жили на побережье и строили там бараки для строителей торгового порта.
1: Ах, вот как. То есть не просто 5 дней празднования, а вы вообще могли полгода отмечать свой 110-й день рождения?
13: Можно и весной, и осенью. В целом, как бы заметка нашим властям, наверное, на будущее, что можно масштабировать праздник. Но и осенью у нас сейчас достаточно много всего интересного. Думаю, другим городам тоже будет интересно, может быть, возьмут на заметку, что у нас уже несколько десятилетий проходит конкурс детского рисунка. И не просто конкурс детского рисунка, где юные северяне рисуют свою родную малую родину, но победителя наносят на большую стену в самом центре нашего города.
1: Детский рисунок
13: целый год
1: становится...
13: этот рисунок украшает.
1: То есть детский рисунок становится муралом, да, своего рода? Или это какое-то полотно, на которое наносится, не на стену?
13: А это большая стена, такое, ну, действительно, можно сейчас по-современному уже назвать муралом, и целый год он висит, и, конечно, это очень приятно, красиво смотрится, поэтому мы уже победителя выбрали, мы узнаем, конечно, в день города, какой будет красоты рисунок. К тому же у нас очень большой готовится праздник, отмечать будем масштабно настолько, что трудно представить, потому что, например, в ЗАГСе будут поздравлять молодоженов, особенно в этот день, тоже некая интрига сохраняется, как именно, но те, кто заключают брак в эту дату, обязательно уйдут с приятными подарками. К тому же у нас есть специальный заплыв моржей, который каждый год меняет дистанцию в зависимости от возраста города. Если в этом году 110 лет, значит, будет плыть 110 метров. Присоединиться, конечно, могут все желающие, наверное, таких не очень много, потому что у нас уже осень и достаточно холодно, но все же такая возможность есть. К тому же у нас уже будут закрывать байкеры мотосезон, вроде бы как еще и только октябрь начало, но у нас уже такие условия, что красиво проедут и уберут железных коней до весны. А те, кто не хочет ехать, могут пробежать. У нас рядом есть город Кола, это старейший город Кольского полуострова. И именно оттуда будет дан старт массовому забегу на 14 километров. Ну, кто-то может, конечно, пробежать и поменьше, есть ветеранский забег, например. Можно сократить дистанцию, но 14 километров можно спокойно преодолеть. И кульминацией станет большое шоу, режиссером которого выступит Илья Авербух. Он будет в центре города. У нас сейчас, правда, центр города активно ремонтируют, приводят в порядок, но место есть в самом центре, в самом сердце. Там будет масштабное шоу, и главными приглашенными звездами станут Полина Гагарина и группа «Ленинград». Вход будет свободный, могут прийти все. Ну и помимо этого будет, конечно, еще тоже очень много площадок. Можно будет гулять целый день. Вот с утра как начинаем, так и до самого вечера. У нас уже рано темнеет. Я думаю, что это все будет очень красиво. Нам не говорят в точности всей программы. Журналисты, конечно, пытались все узнать в деталях. Но так как интрига — это тоже очень важный элемент праздника, вот это некое ожидание.
1: Сюрприз, конечно.
13: Мы не знаем всю программу. Да.
1: Праздничный сюрприз. Ну, все замечательно, и назвали вы коллективы и там исполнительницу, которая, наверное, кого-то даже очень порадует, все понятно. Но вот на самом деле вернемся к вашим маржам, пока у нас есть время. А где они плывут? Просто вот представляя себе географию, это вот Кольский залив называется, как этот вот такой узенький фьорд, да, который прям врезается в сушу.
13: В Кольском заливе плавали на фестивале недавно в спортивном. Uh-huh. Это очень сложная дистанция, поэтому выбрали попроще. Это самое большое озеро Мурманска, Симоновское озеро.
1: Озеро, то есть и это уже к морю не будет иметь моржей. Отношения в озере.
13: Да, и у домика моржей ждут всех желающих. А еще, кстати, наверное, очень интересный момент этого праздника. К нам приезжают представители наших городов-побратимов. Uh-huh. Их много. И будет подписание нового соглашения. У нас будет новый побратим.
1: О дружбе.
13: Новороссийск.
2: Да. Понятно. У вас еще соревнования
13: по... Будут деревья дружба.
2: Соревнования по юки-гасен. Это японское слово, но, в общем, командная игра в снежки. Где снег-то будете брать? Расскажите.
1: Вот именно. Как же в снежки-то сейчас играть?
13: Он у нас скоро выпадет. Уже буквально, наверное, несколько, одна-две недели, три, может быть. И у нас часто выпадает снег уже в октябре. Но сейчас есть аналоги. У нас и летом играют снежки в полярный день, когда солнце светит даже ночью. Просто берут специальные такие мячики, мягкие, со специальным наполнителем. И они по форме напоминают снежок, по цвету напоминают снежок, разве что в руках держать не так холодно.
1: Просто мы уславливаемся, что это снежок, и играем в них вот так.
2: Договорились, что снежок
13: погнали? Фантазии никто не отменял.
2: Ярмарка мастеров. Расскажите, на улице Ленинградской у вас будет мастера Кольского Заполярья.
1: Угу.
2: Что мы можем там увидеть?
13: Да, у нас их много.
1: Какие у вас специалитеты и чем особенно гордитесь, да, в отношении вот этих вот, собственно говоря?
13: Знаете, у нас есть такие интересные изделия, которые точно можно купить в качестве сувенира. Это, например, изделия из рыбьей кожи. Это традиционные наших северных народов умения, самов. Также они делают прекрасные украшения, и не только, из оленьего рога. Конечно, у нас очень много северных украшений из наших местных камней, потому что все знают, что Кольский полуостров — это богатейшая сокровищница. У нас только чего нет. Можно и аметисты купить, и другие красивые камни. Конечно, будет много картин, в том числе тоже из камня. А еще можно будет попробовать нашу арктическую кухню. Всех угостят нашими блюдами из оленины, из рыбы, в том числе красно-белой, из ягод северных. Как раз у нас сейчас заканчивается сезон сбора ягод, и они свежие, вкусные. Поэтому можно будет купить что-то, что долго хранится, а можно будет купить то, что съешь прямо на улице и получишь удовольствие. И мы надеемся, конечно, что погода будет хорошая у нас в этот день, пока прогноз неплохой, скажем так, осторожно, чтобы не сглазить. Поэтому надеемся, что и природа будет к нам милостива, и праздник придет действительно на ура, потому что северяне его всегда ждут. Это очень красиво. Мы, правда, любим свой город.
1: Ну, еще бы. А вязаные-то изделия есть? Время наше, к сожалению, заканчивается. Знаем, что норвежцы, собственно говоря, переняли свои узоры у архангелогородцев, но в Мурманске-то тоже, наверное, есть какие-то вязаные традиции.
13: И вязаные у нас есть из оленьего меха, из шкур, который очень теплый, выдерживает морозы до минус 40-50, поэтому если хочется утеплиться, а сейчас самое время, надо, конечно, идти на эту ярмарку, покупать и варежки, и обувь у нас есть теплая,
2: и торопышки.
1: Это что такое, торопышки? Уже не расскажут, видимо. В следующий раз расспросим Марию Пашенкову, корреспондента «Комсомольской правды» в Мурманске. С добрыми и славными новостями. Ждем ее всегда в эфире. Кирилл Гришин и я, Наталья Стрепнева, были с вами эти два часа. Спасибо.
2: До встречи. Вязаные изделия для торопышек, да, действительно, по-мурмански.
1: Хорошо.
15: Разное время. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
16: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, повернувшись под одеялом, И так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
15: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
17: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
15: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
17: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства. И началась новая эпоха.
15: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. О животных с Иваном Затевахиным. В ближайшем выпуске. Моржи. Часть вторая.
18: Они ныряют, в поисках выкапывают клыками моллюсков, которые сидят на довольно большой глубине.
15: Гость программы – биолог Анатолий Кочнев. О животных. В воскресенье в 12.10 по Москве и по времени Владивостока. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
15: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
20: 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+.
21: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
22: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
23: Вы свели с ума всех нас. Браво!
24: Возьми мою любовь!
25: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая.
26: Такой бархатный, такой богатый голос.
27: 100 баллов? Вау! Супер!
21: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
20: 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле прокомментировали заявление о готовности защитить Калининград. Российские войска заняли 3 населенных пункта в Харьковской области. Время на поезде из Москвы в Минск сократится до 3 часов. И теперь подробнее. Все, о чем Владимир Путин предупреждал в Мюнхенской речи, сбылось. На это указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что многие на Западе восприняли Мюнхенскую речь президента России конфронтационно, но она таковой не была. Представитель Кремля добавил, что заявления о последствиях блокады Калининграда сделаны на фоне милитаризации ЕС.
2: Эти упомянутое письмо и публикации, наверное, не стоит воспринимать как конфронтационное заявление. Скорее, давайте вспомним Мюнхенскую речь Путина, которую тоже все восприняли, в большинстве восприняли на Западе как конфронтационную речь, но она таковой не была. Наоборот, Путин открыто говорил о желании взаимодействия, говорил об открытости России для диалога, но отмечал те противоречия растущие и те предпосылки конфронтации, которые он видит. И все, о чем говорил президент, оказалось правдой. Также и в этом случае Калининград является неотъемлемой частью Российской Федерации. Это наш очень важный, самый западный регион России. И, собственно, там идет речь о том, что Россия, безусловно, будет в соответствии со своим законодательством обеспечивать безопасность этого региона. На фоне чего сделаны эти заявления? На фоне продолжающегося процесса достаточно стремительной милитаризации Европы и европейских государств. Кроме того, подавляющее большинство этих европейских государств принимают непосредственное участие в войне на Украине. Причем со стороны Украины они поставляют и своих военных инструкторов, они поставляют и вооружение, и амуницию, и боеприпасы.
1: Ранее Москва предупредила НАТО и МИД Бельгии, что действия альянса вокруг Калининградской области и нагнетание обстановки резко повышают риск прямого вооруженного столкновения, и заявила о готовности применить весь имеющийся арсенал для защиты своей территории. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. За сутки заняты 3 населенных пункта – Нестерная, Рубленная и Высокая Яруга, сообщили в Минобороны России. Ведутся бои за взятие под контроль населенных пунктов Варваровка, Грачевка, Резникова, Сердобина и Приколотная. Идет уничтожение подразделений украинской армии в районах других населенных пунктов Харьковской области, также сообщили в министерстве. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих. Уничтожено 3 боевые бронированные машины и наземный робототехнический комплекс. Киев отказался покупать у США мощные боеприпасы, поскольку не располагает самолетами и другой техникой для их применения в бою. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью журналу Time. Глава Белого дома сегодня также сообщил, что американские военные за предыдущие удары по Ирану истратили меньше боеприпасов, чем передали Киеву при бывшем президенту США Джо Байдене. Трамп признал, что запасы некоторых боеприпасов сократились в арсеналах Пентагона. Вашингтон наращивает их производство. Россия и Белоруссия по итогам Совета министров союзного государства подписали постановление о противодействии терроризму на территории союзного государства и по обеспечению функционирования региональной группировки войск России и Белоруссии. Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. Как сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин, РЖД начинают работу по предварительному техническому обоснованию ВСМ Москва-Минск и Москва-Нижний Новгород. По словам министра, время в пути между Москвой и Минском составит около 3 часов. Вакцины от аллергии Аллергарда. На первом этапе планируется привить до 60 тысяч пациентов с аллергией на пыльцу березы и с перекрестной пищевой аллергией. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
3: Это первая в мире рекомбинантная геноинженерная вакцина. Вакцина не просто ослабляет симптомы аллергии, но и позволяет создать длительную иммунологическую защиту, иммунологическую толерантность. Как долго она длится, мы продолжаем наблюдать, но как минимум несколько месяцев.
1: Накануне Минздрав России сообщила о регистрации отечественной вакцины для профилактики и терапии аллергического ринокониуктивита. Страдающих аллергией начнут прививать уже с конца октября. Индийский пилот Смит Мачхар, получивший ножевое ранение от второго пилота во время нападения в кабине самолета Fly Dubai, владеет собственной летной академией и сам обучает пилотов. Возможно, именно поэтому он знал, как действовать в чрезвычайной ситуации. Такое мнение высказал журналистам его друг, врач из Мумбаи Джинит Шах. Накануне Мачхар был командиром экипажа на рейсе из Дубая в Тель-Авив, во время которого второй пилот нанес ему ножевое ранение, из-за чего была совершена экстренная посадка в аэропорту Саудовской Аравии. В Индии летчика назвали героем и планируют наградить за проявленное мужество. Будучи раненым, Мачхар смог открыть дверь кабины. Пассажиры обезвредили нападавшего и безопасно посадили самолет. Командир экипажа сейчас в больнице в Саудовской Аравии. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Второму пилоту, подозреваемому в нападении на командира воздушного судна и попытке угнать самолет, по законам Саудовской Аравии может грозить смертная казнь. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. Это лыжники Непряева, Шорохова.

0: Гостей встретили в аэропорту традиционным караваем. Напомню, ранее в ходе текущего сбора наша национальная команда в Казани победила Иран 2-0 6 октября. В Нижнем Новгороде сыграет с Нигерией. 38-летний экс-нападающий сборной России Артем Дзюба не делал никаких официальных объявлений о завершении карьеры. Об этом заявил его агент Леонид Гольдман. Ранее Дзюба заявил на ходу репортерам: «Карьера закончилась, официально не буду заявлять, может быть, еще поиграю за кого-нибудь на кубок», конец цитаты. Если вы посмотрели фрагмент с Артемом, его поймали на ходу по пути на один из форумов. Не надо сейчас бросаться громкими заявлениями. Если будет принято решение сделать официальное объявление, это будет организовано нормально, а не на ходу в попыхах с вырванными из контекста фразами, заявил Гольдман. На этой неделе в Пекине проходит крупный теннисный турнир в рамках мужских соревнований ATP 500. Андрей Рублев в первом раунде обыграл Талона Грикспора 6-4, 5-7, 7-6 и за выход в четвертьфинал сразится с Романом Сафиуллиным, который прошел четвертого сейного Флавио Каболли 6-3, 6-2. Там же в Пекине на женском турнире WTA 1000 Анастасия Захарова в первом раунде разгромила Юшан Шао 6-0, 6-2. И пока это все новости спорта.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеет все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Радио России.
4: Погода.
5: В пятницу 2 октября в Казани ожидается плюс 5, плюс 7 градусов. В Оренбурге от 9 до 11 тепла, временами дождь. В Казани, в Самаре и Нижнем Новгороде плюс 7, плюс 9 без осадков. В Пензе от 9 до 11 тепла, дождя не ожидается. В Ярославле 10-12 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков 14-16 градусов. В Москве также дождя не ожидается, ночью 3-5 градусов. По области местами до минус 2. Днем от 11 до 13 тепла. Сейчас в столице плюс 12 градусов.

0: Уборка урожая медленно, но верно подходит к завершению. Уже называются вполне приемлемые цифры сборов зерна. Однако земледельцы волнуются, склады затоварены, продажи снижаются, достойной цены нет. А раз так, не окупятся затраты, и итоги сезона уже не выглядят такими радужными. В оценках урожая две крайности. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Здравствуйте, Аркадий Леонидович.
1: Здравствуйте.
0: Каковы промежуточные данные сборов зерна? В отчетах много оптимизма.
1: Да, оптимизма много, но причина этого оптимизма кроется в некорректном сопоставлении с прошлогодними данными. Мы сравниваем дату к дате, а уборка в этом году осуществляется на 2 недели позже, чем в прошлом году. И, соответственно, показатели по урожайности с ходом уборки падают традиционно. Поэтому сравниваются данные по урожайности, и потому что поступает в закрома дата к дате, получается, что у нас выше урожайность в этом году. А она на самом деле ниже прошлогоднего.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Государство готово закупить у аграриев до 3 миллионов тонн в течение ближайших 2 лет. Об этой мере поддержки зерновых предприятий сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. В государственный фонд будет закладываться мягкая пшеница 3 и 4 класса, а также рожь. Уполномоченная объединенная зерновая компания начинает конкурсный отбор зернохранилищ. На сегодняшний день в госфонде сосредоточено около 4 миллионов тонн зерна. Оно хранится в 147 специализированных зернохранилищах на территории

0: 22 субъектов федерации. Новые сельскохозяйственные предприятия открываются и открываются в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Особенная активность отмечается в Астраханской области. Эту территорию не случайно называют российским огородом. По производству овощей открытого грунта Астраханская область занимает первое место в стране. Ну, например, здесь выращивается более 70% всех томатов в России, 40% лука и картофеля, ну а также такие бахчевые культуры, как знаменитые астраханские арбузы и ставшие популярными дыни и фиопки. Основная задача сегодня – ввести в оборот как можно большие площади сельскохозяйственных земель. Необычное зрелище наблюдали в конце прошлой недели жители деревни Минина в Борском округе Нижегородской области. В придорожные заросли борщевика въехали две обтекаемые машины, управляемые дистанционно. Первая срезала и измельчала опасный сорняк, а вторая распыляла химический раствор, губительный для корней борщевика. Роботизированную систему разработали в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем, а собрали на предприятии производителя бензиновой техники и средств малой механизации «Корона». На сегодняшний день ядовитое растение захватило в области более 7000 гектаров. Новая робототехника поможет сократить эти площади. Один робот-мульчер за смену может мульчировать до 2 гектаров территории, а робот-опрыскиватель до 25 гектаров. Ну, для сравнения, один оператор-человек за смену в среднем обрабатывает всего лишь 0,03.
1: Крестьянская застава.
2: У нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. А какие цены на зерно на внутреннем рынке? Какова себестоимость?
3: Вот с этим все очень плохо. Сейчас на текущий момент притормозилось по темпам падения вроде как пшеница, но это притормозилось по темпам падения. Просто раньше падало там по 100-200 рублей в день, а теперь падает типа, ну, в десятках измеряется. Но все равно падает. Цена пшеницы 4 класса, ну, стандартная наша экспортная позиция с протеином 12-12,5%, в районе 8 с чем-то тысяч рублей за тонну. Себестоимость вообще мы оценивали там на старте сезона, себестоимость по отношению к прошлому году. Поэтому по данным прошлого года, в зависимости от региона, колебалась от 10 до 13 тысяч на эту позицию, на 4 класс.
2: Но очевидно, что и все говорят об этом, что это проблемы с экспортом. Что у нас происходит с экспортом зерна? Какие меры для увеличения экспорта принимаются и достаточны ли они?
3: Азово-Черноморский бассейн стоит, а это 90% всего нашего экспорта зернового. Вывоз катастрофически упал, это разрушило ликвидность зерновую, и скапливание излишков продавливает цены вниз. Это такой, вообще-то, это классический кризис, суперперепроизводство, я бы так даже назвал. И мы не были готовы к этому совершенно. То есть сейчас ситуация крайне тяжелая с этим, реальных, скажем так, достаточных мер по компенсации выпадающих объемов не просматривается.
2: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Ставропольский край – традиционный лидер страны по производству зерна. Мы связались по телефону с председателем объединения работодателей агропромышленного комплекса Ставрополья, сопредседателем регионального движения «Деловой России» Петром Коротченко.
5: Главная проблема по вашему региону по зерну сейчас – не ликвидность зерна или низкие цены?
6: Одно следствие другого. Ставропольский край производит там примерно 10 миллионов тонн зерна, внутреннее потребление – 2,5 миллиона тонн. То есть нам нужно вывести примерно 7,5 миллионов тонн. Большая часть из этого объема, ну, традиционно уходила на экспорт. В этом году экспорт закрылся, и поэтому у нас, на мой взгляд, вот два самых сложных региона в этом отношении – это Ростовская область и мы, или скорее даже мы и Ростовская область. Потому что вот профицит наибольший, вот именно, мне кажется, у нас. Ну, а также, конечно, и Краснодарский край, то есть все регионы юга – нацеленные на расширенное зерновое производство, ранее всегда сориентированные на экспорт. Экспорт и был у нас основным драйвером развития. Вот они сегодня оказались, я бы не сказал, несложно, в бедственном положении.
5: Ну, я знаю, что в Ростовской области, по-моему, введено чрезвычайное положение уже в этой связи. Как у вас на Ставрополе?
6: Ну, у нас чрезвычайного положения не объявлено, но я думаю, что ситуация, в принципе, ну, примерно такая же. У нас и в прошлом году был рекордный урожай, вот и в этом году очень неплохой.
5: Какие-то другие способы реализации зерна на внутреннем рынке существуют или их нету? Оно просто лежит и ждет, что с ним будет?
6: Знаете, если говорить, допустим, о зерновых в целом, то что-то уходит. Уходит ячмень. Ну, очевидно, что будет уходить кукуруза через Каспийское море на Иран, так же, как и ячмень, потому что в этом там есть потребность. Ну, что-то по небольших объемах заберет Азербайджан. Но у него потребность общая всего 1 000 000 тонн. Вот, и брать они будут из Поволжья, из Астрахани. Вот. То есть эта сумма на год 1 000 000 тонн, ну, такая довольно небольшая. Вот что-то заберут республики Закавказья, то есть Грузия, Армения. Но это все, понимаете, это все капля в море. Вот, а что касается пшеницы, ее просто не продевать. Основное производство у нас пшеница. А
5: какие-то вы можете предположить меры поддержки, например, федеральное давление на банки с тем, чтобы они открывали кредиты с учетом ситуации форс-мажорной и давали деньги на следующий урожай?
6: Этот вопрос должен был бы быть уже немедленно решен, еще в августе месяце. О продлении льготных кредитов на год в регионах, которые попали в такую, я бы сказал, бедственную ситуацию. Конечно, очень бы хотелось, чтобы правительство как-то оперативнее реагировали на те кризисные ситуации, которые создаются на сегодняшний день на юге России. В данном случае, например, вот это. Да и, собственно говоря, мы не видим и создания промышленной комиссии правительственной, которая могла бы заниматься этим вопросом. Мы пока видим только создание штаба, значит, в Минсельхозе по, значит, перенаправлению грузовых потоков. Это мера частичная, небольшая совершенно. Она не окажет существенное влияние на рынок. Первое, что, мне кажется, уже давно следовало бы сделать, не знаю, почему там такое промедление в правительстве, значит, это основное правительство должно быть о продлении льготных кредитов. И второе, ну, нужно срочно закупать на юге России, ну, 1 000 000, наверное, 20-25 в целом. Хотя бы первый этап, может быть, там 12-15. Потом, если ситуация не изменится к весне, придется закупать еще столько же. Но в противном случае вот будет нанесен непоправимый ущерб регионам, которые именно вот и были, так сказать, основой нашего зернового экспорта.
5: Закупать вы имеете в виду метод интервенции, кажется, как называется правильно?
6: Совершенно верно, интервенционный фонд. И, откровенно говоря, я вот сегодня вижу, вот, на мой взгляд, вообще, да и на это мнение сельхозтоваропроизводителей, сегодня закон не исполняется в этой части. По закону, если зерно дешевеет, его нужно покупать в этот фонд. Если зерно дорожает, его надо продавать, и таким образом балансировать цену внутри страны. Но пока каких-то реальных мер для того, чтобы поддержать сельхозтоваропроизводителей, поддержать их от разорения, ну, я пока сегодня не вижу.
2: Я напоминаю, у нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Какие меры для подъема рентабельности зернового производства в текущем году следовало бы предпринять? Интервенции, оплата произведенного зерна с хранением в хозяйствах. Что еще?
3: Да предпринять можно много чего. Тут вопрос на самом деле более сложно выглядит. Не в количестве мер, которые надо принимать, а в своевременности. Вот где собака порылась. Потому что на текущий момент ситуация выглядит как? У нас в большей части сельхозпроизводителей просто физически нет на данный момент денег на проведение сева. Обычно традиционно эти деньги появлялись как раз в этот период, на старте сезона, когда они продавали часть урожая. Традиционная практика рухнула. Продаж нет, все стоит, а значит, нет и денег. А раз нет денег, они не могут выполнить обязательства. Какие обязательства на текущий момент очень остро стоят? И почему о своевременности речь? Потому что, во-первых, это время погашения кредитов, потом это время выплаты зарплат. Надо заплатить механизаторам, надо заплатить своим работникам, да, то есть все требует так или иначе наличия денег.
2: Владельцам земельных паёв.
3: Владельцам земельных паёв, совершенно правильно, за аренду. Там много земель у нас в аренде находится, соответственно, а денег этих нет. Более того, помимо этих обязательств, это время закупки ресурсов под осенний сев. Надо же закупать все, что необходимо: семена, удобрения, средства защиты, топливо, в конце концов. И не погасив предыдущие обязательства, невозможно получить новые деньги. Кредиты не взять, если вы не погасили старый кредит. Вам никто не даст, ни один банк не даст. сразу и деньги дороже, если вдруг кто-то, да, решится, да и не решится особо никто. А дорога-то ложка к обеду. То есть мы сейчас, если не получим достаточного количества финансовых ресурсов, мы просто не сможем физически отсеяться в полном масштабе.
1: Взгляд изнутри.
4: На юге России состоялось межрегиональное совещание, в котором приняли участие более 300 производителей зерна Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и Донецкой Народной Республики, а также представители компаний-экспортеров и судовладельцев. На совещании присутствовал и представитель оперативного штаба Министерства сельского хозяйства, замминистра Минсельхоза Максим Боровой. Вот что рассказал по телефону председатель Ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров.
7: Что с того момента уже произошло? Ну, мы видим, что кредиты сейчас, постановление есть о продлении кредитов, да, это мера, которая просто необходима для того, чтобы сохранить. Но, насколько мы понимаем, проходит оценку регулирующего воздействия, и все в ожидании, что оно вот-вот уже заработает. То есть хотя бы маленькая там оттяжка на один год по тем краткосрочным кредитам, которые есть, но условно считаем, что это уже принято, да. У нас позиция ассоциации была, ну, давно, что мы против пошлины, но вот в этой ситуации правительство приняло решение о отмене экспортной пошлины. Но это условно там дополнительно там 1000 рублей не изымается при экспорте до конца года. Но опять же мы надеемся, что будет продление отмены пошлины, поскольку мы выступаем за полную ее отмену. Плюс правительство выделило деньги на субсидирование ЖД-перевозок с юга на Балтику и, как мы понимаем, там другие направления в районе там 10, по-моему, 7 миллиардов рублей. Субсидируется ЖД-тариф. Как бы это важная мера. Мы попросили оперштаб Минсельхоза добавить Краснодарский край в список регионов, в котором действует эта мера поддержки. Плюс мы понимаем, что Минсельхоз планирует интервенционные закупки. И, насколько мы знаем, планируется там в районе 1 миллиона тонн в Краснодарском крае данную закупку сделать. Это тоже важная и нужная мера. Но, конечно же, там, по нашему мнению, она должна быть больше. У нас на текущий момент цена уже, если в начале уборки она была в районе 14 без НДС, то сейчас она там в районе 7,5 без НДС.
5: При себестоимости, напомним слушателям.
7: При себестоимости в районе там 12-13, соответственно, при такой цене это идет проедание капитала, естественно, сложности при следующем сев. Но большинство сельхозпроизводителей, по нашей оценке, озимый сев сохраняет. И здесь, конечно же, все надеются, что правительство будет предпринимать меры, результат которых будет виден именно в росте цены. Мы, как ассоциация, сейчас сконцентрированы на том, чтобы даже те формы поддержки, которые есть, например, субсидирование ЖД-тарифов, все-таки они отражались именно на сельхозпроизводителей, и деньги от этих поддержек им доходили. Поскольку, если, к примеру, желающих вывести с юга, допустим, там, не знаю, 20 миллионов тонн, да, необходимо, а тариф субсидируется, к примеру, на 3 миллиона тонн, то очевидно, что желающих гораздо больше, чем возможности. Соответственно, при такой ситуации тот, кто имеет доступ к этой мере поддержки или, к примеру, там, к ЖД-составам или к экспортным контрактам или все вместе, они, конечно, будут иметь преимущество. И в данном случае мы видим, что ряд игроков всю вот разницу оставляет у себя и понимает, что сельхозпроизводитель все равно вынужден будет продать по самой низкой цене, там, по 7 или по 7,5.
5: То есть это спекуляции, по сути.
7: Да, мы, конечно, как ассоциация сейчас стараемся акцентировать внимание министерства на этом, что все меры поддержки, чтобы они доходили до сельхозпроизводителей. И, конечно же, здесь должна быть создана ситуация так, что, к примеру, крупный игрок, у которого есть там различный ресурс, получает эту поддержку, а там малый или средний фермер не имеет просто возможности ей воспользоваться. Мы видели сообщение, которое опубликовали СМИ недавно, буквально о выделении губернатором Краснодарского края дополнительных там 5 миллиардов именно для закупки зерна у фермеров. Вот такая нужная мера, она сейчас малым формам нужна, и мы надеемся, что она будет реализована.

0: Я напоминаю, у нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Возможен ли возврат бартера сейчас? Зерно-то куда девать?
1: Да рассматриваются все возможности, в том числе и бартер. Но бартер на что? Вопрос, на что поменять и кто возьмет? Ну, мы бы с радостью могли тонну пшеницы обменять на какую-то тонну топлива, да? И даже были времена, правда, сейчас за тонну топлива надо отдать, ну, наверное, как минимум 15, а то и 20 тонн пшеницы по нынешним ценам, да, потребует. А я помню времена, когда мы одну тонну меняли на 2 тонны топлива. Тонну зерна на 2 тонны топлива. Были и такие времена мы проходили. То есть этот бартер тоже вещь такая условная. И сколько мы сможем так получить ресурсов? Ну и кто возьмется? Я пока не знаю ни одного субъекта, ну, того же оператора по топливу, кто готов был принять зерно в обмен на это топливо. Минсельхоз вон предложил там на совещание, которое приводили, задействовать Северный морской путь. Но сразу встает в повестку дня вопрос, если Северный морской путь использовать, а сколько это стоит? Это же ледовая проводка, там ледокол должен идти впереди. Это ледового класса суда, которые зерно никогда не возили. В общем, ну, как бы мы не возим через льды зерновые ресурсы. Это тоже много вопросов. И почем это обойдется, в конце концов, на тонну, и насколько это будет конкурентоспособно в нашем предложении для покупателей?
0: Аркадий Леонидович, есть мнение, что зерно нужно перерабатывать на месте производства. Топливо, есть ли у нас вообще рынок биоэтанола, есть ли оборудование, есть ли законодательство?
1: Ну, в качестве именно средства борьбы с кризисами перепроизводства, да, по этому пути пошла Бразилия сначала, потом Америка. В Америке очень мощная программа по производству биотоплива, но это все можно задействовать, но это время. Первое – это время, а второе – это необходимые шаги со стороны власти. И первый шаг, который на этом пути надо было бы сделать, по идее, это принять нормативы по добавлению биотоплива в топливо ископаемое. Это нормативы законодательно устанавливаются специально для того, чтобы потребляли это биотопливо. Без этого никто же не добавит ничего никуда. И если наши компании, которые это топливо производят, российские, этих нормативов и обязательств не будут иметь, им в голову не придет. Зачем эта конкуренция с биотопливом? Это же удорожание, оно же дороже по себестоимости, чем ископаемое топливо. Ну и автоматом, не имея таких нормативов, никому в голову не придет ничего никуда добавлять. То есть его будет невозможно продать, даже если вы его выработаете. Потом есть вторая проблема, связанная с биотопливом. Это акциз. У нас же на любое биотопливо, произведенное на территории Российской Федерации, это же спирт, собственно говоря.
0: Нормативы
1: по взиманию акцизов, как на спирт. Оно вообще не конкурентоспособно с акцизом. Но его по такой цене никто никогда никуда не добавит.
2: Экономический механизм.
3: Работать спустя рукава. В последнее время эта поговорка приобретает диаметрально противоположный смысл. Опущенные, ну или, скажем точнее, уложенные на землю рукава экономят фермеру затраты на хранение зерна. Более подробно об этом рассказывает начальник отдела компании «Август Агротехнологии» Рамис Фатыхов.
4: Рукава – это у нас герметичные многослойные полимерные мешки, которые предназначены для консервации и хранения зерновых культур. Длину от 60 до 100 метров, а диаметр уже у нас идет от 1,5 до 3,6 метра. В рукавах можем хранить зерно с влажностью от 8 до 18%. Если, допустим, мы в рукав заложили пшеницу, там с процентной влажностью 14%, мы его можем хранить до 6 месяцев. Если уже берем процент влажности чуть выше, там 16, 17, 18, это у нас короткое срок хранения, там 2-3 месяца, как раз-таки период уборки.
5: Давайте сравним с классическим способом хранения. Там та же влажность дольше хранится, вот в элеваторе, например, или меньше?
4: В рукавах срок хранения короче, потому что в элеваторах еще можно просушить, если мы заложили там влажное зерно. Но преимущество рукавов в чем именно? Это у нас дает экономию в деньгах. А на сегодняшний день себестоимость зерна увеличивается, а стоимость продажи уменьшается. Применяя рукава, мы можем сэкономить на будущей перепродаже. Убрали мы зерно, мы можем отдать его на аренду сторонний элеватор, который там возьмет у нас денежные средства за приемку, за усушку, за проработку и там подобное. А мы можем просто у себя на территории заложить рукава. То есть для закладки рукава нам потребуется техника небольшая, которая окупается уже в первый же сезон. Зерноупаковочная машина НЗУ-1, это техника ростовского изготовителя. Ну и также на будущее это зерноразгрузочная машина НЗР, он по-другому называется. Завод-изготовитель тот же самый, завод Лилияне. Ну и для закладки понадобится нам бункер-перегрузчик. Нужно понимать то, что мы, когда зерно запаковываем в рукав, у нас образовывается герметичная среда, то бишь у нас там не остается воздуха. Все жучки, бактерии всякие, которые попадают с зерном вместе в рукав, он там просто погибает. Тем более, если мы заложили сухое зерно, он у нас там хранится спокойно зимой, в солнце, в дождь, в жару в том числе. В идеале это, чтобы почва была под небольшим наклоном, для того, чтобы у нас влага там не образовывалась возле рукавов. Ну и между рукавами мы оставляем небольшую площадку для того, чтобы можно было проехать именно бункером с распаковщиком и забрать, когда нам надо. Плюс хотя бы раз в месяц, чтобы охранник, либо агроном, либо кто-то из агрофирмы подошел там, щупом брал пробу. То есть он берет небольшую пробу, смотрит, все нормально, все хорошо, зерно не горит, все. Скотчем заклеил отверстие, ну и дальше, соответственно, оставил на хранение.
0: Аркадий Леонидович, скажите, а возможно ли было каким-то образом, ну, может быть, хотя бы на уровне аналитиков, предусмотреть эту ситуацию, которая сложилась с зерном сегодня?
1: Нет, я думаю, этого никто не предвидел, и никто не мог просчитать подобных рисков. Полной остановки там Азовского бассейна и почти полной остановки Черноморского бассейна вообще никак не просчитывалось и не просматривалось. Да, просчитывалось, просматривалось снижение. В связи с рисками, ну, снижение просчитывалось там на 15, ну, на 20%. Ну, никак не на 100%. А Азовский бассейн встал на 100%. Вообще отгрузок нет. Просто ноль. А это же малотоннажная отгрузка вся. Вся малотоннажная отгрузка, она вся шла через Азовский бассейн. И значительная доля и крупнотоннажной отгрузки. Там же рейдовая перевалка существовала, и она переваливала там до 10 миллионов тонн в год на крупнотоннажные суда на рейде в Керченском проливе.
0: Положение, в котором оказались аграрии в этом году, весьма и весьма сложное. Такого, как говорится, не припомнят даже старожилы. Однако все люди взрослые и понимают, что лишнее волнение делу не помощник. Сейчас важно выслушать опытных земледельцев, трейдеров, банкиров, перевозчиков, переработчиков. Выслушать и сделать правильные выводы. Истина рождается в диалоге. У нас в гостях был президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Встретимся через неделю в тот же час всюду, где вы включите радио России. В любую погоду.
2: Крестьянская застава.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, какое производство самое крупнотоннажное в мире? Нет, не стали и не чугуна. Больше всего в мире производят цемента, около 4 миллиардов тонн каждый год. Это примерно в 2 раза больше, чем стали, и почти в 3 раза больше, чем чугуна. Зачем так много? Ну, это как раз понятно. На цементе в прямом смысле этого слова стоит цивилизация. И не только замки, дворцы, доходные дома, хрущевки, многоэтажки и небоскребы. Нет, а еще огромное количество самых разных промышленных сооружений. От мостов и телевизионных башен до градирен. Вы наверняка видели эти огромные промышленные объекты гиперболоидной формы, в которых охлаждается вода. Но я бы сказала, что они похожи на гигантские конические колбы, из горла которых постоянно поднимаются клубы водяного пара. Обязательная часть инфраструктуры любого крупного завода, любой ТЭЦ и АЭС, потому что они позволяют многократно использовать воду в замкнутом цикле. Так вот, градирни делают из бетона, а бетон – это смесь цемента с гравием, песком и водой. Вот и получается, что цемент – это не только фундамент, но и двигатель цивилизации. Поэтому степень развитости страны и темпы ее роста можно определять количеству производимого в ней цемента. И если задаться вопросом, в какой стране производят больше всего цемента, то тут даже не надо ходить к гадалке, то есть не надо статистику смотреть. Конечно, в Китае. Около 2 миллиардов тонн в год. То есть почти половина мирового производства цемента приходится на его долю. Вообще-то это просто умопомрачительное количество. У остальных стран и близко нет таких показателей. Причем Поднебесная лидирует с большим отрывом от остальных стран. Так что Китай – это не только гигантская мировая фабрика, но это еще и гигантская строительная площадка. Второе место занимает Индия, которая производит в 4 раза меньше цемента, чем Китай. Но тоже очень много – 450 миллионов тонн в год. Остальные страны выдают на гора от 65 до 110 миллионов тонн в год. Среди них Вьетнам, США, Турция, Иран, Бразилия, Индонезия и Россия. А если мы посмотрим, сколько цемента приходится на душу населения в разных странах, то лидером по-прежнему останется Китай, больше 1,7 тонны на человека в год. А вот на втором месте неожиданно кажется Саудовская Аравия. 1,5 тонны цемента на одного жителя в год. Хотя, почему, собственно, неожиданно? Последние годы в Саудовской Аравии развернулись какие-то, ну, просто невероятные, фантастические стройки. Чего только стоит проект небоскреба под названием «Линия». Представьте себе здание высотой 500 метров. Для сравнения, высота Останкинской башни – 540 метров. Итак, здание высотой 500 метров, шириной 200 метров и длиной 170 километров. Да-да, вы не ослышались? Небоскреб длиной по земле 170 километров. К проекту привлекли лучших архитекторов-футурологов. И строить дом будут в течение 50 лет, а потом в нем будут жить 9 миллионов человек. Ну, по-моему, это просто тихий ужас. Ну, ладно, что-то я отвлеклась от темы. А тема сегодняшнего моего рассказа – бетон. Мало произвести бетон. Очень важно, чтобы бетон был надежным, прочным, еще лучше, несокрушимым и, желательно, вечным. Иначе, увы, он будет довольно быстро рассыпаться. В 1959 году в Москве построили двухъярусный арочный метромост через Москва-реку на Ленинских горах. Он должен был стать шедевром строительства из железобетона. По нижнему ярусу ходили поезда. Это была станция Ленинские горы, сейчас Воробьевские горы. А по верхнему – автомобили. Все сооружение держалось на трех опорах с пролетами 45 метров, 108 метров и 45. Никто до того в мире ничего подобного из железобетона не строил. И это было действительно очень красиво. Конечно, проектировщики и строители знали, что мост будет работать в тяжелых условиях постоянных экстремальных нагрузок. Но ведь каждые 2-3 минуты на станции тормозят и разгоняются электропоезда. Добавьте к этому влажность от Москва-реки, которая опасна особенно зимой, когда вода замерзает и оттаивает в порах и трещинах бетона, и он из-за этого начинает разрушаться. В общем, к строительству метра моста надо было отнестись с особой тщательностью, но, увы, этого не произошло. Стройку гнали, поэтому бетонированием занимались зимой, а чтобы вода в бетонном растворе долго не замерзала, добавляли в него соли. Хотя как соли подействуют на бетон, на эту смесь, тогда не знали, вопрос еще не был изучен до конца. Впрочем, довольно быстро стало ясно, что делать этого было нельзя. Уже через год мост начал разрушаться буквально на глазах. Первыми посыпались потолочные перекрытия. Последующие 40 лет его непрерывно ремонтировали, пытались спасти. И по большей части он был закрыт. И только в 1998-2002 годах, вот за эти 4 года на рубеже тысячелетий, его построили фактически заново. Несущие арки и русловые опоры сохранили, но все бетонные балки заменили на стальные. Значит ли это, что из бетона нельзя строить сложные технические сооружения с большими экстремальными нагрузками? Ну, конечно, нет. Просто свойствами бетона надо уметь управлять. Причем управлять, опираясь на науку. Иначе обществу придется платить большую цену за невежество отдельных специалистов и предпочтение сиюминутных интересов, как это было, кстати, в случае с метромостом. Реабилитировал бетон кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР Борис Давидович Тринкер. Он прошел всю войну, вернулся в должности командира роты стрелковой дивизии и продолжил работать по своей профессии. А профессия у него была самая, что ни на есть, мирная и крайне востребованная после войны – профессия строителя. Ведь до войны Борис Давидович учился в Московском химико-технологическом институте имени Менделеева. И перед войной поступил в аспирантуру на кафедру профессора Юнга, который был тогда главным специалистом по производству цемента и бетона. Поэтому Борис Давидович был хорошо знаком с идеями известного, знаменитого ученого, академика Петра Александровича Ребендера, апостола нанотехнологий и автора открытия под названием «Эффект Ребендера». Для сегодняшнего рассказа важно, что Ребендер создал научную концепцию сверхпрочных материалов на основе открытых им фундаментальных законов. Так вот, согласно его идеям, бетон может быть сверхпрочным, если добавить в бетонную смесь поверхностно-активные вещества. И Борис Давидович Тринкер решил такой бетон сделать по-научному. Но где взять эти добавки? Ведь объемы бетона, идущего на строительство, просто колоссальные. Поэтому добавки должно быть много, и она должна быть, конечно, дешевой. И знаете, оказалось, что на роль упрочняющей добавки в бетон отлично подходят отходы целлюлозно-бумажного производства. Это так называемая сульфитно-спиртовая борда, в состав которой входит множество разных веществ, включая поверхностно-активные. Не буду вас грузить химией. Так Борис Давидович одним выстрелом метко уложил двух зайцев и бетон сделал вечным. И избавил целлюлозно-бумажные комбинаты от отходов, которые не знали, куда девать. И все это стоило почти что ничего. Гениально! Сегодня, кстати, различные рецептуры пластифицирующих добавок к бетону на основе той самой борды защищены уже 28 патентами и авторскими свидетельствами.
2: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
0: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
3: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
4: Вы свели с ума всех нас. Браво!
5: Возьми мою любовь!
6: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая.
7: Такой бархатный, такой богатый голос.
8: 100 баллов? Вау! Супер!
0: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
9: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
1: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Весь месяц мы говорили о том, что древнерусский северо-запад во главе с городом Новгородом представлял собой особую политическую систему. Она реконструируется под окончанием, то есть соглашением князей и города 13 века путем обратного переноса формуляра этих докончаний на предыдущие века, даже на 9 век, то есть начиная с Рюрика. В этих докончаниях говорится, что князь не властен в новгородской земле. Он является кормленщиком, земля его кормит, но не пускает его самого собирать полюдье, дани с местного населения. Князь не может распоряжаться землей даже в пользу третьих лиц, то есть испомещать на земле помещиков. Он может делать это только по соглашению с городом в терминах 13 века с посадником, но вполне возможно, что так это было и с самого начала. У князя есть лишь замок Рюриково городище или Ракомский двор на Ильмень-озере, преемственный от этого городища, а затем, вероятно, двор на торговой стороне, который мы знаем как Ярославово дворище. Говорили мы о том, что после сложения отчинного права, обусловленного формулой Любичского съезда «каждый додержит отчину свою», Новгород поместился в эту новую политическую систему XII века весьма своеобразно. Наблюдая за взаимоотношениями Новгорода и князей того времени, мы приходим к выводу, что в эту формулу «каждый додержит отчину свою» Новгород подставляет не княжескую династию, не какого-нибудь особого князя, даже такого своего любимого, как Мстислав Великий, сын Владимира Мономаха, который княжил здесь очень много лет, а Новгород подставляет в эту формулу самого себя. Он, город Новгород, есть отчинник своей земли и продолжает ее держать. Вот таким образом Новгород входит в отчинную систему XII века, оставляя князей на положении кормленщиков. И вот этот парадокс новгородской политической системы либо предвосхищает ту систему, которую мы называем республиканской, и которой ведем отсчет, как правило, с 1136 года, либо уже является частью этой системы. В действительности эта система уже сложилась, и едва ли в 1136 году мы увидим в ней много нового. Собственно, для латинского термина «республика» можно подобрать русский термин «земщина». Это власть земли, самой земли, в данном случае города Новгорода, у которого есть свои мужи, то есть свои бояре, держатели земли, в латинских терминах «патриции», но это именно господа республики. Мы еще будем говорить о том, что же произошло в 1136 году, но все признаки республики уже налицо. Дело не в том, что в 1136 году выгонят какого-то князя. Не первый раз новгородцы призывали или изгоняли князя, или просто не соглашались с приходом князя, назначенного Киевом. Говорили мы о том, что этому политическому устройству соответствовало определенное градоустройство. Та часть Новгорода, которую мы называем в поздних терминах детинцем, не только не является княжеским местом, но, возможно, никогда им не являлась. И действительно, если господином новгородской земли является сам город, то княжеский двор должен располагаться вовне его. И так оно и было. Будь то Рюриково городище, Ракомский двор или Ярославово дворище на торговой стороне. А вот владычный двор, то есть двор епископа в новгородском детинце, действительно существовал. И это говорит о том, что символическим, а в действительности фактическим главой Новгородской республики был или со временем стал глава новгородской кафедры. В прошлый раз мы говорили о Мстиславе Владимировиче Мономашиче, сыне Владимира Мономаха, которого научно-литературная традиция называет Мстиславом Великим, так и будем его называть для развлечения со многими другими Мстиславами, храбрым, удалым и прочими. Это был человек, которого Новгород очень любил и который княжил в Новгороде много лет с перерывами, а Новгород всегда старался его вернуть, вопреки совместным решениям князей в Киеве. И могло создаться впечатление, что Мстислав Великий мог бы стать родоначальником новгородской династии, но это было невозможно в принципе, потому что существовало исконное и исходное противоречие в новгородской политической мысли. Новгород желал иметь наследственного князя, но не давать ему право отчинника. Это позволяло князю уходить из Новгорода, поэтому его пытались удержать обещаниями оставаться в Новгороде на пожизненном княжении. Это парадокс новгородской политической системы. И действительно, в конце своей жизни Мстислав Великий все-таки уйдет. Он перейдет под Киев, под бок своего отца, как наиболее вероятный наследник старшего киевского стола. Из этого противоречия своей политической мысли Новгород никогда не выйдет. Больше того, он войдет в это противоречие еще глубже. Это и будет называться Новгородской республикой в терминах XII и последующих веков. Градоустройству предыдущего долюбического возраста XI века очень идут фигуры киевские. Вот княжеский детинец, а вот ограда земщины. Но только здесь княжеский детинец – это, например, Рюриково городище, а ограда земщины – это то, что мы называем детинцем или Кремлем. Особость Новгорода – консервация этого отношения, рост дистанции между двором и городом, с той оговоркой, что князь находится вне города. В градоустройстве Новгорода останавливается, консервируется политическая мысль Северо-Запада. В 1103 году Мстислав возобновил княжеский дом на Рюриковом городище. Оно теперь и называется городищем, то есть бывшим городом. Мстислав заложил там каменную церковь Благовещения, которая известна по археологическим остаткам, вторую после Новгородской Софии. На городище частично сохранилось ее более позднее здание. И вот городище, то есть буквально бывший город в значении суффикса, ожило под этим именем как собственным. Живое стало называться мертвым именем, и с этим именем просуществовало в источниках еще 3 века. Городище, а на нем действительно княжий двор. Но городище не было теперь единственным дворцовым местом. В 1113 году впервые упомянут княжий двор, впоследствии известный как Ярославово дворище. Упомянут как существующий, а Ярославовым не назван. Возможно, двор основан при Мстиславе. Упомянут двор по случаю закладки княжеской Никольской церкви, более известной как Николо-Дворищенский собор. Иначе говоря, двор Мстислава располагается за Волховом по отношению к первой городской части, приближается к ней по сравнению с Рюриковым городищем, стоящим на отдалении. Архитектурная литература повторяет, что пятиглавие собора на дворище отвечает пятиглавию каменной Софии XI столетия через реку. Дополняет или противостоит? Ответ зависит от теократических, республиканских или княжеских симпатий пишущего, а также читающего. Версия, что княжий двор был выставлен из города Софийской стороны, покоится на некорректном приложении понятия «детинец» городской стене XII века, которая не называлась так. Скорее, резиденция ушла из Ракумо, озерной загородной резиденции князей, то есть приблизилась. Исследователи считают, что кто-то из князей дал Паузелье Ракумо с ракомским княжеским двором в помещичью раздачу. А для XII века легко предположить размен земель между республикой и князем. Размен, позволивший Мстиславу вместо Ракома поставить княжий двор в границах городских концов и восстанавливать второй на Рюриковом городище. К исходу новгородского княжения в 1116 году Мстислав заложил Новгород более первого, то есть расширил крепость Софийской стороны. Но это снова не имеет текстуального отношения к его собственному размещению. Он закладывает город, оставаясь вне его. Крепость была деревянной, хотя другая в Ладоге уже становилась каменной. Рост города и перестройка городской стены, строительство 2 резиденций с каменными храмами за 3 десятилетия княжения – все обнаруживает в Мстиславе Владимировиче Великом одного из гениев места Новгорода. Во княжении Мономаха в Киеве в 1113 году не сразу изменило положение Мстислава. Наоборот, как раз тот год становится известен княжий двор торговой стороны. Еще 4 года наследник киевского князя остается князем новгородским, но отец хотел держать его поближе. Мстислав ушел на юг в 1117 году, оставив Новгороду старшего из сыновей Всеволода Мстиславича, того самого, с изгнанием которого будет в традиционной историографии сопрягаться начало так называемой Новгородской республики, так называемой вольности в князьях. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
0: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Театр «Радио России» представляет.
2: Что, Алексашка, захотел еще с нами прогуляться?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
2: Ну что, тронули?
3: Пойдемте.
0: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
4: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
0: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
5: Что ты орешь?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
6: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
7: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.
8: А

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России.
1: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+. 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. О глобальном мире и безопасности говорил Владимир Путин в своей речи на Валдайском форуме. Российские войска заняли 3 населенных пункта в Харьковской области. Госдума одобрила повышение лимитов страхования вкладов. Защита сбережений граждан существенно увеличится. И теперь подробнее. Россию на Западе до сих пор воспринимают как часть империи, заявил Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай». Президент сказал, что не надо ставить цель стратегического поражения России. Если хотим жить, давайте жить дружно. Также, по словам президента России, все мировое сообщество несет ответственность за завтрашний день. И это не метафора, а прикладная задача, подчеркнул Путин. Также он сказал, президент сказал, что однозначной стратегии поведения сейчас нет.
2: К сожалению, приходится признать, что сегодня перед нами стоят другие задачи, куда более срочные и острые. Хоть вот ведущий сказал, что надо всех успокоить, но острые проблемы-то никуда не делись, они есть. Тревожные тенденции, которые мы наблюдаем на международной арене, заставляют прежде всего задуматься не о том, как разумнее, эффективнее и справедливее обустроить мировое взаимодействие в предстоящий период, хотя все это, безусловно, чрезвычайно важно, а о том надо подумать прежде всего, как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас, в условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются.
1: По словам Владимира Путина, изменения в современном мире происходят в различных сферах, и в совокупности это создает условия для качественной трансформации. Но многие изменения разворачиваются одновременно, и их воздействие противоречиво, подчеркнул Путин.
2: Ответственность за наше общее будущее совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого. Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике. Она, политика, как всегда, производна от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях, от практически любых технологий до социальной структуры общества, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений. От всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. Список можно продолжать долго. В совокупности это создает условия для качественной трансформации. Все ее обстоятельства и их последствия мы пока не можем оценить однозначно и в полном объеме. Хотя бы по той причине, что перечисленные изменения разворачиваются одновременно.
1: Президент подчеркнул, что внутренняя стабильность важнее всего остального, и ради ее сохранения правительства стран принимают разные меры, включая различные действия во внешней политике. Владимир Путин заявил также о необходимости избежать применения ядерного оружия. Подразделения группировки войск «Север» заняли населенные пункты Нестерное, Рубленное и Высокое Яруга в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В зоне ответственности группировки противник потерял более 250 военнослужащих, уничтожено 3 боевые бронированные машины, орудия полевой артиллерии, 26 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. За сутки в зоне СВО уничтожено 650 украинских беспилотников и 7 управляемых авиабомб ВСУ. Общие потери украинских войск свыше 1430 человек. Уровень безработицы в России сейчас самый низкий среди крупнейших экономик мира. Об этом заявил замруководитель администрации президента Максим Орешкин на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
3: Российская безработица сейчас является самой низкой среди крупнейших экономик мира. В этом плане это говорит об устойчивости рынка труда. Но понятно, что с точки зрения экономического развития, вот такой легкой возможности обеспечить рост за счет вовлечения незанятых людей в экономическую деятельность, такой возможности нет. Это означает, что рост должен носить не количественный характер в текущей ситуации, а качественный характер. Это означает повышение эффективности, производительности труда, внедрение новых технологических решений, автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, платформизация. Эти все темы есть в повестке правительства. Правительство есть план структурных изменений. Вот через эти структурные изменения необходимо реализовывать дальнейшее движение экономики вперед.
1: Владимир Путин, напомню, в сентябре сообщил, что безработица в стране находится вблизи исторических минимумов и составляет 2,3%. Госдума приняла в первом чтении законопроект, существенно увеличивающий защиту сбережений граждан. Речь идет о защите вкладчиков и привлекательности вложений. Поддержка тех, кто планирует покупку жилья, заявил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.
4: Предусмотрена еще в 2020 году максимальная сумма страхового возмещения по эскроу счетам в 10 миллионов рублей будет увеличена в случае принятия закона втрое, до 30 миллионов рублей. В случае любой непредвиденной ситуации, какая иногда бывает по вине застройщиков, средства граждан будут защищены и возвраты будут обеспечены.
1: Базовый лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам будет увеличен до 2 миллионов рублей.
0: Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Азербайджане проходит первый этап Кубка мира с участием российских пловцов. Евгения Чекунова выиграла на дистанции 200 метров брасом с результатом 2 минуты 17,20 секунды. Мария Сетрова заняла второе место на дистанции 50 метров на спине. А кроме этого, Дмитрий Савенко был третьим на дистанции 200 метров на спине. На этой неделе в Пекине проходит крупный теннисный турнир. В рамках мужских соревнований категории ATP 500, не попавший в посев Андрей Рублев, в первом раунде обыграл Талона Грикспора 6-4, 5-7, 7-6. И за выход в четвертьфинал сразится с еще одним россиянином Романом Сафиуллиным, который...

0: Премьер-лиги. Седьмой номер в сборной Португалии, принадлежавший Криштиану Роналду, теперь закреплен за Рафаэлем Леао. Он официально заявлен под этим номером на сайте УЕФА. Напомню, накануне Роналду скандально покинул расположение сборной. Изначально он был недоволен тем, что так и не принял участие в матче с Норвегией. Покидая расположение сборной, Криштиану заявил, что расскажет всю правду о случившемся в национальной команде. И пока это все новости спорта.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
5: Погода.
6: В пятницу 2 октября в Самаре и Нижнем Новгороде ожидается 7-9 градусов без осадков. В Пензе от 9 до 11 тепла, дождя не ожидается. В Ярославле тоже сухо, плюс 10, плюс 12 градусов. Во Владимире от 7 до 9 тепла, временами небольшой дождь. В Туле и Воронеже плюс 10, плюс 12 без осадков. В Ростове-на-Дону 15-17 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 14-16 градусов. В Москве дождя не будет, ночью 3-5 градусов тепла, по области местами до минус 2, днем от 11 до 13 градусов. Сейчас в столице 11 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду.
4: Те самые пластинки, те самые сказки.
7: Кто это?
8: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
9: Какой такой Колобок?
4: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
10: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
11: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
4: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
12: Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
13: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
14: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
12: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
13: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
15: Обжорство?
13: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
15: Но практически, да, то же самое.
12: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
12: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс. Наша жизнь. Наши победы, наша история, наше будущее, наша страна, наше время.
17: Здравствуйте, дорогие друзья, мы начинаем наше время. С вами сегодня Данил Гусельников и Ольга Максимова. В таком составе будем работать. Расскажем много всего интересного. Как всегда, призываем присоединяться к нашей беседе. Сделать это максимально просто. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к разговору, задавайте вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России. России она называется. Там самые яркие выступления.

0: наших гостей, интересные новости и прямая трансляция, под которой также можно оставить какие-то свои соображения по темам, которые мы обсуждаем. Скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play, доступно абсолютно бесплатно, функции все те же самые и даже больше, и сообщения отправить, и архив глянуть наш, послушать те программы, которые в прямом эфире уже прошли. Ну, а как всегда, напоминаю о том, что самые актуальные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
1: Наше время.
0: Переходим к темам обсуждения. И вначале достаточно сложная тема, потому что огромное количество цифр предстоит нам сейчас услышать. Но, тем не менее, очень важная история. И это бюджет нашей страны на 27-29 годы. Посчитаем деньги, посмотрим, куда все эти деньги будет тратить наша страна, где нам с вами достанется, в каком месте. Правительство России внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 27-29 годы. Как заявлено, одним из ключевых направлений стало развитие здравоохранения. Также приоритет отдан социальной поддержке семей с детьми, следует из этого документа. Несколько цифр сейчас назову, а потом уже с экспертом мы более подробно все это обсудим. Вот, например, на здравоохранение в 2027 году, то есть в следующем, предусмотрено более 7 триллионов рублей с учетом средств фонда ОМС. Значительный объем поддержки предусмотрен для семей с детьми. Я вижу, что эксперты даже называют этот бюджет детским бюджетом. Так вот, детский бюджет на 3 года превысит 10 триллионов рублей. Отдельный блок проекта бюджета посвящен образованию. Там и ремонт школы, и ремонт детских садов предусмотрен. Заложено повышение страховых пенсий в 2027 году. Среди национальных проектов особый акцент сделан на технологическом развитии. Да, помним, что об этом говорил президент. И, кстати, говорил он это в том числе сегодня в ходе ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», о котором у нас отдельный большой блок будет в начале второго часа. Так что не переключайтесь, узнаем, о чем говорил президент с экспертами, политологами и международниками. Ну, а я возвращаюсь к бюджету. Здесь у нас и инфраструктурное развитие регионов также предусмотрено. Более или менее разберемся сейчас с бюджетом, с огромным массивом документов. С нашим экспертом, с нами на связи декан Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук и профессор Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Константин Васильевич, сначала об общих параметрах бюджета. Расскажите, пожалуйста, что нас ждет? Сколько заработаем, сколько потратим?
3: Да, там это все в десятках миллиардов, триллионов, точнее, рублей измеряется. И мы с вами говорим о том, что доходы бюджета возрастают, но еще больше возрастает потребность в расходах. Это связано с теми социальными программами. У нас в следующем году будет индексация пенсии на 6,8% в феврале, еще дополнительная в апреле на 3,3%, если мне память не изменяет. И помимо того, что вводятся дополнительные меры социальной поддержки для семей многодетных и индексации уже имеющихся социальных различного рода программ, которые государство оставляет в силе. То есть это, с одной стороны, порождает дефицит бюджета, уже который признан на следующий год в размере и планируется 5,5 триллионов рублей. Если раньше для нас это казалось совсем запредельным, то сегодня мы видим, что государство в связи там, с санкционными ограничениями, различного рода экономическими, может быть, мировыми такими диспропорциями, необходимостью перехода к новым дружественным странам в рамках взаимоотношений, компенсирует вот за счет дополнительных расходов для того, чтобы поддержать эту экономическую активность, для того, чтобы социальные обязательства государства были обязательно выполнены и выполнены с точки зрения инфляции, которая в настоящее время все еще сохраняется на относительно высоком уровне. Но это должно привести к некой стабилизации такой экономической, сохранению финансовой стабильности. И тут, мне кажется, этот бюджет, он достаточно прагматичен.
2: А вот, кстати, обращает на себя внимание демографическая составляющая этого бюджета, если можно так выразиться. Но, во всяком случае, мы видим, что здесь не только забота о семьях с детьми, не только строительство школ, детских садов, но это и продолжительная активная жизнь. В то время как многие экономики различных стран, а мы знаем, что многие страны испытывают демографические проблемы, они считают пожилых людей обузой для своей экономики, для своего бюджета. А вот тут мы, наоборот, видим стабильное участие вот именно в этой сфере государства. Ведь это уже не первый год. На это обращают внимание и президент, и включено это в национальные проекты.
3: Безусловно, безусловно. Больше того, я сейчас нахожусь в Красноярске, там, где как раз в селе серебряного возраста люди участвуют в марафоне и могут доказать свою такую финансовую вовлеченность, финансовый высокий уровень знаний, даже по сравнению с нашими студентами. То есть это действительно является таким национальным проектом, государственной программой, которая финансируется и в том числе за счет бюджета. И в настоящее время она как раз и дает плоды, потому что, глядя на этих людей, которые активно принимают участие в этих современных инициативах и национальных проектах, они получают не только долголетие, но и дополнительные знания, которые могут использовать и привносить своим детям, внукам. От этого, на самом деле, зависит достаточно много.
0: Константин Васильевич, что касается бюджета развития, то, о чем в последнее время неоднократно Владимир Путин говорил, президент нашей страны, что можно об этом сказать? Потому что, да, социальные расходы – это очень важная история, и мы понимаем, что с помощью этого бюджета все социальные обязательства государства будут выполнены, но еще очень важно вот то, что называется там, запустить новый инвестиционный цикл, вкладываться в развитие, то есть не стоять на месте. Вот с этой точки зрения можно на бюджет посмотреть, и как он с этой точки зрения выглядит?
3: Да, и мы можем продолжить ваши все эти истории технологическое лидерство, да, безусловно, и проект «Демография», потому что это является примером образования тех людей, которые завтра, да, там через 10, через 20 лет придут на смену и должны найти и высокооплачиваемые профессиональные места, и при этом быть профессионально готовыми. И на сегодня мы видим, что более 6 триллионов рублей по этим нацпроектам в бюджете предусмотрена. Задача технологического лидерства определена указом президента. И, по сути, в настоящее время вся система, она связана с дальнейшей цифровизацией экономики и подготовки как раз профессиональных кадров для этой новой, модерновой, да, модернизированной цифровой экономики. Да, так что здесь, на самом деле, мне кажется, мы, может, со стороны не сильно замечаем, но трансформация образовательной сферы, трансформация как раз именно финансовых расходов и связи с потребностями коммерческих структур, она более очевидна, более ощутима, и это взаимодействие, оно уже порождает успехи, а в дальнейшем, мне кажется, что это будет действительно неким дополнительным фактором роста экономической активности и, если через макроэкономические показатели, то и роста ВВП. Пока мы с вами достаточно скептично тоже темпы роста ВВП оцениваем в ближайшие год-два, но сегодня мы закладываем как раз те, может быть, основы, которые должны в диапазоне 3, 5, 7, 10, 15 лет создать темпы роста, которые были в 2000-х годах, 7, там, где мы на своем кармане действительно ощущали вот это развитие.
0: Угу. И можно у нас минутка остается, Константин Васильевич, вот на оборону и безопасность довольно серьезные суммы из бюджета предусмотрены. Я бы здесь хотел вас попросить рассказать о том, что это ведь не только влияет на непосредственно там армию или какие-то силовые ведомства, но это и всю экономику за собой поднимает, не так ли?
3: Да, безусловно, сектор ВПК на сегодняшний день является хорошим работодателем, который формирует достаточно и востребованность компетентных профессиональных рабочих. И в дальнейшем мы понимаем, что ВПК у нас традиционно являлся неким драйвером инноваций. И хотелось бы, чтобы на сегодня также ВПК не только участвовал в какой-то такой текущей деятельности, но и был застрельщиком новых технологий, которые в дальнейшем десятилетия могут определить развитие экономики России.
0: Ну и не забываем, что бюджет того же Минобороны – это зарплаты военных, а зарплаты военных – это работа, опять же, на экономику. Константин Васильевич, спасибо вам большое. Декан Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук и профессор Константин Ордов был с нами на связи. Проект третьего пакета законодательных мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам «Антифрод 3.0» планируется внести на рассмотрение в Государственную Думу этой осенью. Займемся сейчас вопросом работы против мошенников. Действительно, два пакета противодействия им уже были приняты. Мы хорошо уже выучили это слово «антифрод». Первый и второй пакеты есть. Теперь вот дошла очередь до третьего. Не всех мошенников еще вычислили?
2: Не всех, но согласись, что они стали беспокоиться значительно меньше.
0: Значительно меньше. И главное, мне кажется, что наши граждане тоже научились намного чаще понимать, что все-таки это не служба безопасности банка звонит, а мошенник. Сейчас обсудим третий пакет, что уже сделано и что нужно еще сделать. Со специалистом по технической информационной безопасности Сергей Трухачев с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, можем ли мы уже предположить, что в новом этом пакете будет содержаться? Не знаю просто, насколько серьезно это в экспертном сообществе обсуждается. И каковы результаты предыдущей работы над противодействием мошенников?
2: Вот мы отметили, что стало гораздо меньше звонков, меньше беспокоят мошенники, а это в каких-то цифрах имеет подтверждение вот эти вот наши ощущения?
4: Звонков действительно стало меньше, но здесь хочется отметить, что мошенники, к сожалению, просто сменили целевую аудиторию для обзвона, для вербовки и так далее. Они немножко снизили возрастной ценз, и теперь в зоне риска стали подростки, у которых не до конца еще развито критическое мышление, навыки противодействия мошенническим схемам, ну и просто жизненный опыт, который не позволяет в той или иной ситуации, если уже взрослых обманывали, то ребенка мошеннику обмануть гораздо проще. Если сравнивать антифрод 2.0 и антифрод 3.0, то здесь в целом, если во втором была защита пользователя непосредственно в момент самой мошеннической схемы, то здесь мы уже видим уверенный переход, я особенно хочу акцентировать именно уверенный, на контроль инфраструктуры, которая вообще делает эту атаку для мошенников возможной. То есть я приведу там простой пример от сим-карт, которые хотят вообще обязать только юридические лица продавать, потому что так или иначе все равно сим-карты все мошенники достают на территории Российской Федерации от, скажем, разных там ИП, каких-то серых схем, и, соответственно, дальше уже там через сим-бокс обзванивают. Сейчас хотят эту возможность просто свести на нет, и, безусловно, это будет огромный удар по всем мошенническим колл-центрам, потому что невозможно будет совершить звонок. Да, наши слушатели могут сказать, что тогда перейдут в интернет. Но в интернете, опять, тут также гораздо проще некоторые моменты контролировать. И здесь мы в целом видим то, что затрагивается огромное количество инфраструктуры, то есть отдельная база мошенников, которые звонили так или иначе, потому что еще там у нас форма согласия на госуслуг предполагается. Это на самом деле тоже для наших слушателей отдельно хочу выделить. То есть сейчас у нас на госуслугах реализовано как? Мы можем посмотреть, какие сим-карты на нас оформлены и сравнить с теми номерами, которые мы используем. Мы можем установить разного рода запреты на выдачу кредитов, на самозапрет на действия с недвижимостью. Мы можем пойти в салон сотовой связи и сделать запрет на выдачу сим-карт по доверенности. И в целом сейчас хотят реализовать вообще, чтобы мы, зайдя в госуслуги, видели, кому и какие доступы мы предоставили. На мой взгляд, это будет удобно, потому что если это будет систематизировано все в одном месте, то мы четко будем понимать, что и где у нас потенциально находится в зоне риска.
2: И вот вы сказали, что возрастной ценз целевой аудитории значительно снизился, и мы, конечно же, подтверждаем это. Огромное количество тем, в том числе в вечерних программах, мы посвящаем вот этой вот болезненной теме, убеждаем родителей общаться с детьми, разговаривать, объяснять, не жалеть на это времени. А будет ли что-то вот непосредственно для этой аудитории делаться вот именно, ну, может быть, какие-то специальные меры для этой самой уязвимой аудитории?
4: Здесь, безусловно, делается, но больше на информационном поле с точки зрения там, и медиаресурсов, и разговоров о важном. Безусловно, часть поправок они координируют и регулируют там, и получение и банковских карт подростками, и сим-карт. Но, опять же, как мы видим, подростки вроде бы знают, что дроперство запрещено законом, то, что большой уголовный срок. Но, как мы видим, все эти регуляторы никоим образом не влияют на них. И огромное количество, как и по Питеру, и по Москве, лично мы сталкивались с случаями, когда там, даже у наших подписчиков дети просто вот исполнилось там, 14 лет подписчику, ребенку, и он пошел, получил карту и передал какому-то другому человеку, взамен получив там 10-15 тысяч рублей. То есть нету осознания ответственности этого. И здесь какие бы вы ни вводили законы, если человек сам в целом имеет право пойти получить карту и дальше уже распоряжаться ей, ну, если не обладает критическим мышлением, то, к сожалению, конечно, он может передавать.
2: А наружная социальная реклама, насколько тут может быть действенной все-таки?
0: 20 секунд у нас, Сергей.
4: На мой взгляд, не действенно. Здесь только работа как родителей, так и СМИ.
0: Угу. Спасибо вам большое. Специалист по технической информационной безопасности Сергей Трухачев был с нами на связи. Обсуждали то, что еще можно дополнительно сделать в сфере безопасности, противодействия интернет-мошенникам и телефонным мошенникам, и то, что войдет в следующий пакет мер, который будет рассматриваться в Государственной Думе в ближайшее время.
5: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрители ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергеенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
0: Мы продолжаем наш эфир. Ольга Максимова, Данил Гусельников в студии. Переходим к следующей теме. Сергей Собянин представил результаты работы миграционной системы столицы. Уже больше года в Москве и Подмосковье действует экспериментальный режим учета иностранных граждан из безвизовых стран. Делается это с помощью приложения Амина. Мы несколько раз уже про него рассказывали. И вот сейчас Сергей Семенович, мэр Москвы, рассказывает о том, как это все, значит, работает, как приложение передает данные о нахождении, ну, то есть геолокацию устройства тех людей, которые зарегистрированы в этой Амине, и делает вывод, что эксперимент полностью себя оправдал. За первое полугодие 2026 года количество инцидентов сократилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это он про снижение количества преступлений говорит. Остальные цифры и итоги работы этого приложения обсудим с нашим экспертом. С нами на связи доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина Ранхикс при президенте России, руководитель отдела миграционной политики Института Царьград Михаил Бурда. Михаил Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Данил.
0: Михаил Александрович, ну, скажите, пожалуйста, вот Москва имеет уникальный опыт, как я понимаю, взаимодействия с миграцией. Насколько все это подтверждается цифрами? Насколько эффективность работы приложения вами, как экспертом, лично высоко или, может быть, низко оценивается?
6: Да, действительно, Москва у нас является, ну и вообще, я бы сказал, даже не только Москва, московская агломерация является таким, наверное, самым ключевым центром привлечения мигрантов в нашей стране. И, в общем-то, те механизмы вот, приложения Амина, и я бы, кстати, сюда еще добавил биометрический контроль, который в московских аэропортах присутствует, они, в общем-то, позволяют создавать такой вот контур контроля за мигрантами на территории субъекта Российской Федерации. Это хороший опыт. Не знаю, насколько его можно тиражировать другие субъекты, потому что, ну, очевидно, что уровень цифровизации в Москве на порядок выше, чем в целом ряде других регионов, и это требует определенных финансовых затрат. Но вот я помню, мы с вами как-то в эфире обсуждали это приложение. Тут же принцип работы точно такой же, как приложение, которым мы все пользовались, когда был ковид.
0: Да.
6: Принцип работы практически такой же. Я думаю, даже он аналогичный, скорее всего, но это технические специалисты скажут. Но он действительно позволяет контролировать нахождение мигранта. Вот, там же предусмотрены санкции, что если геолокация не приходит мигрантам, да, в течение какого-то периода, а иностранец сразу попадает в реестр лиц контролируемого пребывания. Вот, то есть здесь исключен какой-то человеческий фактор, да, вот того же самого риска коррупционного. Вот, поэтому с точки зрения эффективности, буквально, по-моему, месяц назад проводили рейд там у одной станции метро, и опять-таки благодаря вот этой системе биометрического контроля там около что-то за 2 часа, по-моему, 200 там нелегалов задержали или что-то вот наподобие такого цифры были. Поэтому эта система эффективна, на мой взгляд, в контроле за теми, кто находится на территории Российской Федерации, но она, к сожалению, пока не решает одного ключевого вопроса въездных фильтров, потому что, скажем так, ну, здорово, что мы контролируем, да, кто здесь, что они делают, да, куда ходят, но, на мой взгляд, гораздо важнее, чтобы мы контролировали тех, кто въезжает в Российскую Федерацию. Вот с этим пока есть проблемы, и вот буквально позавчера на заседании комиссии Совет Безопасности по миграционной политике, где как раз Сергей Семенович представлял, да, вот эти свои достижения, там же Дмитрий Анатольевич Медведев озвучил, что необходимо все пункты пропуска оборудовать вот этими биометрическими специальными устройствами, да, для считки данных. Вот, потому что пока этого не будет, к сожалению, на мой взгляд, вот все, что мы принимаем с точки зрения миграционного контроля, это пока такие полумеры. То есть вот нужен еще эффективный въездной фильтр, на мой взгляд.
2: Вот бы еще настроить Амину таким образом, чтобы она следила за тем, чтобы мигранты оплачивали проезд в транспорте в городском за себя. Потому что вот, по моим наблюдениям, они делают это чуть менее, чем никогда. Ну, а все же, вот скажите, пожалуйста, мы все знаем, у нас на слуху географические миграционные точки напряженности, ну, на слуху, в новостях часто бывает, а все-таки какие регионы еще нуждаются вот в этом нашем столичном опыте вот в первую очередь?
6: Ну, я считаю, что обязательно это Санкт-Петербург и Ленинградская область. Это однозначно Екатеринбург, да, со Свердловской областью, Новосибирская область, наверное, Краснодарский край, Республика Татарстан, ну, может быть, еще пара субъектов, где, скажем так, есть существенное количество иностранцев. Ну, скажем так, давайте возьмем за отправную точку, где работает более, допустим, 50 тысяч иностранных работников легально, подчеркну, да, это значит, что там как бы и нелегалы есть в субъекте. Но я бы вот такую планку задал, там, 50 тысяч патентов в субъекте, значит, вот этот вот какой-то московский опыт в том или ином виде необходимо применять, конечно же.
2: А есть какие-то регионы, которые для мигрантов непривлекательны? И если да, то по каким причинам? Я поясню.
0: Я бы еще Хмао, кстати, в этот список добавил, Михаил Александрович.
6: Да. Да, Хмао, конечно, да, угу. Я что-то вот забыл. Хмао, да.
2: А вот Тверская область, там, например, говорят, ну, не так много мигрантов. И в некоторых регионах это вообще редкость.
6: Но есть регионы, где у нас иностранцев там около 1000 или там 1500 есть, допустим. А есть регионы, где они себя, в общем-то, ведут тише воды, ниже травы. И там вообще с ними нет проблем. Да. Допустим, вот я могу привести Калмыкию, могу привести Чеченскую республику, вот, могу привести Чукотский автономный округ, Мариэл, наверное, Мордовия, то есть там тоже не очень большое количество. Вот. А можно просто поднять статистику по выданным патентам, разрешениям на работу. К сожалению, сейчас в свободном доступе нет данных по миграционному учету, по постановке на миграционный учет иностранцев по субъектам. Ну, можно вот как отправную точку взять количество патентов, количество разрешений на работу и таким образом вот определить, скажем так, точки притяжения. Понимаете, здесь же еще вопрос в том, почему, допустим, мигрант приезжает в субъект. Он приезжает в те субъекты, где есть высокий уровень, относительно, да, ну, если мы берем средний по стране, более высокий уровень заработной платы, где есть работа, где есть те сферы, куда мигрантов привлекают. То есть у нас же есть еще и практика, когда субъекты ограничивают работу мигрантов по патенту там, в тех или иных областях экономической деятельности, да, по АКВЭДу. Ну, вот, таких более 50, 55 или 56, по-моему. Ну, вот, ну, как бы это тоже как бы механизм регулирования достаточно эффективный. Он свою эффективность доказывает. Потому что вот первопроходцы были там Калужская область, Калининградская область, когда там губернатором был Антон Алиханов, еще ряд субъектов. Ну, вот эта практика тоже себя, так сказать, подтвердила свою работу.
0: Михаил Александрович, а сами регионы аналогичным Москве способом не стремятся решить свои вопросы с миграцией? Ну, то есть, амина в Москве, и на этом все, ничем больше никто похвастаться не может?
6: Ну, вы знаете, это же, получается, амина была инициативой московских властей, и я в самом начале сказал, что вот эта цифровизация в Москве, она находится, ну, наверное, для некоторых субъектов Российской Федерации на недосягаемом уровне. Uh-huh. Какие-то близко, но отстают. И, понимаете, вот запустить все эти цифровые сервисы, да, для того, чтобы был тот же самый эффективный контроль, да, для того, чтобы та же самая геолокация корректно отображалась, там нужно определенное количество вышек сотовой связи, чтобы было покрытие. Да, у нас, как бы, знаете, есть субъекты с колоссальной территорией, где там, значит, ну, нет сотовой связи, и, ну, вот как там геолокацию передавать. То есть, ну, слишком много различных факторов, но можно же придумывать. То есть, амин – это как один из инструментов, да, он показал свою эффективность. Да, для какого-то региона, там, условно, для приграничных регионов, можно там свою систему подумать именно с технической точки зрения, как это реализовать. Но вот мне кажется, тот подход, который сейчас МВД использует, да, внедряя реестровую систему, то есть вот реестр лиц контролируемого пребывания, там реестр работодателей, там реестр работников, ну, по крайней мере, то, что мы видим в законопроектах, которые общественную экспертизу проходят, они минимизируют, ну, так называемый человеческий фактор. То есть там система будет там вносить мигранта туда и сюда. Может система ошибаться? Может. Но в систему гораздо сложнее будет залезть каким-то миграционным решальщикам, там, диаспорам и так далее. Поэтому я думаю, что нам надо, так сказать, немножко терпения набраться, да, для того, чтобы вот все эти новации именно вот такие цифровые, продемонстрировали свою эффективность.
0: Еще, знаете, сейчас подумал, не было ли случаев, может быть, вы сталкивались с тем, что вот мигрант хочет в Москву приехать, узнает, что там нужно в амине регистрироваться, и отказывается от того, чтобы работать именно в Москве или в Московской области. Не то чтобы от приезда в Россию совсем, а от вот этой вот, ну, слежки, скажем так, государства за его персоной. Были такие случаи или нет?
6: Вы знаете, ну, я думаю, что были, да, как бы вот, честно скажу, пристально за этим не следил.
0: Вообще неизвестно.
6: Но проводя аналогии, вы знаете, когда ввели биометрию в аэропортах, в московских, еще в целом ряде, увеличилось количество иностранцев, которые стали въезжать через наземные пункты пропуска. Угу. Да, кто-то объяснял, что это дешевле, да, ехать там условно из Таджикистана на машине или на автобусе в Россию, но вы знаете, все-таки, да, мигранты любят тоже комфорт, и уж как бы совсем, это совсем эконом-вариант добираться на машине, и, как правило, это связано с тем, что Ну, вот не хотят люди фиксироваться, чтобы биометрию сдавать, потому что, ну, она выявляет тех, кому кто въезд закрыт, кто там документы поменял и так далее. Я вот прекрасно помню, как и Следственный комитет, и МВД обнародовали вот эту статистику, да, сколько вот этот биометрический контроль позволил выявить нарушителей миграционного законодательства, да, тех, кому въезд в Россию был запрещен, да, то есть вот, ну, я думаю, что определенную часть мигрантов, да, таких, которые, так сказать, не совсем хотят законно работать, не нарушать наше законодательство, вот этот цифровой контроль отпугивает, конечно.
0: Угу. Ну, в этом, в общем-то, в определенном смысле и смысл был введения этого цифрового контроля, отпугнуть вот эти все элементы, которые нам не нужны. Возвращаясь непосредственно к московской истории, Михаил Александрович, а мы уже видим, как вот все меры, которые столичными властями принимаются, положительным образом повлияли на рынок труда среди мигрантов?
6: Ну, вы знаете, Москва вроде как вот меры с точки зрения миграционного контроля принимает, а вот с точки зрения регулирования рынка труда пока, на мой взгляд, находится в отстающих, да, но, например, в Москве нет ограничений для работы мигрантам по патентам, по каким-то сферам. Вот, например, Санкт-Петербург отказался от возможности давать работу мигрантам в доставке, да, и, соответственно, в Петербурге доставка на этом не остановилась, все работает. Такси, общественный транспорт. Вот в Москве запретов вообще нет на сегодняшний день. И более того, если посмотреть концепцию миграционной политики, да, это системный базовый документ, то вот этот вот эксперимент по оргнабору, который с 27-го года должен начаться, ну вот я смотрю концепцию, смотрю план реализации и вижу, что, значит, экспериментальный режим может быть введен в любом субъекте Российской Федерации, за исключением Москвы и Московской области. Но как бы есть еще куда стремиться властям Москвы для того, чтобы навести порядок в миграции.
0: Спасибо большое, Михаил Александрович, за ваше экспертное мнение, за такой подробный рассказ. Доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина РАН ХИКС при президенте России, руководитель отдела миграционной политики Института Царьград Михаил Бурда был с нами на связи.
2: Но надо сказать, что все-таки работа проделана гигантская.
0: Колоссально.
2: И если еще года полтора назад казалось, что ничего не двигается с места, то сейчас мы видим, что реально изменения есть. Ну а далее поговорим о том, что нейросети позволяют быстро получить объяснение результатов анализов, но иногда привирают. Об этом ровно через минуту.
1: И все это музыка. С Дмитрием Бертманом. Коллекции.
7: Я вот собираю автографы, какие-то старые афиши, фотографии.
1: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
0: Продолжаем наш эфир. Ольга Максимова, Данил Гусельников в студии. Переходим к следующей теме. Обратили внимание наши коллеги-журналисты на две тенденции, которые сейчас присутствуют в сфере искусственного интеллекта и медицины одновременно. Значит, с одной стороны, нейросети позволяют быстро получить объяснение результатов анализов, и очень часто люди к нейросетям за этими ответами обращаются. Однако здесь есть, как говорится, нюанс, есть неточности, с одной стороны. А с другой стороны, еще один тренд — искать врача для трактовки, для интерпретации своих анализов среди своих подписчиков в социальных сетях. Ну, тут опять зумеры нам подкидывают этот инфоповод. Они вместо того, чтобы спрашивать, а что с моим рентгеном у врача, спрашивают это среди своих подписчиков. А вдруг врач найдется? Вот эти две тенденции хотим сегодня обсудить.
2: Ну, вообще, это интересная история, потому что, конечно же, искусственный интеллект, он в том числе и должен был бы быть использован для блага человека, для его здоровья. Найти лекарство от рака, найти лекарство от старости потом. Ну и, конечно же, механизировать некоторые медицинские процессы. Но, как всегда, есть но. В общем-то, иногда искусственный интеллект может нагнать нешуточную тревогу. Тебе никогда, Данил, не попадалось, когда ты записывался по ЕМИАС к врачу, не предлагалось ли тебе пройти опросник?
0: Нет, нет.
2: А я как-то один раз прошла, и, в общем-то, я подумала, что, может быть, уже пора отползать туда, где обычные люди бывают раз в год на Пасху. Ага. Вот, поэтому действительно чувство лишней тревоги искусственный интеллект вызывает, потому что он предпочитает сразу бить в тревожный набат вместо того, чтобы как-то спокойно проанализировать и успокоить пациента.
0: С нами на связи президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Александр Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
10: Да, добрый вечер.
0: Александр Владимирович, вот для начала общий вопрос. Как относитесь к вот такому использованию социальных сетей и искусственного интеллекта?
10: Ну, как к понятной игрушке, которую получило человечество, удобный, расположенный рядом, никуда ходить не надо, масса информации, и как у всякой игрушки, которая на самом деле может оказаться вообще не игрушкой, а чем-то серьезным, технологичным, конечно, у нее есть риски.
0: А вот, какие риски, Александр Владимирович, вот как раз мы хотели у вас спросить, существуют?
10: Ну, риски связаны с тем, что действительно, ну, понимаете, лечить человека по анализам вообще нельзя, это вам любой врач скажет. То есть должны быть симптомы, должно быть наблюдение. Должны быть дополнительные исследования.
2: Ну, есть, они так и говорят, мы не лечим анализы. Да, действительно.
10: Да, да, но я прям, да, прям, я хоть и не врач, вот, но наслушался тоже я с их стороны. Ну, вот, поэтому, да, лечить анализы – это плохая история. Вот, поэтому, кроме анализов, действительно, должен быть человек с симптомокомплексом, с реакцией на лечение потом предложенное, там, те же самые искусственным интеллектом. Кто-то должен за этим всем наблюдать. Вот, и просто это не то, что все там, это плохо, это надо отвергать. Просто к этому надо относиться как ко второму мнению, не к первому, ко второму. То есть вам, вы захотели там посоветоваться с кем-то, ну, посоветуйтесь, вот, прежде чем идти к врачу, там, чтобы какие-то вопросы там задать более правильные. Врачи сейчас тоже, я вхожу в этический комитет продакторов, и мы там рассматриваем всякие разные истории, вот, и все чаще видим, что этические конфликты возникают из-за того, что человек приходит, уже у него в голове информация есть, он ее из интернета взял, начинает задавать вопросы врачи, а врач к этому часто не готов бывает, потому что там какие-то зарубежные препараты, какие-то там БАДы. Ну, он говорит, слушайте, я этим не лечу, у меня вот есть клинические рекомендации. Пациент говорит, нет, да подожди, мне же вот тут искусственный интеллект сказал, что есть препарат, вообще чудо, спасает от всего, понимаете? Вот. Поэтому это новая эпоха для всех, мы в нее только входим, и даже те ошибки, о которых там говорят, что вот искусственный интеллект там то неправильно там сделал, то неправильно, это, ну, это действительно только начало. Но другой вопрос, что у нас врачи не ошибаются, тоже ошибаются.
2: Я, кстати, обратила внимание, что сначала, вот, допустим, если человек идет делать какой-то рентгеновский снимок или, ну, какую-то другую процедуру проходить, которая требует времени для заключения, то сначала быстрее всего выдается как раз вот такая автоматизированная версия нейросети, которая анализирует, но потом через день, через два появляется уже развернутый мнение специалиста. Но, во всяком случае, в Москве вот так в ЕМИАС, в личной карте можно посмотреть. Это связано с тем, что искусственный интеллект пока ошибается или за ним все время будут присматривать? Вот как вы думаете, я к тому, что не украдет ли он у врачей профессию?
10: Ну, это вопрос правильный. Я вообще как бы задаю более, еще более широкий вопрос. Для чего мы вообще друг другу нужны? Скоро надо будет задавать вопрос, потому что, ну, даже вашу работу, там, мою работу может делать уже в какой-то мере. Я даже не могу передать вам, сколько юристов сейчас теряют работу из-за существования искусственного интеллекта, потому что иски пишутся искусственным интеллектом, подготовка к судебным заседаниям, там аналитика по сложнейшим делам идет через искусственный интеллект, и что-то он делает действительно блестяще. Это невозможно игнорировать. Поэтому вопрос, который я задаю, а зачем мы друг другу нужны, он на самом деле как раз из той области, которую вы сейчас задаете, конечно, заменит. Более того, если вы повесите на человека какие-то гаджеты, не знаю, там, таблетки, измерители чего-нибудь, там, не знаю, 12 параметров, включая там сатурацию, давление, пульс, там, и так далее, ну, вот, то вы получите тут же, как бы, систему, как бы, распознавания состояния и красную кнопку одновременно, которая будет намного эффективнее, быстрее, чем вся служба скорой помощи там и так далее, понимаете, да? Ну вот, и это вот буквально на наших глазах сейчас уже все происходит, потому что я там уже 5 лет назад видел хирурга, который мне показывает свой телефон. Ты видишь, говорит, у меня состояние в этой вот сейчас на картинке состояние всех пациентов, которые у меня сейчас находятся в реанимации. Всех. Угу. Я их просто вижу, как ассистент. Представляете? Ну, а сам находится в это время там на программе, там какой-то телевизионная была программа. Вот. Поэтому это уже с нами все, как бы, поэтому тут к этому по-другому нельзя относиться, это уже часть нашей жизни, она будет улучшаться, усовершенствоваться, усложняться технологически, в смысле как раз появятся какие-то ну, такие гуманоидные добавки к человеку, которые как бы вот уже поставят вопросы, человек ли это или что-то гораздо более сложное, но искусственное.
0: А обращаться, вот, Александр, да, Владимирович, к друзьям за тем, чтобы, ну, к друзьям, подписчикам, в надежде на то, что среди них есть врач, он поможет интерпретировать результаты рентгена или каких-то других анализов, это вообще нормально?
10: Это тоже второе мнение. Это часть вот этого всего пространства. Просто здесь выступает в этой роли консультанта не как бы искусственный интеллект, а, ну, то есть для человека это все равно искусственный интеллект, потому что это откуда-то из пространства прилетающая информация от человека, ну, через компьютер, через технологические системы. Ну, вот, это второе мнение, да, человек, конечно, имеет на него право, он принимает решение, там, надо ли ему идти к врачу с помощью вот таких консультаций, что делать, на что обратить внимание. Это не так уж плохо. Вопрос в том, что это должно быть как-то все систематизировано, и вопрос даже там получения, там есть уже телемедицина, сколько там убито вокруг нее было на времени, ресурсов и так далее, потому что каждый субъект Российской Федерации создавал поначалу свою программу на основании своих технологий. И потом, чтобы все это сшивать, понадобилось еще куча времени и ресурсов для того, чтобы создавать какую-то единую систему. Но сказать, что это прям получило широкое использование вот и в частности через интернет, хотя, опять же, там тоже приложения разные появляются, вот, но сказать, что это прям заменило все и вся, ну нет.
0: Нельзя счастью, такого вот сказать. Александр Ильич, время, да, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский был с нами на связи.
2: Ну а далее, сразу после новостей, мы вернемся и будем обсуждать выступление нашего президента на пленарном заседании клуба «Валдай». Очень много всего интересного к этому моменту уже было сказано. Дождитесь. Ольга Максимова, Данил Гусельников. Скоро вернемся.
1: Наше время. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Белые акации, грозья душистые. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
11: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
12: Есть только миг между прошлым и будущим.
13: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
16: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
13: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
18: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
17: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
19: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
17: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
20: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
21: От безысходности.
17: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
13: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
5: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+. 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+. 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин указал на риски применения в мире ядерного оружия, а также оценил потери ВВП из-за ударов Киева по НПЗ. Российские войска заняли 3 населенных пункта в Харьковской области. Экономика перешла от умеренных зарплат к высоким, считают центробанки. Комитет Госдумы одобрил законопроект о раскрытии состава табака и вейпов. И теперь подробнее. Президент России указал на риски применения в мире оружия, которое может уничтожить все живое, и призвал Запад к выстраиванию доверия. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: В основе эскалации ничего нового не скажу. Высокомерие, самоуверенность – это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду, избежать этого. Чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Законы борьбы за выживание действуют не только в живой природе, но и в социальных сообществах, если их ставят перед перспективы утраты самостоятельности, достоинства и даже права на существование.
1: Владимир Путин заявил, что сейчас нужно поднять вопрос о правилах ведения вооруженных конфликтов. По словам главы государства, Россия потеряла примерно 1% ВВП из-за ударов Киева по НПЗ и призвал совместно искать пути выхода из украинского конфликта.
2: Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам это примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, это же по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали этого. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности. Но это все двойного назначения, между прочим, потому что из этого делают не только рельсы там, или строительные материалы. Из металла, производимого на местных заводах, делают и пушки, и все остальное. Да? Но теперь нет. Так же, как и от некоторых других товаров не получают теперь доходы бюджета. Теперь проблемы созданы.
1: Президент добавил, что Россия никому не угрожает, однако будет вынуждена ответить при столкновении с агрессией. И подчеркнул, что Россия по сравнению со странами Европы имеет в своем арсенале конкурентные преимущества. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Несерная, Рубленая и Высокая Яруга в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад Национальной гвардии в районах 10 населенных пунктов ДНР, отметили в ведомстве. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки «Центр» до 460 военнослужащих. Уничтожено 8 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке. За сутки в зоне СВО уничтожено 650 украинских беспилотников и 7 управляемых авиабомб. Общие потери ВСУ свыше 1430 военнослужащих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал европейских политиков обуздать эмоции и не предаваться антироссийской истерии. По его словам, очень плохо, что Европа отказывается от диалога с Россией.
3: К сожалению, главы государств, главы правительств допускают достаточно истеричные высказывания в адрес нашей страны. Президент неоднократно говорил, что Россия никому, никоим образом Европе не угрожает, потому что у нас просто с Европой нет никаких проблем. Да, плохо, что у нас нет диалога. Европа от него отказалась. Да, плохо, что когда в период, когда мы имеем такое количество противоречий, такую конфронтацию, мы не имеем возможности общаться. Это очень плохо и очень обидно, что нынешнее поколение европейских политиков не понимает этого. Но все-таки здесь хочется призвать европейских политиков, действующих, которые находятся у власти, все-таки обуздать свои эмоции и не предаваться такой антироссийской истерике.
1: Также представитель Кремля сегодня заявил, что Украина за год не стала ближе к переговорам, а Европа продолжает мешать переговорному процессу. Российская экономика перешла из режима умеренных зарплат к высоким, сообщил журналистам зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила 109,5 тысяч рублей. Реальные зарплаты в середине лета выросли за год на 3,3%. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит раскрывать данные, что в составе вейпов и табачных изделий есть ингредиенты, приводящие к усилению зависимости и оказывающие токсичное воздействие на организм. Об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
4: Мы принимаем решение, которое открывает завесу тайны над тем, какие же ингредиенты гражданам предлагают. В курительных смесях, в табаке болеют дети, люди погибают. Но никто не открывает информацию, что же там нагревается, что испаряется. Аромат продают. Зависимость формируют у детей. Вот мы сегодня с вами впервые, приняв закон, получим ответы на эти вопросы. Что предлагают потребителю, зная, что в этих вейпах. Уже сможем и детям сказать, зачем эту дрянь вы курите.
1: Ранее такие данные относились к коммерческой тайне, в том числе информация, которую производители предоставляют уполномоченным органам.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России по футболу прилетела в Екатеринбург на товарищеский матч с национальной командой Намибии, который состоится 3 октября. Футболистов и тренерский штаб сборной России встретили с традиционным караваем и приветственными песнями. Тем временем стало известно о том, что нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев из-за травмы пропустит товарищеские матчи сборной России с Намибией и Нигерией. С нигерийцами россияне сыграют 6 октября в Нижнем Новгороде. Ранее расположение сборной России по медицинским показаниям покинули защитники московского «Локомотива» Евгений Морозов и Александр Сильянов. Напомню, в ходе текущего сбора наша национальная команда ранее в Казани победила Иран со счетом 2-0. В Баку проходит первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. Отмечу, что российские спортсмены выступают на соревнованиях.

0: Четвертый. В «Танцах на льду» Елизавета Пасечник и Дарио Черезано стали вторыми по итогам ритм-танца. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. Это лыжники Непряева, Шорохова, Денисов и Волков, сноубордисты Хуртин, Клюев, Подольский, Санников, Слуев, Романова, Витягов, Ульянова и Валова и прыгуны на лыжах с трамплина Садреев, Климов, Маньков, Назаров и Николаев, а также фристайлист Синкевич. И пока это все новости спорта.
1: Погода.
2: В пятницу, 2 октября, в Нальчике ожидается 10-12 градусов, сильный дождь. В Ставрополе временами небольшой дождь, от 13 до 15 тепла. В Сочи 18-20 градусов выше нуля, кратковременный дождь. В Краснодаре плюс 18, плюс 20, без осадков. В Волгограде 11-13 градусов, будет сухо. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 14-16 градусов. В Москве также без осадков, ночью плюс 3, плюс 5 градусов по области, местами до минус 2, днем 11-13 тепла. Сейчас в столице 10 градусов.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время.
5: Продолжаем наш эфир. Ольга Максимова, Данил Гусельников в студии. Здравствуйте, дорогие друзья.
6: Приветствуем всех, кто к нам присоединился. Расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут эфира. Лишь напомним, что есть мессенджеры, куда вы пишете 8-925-222-9992. Это если у вас возникают какие-то эмоции, мысли, которыми вы хотите поделиться. А с лучшими экспертами нашей страны мы будем обсуждать 8-й сезон акселератора «Фабрика видеоигр», который начался в Москве. Ну, также у нас будет очень большая тема, которую мы собираемся подробно обсуждать, про выступление нашего президента Владимира Путина на Валдае. С этого и начнем.
0: Наше время.
5: Ну, выступление на пленарном непосредственно заседании Владимира Путина уже закончилось. Сейчас президент отвечает на вопрос собравшихся. Что еще нужно отметить? Что в этом году участники форума обсуждают, как меняется мир на

0: фоне роста военно-политической напряженности и вообще какие вызовы встают перед странами сегодня. 120 экспертов из 40 стран сегодня 120 экспертов из 40 стран собрались и вот слушают соображения на этот счет. Начнем рассказ с вступительной речи Владимира Путина. Что говорит президент? Ну, вот в пара тезисов с того, с чего он начал. Например, что всему миру, говорит президент, рано или поздно придется договариваться о новом мироустройстве. Поговорим об этом абсолютно точно и более подробно. Тревожные тенденции, говорит он, в международных делах заставляют задуматься прежде всего о сохранении глобального мира прямо сейчас. Технологии открывают перед человечеством множество возможностей, но они же и являются большой угрозой. Давайте начнем наш разговор с фрагмента выступления Владимира Путина на Валдайском форуме. Он будет говорить о как раз том, в каких современных условиях приходится действовать государству.
1: Масштаб перемен, уже произошедших и грядущих, просто огромен. И мы вроде бы это понимаем. Не случайно сейчас так много споров о будущем, часто с ярко выраженным оттенком тревоги из-за неопределенности, непредсказуемости. Но человечество, хотя и ощущает большие изменения, тем не менее, по-настоящему еще не полностью осознало калибр вызова, с которым сталкивается. Это начало совсем новой, абсолютно новой реальности. Угрозы и опасности тесно переплетены с возможностями и перспективами. Они неотделимы при этом друг от друга. Меняется вся наша жизнь. Еще раз подчеркну, речь не только и даже не столько о смещении баланса сил между державами или перераспределении экономического и технологического влияния. Это все, конечно, важно и имеет место быть. Но главное, изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его сущность, образ нашего существования, основа мировоззрения. Технологии открывают фантастические, в буквальном смысле этого слова, перспективы для преодоления и повышения качества жизни. Но они же выводят на новый уровень возможностей всеобщего уничтожения, к сожалению. В результате военных конфликтов, быстрой деградации окружающей среды или утраты контроля над запущенными технологическими процессами. Понятно, что такая атмосфера не может не вызывать повышенную нервозность людей, обществ, рост внутренней напряженности, которая связана с неуверенностью, непониманием, каким будет завтрашний день.
0: С нами на связи экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Василий Георгиевич, помогите нам разобрать выступление Владимира Путина. На что вы в первую очередь обратили внимание, ну, как политолог, как специалист?
3: Ну, давайте начнем с искусственного интеллекта, потому что президент обратил внимание на это. Может, не вполне прямо сказав, но действительно существует опасность, потому что посмотрите, как ведут себя Соединенные Штаты, которые, ну, находятся сейчас в авангарде разработок использования этих механизмов искусственного интеллекта. Они учат искусственный интеллект убивать людей. Компания Palantir специализируется на том, что искусственный интеллект определяет, где и как можно убить больше людей. Например, в Иране. Там, как убить больше девочек, попав в школу для девочек.
2: Ну, вместе с тем, планируя операцию в Иране, искусственный интеллект стал плохим советчиком Соединенным Штатам, если оценивать в целом его эффективность. Но, с другой стороны, конечно, с другой стороны, лиха беда начала, как говорится.
3: Абсолютно, да. Но если вспомнить законы робототехники Айзека Азимова, то там главное это то, что робот или, ну, так сказать,
2: робот, да, именно.
3: Не может... Да, но внутри-то все-таки определенный искусственный интеллект у этого робота, и он не должен причинять вред человеку. А между тем мы видим не просто идеологически заточенный искусственный интеллект, создаваемый на Западе, но антигуманистический. То есть искусственный интеллект может иметь характер. И если сразу закладывается характер человека ненавистнический, а потом делаются лицемерные заявления: «Ой, а вдруг он выйдет из-под контроля», а вдруг что-то он сделает. Если вы его учите убивать людей сейчас, американцы, я говорю, ну, наверное, мы должны говорить в России о том, что это опасная ситуация для человечества. Потому что это опасная ситуация для человечества. Это вообще заход не с той стороны. То есть если мы пытаемся действовать в гуманистических границах, развивая искусственный интеллект, то Соединенные Штаты сразу пошли другим путем, не этим путем.

0: опасность? Опасность. Естественно, сохраняется опасность от применения различных видов иных вооружений. Это касается бактериологического оружия, это касается вирусного оружия. Столько американских биолабораторий на планете. Только 60 было на Украине. Сейчас закрыто, к счастью. Но ведь это же тоже опасность для человечества. И при этом президент постоянно говорит, и в этот раз он тоже не забывал об этом, о том, что у нас есть Организация Объединенных Наций, которая не может справиться с этими проблемами, что есть необходимость в реформировании международных структур как таковых.
1: Василий Георгиевич, но а давайте, раз уж вы про Организацию Объединенных Наций заговорили, действительно, президент об этом говорил, у нас есть заготовлен фрагмент выступления, давайте его послушаем и потом продолжим обсуждение.
2: Как же выглядит картина в целом? Очевидно, что механизмы согласования интересов и действий государств, созданные в предыдущие периоды, не способны в полной мере эффективно выполнять регулирующую функцию. Не потому, что они плохие, а потому, что изменились условия, в которых и под которые они когда-то создавались. Возникающая новая реальность будет, конечно, способствовать созданию новых инструментов, но это весьма долгий процесс. Скажем откровенно, некоторые международные организации сейчас зачастую не сокращают риски, а порой порождают и провоцируют их, обслуживая интересы одной или группы стран. А ведь они не для этого создавались. Критика раздается и в адрес такой основополагающей структуры, как Организация Объединенных Наций, которая в соответствии со своим уставом призвана играть роль центрального координирующего механизма в мировых делах. Далеко не всегда эта критика, конечно, объективна, но есть и обоснованные замечания. Отчасти они связаны с тем, что ООН, хотя она и является самой представительной мировой организацией, на деле управляется куда менее коллегиально и демократично, чем было задумано. Непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа стран Запада, которая, будучи явным мировым меньшинством, стремится присвоить себе функции управления. А поскольку реальное влияние этих государств снижается в пользу все более самостоятельного и уверенного в себе мирового большинства, дисбалансы ООНовского устройства проступают все более рельефно. Это системная проблема, которую невозможно решить в одночасье. Россия и прежде, и сейчас поддерживает идею справедливой реформы Объединенных Наций. Но она невозможна, эта реформа, без внутреннего консенсуса, который сейчас трудно достижим.
1: Что касается реформы Организации Объединенных Наций, то Владимир Путин говорил о справедливом географическом представительстве в структурах этой организации, в частности, о включении туда большего количества, как я понимаю, представителей Африки, Латинской Америки и Азии. И вы представляете, вот еще выступление Владимира Путина не закончилось, а уже реакция со стороны офиса Генсека ООН была. Вот смотрите, представитель Генсека Стефан Дюжарик, что говорит? ООН выступает за более справедливое географическое представительство в структурах организации. Собственно, это заявление последовало после того, как Владимир Путин об этом заявил на Валдае. Василий Георгиевич, получается, слушают президента, а прислушиваются ли, будут ли эти изменения, как вы считаете, и в какой перспективе?
0: Нет, не будут таких изменений в настоящий момент. В перспективе, конечно, да, но сейчас понятно, что мир разделен, что у нас... Запад представлен в Совете Безопасности гораздо больше, чем Восток. Там есть Россия, Китай. Но там должна быть представлена более широко вся команда БРИКС. И просто потому, что БРИКС аккумулирует другой полюс мира, то есть не западный полюс, восточный, и касающийся глобального юга. Нужно разбираться с тем, почему так получается, что структуры ООН выполняют заказ именно западных правительств. Хотя вроде бы они должны реализовывать некую выгодную всем линию поведения, быть полезной. При том, что Соединенные Штаты регулярно недофинансируют Организацию Объединенных Наций, задерживают свои взносы, и при этом получают максимальное послушание от ООНовской бюрократии. Это проблема. Почему ООН должна находиться на американской территории? Это неправильно. Это принципиально неверно. Это было следствие Второй мировой войны и американского влияния в тот период. Но все-таки это сейчас тоже неправильно. Так что там, если подходить к реформированию структуры ООН, то очень многое нужно поменять. Однако вот давайте посмотрим на двадцатку. Вот существуют параллельные организации Объединенных Наций, структуры, которые компенсируют те проблемы, которые в ООН вышли на первый план. Вот большая двадцатка. Трамп заявляет, что он позволит представителю России вернуться в двадцатку. То есть американцы уже и альтернативную структуру двадцатку, по сути, парализовали. Двадцатка – это всего лишь площадка, где страны БРИКС встречаются с большой семеркой американской. Вот, собственно говоря, американцы, знаете, больше Россию, они там не хотят. То есть, знаете, какая накаленность обстановки?
1: Действительно.
0: То есть, да, мы можем заявлять, и президент заявляет о проблемах и задачах, но предстоит многолетняя работа, прежде чем здесь будут подвижки.
3: Тут, кстати, еще одно из заявлений. Европу не надо разваливать, они сами развалятся из-за проблем в экономике.
1: Да, Владимир Путин только что это в ответах на вопрос сказал. Василий Георгиевич, спасибо вам большое. Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов был с нами на связи. Ну, а я бы хотел еще послушать один фрагмент выступления Владимира Путина. Очень большую часть своего выступления на Валдае он посвятил конфликтам, которые сейчас существуют в мире.
2: В основе эскалации, ничего нового не скажу, высокомерие, самоуверенность – это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду, избежать этого. Чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Законы борьбы за выживание действуют не только в живой природе, но и в социальных сообществах, если их ставят перед перспективы утраты самостоятельности, достоинства и даже права на существование.
1: Подключаем нашего эксперта, военно-политического обозревателя Михаила Ануфриенко. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Наверняка вы тоже слушали речь президента и наверняка слышали все заявления, касающиеся конфликтов в мире и противостояния России и Запада, и начала украинского конфликта. Скажите, пожалуйста, вот если смотреть на все это в целом, какую картину мы можем увидеть?
4: На самом деле президент России предельно откровенно для политика и дипломата столь высокого ранга описал реальную картину в мире. И прежде всего он обратил внимание на давно очевидный факт, что конфликтом на территории бывшей Украинской ССР мировые проблемы не начинаются и не заканчиваются. Это лишь небольшой пазл в мировом домино. Мир живет в эпоху перемен, легко не будет. И, по сути, сейчас мир движется к катастрофе, которая уже была в 20 веке дважды. Две мировые войны, обе начинались с вот таких постепенной эскалации напряженности, потому что одна из сторон объединяла наиболее реакционные силы, решая, что может изменить мировую политику в свою пользу. Заканчивалось это плохо. Я бы добавил еще откровенно, не будучи политиком и дипломатом, что на обеих мировых войнах Соединенные Штаты наживались за счет своих европейских партнеров. Даже союзники США выходили полностью разоренными, в дефолте, которые были потом десятилетиями, развивалась их зависимость от Соединенных Штатов. Те наживались, как это происходит и сегодня. За счет Европы Соединенные Штаты наживаются в том числе и на том, что происходит на остатках Украины. Вот. И из этого неизбежно следует вывод из всего сказанного президентом, что с Россией будут считаться и разговаривать только в том случае, если мы продемонстрируем свою силу, свое умение и стремление, при всем нашем стремлении жить дружно, несгибаемую волю и понимание, что нас силой склонить к чему-либо, каким-то компромиссам, невыгодным для страны, не удастся.
1: Кстати, президент же предлагал жить дружно европейцам в ходе вот выступления на Валдае. Ну вот смотрите, а то, о чем вы, Михаил, говорите, что говорит об этом Владимир Путин? Россия в случае нападения должна будет использовать свои конкурентные преимущества. Она имеет уникальные средства поражения. Это что касается силы. А вот что касается еще одного момента, очень любопытного, и хочу вас попросить прокомментировать. Только что Владимир Путин заявил, что ответа от США на предложение России возобновить диалог по сдерживанию гонки вооружений нет. Она нет и суда нет, говорит Путин. Что нам ждать? Гонки вооружений, как в конце 20 века?
4: Да, безусловно, она уже началась и идет. Вопрос очевиден, он даже не вопросом не является. Это и искусственный интеллект, создаются войска искусственного интеллекта, условно говоря. Об этом объявили Соединенные Штаты. Это как раз об этом говорил президент России, указывая на опасность внедрения в армию искусственного интеллекта, когда уже не человек принимает решение о нанесении ударов. Мы были уже свидетелями во время атаки Соединенных Штатов на Иран и ударов по Ирану, в том числе закончившегося гибелью колоссального количества школьников. Можно считать, что это оправдание американцев, но так или иначе они под это оправдание создают уже вооруженные силы, которые будут, по сути, управляться искусственным интеллектом. Mm-hmm. Это катастрофа. Это шаг к катастрофе. Потом можно оправдывать что угодно, под начало Третьей мировой войны.
3: Михаил, мы сейчас должны прерваться на минуту. Вот как раз давайте пока подумаем, если речь дойдет до прямого нападения на Россию, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос о применении всех имеющихся вооружений, сказал Путин. Но при этом мир не обречен на хаос.
5: 9 октября в концертном зале «Москва» отмечаем день рождения «Люмисфера» масштабным концертом. «Битлз», «Куин», «Майкл Джексон» и «Билли Айлиш» в звучании симфонического оркестра. Мировые хиты. Концерт, который объединит поколения. Подробности на lumisfera.show. 6+.
6: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
7: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
8: Вы свели с ума всех нас. Браво!
9: Возьми мою любовь!
10: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая.
11: Такой бархатный, такой богатый голос.
12: 100 баллов? Вау, супер!
6: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
5: Ваше время.
1: Продолжаем наш эфир. Ольга Максимова, Данил Гусельников в студии. И продолжаем обсуждать выступление Владимира Путина на Валдае. Делаем это с военно-политическим обозревателем Михаилом Ануфриенко.
3: Вот Михаил, президент подчеркнул, что Россию сознательно поставили в ситуацию, это было практически в самом начале его выступления, в которой она была вынуждена защищать себя с оружием в руках в ответ на очевидную агрессию. Он предостерег от превращения русофобии, уничтожения России в государственную идеологию. Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать самолетов и живьем, жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и духу. Ну, то есть президент подчеркивал, что нас в этот конфликт сознательно вовлекли, втащили в эту ситуацию.
1: Для чего, Михаил, вот в очередной раз это подчеркивается?
4: Это подчеркивается по понятным причинам. Мы все время на протяжении столетий при самых разных государственных строях в России подчеркивали одно и то же. Но каждый раз мы видим, что это уже не русофобия, это не государственная, это транснациональная политика. Каждый раз войну против нас начинает не отдельное государство, а союз сильнейших государств, в том числе Европы, Западной Европы. Сейчас в это включились Соединенные Штаты. И это понятно, богатство России, огромность территории, количество разведанных природных ресурсов. Все это очень привлекает лишившихся колоний, в общем-то, во многом исчерпавших свои внутренние ресурсы и сейчас ограниченные во внешних.
13: им нужно развиваться за счет внешних ресурсов. Они привыкли так развиваться сотни лет. Поэтому такая агрессия. И поэтому те красные линии, которые мы периодически чертим, а потом отступаем дальше, уже никого не останавливает. Запад просто не верит в то, что Россия может применить весь арсенал имеющихся сил и средств. И об опасности этого развития событий говорит президент.
1: Я еще раз напомню то, о чем он говорит. Цитату Владимира Путина дам. Если речь дойдет до прямого нападения на Россию, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос о применении всех имеющихся вооружений.
3: При этом Швеция сегодня сказала, что они готовы уже даже к вторжению на нашу территорию, в случае что.
1: Говорим спасибо нашему эксперту и переходим к следующей части выступления Владимира Путина. С нами был на связи военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. А мы сейчас будем говорить как раз, в общем, о том, с чего начали нашу беседу, с искусственного интеллекта и того, как он внедряется в нашу жизнь. Владимир Путин об этом тоже говорил. Предлагаю этот фрагмент послушать.
2: Мировые изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было. Наиболее очевидный пример – вопрос об искусственном интеллекте, с которым всем нам еще предстоит учиться жить и работать. Как отразится его стремительное развитие на интеллектуальном уровне самого человечества, на его духовном, культурном наследии? Не случайно, что обсуждается такое понятие, как бережная цифровизация, то есть отказ от неконтролируемого внедрения подобных технологий в те сферы, которые всегда оставались важными, чувствительными для нравственного развития человека. А социально-гуманитарные аспекты распространения искусственного интеллекта сейчас анализируются даже более пристально и тщательно, чем технические или экономические. Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию, теперь через использование кем-то настроенных алгоритмов. Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого.
1: С нами на связи IT-журналист, директор по развитию новостного агрегатора СМИ-2 Юрий Синодов. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот так вот. Бывает, сейчас перезвоним, переподключимся, но, в общем, уже поняли, вы, дорогие радиослушатели, хотим сейчас про искусственный интеллект поговорить, и поговорить в двух ключах, о которых, собственно говоря, и президент сегодня говорил. Это, в первую очередь, применение искусственного интеллекта вообще, в принципе, в целом, и, скажем так, о том, чтобы задуматься над тем, чтобы искусственный интеллект не навредил, да, а пошел на благо, с одной стороны, а с другой стороны, хотя это, в общем, связано, про искусственный интеллект в военной сфере. Про это тоже очень много было сказано, и о рисках в том числе.
3: Ну, то есть, с одной стороны, технологии открывают фантастические перспективы для улучшения качества жизни, но они же несут угрозу уничтожения, в том числе из-за конфликтов. Ну, и тут надо вспомнить, что буквально с середины лета начались какие-то заявление от глав технологических гигантов, которые, ну, самих разработчиков, то есть люди, которые должны, по идее, свое детище продвигать и всячески его развивать, а тут они вдруг говорят, а может быть, давайте-ка притормозим. Хотя есть мнение, что это тоже такая провокация и спекуляция для того, чтобы напугать и держать всех под контролем по своим правилам. И речь о том, что есть предложение замедлить развитие искусственного интеллекта, но представить себе это весьма сложно при тех конкуренциях, которых сейчас находятся, в той конкуренции, в которой находятся супердержавы. Представить себе, что Америка притормозит в то время, как Китай будет идти семимильными шагами вперед. Ты можешь себе такой сценарий допустить?
1: Нет, вот. Я думаю, это очень сложно. Подсказываю, что с Юрием Синодовым с нами на связи. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Юрий, расскажите, пожалуйста, ну вот смотрите, два направления, которые президент сегодня обсуждал, ну, про которые говорил в контексте развития искусственного интеллекта, это, с одной стороны, вот бережное его применение, как вы к этому относитесь, как с этим нужно работать, а с другой стороны, искусственный интеллект в военной сфере, который наносит колоссальный урон. Вот здесь тоже, как мы должны к этому относиться?
14: Смотрите, у нас буквально, получается, за два дня произошло два события, что вчера Трамп собирал всех бонз нашего искусственного интеллекта мирового, американских, и своих советников, в том числе и военных. Там был Джей Клейтон, это сменщик Талси Габбард, наверное, более известный у нас, который отвечает сейчас за за контроль над всеми ведомствами разведки штатов и в основном еще отвечает при этом за искусственный интеллект. Если люди из компаний, которые представляют компанию разработчиков искусственного интеллекта, говорили, что да, вот есть риски, опасаемся, не знаем, что будет в будущем, но все будет, наверное, хорошо, мы постараемся, чтобы было хорошо, то вот этот Джей Клейтон и еще представитель палаты общин, он сразу сказал, что искусственный интеллект должен быть наш, мы в нем должны быть лидеры, и весь искусственный интеллект, самый топовый в мире, должен быть американский. Это вопрос национальной безопасности и того, чтобы США были номер один. То есть это вот как бы вообще никто не маскирует даже ни из госов, никто не пытается даже замаскировать то, что им это нужно для контроля мира и управления миром, сохранения гегемонии штатов. Да? Второй момент, что касается бережной, соответственно, цифровизации, ну, мне кажется, что это тогда дымовая завеса, потому что, ну, это просто противоречит тому, что говорят люди, которые отвечают за именно военное применение. Да, а штаты, они всегда действуют, как сказать, невидимая рука рынка работает с невидимым кулаком американской армии, на самом деле, совместно. И если вы не поддаетесь на экономические требования штатов, то вам как бы прилетит, ну, физическое воздействие армии. Поэтому в данной ситуации у нас с искусственным интеллектом, ну, нет другой возможности, кроме как, во-первых, самим понимать, что происходит, развивать свои собственные технологии. Мы пока, конечно, используем железо чужое, да, но доверять иностранным системам, ну, было бы очень странно, если перед ними ставится задача сохранения мирового могущества Соединенных Штатов.
1: Я, кстати, как понимаю, в последнее время было несколько решений в этом отношении принято для создания собственной инфраструктуры для искусственного интеллекта, для его развития, правильно я понимаю, Юрий?
14: Ну, в принципе, да, то есть было совещание, когда там в августе в Новосибирске, что сейчас ученые должны иметь возможности доступа к технологиям искусственного интеллекта. То есть если мы говорим о собственном искусственном интеллекте, то мы должны не забывать, что нам нужна и железная база. Это дорога, ну, наверное, в 10-20 лет минимум, потому что мы сейчас лет на 15 отстаем по технологиям. Многие говорят, что мы отстаем навсегда, на 50 лет, это ерунда. Я оптимист, я считаю, что мы отстаем лет на 15. Вот. Но эти 15 лет надо закрывать и преодолеть. И вот сейчас как раз период смены некой там технологической парадигмы вполне можно было бы этот зазор, ну, там, сократить как минимум. Вот. И то, что сейчас научные центры, как Сириус, другие научные центры, которые в России есть, они должны, по идее, получить режим благоприятствования, фондирования. Кстати, Новосибирск — это тоже непростой город, там литограф делают наш российский для производства микросхем, процессоров, прочих плат. Соответственно, может быть, мы там на фиолетовом лазере сделаем литограф, тоже были такие планы, которые там вообще уже близок-близок к современным технологическим прорывам в области производства чипов. Поэтому надо работать, надо бежать, иначе нас сомнут.
1: А смотрите, вот что касается использования искусственного интеллекта в военной сфере. Вот Владимир Путин сказал, что ИИ способствует повышению эффективности боевых действий, а это ведет к еще большим разрушениям. И какой вывод делает президент? Необходимо ограничить наиболее жесткие проявления конфликтов. А как вы считаете, вообще ограничить использование ИИ в военной сфере возможно?
14: На самом деле мы уже, я уже говорил, что мы уже используем ИИ, да, то есть то же самое машинное зрение, но многие адепты говорят, что нет, это не совсем, и на самом деле это тоже искусственный интеллект. Мы уже используем ИИ в военных действиях. На самом деле сопровождение любой ракеты вот по подложке, по местности, это тоже искусственный интеллект. Определение искусственной цели, определение задач управления тоже происходит с помощью искусственного интеллекта. Другой вопрос, что оно было чуть меньше провязано все между собой, сейчас упростилось. Связка разных технологий между собой просто радикально, кардинально, за последние буквально 3 года. И, соответственно, мы получим не просто использование искусственного интеллекта, а ускоренное внедрение всех технологических совершений и, самое плохое, вот, с точки зрения гуманитарной, удешевление. То есть устройствами там за несколько тысяч рублей можно будет убивать людей практически гарантированно. Это очень, ну вот, превращает, ну, войну просто в избиение.
1: Ну, Владимир Путин сказал, роботов, что и войну превращают в игру сейчас с помощью цифровизации,
14: да, искусственного интеллекта. Да, вот битва роботов какая-то реально, там, то есть люди сидят вот за джойстиком. Это, в принципе, уже есть в каком-то виде, да, те, кто водят дроны, да, уже вот они вот не на переднем крае находятся, то есть они тоже досягаемы, их можно иногда достать, вот, но в целом для них война это вот за джойстиком. А если мы этих операторов поменяем на роботов, и ими будет управлять кто-то там где-то еще там чуть подальше, то это, ну, реально просто будет битва, грубо говоря, заводов по скорости выпуска в пивишек.
1: Но есть надежда на то, что договориться все-таки удастся, но в 20 веке договариваться удавалось, и договоры по разоружению, по сокращению наступательных вооружений были. Может быть, и здесь, будем надеяться, что-то подобное появится. Юрий Синодов, IT-журналист, директор по развитию новостного агрегатора СМИ-2, был с нами на связи.
3: Ну а завтра утром наши коллеги в программе «Сигнал точного времени» продолжат обсуждение выступления Путина на пленарном заседании клуба «Валдай». Ну и, конечно же, ждите главных итогов и аналитики в программе наших коллег, в вечерней программе, которая называется «Ржавчина». Вернемся к вам ровно через минуту.
15: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
16: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
15: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
18: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
19: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
15: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
20: Индейское лето. Большинство поклонников поп-музыки уверены, что этот шлягер написал знаменитый французский певец Джо Дассен. Тогда как на самом деле он принадлежит перу другого автора, который дал песне совсем другое название. В 1975 году молодой итальянский певец и композитор Тото Кутуньо увидел в одном из журналов стихотворение итальянского поэта Вито Половичини, написанное по-английски. Речь в нем шла о чернокожем американце, который мечтает покинуть США и уехать на родину предков, в Африку. Так появилась песня «Африка», которую Кутуньо сочинил для своей группы «Альбатрос».
21: You know, I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now, on this pitiful little piece of grass, suffocated by a sea of cement, oppressed by all the traffic. Look at the people running, shout like they've all gone mad. You know, I think I just might go back to Africa.

0: Люди и песни. Песню «Тото Кутуньо Африка» услышал по радио продюсер Джо Дассена Жан Пле. Мелодия ему очень понравилась, а вот стихи нет. Он попросил литераторов Пьера Делануэ и Клода Лемеля, которые постоянно работали с Дассеном, написать новый текст. Они решили посвятить его потерянной любви. «Где же ты и где искать твои следы?» Это была первая придуманная ими фраза. Ну а потом, в процессе работы, у Делануэ неожиданно выскочили слова «в красках индейского лета». Так у песни появилось название «Let Indien». Соавторы опасались, что текст не понравится придирчивому Джо Дассену. Недаром они называли его блистательным занудой. Но певец стихи безоговорочно одобрил и вскоре записал свой самый большой хит, с которым навсегда вошел в историю мировой популярной музыки.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras et l'on s'aimera encore

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники начинают предлагать льготы за использование цифрового рубля, предупредил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Хотя льгот для тех, кто будет пользоваться цифровым рублем, быть не может, поскольку для физических лиц все операции с ним и так бесплатные. К переводам цифровым рублем не применяются комиссионные сборы. Если человек приводит деньги, какую бы сумму ни приводил и кому бы ни приводил, не берется комиссия, напоминает Аксаков. При этом для организации будет применяться минимальный комиссионный сбор – всего 0,3%. Депутат также напомнил о высокой защищенности цифрового рубля. Для операции с ним сначала потребуется войти в систему коммерческого банка и только после этого перейти на платформу центрального банка. То есть две системы защиты надо будет преодолеть, прежде чем украсть деньги с вашего счета, говорит глава Комитета Госдумы по финансовому рынку. Что делать, если вас все же обманули мошенники? Главное правило, что надо принять меры как можно быстрее, чтобы снизить шанс кражи. Если вы сообщили данные своей банковской карты, заблокируйте ее через приложение банка. Обратитесь в банк, позвоните по номеру, который указан на сайте. Объясните оператору ситуацию, после этого он обязан приостановить доступ в личный кабинет. Проверьте списание с карты и кредитную историю. Если все в порядке, то перевыпустите карту и смените все пароли. А если мошенники успели провести списание, сообщите об этом оператору и потребуйте составить заявление об оспаривании транзакции. Напишите заявление в полицию о краже денег в случае, если невозможно самостоятельно отменить сомнительный перевод. Справка о регистрации заявления докажет банку, что вы стали жертвой мошенника и поможет при оспаривании операции. Если банк отказывается возвращать деньги, можно обратиться в суд. Если вы назвали код или пароль, то есть, по сути, подписались под действия мошенников от вашего имени, то порядок действий почти такой же, как при передаче банковских данных, говорят эксперты. Свяжитесь с организацией, от имени которой действовал мошенник, заблокируйте все операции и смените пароли ко всем сервисам. Проверьте, что успели сделать мошенники, и подайте заявление в правоохранительные органы. Если вы перевели деньги мошенникам, вы еще сообщили им данные, заблокируйте карту, сохраните все доказательства обмана, чеки, квитанции, номер телефона и счета получателя. Запросите в приложении банка официальную выписку по счету о переводе. Подайте заявление о преступлении в полицию. Также можно подать жалобу в Центральный банк России. Сейчас в любом банковском приложении можно пожаловаться на мошенников. Не игнорируйте эту возможность. Не ленитесь, не стесняйтесь подавать заявление в полицию. Если обманули вас, а вы промолчите, то аферисты продолжат обманывать таким же способом других. Не верьте на слово, все перепроверяйте. Не переводите деньги на какие-то призрачные спасительные счета. Откажитесь от предоплаты, не ищите халявы, легких денег и способов обойти систему. Именно там вас и поджидают обманщики. И берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
2: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
3: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
3: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства. И началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
6: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает. Зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
7: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
8: «Слушаем».
7: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин заявил, что Россия никого не пугает заявлениями о защите Калининградской области. Три населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России. И теперь подробнее. Россия не занимается запугиванием других стран по вопросу защиты Калининграда, но если речь дойдет до прямого нападения на Россию, то сразу появится вопрос о применении всех вооружений, которые есть у страны, заявил Владимир Путин на форуме «Валдай». Президент указал на заявления западных политиков о подготовке к вероятному конфликту с Россией в 29-30 году. Учения западных стран в Балтийском море, попытки задержания российских судов и назвал все эти факторы эскалацией.
2: Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать. Ведь вот эти заявления западных политиков и европейских политиков о необходимости и возможности и о подготовке войны с Россией в 29-30 году, это же не мы формулируем. Это мы слышим с той стороны, причем постоянно, постоянно. А потом и действия конкретные, учения в Балтийском море, одно за другим. А потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация, о которой я сейчас говорил в выступлении. Это все эскалация. А потом начали слышать заявления по поводу Калининградской области. И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно.
1: Конкурентное преимущество России в том, что ни у кого в мире нет таких средств поражения, как у нее, также сказал Путин.
2: Генсек НАТО говорил о том, что вот в Европе там 300 миллионов и прочее. Да, вот именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств. Почему? Ну, во-первых, мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно. Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. А как нам противостоять агрессору? Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Ну и там, кстати говоря, в этом письме и заявлении МИДа не сказано о применении ядерного оружия. Там сказано, как я вот только что сформулировал, о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А какое оно будет, мы уже решим.
1: Владимир Путин также заявил о важности избежать применения ядерного оружия и назвал угрозой попытки воевать с Россией чужими руками.
2: Когда кто-то хочет воевать с нами чужими руками, в данном случае руками украинского режима, который бросает своих людей, собственно, думаю, что он их своими-то и не считает, под пули на истребление фактически. Вот когда кто-то уже начинает воевать с нами чужими руками, вот это, конечно, угроза. Я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Но это угроза, которую мы должны четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду. И, конечно, вооруженные силы России, военная разведка должны понимать, откуда эти угрозы исходят. Мы внимательно за этим следим.
1: Президент России назвал нелепыми поступившие предложения по взаимному прекращению ударов и заявил об отсутствии планов наносить удары по территории стран, поставляющих оружие на Украину. Но эта ситуация, по его словам, представляет угрозу для России. Российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили ряд объектов, связанных с ВСУ. Среди них военные аэродромы, объекты энергетической инфраструктуры, места сборки и хранения беспилотников, а также пункты временного размещения ВСУ в 148 районах, заявили в Минобороны России. Группировка «Север» взяла под контроль населенные пункты Нестерное, Рубленное и Высокое Яруга в Харьковской области. Средства ПВО за сутки уничтожили 650 украинских беспилотников и 7 управляемых авиабомб. Общие потери ВСУ свыше 1430 военнослужащих. Пожар и обрушение произошли на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске, сообщили ТАСС в оперативных службах. На месте происшествия работают 3 бригады скорой помощи, 2 бригады территориального центра медицины катастроф, но информации о погибших и пострадавших пока нет. По предварительной информации, пожар носит техногенный характер. Золотая осень без дождей ждет жителей Центральной России, а автомобилисты могут не переживать о смене резины на зимнюю до конца ноября. О том, каким будет в продолжении осеннего сезона, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Золотая осень, особенно в первой половине октября, будет радовать москвичей отсутствием привычной слякоти и сырости, но настораживать нехваткой влаги почве. За первые 2 недели на фоне влияния мощного антициклона выпадет не более 10-15% от месячной нормы. Несмотря на то, что сегодня в Москве включили отопление на социально значимых объектах, тем не менее, ввиду теплого прогностического сценария наступление коммунальной осени, то есть когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток устойчиво становится ниже плюс 8 градусов, будет отложено на вторую половину октября, а выпадение гидрометеоров, то есть осадков большую часть месяца, будет происходить в жидком агрегатном состоянии. Только в конце периода кое-где возможен первый снег, который, впрочем, все равно будет таять.
0: Спорт.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Баку проходит первый этап Кубка мира на короткой воде. Отмечу, что российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальным флагом и гимном впервые после возвращения на международную арену. Евгения Чкунова взяла золото на дистанции 200 метров, Виталина Симонова третья, Кирилл Пригода был лучшим на 100 метровке брасом, Егор Корнев завоевал серебро на дистанции 50 метров вольным стилем. Однако при этом в финале установил новый рекорд России 20-26. Мария Сетрова заняла второе место на дистанции 50 метров на спине. Дмитрий Савенко был третьим на 200-метровке на спине. Фигурное катание. В Батуми проходит турнир серии Challenger Триолетти Трофи. По итогам короткой программы в женских соревнованиях Анна Фролова идет второй с отставанием от лидера эстонки Петрыкиной в 1,38 балла. Аделия Петросян четвертая. А в танцах на льду Елизавета Пасечник и Дарья Черезана стали вторыми по итогам ритм-танца. Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов сентября. Лучшим вратарем признан Семен Визовой из Салавата Юлаева, одержавший 6 побед в 8 матчах недели. Лучшим защитником стал Джейк Масси из

11 градусов без осадков. В Архангельске от 8 до 10 тепла, будет сухо. В Петрозаводске плюс 11, плюс 13. Дождя не ожидается. В Вологде плюс 8, плюс 10. Преимущественно без осадков. В Сыктывкаре 3-5 градусов тепла. Дождя не ожидается. В Великом Новгороде 15-17 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге дождя не обещают синоптики. Днем 14-16 градусов. В Москве тоже без осадков. Ночью плюс 3, плюс 5 градусов, днем 11-13. Сейчас в столице 10 градусов.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом эфире мы продолжим серию интервью с нашими рок-музыкантами. И сегодняшний гость – гитарист Сергей Терентьев. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемая публика.
1: Твоя рок-история очень большая. Ты работал с группой «Ария», позже с Валерием Кипеловым. Написал такие хиты, которые многие очень знают, поют их, как «Потерянный рай», «Дьявольский зной», «Грязь», «Кто ты», «Машина смерти», «Я не сошел с ума». Может быть, не все песни я перечислил, да? Потом ты решил работать сольно, создал свою группу, «Артерия» называется. У тебя много разных коллабораций. Вот я предлагаю сегодня об этом и поговорить. Из чего все началось? Это правда, вот когда ты учился на гитаре, ты снимал партии с магнитофона и скорость делал такую заниженную, пониженную скорость?
2: А других вариантов не было.
1: Не было?
2: Единственный способ, то, что было непонятно, да, там какое-то виртуозное па, Ричи Блэкмора, да, нужно было понизить скорость два раза, и два раза медленнее было, ну, как хотя бы какой-то шанс был все это дело представить себе и разучить.
1: И как у тебя это получалось?
2: Ну как, потом, когда я медленно понимал, что какие ноты сыграл Ричи Блэкмор, в основном с ним я мучился больше всех.
1: Но сложный гитарист?
2: Сложный, ну для тех времен сложный, для сегодняшнего дня, наверное, это уже смешно будет звучать, потому что есть Пол Гилберт и там еще много виртуозов, которые играют так, что ну, как бы там вообще непонятно, какие ноты надо табы расписывать и прочее.
1: Да, ну вот сейчас у любого, наверное, начинающего музыканта, конечно, намного больше возможностей, естественно, в интернете приобрести.
2: Стартовые условия сейчас, конечно, шикарные.
1: Такой опыт. Ну вот как ты думаешь, твоя история, вот понимание этого, как надо играть, она выигрывает по сравнению с сегодняшними возможностями?
2: Вопрос-то, в общем, достаточно сложный. Вот. Я понимаю, что я очень много времени потерял на том, чтобы все это понять, изучить, да, как это все устроено, основываясь собственным личным опытом, да, и отрицательным, и положительным. Сейчас уже все готово, все туториалы есть в сети, пожалуйста, задавай вопрос, и получишь тут же мгновенно несколько ответов. Поэтому сравнивать очень сложно. Но мы потеряли очень много времени на то, чтобы научиться тому, что, в принципе, как бы, ну, приходится сравнивать, да, на Западе, там была школа уже, да, там были педагоги, технологии было обучение музыкантов, эстрадных, скажем так, мы как бы эстрадники, да, там потом металлисты и так далее. Поэтому вот классическая гитара у нас была, а рок-гитары не было. Поэтому мы сами допирали, как все это дело звучит, какие примочки, какие перегрузы надо использовать. Тратили на это собственные деньги, там, немногочисленные сбережения. Вот этот длинный, кривой и непонятный путь.
1: Правда, что ты изначально не хотел быть гитаристом, ты хотел быть барабанщиком?
2: Мне казалось, что это проще.
1: Вот. А, вот как.
2: Да, ноты учить не надо. Взял в руки палки, и все, и дело пошло. Вот, оказалось, что это намного сложнее, когда я пытался в Доме культуры города Александрова попасть в секцию барабанщиком на обучение. Мне просто молча дали книгу «Школа игры на барабанах» советскую. Там какие-то крестики нарисованы вместо нот, какие-то знаки незнакомые. Я сразу же застрял и решил, что это не моя тема, и пошел на гитару.
1: Но ты мог бы стать и художником. Ты же учился на художника, как правильно сказать, оформителя.
2: Это что мастер это? Художественной резьбы по дереву Богородской. Я боялся, что я не сдам математику. Я после его 8 класса поступал в Абрамцево и хотел поступить. Вот, но там мне слухи донесли, что там очень серьезно на математике валит всех. Я думаю, потеряюсь сезон целый. Надо наверняка уже идти. И пошел в Богородск, где математика не валили на экзаменах. И вроде все хорошо.

0: получилось.
1: Ну и как ты попал в группу «Ария»? Вот были какие-то пробы, и что вот повлияло на решение взять тебя в такой коллектив?
0: Да мне кажется, я там просто прижился. Сейчас попробую рассказать предысторию. В одном и том же Доме культуры, да, «Чайка» в городе Москве, я записывал свой сольный альбом, инструментальный альбом на студии «Ария Рекордс». Я там был первым клиентом у ребят, у Холстейна и у Дубинина Виталика. Вот, и как бы записав альбом, получил предложение от компаньона студии Игоря Холганкова взять в работу репетиционную базу, то есть стать человеком, который там все это дело будет развивать, лелеять и приумножать. И таким образом мы соседствовали с группой «Ария» на разных этажах и часто виделись. Поэтому я оказался, наверное, удобным и выгодным человеком, у которого есть репетиционная база, на которой можно репетировать. Вот. И после гастролей мы приезжали уже впоследствии, когда я стал музыкантом группы «Ария», в любое время дня и ночи, и располагались там со своими инструментами, стафом, бэклайном. Вот. Это было удобно. Плюс ко всему, может быть, я и неплохо сыграл сольный свой альбом, если мне сделали такое предложение.
1: Ну, а вот песня «Потерянный рай», которая очень известна, которую вот ты сочинил, как она создавалась?
0: Никаких заумных рассказов не будет по этому поводу. Это все очень просто у меня происходит. Написание музыки делается так. Я сажусь, у меня есть свободное время. Я сажусь, беру гитару в руки и начинаю играть какие-то аккорды и, может быть, там напевать мелодию. Все. А дальше уже, как бы, думаю, да, следующий аккорд, наверное, должен быть такой. Там какая-то интуиция там подсказывает мне, моя глубинная. Вот, и вырисовывается мелодия, гармония буквально там за секунды, за какие-то. А потом вот мучительное создание аранжировки, чтобы песня была, форма.
1: Это
0: вот
1: не это... была заранее такая какая-то сделанная где-то для кого-то, для себя, для инструментального альбома? Это вот спонтанное какое-то рождение, эта мелодия произошла?
0: Да, это спонтанное рождение, и она имела сначала другую форму и в другом темпе. Я вот хотел сделать боевик такой, в стиле «Билли Джин» Майкл Джексон. А-а-а. Там был риф такой...
1: Быстрая, да?
0: Нет, мид-темп такой.
1: А, средний темп.
0: Да. Валерий Кипелов посоветовал сделать из этой заготовки медляк. Я, как начинающий музыкант группы, сказал «Есть», сделал медляк. Ну, там Виталик подсказал там кое-чего по форме.
1: Вот. Ты продолжаешь исполнять вот эту песню в рамках своей группы «Артерия»?
0: Ну, конечно же. Людям нравится и наше исполнение. Mm-hmm. Оно у нас прекрасно звучит. И у нас получилось что-то среднее между оригинальной версией симфонической, которая была в симфонической арии, и такая своя артерианская.
1: И мы сейчас услышим современную такую версию. Что это такое?
0: Относительно современная, по-моему, это 18-й год. Презентация альбома «Знаки» группы «Артерия». Специальные гости — Валерий Кипелов, Вячеслав Молчанов. Вот в этом составе мы исполнили эту песню, вот. И мне кажется, у нас очень хорошо это получилось.

0: Друзья, сегодня на «Волнах Радио России» в программе «Восьмая нота» мы встречаемся с музыкантом Сергеем Терентьевым. И одна из самых известных песен Сергея «Потерянный рай» открыла наш эфир. И вот прошло совсем немного времени, как ты пришел в группу «Ария». Ну, относительно немного, там, 7-8 лет ты в ней работал. И потом ты уходишь из команды. По какой причине?
1: Ну, я думаю, что причина такая стандартная. Все люди устают от бесконечных гастролей. Какие-то трения возникали, какие-то недомолвки, там, но недовольства какие-то, да? Все это накапливается каким-то таким балластом. Ну, наверное, нужно просто было отдыхать почаще. И Юрий Соколов у нас стал начальником, который, ну, как бы, требовал там какие-то свои вещи, да, исполнять. Сам порядок изменился, гастролей стало больше. Там, например, Валерий Кипелов, потеряв голос на гастролях от простуды, вынужден был ехать, еще не восстановившись, на гастроли на Украину, тогда еще мирную. То есть вот такие вот вещи, когда люди друг друга не слышат, не видят, вот, они вызывают, видимо, вот такие результаты, когда люди расходятся. Как только закончился договор, контракт, как мы уже говорили, все дружно разбежались в разные стороны, во всяком случае.
0: Но ты ушел с Валерием Кипеловым в группу Кипелов. Так это было?
1: Ну, чуть наоборот. Я сказал, что я от вас ухожу, ребят, так, на всякий случай информирую, Валера и Саша Манекин. Ну, как-то втроем вместе держались. Потому что я что-то устал морально и физически. В результате Валера говорит, ты погоди, мы вместе. Так что, ну, возможно, не я ушел с Валерием, Валерий со мной.
0: Вместе вы ушли?
1: Да, как контракт закончился, мы вместе ушли, и автоматически появилась другая группа под названием «Кипелов».
0: Буквально через короткое время ты уходишь и от Кипелова.
1: Ну, я надеялся на динамическое развитие какое-то, да, творческое, что мы будем выпускать альбомы, записывать песни. В результате все принесенные мною заготовки, черновики, я так и не понял отношения, они хороши или нет. Просто тишина была, фидбэка никакого. Вот я что-то задумался, что я не в тот коллектив попал, в который собирался. И поэтому решил организовать свой коллектив.
0: «Артерия».
1: Да.
0: Да, это было в 2003 году, правильно? И первый вокалист ты пригласил фронтмена группы «Легион»
1: Алексея Булгакова.
0: Да. Да, хороший голос очень.
1: Ну, произвел на меня впечатление во время его проб в «Арию», да. Когда Валерий Кипелов отсутствовал. Его пробовали на песне «Ангельская пыль» и еще какие-то. Ну, вот запомнился, в частности, «Ангельская пыль». Мне очень врезался в память этот голос. Хотя я его знал давно, еще там с бородатых 80-х. Как-то выступали на фестивалях, пересекались. Я отметил для себя, что голос-то уникальный. Вот такой наш советский Ронни Джеймс.
0: И мы сейчас услышим одну из песен. Вот как раз из вашего первого альбома «Лети на свет» называется она.
1: Да,
0: да, но вы ее переиграли.
1: Мы много чего переиграли. И в частности она войдет в альбом «The Best of Артерия», который презентуем в Гластенберри. Клуб такой есть в Москве 17 октября.
0: А, вот скоро уже.
1: Да, вот скоро совсем. Угу. Это вот самые лучшие песни «Артерии» за 20 лет в новом звуке.

0: Друзья, мы продолжаем нашу встречу с музыкантом Сергеем Терентьевым. Только что прозвучала песня «Лети на свет». Я бы еще хотел до этого в твою историю обратиться. Уже это середина 90-х годов. Ты выпустил такой инструментальный альбом своей гитарной работы. Называется «Up to 30». Позже ты его переиздавал, кстати. Но почему инструментальный? Почему ты не смог того вокалиста найти?
1: Я не знаю. Я занимался инструментальной музыкой. И мне в голову не приходило писать песни, искать вокалистов. И справедливости ради нужно сказать, что катализатором появления этого альбома был мой продюсер Сергей Задора, который меня сподвиг к тому, чтобы этот альбом был записан именно в инструментальном виде, хотя он там попел чуть-чуть, но он тоже как бы самореализовался, насколько ему это хотелось, и профинансировал его запись в студии Ари Рекордс, опять же, за что ему большое спасибо. И эта работа, этот альбом имел продолжение, косвенное, конечно же, да, там, и вот спроецировать можно и на мое появление в группе Ария тоже благодаря этому альбому. Скажем так, любое действие имеет даже позитивные последствия.

0: Я помню тебя еще по такой инструментальной программе. Называлась она «Гитара от классики до рока», да?
1: Угу.
0: Да, ты продолжаешь вот так сольно выступать с гитарой?
1: Так, «Гитара от классики до рока» — это «Дом музыки».
0: Это было.
1: Фиркенштейн, наш коллега Евгений, который играет на классической гитаре. Музыкант-виртуоз. Он еще удачно и талантливо организовывает выступления об инструментальной музыке вот, в разных жанрах. И у него это хорошо получается. Не каждый фестиваль можно довести до уровня дома музыки.
0: Но если у тебя так хорошо вот, получается создавать такие инструментальные альбомы, может быть, ты еще один запишешь?
1: Ну, всякое может быть. Рассказываю. Мы с нашим барабанщиком Игорем Черевко записали несколько произведений, которые, ну, переосмысление моих песен в инструментальном виде, и «Ариски» в том числе. Барабаны записаны. Это был период, когда у нас, ну, очень буксовало сотрудничество с Иваном Жерновковым, потому что он жил то в Ярославле, то в Нижнем Новгороде.
0: Да,
1: и мы решили переориентировать группу на инструментальную музыку, чтобы просто так не прозябать без дела. Вот опять же, все время находимся в заложниках у вокалистов. Ну что ж такое-то?
0: Да. А вот получалось так, что инструментальные треки становились песнями?
1: Что-то я не припомню.
0: Не было такого,
1: нет.
0: Да? А песни инструментальными треками становились, как мы теперь выяснили.
1: Да. Ну, в общем, у нас там подборочка где-то треков 8 уже записаны барабаны начисто. Угу. Главное, чтобы руки до этого дошли, мои.
0: В 2006 году ты принял участие в проекте очень известного автора лирики для многих наших слушателей Маргариты Пушкиной. Это проект «Маргента». Записал там очень много гитарных партий для этого альбома «Династия посвященных». Чем тебя привлекало вот участие в этом проекте, в котором, кстати, очень много разных музыкантов? Это же как бы не группа просто.
1: Во-первых, предложение озвучил мой давний друг. Мы еще работали с ним в группе «Слайды». Это Сергей Скрипников, музыкант, композитор, бас-гитарист, который написал всю музыку для этого проекта «Династия посвященных 1». Как бы это ответственность большая, да? Уровень все-таки известности Маргариты Пушкиной, да? Ее удельный вес в металлическом мире нашем, да, требует очень серьезного отношения и серьезных усилий. Я прекрасно понимал, что придется пахать с утра до вечера, чтобы сделать хорошо. Не то, что хорошо, нужно сделать хотя бы, чтобы стыдно не было, тогда всем понравится. Вот у меня вот такой девиз. Вот, но у нас получилось даже не хорошо, а, по-моему, выше, чем хорошо, потому что Сергея Скрипникова прекрасная музыка, он очень тонко чувствует музыку текста Маргариты Пушкиной, то есть у них был очень хороший тандем. Вот. Ну и я пригодился, потому что я очень хорошо чувствую музыку Сергея Скрипникова и тексты Маргариты Пушкиной. То есть вот это настроение, которое заложено в тексте и в мелодиях Сергея, моя задача была не то чтобы не испортить, а улучшить, углубить, украсить и так далее.
0: Все шло хорошо тогда, но в 2007 году произошла трагедия. Ты стал участником ДТП, погибла юная девушка. Было судебное разбирательство, потом лишение свободы для тебя. Конечно, это очень сложный период был. Как это все повлияло вот на твое творчество, отчасти и мировоззрение? Как ты вот справлялся вот в этой ситуации совсем?
1: Ну, во-первых, я очень сожалею о случившемся. Вот, не дай бог кому-нибудь испытать это. И как бы это странно ни звучало, все, что не делается, делается к лучшему. Результат переосмысления твоей жизни происходит, да, неизбежно просто. У тебя есть время подумать о том, что ты всегда куда-то торопился, каким-то эфемерным целям, да, ловил химер. Вот, в результате лучше остановиться и подумать, торопиться ли в будущем. Нужно жить размеренно, спокойно, вот, взвешивать все события, которые с тобой происходят, вот, делать выводы и внимательно слушать тонкие миры, откуда приходит музыка. Если это твое назначение, значит, так и должно быть.
0: Вот помимо игры на гитаре, ты часто выступаешь в роли аранжировщика и звукорежиссера, у тебя студия, да, насколько я знаю. Вот как проходит вот этот процесс создания аранжировки, как ты выбираешь, с кем из музыкантов работать, к тебе обращается? Вот несколько слов об этом можно сказать?
1: Ну, как бы ремеслуха, в первую очередь, это вот все, что касается студии домашней, это ремеслуха, да, мне там поступают заказы. Это малоинтересное занятие. Люди в Суно там создают свои песни, и я должен их оживить, там, сделать свои гитары с пожеланиями клиентов. Это вот одна сторона, да, работы. Вот студии в полном смысле как таковой я не владею, потому что после коронавируса у меня в левом ухе свистит 10 кГц, не переставая круглосуточно, с 19-го года. Поэтому я уже не звукорежиссер давным-давно, по причинам своей профнепригодности. как бы все навыки у меня сохранились, я ими пользуюсь. И ни от какой там грязной работы не отказываюсь. Если совсем там бесталанный мозг, то, конечно, нет. Вот, а так, очень хорошо, что я имею вот этот багаж профессиональный. Это мне помогает. Это помогает людям, с которыми я работаю. И, в частности, люди, которые сводят мои песни в студии. У нас очень плотное взаимодействие, понимание, которое не вызывает ненужных вопросов. Потому что, когда есть недопонимание, возникают какие-то конфликтные ситуации. В этом смысле, факультативно получив это образование, я доволен тем, что у меня всегда находится общий язык с музыкантами сторонними и приглашенными, или со звукорежиссерами, которые сводят материал.
0: Ну, в 2009 году ты запустил такой проект совместный с Натальей Глосси, мы ее знаем, когда, с которой у тебя связаны личные отношения, да? В чем вот была его концепция и чем он отличается от других твоих работ?
1: Ну, во-первых, «Династия посвященных» — это такой довольно готический проект, по музыкальному своему содержанию, да, у нас совпали, значит, вкусы и любовь к такой музыке между мной, Сергеем Скрипниковым и Маргаритой Пушкиной, я надеюсь на это. И Наталья Борисовна, вот теперь уже Терентьева, тоже очень любила готическую музыку а-ля Evanescence. Вот, наши вкусы совпали, и мы решили, что мы хотим в этом направлении сделать совместный проект, что мы впоследствии сделали.
0: Есть ли какие-то другие у тебя творческие проекты, кроме музыкальных?
1: Ну, наверное, это отголоски моего художественного образования, которые мне помогают в современной жизни. Я подружился с нейросетями, и все вот мои оформления, обложки там и заставки, там,
0: сам, да,
1: и афиши, все делаю своими руками, за исключением, там, когда наш организатор концертный, они делают их сами, там, по своему вкусу, усмотрению, и у них там своя политика.
0: Я сейчас предлагаю послушать песню, она называется «Дорога без тебя». Она также, кстати, входила в дебютный альбом «Лети на свет», но вот недавно была представлена в новой версии. Можешь рассказать вот об этом варианте песни?
1: Ну, инициатива исходила от коллектива Дениса Гуженко, в частности, от гитариста-виртуоза Дэна Рок, который сотрудничает с Денисом Гуженко. Он предложил сделать песню «Дорогу без тебя» в новом саунде, в новой аранжировке, ну, сделать кавер, скажем так, да. И пригласили меня как автора принять участие в записи этой песни в качестве соло-гитариста, что я с удовольствием исполнил. Эта песня появилась на свет в сентябре в аудио, а теперь еще в видео-варианте вышла 11 числа, по-моему.
0: Ну и сейчас мы ее услышим.

0: Друзья, мы продолжаем радиовстречу с музыкантом Сергеем Терентьевым. Только что прозвучала песня «Дорога без тебя», это новая версия. Расскажи, пожалуйста, ну, ты уже упоминал Ричи Блэкмора, да, что вот это человек, который повлиял на тебя очень сильно, но ведь есть и другие гитаристы. Кого бы из таких музыкантов ты мог бы для себя отметить?
1: Позже я, как ни странно, увлекся не хард-роком, а джаз-роком. Это Джордж Бенсон, Монтгомери, Джо Пасс. В общем, так в смурь немножко меня понесло музыкальную. Самое главное, что я оттуда вовремя вынырнул и вернулся обратно. Вот, далее Джудас Прист. В общем, такой винегрет у меня был серьезный.
0: А Кей Кей Даунинг или Глен Типтон?
1: Глен Типтон. Я не знаю, почему.
0: Из Джудас Прист. Два гитариста.
1: У них очень прям четкий такой звук, никаких лишних частот нет. Даже на, ну, концерт, может, переписан, я не знаю. Ну, прям у них такие гитары-гитары. Да. Вот. В то же время и Майкл Джексон нравился, и этот...
0: У него шикарная гитаристка.
1: Стиви Вандер.
0: Гитаристка у него была шикарная просто. Эта женщина, да. А ты свой первый инструмент помнишь? Какая была гитара?
1: Ну, свой личный, это Музима под Лес Пол, такой закос был, у которого был болченый гриф, что очень смешно для Лес Пола. Вот, датчики были синглы, типа P90. Вот, однажды я высоту датчика менял, и мне провалился, он, короче, под пигард, и я испытывал просто чувство паники. Я не знал тогда, что можно все чинить, паять и ремонтировать своими руками, что теперь я это делаю с удовольствием.
0: А сколько сегодня у тебя гитар?
1: У меня, наверное, 7 гитар. Всего-навсего, включая бас-гитару. Ну, бас-гитару я обязательно держу дома, потому что записывать, например, черновые записи партии бас-гитары это лучше, чем объяснять на пальцах или миди присылать своему басисту.
0: Но есть какая-то любимая?
1: Гитара, конечно, Лес Пол.
0: Есть ли у тебя, помимо музыки, вот какое-то необычное хобби, увлечение, которое не связано с музыкой совсем никак?
1: К сожалению, нет. Все мое хобби как бы сводится к тому, что я живу за городом, в СНТ, в дачном доме, и там все время находится чем заняться. Либо ручка сломалась дверная, либо нужно починить водопровод. В общем, там дел просто очень много.
0: Как ты относишься к термину соавторство музыки? Ведь в той же группе Кипелов некоторые песни были написаны в соавторстве.
1: Тема неоднозначная, конечно.
0: Вот песня «Грязь», вы вот не так давно тоже новая версия у вас есть.
1: Да, новая версия, ну, историю рассказать, да, предысторию. После моего пребывания в Израиле в рамках участия в фестивале House Bike Fest пригласили туда меня и Артура Беркута в качестве почетных гостей. Вот уже, да, мы уже свадебные генералы. Вот. Ну, было интересно, весело, громко, и перспективы какие-то даже наметились. Игорь Мирзахи, это израильский гитарист, предложил сделать новую версию песни «Грязь» с Денисом Гуженко. Недолго думая, пока еще легки на подъеме, мы с Денисом все это дело и с музыкантами записали в Москве, свели, вот, и сняли клип. Мы с удовольствием это дело сделали в современном хорошем звуке, и плохих отзывов я, ну, читал немного, конечно, вот, ну, понятно, без хейтеров не обходится ни одно дело. Ну, очень похоже на то, что как бы народу очень понравилось, значит, все мы делаем правильно.

0: Друзья, мы продолжаем нашу встречу с музыкантом Сергеем Терентьевым. Ну, песня «Грязь» — это уже история. Вот спустя столько лет ты чувствуешь, что вот эти песни и «Потерянный рай», которые мы сегодня слушали, своими песнями ты их чувствуешь, или они уже давно живут какой-то отдельной жизнью?
1: Ну, и то, и другое. Например, песни-то те же, но исполняются на концертах они совершенно иначе. То есть мы поработали над аранжировками, они в хорошем смысле стали более дэнсовыми. То есть у нас какой-то стиль выработался, метал-дэнс, и на концертах «Артери» народ пляшет и улыбается. То есть никто не бьется головами там о рампу, то есть все ведут себя прилично, что это очень нравится нам.
0: Ну, хорошо, представь свою группу. Кто сегодня входит в ее состав?
1: Игорь Черевков, барабаны, бас-гитара Александр Гончаров, гитара Павел Хайдуков, он же у нас тур-менеджер. И ваш покорный слуга Сергей Терентьев, плюс фронтмен группы Андрей Волков.
0: Как ты считаешь, в чем главное отличие работы группы, ну, твоей группы, от сольного творчества, которое тоже тебе близко?
1: Ну, в группе очень много нюансов возникает. То есть нужно аккуратно общаться с людьми в коллективе, чтобы никого не обидеть. Нужно подумать лишний раз о сказанных словах, какие они будут иметь последствия. Вот это вот напрягает немножко, потому что хочется иметь свободу и ни с кем не согласовывать, ничего не советоваться, да, ни о чем. Но я же понимаю, что так не бывает. То есть в любом случае любой хороший продукт требует усилий, кропотливых, раздумий о мелочах, которые на самом деле могут быть не мелочами на самом деле в итоге. Но все очень сложно. Но мы продолжаем двигаться в этом направлении. Какое направление, я не знаю, но мы двигаемся, и вроде бы пока успешно.
0: Расскажи о самой сложной и неожиданной композиции песни в твоей рок-истории.
1: Ну, вот самая сложная композиция для вокалистов, я бы сказал, да?
0: И для гитаристов.
1: Для гитаристов это отдельная история. Это песня «Кто ты?», написанная еще в рамках моего участия в группе «Ария». Это прям тестовая песня для теноров, где нужно очень серьезно и очень вдумчиво дышать, то есть и не напрягаться, и в то же время быть очень как бы в таком контроле, что ли, в таком состоянии контроля, чтобы спеть эти ноты. Вот, это такая тестовая песня. Гитаристам она сложна чем? Там главное не заснуть в этой песне. Потому что там одно и то же, там вот эти переборы на гитаре, арпеджио. Вот, и все это там в таких позициях играется, когда, если, например, не дай бог, там свет погасит в зале, то тогда можно очень сильно промахнуться везде просто.
0: Понятно. И если выбирать между гитарой и твоим изначальным желанием стать барабанщиком, сегодня бы ты выбрал гитару все равно?
1: Ну, конечно, я просто смотрю, какие неудобства они испытывают по жизни. Они просто привыкли, барабанщики имеются в виду, они привыкли ковыряться со своими железками, с какими-то ключами ходят, таскают тяжелые, вот, одни педали только что весят 15 килограмм, сдвоенная педаль в игре весит. Потом, ну, как бы, при любви своему малому барабану, они тоже с ним таскают железо, тарелки. Все это в итоге, там, по-моему, килограмм под 40-50 тянет. Это уже напрягает сразу с моей спиной.
0: А так гитару взял в кофре, да?
1: А еще лучше, знаешь, как вот микрофон убрал в карман, и рот закрыл, и все, рабочее место у тебя как бы чистое. Гитаристу сложнее, там надо сидеть провода собрать, примочки свои, эти процессоры. Ну, полегче, чем барабанщику, конечно, живется.
0: Напомни еще раз о концертах, где мы можем увидеть твою группу, и в каких городах, если они будут.
1: 12 октября, Краснодар, Дворец культуры железнодорожников. Там мы, по-моему, выступаем в обществе группы «Круиз» и Дмитрий Четвергов и «Артерия». Втроем мы там выступаем. 17 октября, Москва, Гластенберри, группа «Артерия», гости. Петербург, 22 октября, клуб «Джаггер». 23 октября, Казань, «Биг Твин Арена». И 24 октября, Нижний Новгород, клуб «Алкатрас». Вот.
0: Ну, хороших тебе концертов, Сергей. Спасибо за это интервью. Мы желаем тебе настоящих рок-успехов, новых композиций, верных слушателей. Ждем тебя всегда с новостями у нас в гостях. И я предлагаю в заключении нашей радиовстречи послушать песню. Она называется «Лунный мост».
1: Да, «Лунный мост» — это наша совместная работа с Денисом Гуженко. Вот такая, в общем-то, она необычная. Она вроде бы тяжелая, там у меня пониженный строй. Она в семиноре, в тяжелом. Аранжировка такая, а-ля Оззи Осборн. Не скрою, старался выдержать аранжировку в этой стилистике. При этом там присутствует... Да, мы все это сейчас услышим.
0: Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», а также анонсы грядущих ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, Сергей Терентьев, прощаемся с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.
1: Всем добра, до свидания. Я Сергей Терентьев, специально для Радио России.

0: 130-летию постановки спектакля «Чайка» в Малом театре из архива «Радио России».
1: Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль. Не следует писать пьес.
0: Программа «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
2: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
3: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
4: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
5: Яблоки — это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
3: Это само собой.
5: Я просто сегодня не обедал.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
4: Какой же может быть голос другой?
3: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: Разное время. В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101.5 FM. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. О животных с Иваном Затевахиным. В ближайшем выпуске. Моржи. Часть вторая.
6: Они ныряют, в поисках выкапывают клыками моллюсков, которые сидят на довольно большой глубине.
0: Гость программы – биолог Анатолий Кочнев. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и по времени Владивостока. Встречаем утро бодро и легко.
7: А это не вредно?
8: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
9: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
10: Да, да, что мы выяснили.
11: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
12: Сколько не соли она нас получится.
10: Да.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
13: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
10: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин назвал весьма опасную ситуацию в Европе и в мире. Россию сознательно подвели к украинскому конфликту. В Черном море поражено судно с военными грузами для ВСУ. Далее подробно. Владимир Путин назвал весьма опасной ситуацию в Европе и в мире. Момент, когда ничего нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. По словам президента, нет гарантии того, что ядерные державы не прибегнут к использованию ядерного оружия.
2: В основе эскалации ничего нового не скажу. Высокомерие, самоуверенность – это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду, избежать этого. Чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Законы борьбы за выживание действуют не только в живой природе, но и в социальных сообществах, если их ставят перед перспективы утраты самостоятельности, достоинства и даже права на существование.
1: Путин также подчеркнул, что Россия никому не угрожает, не собирается ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Глава государства пояснил, что заявление про защиту Калининградской области не запугивание, а ответ на попытку запугать Россию. Однако в случае нападения Россия должна будет использовать свои конкурентные преимущества. По словам Путина, Россия имеет уникальные средства поражения.
2: Генсек НАТО говорил о том, что в Европе там 300 миллионов и прочее. Да, вот именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств. Почему? Ну, во-первых, мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. А как нам противостоять агрессору? Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Ну и там, кстати говоря, в этом письме и заявлении МИДа не сказано о применении ядерного оружия. Там сказано, как я вот только что сформулировал, о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А какое оно будет, мы уже решим.
1: Россию сознательно подвели к украинскому конфликту. Россия была вынуждена в ответ на очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках, заявил также Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». По словам президента, правда в том, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать.
2: Знаю, конечно, что в части экспертного сообщества возникает вопрос. Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Ну, я много раз на этот счет уже высказывался. Скажу все-таки в таком собрании еще раз. Где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать. Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации. Планировать там свои базы, Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей. Только за то, что они русские по национальности и по духу. Есть еще очень много таких «не надо». Но я на этом остановлюсь. Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках.
1: Владимир Путин сообщил, что Киев стал наносить удары по перевозящим мирные грузы судам, повредил свыше 100 судов. В ответ на удары по своим гражданским целям Россия начала наносить удары по целям на Украине. В результате металлургическая промышленность в Украине, которая производила и пушки, оказалась разрушенной.
2: Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам это примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, это же гражданские цели, по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали этого. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности. Но это все двойного назначения, между прочим, потому что из этого делают не только рельсы там, или строительные материалы. Из металла, производимого на местных заводах, делают и пушки, и все остальное. Да? Но теперь нет. Так же, как и некоторые, от некоторых других товаров не получают теперь доходы бюджета. Теперь проблемы созданы.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России по футболу прилетела в Екатеринбург на товарищеский матч с национальной командой Намибии, который состоится 3 октября. А тем временем стало известно о том, что нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев из-за травмы пропустит товарищеские матчи сборной с командами Намибии и Нигерии. С нигерийцами россияне сыграют 6 октября в Нижнем Новгороде. Ранее расположение сборной России по медицинским показаниям покинули защитники Локомотива Евгений Морозов и Александр Сельянов. Напомню, ранее в ходе текущего сбора наш национальный команда в Казани победила Иран 2-0. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. Это лыжники Непряева, Шорохова, Денисов и Волков, сноубордисты Хуртин, Клюев, Подольский, Санников, Слуев, Романова, Витюгов, Ульянова и Валова, прыгуны на лыжах с трамплина Садреев, Климов, Маньков, Назаров и Николаев, а также фристайлист Сенкевич. На этой неделе в Пекине проходит крупный теннисный турнир ATP 500. Андрей Рублев, не попавший в посев, в первом раунде обыграл Талона Грикспора 6-4, 5-7, 7-6. И за выход в четвертьфинал сразится с еще одним россиянином Романом Сафиулиным, который выбил 4-го сейного Флавио Каболли 6-3, 6-2. Вновь футбол. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сентября. Да и не только «Динамо», но и доминация немецкого специалиста признали лучшим и эксперты, и комментаторы, и болельщики, написала пресс-служба российской премьер-лиги. В завершении о хоккее нападающий Никита Гусев, который 3 последних сезона провел в московском «Динамо», договорился о подписании однолетнего контракта с хоккейным клубом «Сочи». По этому соглашению Гусев заработает 70 миллионов рублей, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба «Сочи». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра в пятницу 2 октября в Хабаровске +11, +13, облачно с

0: Театр «Радио России» представляет. Детство, отрочество, юность. Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть 19.
1: Отцу было 48 лет, когда он во второй раз женился на Авдотье Васильевне Епифановой. Она была, в отличие от своей матери, одной из самых добродушно веселых в обществе женщин, серьезного характера, или, скорее, того особенного, равнодушно рассеянного и без всякого основания высокомерного нрава, которого бывают обыкновенно незамужние красавицы. Она не только не любила заниматься какими-нибудь вещицами или цветочками, но даже слишком мало занималась собой. Но, несмотря на живой характер матери и равнодушно рассеянную внешность дочери, что-то говорило вам, что первое – никогда ничего не любила, исключая хорошенького и веселенького, а что Авдотья Васильевна была одна из тех натур, которые, если раз полюбят, то жертвуют уже всею жизнью тому, кого они полюбят. Приехав один весной с девочками в деревню, папа, я воображаю, находился в том особенно тревожно счастливом и общительном расположении духа, в котором обыкновенно бывают игроки, забастовав после большого выигрыша. Он чувствовал, что много еще оставалось у него неизрасходованного счастья. У него было неожиданно много денег. Он был совершенно один и скучал. Толкуясь с Яковом о делах и вспомнив о бесконечной тяжбе с Епифановым и о его сестре, красавице Авдотье Васильевне, которую он давно не видел, я воображаю, как он сказал Якову.
2: Знаешь, Яков Харлампыч, чем нам возиться с этой тяжбой, я думаю, просто уступить им эту проклятую землю, а? Как ты думаешь?
1: Воображаю, как отрицательно завертелись за спиной пальцы Якова при таком вопросе, и как он ответил.
3: Опять-таки, дело наше правое, Петр Александрович. Не стоит.
2: А все-таки вели заложить колясочку.
1: Так все и завертелось. Свадьба должна была состояться через 2 недели. Но начинались лекции, и мы с Володей в начале сентября поехали в Москву. Нехлюдовы тоже вернулись из деревни. Дмитрий, с которым мы, расставаясь, дали слово писать друг другу, и, разумеется, не писали ни разу, тотчас же приехал ко мне, и мы решили, что он меня на другой день повезет в первый раз в университет на лекции. Был яркий солнечный день. В душе же мне, помню, в этот первый день было очень грустно. Когда вошел профессор, и все, зашевелившись, замолкли, меня поразило, что профессор начал лекцию вводной фразой, в которой, по моему мнению, не было никакого толка. Я хотел, чтобы лекция от начала до конца была такая умной, чтобы из нее нельзя было выкинуть и нельзя было к ней прибавить ни одного слова. Разочаровавшись в этом, я сейчас же под заглавием «Первая лекция», написанном в красиво переплетенной тетрадке, нарисовал 18 профилей, которые соединялись в кружок в виде цветка, и только изредка водил рукой по бумаге для того, чтобы профессор, который, я был уверен, очень занимается мною, думал, что я записываю. На этой же лекции, решив, что записывание всего, что будет говорить всякий профессор, не нужно и даже было бы глупо, я держался этого правила до конца курса. На следующих лекциях я уже не чувствовал так сильно одиночества. Познакомился со многими, жал руки, разговаривал, но между мной и товарищами настоящего сближения все-таки не делалось от чего-то. И часто мне случалось в душе грустить и притворяться. С компанией Ивина и аристократов, как их все называли, я не мог сойтись, потому что, как теперь вспоминаю, я был дик и груб с ними и кланялся им только тогда, когда они мне кланялись. А они очень мало, по-видимому, нуждались в моем знакомстве. С большинством же это происходило от совершенно другой причины. Как только я чувствовал, что товарищ начинал быть ко мне расположен, я тотчас же давал ему понять, что я обедаю у князя Ивана Ивановича и что у меня есть дрожки. Все это я говорил только для того, чтобы показать,

0: себя с более выгодной стороны, и чтобы товарищ меня полюбил еще больше за это. Но почти всякий раз, напротив, вследствие сообщенного известия о моем родстве с князем Иваном Ивановичем и дрожках, к удивлению моему, товарищ вдруг становился со мной горд и холоден. Довольно много занимали меня в эту зиму сердечные дела.
1: Вообще, когда я влюбляюсь в незнакомых и особенно замужних женщин, на меня находит застенчивость еще в 1000 раз сильнее той, которую я испытывал с Сонечкой. Я боюсь больше всего на свете того, чтобы мой предмет не узнал о моей любви и даже о моем существовании. В Сонечку я опять влюбился, увидав ее у сестры. Вторая любовь моя к ней уже давно прошла, но я влюбился в третий раз вследствие того, что Любочка дала мне тетрадку стишков, переписанных Сонечкой, в которой демон Лермонтова был во многих мрачно-любовных местах подчеркнут красными чернилами и заложен цветочками. Вспомнив, как Володя целовал прошлого года кошелек своей барышни, я попробовал сделать то же. И действительно, когда я один вечером в своей комнате стал мечтать, глядя на цветок и прикладывать его к губам, я почувствовал некоторое приятно слезливое расположение и снова был влюблен в продолжение нескольких дней. Наконец, в эту зиму я влюбился в барышню, в которую был влюблен Володя, которая ездила к нам. Чувствуя, что Володе будет неприятно известие об этом, я не говорил ему о своей любви. Мне же, напротив, в этом чувстве больше всего доставляла удовольствие мысль, что любовь наша так чиста, что, несмотря на то, что предмет ее одно и то же прелестное существо, мы остаемся дружны и готовы, ежели встретится необходимость, жертвовать собой друг для друга. Впрочем, насчет готовности жертвовать Володя, кажется, не совсем разделял мое мнение, потому что он был влюблен так страстно, что хотел дать пощечину и вызвать на дуэль одного настоящего дипломата, который, говорили, должен был жениться на ней. Мне же очень приятно было жертвовать своим чувством. Может быть, от того, что не стоило большого труда, так как я с этой барышней только раз вычурно поговорил о достоинстве ученой музыки. И любовь моя, как я ни старался поддерживать ее, прошла на следующей неделе.
0: Светские удовольствия, которым, поступая в университет, я мечтал предаться в подражание старшему брату, совершенно разочаровали меня в эту зиму. Володя танцевал очень много. Папа тоже езжал на балы с своей молодой женой. Но меня, должно быть, считали еще слишком молодым или неспособным для этих удовольствий, и никто не представлял меня в те дома, где давались балы. Несмотря на обещание откровенности с Дмитрием, я никому, и ему тоже, не говорил, как досадно мне было то, что про меня забывали и, видимо, смотрели, как на какого-то философа, которым я вследствие того и прикидывался. Но однажды был вечер у княгини Корнаковой, которая пригласила нас всех, и я в первый раз должен был ехать на бал. Володя, перед тем, как ехать, пришел ко мне в комнату.
2: Я хочу видеть, как ты оденешься.
3: Да полно тебе. Неужели так уж важно, во что быть одетым? Мне кажется, желание хорошо выглядеть нужно скрывать.
2: Да напротив. Поверь, это желание до такой степени естественно и необходимо, что, не имея его, я боюсь, как бы ты не осрамился. Надо быть непременно комильфо. Я надеюсь, ты понимаешь, что это значит?
3: Что?
2: Запомни. Комильфо – это первое и главное. Отличный французский язык и особенно выговор. Человек, дурно выговаривающий по-французски, тотчас же возбуждает во мне чувство ненависти. Второе условие комильфо – ногти. Длинные, очищенные и чистые. Третье – умение кланяться, танцевать и разговаривать. Четвертое и очень важное – равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной и презрительной скуки. Ну, кроме того, не менее важное убранство комнаты, перчатки, почерк и экипаж. Уяснил?
3: Уяснил. Я стараюсь все это соблюдать, но у меня пока плохо получается.
2: Ничего, главное – поставить цель. Значит так. Непременно надень лаковые сапоги.
1: Да.
2: Не вздумай брать эти замшевые перчатки. Где ты их только раскопал? Возьми вот эти часы и поехали на Кузнецкий мост к парикмахеру. Нужно что-нибудь сделать своими вихрами. Пригладить их, что ли?
0: Сейчас я уже не могу не признать, что понятие «комильфо» было одним из самых пагубных ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом. Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни 16-летнего времени я потратил на приобретение этого качества. Всем, кому я подражал, Володе, Дубкову и большей части моих знакомых, все это, казалось, доставалось легко. Я тогда еще не знал, что одним из главных условий комильфо была скрытность в отношении тех трудов, которыми это комильфо достигается. Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал над собой. И все-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели. А комнату, письменный стол, экипаж – все это я никак не умел устроить так, чтобы было комильфо. Хотя без конца занимался этим, несмотря на отвращение к практическим делам.
1: Ну да, конечно, комильфо. Не только важная заслуга, прекрасное качество, совершенство, которого я желаю достигнуть, но это необходимое условие всей жизни, без которого не будет ни счастья, ни славы, ничего хорошего на свете. Уважал бы я знаменитого артиста, ученого или благодетеля рода человеческого, если бы он не был комильфо. Конечно, нет. И никто бы из порядочных людей их не уважал. Потому что человек комильфо стоит выше и вне сравнения с ними. Это он предоставляет им писать картины, ноты, книги, делать добро. Он даже хвалит их за это. Отчего же не похвалить хорошего, в ком бы оно ни было. Но он не может стать с ними на один уровень, потому что он комильфо, а они нет. И довольно. Нет, недовольно. Даже если бы у нас был брат, мать или отец, которые бы не были комильфо, я бы сказал, что это несчастье, но что уже между мной и ими не может быть ничего общего. Да, вот теперь довольно.
0: Но не потеря золотого времени, употребленного на постоянную заботу о соблюдении всех трудных для меня условий комильфо, ни ненависть и презрение к 9-10 рода человеческого, ни отсутствие внимания ко всему прекрасному, совершающемуся вне кружка комильфо, все это еще было не главное зло, которое мне причинило это понятие. Главное зло состояло в том убеждении, что комильфо есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он комильфо, что, достигнув этого положения, он уж исполняет свое назначение и даже становится выше большей части людей. В известную пору молодости, после многих ошибок и увлечений, каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей. Но с человеком комильфо это редко случается. Я знал и знаю очень, очень много людей старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете, кто ты такой и что там делал, не будут в состоянии ответить иначе, как «я был очень благовоспитанным человеком, и эта участь ожидала меня».
1: Корнаковым вместе с Володей я вошел смело. Но когда княгиня пригласила меня танцевать, и я почему-то, несмотря на то, что ехал с мыслью танцевать очень много, сказал, что я не танцую, я оробел. И, оставшись один между незнакомыми людьми, впал в свою обычную, непреодолимую, все возрастающую застенчивость. Однако у меня почему-то не достало силы уехать. Я до конца вечера мрачно простоял на одном месте. И только когда все, разъезжаясь, столпились в передней, и лакей надел мне шинель на конец шляпы так, что она поднялась, я сквозь слезы болезненно засмеялся, повторяя, как попугай, «Как это мило, как это мило!»
0: В ту зиму папа много проигрывал, и оттого большей частью был не в духе. Я же очень часто виделся с Дмитрием и со всем его семейством. Нехлюдовы все вечера проводили дома, и княгиня любила, чтобы по вечерам приезжала к ней молодежь, мужчины такого рода, которые, как она говорила, в состоянии провести весь вечер без карт и танцев. Но, должно быть, таких мужчин было мало, потому что я, который ездил к ним почти каждый вечер, редко встречал у них гостей.
1: Я привык к лицам этого семейства, к комнатам и мебели, и чувствую себя у них совершенно свободным, исключая тех случаев, когда остаюсь один в комнате с Варенькой. Мне кажется, она, как не очень красивая девушка, очень желает, чтобы я влюбился в нее. Но и это мое смущение начинает проходить. Уж слишком естественно она делает вид, что ей все равно, говорит со мной, с братом или с Любовью Сергеевной. Так что я смотрю на нее просто как на человека, которому не опасно и не стыдно выказывать удовольствие от общения с ней.
0: Несмотря, однако, на это сближение, я продолжал считать своей непременной обязанностью скрывать от всего общества Нехлюдовых и, в особенности, от Вареньки свои настоящие чувства и наклонности. И старался выказывать себя совершенно другим молодым человеком от того, каким я был в действительности.
1: Я стараюсь казаться страстным, восторгаюсь, ахаю, когда что-нибудь мне будто бы очень нравится. И вместе с тем стараюсь казаться равнодушным ко всякому необыкновенному случаю, который вижу или про который мне рассказали. Стараюсь казаться злым насмешником, не имеющим ничего святого, и вместе с тем тонким наблюдателем, а также логическим во всех своих поступках, точным и аккуратным в жизни, и вместе с тем презирающим все материальное. И кажется, мне это удается.
0: Однако смело могу сказать, что я тогда был гораздо лучше в действительности, чем то странное существо, которое пытался представлять из себя. Но и таким, каким я притворялся, Нехлюдовы меня полюбили и, к счастью моему, не верили, кажется, моему притворству. Одна Любовь Сергеевна, считавшая меня величайшим эгоистом, безбожником и насмешником, кажется, не любила меня и часто спорила со мной, сердилась и поражала меня своими отрывочными, бессвязными фразами. Связь с нею Дмитрия точно так же продолжала огорчать все семейство. Как-то Варенька разговорилась со мной, пытаясь объяснить происхождение этой связи.
4: Я думаю, причина в том, что Дмитрий крайне самолюбив. Он слишком горд, и, несмотря на весь свой ум, очень любит похвалу и удивление. Любит всегда быть первым, а эта тетенька льстит ему. Хотя, возможно, и искренне.
3: Да, пожалуй.
1: А Варенька-то умнее, чем я думал.
0: Это рассуждение запомнилось мне. Тем более, что могло объяснить для меня еще одну не менее странную привязанность Дмитрия. Бывая у него в эту зиму, я почти всякий раз заставал у него студента Безобедова, с которым он занимался. Безобедов был маленький, рябой, худой человечек, всегда оборванный, грязный, необразованный и плохо занимающийся. Единственная причина, по которой Дмитрий мог выбрать его из всех товарищей и сойти с ним, могла быть только та, что хуже Безобедова не было студента во всем университете. В Дмитрии как будто говорило гордое чувство. Вот, мол, вы все его не любите, а я люблю. Значит, и он хорош. Я удивлялся, как ему не тяжело было постоянно принуждать себя и как несчастный Безобедов выдерживал свое неловкое положение. Мне очень не нравилась эта дружба. Однажды, проводив его, Дмитрий вернулся и, слегка самодовольно улыбаясь и потирая руки, должно быть, радуясь, что он таки выдержал характер и избавился, наконец, от скуки, стал ходить по комнате, изредка взглядывая на меня. Он был мне противен.
5: Зачем ты злишься? Я же вижу.
3: Я совсем не злюсь. А только мне досадно, что ты притворяешься и передо мной, и перед Безобедовым, и перед самим собой.
5: Какой вздор! Я никогда ни перед кем не притворяюсь.
3: Я не забываю нашего правила откровенности. Я тебе говорю прямо. Я уверен, что тебе не сносен этот Безобедов так же, как и мне, и всем, потому что он глуп. И Бог знает, что такое, но тебе приятно важничать перед ним.
5: Нет, и, во-первых, Безобедов прекрасный человек.
3: А я говорю, да! Я скажу тебе даже, что и твоя дружба к Любовь Сергеевне основана на том,
6: что она считает тебя богом.
5: Да я тебе говорю, что нет.
6: А я говорю, что да, потому что я знаю это по себе. Я тебе говорил и повторяю, что мне всегда кажется, будто я люблю тех людей, которые мне говорят приятное. А как разберу хорошенько, то вижу, что настоящей привязанности нет.
5: Нет, когда я люблю, то ни похвалы, ни брань не могут изменить моего чувства.
6: Неправда! Ведь я тебе признавался, что когда папа называл меня дрянью, я несколько времени ненавидел его и желал его смерти, так же и ты.
5: Говори за себя! Очень жалко, если ты такой.
6: Напротив, нехороша твоя неискренность. Так я скажу сам. Ты никого не любишь, а внушаешь себе все эти привязанности специально, чтобы показать себе и всем, какой ты хороший и благородный. Занимаешься типичным самообманом.
5: Значит, ты так, да? Значит, ты... Ты...
0: Спор окончился бы ссорой, если бы Дмитрий вдруг не ушел от меня и не закрылся в своей комнате. Я знал, что в графе его пороков была вспыльчивость, и он теперь преодолевал себя. Я проклинал все его расписания. Вот к чему привело нас наше правило говорить друг другу все, что мы думаем. Мы признавались порой в самых бесстыдных вещах, выдавая предположения, мечту за желание и чувство. И эти признания не только не стягивали нашу связь, но сушили самое чувство и разъединяли нас. А в тот день, когда самолюбие не допустило Дмитрия сделать самое пустое признание, мы в жару спора воспользовались тем оружием, которое прежде сами дали друг другу и которое поражало ужасно больно. Как бы то ни было, я начинал находить больше удовольствия быть с Дмитрием в гостиной его матери, чем с ним одним, с глазу на глаз. Зима прошла незаметно, и уже опять начинала таять, и в университете уже было прибито расписание экзаменов. Когда я вдруг вспомнил, что надо было отвечать из 18 предметов, которые я слушал и из которых я не слышал, не записывал и не приготовил ни одного. Странно, как такой ясный вопрос, как же держать экзамен, ни разу мне не представился. Но я был всю эту зиму в таком тумане, происходившем от наслаждения тем, что я большой, что я комильфо, что даже если кто-то заговаривал об экзаменах, я не волновался.
1: Ведь все мои товарищи тоже должны будут держать экзамены, а большая часть их вовсе не комильфо. Стало быть, у меня еще лишнее перед ними преимущество, и я должен выдержать.
0: Я приходил на лекции только потому, что уж так привык, и что папа усылал меня из дома. При том же знакомых у меня было много, и мне было часто весело в университете. Я любил этот шум, говор, хохотню по аудиториям. Любил во время лекций, сидя на задней лавке при равномерном звуке голоса профессора, мечтать о чем-нибудь и наблюдать за товарищами. Любил участвовать в проделке, когда курс на курс хохотом толпился в коридоре. Когда уже все начали ходить аккуратнее на лекции, передавать друг другу тетрадки и сообща заниматься, я тоже подумал, что надо готовиться.
7: Давай с нами! Мы собираемся и вместе повторяем темы.
8: И правда. Присоединяйся, Николай.
3: Спасибо. И знаете что? Лучше всего собираться у меня дома, так как у меня квартира хорошая и просторная.
9: Да мы будем готовиться то у того, то у другого, по очереди. И там, где ближе. Начать решили с Зухина.
8: Завтра в 5, милости прошу.
10: Вы слушали 19-ю часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртенев, Василий Бочкарев, Николай Иртенев в юности, Александр Бобров, Нехлюдов, Александр Девятьяров, Володя, Денис Баландин, отец, Сергей Колесников, Яков, Александр Вдовин, Варя, Елизавета Кюблер, Зухин, Александр Пахомов, Оперов, Константин Днепровский. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Игоря Стравинского. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
11: «Радио России». «Радио России». Общество.
0: Детский вопрос.
12: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом. Но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Минувшей весной прошел 6-й индивидуальный рейс поезда «Надежды». Такие поездки организовывают, по сути, сами участники, но, конечно, с нашей поддержкой. Все испытания мы проходим вместе с ними, находясь рядом практически круглосуточно. Этот рейс оказался коротким. Изабелла и Олег из Краснодарского края очень быстро нашли своего сына, нашего подопечного из кемеровского детдома, 12-летнего Дениса. В одном из недавних выпусков мы рассказывали о том, как они теперь живут все вместе. Но были еще 3 семьи, которые не попали в число участников. Про них мы тоже не забыли.
13: Маленькие радости.
12: Когда мы готовили очередной индивидуальный рейс поезда «Надежды», в редакцию пришло письмо. Елена рассказывала в нем, что вместе с мужем и годовалой дочкой живет в Рязани и задала вопрос о нашем подопечном из Сибири.
14: Вы мальчика до какого возраста ищете?
15: У нас до течения от 3 до 13 лет на мальчика. Смотрели, стали, вот я в группе состою по усыновлению, ваша группа, послушали подкаст, посмотрели видео с супругом, как-то откликнулось. Решили узнать на всякий случай, возможно ли как-то удаленно, потому что расстояние довольно большое. Все-таки он не маленький, он уже подросток, и есть свои желания, и тоже надо учитывать. Ведь не только нам нужно откликнуться, и ребенку тоже надо откликнуться. Решили поинтересоваться, узнать, вдруг что-то сложится.
12: Сложилось в Санкт-Петербурге. Оказалось, что рязанцы вели поиски ребенка параллельно в разных регионах. И нашли в северной столице. Теперь у супругов есть не только маленькая дочка, но и 11-летний сын. Обычно мы стараемся взять в рейс поезда «Надежды» тех, кто столкнулся на пути к приемному родительству с какими-то сложностями. Вот, например, у супружеской пары из Ялты возникла странная проблема. Документы Таисия с мужем собирали вдвоем. Заключение органы опеки выдали тоже на двоих. Но поехать за ребенком могла только Таисия. Обзванивая региональных операторов банков данных о детях-сиротах, она с удивлением услышала, что одну ее не примут. Мол, либо на прием должны прийти оба, либо никак.
16: Насколько далеко вы готовы поехать?
17: Знаете, я после того, как здесь провела несколько бессонных ночей над этой базой и успела поплакать, что совершенно для меня не свойственно, я уже даже до Саха-Якутии дозвонилась. Мне уже все равно.
12: Но практически везде на вопрос, сможет ли она одна знакомиться с анкетами детей, встретиться с ребенком и оформить над ним опеку, Таисия получала либо отрицательный, либо какой-то неопределенный ответ. С вопросом «как быть?» и «поможет ли нотариально заверенная доверенность от мужа?» женщина обратилась к нам. А мы попросили ответить юриста Оксану Хухлину, которая не обрадовала ялтинцев, сообщив, что никакая доверенность в этом случае не подойдет.
18: Здесь у нас ситуация, которая до конца законом не урегулирована. И толкуется, на мой взгляд, и операторами банка данных, и вышестоящими организациями расширительно. На многих сайтах у регоператоров прямо отдельно висит оговорка о том, что если вы вдвоем кандидаты с одним заключением, вы должны к нам приехать и встать на учет вдвоем.
12: Пришлось супругам переделывать заключение органов опеки на одну Таисию. Конечно, это потребовало дополнительных усилий и времени, но дало результат. Недавно мы получили сообщение от ялтинцев, что они нашли свою дочку в Челябинске. Еще одна семья живет в Москве. 11 лет назад Елена с мужем забрали из кемеровского дома ребенка нашего подопечного Тему, о котором мы рассказывали на сайте проекта и в соцсетях. Недавно Елена написала нам и спросила про брата и сестру из Иркутска.
19: Чем вас так заинтересовали ребятишки? Вот бывает, смотришь на ребенка и понимаешь, что какой-то свой ребенок. Ну, у меня старшие уже выросли, и вот точно так же ни разу не промахнулась.
20: А сколько у вас ребятишек-то?
19: Ну, у меня сыну 32, приемные выросшие 22 и 21 будет. Девочка вот сейчас 17, мальчишке 15 и младшему 14 будет.
20: Ух ты! И что, мало? Хочется еще?
19: Малышей уже нет, а таких вот подростков, предподростков, да, вполне.
20: А вы подростками уже брали ребят или вы с малышей растили?
19: Нет, мои все с малышей. Анюта с годика, Надя с Линой, им было 3-4, Тёма с 2 лет и Влад с 4. Но у меня есть опыт, как раз в том году девочка возвратной из семьи, 17,5 лет, она у нас полгода жила, там такой сложный возврат был, и от фонда попросили ее взять. Тут я поняла, что мне, в общем-то, очень комфортно именно с подростками, и вот.
12: Этой семье свой контактный номер передала руководитель отдела опеки по городу Иркутску. Но звонка пока не последовало.
19: Да, я в итоге не стала, потому что 9 класс, вот это окей.
21: У нас очень непростая весна была. У меня старший поступал в 10-й, поступал непросто. Артем поступил в 7-й физмат класс без проблем. Ну, в общем, что-то как много всего навалилось. И да, я поняла, что мы не вывезем. Может быть, вот попозже сейчас как раз. Аня, 18 будет в январе. По нашей подопеке выйдет, все отчеты сдадим, квартиру обставим.
20: То есть до зимы вы откладываете вопрос?
21: Ну, пока да.
19: Но я потихонечку собираю документы.
20: То есть, в принципе, не оставили эту мысль?
19: Нет, я не оставила. Не-не-не.
0: Детский вопрос.
12: Мы всегда рады пообщаться с теми, кто хочет принять в семью осиротевших ребят или уже стал усыновителем либо опекуном. С кем-то мы перезваниваемся, с кем-то переписываемся. А бывает и так, что семьи приходят к нам в редакцию. В этот раз гостей принимала Ирина Поварова.
22: История с продолжением.
23: Супруги замечательно смотрятся вместе. И, наверное, это тот самый случай, когда крайности сходятся. Священник Сергей – океан спокойствия и уверенности. А его жена Ирина – кипучий вулкан энергии.
24: Путь спасения определяет нас мама. Если мы исполняем то, что говорит мама, мы все спасаемся. Ну, это от Бога дар такой. Реально, она и в молитве, и в семейных делах, во всем. У нее внутреннее чутье на все. Я пытался, конечно, ей оспорить где-то, свое предложить. Она уступала, и получалось хуже. Поэтому лучше делать, как она говорит.
23: Знакомство с супругами началось с письма, в котором Ирина сообщила, что они с мужем хотят принять в семью девочку-подростка. Или двух. Но воспитание детдомовских ребят, тем более такого сложного возраста, дело непростое. Конечно, мы поинтересовались, есть ли у них какой-то опыт. Оказалось, есть и немалый. 8 детей, лишь 3 из которых кровные. Большинство уже взрослые, да и младшие, те самые подростки.
25: Я родилась в многодетной семье, в семье священника. И первое мое образование – это медицинское. Я была медицинской сестрой, и я работала в детской больнице городской в Нижнем Новгороде. Там периодически привозили нам детей с детского дома, дом ребенка разных. Они все время ко мне прижимались, и я их гладила. И я приходила домой с работы и маме говорю: «Мама, можно я возьму ребенка с дома ребенка?» Она говорит: «Подожди, подожди. Выйдешь замуж, родишь своих, воспитаешь, а потом бери». Ну, так и получилось. Как мама сказала, когда жили в Москве, отец здесь тоже служил священником. Однажды пришла к нему очень такая бедная семья с 5 детьми. И девочка одна вцепилась в ногу моего отца и сказала: «Дедушка, забери меня к себе». Ну, плохо ей было с родителями. Голодали они, по вокзалам ходили. То есть не было у нее жизни нормальной. Это был 99-й год. Но на тот момент я была не готова. У меня еще был совсем маленький сын. Потом уже, да, у меня такие посещали мысли. И когда уже было сыну где-то 6 лет, умер мой отец, мне как-то вот толчок был такой резкий. Все, мы берем ребенка. Ну, я, конечно, озвучила мужу свое желание. Мы приняли решение, пошли, собрали документы. Это приемная школа, все как положено.
26: Сергей, сколько у вас было детей на момент, когда к вам подошла Ирина и сказала: «Давай возьмем ребенка»?
24: 3.
26: И как вы на это отреагировали?
24: Замечательно. Мы сильны, молоды, у нас есть большой запас физических и духовных сил. Мы решили делать то, что должны делать все христиане. Делать добрые дела, спасать свою душу и делать счастливыми тех детей, которые обретут семью.
25: На тот момент мы были совсем молодые родители. Это был 2005 год. И нам показали только одну девочку, Катю. Ей было всего месяц. И что-то еще сказали нам принести, донести какие-то документы. Я пришла 2-й раз. И опять мне эту девочку. Ну, я уже смотрю, у нее день рождения. 21 сентября. Это Рождество Пресвятой Богородицы. Думаю, по-моему, хорошее какое число. Наверное, моя девочка. Мы очень интенсивно стали ее посещать в доме малютки. И вот забрали такой комочек маленький. Это для нас было просто выписка с роддома на самом деле. Это заново кроватки, коляски, бутылочки, смеси. Это было так интересно. И все дети на ура приняли. Вообще Катя в такой заботе, любви росла. Вся сразу расцвела, девочка поменялась. Такая девочка красивая.
26: Скажите, Ирина, а когда у вас появилась первая приемная дочка, сыну вашему младшему, я так поняла, было 6 лет, да?
25: Да,
26: было 6 лет. А старшим сколько было?
25: Ой, надо считать. Кирилл в школе учился. Кирилл ее носил, и в коляске катал, и гулял на улице с ней. 12 было Кириллу.
1: 12.
25: А Маринке 3,5. Да. И, в общем, в принципе, очень гармонично вписалась Катя. Все родственники мои отреагировали очень хорошо. Мои братья, сестры, прям Катя, Катя, Катя. И моя мама тоже.
23: Когда Кате исполнилось 2 года, Ирина решила, что одного приемного ребенка мало.
25: Думаю, всю жизнь хотела близняшек. Давай ей братика такого же найдем. Стала искать в базе, показала мужу, такой хороший мальчик. Нашли ей братика Дениса.
23: Так у 2-летней Кати появился братишка-двойняшка.
25: Но Денис оказался очень сложным мальчиком. Не было у него в медицинских документах тех диагнозов, которые у него потом вышли. Мы буквально через месяц поехали в санаторий, и он у меня там сильный приступ дал. Оказывается, он был просто сердечник. Да, у него сейчас кардиостимулятор поставили. Ну, мы прошли, конечно, все институты медицинские. Затем в Бакульском его оперировал профессор. Инвалидности мы ему оформили. Долго занимались реабилитацией ребенка. И в школе немножко у него были проблемы. То есть головные боли иногда. Иногда он сознание терял, не постоянно. Постоянно звонили, забираете или скорую вызываем. Ну, в общем, я была как-то вот постоянно на страже у Дениса.
23: А когда приемные малыши подросли, Ирина снова стала смотреть в интернете анкеты сирот.
25: В 2013 году на сайте увидела девочку Александру. У меня мама зовут Александра, но в Иркутской области, правда. Опять я к мужу. Слушай, вот Сашенька там есть. Давай, говорит, собирай документы. Я полетела в Иркутск за этой девочкой. Там пришла, уже оформили мне бумагу, выписали уже все, я должна была ее разобрать. Но к этой Александре ходила родственница. И я ее увидела, вот эту женщину, и я спросила, вы будете ее забирать? Она говорит, конечно, мне бы не хотелось, чтобы вы ее далеко так увозили. В общем, как-то так жалко стало эту женщину просто. Вдруг она потом возьмет ее родственница, я как бы вот отрываю. И потом стала разговаривать с главным врачом. И тут шли дети на улицу гулять. И одна девочка вцепилась в меня и говорит, возьми меня. Это моя мама, и все, главврач потом сказала, да нет, этих детей невозможно взять, их 3, оказывается. А у меня только на 1 выписано. И если учесть, что это было где-то 18 же декабря, в канун Николы Святителя праздника, но я еще даже не знала, что в газете была напечатана статья, что 3 детей ищут маму вот именно под Новый год. И именно на праздник Николы Святителя обязательно придет Николас Санта-Клаус, что вот мама их заберет. И когда я пришла все-таки в группу этой девочки, вышел братик. Братик был старше на год всего. Ей было 2 годика, а братику было 3 годика. Ну, а другой братик уже был не в доме малютки, а в детском доме. Ему было 5 лет. Ну, пришлось звонить мужу. Я его подкупила чем? Я ему сказала, что Аня, у нее день рождения в его День Ангела, 8 октября, в Сергии Радонежского. Муж, конечно, вообще, я не знаю, как он отреагировал, пусть он расскажет.
26: Сергей, расскажите поподробнее. Вот звонит супруга, да, говорит, да, что да, а да. Давай мы возьмем не одну девочку, а 3.
1: Ну, как ослушаться? Мама сказала, мы сказали, есть, идем в собес, переделаем бумаги, накануне Нового года по факсу отправляем.
25: Потом позвонила наша опека, она говорит, да вы что, ну это же невозможно. Но дело в том, что мы с мужем живем при храме, и у нас же площадь позволяет. Мы ждали от опеки разрешения на вместо 1 ребенка на 3 детей. Я там в Иркутске снимаю разные квартиры, потому что перед Новым годом уже такой начинается ажиотаж, а там дети, не пройдена диспансеризация. Я быстренько звоню мужу, пересылаю деньги, я пройду всех врачей платно. Я беру разрешение у опеки, беру разрешение у главного врача, чтобы просто забрать детей с медсестрой в сопровождении и поехать в медицинские центры, которые платно принимают, чтобы вот проставили мне всех этих врачей. Ну, понятное дело, потом на 3 купить одежду, билеты купить на самолет. Но самое главное, конечно, было очень сложно. Дети меня не знают. Чужая тетя перед ними, они еще не привыкли ко мне. Я не знаю их ни особенностей, ничего. Я с этими медицинскими документами еду на такси, они у меня начинают плакать. Таксист на меня уже косится. Ну, я, конечно, купила игрушек, я все вроде продумала, я все вроде запасла, соки, памперсы, горшки, салфетки. Но все равно я чувствую напряжение детей. И вот тут началось вообще самое страшное, когда мы приехали в аэропорт, там же шум вот этих самолетов. И ладно, вот эти двое, а вот Егор у нас, он особенный ребенок оказался. И он вообще вцепился вот в меня между хватки, и я уже боялась, что нас высадят из самолета.
26: Это старший пятилетний.
25: Это не пятилетний, это трехлетний. Я купила книжку такую с музыкой, и он вот в одну кнопку нажимал, и видно, что это был такой прям вот психологический стресс у него. Я уже перемолилась всем святым, Боже, чтобы только меня не высадили, только бы дети не закричали. Но старалась, конечно, напряжение снимать, там, кормить. Но это вот было, конечно, очень сложно. И вот таким образом, представляете, папа нас уже встречал в аэропорту и сказала, нет, встречай прямо в зоне прилета.
23: На этом сложности не кончились.
25: Когда я приехала домой, можно сказать, ад начался. Потому что 2 года, 3 года и 5 лет. Эти детки, которые писались, какались, мазались. Не знаешь, чем покормить. Этого покормишь, тошнит. Этот не ест. Молоко не то. Аллергия. Таблетки. Ну, конечно, опять сразу же по всем врачам. Старалась максимально их обследовать, чтобы уже предотвратить какое-то появление. Но вот сложности просто вот адаптации дома. Адаптация – это как для родителей и для детей. Очень важно, чтобы и родителям не разочароваться, не выгореть. Ну, конечно, у меня опыт. Я из многодетной семьи, я старшая девочка, и я все делала. То есть и нянчила своих братьев, младших сестер, и стирала, и убиралась. Поэтому мне вот, наверное, все-таки легче было.
23: Однако все трудности адаптации и воспитания сыновей и дочек супруги успешно преодолели. Думается, в этом помогло и чувство юмора. Например, быстро выяснилось, что семья из 2 родителей и 8 детей не помещается в обычный автомобиль.
24: Мама сказала, ищи коня, который все поместится. Вот пришлось продавать машину, брать взаем деньги на 5 лет. Мы купили микроавтобус. И вот их развозил, кого в сад, кого в школу каждое утро. А потом собирал. И когда я всех сажал, 8 человек, говорю, передавайте за проезд, как маршрутки.
23: Сейчас уже почти все дети взрослые. Несовершеннолетних только 2 осталось. И вот Ирина снова подала мужу идею принять в семью подростков.
25: Ну, 2 – это максимум. Потому что, когда молодые родители, вот хочется нянчиться, хочется маленького ребеночка. А сейчас мы понимаем, что мы уже можем общаться с подростками. Мне уже теперь интересно с подростками. Тем более, я часто листаю и радио «Детские вопросы», и разные другие сайты. И смотришь, там очень много прям подростков, которые вот реально хотят в семью. Я считаю, что каждому ребенку нужен дом, семья.
23: У детей Ирины и Сергея, и кровных, и приемных, такой дом есть.
24: И сейчас они с нами все уже имеют квартиры, никто не хочет уходить. Мы уже говорим, ну когда уже? Мы же пенсионеры. И тем не менее не с нами. Сейчас внуки уже, у нас уже 4. Поэтому слава Богу за все.
22: Продолжение следует. Мы рассказали Ирине и Сергею о наших подопечных ребятах, которые давали интервью моим коллегам, чтобы о них поскорее узнали будущие мамы и папы. Надеемся, что среди этих подростков супруги увидят еще одного своего сына. Или дочку, а может быть и 2. И, конечно, хотелось бы узнать, кого ждет мальчишка, с которым вас сейчас познакомит Татьяна Юрасовская.
13: Где ты, мама?
2: Наш новый подопечный живет в одном из детдомов Магаданской области. Русоволосому сероглазому Богдану 12 лет.
23: Богдан, а ты думал уже, кем бы ты хотел стать после школы, на кого выучиться?
3: Думаю, на тяжелую технику. Некоторые поступают с нашей семьи.
2: Семьями в детдоме, где живет Богдан, называются разновозрастные группы ребят. И многие старшие воспитанники уже поступили в местный горностроительный техникум. Они-то и служат примером для младших.
23: Тебе самому какие профессии нравятся?
3: Я еще не задумывался об этом.
2: Времени подумать о будущей профессии у Богдана еще много, ведь он пока только 6-классник.
23: Сложно учиться?
3: Нет.
23: А какой у тебя любимый предмет в школе?
3: Ну, или математика, или труды.
23: А что тебе в математике больше всего нравится?
3: Примеры, задачи.
23: Хорошо решаешь?
3: Да.
23: А самый сложный предмет в школе какой?
3: Ну, мне кажется, русский. Ошибок много чуть-чуть.
4: Он учится в коррекционной школе, но оценки у него 4-5, он хорошист.
2: К разговору присоединилась Татьяна Люкина, воспитатель Богдана.
4: Богдан спокойный мальчик. Он слышит, он выполняет поручения, следит за своим внешним видом. Он опрятный. Богдан у нас спортсмен. Он в младшей команде по футболу. Они выезжали за пределы Магаданской области уже. Куда они летали?
3: В Владивосток.
23: То есть на игру ездили?
3: Да.
23: А ты кем играешь?
3: Всегда нападающий. Я как пришел, сразу стал нападающим. Тренер так решил.
2: Но, наверное, не только футболом Богдан занимается в свободное время.
4: Он любит конструировать. конструктором Лего. Хорошо так собирает разные конструкции. И самолеты, и машины. Все может это сделать.
5: Прямо сам по инструкции?
4: Без инструкции. Просто берет и может собрать что-нибудь.
3: Сам придумал. Домики какие-нибудь, машинки.
5: А домики у тебя какие? Такие маленькие на одну семью или большие многоквартирные?
3: Маленькие.
5: А как думаешь, кто мог бы жить в таком домике?
3: Я и родители.
5: Ты бы хотел в семье жить, да?
3: Да.
5: Если бы какие-то люди тобой заинтересовались и захотели с тобой познакомиться, вот приехали к тебе, ты бы что сделал?
3: Ну, поговорил бы.
5: Какие люди тебе не понравились бы?
3: Которые грубят.
5: А какие понравились бы?
3: Добрые.
5: Ну, добрые, это что значит? Какие это люди?
3: Вежливо бы общались.
5: Богдан, скажи, пожалуйста, есть у тебя какая-нибудь мечта? Такое вот волшебное желание?
3: Нет.
5: В чудо не веришь?
3: Нет.
6: А мы верим. Верим, что та мечта, о которой Богдан не сказал вслух, все-таки исполнится. И Татьяна Львовна тоже очень на это надеется.
4: Вот этому мальчику можно и молодых родителей. С этим ребенком справятся родители.
5: То есть с ним сложностей нет, к которым надо готовиться?
4: Нет, такого нет.
22: Фотографии Богдана, а также других ребят из Магаданской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру и на наших страницах в соцсетях. Зайдите, вглядитесь в детские лица. И как знать, возможно, кто-то узнает среди мальчишек и девчонок своего ребенка, будущего сына или дочку. А на сегодня все. В студии была Инна Зотова. До встречи.
0: Детский вопрос. Театр «Радио России» представляет.
7: Что, Алексашка, захотел еще с нами прогуляться?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
7: Ну что, тронули?
8: Пойдемте.
0: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
8: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
0: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
8: Дима! Подожди!
7: Ты что орешь?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
10: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
11: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Моя рассказываем о развитии туристической отрасли.
27: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
9: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – слушает страна, слышит весь мир.
28: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
29: Словарь русских говоров Забайкали.
28: Слушайте нас на «Радио России» в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: «Радио России» – главное радио страны. Радио России. Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
30: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
31: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
30: Ничего не нужно делать.
31: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
0: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. «Радио России». Слушает страна, слышит весь мир.
32: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на «Радио России». Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
0: «Радио России».
1: Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Россия не занимается запугиванием других стран по вопросу защиты Калининграда. Конкурентное преимущество России в том, что ни у кого нет в мире таких средств поражения, как у нее, заявил Владимир Путин. Вооруженные силы России установили контроль над Нестерным, Рубленым и Высокой Егурой в Харьковской области. Далее подробно. Россия не занимается запугиванием других стран по вопросу защиты Калининграда. Но если речь дойдет до прямого нападения на Россию, то сразу появится вопрос о применении всех вооружений, которые есть у страны, заявил Владимир Путин на форуме «Валдай». Президент указал на заявления западных политиков о подготовке к вероятному конфликту с Россией в 2029-2030 году. Учения западных стран в Балтийском море, попытки задержания российских судов и назвал все эти факторы эскалацией.
2: Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, это не запугивание. Это ответ на попытку нас запугать. Ведь вот эти заявления западных политиков, европейских политиков о необходимости и возможности и о подготовке войны с Россией в 29-30 году, это же не мы формулируем. Это мы слышим с той стороны, причем постоянно, постоянно. А потом действия конкретные, учения в Балтийском море, одно за другим. А потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация, о которой я сейчас говорил в выступлении. Это все эскалация. А потом начали слышать заявления по поводу Калининградской области. И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно.
1: Конкурентное преимущество России в том, что ни у кого в мире нет таких средств поражения, как у нее, также сказал Путин.
2: Генсек НАТО говорил о том, что вот в Европе там 300 миллионов и прочее. Да, вот именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств. Почему? Ну, во-первых, мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно. Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. А как нам противостоять агрессору? Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Ну и там, кстати говоря, в этом письме и заявлении МИДа не сказано о применении ядерного оружия. Там сказано, как я вот только что сформулировал, о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А какое оно будет, мы уже решим.
1: Владимир Путин заявил о важности избежать применения ядерного оружия, а также назвал угрозой попытки воевать с Россией чужими руками.
2: Когда кто-то хочет воевать с нами чужими руками, в данном случае руками украинского режима, который бросает своих людей, собственно, думаю, что он их своими-то и не считает, под пули на истребление фактически. Вот когда кто-то уже начинает воевать с нами чужими руками, вот это, конечно, угроза. Я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Но это угроза, которую мы должны четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду. И, конечно, вооруженные силы России, военная разведка должны понимать, откуда эти угрозы исходят. Мы внимательно за этим следим.
1: Президент России назвал нелепыми поступившие предложения по взаимному прекращению ударов и заявил об отсутствии планов наносить удары по территории стран, поставляющих оружие на Украину. Но эта ситуация представляет угрозу для России. Вооруженные силы России установили контроль над Нестерным, Рубленым и Высокой Егурой в Харьковской области, сообщает Минобороны России. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районе Бокова, Белозерского, Новоявленки, Горняка, Марьевки, Лидина, Новогригоровки, Андреевки, Сергеевки и Шиловки. В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии наступали в северной, северо-западной, центральной, восточной частях города. В течение суток освобождено 93 здания, уничтожено более 30 боевиков ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 8 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Баку проходит первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. Отмечу, что российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальным флагом и гимном впервые после возвращения на международную арену. Евгения Чекунова взяла золото на дистанции 200 метров, Виталина Симонова третья, Кирилл Пригода был лучшим на 100-метровке брасом. Егор Корнев взял серебро на дистанции 50 метров вольным стилем, однако при этом в финале установил новый рекорд России 20-26. Мария Осетрова заняла второе место на дистанции 50 метров на спине. Дмитрий Савенко был третьим на 200-метровке на спине. 38-летний экс-нападающий футбольной сборной России Артем Дзюба не делал никаких официальных заявлений о завершении карьеры. Об этом сообщил его агент Леонид Гольдман. И если вы посмотрели фрагмент с Артемом, его поймали на ходу по пути на один из форумов. Не надо сейчас бросаться громкими заявлениями. Если будет принято решение сделать официальное объявление, это будет организовано нормально, а не на ходу в попыхах с вырванными из контекста фразами, заявил Гольдман. Седьмой номер в сборной Португалии, принадлежавший Криштиану Роналду, теперь закреплен за Рафаэлем Леао. Напомню, накануне Роналдо скандально покинул расположение сборной. Изначально Криштиану был недоволен тем, что так и не принял участие в игре с Норвегией, а затем ему не понравился комментарий главного тренера сборной Жорже Жезуша, который заявил о том, что ни один футболист не сможет заставить его изменить решение по составу команды. Покидая расположение сборной, Криштиану заявил, что расскажет правду о случившемся в сборной. Фигурное катание. В Батуми проходит турнир серии Challenger Triality Trophy. По итогам короткой программы в женских соревнованиях Анна Фролова идет второй с отставанием от лидера эстонки Петрыкиной в 1,38 балла. Аделия Петросян четвертая. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра, в пятницу, 2 октября, в Магадане плюс 5, плюс 7, переменная облачность без осадков. В Екатеринбурге плюс 6, плюс 8, облачно, пройдет дождь. В Красноярске плюс 13, плюс 15, малооблачно, без осадков. В Архангельске плюс 8, плюс 10, переменная облачность, без осадков. В Оренбурге плюс 9, плюс 11, облачно, временами дождь. В Нижнем Новгороде плюс 7, плюс 9, облачно, с прояснениями, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 15, плюс 17, облачно, с прояснениями, без осадков. В Сочи плюс 18, плюс 20, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 7, плюс 9, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, без осадков, ночью плюс 3, плюс 5, днем в столице плюс 11, плюс 3.

Дорогие друзья, нас с вами приветствует знаменитый итальянский маэстро Рикардо Шаи. Под его управлением все лондонские исполнительские силы, национальный филармонический оркестр и хоры, блистательная команда солистов, которые собрались, чтобы вместе с нами отправиться в революционную Францию конца 18-го столетия.

Наше сегодняшнее путешествие имеет именно эту цель, именно этот пункт назначения. И нас интересует сегодня опера Умберто Джордано «Андре Шенье», одна из лучших партитур итальянского веризма, визитная карточка той эпохи в оперной истории, когда превыше всего ценилась именно историческая и человеческая правда. Собственно, веризм, он от слова «веро», что означает «истинный». И именно поэтому мы сегодня предпримем вместе с теми, кого я уже назвал и кого чуть подробнее с удовольствием представлю, это великие певцы, одно из тех путешествий, какие мы время от времени предпринимаем в поисках настоящей, исторически достоверной, документально подтвержденной информации, заключенной в шедеврах мирового оперного искусства. Здесь ее много. Андре Шенье — это действительно знаменитый, не просто реально существовавший, а глубокий след оставивший во французской истории поэт, которому суждено было стать одной из жертв революционного террора в самом конце 18-го столетия, когда волны этого террора сменяли друг друга очень быстро, и некоторые из них как будто вынесли его даже на гребень исторических событий, но так же быстро он был оттуда низвергнут и казнен. Гильотинирован. По заведомо ложному обвинению, обвинения тогда выглядели примерно как враг народа или враг отечества, без подробностей, но были и более веские причины. Одной из таких причин стало стихотворение, написанное Андре Шенье во славу Шарлотты Корде. Это террористка, которая, как известно, убила, заколола в ванне одного из вождей того самого революционного террора Жана Поля Марата. Вот в тот очень короткий исторический момент, даже, можно сказать, миг, когда этот поступок считался подвигом, Шенье, повинуясь сиюминутному душевному порыву и написал это стихотворение, он вообще много чего писал, что отражало именно сиюминутные порывы, метания, крайности тогдашней французской революционной политики. Все это, конечно, чудовищно жестоко, кроваво, но чуть позже ситуация изменилась, и оказалось, что он тоже враг, и он тоже восходит на эшафот, перед которым в свое время приветствовал казни своих политических оппонентов. Как известно, революция — это чудовище, которое пожирает своих детей. Но действие этой оперы начинается, конечно же, раньше, в те времена, когда еще ничего не произошло, но в свете последующих событий уже понятно, что революция французская зреет, она неминуема, и при этом Шенье как раз к ней призывает, а его возлюбленная, ну, если правду говорить, то одна из его многочисленных возлюбленных, у поэта было, как по-русски говорят, большое сердце, он был очень любвеобилен, но вот именно история, связанная с ней, собственно, и легла в основу сценария, или, как мы говорим, либретто этой оперы. Так вот, Мадлен де Куаньи, молодая дама, очень

знатного рода. Первые события оперы происходят как раз в ее замке, и именно в этот замок буквально врывается толпа голодных крестьян со своими требованиями, претензиями, с выражением недовольства. Понятное дело, что чистая аристократическая публика в ужасе, а Шенье их приветствует. И вот здесь, что очень интересно, роль Андре Шенье в этой записи поет Лючано Паваротти. Его голос вы ни с кем никогда не спутаете, и здесь он как раз будущую революцию, о которой имеет самое смутное представление, скорее поэтическое, нежели реальное, восторженно приветствует от всей души, от чистого сердца, понятия не имея, что дальше будет и чем для него все это обернется.

Да, говорит Андре Шенье, голосом Лючано Паваротти, народ страдает, это не может дольше продолжаться, нужны перемены, но только какие и как. А вот перемены вдруг неожиданно обрушились на них, на всех. И на самого поэта, и на его возлюбленную, еще раз напомню, ее зовут Мадлен де Куаньи, это реальное историческое лицо, ее голос — это Монсеррат Кабалье в той записи под управлением маэстро Рикардо Шаи, в которой мы сегодня в нашем радиопутешествии слушаем оперу Умберто Джордано «Андре Шенье». Вот как она поет теперь, когда уже все произошло, когда революция не только началась, но и неумолимо продолжается, уже на полную мощность работают и все механизмы террора, народного мщения, которые были запущены взятием Бастилии, свержением монархии. Вот как она теперь поет о своих лишениях, страданиях и злоключениях. Это одна из самых знаменитых арий оперы Джордано «Андре Шенье».

Монсеррат Кабалье в роли Мадлен де Куаньи и, как мы слышали, Лючано Паваротти в роли ее возлюбленного, самого поэта Андре Шенье, чьим именем называется опера Умберто Джордано, одна из лучших партитур итальянского веризма, посвященная как раз событиям Французской революции. И на вполне реальных событиях основанная, и Паваротти, и Кабалье поют реальных исторических лиц, но нужен человек, который бы олицетворял весь ужас французской революции, все те чудовищные перспективы, которые перед ней открываются, даже сейчас, когда главные герои еще живы, а вы, наверное, догадываетесь, что опера заканчивается их трагической гибелью. Более того, про Андре Шенье мы знаем, что он будет казнен, гильотинирован. Этого человека зовут Жерар, и он, собственно, бывший слуга в имении в замке у де Куаньи. Теперь он большой революционный деятель. Там, правда, есть еще один персонаж, который тоже очень своеобразно оттеняет весь этот драматизм революционный. Он не так, чтобы много или интересно поет, но он очень заметен всегда на сцене, потому что он носит яркий, вызывающий, даже, можно сказать, демонстративный, красочный карнавальный костюм. Этот костюм и, собственно, сам персонаж, у которого нет имени, а есть только прозвище, по-французски называется «incroyable», то есть «невероятный». Но это такой вот раскрашенный орликин, как если бы в современной реальности, например, на городской площади или улице, вам попался клоун. Вот с такой рыжей шевелюрой, со всеми признаками этой профессии, со всеми чрезмерностями и преувеличениями этого грима. Собственно, многие ведь боятся клоунов. И не зря. Для многих даже они олицетворяют потаенный ужас того, что люди не могут по имени назвать. А костюм этого невероятного... «Incroyable» по-французски значит «невероятный». Вот этот карнавальный костюм означает, что все будут обращать внимание на него, именно на костюм, а не на самого человека. И человек таким образом останется незамеченным. А этот человек для Жерара, для большого революционного деятеля, кстати, именно от него будет зависеть потом судьба Андре Шенье и ее печальный финал. Там еще и много очень личной злобы, ненависти, ревности, все одно к одному. Так вот он шпионит как раз для Жерара. А Жерар ведет себя после того, как сменились порядки и наступила новая власть. Она, правда, тоже все время меняется, но она уже точно не будет никогда прежней, уже точно не вернутся времена Людовика XVI. Он ведет себя очень уверенно, и он своей кровожадности, своей ненависти ко всем бывшим, ко всем, кто теперь вынужден униженно просить, добывать себе нищенством пропитание, вот этой ненависти он совершенно не скрывает. Таков этот Жерар, и поет его великий итальянский баритон Лео Нуччи.

Да, это голос Лео Нуччи. Вместе с Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье в трех главных ролях в опере Андре Шенье Умберто Джордано они действительно делают совершенно исключительной ту запись, что мы слушаем, а сделана она была в Лондоне под управлением маэстро Рикардо Шаи. Так вот, у Жерара, персонажа не то чтобы вымышленного, но скорее собирательного и очень удачно собранного из самых узнаваемых черт очень многих кровожадных, беспощадных французских революционеров. Всех их потом пожрет это чудовище, которое называется революцией. Всех их потом так или иначе перемелет та страшная мясорубка революционного террора, которую они же с такими усилиями, с таким жаром и энтузиазмом запускали. Но есть и коронная ария Жерара, которая начинается со слов «враг Отечества». И она очень четко описывает, как можно... На самом деле, абсолютно любого человека, если просто немного знать основные факты его биографии, превратить в такого врага и с максимальной строгостью, суровостью, жестокостью и кровожадностью с ним расправиться.

Все, что мы сейчас слышали в арии о врагах Отечества в исполнении Лео Нуччи и в партитуре Умберто Джордано, это его опера «Андре Шенье», о горестной судьбе знаменитого французского поэта, который был казнен по вздорным, абсурдным обвинениям во время революционного террора французского в самом конце XVIII века. Так вот, всему этому сейчас будет придана окончательная художественная форма, одна из самых мощных сцен этой оперы – сцена суда. За что судят поэта, не так уж важно. Любые поэтические строки можно и нужно, если вам этого очень хочется, объявить происками врагов. Кстати, именно об этом писал в своей большой поэме про Андре Шенье Александр Сергеевич Пушкин. Он был, мягко говоря, неравнодушен к судьбе этого литературного героя и собрата по перу, тем более, что французским-то языком владел свободно и с удовольствием читал стихи Шенье. Он их там в изобилии цитирует, некоторые по-русски, некоторые по-французски. И, кстати, тот перевод, который французским текстом Шенье дает Пушкин, он до сих пор едва ли не лучший, существующий на русском языке. Ну и как выглядит эта сцена суда, как в итоге звучит смертный приговор, это стоит послушать. В опере Джордано «Андре Шенье».

Я напомню, друзья, наше сегодняшнее путешествие, которое мы предприняли в поисках исторической истины, ну или, по крайней мере, каких-то ее фрагментов, крупиц, частиц, привело нас в подвал французской тюрьмы где-то в Париже. Это уже не Бастилия, которая разрушена, но таких мест довольно много в революционном Париже самого конца 18-го столетия, где враги содержатся перед казнью. Враги, которых революционный суд обвинил даже неважно в чем, важно, что от них нужно избавиться, потому что само их существование является угрозой для очень шаткого, очень нестабильного режима, который вот сейчас установили очередные революционные вожди. Очень скоро этот режим снова сменится, снова будет переворот, снова закончится все новыми бессудными расправами или казнями, и эти же вожди снова окажутся там, где сейчас их жертвы. Но тут история, конечно же, чисто оперная. В действительности такого не было и быть не могло. Оперность этого финала, его зрелищность. Понятно, что все это не очень совместимо с суровой и скупой правдой жизни. Что же тут может быть хорошего, когда человека ждет неминуемая, неотвратимая смерть? Но, тем не менее, Мадлен де Куаньи, возлюбленная поэта, к нему пробирается в темницу, и они ждут казни вместе. Вот этой красотой в исполнении Монсеррат Кабалье и Лючано Паваротти и под управлением маэстро Рикардо Шайи мы и завершаем наше сегодняшнее путешествие в революционную Францию конца 18-го столетия и в мир, созданный Умберто Джордано в его опере «Андре Шенье».

0: музыкальное путешествие с Артемом Варгавчиком. Опера и жизнь.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин ответил на вопросы на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Заявление про защиту Калининградской области не запугивание, а ответ на попытку запугать Россию. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенные пункты Нестерная, Рубленная и Высокая Яруга в Харьковской области. Далее подробно. Владимир Путин ответил на вопросы на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства заявил о важности избежать применения ядерного оружия. Он назвал весьма опасной ситуацию в Европе и мире. По словам президента, момент, когда ничего нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех.
2: В основе эскалации ничего нового не скажу. Высокомерие, самоуверенность – это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду, избежать этого. Чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Законы борьбы за выживание действуют не только в живой природе, но и в социальных сообществах, если их ставят перед перспективы утраты самостоятельности, достоинства и даже права на существование.
1: Владимир Путин отметил, что заявление про защиту Калининградской области не запугивание, а ответ на попытку запугать Россию. Глава государства подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, но если столкнется с агрессией, будет вынуждена отвечать. Граждане ЕС должны это понимать. По словам президента, Россия имеет уникальные средства поражения. На заседании клуба «Валдай» Путин также заявил, что Россию сознательно подвели к украинскому конфликту. Россия была вынуждена в ответ на очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках. Глава государства сообщил, что Киев стал наносить удары по перевозящим мирные грузы судам, повредил свыше 100 судов. В ответ на удары по гражданским объектам Россия начала наносить удары по целям на Украине. В результате металлургическая промышленность Украины, которая производила и пушки, оказалась разрушена.
2: Вот начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам это примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, это же гражданские цели. По гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали этого. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности. Но это все двойного назначения, между прочим, потому что из этого делают не только рельсы там, или строительные материалы. Из металла, производимого на местных заводах, делают и пушки, и все остальное. Да? Но теперь нет. Так же, как и от некоторых других товаров не получают теперь доходы бюджета. Теперь проблемы созданы.
1: Владимир Путин сказал «нет» на предложение из всех утюгов прекратить российские ответные удары по украинским кораблям. На заседании клуба «Валдай» президент назвал абсолютно недопустимыми блокировку российских активов на Западе и использование прибыли от них на военные действия. Глава государства назвал ложью и провокацией обвинения в национализации России европейских предприятий. Путин пояснил, что постановка их под внешнее управление создает условия для ответа на возможную национализацию российских предприятий на Западе.
2: Ложь и провокация. Мы ничего ни у кого не забираем, не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого, от использования этих резервов на войну. Вот это, вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия, как, допустим, западные, в Федеративной Республике Германии. Ну, это все. Понимаете, у «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали, у других наших. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит. Ну, что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому какого-то назвать грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить.
1: Владимир Путин заявил, что западные собственники получат обратно предприятия в России при благоприятном сценарии. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенные пункты Нестерная, Рубленная и Высокая Яруга в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Бойцы группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Ведут бои за освобождение Варваровки, Грачевки, Резникова, Сердобина и Приколотного. В Сумской области за сутки нанесено огневое поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Бояра, Лежачи, Великая Рыбица, Коренек, Никольская и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 250 военнослужащих. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России по футболу прилетела в Екатеринбург на товарищеский матч с национальной командой Намибии, который состоится 3 октября. А тем временем стало известно о том, что нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев из-за травмы пропустит товарищеские матчи сборной с командами Намибии и Нигерии. С нигерийцами россияне сыграют 6 октября в Нижнем Новгороде. Ранее расположение сборной России по медицинским показаниям покинули защитники «Локомотива» Евгений Морозов и Александр Сельянов. Напомню, ранее в ходе текущего сбора наша национальная команда в Казани победила Иран 2-0. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. Это лыжники Непряева, Шорохова, Денисов и Волков, сноубордисты Хуртин, Клюев, Подольский, Санников, Слуев, Романова, Витюгов, Ульянова и Валова, прыгуны на лыжах с трамплина Садреев, Климов, Маньков, Назаров и Николаев, а также фристайлист Сенкевич. На этой неделе в Пекине проходит крупный теннисный турнир ATP 500. Андрей Рублев, не попавший в посев, в первом раунде обыграл Талона Грикспора 6-4, 5-7, 7-6. И за выход в четвертьфинал сразится с еще одним россиянином Романом Сафиулиным, который выбил 4-го сейного Флавио Каболли 6-3, 6-2. Вновь футбол. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сентября. Да и не только «Динамо», но и «Доминация» немецкого специалиста признали лучшим и эксперты, и комментаторы, и болельщики, написала пресс-служба российской премьер-лиги. В завершении о хоккее нападающий Никита Гусев, который 3 последних сезона провел в московском «Динамо», договорился о подписании однолетнего контракта с хоккейным клубом «Сочи». По этому соглашению Гусев заработает 70 миллионов рублей, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба «Сочи». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в пятницу 2 октября, в Хабаровске плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, дождь, местами сильный. В Новосибирске плюс 15, плюс 17, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, без осадков. В Ставрополе плюс 13, плюс 15, облачно, временами небольшой дождь. Во Владикавказе плюс 10, плюс 12, пасмурно, сильный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность без осадков. Ночью +3, +5. Днем в столице +11, +13.

0: И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Коллекции.
1: Я вот собираю автографы, какие-то старые афиши, фотографии.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10.

0: Я просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
1: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
2: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Наука.
3: Российский радио университет.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня с вами в нашем проекте «Современная травматология и ортопедия» мы будем говорить о медицинских изделиях, мы будем говорить о материалах, которые используются в травматологии, в ортопедии, самые современные лаборатории их исследуют, испытывают. С какими материалами можно работать для того, чтобы заменить часть, буквально сделать запасные части нашего организма. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, доктору технических наук, заведующему научно-испытательным комплексом научно-медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Николая Николаевича Приворова, Министерства здравоохранения России, Юлии Сергеевны Лукиной. Здравствуйте, Юлия Сергеевна.
5: Здравствуйте.
4: Юлия Сергеевна, интуитивно мы понимаем, что не каждый металл, не каждый пластик можно использовать для того, чтобы создавать импланты, чтобы создавать какие-то медицинские изделия, которые необходимы для лечения или восстановления здоровья человека. Но одно дело интуиция, и совсем другое дело научное знание, практическое знание, которое получают и ученые, и инженеры, и медики в процессе вот этой сложной работы. Как организован и для чего был создан ваш испытательный комплекс, научно-испытательный комплекс? Какие перед ним стоят задачи, какие у него цели?
5: Но научно-испытательный комплекс, он состоит из двух подразделений, одним из которых является лаборатория разработки и испытаний медицинских изделий и материалов, вторым является отдел аддитивных технологий, довольно новое направление для нашего центра. И лаборатория, деятельность лаборатории разработки и испытаний медицинских изделий и материалов, она направлена на решение прикладных задач. Но важно на всех этапах жизненного цикла медицинского изделия, начиная от его разработки и заканчивая клиническим применением, проводить физико-механические испытания. На стадии разработки это очень важно для того, чтобы сделать правильную конструкцию, для того, чтобы определить, какие места тонкие, где нужно что-то переделать. Это могут быть различные элементы, как одного импланта, так и целой конструкции. Далее, чтобы зарегистрировать медицинское изделие, необходимо также провести обязательно технические испытания, которые должны, они входят в утверждать нормативные документации, и они необходимы для того, чтобы в Росздравнадзоре получить регистрационное удостоверение на медицинское изделие, которое готово к клиническому применению. В этом случае мы тоже проводим и подтверждаем обязательную безопасность этого изделия. И наша лаборатория проводит различные испытания, как определение прочностных, деформационных характеристик, трибологические испытания. Ну, допустим, разрабатывается новая конструкция, к примеру, эндопротеза тазобедренного сустава, да, который заменяет тазобедренный сустав человека. Вся эта конструкция требует проведения испытаний физико-механических. Обязательно нужны прочностные, обязательно нужно испытать узел трения, потому что от пары трения тоже зависит долговечность этой конструкции. И только при положительных результатах технических испытаний это изделие может быть выпущено на рынок. Это первое. Мы помогаем организациям, которые к нам обращаются при разработке своих медизделий, когда необходимо выбрать какие-то оптимальные технологические режимы, подобрать к к примеру.

0: для материалов или изделий, да, какие-то, может быть, тонкости конструкции изучить и выбрать, какая конструкция лучше. Может быть, выбрать резьбу, шлицину, не знаю, всевозможные элементы каких-либо имплантов, которые могут быть наиболее оптимальными, чтобы это изделие потом вышло на рынок.
1: Юлия Сергеевна, но все-таки, когда мы говорим о разных материалах, о разных медицинских изделиях, возможно, если будем погружаться в биомеханику, в биохимию, наша внутренняя среда нашего организма очень часто может быть агрессивной по отношению к определенным материалам. Биосовместимость, определенные варианты там, коррозии, какие-то электрические процессы могут происходить, химия очень сложная внутри нашего организма и так далее, и так далее. То есть вот эти все знания нужно накапливать, это все нужно проверять, потому что если мы говорим об имплантах, то они должны работать годы и годы и годы, чтобы снова не проводить операцию по их ремонту или установке новых имплантов. Как в данном случае вы вот эти всю биомеханику, всю биохимию исследуете с точки зрения длительности и надежности работы новых материалов и новых изделий, которые разрабатывается в России?
0: Но в плане динамических или усталостных испытаний это обязательные, конечно, испытания для оценки долговечности имплантата, которые подвержены всяким циклическим нагрузкам в организме, а если мы говорим об ортопедических системах, то, в принципе, это большинство изделий таковые, это и кейджи межпозвонковые, и трансмедикулярные системы, и эндопротезы крупных суставов, и различные остеофиксаторы для различных методов остеосинтеза, там винты, пластины, интрамедулярные штифты, все эти изделия, они, конечно, требуют обязательного проведения усталостных испытаний. Эти усталостные испытания на несколько миллионов циклов, да, могут подтвердить, что какой-то срок запланированные эти изделия будут в организме работать. Ну, например, сращение или там, в течение какого-то определенного срока года, если мы говорим сроки установки, мы говорим все это про конкретные изделия. Поэтому, естественно, имитируются какие-то различные режимы испытаний с какой-то синусоидальной амплитудой, с переменной амплитудой, которые вот эти нагрузки имитируют. Кроме того, возможно, проведение испытаний в жидкой среде. Часто стандарты говорят о том, что испытания либо требуются, либо возможно проводить в физиологических растворах, например. Это тоже возможно для того, чтобы подтвердить их безопасность. А если мы говорим об изделиях, ведь не все имплантаты, устанавливаемые в организм, остаются там навсегда. Если рассматривать различные варианты, у нас есть имплантаты, которые резорбируются в организме. То есть, учитывая, что кость, ткань, которая способна ремоделироваться, то есть самовосстанавливаться, то есть и имплантационные материалы, которые способны помочь кости восстановиться. Вот такие системы, они, может быть, не требуют, такие имплантаты или материалы не требуют возможности нести большие нагрузки, но к ним есть немного другие требования. Допустим, это биосовместимость, естественно, для всех имплантационных материалов, биоактивность здесь может быть. Они должны работать как хорошие остеокондукторы, то есть служить матриксом для прорастания кости, и должны быть остеоиндуктором, то есть возможно быть остеоиндуктором, то есть стимулировать восстановление костной ткани. Ну, поскольку возникают различные дефекты из-за травм, из-за опухоли или из-за инфекции в организме, то может теряться какая-то значительная часть кости, образовывается дефект критического размера. Это такой дефект, как минимальный размер, которого не может восстановиться самопроизвольно. То есть либо в течение жизни он вообще не восстанавливается, прорастает фиброзной тканью, либо не больше 10% за жизнь. Вот такие дефекты относятся к критическим. И организм сам не в состоянии восстановить этот дефект. И в этом случае нам помогают имплантационные материалы, которые способны этот дефект заполнить, служить как бы остовом, как бы каркасом для того, чтобы костная ткань в него прорастала, и дальше резорбироваться и постепенно замещаться новообразованной костной тканью, то есть происходить полное восстановление. Вот, к ним предъявляются другие требования к этим материалам. То есть в каждом конкретном случае нужно рассматривать, для чего место имплантации, для чего мы применяем тот или иной материал или изделие.
1: Юлия Сергеевна, когда вы разрабатываете различные виды имплантатов, когда вы используете разные материалы, в свое время гремела история с титаном как универсальным материалом для, например, протезирования вот сустава бедренной шейки, шейки бедра и получается, что там, казалось бы, отличный материал титан, долговечный, износостойкий, но он обладает, те конструкции, которые тогда были разработаны, он обладает излишней жесткостью. Наши кости, они особым образом, природа так устроила, что они сочетают мягкие участки и жесткие участки, если мы говорим о лучевой части костей. Получается, что нужно... Вот такие вот суставы разбалтывались, изнашивались, и разрушали кости. То есть надо, вот в данном случае биосовместимость, биомеханическая совместимость новых изделий, она должна соответствовать тем участкам организма, которые за миллионы лет природа, эволюция подготовила к таким или иным механическим нагрузкам. Как в данном случае на современном уровне разрабатываются такие изделия? Как они испытываются с учетом того, чтобы не разрушать рядом прилегающие участки организма, кости организма, чтобы сам протез не разрушал вот такие участки.
0: Ну, в настоящее время ведется множество исследований по замещению титана другими, но однако используется сейчас, например, полиэфир и феркетон, да, как материал для тех, допустим, транспатикулярных винтов. Пытаются применять другие материалы в паротрене, но, наверное, все-таки нет еще окончательного решения, чем его можно было заменить, потому что титан в настоящее время показывает в любом случае наилучшие результаты во многих клинических случаях, и он очень хорошо и остеоинтегрируется, то есть к нему прорастает костная ткань, и не все части эндопротеза выполняются из сустава. Например, то, что контактирует с костью, преимущественно делается из сустава, то есть ножки, например, эндопротез тазобедренного сустава. А в паритрене, где используется вкладыш, который стоит в вертлужной впадине, да, в чашке вертлужной впадины, либо... Вот сам вкладыш делается из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Головка, которая надевается на шейку эндопротеза тазобедренного сустава, на ножку, это кобальт-хромолибденовый сплав. Вот эта пара трений, кобальт-хромолибден и сверхвысокомолекулярный полиэтилен, пытались заменять парой металл-металл, керамика-керамика и другими вариантами, но пока, ну, допустим, при всех возможностях, да, современных, все равно вот эта паротрения остается лучшей, и пока ничем больше заменить ее не получается достойно. Поэтому она наиболее распространена и присутствует в большинстве, наверное, коммерческих продуктов, готовых изделий.
1: Если мы говорим о таком замечательном материале, как титан, для таких имплантов, возможно, новое направление, о котором сейчас все говорят, 3D-печать позволит создавать конструкции, которые будут в себе нести достоинства и жесткости, и упругости, и гибкости. То есть за счет специального параметрического конструирования таких конструкций, если угодно, таких изделий, и избежать те недостатки, которые достигают за счет традиционной механообработки, так скажем, машиностроения предыдущих эпох, выточить что-то, собрать, отфрезеровать, а, возможно, 3D-печать позволяет что-то улучшить в таких изделиях. Насколько это соответствует действительности и как вы это проверяете?
0: Безусловно, 3D-печать сейчас очень распространена, и многие коммерческие изделия делаются уже именно 3D-печатью, есть свои преимущества, безусловно, от этого. Да, можно задать некую внутреннюю структуру имплантата, которая будет позволять более быстрой интеграции, да, остеоинтеграции. Поскольку титан у нас остается в организме, это материал нерезорбируемый, он должен, естественно, зафиксироваться, прорасти костной ткани, чтобы остаться... внутри обеспечить, ну, прочность всей конструкции со своей анатомической костью. И сейчас уже есть, например, межпозвонковые клещи, которые печатаются 3D-печатью. Но главное преимущество в том, что можно делать индивидуальные конструкции под каждого пациента. И здесь уже прям по размеру, по конфигурации можно подобрать и сделать для пациента его индивидуальное изделие, которое подойдет только ему. Это делается по его компьютерной томографии, то есть собираются данные DICOM, которые в специальном программном обеспечении проходят реконструкцию и проводится сегментация, бинаризация. Получается у нас электронная анатомическая модель, по которой можно создать индивидуальный имплантат, точно его примерить. Может быть, ориентироваться на противоположную симметричную часть для того, чтобы воссоздать, например, конструкцию, да, и потом, соответственно, запустить это в печать, чтобы потом поставить пациенту непосредственно его имплантат, конкретно только для него.
1: Юлия Сергеевна, а в данном случае, если к вам приходят представители той или иной научно-исследовательской инженерной группы, говорят: Юлия Сергеевна, вот мы такую штуку разработали, у нас вот такой-то будущий имплантат, такое будущее изделие. Как вот в вашем научно-испытательном центре, как вы его принимаете, как вы работаете с ним? С точки зрения того, ну, инженеры, они молодцы, конечно, или все-таки вы выдаете им, существует вот комплекс стандартов, комплекс определенных требований для разработки таких исследований, которые в том числе разрабатываются с учетом опыта, накопленного в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова?
0: Ну, прежде всего, если изделие уже есть в номенклатуре, то для него зачастую бывает уже серия стандартов, по которым это изделие должно быть испытано. И, соответственно, по этим стандартам мы проводим испытания. Если это изделие совершенно новое, то должны быть разработаны методики. Эти методики мы разрабатываем совместно с клиницистами, которые помогают нам определиться с тем, как это изделие будет впоследствии функционировать в организме, с теми нагрузками, которым будет подвергаться в организме. И на основе опыта клинического и на основе своего опыта мы создаем методики, по которым мы впоследствии можем провести испытания, дать какие-то рекомендации производителю по разработке, по конструкции и так далее этих изделий. Очень часто обращаются и клиницисты, ведь им тоже нужно разрабатывать новые методы, они необходимы для того, чтобы улучшить клинический результат, и, например, какой-то новый метод остеосинтеза. И тогда наша лаборатория также разрабатывает методики, по которым можно было бы проверить оптимальность, да, того или иного метода. Мы делаем различные синтетические модели, на которых проводим физико-механические испытания. И эти синтетические модели повторяют полностью анатомическую структуру и обладают прочностными характеристиками, которые характерны для того места, куда впоследствии будет имплантироваться изделие, для места остеосинтеза. Мы воссоздаем анатомические модели при помощи синтетических материалов, и тогда врачи могут различными методами провести остеосинтез. Например, мы можем проверить, как себя ведет вот эта металлоконструкция в этом случае.
1: Юлия Сергеевна, ну, мы как-то немножко сконцентрировались на металлах, а с точки зрения использования других материалов, которые используются в современном протезировании, в современной травматологии, о чем может быть идти речь? Как они вообще испытываются не сразу же на людях?
0: В лаборатории разработки и испытаний есть направления, которые давно ведутся. Это разработка имплантатов на основе биологических тканей и на основе синтетики для заполнения дефектов костной ткани и вот помощи организму восстановить эту костную ткань. Биологические ткани, используемые, это аллогенная ткань, то есть ткань от трупов, или это ксеногенная ткань от крупного рогатого скота чаще всего используется. И в лаборатории ведутся как раз разработки по созданию вот этих синтетических материалов и созданию биологических тканей, которые проходят специальную очистку, децеллюризацию, удаляется весь клеточный матрикс, весь генетический код для того, чтобы это изделие на основе уже прежде всего коллагена первого типа и неорганического гидроксиапатита могли быть имплантированы в дефект. Все эти материалы, и синтетические, и биологические, могут быть функционализированы. То есть в такие материалы могут быть добавлены антибактериальные вещества, способные предотвратить перепротезную инфекцию или лечить перепротезную инфекцию. Это могут быть какие-то факторы роста, которые способствуют более быстрому восстановлению. Сейчас есть продукты, например, с ВЖФ, фактор роста эндотелия сосудов, который помогает увеличить скорость ремоделирования кости. Ведутся разработки по белковым факторам роста, например, костоморфогенетический белок BMP2, который увеличивает, влияет на дифференцировку и пролиферацию остеобластов, приводя к более быстрому восстановлению. Но пока этот белок не разрешен в нашей стране, и только одна компания, Medtronic, в США использует это в своем продукте. Но тема очень интересная, и, наверное, когда-нибудь на нашем рынке появится изделие с BMP2.
1: Юлия Сергеевна, я когда-то участвовал в Московском высшем техническом училище имени Баумана, тем не менее интересовался и всякие вот этой биологией, биохимией организма, и для меня вот как-то было сложным и открытием таким личным осознание того, что мы вот как многоклеточные организмы в чем-то напоминаем барьерные рифы или кораллы, которые растут там, где заполняют структуру старых каких-то пористых отложений. И там микроорганизмы размножаются, заполняют, и по сути дела также устроены и наши многоклеточные организмы, когда заполняют вот эти клеточные матриксы. Вы говорили о том, что нужно их лишить генетического материала, старых клеток, и, по сути дела, использовать эти каркасы для того, чтобы они зарастали именно тканями человека, его естественными клетками. А скажите, пожалуйста, вот сейчас очень популярно, или, так скажем, разрабатывается история с 3D-печатью уже клетками человека, ну, то есть сразу печатать какие-то хрящи, сосуды, что-то еще. Вы работаете в таком направлении, или пока речь идет о, скажем, таком каркасном направлении исследования, вот именно в НМИЦ имени Приорова?
0: Такие разработки ведутся, но это не в нашей лаборатории, не в компетенции нашей лаборатории, не в компетенции нашего научно-испытательного центра. Вот. Но сейчас очень активно работа с клеточными продуктами ведется, но, скорее всего, здесь обязательно будет успех.
1: Я не сомневаюсь. И если мы говорим о разработках именно ваших коллег, которые работают в контуре научно-медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приора, вот какие, возможно, новые имплантаты, новые изделия, новые материалы, вот, которые предложили ваши коллеги, о чем вы можете рассказать нашим слушателям? Вот, что вам больше всего понравилось? Вы сказали, да, у нас получилось. Да, это получилась классная история. Вот она пошла дальше в помощь людям.
0: На самом деле сложно здесь выделить какую-то одну историю. Различные разработки, в том числе и с индустриальными партнерами, в совокупности с нашими клиницистами, как бы являемся еще транслятором, скажем так, идей. То есть когда хирурги уже что-то задумали, как-то концептуально придумали свое изделие, очень сложно его выразить в каком-то, я не говорю даже о конструкторской документации, сложно выразить хотя бы даже в эскизе в каком-то, да, мы можем это привести в некий вид, понятный индустриальному партнеру, да, понятный нашим производственникам. Это может быть какой-то графический образ, то есть это может быть электронная модель, созданная по мыслям, да, наших клиницистов. Это могут быть уже чертежи какие-то, то, с чем уже можно в дальнейшем работать. Из того, что выделить какие-то конкретные изделия, это различные металлофиксаторы, как правило. Еще интересная, наверное, тема, которую стоит сказать, которая ведется в нашей лаборатории разработки и испытаний медицинских изделий и материалов, это сенсоры. Это некие устройства, которые встраиваются в ортопедические конструкции, ну, либо присутствуют рядом с ними, которые передают сигнал изнутри организма наружу, обрабатываются в программе для того, чтобы дать хирургу какие-либо данные. Ну, например, начало там перпротезной инфекции, когда локальные параметры уже изменились, а внешне это еще никак не проявляется. То есть это получается раннее диагностирование. Или, например, скорость ремодулирования, когда по неким данным сенсодатчика можно понять, образовалась ли костная мозоль, какому сроку, чтобы давать дальнейшие рекомендации пациенту, ну, либо вмешаться, если вдруг конструкция расшатывается, и можно уследить, да, вот это именно получая данные изнутри организма.
1: Юлия Сергеевна, вот вы сами незаметно для себя подняли такую интересную тему, когда вы говорили, что нужно объяснить индустриальным партнерам, инженерам, что там придумали хирурги. Вы, по сути, выступаете такими коммуникаторами, переводчиками с инженерного на медицинский и с медицинского на инженерный. В данном случае, когда вы эту команду ваших специалистов, ваших коллег, она у вас собрана, вот можно ли вот прикинуть, понять, сколько разных специальностей участвуют в создании имплантата, специалисты, каких направлений, что нужно знать специалисту в том, чтобы создавать вот эти биомеханические части для того, чтобы лечить организм, да, вот биология, химия, так навскидку, да, сопротивление материалов, какие-то электрохимии, я уж запутался здесь. Но по-вашему, вот когда вы оцениваете работу ваших коллег в вашем испытательном центре?
0: Ну, по сути, вы все правильно назвали. Действительно, все эти направления необходимы для разработки любого медицинского изделия, любого имплантата. В нашей лаборатории разработки и испытаний медицинских изделий и материалов, небольшой лаборатории, да, работают специалисты абсолютно разных направлений. Это химики, физики, биологи, инженеры, ветеринары и медики. И вот эти все специальности задействованы в единый процесс, поскольку разработка медизделий – это не только, допустим, физико-механические испытания, это медико-биологические испытания. Здесь как раз вот медицина, ветеринария, биология, потому что мы проводим медико-биологические исследования, и нам необходимо проводить и компьютерную томографию для животных, нам необходимо проводить гистологические исследования обязательно. Здесь морфометрия, все, что требуется для того, чтобы понять, что изделие не только безопасно, но и эффективно будет себя проявлять в организме. Поэтому, да, это абсолютно разные направления, и поскольку требуется действительно очень много специальностей, очень сложно все это организовать в единой какой-то организации, да? Поэтому зачастую требуются, ну, профессиональные компетенции химиков в одном направлении, это какие-то другие институты, с которыми мы взаимодействуем, отдельно, допустим, физиков или отдельно ветеринаров. Ну, то есть это могут быть самые разные направления, которые все как бы воедино соединяются для создания медицинского изделия.
1: А, то есть, получается, в данном случае МИЦ травматологии и ортопедии выступает как такая головная организация, как такой центр управления исследованиями, возможно, в разных университетах, лабораториях, производственных предприятиях. То есть, получается, там начинают развиваться свои научные, производственные, инженерные школы, и вы должны собирать это воедино. То есть у них получается, нужно менять учебные программы в тех университетах, которые с вами взаимодействуют. Вы задаете какие-то новые стандарты. То есть получается, что все время надо обновлять вот эту даже программу подготовки таких специалистов, будущих специалистов, в соответствии с теми наработками, которые накапливаются, в том числе в вашем исследовательском центре. Вот я правильно понимаю, вот это движение знаний, навыков и умений, то, что получено, то, что предстоит, нужно же готовить людей под эти направления. Как это происходит?
0: Ну, безусловно, учреждения, которые обучают студентов, могут менять какие-то свои программы в соответствии с новыми требованиями. Однако вот эти вот коллаборации с научными организациями или какими-то производственниками, они, наверное, больше необходимы на стадии создания какого-то, ну, вот одного продукта, например. И подключения всегда разные, то есть мы можем воспользоваться знаниями, компетенциями одного института, потом другого и так далее. Сложно сказать, чтобы это было все в такой вот единой системе постоянно. То есть это какие-то взаимодействия для решения какой-то проблемы. Чаще всего это вот таким образом бывает.
1: То есть это, получается, такие временные проекты, проектные группы, которые на основании того, что вы все друг друга знаете, вы все в деле, и вы знаете, кому можно и нужно обращаться. Но тогда ведь у нас над всем этим все это контролирует, это же не творчество свободных художников, это все в системе Министерства здравоохранения России, то есть это все на определенном образом иерархически выстроено. Каждый или научно-медицинский исследовательский центр имеет свою зону ответственности. Ваши коллеги из других регионов России свои могут разрабатывать изделия. Как это происходит по вашему опыту? Вот это с точки зрения вот этого федерального проекта повышения качества жизни наших людей. Как это работает в России?
0: Ну, зачастую научно-исследовательские институты, учебные, они разрабатывают какие-то изделия, ориентируясь часто просто на потребности в России. И дальше они ищут как бы клинических соисполнителей по своим темам, подавая на грант. Да, они хотят слышать компетентное мнение хирургов по поводу тех разработок, которые они делают, ну и дальнейшие возможности его применения. То есть можно здесь пойти двумя путями. Первый путь — это задумать, сделать какое-то изделие, например, по аналогу с какими-то западными разработками, либо какое-то новое изделие, и подключить организацию, как вот наш научно-исследовательский институт, центр, к разработке, как клинических соисполнителей. И, ну, в самом лучшем случае подключить индустриальных партнеров, если на выходе мы действительно уже можем видеть готовые изделия. Можно пойти по обратному пути. А наши клиницисты вот тоже рассказывают о своих идеях, да, мы это как-то вот производим в некую удобоваримую вещь для производителей или разработчиков. И также мы можем подключать институты, которые владеют компетенциями в этой области, индустриальных партнеров, которые могли бы это производить для вот пациентов, для того, чтобы можно было использовать нашими клиницистами.
1: Юлия Сергеевна, давайте мы об этом продолжим после небольшого перерыва. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш проект «Современная травматология и ортопедия», который Радио России ведет совместно с Национальным медицинским исследовательским центром травматологии и ортопедии имени Николая Николаевича Приорова, Министерства здравоохранения России, вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте, YouTube, YouTube канал Дмитрий Кононыхин, а мы через несколько секунд снова вернемся в центр имени Приорова и будем говорить о самых современных материалах и исследованиях по разработке новых имплантов, новых запчастей для нашего организма, как это все делается. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня говорим о современной травматологии, ортопедии, о новых материалах, о новых имплантах, о том, как это все исследуется, испытывается, применяется для того, чтобы, возможно, лучше наши замечательные врачи лечили нас, людей, которые пытаются повредить свой организм. Мы все живем очень активной жизнью, и сегодня в научно-испытательном комплексе научно-медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова Министерства здравоохранения России, в гостях у доктора технических наук, заведующего научно-испытательным комплексом Юлии Сергеевны Лукиной. И, Юлия Сергеевна, мы говорили много о имплантах, мы говорили о современных методах испытаний, вы упомянули ваше одно из направлений, это 3D-печать. Вот мы уже говорили, касались этого, что современные технологии позволяют создавать уникальные, индивидуальные объекты для того, чтобы работать с организмом, но все таки, если можно, подробнее, пожалуйста.
2: Да, отдел аллитинных технологий у нас является подразделением научно-испытательного комплекса. Это молодой отдел. Отдел был создан для того, чтобы помочь хирургам проводить предоперационное планирование и интраоперационно использовать навигационные шаблоны. У нас аддитивные технологии пластика, это ФДН-печать, СЛА-печать. Мы по КТ, по диком данным, получаем электронно-анатомическую модель пациента и печатаем на 3D-принтере, чтобы клинические врачи, хирурги могли по операции спланировать, подобрать металлоконструкции, которые будут необходимы при операции, для того, чтобы можно было понять, ну, какой доступ. И если это какие-то сложные случаи, например, онкологическое заболевание, опухоль, понять, где как что резицировать, какие конструкции применить для того, чтобы восстановить по возможности аппарат, двигательный аппарат. Далее навигационные шаблоны, необходимые для их использования интраоперационно, для того, чтобы можно было правильно установить металлоконструкцию. Например, трансвентрикулярные системы. Шаблоны для того, чтобы ввести винты в позвоночник, не задев какие-то важные ткани, органы. И для того, чтобы обойти те металлоконструкции, которые, допустим, уже были установлены ранее на предыдущих операциях, что очень важно.
1: Юлия Сергеевна, правильно ли я вас понимаю, когда вы говорите о навигационных шаблонах, это, ну, возможно, я сейчас какую-то такую не совсем корректный вопрос задам, но в машиностроении используют определенные технологические оснастки для того, чтобы проводить те или иные работы с создающимися конструкцией. И это позволяет, вот как вы сказали, уже зная, где какие были проводились операции, какие ли проводились уже где какие стоят от части предыдущего протезирования, именно под нужным углом, именно в нужном месте вот вводить эти и крепежи, и планировать вот эту новую дополнительную операцию, чтобы не навредить организму. То есть это фактически каким-то образом и ограничивает возможность совершить ошибку. Я правильно понимаю?
2: Да, совершенно верно. Навигационные шаблоны, они подходят ведь конкретно конкретному пациенту на конкретный позвонок. Они неприменимы для других пациентов. То есть, создавая навигационный шаблон, мы ориентируемся на какие-то анатомические ориентиры в конкретной области для того, чтобы не было возможности наложить шаблон по-иному. И этот шаблон содержит элементы, которые позволяют направить шило под нужным углом, чтобы обойти те конструкции металлофиксаторов, которые уже есть в позвонке, да, и не задеть какие-либо структуры.
1: И вот когда хирурги планируют, медики, клиницисты планируют такую операцию, вот этот момент, если возможно, вот существует ли такое понятие, как гонка со временем? Ну, то есть все-таки есть пациенты, поступают не всегда в таком состоянии, что нужно вот иметь возможность месяц, два, три готовиться к операции. Нужно все-таки, чтобы команда сработала быстро. Инженеров, исследователей, чтобы КТ сделать, модели сделать. делать быстро. Вот по-вашему, вот насколько это все организовано, насколько работают инженеры, исследователи, медики, хирурги, насколько они быстро работают в такой, ну, временной команде, проектной команде для того, чтобы человека вылечить, для того, чтобы провести операцию?
2: Ну, чаще всего у нас, наверное, все-таки не острые травмы, а некие запланированные, да, операции, когда можно, у тебя есть время подготовиться. Вот чем мне нравится наш центр, здесь прям индивидуальный подход к каждому пациенту. То есть зачастую врач приходит с какой-то проблемой конкретного пациента, которую необходимо решить с помощью, например, компьютерного моделирования, печати модели. Вот те же навигационные шаблоны, может быть, резекционные шаблоны, которые помогли бы ему провести эту операцию. И вот конкретно для пациента решаются проблемы, и все это приводит к более качественно проведенной операции. То есть это именно совокупность работы и инженеров, и, безусловно, клиницистов. И мне нравится именно подход в центре, что врачи заботятся о каждом конкретном пациенте и решают конкретно его проблему, ну, при помощи всех ресурсов нашего института.
1: Юлия Сергеевна, правильно ли я понимаю, что все-таки, если мы говорим о роли центра имени Приорова, это головная организация, да, она отрабатывает вот эти все методики лечения и технологии, и материалы, и это потом внедряется, идет по сети ваших партнеров и по федеральным, региональным центрам, то есть это становится стандартом лечения, то есть вы исследуете, отрабатываете, и дальше это все по системе Минздрава превращается в новую технологии лечения по всей России. Вот этот момент я правильно понял?
2: Ну, безусловно, да. Наши врачи разрабатывают новые методы лечения, они патентуются, вносятся в рекомендации, безусловно, являются основными зачастую для лечения пациентов.
1: Когда мы об этом говорим, то все-таки, вот вы сказали, у вас разные центры в вашем, разные отделы вашего центра. Какие основные направления у вас самые, ну, может быть, перспективные? Или то, над чем вы работаете? Вы проводите конференции, вы собираете коллег из различных университетов страны, технологических центров. Вот куда направлены ваши, возможно, мечты, ваши планы? К чему вы готовитесь, возможно?
2: Ну, сложно ответить на этот вопрос. Я думаю, что все-таки мы больше настроены именно под своим научно-испытательным комплексом, настроены на потребности наших клиницистов. И мы видим как бы свое место именно в этом. То, что требуется непосредственно для лечения, вот тем мы и будем и должны заниматься, на мой взгляд.
1: Юлия Сергеевна, когда мы говорим о традиционном машиностроении, то в последнее время либо для того, чтобы испытать самолет, крыло самолета или часть какого-то двигателя, мы все равно преиспользуем различные модели. Здесь вы создаете изделия, которые будут встраиваться в наш организм. Возможно ли и провести какие-то исследования, испытания на основании, вот не прибегая сразу к исследованиям на живых там объектах, собак или на людях, для того, чтобы заранее знать, как будет работать та или иная конструкция?
2: Да, у нас проводится биомеханическое компьютерное моделирование, которое позволяет выявить какие-то слабые места в конструкции, оптимизировать форму, размеры, выбрать материал на этапе разработки и, ну, или передоперационного планирования выбрать металл конструкции, который необходим пациенту. Это при помощи конечных элементов, которые, в общем-то, себя хорошо зарекомендовали во всех областях, в том числе и мы, используя этот метод, делаем такие расчеты. И зачастую этот метод помогает оптимизировать для того, чтобы впоследствии не делать много экспериментов физико-механических, и для того, чтобы сразу испытывать конструкцию, которая наиболее оптимальна. Либо подобрать металлоконструкции, которые конкретно подходят к этому человеку, учитывая особенности пациента, учитывая специфику патологии, которая у него есть, провести эти биомеханическое компьютерное моделирование. Вообще 3D-модели очень помогают в практике. Предоперационное планирование тоже возможно при электронных анатомических моделях. Ну вот, например, есть такое редкое заболевание, фанное, радиоульнарный синостоз. И мы, например, делаем для наших клиницистов расчет угла коррекции после поворота. Это такое заболевание, когда предплечье ребенка развернуто в сторону, функционально неудобно, когда срослись две кости, лучевая и локтевая. И врач проводит операцию так, чтобы провести наиболее приемлемое функциональное положение это предплечье. И вот здесь вот нужно понять, где будет проводиться остеотомия, и какие углы. И все это возможно проводить при электронных анатомических моделях путем накладывания их и планируя операцию таким же образом.
1: Лея Сергеевна, с точки зрения человека, который погружен, вот, скажем так, в технические науки, насколько вам интересно работать в научно-медицинском исследовательском центре? Насколько вашим коллегам, вот инженеры, физики, вы называли, химики, вот это объединение таких разных специальностей для того, чтобы работать в медицине? Вот что это такое в финале нашей программы?
2: Да, вы знаете, для меня большое счастье быть частью того чуда, которое делают наши врачи для пациентов. То есть это вот такой вот прикладной момент, да, когда ты действительно видишь результат, когда ты видишь, что то, что ты сделал, действительно нужно, что это обязательно применяется, и что это дает возможности пациенту ходить, двигаться, обладать возможностями полнофункциональными.
1: Потрясающая на самом деле история. Вы видите Бог, уважаемые радиослушатели. Мы не планировали ни вопросы, ни заранее прописывали ответы этой программы, потому что быть частью чуда, но я не знаю, может ли быть больше что-то более значимое для любого человека. И когда команда замечательных врачей, замечательных специалистов разных специальностей лечит, излечивает человека, это на самом деле очень крутая история. И вы все слышали сами, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня были в научно-испытательном комплексе научно-медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Николая Николаевича Приорова Министерства здравоохранения России. Мы говорили о современных материалах, современных конструкциях, современных технологиях. И все это делают специалисты совершенно разных специальностей. И мы были в гостях у доктора технических наук Юлии Сергеевны Лукиной. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Юлия Сергеевна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. Жизнь в ритме рока.
1: Когда я медленно понимал, что кей-ноты сыграл Ричи Блэкмор, с ним я мучился больше всех.
2: Сложный гитарист.
1: Для тех времен сложно, для сегодняшнего дня, наверное, это уже смешно будет звучать, потому что есть много виртуозов, которые играют так, что там вообще непонятно, какие ноты. Надо табы расписывать и прочее.
0: Лидер и гитарист группы «Артерия» Сергей Терентьев. В программе «Восьмая нота» в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Главное радио страны.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. О глобальном мире и безопасности говорил Владимир Путин в своей речи на Вайдалском форуме. Российские войска заняли 3 населенных пункта в Харьковской области. Госдума одобрила повышение лимитов страхования вкладчиков. Защита сбережений граждан существенно увеличится. Далее подробно. Продолжение международных конфликтов весьма вероятно. Минимизация рисков для сегодняшнего мира является ключевой задачей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай». По его словам, Россию на Западе до сих пор воспринимают как часть империи. «Не надо ставить цель стратегического поражения России, если хотим жить. Давайте жить дружно», — сказал глава государства. «Все мировое сообщество несет ответственность за завтрашний день», — подчеркнул Путин.
2: К сожалению, приходится признать, что сегодня перед нами стоят другие задачи, куда более срочные и острые. Хоть вот ведущий сказал, что надо всех успокоить, но острые проблемы-то никуда не делись, они есть. Тревожные тенденции, которые мы наблюдаем на международной арене, заставляют прежде всего задуматься не о том, как разумнее, эффективнее и справедливее обустроить мировое взаимодействие в предстоящий период, хотя все это, безусловно, чрезвычайно важно, а о том, надо подумать, прежде всего, как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас, в условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются.
1: По словам Владимира Путина, изменения в современном мире происходят в различных сферах. В совокупности это создает условия для качественной трансформации. «Многие изменения разворачиваются одновременно, и их воздействие противоречиво», подчеркнул Путин.
2: Ответственность за наше общее будущее совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых – не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого. Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике. Она, политика, как всегда, производна от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях, от практически любых технологий до социальной структуры общества, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. Список можно продолжать долго. В совокупности это создает условия для качественной трансформации. Все ее обстоятельства и их последствия мы пока не можем оценить однозначно и в полном объеме. Хотя бы по той причине, что перечисленные изменения разворачиваются одновременно.
1: Президент подчеркнул, что внутренняя стабильность важнее всего остального. И ради ее сохранения правительства стран принимают разные меры, включая различные действия во внешней политике. Также Путин заявил о важности избежания применения ядерного оружия. Подразделения группировки российских войск «Север» заняли населенные пункты Нестерное, Рубленое и Высокое Яруга в Харьковской области, заявили в Минобороны России. По данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В зоне ответственности группировки противник потерял более 250 военнослужащих, уничтожено 3 боевые бронированные машины, орудия полевой артиллерии, 26 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. За сутки в зоне СВО уничтожены 650 украинских беспилотников и 7 управляемых авиабомб ВСУ. Общие потери ВСУ свыше 1430 военнослужащих. Уровень безработицы в России сейчас самый низкий среди крупнейших экономик мира, заявил замруководителя администрации президента России Максим Орешкин на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
3: Российская безработица сейчас является самой низкой среди крупнейших экономик мира. В этом плане это говорит об устойчивости рынка труда. Но понятно, что с точки зрения экономического развития, вот такой легкой возможности обеспечить рост за счет вовлечения незанятых людей в экономическую деятельность, такой возможности нет. Это означает, что рост должен носить не количественный характер в текущей ситуации, а качественный характер. Это означает повышение эффективности, производительности труда, внедрение новых технологических решений, автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, платформизация. Эти все темы есть в повестке правительства. Правительство есть план структурных изменений. Через эти структурные изменения необходимо реализовывать дальнейшее движение экономики вперед.
1: Владимир Путин в сентябре сообщил, что безработица в стране находится вблизи исторических минимумов и составляет 2,3%. Госдума приняла в первом чтении законопроект, существенно увеличивающий защиту сбережений граждан. Речь идет о защите вкладчиков и привлекательность вложений, поддержка тех, кто планирует покупку жилья, заявил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.
4: Предусмотрена еще в 2020 году максимальная сумма страхового возмещения по эскроу счетам в 10 миллионов рублей будет увеличена в случае принятия закона втрое до 30 миллионов рублей. В случае любой непредвиденной ситуации, какая иногда бывает по вине застройщиков, средства граждан будут защищены и возвраты будут обеспечены.
1: Вячеслав Володин также отметил, что по принятому в первом чтении законопроекту базовый лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам будет увеличен до 2 миллионов рублей. На этом пока все. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Баку проходит первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. Отмечу, что российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальным флагом и гимном впервые после возвращения на международную арену. Евгения Чекунова взяла золото на дистанции 200 метров, Виталина Симонова третья, Кирилл Пригода был лучшим на 100 метровке брасом. Егор Корнев взял серебро на дистанции 50 метров вольным стилем, однако при этом в финале установил новый рекорд России 20-26. Мария Осетрова заняла второе место на дистанции 50 метров на спине. Дмитрий Савенко был третьим на 200-метровке на спине. 38-летний экс-нападающий футбольной сборной России Артем Дзюба не делал никаких официальных заявлений о завершении карьеры. Об этом сообщил его агент Леонид Гольдман. И если вы посмотрели фрагмент с Артемом, его поймали на ходу по пути на один из форумов. Не надо сейчас бросаться громкими заявлениями. Если будет принято решение сделать официальное объявление, это будет организовано нормально, а не на ходу в попыхах с вырванными из контекста фразами, заявил Гольдман. Седьмой номер в сборной Португалии, принадлежавший Криштиану Роналду, теперь закреплен за Рафаэлем Леао. Напомню, накануне Роналдо скандально покинул расположение сборной. Изначально Криштиану был недоволен тем, что так и не принял участие в игре с Норвегией, а затем ему не понравился комментарий главного тренера сборной Жорже Жезуша, который заявил о том, что ни один футболист не сможет заставить его изменить решение по составу команды. Покидая расположение сборной, Криштиану заявил, что расскажет правду о случившемся в сборной. Фигурное катание. В Батуми проходит турнир серии Challenger Triality Trophy. По итогам короткой программы в женских соревнованиях Анна Фролова идет второй с отставанием от лидера эстонки Петрыкиной в 1,38 балла. Аделия Петросян четвертая. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 2 октября, в Хабаровске плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, дождь, местами сильный. В Тюмени плюс 13, плюс 15, облачно, временами пройдет дождь. В Красноярске плюс 13, плюс 15, малооблачно, без осадков. В Петрозаводске плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, без осадков. В Воронеже плюс 10, плюс 12, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 10, плюс 12, пасмурно, сильный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 11, плюс 13.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Сегодня мы поговорим о легкой музыке и поговорим вот в каком контексте. Мой сегодняшний гость бывал в нашей студии не раз, это очень приятно и здорово. Приходил он со своей музыкой, представлял в эфире свои новые работы, часть из которых не только в цифре запечатлена, а на виниловых пластинках, что прекрасно. Сегодня мы также послушаем его работы, но основой нашей встречи будет не его авторская музыка, а музыка, повлиявшая на него и в итоге определившая вектор его творчества, исходя из этого звучания современной отечественной музыки легкой, потому что одним из лидеров этой легкой музыки он является. Сегодняшний гость программы «Легкие люди» — музыкант, композитор Яков Кривицкий. Яков, приветствую вас.
3: Добрый день.
2: Яков, дискография у вас, я не могу сказать, что обширная, но она очень емкая, потому что

0: 80-е годы, пластинки. Потом как-то так возникла такая странная мысль, что, может быть, самому заниматься музицированием, не имея на это никаких данных. Но, тем не менее, в общем, независимая западная музыка, так или иначе, с нее стало как-то замечаться, что не все так однозначно в советской музыке, как это представляется нашим гражданам теперь. Были замечательные композиторы, а советская киномузыка так вообще, наверное, была лучшая в Европе, как потом выяснилось после определенных исследований. Вот. Ну, как-то так с этого постепенно, с независимой западной музыки, перешел на вполне себе официальную советскую музыку, на советских фильмах.
1: Ну вот у нас как раз первая прозвучит композиция авторства Евгения Геворгяна, замечательного композитора. Фильм «Пираты 20 века». Ну, тут, наверное, трудно что-либо сказать. Миллионы мальчишек замирали под эту музыку. Вот у вас что с «Пиратами 20 века» именно с этой музыкой связано?
0: Ну, там парадокс. Это, в общем, самый популярный советский фильм всех времен и народов. И до сих пор его крутят по телевизору. И даже я видел, лекторий проходит, значит, там в кинотеатрах по этому поводу. Актеры выступают, оставшиеся еще. Вот. Но при всем при этом саундтрек к тому самому популярному советскому фильму до сих пор не издан. Ни в каком виде его. Существует только заглавная тема, которая выходила на сборниках мелодии для зарубежных слушателей. Это музыка советского кино. Такие были сборники, которые выпускал Софэкспортсфильм специально на экспорт. А почему-то сам саундтрек, один из лучших, наверное, советских саундтреков и самый популярный фильм до сих пор ни в каком виде не существует. Не переигранный, не попытка восстановить его. В общем, его как бы и нет. Музыка там замечательная совершенно. Это стандартный, если так можно выразиться, западный фанк. Не хуже наших замечательных итальянских или французских коллег, которые там делали саундтреки для всяких криминальных фильмов, Морриконе и прочее. Ну, почему-то как-то не замечают этот саундтрек издатели, либо не знают, что с ним делать.
1: Да, хотя фильм, конечно, блестящий. И сейчас зазвучит как раз эта мелодия авторства Евгения Геворгяна. Давайте послушаем.

0: Это была музыка из фильма «Пираты 20 века», можно сказать, лейтмотив этого фильма, авторства Евгения Геворгяна. Да, действительно, он к авангарду был очень склонен. Вначале он играл в «Диксиленде» Вячеслава Грачева, Евгения Геворгяна, а потом ушел в авангардный джаз, пришел к музыке такой, как мы сейчас послушали, и опять к авангарду переметнулся. Очень талантливый человек. Ну, естественно, место встречи изменить нельзя. Я думаю, многие знают, это тоже автор этой музыки Евгений Геворгян. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость программы – музыкант, композитор Яков Кривицкий. Мы слушаем его любимые треки, музыку, вдохновившую его на собственное творчество. И дальше у нас, естественно, Эдуард Артемьев и музыка из фильма «Сыщик», который тоже мы все в детстве очень сильно любили. Отличный фильм.
1: Да, отличный фильм, отличная музыка. Вот, в общем, сложно сказать, какая лучше, «Пиратов 20 века» или «В сыщике». Ага. В общем, стилистически это то же самое, но более экспериментальная музыка чувствуется уже электронного Артемьева. То есть он в принципе, как композитор-экспериментатор, то есть ему постоянно хотелось какой-то эксперимент, и в стандартную панковую рок-группу, он, значит, там включает и шумы, и синтезаторы, и прочее, прочее. То есть фильм Фокина, который потом ТАСС уполномочен заявить, снял. Очень популярный у детей, вот опять-таки тоже из-за драк, погонь, из-за каких-то бандитов.
0: Причем тоже бандитов играют люди очень обаятельные. Ну, главная роль там Андрей Ташков, он играет сержанта милиции, да. Парня, который не поступил на юрфак, но работает в милиции после армии. А главного бандита играет Борис Химичев, прозвище Паленый у него, там, да. Главарь банды. Ну, Игорь Кваша там полковник, по-моему.
1: Там все бандиты на подбор. Там Ермольник, там аж две роли исполняет.
0: Ермольник на мотоцикле.
1: На мотоцикле, да, и еще слепого в сне главного героя, который представляет свою встречу с бандитами, предполагаемого. Там слепой такой персонаж, это тоже Ермольник. Но фильм, в общем, очень ироничный, очень крепко сделан. Такой между жанрами он, значит, попался, с элементами комедии и еврокрайм. Типичная музыка, шикарная совершенно.
0: Отличная музыка, да. И, ну, Эдуард Артемьев, там самая разная музыка разных настроений. Ну, да. Мы послушаем два фрагмента. Это, в общем-то, одна единая тема, просто она по-разному подана. Вот давайте вот «Проезд по городу» мы послушаем вначале.

0: проезд по городу из фильма «Сыщик» авторства Эдуарда Артемьева. В принципе, там же Артемьев как раз уже активно использует электронику, да?
1: Да, там звучит, ну, такая несколько примитивная, то есть это еще до его секвенсорного периода, когда он увлекся всякими аналоговыми, полуаналоговыми синтезаторами, то есть до большой электроники, до академической музыки, для которой все привыкли уже слушать. Здесь такая очень жанровая, очень красивая, интеллигентная, можно даже сказать, рок-музыка. С элементами, значит, такой, даже крауд временами. То есть Артемий был очень наслушанный, очень увлекающийся человек. Слушал практически все, что звучало на тот момент. Все это пытался как-то по-своему переделать, присвоить. В общем, все это замечательно совершенно.
0: Да, у него очень интересный был вкус. Он пытался слушать как академическую музыку, так и современную, на том этапе современную, конечно, из категории вечных ценностей. Мне удавалось с ним поговорить несколько раз, и он назывался среди любимых композиторов и Клаус Шульца, и если говорить о глубоком роке, то это и Кинг Кримсон, и Эмерсон, Лейк и Палмер. Но за электронными, конечно, новаторствами он следил очень серьезно, что, в общем-то, и сказалось, конечно, на всех его работах дальнейших. Но давайте послушаем еще и «Сыщика». Она, эта композиция уже идет на титрах, она совсем коротенькая. Давайте ее послушаем. Тема из фильма «Сыщик».

0: Это была тема из фильма «Сыщик» авторства Эдуарда Артемьева. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость – музыкант, композитор Яков Кривицкий. Говорим мы о музыке, о киномузыке пока, которая его стимулирует на творчество. А потом мы еще послушаем треки, которые он выделяет в современной легкой музыке. Пока мы еще говорим о кино. И сейчас у нас Алексей Рыбников. Алексей Рыбников. Каких-то только фильмов, конечно, нет. Вы не называйтесь. А вот, кстати, «Остров сокровищ». Я не так хорошо знаю музыку, когда вы предложили именно ее для программы. Я, надо сказать, темы, которые мы послушаем, я их, скажем, знал, но там масса всего интересного. Это же тоже большой труд создавать такие атмосферные вещи.
1: Да, и это, опять-таки, повторюсь, это тоже экспериментальная музыка для советского кино и для того времени. То есть он сделал совершенно в стилистике фильма, пиратской стилистике, сделал абсолютно рок-музыку того, значит, времени. Это звучало революционно на тот момент, и вот она должна, ну, где-то в ближайшее время наконец-то выйти на виниле полностью, весь этот саундтрек его должны издать. То есть до сих пор все эти песни, они тоже существовали в виде каких-то миньонов, каких-то сборников и прочее. То есть полностью это издавалось только в каких-то сборниках. Отдельного саундтрека, как «Остров сокровищ». В общем, не выходит, поскольку это жанровая музыка, низкий жанр, это все не между детской музыкой и взрослой. Ну, в общем, непонятно, куда все это отнести. И как-то, в общем-то, как говорили худсоветы, задворки западной музыки вот такие. Ну, это замечательные совершенно задворки. Я знаю массу людей взрослых, которые плачут под эту музыку, 50-летних, потому что, значит, это, она какие-то рождает в них ветер странствий, там какие-то там детские воспоминания и прочее. Ну, в общем, всем советую все это дело послушать и не забывать, насколько у нас хорошая музыка была в кино, и насколько она. И не сравнивайте с современной музыкой, потому что современная музыка, в общем, еще пока не дошла до всего до этого.
0: Ну, может выстояться, хотя я, честно говоря, не верю, потому что та музыка выстрелила сразу. Ну, как-то она сработала. Может быть, конечно, сейчас слишком много музыки, ее трудно вычленять. Ну, не знаю, все-таки эти люди, как Артемьев, Рыбников, да, огромное количество кинокомпозиторов, они, ну, уж очень сильно они задрали планку эту. Зацепин, пожалуйста, и Дашкевич, и Кончелли, и Тривердиев. Ну, в общем, может быть, действительно новые технические возможности на помощь придут. И там и совместятся с талантом. Ну, давайте послушаем из «Острова сокровищ». Композиция называется «Сокровище Флинта». Интересная тема. Она, кстати, очень незаметно прошла в аспекте рок-музыки. Дело в том, что группа «Алиса» записала песню, которая называется «Синий предел». Она не входила в альбом, вышла отдельным синглом. И когда я рассказал об этом Алексею Львовичу Рыбникову, у него был 80-летний юбилей, мне удалось с ним побеседовать, небольшое интервью сделать. И он говорит: а я не знаю поэтому. Ну, то есть, конечно, естественно, есть люди, которые занимаются авторскими правами, и они знают. Но Рыбников не знал. Он говорит: это очень интересно. Неужели «Алиса»? Я слышал, конечно, «Алису», неужели есть песня «Синий предел»? Ну вот как раз Константин Кинчев взял тему «Сокровища Флинта» и сделал из нее лейтмотив песни «Синий предел». Ну, мы послушаем оригинал.

0: Это была композиция «Сокровища Флинта» из фильма «Остров сокровищ». Музыка авторства Алексея Рыбникова. Интересно, это 70-й год, Рыбникову 25 лет, и Евгений Фридман его пригласил, вы говорили, да, что это второй фильм?
1: Ну, по-моему, да, он где-то до этого успел засветиться, иначе бы его просто не взяли бы. Вот такая же история, как с Зацепиным, где-то надо было что-то сделать для того, чтобы ты мог попасть уже что-то более значимое. Вот, поэтому, несмотря на консерваторские образования и прочее, это не так просто было в кино попасть, в силу определенного цеховых всяких ограничений, ну и выбрать режиссера. Но для 25-летнего композитора, начинающего, эта музыка совершенно гениальная.
0: Абсолютно.
1: То есть, да, то есть все, что дальше происходило, тоже вполне себе гениально. Вот, но это, просто я представляю себя в 25 лет, о чем я, значит, думал, чем занимался, и сравниваю с музыкой, которую, значит, человек вот аранжировками, записью, вообще сочинением всего этого, немного занимаясь музыкой, я понимаю, насколько это титаническая задача. Для 25-летнего совершенно как бы теперешние 25-летние люди вряд ли в состоянии, ну, к этому приблизиться. 50-летние, наверное, не в состоянии.
0: Вот, ну, как... ну, дар Божий здесь, да, что можно,
1: да,
0: сказать.
1: Ну, то есть...
0: И, помимо всего прочего, как я выяснил, что он попал на звукозаписывающую студию Алексей Львович Рыбников, тогда просто Алексей Рыбников, и туда завезли как раз новейшее оборудование для многоканальной записи. И вот он как раз, и он очень смело экспериментировал, и успех этого саундтрека Марк Захаров оценил. И после этого как раз и возникли такие совместные работы, как «Звезда и смерть» Хоакина Мурьета и «Юнона Авось», так что очень хорошим послужил катализатором для дальнейшего творчества Алексея Рыбникова. Давайте еще одну композицию послушаем. Называется «Белые паруса».

0: Это была композиция «Белые паруса», авторство Алексея Рыбникова. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость в студии – музыкант, композитор Яков Кривицкий. Мы обсуждаем легкую музыку. И легкая музыка сегодня на выбор нашего гостя. Мы сейчас поговорили о влияниях, а теперь давайте послушаем, что вы рекомендуете послушать из коллективов, которые на вас производят впечатление. И «Бурундук квартет», пожалуйста.
1: Ну, это, в общем, можно сказать, что первая и единственная отечественная супергруппа в жанре электронной музыки. Это ижевская группа, которая состоит из четырех представителей четырех ижевских групп первой ижевской волны, которая абсолютно неизвестна массовому слушателю, но известна специалистам, как я неоднократно убеждался. В общем, «Бурундук квартет» — это порождение, в общем, такого этого ижевского андеграунда, которая вышла на поп-сцену. Мы записали две пластинки, которые вышли на легких снегирях Нестерова. Вот, звучали по радио, по телевидению, в кино. В общем, достаточно популярная группа. Объединились они вокруг единственного синтезатора, который у нас в Ижевске был. В общем, как этот синтезатор сломался, так эта группа и исчезла. Вот, это совершенно правда. Так вот, так это обычно и происходит. Но на меня это производило совершеннейшее это, такое, я был полон энтузиазма, рассматривая все так, как это все делалось. Вот, поскольку у меня был небольшой период забвения музыкального перехода из независимо шумовой музыки к легкой музыке. То есть, как бы, я в 80-е годы занимался совсем другим творчеством. Шугейс, там, индастриал, вот, всякое такое. Вот. И для меня, в общем, это «Бурундук квартет» и еще некоторые представители легкого жанра, они показали некое новое направление, в котором можно двигаться, развиваться и прочее. Поскольку я уже подустал от гитар, примочек, вот этих всех шумовых петель и прочее, что тоже, в общем, довольно интересно, но, в общем, казалось, что все это уже дело заканчивается.
0: Давайте сейчас к «Бурундукам» перейдем. Действительно интереснейший коллектив из Ижевска. Мне очень нравилось, что, ну, как Яков и сказал, «Санцедрон», «Луноход» группы, участники играли, и очень мне нравилось название. Один из участников этой группы назывался «Красивая пришла». Ну, вот надо так назвать, ну, вот потрясающе. И давайте послушаем, какую будем слушать трек.
1: Это португальская народная песня. Название так мы не смогли перевести с португальского. Позаимствовали где-то там на пластинках португальского фольклора.

0: Это была композиция в исполнении «Бурундук-квартет». Фантазия на португальские темы, если так можно выразиться, потому что никто не помнит, откуда взяли для использования эту мелодию. Но, тем не менее, вот она существует, и она прекрасна. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость программы – музыкант-композитор Яков Кривицкий. Слушаем легкую музыку на его выбор. Почему я обращаюсь именно к Якову? Потому что мне очень нравится его музыка, нравятся его альбомы. Выходят они нечасто, но, повторюсь, они действительно емкие, их стоит подождать. Дискография большая, но, наверное, основные я назову. Это «Хлеб, золото, Акай», «Сов Экспорт Фанк», этой пластинке мы посвящали отдельную программу, и «Criminal Element Stereo Based on Soviet Crime and Action Films», как бы фантазии на темы фильмов. То есть вот эти три альбома можете послушать, программы им посвященные, они выложены на нашем ресурсе smotrim.ru, Якова Кривицкого. И сегодня он рассказывает о музыке, которая его стимулировала на творчество, и представляет коллективы, которые он рекомендует послушать в контексте легкой музыки. И вот сейчас настало время для LFT, проекта, о котором я ранее не слышал, но который мне очень понравился, когда мне Яков прислал. Я тоже думаю, сейчас мы попробуем кому поставить, ну, если хватит времени, вначале одну композицию, а если получится, то, может быть, даже и две. Расскажите, пожалуйста, про LFT проект.
1: Да, это довольно известный в среде инструментального хип-хопа российского человека, который занимается довольно интересными вещами. Он смешивает западный хип-хоп с советской эстрадой, в основном вокально-инструментальными ансамблями. Получается, это все очень здорово. Он достаточно популярен за пределами нашей родины. На родине, как это водится, не очень популярен, но тем не менее известен. Очень интересная музыка, да. Что меня особенно порадовало, что он, в общем, начал заниматься хип-хопом традиционным, ну, там, Beastie Boys, вот это все, что это обычно бывает. Это замечательно совершенно. Они тоже куда-то все им уходят. Джаз, там, фанк и прочее. Вот. А потом он неожиданно открыл для себя вот этот вот массив советской вокально-инструментальной музыки и стал сначала осторожно, а потом вовсю брать оттуда сэмпл. А потом просто построил на этом свою эстетику. И это звучит фактически, если вот сейчас мы послушаем композицию, легко узнать там основной риф с пластинки Тухманова там «По волнам моей памяти». В другой композиции там звучит комсомольская песня. Но эту комсомольскую песню невозможно узнать, потому что понимаем, что текст про комсомольскую песню там отсутствует, а риф и фанковый грув остался. То есть это очень грувая, очень интересная, современная и очень хорошо записанная музыка удивительным образом для меня.
0: Ну, давайте послушаем композицию «Soviet Groove Machine», советская машина грува в исполнении проекта LFT.

0: Это была композиция Soviet Groove Machine проекта LFT, советская машина грува. Очень интересная, на мой взгляд, музыка. Она, конечно, впитывает в себя и электронику, и одновременно достижение эстрады прошлых лет. И звучит она, с одной стороны, вот этот, вроде бы, кажется, казалось, этот звук давно уже в нем все сделано. Нет, все равно звучит очень свежо, и мне кажется, поставь сейчас в любом, так сказать, модном пространстве, как сейчас принято говорить, это пойдет на ура. Вот что касается носителей, хотел с вами поговорить. Ваши альбомы, сейчас вот у вас в соцсетях обнаружил эту фотографию, три альбома вышли не просто на виниле, а на компакт-кассете. Вот давайте про этот носитель поговорим. Кассета, это уж казалось бы, ну совсем все. Ну как это? И вдруг раз появляется интерес. Мало того, что музыкант это выпускает, есть люди, которые это покупают. В чем их фишка? В чем суть аудиокассеты на нынешнем этапе?
1: Ну, вот это сложно сказать. Это особого феномена в этом во всем нет.
0: Артефакт.
1: Ну да, это артефакт в чистом виде. Вот у меня первая пластинка на виниле вышла, по-моему, в 2012 году, когда все вокруг говорили, что винил умер, и никто не собирался его возрождать ни в каком виде. И, в общем, издатель, который потом занимался производством, с удивлением увидел, что первый, значит, тираж, там 100 штук, раскупили, он еще не доехал до России.
0: Да.
1: Вот, тут же напечатали еще, значит, там 300 штук, но как бы они тоже не доехали до России. Никакого бума до этого винила даже на горизонте не наблюдалось. Сейчас винил издается миллионными тиражами, строятся заводы. В России уже, по-моему, 4 завода. В Китае 5 заводов в 3 смены работают. Значит, там, ну, просто это какой-то даже не возрождение, а, собственно, возвращается примерно к тем же самым тиражам, на которых все закончилось в конце 80-х, в начале 90-х годов. Я не думаю, что с кассетами будет такой же ревайвал, потому что это все-таки совсем какая-то странная тема. Но, тем не менее, очень много людей молодых, которые просто нравятся обладание этим предметом. Как-то нравится эта эстетика. Там не беру там Японию, где там есть до сих пор пейджеры и ксероксы, и они на CD музыку слушают, и там эти кассеты сплошь и рядом продаются, покупаются и прочее. Но вот японцев, например, к этому как-то отношение к материальной этой культуре, что ничего, в общем, уничтожать нельзя. Ну, то есть ничего нельзя выбрасывать, ничего нельзя забывать. Да. У нас это как-то не так сильно развито, но тем не менее все равно проникает. И кассетная вот эта субкультура, она субкультура на Западе, она проникла, и вот небольшими тиражами кассеты выпускаются, продаются, довольно активно все это дело происходит.
0: Давайте послушаем сейчас композицию «Nuclear Loss». Эти ребята тоже у нас были. Это дуэт из Новосибирска, Антон Трубица и Алик Лавелин. Андрей Хлобыстов иногда к ним присоединяется. Ваше мнение о них? Почему вы их предложили, этих новосибирских парней?
1: Ну, еще когда в начале 2000-х годов у меня пластинки выходили на лейбле «Экзотика», они, собственно, там же тоже издавались на сборниках. В общем, «Черная зависть» исключительно, потому что совершенно замечательная музыка, отличная ритм-секция, живые периодически барабаны, небанальное мышление абсолютно музыкальное. По тем временам замечательная совершенно звукозапись, сейчас она уже такая стандартная становится, то есть многие коллективы до такого примерно уровня состояния все это записать. Тогда это было гораздо более сложно, нулевые годы. Ну, в общем, очень небанальная, интересная музыка, которая, опять повторюсь, я очень сильно завидую.

0: В финале я хотел бы, чтобы прозвучала ваша композиция.
1: Ну вот на моей, значит, пластинке, которая «Криминал Элементс» называется, где я попытался в какой-то степени возродить, сделать по мотивам музыки к советским криминальным детективам, криминальным фильмам, боевикам и прочее. Там, в общем, два хита у нашего населения почему-то. В общем, полюбилось два трека. Они все время попадают во всякие подборки и прочее. Вот один, видимо, сейчас и прозвучит из них.
0: Как возникла идея этой пластинки сама?
1: Опять-таки, это какое-то подспудное детское желание. То есть я почему-то заметил в какой-то момент, что я постоянно смотрю эти милицейские советские фильмы, в которых звучит замечательная музыка, но она нигде никогда не была издана и не будет издана. Она какими-то обрывками и прочее, потому что это вот считалось низкий жанр, никто этим не занимался. Никто это все не изучал, никто саундтреки эти не издавал и, в общем-то, не издает, по большому счету, в отличие от Италии, Франции, где это
0: получается. То есть к этому относятся там бережнее, да, чем у нас?
1: Конечно.
0: Руки не дошли, видимо.
1: Мы же понимаем, что в Морриконе 90% творчества именно вот музыка к криминальным фильмам, итальянским, французским, немецким, американским. И это не считалось зазорным, это высокий жанр, впрочем. У нас музыка ничуть не хуже. Я бы сказал так, что это скорее культурологический проект. Ну, из этого культурологического проекта вылилось, что, может быть, и самому что-то попробовать в этом жанре сделать, ну, что-то похожее.
0: И какая у нас прозвучит финальная композиция вашего авторства?
1: «Груз на Гуне». Ну, понятно по названию, что это отсылка к фильму «ТАСС уполномочен заявить» и одновременно к «Пиратам 20 века». Сколько там была похожая композиция по стилистике. Вот, в общем-то, сразу решил убить двух зайцев. Ну, и соединил в одной композиции, ну, не тема, а, скажем так, омаж двум сразу советским известным фильмам.
0: «Груз в нагоне» называется, в исполнении Якова Кривицкого. Яков, я желаю вам новых работ. Нам всем желаю ваших новых пластинок на всех носителях, на виниловых, на кассетах, в цифровом виде, чтобы было как можно больше идей, как можно больше находок.
1: Все, спасибо, да. Большое спасибо, что пригласили. Приглашайте еще.
0: С удовольствием. Сегодняшним гостем программы был музыкант, композитор Яков Кривицкий. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
8: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
6: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
9: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
10: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
9: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. В центре внимания специальная военная операция.
11: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает. Зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин заявил, что Россия никого не пугает заявлениями о защите Калининградской области. Конкурентное преимущество России в том, что ни у кого в мире нет таких средств поражения, как у нее. Золотая осень без дождей ждет жителей Центральной России. Автомобилисты могут не переживать о смене резины на зимнюю до конца ноября. Далее подробно. Россия не занимается запугиванием других стран по вопросу защиты Калининграда. Но если речь дойдет до прямого нападения на Россию, то сразу появится вопрос о применении всех вооружений, которые есть у страны, заявил Владимир Путин на форуме «Валдай». Президент указал на заявления западных политиков о подготовке к вероятному конфликту с Россией в 2029-2030 году. Учения западных стран в Балтийском море, попытки задерживания российских судов и назвал все эти факторы эскалацией.
2: Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать. Ведь вот эти заявления западных политиков и европейских политиков о необходимости и возможности и о подготовке войны с Россией в 29-30 году, это же не мы формулируем. Это мы слышим с той стороны, причем постоянно. А потом и действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим, а потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация, о которой я сейчас говорил в выступлении. Это все эскалация. А потом начали слышать заявления по поводу Калининградской области. И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно.
1: Конкурентное преимущество России в том, что ни у кого в мире нет таких средств поражения, как у нее, также сказал Путин.
2: Генсек НАТО говорил о том, что вот в Европе там 300 миллионов и прочее. Да, вот именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств. Почему? Ну, во-первых, мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. А как нам противостоять агрессору? Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Ну и там, кстати говоря, в этом письме и заявлении МИДа не сказано о применении ядерного оружия. Там сказано, как я вот только что сформулировал, о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А какое оно будет, мы уже решим.
1: Владимир Путин заявил о важности избежать применения ядерного оружия, а также назвал угрозой попытки воевать с Россией чужими руками.
2: Когда кто-то хочет воевать с нами чужими руками, в данном случае руками украинского режима, который бросает своих людей, собственно, думаю, что он их своими это и не считает, под пули, на истребление фактически. Вот когда кто-то уже начинает воевать с нами чужими руками, вот это, конечно, угроза. Я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Но это угроза, которую мы должны четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду. И, конечно, вооруженные силы России, военная разведка должны понимать, откуда эти угрозы исходят. Мы внимательно за этим следим.
1: Президент России назвал нелепыми поступившие предложения по взаимному прекращению ударов и заявил об отсутствии планов наносить удары по территории стран, поставляющих оружие на Украину. Но эта ситуация представляет угрозу для России. Российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили ряд объектов, связанных с ВСУ. Среди них военные аэродромы, объекты энергетической инфраструктуры, места сборки и хранения беспилотников, а также пункты временного размещения ВСУ в 148 районах, заявили в Минобороны России. Группировка «Север» взяла под контроль населенные пункты Нестерная, Рубленная и Высокая Яруга в Харьковской области. Средства ПВО за сутки уничтожили 650 украинских беспилотников и 7 управляемых авиабомб. Общие потери ВСУ свыше 1430 военнослужащих. Золотая осень без дождей ждет жителей Центральной России, а автомобилисты могут не переживать о смене резины на зимнюю до конца ноября. О том, каким будет продолжение осеннего сезона, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Золотая осень, особенно в первой половине октября, будет радовать москвичей отсутствием привычной слякоти и сырости, но настораживать нехваткой влаги в почве. За первые две недели на фоне влияния мощного антициклона выпадет не более 10-15% от месячной нормы. Несмотря на то, что сегодня в Москве включили отопление на социально значимых объектах, тем не менее, ввиду теплого прогностического сценария, наступление коммунальной осени, то есть когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток устойчиво становится ниже плюс 8 градусов, будет отложено на вторую половину октября, а выпадение гидрометеоров, то есть осадков, большую часть месяца будет происходить в жидком агрегатном состоянии. Только в конце периода кое-где возможен первый снег, который, впрочем, все равно будет таять.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России по футболу прилетела в Екатеринбург на товарищеский матч с национальной командой Намибии, который состоится 3 октября. А тем временем стало известно о том, что нападающий Краснодара Дмитрий Воробьев из-за травмы пропустит товарищеские матчи сборной с командами Намибии и Нигерии. С нигерийцами россияне сыграют 6 октября в Нижнем Новгороде. Ранее расположение сборной России по медицинским показаниям покинули защитники Локомотива Евгений Морозов и Александр Сильянов. Напомню, ранее в ходе текущего сбора наш национальный команда в Казани победила Иран 2-0. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. Это лыжники Непряева, Шорохова, Денисов и Волков, сноубордисты Хуртин, Клюев, Подольский, Санников, Слуев, Романова, Витюгов, Ульянова и Валова, прыгуны на лыжах с трамплина Садреев, Климов, Маньков, Назаров и Николаев, а также фристайлист Сенкевич. На этой неделе в Пекине проходит крупный теннисный турнир ATP 500. Андрей Рублев, не попавший в посев в первом раунде, обыграл Талона Грикспора 6-4, 5-7, 7-6 и за выход в четвертьфинал сразится с еще одним россиянином Романом Сафиуллиным, который выбил 4-го сейнова Флавио Каболли 6-3, 6-2. Вновь футбол. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сентября. Да и не только «Динамо», но и доминация немецкого специалиста признали лучшим и эксперты, и комментаторы, и болельщики, написала пресс-служба российской премьер-лиги. В завершении о хоккее нападающий Никита Гусев, который 3 последних сезона провел в московском «Динамо», договорился о подписании однолетнего контракта с хоккейным клубом «Сочи». По этому соглашению Гусев заработает 70 миллионов рублей, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба «Сочи». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу 2 октября, во Владивостоке плюс 14, плюс 16, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, также без осадков. Во Владикавказе плюс 10, плюс 12, пасмурно, сильный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков.
0: Театр Радио России. Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых. Часть пятая. Заключительная.
5: Привет.
6: О, здорово.
5: А зачем ты меня сегодня сюда позвал? На Сухаревскую площадь? Мы же обычно около памятников солдат встречаемся.
6: Да вот, хотел тебе Сухаревскую башню показать. А теперь сам вижу, нет ее, снесли.
5: Как снесли? Когда?
6: Да вот, пока я тебя тут ждал, я погуглил. Оказывается, в 1939 году расширяли тут проезжую дорогу. И снесли. Типа мешала она транспорту ездить.
5: А что это вообще за башня такая была? Я не слышал никогда. Останкинскую знаю. Про Шуховскую на Шабловке слышал. А про Сухаревскую никогда.
6: Да вот, смотри, тут даже фотографии ее есть.
5: Ого! Огромная какая! Красивая, да?
6: Ага, написано, что тут в 18 веке был земляной город.
5: Это как?
6: Сейчас посмотрю, подожди. А, оказывается, раньше Москва была окружена несколькими крепостными стенами.
5: Чего? Это прям стены вокруг Москвы стояли, что ли?
6: Ага, несколько. Самая старинная из них – стена Московского Кремля. Следующая по времени – стена Китай-города. Это была мощная крепость, построенная в 15 веке. От нее

0: Да, точно, снесли. И на его месте сады сделали. А потом и сады снесли, и стало садовое кольцо. Да вот оно, перед нами.
1: Как же его перейти? Машин-то сколько несется?
0: Пойдем по переходу. Кстати, эта башня тоже с именем Петра Первого связана. Вот тут написано, что он сюда заезжал.
1: Ну, дальше нам без помощи не разобраться. Ну, как нам наших солдат позвать? Они далеко ведь.
0: А ты забыл? В прошлый раз Савелий мне глиняную свистульку подарил. Сказал, когда понадобится, свистульку дуньте, и мы появимся.
1: Точно! Давай дунем.
2: Что случилось? Звали нас?
1: Да ничего не случилось. Просто вопрос возник опять исторический. Вот интересно, а что Петр на этом месте делал?
2: А я уж перепугался. И куда это вы нас вызвали? Что это мы под землей делаем? В подкопе каком-то странном.
0: Да это не подкоп, а подземный переход. Таких теперь по всей Москве много.
1: Ну вот мы и перешли дорогу.
3: Что-то я место все равно не узнаю. Это что за место-то?
0: Тут не осталось ничего с вашего времени. Ни земляного вала, ни Сухаревской башни. Хотя она тут была.
2: Башня. Как же, помню, конечно. И вот церковь еще. Церковь-то осталась. В листах называется.
3: А башня вон там стояла. Ох, и красивая была. Земляной город тут стрельцы охраняли.
0: А от кого?
3: Ну, мало ли от кого. Это была первая линия обороны Москвы. Стрельцы несли караульную службу и смотрели, кто и зачем въезжает в город.
1: Так ведь именно стрельцы помогали царевне Софье лишить Петра трона. Они плохие были.
0: Ага. А Петр всех стрельцов ненавидел и казнил.
2: Ну, всех, да не всех. Не все стрельцы помогали царевне. Были и те, кто остался верен Петру, и кто встал на его защиту. Одним из таких стрелецких полков оказался полк Лаврентия Панкратьевича Сухарева.
1: Сухарева?
2: Угу.
1: Так он что, военным был? А я думал, башню так назвали, потому что ее Сухарев построил.
3: Нет. Лаврентий Панкратьевич полком командовал. Помог бежать Петру в Лавру от Софьи. И охранял его там. Петр Первый не забыл про такую верность. И в благодарность велел построить каменные палаты для полка в том месте, где полк охранял проезд в Москву.
2: А не пора ли нам своими глазами башню увидеть?
0: Пора.
2: Ну вот.
3: Тогда берите за руки, компас поворачиваем на восток.
0: Так, давайте.
2: Встали, угу. Ребятки. Угу. Вниз. Угу.
0: А куда это мы переместились? Башни же все равно нет.
2: Да, погоди.
4: Помог ты мне, брат Лаврентий Панкратич. Благодарен буду тебе. Какие есть у тебя просьбы?
5: Нам бы помещение для службы новое. Государь, а то ведь ютимся в деревянных домишках. Зимой дюже холодно, да места совсем мало.
4: Хочешь дом каменный?
5: О, не откажусь. А можно часы с боем?
4: Ишь ты, зачем часы-то? Но вообще порадовал ты меня, Сухарев, как есть порадовал. Не каждый про часы знает в России.
5: Так удобно ведь. Сразу знаешь, когда в караул идти и когда спать можно.
4: Ну, добро. Будет тебе дом каменный и часы тоже. Выпишу из Голландии. Знаю там мастера хорошего. Ездил, смотрел, как он часы собирает. Мудреная штука.
3: Ну, вот с тех пор и появились двухэтажные каменные палаты с башней и с часами. В то время эта башня с часами называлась Сретенской по названию улицы, которая стояла прямо за ней. А позже, уже после смерти Петра, за башней закрепилось название местности, получившее имя командира стрельцов Сухарева.
1: А пока мы в нашем времени были, я успел заметить камень на вот этом самом месте. И там было написано, что

0: 1701 по 1715 год в башне размещались навигацкие классы. Это что еще такое? Школа, что ли?
1: А, так это кадры для российского флота и государства готовили.
2: Ну да. Петр, как только вернулся из поездки по Европе, так и пристрастился к разным наукам. Он любил сам все делать и во все вникать, и старался обучиться разным наукам и ремеслам. Он понял, что в России нужно создать свое инженерное и морское училище.
3: Как же до этого жили?
1: Да вот так и жили. Были и самоучки разные. Мастера от отца к сыну умения передавали. А школ не было.
0: Да не может быть. А Кремль кто строил? Там же стены разные по высоте и толщине. А башни еще нужно построить.
2: Так иностранцев приглашали. Фрязи разные переезжали и строили.
3: Кто приезжал? Фрязи?
1: Ну, из Италии. Мы их всех и звали Фрязи.
0: Так откуда башня взялась тогда? Ее тоже иностранцы строили?
2: Нет. Был такой мастер в то время, Михаил Чеглоков. Он еще арсенал в Кремле строил. Вот он и башню построил. Петр как решил школу обустроить, так приказал показать ему, какие дома подойдут под школу. Нужно было большое помещение, и чтобы башня была, на звезды смотреть.
0: А зачем на звезды смотреть?
2: Раньше, чтобы узнать дорогу, особенно в море, нужно было на небо смотреть, чтобы проложить маршрут. Надо было на специальных приборах смотреть, где солнце, где звезды. Потом на карту точку надо было поставить, а потом решать, куда плыть.
3: А чем Сухарева башня подошла?
1: Она была то, что надо. Но все равно ее пришлось расширить. Главное здание и башни нарастили еще одним этажом, а к башне добавили два яруса. На третьем ярусе установили часы голландской работы. Башня стала третьим высотным сооружением в Москве. До нее это были колокольня Ивана Великого в Кремле и Меншикова башня.
2: В 1701 году в ней открылась школа математических и навигационных наук.
0: Наверное, в школу брали только боярских детей?
2: Опять не угадал. В эту школу могли поступать ученики любых сословий. В учениках ценился ум и трудолюбие. Знатность и богатство не играли главной роли при поступлении в новую школу. Петр, как никто другой, понимал, что России необходимы специалисты. И, конечно, понимал, что учить их нужно здесь, в России.
3: Так что, была одна школа на всю страну?
1: Ну что ты! Одной школы не хватило бы. В том же году открыли артиллерийско-инженерную школу, а еще через два года Московскую инженерную школу. А в 1706 году медицинскую школу открыли.
2: Давайте уже на башню построенную полюбуемся. Ну-ка, компас, перенеси нас в 1701 год.
1: Вот она, красавица! О, а вот и наш государь-батюшка Петр. А с ним Андрей Данилович Фарварсон, профессор математических наук и знаток мореплавания.
4: Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростных наук, ученью.
5: Ура!
6: Ура! Ура! Ура!
5: Ура!
6: Ура!
5: Государь, ура!
6: Ура! Ура!
7: Ну что, Андрей, пойдешь школу возглавлять?
8: Государь, перечить не смею, но целиком школу могу не справиться.
7: Да не боись, профессор ты опытный. В Абердине вон математику преподавал. Сколько у тебя там учеников было? 100 или 200?
8: Государь, Абердин далеко, да и правила там другие.
7: Это не важно. Главное, чтобы школа началась. Нам сейчас умные люди страсть как нужны. Без образования погибнет Россия. Не можем же мы всегда бороды и тулупы носить. Сейчас науки нужны. Понимаешь? Пойдешь?
8: Государь, а здание нормальное дашь? Кто помогать мне будет? кто учиться будет?
7: А, правильные вопросы задаешь. Здание дам самое наилучшее в Москве. Башня целая. Сейчас уже расширяем его. Брюса, знаешь? Так вот он наверху обсерваторию делает. А помогать тебе будет Магнитский.
8: Не знаю Магнитского. Это который?
7: Да Леонтий Теляшин. В математике зело силен. Теоремы решает, как семечки щелкает.
8: Да, знаю такого. Толковый очень. А почему государь назвал ты его Магнитский, если он Теляшин?
7: Так он же математику как магнит железо тянет. Вот и дал ему такую фамилию. Очень он уж в математике хорош. А про учеников скажу так. Брать будем умных да сметливых. Дураки да лентяи пусть по домам сидят, за своими мамками укрываются. Мне нужны люди империю строить.
0: Ого, сурово. Я бы, наверное, в такую школу не прошел. У меня, по-моему, математики и тройки бывают.
3: А сколько классов там было? Как сейчас? 11?
2: Обучение в школе не в классах отмерялось. Ученик мог закончить полный курс за 4 года. А если он был не очень смышленый, то мог учиться и 10 лет.
0: Значит, на 2-й год оставляли?
2: Конечно. Петр считал, что только тот, кто выучился на самом деле, может школу закончить. А для виду оценки не ставили. Да и сама программа была построена так, что ученик, обучившись грамоте и чтению, мог покинуть школу. А те, кто хотели учиться дальше, изучали навигацию и мореплавание. Ученики могли изучать навигацию в обсерватории, которая находилась в башне.
3: В обсерватории тоже ученики занимались?
1: А тоже. Но не только ученики. И ученые тоже. Обсерватория была открыта по настоянию Якова Брюса, одного из близких соратников Петра. Брюс интересовался разными науками, собирал коллекцию самых разных редкостей. Но знаменит он стал именно благодаря башне. Дело в том, что под его руководством в башне заседало Нептуново общество, в которое входил и сам царь. Общество это было занято изучением различных магических наук. В верхнем зале башни, рапирном зале, где проходили собрания общества, раздавались взрывы, а в окнах мерцал странный свет и вспышки. Все это очень пугало москвичей. Вот за это его и прозвали колдуном. Кстати, смотрите, а вот и он.
7: Чем сегодня займемся, Яков?
9: Майн Херц. Есть у меня одна реликвия. Передали мне ее с гонцом из Шотландии. Хочу вот ее тебе показать, испытать ее.
7: Что же это такое? Достойная вещь?
9: О, это перстень великой силы. Смотри, это перстень самого великого магистра тамплиеров. На нем вот здесь вот храм Соломона, видишь?
7: Вижу. Слыхал я про тамплиеров, сила у них была великая. А перстень-то откуда у тебя? Может, подделка?
9: О, Майн Херц, перстень настоящий. Мой предок, Роберт I, был королем Шотландии. И он спас однажды великого магистра от смерти. С тех пор этот перстень хранится у нас в роду.
7: Хорошо. Давай проверим твой перстень.
9: Я хочу попробовать вызвать духов прошлого и расспросить их про тайные знания. Так, встань, Майн Херц, вот сюда. Так, зажми перстень щипцами. Так. А я пока огонь разожгу.
7: Плавится твоя реликвия.
9: О, горе мне!
1: Обычно собрания проходили поздно вечером, и тем страшнее все это выглядело. Москвичи знали, что руководит всем колдун Брюс, и молва приписывала ему совершенно невероятные возможности. Говорили, что Брюс мог превращаться в любое существо, что мог он повелевать всеми созданиями на земле и в потусторонней жизни. Якобы все свои знания он черпал из знаменитой «Черной книги». И книга эта была замурована в стенах Сухаревой башни.
3: Да ну! Сказка ведь! Не могло такого быть!
2: А компас, с помощью которого мы сюда перемещаемся, тоже сказка? А ко мне он от Брюса попал.
0: Вот этот самый компас?
2: Вот этот самый. И тот, кто в него не верит, домой не вернется.
0: Да ладно, ладно, я верю.
1: Вот тот же. В петровские времена Якова Брюса вся Москва боялась и уважала.
3: А школа долго была в башне?
2: Петр, когда город новый для себя построил, Петербург, то школу туда и перевел. В 1715 году это произошло. В Москве остались изучавшие основы грамотности, а вот все специальные предметы стали преподавать в Санкт-Петербурге.
3: А раз Петр сам все любил делать, то и морскому делу сам учился?
1: Конечно. Помните, мы про Измайлова с вами говорили, что Петр туда ездить любил?
3: Да.
1: Ага. Вот. Однажды он там в сарае нашел старинный ботик.
3: Как это нашел?
1: А вот так. Этот ботик, про который все знают, что он дедушка всего русского флота, Петр нашел в сарае в Измайловском зверинце. Его построили по заказу деда Петра, Михаила Федоровича. Изготовили на английских верфях и доставили через Архангельск в Москву.
0: Целый корабль привезли из Англии в Москву?
1: Ну, во-первых, ботик – это не целый корабль, а скорее небольшая лодка. А во-вторых, его везли не полностью собранным. Корпус отдельно, мачты отдельно, а ботик назывался «Святой Николай».
3: А зачем его заказывал дед Петра?
2: Михаил Федорович хотел посмотреть на это суденышко, прежде чем сделать заказ на несколько штук. После его смерти ботик простоял забытым в сарае в Измайловском зверинце. По наследству он перешел к отцу Петра, Алексею Михайловичу. Но тому он был без надобности. Вставайте в круг, перенесемся в Измайлово. Посмотрим на этот чудо-ботик.
3: А с кем это Петр теперь разговаривает?
1: Это голландский моряк и знаток судов Франц Тиммерман.
7: Вот скажи мне, Франц, случилось мне тут гулять по амбарам в Измайлове на льняном дворе. Там были разные остатки вещей деда Никиты Ивановича Романова. И вот между ними увидел я судно иностранное. Так скажи мне, Франц, что это за судно?
10: Дай-ка взглянуть, государь. Ох ты, ну ты. Судно-то английское.
7: Где такие употребляют?
10: При кораблях для езды и ввозки.
7: Какое преимущество у этого судна перед нашими судами?
10: Так сам же видишь, государь, крепостью он лучше. И ходит он на парусах не только по ветру, но и против ветру.
7: Вот так чудо-чудеса. Желаю его испытать.
10: Так вот этот слишком долго в сарае пролежал. Ему серьезная починка требуется. Гляди-ка, паруса все истлели. Корпус потрескался.
7: Ничего, в немецкой слободе много мастеровых починят.
4: Позвать ко мне голландских мастеров Бранта и Корта.
11: Брант! Корт! Государю!
10: Звали, государь.
7: Возьметесь ботик починить. За сколько управитесь?
10: За сколько?
11: Можем, да. Но материала много нужно. Да и работы тоже много нужно.
7: В деньгах не обижу. Беретесь до лета сделать?
10: Мантерс, за хорошие деньги беремся.
11: Беремся.
10: Да, только просьба есть. Пусть нам паруса русские мастера сошьют. А то у нас здесь некому. Размеры мы дадим.
11: Дадим.
1: Ну, Петра на ботике мы с вами в немецкой слободе уже видали. Так что мастера ему хорошие попались. Да только наш государь опять недоволен был. Тесно ему на Яузе показалось. Велел на Просянском пруду ботик пробовать.
2: А потом и там тесно стало. В Переиславль Петр переместился. Вот, мне самому письмо диктовал.
7: Дорогая матушка, прошу тебя разрешить мне поехать в Переславль. Зело хочу там суда строить и по озеру на них ходить. Прошу дать мне людей служивых и денег на постройку дома и верфи. Мастеров хочу нанять самых лучших.
3: И что же, Петр везде ботик с собой таскал? Или их много было? Я когда в Переславле был, видел там ботик Петра. И в Петербурге тоже есть ботик.
1: Нет, ну не таскал, конечно. На каждом новом месте ему новый ботик делали. Вот потому их, наверное, несколько и сохранилось.
2: Ну что же, вот и закончилось наше путешествие по Москве Петра Первого. Ну что, молодежь? Не будете теперь говорить, что все, что с именем Петра связано, только в Петербурге находится. Вон сколько всего мы в Москве посмотрели.
3: Да, теперь, пожалуй, я еще раз по всем этим местам пройтись захочу.
0: Угу. И мне теперь везде будет Петр мерещиться.
3: И Брюс.
0: Или Форд.
1: А мы тоже всегда рады будем с вами прогуляться. Да и вспомнить былые времена. Так что заходите, а сейчас за руки беритесь, перемещаемся домой.
12: Вы слушали радиоспектакль «Путешествие по Москве с Петром Первым». Авторы сценария Наталья и Василий Волковы. В спектакле заняты артисты: Алексей Блохин, Ваня Бычков, Алексей Фатеев, Марк Попов, Елена Харитонова, Юлия Ванюкова, Николай Денисов, Владимир Левашов, Дмитрий Филимонов, Михаил Васьков, Максим Филатов, Михаил Гультан, Алексей Мясников, а также Костя Докучаев, Алеша Васильев, Арсений Сизов и пятилетний Максим Филимонов. Режиссер-постановщик Дмитрий Трухан. Композитор Александр Мясников. Звукорежиссер Елена Рыжикова. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России». «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
13: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и лето прошло, потихонечку холодает, и братья наши меньшие начинают готовиться к зимней спячке, в том числе и ежики. Вспоминаю историю, которая случилась со мной, ну, правда, давно, когда дочка пошла в школу. Вот в одном из начальных классов, я не помню, в первом или втором, детям задали подготовить рассказ по картинке, на которой ежик несет на иголках красное яблочко. И дочка решила обсудить со мной эту тему и рассказала свою классическую версию. Мол, ежик очень хороший и заботливый папа. Он собирает яблоки, чтобы запастись ими на зиму. И когда будет голодно, детишкам будет что поесть. Я сказала: да, конечно, ежик очень хороший и ответственный папа. Но только здесь все на самом деле не так просто. Ну, во-первых, зимой ежики впадают в спячку и ничего не едят. Во-вторых, ежики едят яблоки очень редко. Их еда – это в основном насекомые и всякие мелкие животные, потому что ежик прежде всего хищник, а потом уже всеядное существо. В-третьих, а как можно сохранить яблоки зимой в лесу? Они же очень быстро сгниют. Наконец, как ежик накалывает яблоки на иголки и как он их снимает, когда добрался до дома? Ну вот интересно, откуда же пошел этот миф с яблоком? Оказывается, впервые о ежике с яблоком на спине заговорили еще в античные времена. Почти 2000 лет назад вышла многотомная энциклопедия «Естественная история», которую написал древнеримский писатель Плиний Старший. В частности, в томе «Сухопутные животные» сказано: «Запасают на зиму пищу и ежики. Накатавшись на упавших яблоках, ежи таким образом закрепляют их на спине и, держа еще одно яблоко во рту, переносят в дупло деревьев». Ну, что тут скажешь, великие тоже ошибаются, имеют право на ошибку. Однако образ ежа с яблоком вот как-то прямо быстро и прочно вошел в народную европейскую культуру и в детские сказки, а вскоре перебрался к нам в Россию. Особенно популярным он стал в 19-20 веках, когда начали массово издавать детские книги с иллюстрациями. Ой, вот уж тут художники разгулялись. Ежик с яблоком, ежик с грибочком. А потом в Советском Союзе этот образ тиражировали не только в детских книжках, но и в мультиках. Ну и на уроках в начальной школе. Миф, конечно, добрый, но, как мы уже поняли, не имеет ничего общего с поведением этих животных. Ежи, повторяю, хищники. Они питаются в основном насекомыми, червями, улитками, мелкими позвоночными, яйцами птиц лакомятся, ну, тех, которые гнездятся на земле, слизнями, и то не всеми. Ёжики разборчивые. Вот у нас в Подмосковье расплодились рыжие испанские слизни. Завез их кто-то в 2017 году. Здоровые такие, жирные, мерзкие. В общем, гадость какая-то. Но они, слава богу, не кусаются, но сжирают все на своем пути. Любую рассаду, капусту, цветы. В общем, все, что подвернется. Ну, казалось бы, вот ёжикам-то радость. Прямо еды завались, но нет. Ёжики брезгуют, потому что у них слизь горькая или вонючая. А может, ядовитая? Не знаю, не пробовала. Во всяком случае, ёжикам не нравится, и они их не едят. Фрукты и ягоды они, конечно, могут есть, но делают это крайне редко, когда нечем больше поживиться. И напомню, заготавливать еду на зиму ёжику не нужно. Зимой он впадает в спячку с октября по апрель. Никто не видел в природе ежика с яблоком на иголках. Но вот ежика на иголках, которого наколоты сухие осенние листочки, видели многие. Но тут ничего удивительного-то нет. Ежик легко подцепляет тонкие и легкие листья, когда пробирается сквозь заросли. И это тоже поддерживает миф о ежике и яблоке. Ну, если листочки на иголках прицепились, то почему бы и яблоку там не быть? Так считают ученые и продолжают наблюдать за этими милейшими животными, чтобы узнать все о его повадках. На биологическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова мне рассказывали, что ежики очень любят все остро пахнущее и кислое. Они проявляют интерес к сигаретным окуркам, к ваткам и салфеткам с остатками одеколона или духов. Ну, такими вот ароматными и пахучими. Ну, или к тем же яблокам, только сгнившим. Биологи предлагали ежикам немного размокшее хозяйственное мыло с резким запахом. И что же ежики? Они лизали это мыло, пока не начинала выделяться пенистая слюна, затем переносили ее на иголки. То есть извозюкивались в этом мыле с кончика носа до самых пяток. Точно так же ежик поступает, если ему предложат подгнившие, перезревшие яблоки. Они тоже будут валяться в них, как будто пытаясь этот острый кислый запах перетащить на себя. Зачем они это делают? Исследователи предлагают две гипотезы на сей счет. Ну, во-первых, таким способом ежики изгоняют паразитов, блох и клещей, которые живут на коже между иголками и досаждают там. А как их оттуда достать, как до них добраться? Никак. Можно только выкурить их вонючкой или кислотой. Есть и другая гипотеза. Ежик валяется в пахучих субстанциях, чтобы заглушить, перебить свой собственный запах. Он же хищник. И его потенциальные жертвы не должны почувствовать запах приближающегося охотника. Но и хищников, которые охотятся на ежей, резкий запах тоже должен сбить с толку. А что еще знает наука о ежах? В мире насчитывается 17 видов ежей, которые обитают в Европе и европейской части России – В Азии и Африке продолжительность жизни ежей в дикой природе невелика, обычно 3-5 лет. Но в неволе, скажем, там в зоопарках или где еще, они могут прожить и до 10 лет. У ежей очень острое обоняние и слух, в отличие от зрения, поэтому они могут найти пищу даже в полной темноте. А еще они прекрасные бегуны, несутся со скоростью 3 метра в секунду, вот на таких-то коротеньких лапках. Поймать его непросто. И плавают они довольно ловко, и прыгают хорошо. Ежики линяют. Правда, линька у них происходит медленно, обычно весной или осенью. В среднем за год меняется только одна игла из трех, а каждая иголка растет год-полтора. Ежики – ночные животные. Они активны после заката, а днем предпочитают отдыхать в своих укрытиях. А еще ежики – животные-одиночки. Они не любят надолго уходить из своего дома и предпочитают проводить большую часть времени наедине с самим собой. Вот такой милый, сказочный, почти родной зверек, которого мы все любим. Но так уж ли мы их любим? Популяция ежей ведь неуклонно сокращается, потому что люди последовательно и безостановочно уничтожают привычную среду обитания, к которой животные приспосабливались миллионы лет. Люди распахивают земли, уничтожают живые изгороди, в которых ежи любят укрываться, используют пестициды, которые убивают ежовую добычу. Вместо кустов вырастают дома, а также шоссе и автострады, которые мешают ежам свободно перемещаться и дробят территорию. Все это ежикам не нравится. Но ничего не поделаешь. Приходится осваивать застройки. Что ежи и делают. Сегодня они живут в 73% крупных городов по всему ареалу обитания. Причем нередко чувствуют себя там лучше, чем в сельской местности. Если вам хочется сделать что-то приятное ежу, который поселился в вашем саду или поблизости, предложите ему кусочек курочки, индейки или говядины, сырой или отваренной без соли и специй. А можете и червяков ему накопать. Ну вот, хотя с такой задачей ежик и сам справится, и лучше вас. Чтобы заботиться о ежах, надо использовать не мифы, а научный подход. И заботиться нам есть о ком, потому что ежи живут во многих городских парках и на окраинах городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.
12: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
14: На правах рекламы.
15: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
16: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
15: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
16: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
15: И какие цилиндры перестают работать первыми?
16: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
15: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
16: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
15: Получается, это еще и потеря уверенности?
16: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
15: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
16: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
15: Пожалуй, нет.
16: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
15: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
16: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
15: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
16: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
15: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
16: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
15: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
16: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
15: Три, а не один?
16: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
15: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
16: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
15: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
16: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
15: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
16: А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
15: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
16: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
15: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
16: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
15: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
16: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
15: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
16: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
15: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203.
16: Помните, возраст – не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
15: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. *2203. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. *2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
12: Радио России. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
17: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
12: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
18: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
19: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
12: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
18: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
20: Обжорство?
18: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
20: Да, то же самое.
12: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин указал на риски применения в мире ядерного оружия и оценил потери ВВП из-за ударов Киева по НПЗ. Российские войска заняли 3 населенных пункта в Харьковской области. Российская экономика перешла от умеренных зарплат к высоким. Далее подробно. Президент России указал на риски применения в мире оружия, которое может уничтожить все живое, и призвал Запад к выстраиванию доверия. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: В основе эскалации ничего нового не скажу. Высокомерие, самоуверенность – это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду, избежать этого. Чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Законы борьбы за выживание действуют не только в живой природе, но и в социальных сообществах, если их ставят перед перспективы утраты самостоятельности, достоинства и даже права на существование.
1: Владимир Путин заявил, что сейчас надо поднять вопрос о правилах ведения вооруженных конфликтов. По словам главы государства, Россия потеряла примерно 1%